0: Есть. Но там, кроме нас, есть другие провайдеры. Квартир 100. Поэтому на всех поделено. Вы
1: нажимаете
0: именно те, которые не к нам подключены.
1: 74-е, я вам сколько раз говорил.
0: 74-е, там живет иностранец, я знаю.
1: Какой иностранец? Это мой знакомый, он со мной живет. Он не, ну...
0: И как его зовут, подскажите мне, пожалуйста.
1: Как его зовут? Я его называю
0: Миша. Ну, если он с вами живет, вы же знаете, как его зовут?
1: Я его называю Миша. Для меня он просто Миша. Михаил.
0: Ну, так вот, скажите мне.
1: Что?
0: Вот Миша? Пусть тогда Михаил позвонит с контактом.
1: Да он, этот Михаил, вот, он же уехал если сейчас, его нету.
0: Миша.
1: Его нет сейчас, он уехал. Эфиоп. Его нету, он уехал, и сейчас я что-то занимаюсь, делами.
0: Ну, во-первых, там тариф не 100 мегабит. Во-вторых, там все подключено и работает должно.
1: Ну, значит, как? Ну, у нас тут и до 100, я так вам округлил.
0: Значит, это не та квартира, потому что там другой тариф.
1: Ну, здесь там у нас, тариф нормальный. Я вам сейчас объясняю. У нас была скорость больше 100, хорошая. Но потом вот это сейчас началось. Миша, недовольны, а я еще больше. Почему? Потому что я вам объясняю. У меня к вам вопрос был технического плана. А у нас было здесь мероприятие не так давно. Мы организовывали вечеринку такую некую. Вот, и Миша, который, он у нас вот этот ваш модем, или как он, который раздает по всей квартире интернет. Как он называется?
0: Роутер он называется.
1: Да. Вот Миша, вот он его, извините, конечно, как вас, Антон, да?
0: Андрей.
1: Да это не важно. И вот этот самый Миша, он этот роутер спермой залил, и там, не знаю, замыкание, у нас пропала связь. Он сейчас, ну, напрямую мне подсоединил, да?
0: Так вот я, да. Послушайте,
1: куда
0: я вижу, там все работает и трафик идет.
1: По замене роутера.
0: Насчет подробностей роутера не могу знать.
1: Трафик какой сейчас там идет, у нас сколько мы платим и сколько имеем в целом?
0: Так вы замерьте кабель напрямую в компьютер, подключитесь.
1: Ну, и так замерьте, я замерил, сколько там даже 100 мегабитов нет, а мне это мало.
0: Кабель напрямую в компьютер подключили, без
1: напрямую.
0: Роутера?
1: Ну, у меня роутер, я вам объясняю, замкнул, перегорел, сперма в него попала.
0: Так, мне кажется, вы какой-то вот...
1: Ну, понятно, я пенсионер, я понимаю, я пенсионер, а вам дело
0: вы до нас. Вы мне 20 нет. Квартир перебрали различные.
1: Я понял, то есть вам дело до пенсионера абсолютно нет, вы не понимаете, что у меня проблемы с памятью, я имею отклонение некое. Я вас понял, Светлана. Корова, да?
0: Так, смотрите, то, что, не знаю, что вы там где меряете, то, что в 74-й квартире, оно работает на 100 мегабит. То есть не на 100, а на больше гораздо.
1: Гораздо, да, там гигабитная линия, это понятно. Но почему у меня даже 100 нет, это раз. И во-вторых, почему у нас после того, как сперма попала в этот роутер ваш, у меня, ну, там замыкание, да, произошло. И после чего, собственно, интернет стал работать хуже. Это факт. Но мне к вам вопрос, Светлана. Мне надо заменить этот прибор. Куда мне обращаться?
0: В магазин.
1: В какой?
0: Вот там мы приобретали предыдущий. В любой магазин, который торгует электроникой.
1: А кто нам его настроит? Миша, он не соображает.
0: Ну, вы можете позвонить, когда приобретете. Оставить заявку на мастера. И только... Четко указать номер квартиры, а не как сейчас вы звонили.
1: Ну, так у меня 79-я квартира, я вам сколько раз...
0: Ну, действительно, вы мне только что утверждали, что вы живете в 74-й.
1: Вы издеваетесь сейчас?
0: Это вы издеваетесь.
1: Мне надо было...
0: Послушайте, наш разговор неконструктивный.
1: Я вам объясняю. Вы...
0: 79-я квартира у нас не подключена. Звоните провайдеру, в который...
1: А вы кто? Вас как зовут?
0: Андрей.
1: Да мне это абсолютно нахуй не важно, блядь. Хоть
0: тогда
1: Светлана,
0: зачем спрашиваете?
1: Блядь, хоть Вячеслав, блядь. Потом вы сами с Андрейкой, как воробей, блядь. Андрей, воробей, блядь.

0: И, сука, преуспел, нахуй, я, блядь,
1: Алло.
0: Алло, здравствуй, малышка.
1: Привет.
0: Привет, скажи, пожалуйста, ты сегодня свободна в ближайшие несколько часов?
1: Да, ты в какое время ко мне хочешь приехать?
0: Я хочу минут через 20-30, а ты в каком районе в Самаре находишься, скажи, пожалуйста?
1: А я на Высоцкого 6 нахожусь.
0: Ну, это где им конкретнее, возле чего ближе?
1: Это Самарский район, это где сквер Высоцкого.
0: Старый город, да, вот это получается.
1: Да, старый город.
0: Ну прекрасно. Ну как раз я вот тоже со старого города живу здесь, как раз получается, на набережной. Ну хорошо, скажи, пожалуйста, у тебя как, а тебе лучше, ну, чтобы ты ко мне или я к тебе приехал?
1: Чтобы ты ко мне приехал, конечно.
0: Ну хорошо, это я, в принципе, одобряю. Вот, а у нас как, по классике будем проходить или что-то дополнительно обсудим?
1: Ну, это все в зависимости от твоих желаний. Можем пройтись по классике, можем что-то дополнительное,
0: Я
1: любой твой
0: хочу
1: доп.
0: максимально дополнительно. И кунилингус
1: Смотри, допы
0: хочу,
1: есть
0: чтобы был.
1: самые разнообразные. Есть элементы из БДСМ,
0: Да.
1: золотой дождь, игрушка как в твою, так и в мою сторону.
0: Ага.
1: Связывание, все что угодно, что захочешь. Могу позвать подружку.
0: О, вдвоем две можно. Вот с подружкой бы, конечно, бы хотелось. А можно игрушку, да, что-нибудь? Я вот даже вот и не знаю. Вот тебя, может, это в неком роде виде, скажем, удивить, но мне бы очень хотелось, чтобы, ну, в мою сторону кто-то из вас засунул мне бутылку в задницу.
1: Да не вопрос, приезжай, мы вообще любим такое практиковать.
0: Но я тоже такое люблю. Золотой дождь можно выдать, получается, да. И, собственно, немножко, скажем, БДСМ, а хотелось бы залупой поводить по носу девочкам, ну вам.
1: Ну, хорошо.
0: А
1: Ну давай тогда ты подъезжай, я подружку пока позову.
0: сколько это, так сказать, будет мне, так сказать, я просто батюшка, я сейчас со службы недавно, кадилу снял и. Как бы мне бы хотелось узнать, вот сколько с собой, так сказать, брать денежек, так сказать, я грехи сегодня, ну, снимал с людей, вот накопил тут денег на сегодняшнюю службу, так сказать. Сколько там батюшке надо денежек взять с собой?
1: Ну смотри, часик у нас стоит от 6
0: Да. Ну,
1: за
0: мне за
1: двоих.
0: двух девочек сколько, чтобы все включено было.
1: Вот.
0: Максимальная программа для
1: Смотри, все
0: батюшки.
1: включено. Смотри, прям вообще все включено, все, что ты пожелаешь. Куни там, игрушка в твою, в мою сторону, золотой дождь. За двоих девочек будет 20 000. Все включено. Вообще все, что ты захочешь.
0: Но это на сколько времени?
1: Вот. Она 2 часа.
0: На 2 часа. Ну, я не знаю. Вот, а если мало будет, 2 часа, батюшки, ну, мне, можно будет как-то,
1: Мало
0: ну,
1: будет.
0: мало, часа 4 бы, может, 3, вот, хотелось бы расслабиться, так сказать, ну, отдохнуть по-человечески, так сказать, по-божески. Вместе с
1: Ну
0: золотым
1: хорошо,
0: дождем. Я
1: приезжай
0: хочу,
1: давай.
0: чтобы вы на меня выдали золотой дождь, словно я делаю это освещение. То есть, чтобы вы меня осветили своей женской
1: Я поняла,
0: эмульсией.
1: поняла.
0: Да.
1: Давай, приезжай. Через сколько ты будешь?
0: Я хотел бы, да, я вот сейчас как раз таки собираюсь. Мне бы очень еще хотелось бы узнать, вот как зовут тебя?
1: Меня Ирина зовут.
0: Ирина, во имя Христа, во имя Господа. Господи, спаси, сохрани во веки веков, Господи, помилуй. Значит, хорошо, Ирочка, да, получается?
1: Алло.
0: Алло, да.
1: Да, я тебя слушаю.
0: Ирочка, значит, а подружку как зовут?
1: Подружку зовут Аяна.
0: Яна, да.
1: А?
0: Яночка, да.
1: Может быть, Яночка, как пожелаешь.
0: Как говорится, Господи, помилуй во веки грехов Яночку, Яночку и подругу твою, Господи. Вы меня уж простите, я просто батюшка, сейчас со службы отслужил и хочу вот отдохнуть, так сказать, во веки веков, во веки Святого Сына, Господи. Спаси, сохрани меня. И, так сказать, золотой дождь, и мне еще хотелось бы... Копра, копра выдается на меня? Копра будет иметься?
1: Да.

0: Копы, конечно.
1: То есть выдача будет обеспечена, да? Вот это все в 20 тысяч входит,
0: Да,
1: выдача.
0: да. Да,
1: Можно
0: да.
1: будет, да. А можно будет, вот я доплачу еще сверху, можно мне выдать на девочку копру, то есть мне надавить пасту на лицо девочки?
0: Ну, приезжай, обсудим.
1: Можно, да, будет. Ну, это хорошо, во веки веков, веки святого сына, как говорится. Ну, прекрасно. А можно, так сказать, просто, допустим, я вот встану, вот ты будешь лежать на спинке, а я сверху встану над тобой.
0: Ты приезжай, мы с тобой, со всей
1: да,
0: подругой.
1: На коленках встану над твоим лицом и буду бурунами и скитяхами тереться тебе по носу и этот самый, молитву читать. Можно, нет?
0: Лапунь, ты приезжай, конечно, все можно.
1: Можно, да, получать. 20 тысяч, правильно брать, батюшки.
0: Ну, давай, ты не будешь занимать мой телефон, все, я тебя жду в течение 30 минут. Подружку сейчас созову.
1: А подружка, ну, не жирненькая?
0: Нет, подружка тоже худенькая, как и я.
1: Да мне жирненьких не надо, они воняют очень сильно. Ну, хорошо.
0: А нет, помыться? Не жирненькая,
1: а
0: все
1: помыться?
0: Худые.
1: А помыться вас можно будет, то
0: а
1: меня
0: помыться
1: воняет.
0: А мы с тобой помоемся до и после.
1: А, ты меня помоешь, да, получается, перед всем процессом?
0: Я помою тебя, да. Да.
1: Ну, хорошо. А можно будет писюном, шкуркой писюна поводить тебе по узлу?
0: И вот приезжай, и мы все подробности и детали с тобой обсудим уже при встрече.
1: Да мне похуй, я приеду, насру на тебя, блядь, чисто, блядь, нахуй перну тебя под нос, блядь, нахуй прочту гимн Украины, блядь, и мне будет на все похую, ваша мне батюшка, я рот ебал, блядь, мне вообще похую, пошла ты нахуй, кобыла, блядь.
0: Ебанутый.
1: Сама, блядь.

0: Да нихуя тебе за 20 тысяч, ебать, да ну нахуй, бля, за 20 тысяч жену найти можно, блядь, пиздец, нахуй. Ха-ха, хотя какая разница, дырочки, они у всех одинаковые, господи, во веки веков, господи, сохрани, бля. А кто? 20 тысяч гривен, ебать, да то есть мне, блядь, поехать весь донатик вот это отдать, вот это, чтобы она на меня насрала, да нахуй оно мне надо, блядь. Нихуя себе, баронесса, я хуею, блядь.
1: Пускобар, доброй ночи.
0: Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
2: Я вас слушаю.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я вас слушаю, говорите.
0: Это что, это Пабло Эскобар, да?
2: Да.
0: А скажите, пожалуйста, вы там это самое, сегодня ждете меня, не ждете?
2: Мы всегда ждем.
0: А у вас всех. Есть, у вас геечки есть или нет?
2: Девочки, конечно, есть у нас девочки.
0: Сегодня
2: в смене 14 девочек.
0: Не, а яечки есть, голубочки.
2: Кто?
0: Голубки.
2: Кто?
0: Ну, геи, яечки, заднеприводные. Ну, такие, как я. Геи.
2: Не знаю, херню говорить.
0: Да, геи, есть, нет. Яечки.
2: Какие еще яечки, вы о чем?
0: Ну, геи, у вас нет геев, одни девчонки.
2: А, геи? Нет, геев нету, а девчонки только. Это вам в Москву ехать. В Москве есть клуб.
0: Да я понял, я сам из Москвы, там геечка у меня надоели. Я сам не самарский, я нормальный, я из Москвы. Но я понял, в принципе, так геев не будет, да. Ну а девочки хоть нормальные или жирные там?
2: Конечно, там нормальные девочки.
0: Жирненьких нет, чтобы жир не свисал на пузо.
2: И жирненькие есть, и худенькие есть. И косыкры всякие есть, разнообразные девочки
0: я
2: есть.
0: Я понял.
2: На любой вкус.
0: А что там вот сегодня из выпивки у вас интересного присутствует?
2: Все есть, от воды до пива, все есть выпивка.
0: Ну, я понял. А есть что-нибудь вип-комната так, чтобы две девочки станцевали на моем бибе?
2: Конечно, есть.
0: Есть, да.
2: Ой, не могу, какой ты ерала.
0: Не понял.
2: Давай, я не молодой.
0: Я не молодой человек, вы меня поймите сразу. Я просто самарский
2: предприниматель. Да мы все, конечно, понимаем, приходите.
0: Я владелец этого самого, самарский. Я человек серьезный, я Струковский
2: парк. Ну, отлично, приходите.
0: Да, я авторитет, поэтому, пожалуйста, без смеха мне здесь. А значит,
2: да. Понятно. Вход вообще на 500 рублей, приходите мы сегодня до 6.
0: Мне нужно именно вип-помещение, вип-зал, чтобы я зашел туда,
2: все взял с собой за ваши пиво. Деньги. Любой каприз за ваши деньги.
0: Чтобы я взял с собой пиво, Жигули, на тут, ну, у нас, ну, это самое.
2: Давайте вы приедете, мы договоримся.
0: А у вас можно...
2: А то много воды, а действий никаких.
0: Я понял, а можно я просто приеду к вам по сруту? Я сразу захотел, по Самаре гулял, я с Москвы.
2: Посрать вы можете дома.
0: Я не дома.
2: Свою давно оставьте при себе.
0: Я хочу посрать у вас, можно?
2: Посрите дома.
0: Не, я просто обосрался. Я это...
2: А вы уже обосрались. Ну, зачем тогда ехать к нам? Зачем тогда вам ехать к нам?
0: Я не понял. Да нет, это...
2: Если вы обосрались, зачем вам ехать к нам уже?
0: Так я посрать хочу, додавить по состав.
2: Да дома срите, нам не надо ваше
0: да
2: говно.
0: У меня нет дома, я из Москвы приехал. Я
2: купите дом себе и срите в своем доме.
0: Я не местный, я просто в Самаре здесь на блядках.
2: Да купите себе унитаз, на улице можно посрать без дома.
0: Да какой на улице, тут мусора ходят самарские, блядь, на своих
2: дырочках. Это сами решайте этот вопрос. Ладно, ну, конечно, вы этот прикольный, но нам не надо работать.
0: Я сейчас приду, посру, насру там на входу вам, блядь, сука. Зараза, блядь. Скотина, блядь. Да сука. Здравствуй, малышка.
3: Спасибо, премьер, администратор Зарина, доброй ночи.
0: Здравствуйте. А Катюша еще там есть у вас? Нету Катюха?
3: Какая Катя?
0: Ну, Катюха. Я был сегодня, это самое, с девочкой у вас отдыхал, я это самое, у вас в этом, ну, в комнате вот этой, вот темной, да, забыл бутылку с пивом.
3: А как к вам я могу обращаться?
0: А я батюшка приходил к вам сегодня.
3: Батюшка, вы к нам сегодня приходили?
0: Да, я был у вас, ну, еще днем, я бутылку с пивом, я сейчас дома ищу, не могу найти, у вас Жигули приносил с собой, есть там где, это, за диван, может, закатилась, забрать хотела, сейчас возле вас стою, возле входа, может, это самое, отдадите, а?
3: А в какой комнате вы были?
4: А вот как за, там, где ресепшн, прям заходишь, где это самое, и вот она с этой стороны слева.
3: Ну, скорее всего, наверное, уже нету, потому что у нас пересменка обычно. И, скорее всего, ее уже нету.
4: Бутылку выпили, да, без меня?
3: Нет, я не выпили, я, скорее всего, уже выкинула.
4: Я понял, то есть батюшки пива сегодня не будет, да?
3: Ну, заходите, у нас сейчас свободно 7 обворожительных девушек.
4: Сколько?
3: 7 обворожительных девушек.
4: Ну, а что у вас там есть хоть что-то, ну, такое, скажем, более, ну, более максимально интимное?
3: Ну, смотрите, у нас все программы с эротическим финалом.
4: Господи помилуй, спаси, сохрани ваши души, молодые. Во веки веков, во веки святого бульдозера. Чего? Какие программы? Всем, я понимаю, мне вот, чтобы все включено было.
3: Смотрите, у нас интим-услуг мы не предоставляем.
4: Как это?
3: У нас есть...
4: Я же был у вас, когда мне, ну, дали наполовину войти.
3: Ну, я не знаю, у кого вы были.
4: Я прям наполовину... Я прям наполовинку засунул, и чтоб далеко не это самое, ну, наполовинку зашел.
3: Я вам еще раз говорю, интим-услуг мы не предоставляем, у нас есть только имитации оральных ласк.
4: Ну, я понял, то есть минет, ну, уже нельзя, да, как все было раньше.
3: Я не знаю, где вы были, у кого вы были, интим-услуг мы не предоставляем.
4: Ну, я понял, я прошу прощения, ну, а что... Скажите мне, вот это самое, и секс-игрушки все еще имеются там в наличии?
3: Да, у нас есть.
4: А ничего, я это самое, еще писюн кучерявый, то я был как-то, писюн кучерявый, сказали, ну, не очень, это самое, девочки против.
3: А что против девочки?
4: Писюн кучерявый у меня, на писюне большие закругляшки.
3: Ну и что, приходите, мы будем вас ждать.
4: Ну, я понял. То есть сейчас все девочки, да, свободные, можно осуществить, так сказать, ну, выбор. А две девочки можно со мной в одну комнату с батюшкой?
3: Да, конечно.
4: Да, я понял.
3: У нас есть программа с двумя девочками.
4: А сколько мне это выйдет по деньгам, так сказать? Ну, во веки веков, так сказать, со скидкой максимальной.
3: Смотрите, у нас программа начинается от 2300.
4: Сколько? А, ну а максимально, чтобы две девочки по максимуму мне там это самое на моем корнишоне крутились.
3: Интим услуг мы не предоставляем.
4: А я не я про интим, я мне вот эти, имитация, что, надо бы животик поцеловать, господи. Дилду мою подраконить, чтобы брызгнуть, сперма вышла, чтобы выдавить из меня грешную сперму. Вы же, ну, с окончанием, правильно?
3: Да, все верно.
4: Чтобы из меня вот эту грех вот этот здесь выдавили, так сказать, с моих... А то я сегодня нагрешил немного, там денег взял больше, мне исповедовался один, я нагрешанул немножко, больше взял, без скидок. И вот надо, чтобы вот это все из меня, вы это самое, выдавили сперму. Можно, да, девчонки? Можно.
3: Да, конечно. Вы хотели к нам подъехать?
4: Да я вот сейчас это самое, я думаю, сейчас я вот на улице стою, здесь у меня привора, зараза, аккумулятор сел, что ли, сейчас я кривым ее заведу. Подъеду, так сказать. Ну, я понял. Ну, а вообще, у вас там девочки есть там молоденькие какие-нибудь?
3: У нас все девушки молоденькие, красивые, сексуальные.
4: Ну, а есть такая лет 15, чтобы было?
3: Нет, девушки у нас все 18 лет.
4: Я понял. Ну, а самая 18 лет есть девочка?
3: Да, есть.
4: Вот она, моя принцесса. Я понял. Ну, а есть девочки шоколадные? Шоколадки есть?
3: У нас девушки есть, да, загорелые.
4: Не, шоколадки прям что были черные. Это самое, ну, как что, 70% шоколад цветом.
3: К сожалению, нет, таких у нас девушек нету.
4: Нету, да, ну, ничего страшного, в принципе, там у вас темно в комнатах. В принципе, я закрою глаза и буду представлять, что я... Ем шоколадку, правильно?
3: Да, Да, конечно.
4: Ну, я понял. А как зовут тебя, принцесса?
3: Меня зовут Зарина.
4: Так, а как? Залупина?
3: Зарина.
4: А, Мивина. Прекрасное имя. Интересное. Ну, я от Николпенгольд. Я сейчас тогда подъеду там, Карла Маркса, да, насколько мне известно.
3: Мы находимся по адресу Новосадовая, 3.
4: А, Новосадовая, ну я понял, ясненько. Ну, это прекрасное место. Как раз я на Новосадовой недавно одному греха исповедовал. Помню, он насрал у меня в машине. Это прекрасное место, господи, во веки веков. Ну, я вас прекрасно понял. А взять что-то с собой, выпить там, покушать что-нибудь?
3: Смотрите, алкоголь у нас запрещен. Свой покой, что можете, да, конечно, с собой взять что-то.
4: В смысле алкоголь? У вас нет алкоголя?
3: Нет, к сожалению, нет.
4: А пиво? Бат.
3: Ну, вы приезжайте, мы что-нибудь придумаем.
4: А, ну хорошо. А скажите, а вот можно будет на девочку насрать?
3: Нет.
4: Не, ну чисто выдачу. Ну а золотой дождь имеется там?
3: Нет, нет.
4: Нету?
3: Да, имеется.
4: А золотой дождь есть, да?
3: Да.
4: О, ну все, сейчас я тогда буду. Сейчас я выезжаю тогда, все. Сейчас я, сейчас описюн побрею и приеду.
3: Все, хорошо, будем вас ждать.
4: Слушайте, так как камнепада нет, да, у вас?
3: Что?
4: Камнепада на лицо не имеется?
3: Нет.
4: Ну, я понял. Ну, ладно тогда. Ну, ясненько. А дилда есть у вас или свой взять?
3: У нас есть, вы не переживайте.
4: Не-не, у меня именно черненький есть. Может, его взять с моторчиком?
3: Ну, можете взять свой.
4: Ну, только я хочу, чтобы мне его засунули. Не вам, а мне. Можно?
3: Да, конечно.
4: Ну, это хорошо. То есть у вас камнепада нет, зато можно засунуть дилду у меня. Ну, я понял, что там по цене мы договорились на всю ночь.
3: Ну, приезжайте, мы с вами обсудим. Программа у нас начинается от 2-300.
4: Ну, а вы хоть крещеные, нет?
3: Да.
4: Ну, хорошо, тогда кадила брать не буду. Ладненько, всего хорошего. Скоро приеду на Приора. Белая Приора, я там побибикаю.
3: Хорошо, будем вас ждать.
4: До свидания. Да, сука. Чувствовалось, да, как она сразу, ну, так и сменила тон, да, как будто не хочет меня видеть с кадилом. Да, сука. Ну, как говорится, господи, осуждаем, не надо вот это вот, вот эти. Алло. Алло, здравствуйте.
5: Алло.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Я прошу прощения, это я обращаюсь в юридическую компанию, правильно?
5: Да, вопрос какой у вас?
4: Я извиняюсь, я человек пожилой, вы сразу меня поймите и, пожалуйста, выслушайте. Я попал в очень непростую ситуацию, да. Меня обокрали, меня украли самое святое и дорогое. Как мне поступать в этой ситуации? Скажите мне, пожалуйста.
5: Правоохранительные органы, напишите заявление.
4: Я понимаю, правоохранительные органы — дело хорошее, но не в нашем случае. Поймите, я человек серьезный, я не обращаюсь ни в серьезные органы. Вы можете мне помочь?
6: 17 600 002, поздравь, зябло, с днем.
5: Мы юридическая консультация. Чем мы можем вам помочь? Если речь идет о краже,
4: да,
5: то нужно писать заявление в правоохранительные органы.
4: Да, я написал, мне сказали обратиться к вам, как к юристу, к профессионалу, чтобы вы дали точно знать мне, что нужно делать конкретно в данной ситуации.
5: Мы можем вас сопроводить в следственных каких-то мероприятиях и прочем, но начинается все с вашего заявления в правоохранительные органы.
4: Других вариантов не существует. Абсолютно верно.
5: Вы уже написали заявление?
4: Да, я написал, да.
5: Какое отделение полиции?
4: 14, по-моему, дробь 88, да, или какое там у них вот по району нашему?
5: Ну, район назовите какой, они разные бывают. МВД района какого?
4: Ну, МВД Москва, да.
5: Москва, соответственно, МВД районный.
4: Да, Москва.
5: Какой район?
4: ВДНХ.
5: МВД района ВДНХ не существует.
4: Как не существует?
5: Ну, есть Останкинская, есть Алексеевская.
4: Ну, вот, Алексеевская.
5: Назовите адрес
4: Алексеевская. МВД. Алексеевская, где Алексеевская,
5: да. Адрес МВД. Скажите, где находится отделение. Я пойму, какое это отделение. Я, в принципе, все в районе знаю их.
4: Я понимаю. Ну, Алексеевская, которая, этот самый, находится на... Новая Алексеевская, по-моему, да, находится?
5: Ну, я не знаю, в каком вы писали, я поэтому и
4: спрашиваю. Ну, вот, Новоалексеевская у меня там адрес. Новоалексеевская, 10. Вот это. Да.
5: МВД район Алексеевская находится на Альминского.
4: Кого? А Новоалексеевская я был. МВД вот это, МВД. Новоалексеевская улица, 10. Да.
5: В общем, суть. Вы заявление написали?
4: Да, да.
5: А, какие-то пояснения следователь дали?
4: Конечно, конечно. Но он меня не стал слушать. Вы понимаете, что он сказал? Как следователь, Сашенька, Саша, шляпик этот. Он мне сказал, что Саша шляпик. Он мне сказал, что мы не занимаемся. Вы человек пожилой, обращайтесь к юристам, адвокатам и прочее. Да, вот к вам конкретно направили это самое. Юридическая компания, говорит, которая... Я говорю, почему? Я человек пожилой, реально. Мне помощь действительно реальная нужна. Он говорит, а мне, говорит, не важно. Я говорю, в смысле не важно? Он говорит, ну не важно. Такой жирный боров, хряк здоровенный, вышел мусор. Я говорю, Сережа, ну давай решать серьезный вопрос. Он говорит, не надо, я, говорит, человек не серьезный. Я говорю, ну до свидания, говорю, до свидания. Говорю, ну давай, говорю, давай. Я говорю, ну вы там немного перецапались, я был, дал он мне, дал, ну то такое. В общем, сейчас я к вам, у меня просто проблема, знаете, может быть, потому что у меня, ну, тут не совсем стандартная ситуация. Вот вас как зовут?
5: Дмитрий.
4: Как?
5: Дмитрий.
4: Неважно. В общем, это самое. Я, у меня просто, я человек серьезный, ну, пожилой. Я, ну, как бы путешественник, путешествую по стране, по, вообще в целом по планете, да, и собираю древние ископаемые. То есть у меня, я собираю, я вот, у меня уже много лет, я собираю каловую массу, ну, навоз, то есть в каждой стране, в каждом таком большом областном пункте, собирая каловую массу и для исследований, для собственных, да, в каждом, каловую массу человеческую, животных, ну, так, вкратце, понемногу, чисто пипетками. Вот у меня дома уже целые, как музей был каловой массы, представляете? Александр, да? Вас зовут? Да не важно в целом. В общем, у меня вот эта моя ценность, драгоценность пропала. Пропала, украли ее. Украли у меня там около тонны каловой массы лежало. На столе у меня, в моей комнате, под замком. И украли каловую массу, Сергей. Понимаете меня, Сергей?
5: А как это произошло?
4: Как это произошло? Я пожилой археолог. Произошло это так. Я со своей внучкой, Жмишенко, Валерий Альбевич меня зовут. Я отправился на прогулку в санаторий. В санаторий профилактория, тупо священный родник. Отправился питать энергию. Сидел, питал энергию, просил у Бога силы и прочее. Потом через 4 дня возвращается. Ох, меня украли каловую массу, вы представляете? Господи, мне так неприятно, я не знаю. Вроде как каловая масса, вопрос, ну, такой смешно выглядит, потому что действительно
5: каловая. Ну, почему? Очень каловая. Большая ценность. А двери, следы взлома были или нет? Там окна, не знаю. Как забрались в квартиру? Вы говорите, в квартире на столе было, правильно это все?
4: Ну как, я ж вызвал этих следователей, они сказали, открывали ключом, типа, а ключа не могли открывать, ключ был только у меня, вот, от моего кабинета, да, у меня в кабинете там, у меня там прям стол такой деревянный, здоровый, там вот эти...
5: Ну я понял, ну да. Стол, наверное, хороший, раз стол не выдержал, просто ключ, ну, да. Может быть, вы где-то ключ оставляли.
4: Вы знаете, я вот тоже думал, ну нигде я не оставлял. Смотрю, лежал ключ, а где он лежал? Не пойму я, лежал ключ, не пойму где, не пойму. Не знаю я, что делать, каловая масса пропала, мою 37 лет, которые я исследовал каловую массу во всем мире, она пошла все напрочь, и никто помогать не хочет. Я не знаю куда, вот что мне делать, просто перестать думать о калии или как?
5: Вы заявление писали в письменном виде?
4: Конечно.
5: У вас дубликат остался?
4: Ну да, вот он передо мной лежит.
5: Замечательно. Тогда рекомендую вам обратиться в отделение районной прокуратуры. Я так понимаю, это район Останкинский, правильно у вас?
4: Да.
5: В прокуратуру районную обратитесь, объясните, что у вас украли каловую массу, и, соответственно, посмотрим на их действия. Если вдруг они будут бездействовать, тогда мы, как юристы, сможем вам помочь уже по бездействию правоохранительных органов. Потому что они должны стоять на защите ваших интересов.
4: Ну да, каловую массу надо, чтобы нашли, потому что каловая масса слишком для меня ценная вещь.
5: Я вас понял, я понимаю, что это очень большая ценность, тем более 37 лет собирали, ну и объемы тонны.
4: Да, тонны кала. Да, у меня много кала. Я могу вам, если вы найдете кал, я вам могу немножко отсыпать, как удобрение жене.
5: Нет, спасибо, у нас своего хватает, мы как бы не нуждаемся. Но ваш номер искать обязательно. Давайте начнем с прокуратуры районной,
4: впоследствии
5: уже, если вдруг они будут бездействовать, мы как юристы в судебном порядке сможем обязательно найти ваш кал, и чтобы проблем в дальнейшем не возникало, и, соответственно, они не бездействовали, а обязать их произвести все следственные мероприятия,
4: Да, это мне как, мне нужно вас нанять как профессионалов, я хочу, все понимаете. Как мне с вами оплатить вашу работу профессиональную, чтобы вы уже начали непосредственно...
5: Консультация у нас бесплатная, я вам просто рекомендую обратиться в районную прокуратуру отдела, опять-таки, Останкинский.
4: Но каловую массу мою, каловое говно мое, вернете или нет?
5: Вам там помогут обязательно. Там не только говно вернут, там все остальное тоже.
4: У меня много его, тонна. Смешно, вы понимаете?
5: Я понял, тонна, 37 лет.
4: Подождите, вас вот как зовут,
5: Алексей.
4: Сашенька, да. Ой, вы понимаете, смешно. Тонна, кал, это же зараза, скотина. Прям таскал каловую массу, за 4 дня тонну вытащил, зараза.
5: Ужас. А соседи не видели, он же наверняка это не одну ходку сделал. Ну, даже если ведрами это носить, это же с утра до вечера.
4: Соседи, они же тут не живут, та самая. Там кто-то, может, и видел, но они боятся. Они меня боятся, я человек серьезный.
5: Да, конечно, я понимаю, что серьезно.
4: Вы знаете, я думаю, что они с балкона его спустили все на проволоке. Потому что у меня балкон прям поцарапали, заразы, да.
5: А какой этаж у вас?
4: У меня этаж первый, не кал оттуда спускали, наверное. Прям машину, прям грузовую.
5: Ну да, с балкона первого этажа, да, скорее всего. Ну, в любом случае, попробуйте в прокуратуру, если вдруг не поможет, тогда уже обращайтесь, и мы вам поможем обязать их как-то произвести следственные мероприятия по розыску ценностей, которые украдены.
4: Слушайте, но...
5: У нас есть...
4: Я понимаю, да. Хорошо, я вас понял. Вы, если мне окажете помощь и действительно поможете мне найти мою каловую массу, то я гарантирую...
5: А у нас только консультация, мы не можем вам помочь в этом вопросе.
4: Я понял, но я гарантирую вам кала подарить, то есть присыпать вам туда.
5: У нас своего хватает, не надо.
4: У меня древнегреческий еще есть кал.
5: О, такого вообще у нас отменное качество вообще.
4: У меня много кала. Если что, я могу вам прямо на дачу жене кала насыпать.
5: Не надо, тем более я не женат.
4: А, ну это хорошо-то, ну их нахер эти. Ну, ой, в смысле, кал нужен вам или нет?
5: Не, своего хватает.
4: Я просто, знаете, к чему клоню? Потому что, если вы заинтересованы действительно в кале, то я просто хотел оплатить калом ваши услуги, каловой массой.
5: Не, мы золотом берем.
4: А, ну золото для меня это такое ерунда. Обычная металл,
5: да,
4: обычный
5: металл. Да, я понимаю, металл. Вы сказали с самого начала, что вообще серьезно.
4: 37 лет,
5: обратитесь в прокуратуру, я думаю, вам там подскажут и помогут.
7: Ну хорошо, давайте так, если действительно ваша консультация мне поможет, вот я после этого звонка, ну, начну как-то иначе смотреть на кал, то я обещаю, я вам подверну, кала насыплю, чтобы вы, ну, отблагодарю, как говорится.
8: Ну попробуйте, главное, чтобы в кадр не попасть. Берем там и золотом, кал это очень слишком дорого.
7: Я аккуратно. Вот.
8: Обратитесь в прокуратуру, там вам подскажут, помогут. А консультация у нас бесплатная, безвозмездная, никаких благодарностей не стоит. Чем можем, тем помогаем.
7: Да я понимаю.
8: Поэтому рад был вас слышать, рад оказаться, что мой совет оказался вам полезен.
7: Я понимаю. Всего доброго, до свидания. Я сейчас пойду кала навалю, до свидания.
8: До свидания.
7: Кал потек. Алло. Надо ему перезвонить через 5 минут, сказать, я уже под дверью кал. Кал принес, блядь. И давлю пасту. Да. Да что там говорить, бля, буду. Да. Шо? Шо?
8: Людей не поднимаю, я вас сразу предупреждаю.
0: Это же людям на... Я насрал на вас, ваш башенный кран. Хорошо. Я насрал, ходил и пернул. Я хозяин буду.
9: Есть у вас ключи, нет у вас ключей. Кто хозяин?
0: Да я буду хозяином на один день. Да, алло.
8: Да.
0: Да, здравствуйте.
8: Да.
10: Я вот ты со мной на рыбалку не хотел. Значит, с Настей поеду. Будем тебе модератора заделывать на берегу в палатке.
0: Когда кран можно у вас арендовать?
8: В Америку?
0: Какую Америку? Владивосток?
8: Ну, у вас что-то номер телефона американский определяется.
0: Да, это, наверное, что-то, наверное, я с городского просто звоню вам.
8: Какая задача, скажите?
0: Задача какая? Ну, у вас кран вот мне нужно... Дело в том, что у меня ситуация такая, вот, ну, как сказать вам, уж скажу, как есть, чтобы, да, не было там недопонимания. У меня жена в ванне застряла, надо вытащить ее через окно. Ну, купалась, блядь, жирная, здоровая кобыла, блядь. Ванна, блядь, сука, тварь, блядь, я вытащить ее, гадость, блядь, подцепить ее, блядь, через окно, нахуй, блядь, с 10 этажа, блядь, спустить медленно, блядь. И вниз ее, нахуй. Чем ниже, тем лучше. В самый низ туда, блядь.
8: Это не ко мне. Я не имею права людей поднимать.
0: Да как люди, блядь, жена. Так вот, блядь, я ее укутаю, чтобы не было понятно, кто там, что там. Можно вместе с ванной, нахуй, ее туда достать, блядь, цепануть краником, блядь. В окно ее, нахуй, блядь, через балкон, блядь. И вниз,
8: понятно.
0: Блядь. Ебануть, блядь, чтобы она там, блядь, и в ванне прям пусть она там стоит возле подъезда, блядь. Купается, блядь, плескается, блядь, русалочка ебаная, блядь, толстопузая, блядь. Заебала она уже, блядь, падла, блядь, в ванне, сука, застряла, блядь, сидит, блядь, там часами, блядь, то срет, блядь, то в телефоне сидит, хуй поймешь, блядь, тварь, блядь. Не срать туда идет, блядь, а телефон листать, свой ебучий интернет, блядь, сучка.
8: Ну, понятно. Давайте ближе к делу. Какая задача действительно стоит?
0: Я вас понял. Значит, хорошо. Сколько у вас подъемность крана? Как раз нахуй оттуда, блядь, подцепите, блядь.
8: Я людей не поднимаю, я вас сразу предупреждаю.
0: Это жена.
8: Людям я это сам.
0: Это жена.
8: А, это не человек, да?
0: Ну, я ее укутаю аккуратненько. В полотенечко сделаю все как надо. Аккуратненько. Я сам подцеплю, главное, кран к окну подогнать, 10 этаж. Я ее там раз подцеплю, а вы просто оттянете ее и вниз туда. Как принято. Когда начинаем?
8: Ладно, давайте, пока, счастливо.
0: Я понял вас. Значит, отказывайтесь, да, пожилому человеку?
8: Да, это не ко мне.
0: Я вас понял, я насрал на вас, ваш башенный кран, все.
8: Все, давайте, хорошо.
0: Я насрал в кабину и пернул. До свидос. Вот так вот, да? Я понял, помощи не будет. Алло, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, там груза, ну, скажем, подъемностью занимаетесь вы, грузчики, правильно?
11: Чем занимаемся?
0: Ну, грузчики мне нужны.
11: Грузчики? Я вас слушаю.
4: Мне нужно спустить с 10 этажа груз.
11: Вы где находитесь? В Владивостоке или?
4: Владивосток.
11: Телефон.
4: Да.
11: Ладно, когда мы?
4: Ну, в ближайшее время, желательно сегодня.
11: Адрес какой?
4: Ну, бля, во Владивостоке. Ну, вообще, скажите, у вас будет возможность 500 килограмм спустить? 500.
11: Адрес какой?
4: Да, я вас прекрасно чувствую, слышу, да.
11: Я говорю, адрес какой, вы слышите меня? Адрес.
4: Адрес, понял, принял. Конечно, слышу. Сейчас я вам полностью назову адрес, пожалуйста, запишите. Запишите.
11: Ну, какой адрес?
4: Да. Вот ну, это адрес, партизанский. Адрес какой? Партизанский.
11: Что партизанский?
4: Проспект, 12.
11: Угу. Этаж какой?
4: 10.
11: Лифт работает?
4: Нет.
11: Лифта нету, вы?
4: Да, нету.
11: А что делать? Какой лифт работает?
4: Работа состоит в следующем. Дело в том, что у меня в ванной комнате, да, там находится ванна, а в ванной груз лежит. Вот это надо все спустить туда, вниз, там около 500 килограмм все это будет весить.
11: Ну что там у вас? Мешки, что у вас там вообще?
4: Ну можно так сказать. У меня там жена лежит.
11: Жена лежит?
4: Да, она там купалась, блядь. Надо ее нахуй спустить. Я краник заказывал, кран отказался, говорит, не такое не спускают. Так я думаю, я воспользуюсь работягами.
11: Да? Все, ладно, хорошо. Не получится.
4: В чем проблема? О, сука. Да что за бред, блядь? Ебать, а что за такое, блядь? Ебать, что за блядство? Почему я что, сам должен, блядь, потеть там или что? Да?
12: Алло.
4: Алло, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот замочек взломать нужно. Занимаетесь, да?
12: Занимаемся. Что случилось-то?
4: Да замок вот надо открыть двери. Не могу открыть, надо.
12: Ну, я понимаю. Много кому надо открыть. Что случилось-то? Почему надо открыть?
4: Да в квартиру попасть хочу. Не могу открыть, ключей нету.
12: Нет, а где ключи?
4: Так у меня нету их. У хозяина. Я ж не хозяин. Мне надо попасть туда, в дом.
12: А как я буду без хозяина открывать квартиру? Вы сами подумайте. Я сидеть не хочу за вас.
4: Так я сам посижу. И вы откройте мне, главное, и уйдите.
12: Где? В тюрьме, что ли, посидите?
4: Да не, дома у них. Вы мне откройте, я зайду, мне надо 100 рублей там забрать свои, долг.
12: Вы что, не понимаете? По закону я не имею права открывать квартиру без присутствия хозяина.
4: Так я хозяин буду.
12: Есть у вас ключи? Нет у вас ключей. Кто хозяин?
4: Я буду хозяином на один день.
12: В смысле? У вас есть документы на право собственности? Идите нафиг, вы что, прикалываетесь, что ли?
4: А какие там документы? Просто откройте мне двери, да? Блядь, что за бред, блядь? Что за, блядь, вот эти, блядь, формальности, блядь, хозяин? Никакая разница, блядь, я попасть сразу, да, блядь. Бред, блядь. Считается, блядь. Да. Как дела, солнышко?
10: Дедушка, я есть хочу с тобой, МЖН, только давай возьмем пениса, пожалуйста, целую мирочку.
13: Хорошо, что такое?
4: Это я, Биг Босс.
13: Кто? Биг Босс? Хорошо, как дела?
4: Элечка, меня Сережа зовут. Ты догадалась, наверное, какой Сережа, да?
13: Да.
4: Что ты укаешь, ты бестолочь, блядь. Я тебе еще раз повторяю. Что больше, блядь, ты, сука, не добавляла друга в группу вот это тату свою говняна. Ты меня поняла? Чтоб не было этих групп с тату ебаными. Я запрещаю татуировки делать, понятно? Все.
13: Хорошо, солнышко.
4: Все, никаких татуировок, чтоб, блядь, не было ни группы. Все группы с татуировками будут заблокированы, ясно?
13: Да.
0: Все, вы я сказал. Все, быстро группу свою с татуировками удалила. Все поудалял, ебаная матери, блядь. Чтобы эту гадость, хорошо, блядь, ебаное иглокалывание, блядь, не видел, блядь, ебаная, блядь, сука, блядь. Блядь, сука, смотри мне. А то получишь, как будешь, как дом, блядь. Как принято?
13: Сегодня, чистое воскресенье, нельзя материться, между прочим. Можно, блядь, только...
0: Ладно,
13: можно только нежные маты, только нежные.
0: Хуй пизда, хорошо? Хуй тебе в нос, хуй пиздец, ебаный, бля, понос. Все, давай, до связи.
13: Давай, до связи.
0: Какой связи, блядь, половой или какой?
13: Собачий, возможно.
0: Ясно, блядь, девственница. Фригидная какая-то, боже. Да она фригидная, шо мы с ним? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту

0: Артур.
1: Артур, это хуета.
0: Артур, хуета. Все, про Артура песенка спета.
2: Чтобы ты же уже сосешь. Согласен?
3: Было дело, но это мое кредо. Я гей.
4: Нахуй, педик конченый, блядь.
3: Я не педик, я гей. Разницу научись понимать, гнида.
4: Конченый.
3: Пошел вон, мразь. Блин. Если у тебя есть жена, я тебе сочувствую.
5: Это,
3: фу,
5: блядь,
3: на тебя.
5: Сарат. Это Саратов.
6: Я тут, блядь, вы чё?
3: Это Самара.
5: Это Самара, да, точно.
3: Почему ты смеешься, как дурачок? Ты вообще больной, что ли? Это сахарный мальчик, Данила, меня зовут.
6: Ну что, пока, иди нахуй отсюда.
3: Иди ты нахуй сам, понял? У тебя большой, кстати?
6: Ишь, дорогой мой, а?
3: У тебя большой? Нет, у тебя большой, что ты меня посылаешь на него? Скажи мне, у тебя большой?
6: Да.
3: Да? Сколько он у тебя? Огромный. Какой огромный? Вы все такие, я знаю вас, все вы большие у всех, как потом как штаны снимаете, там досмотреть не на что.
6: Да,
3: с пинцетом даже не рассмотреть,
6: конечно.
3: Большие ваши. Сволочи.
6: Конечно, да. Успокойся, дорогой ты мой.
3: Успокойся, ты, пенсионер, иди на покой.
7: Не дорогой, а дорогая.
3: Скотина. Иди на покой уже, пенсионер, уже пора уже сыпется. 50 лет, небось, уже старикан, блин, мужлан, фу.
6: Конечно.
2: А кто тебя пиздит?
3: Я Данила Сахарок, мне 27 лет. Я еще молодой и на все способный, понятно? В отличие от вас.
2: Данила Сахарок.
3: В отличие от вас, женатых мужчин никому не нужных, толстых никому не нужных мужчин женатых. Фу.
2: Мерзость.
3: Какая мерзость.
2: Вопрос такой интересный.
3: Да.
2: А ты на бутылку садился?
3: Я тебя понял, ты только оскорблять можешь. А раз если я не той ориентации, значит ты должен меня оскорблять, да? Я тебя понял. Пошел вон. Бестолочь.
2: Да, я на месте сижу.
3: Ну вот и сиди на месте. Чего ты ко мне пристал? Ты мне скажи, подходит ли тебе моя техника, или идешь ты знаешь куда? Пошел вон.
7: Куда? Так а какая у тебя техника?
3: Объект у меня. Объект 54.
7: Ну подходит, конечно.
2: Бери его, просто, Бумер, бери его. Он просто охуенный. Это просто невероятный такой пацан. У него объект 54.
3: У меня объект невероятный, 54-й, да. Данил меня зовут, если так. Если по-нормальному меня зовут Данил Сахарок. Сахарок.
2: Господи, Данил Сахарок.
3: Да, такой я, сахарный мальчик.
2: Как ты вообще выжил-то, блядь, в своем районе, Данил Сахарок?
3: Слушай, ну я из Москвы, это у вас там, наверное, в провинции, не пойми, как к таким, как я, относятся, да, нестандартным. У нас в Москве пол Москвы таких.
2: Да? А ты в каком районе ты живешь в Москве? Гибон.
3: В ДНХ. Как ты сказал? Как ты сейчас меня назвал?
7: Гибон.
3: Гибон? Что значит гибон? Ты? И что это значит?
2: Ты серьезно живешь на ВДНХ?
3: ВДНХ.
2: Или ты пиздец?
3: Метро ВДНХ.
2: Прямо у метро живешь в ВДНХ.
3: Ну, я тебе что, адрес должен сказать, чтобы ты приехал ко мне, мужлан?
7: Скажи мне,
2: мне адрес твой не нужен. Давай завтра просто, короче, у ВДНХ.
3: Ну, хочешь? Сейчас. Ты сам из Москвы, да?
2: Ага.
3: Интересно. Чем ты занимаешься в Москве, если не секрет?
2: Я жду встречу в ВДНХ завтра. Вот
3: я тебя понял. Я продаю пакеты из ЦУМ. Печатаю и продаю их.
2: Ништяк, я бы купил.
3: За что? Сколько ты купил бы? Я по 250 рублей за пакет.
2: За пятихатку завтра заберу.
3: Что ты врешь? Зачем ты врешь мне? Вы все брехуны, вас как послушаешь, у вас у всех там большие писюны, там вы там миллионеры чуть ли не, да? А когда с вами идешь в кафе, в ресторан, у вас ничего нет. Ничего нет у вас, сволочи.
2: Подожди, что за пятихатку-то? Нет, пакет.
3: пакет. Пошел вон.
6: Сука.
3: Пошел вон просто. Я слышу, ты меня хочешь подколоть. Тебе не нравится, да, то, что я гей?
2: А ты гей? Я вышел не просто гей. Я только пришел, тут уже, короче, какие-то рамсы, блин.
3: Никаких рамсов. Просто я хочу нормально поиграть. А они начинают меня оскорблять, потому что я не традиционной ориентации. Меня Данил Сахаров зовут.
2: Ну-ка, пальцем покажи, тебя оскорблял.
3: Вот все, вот они в команде. Я хотел просто поиграть в танки, понимаешь?
2: Понимаешь.
3: Вот, поэтому заткнись.
2: Я заткнись.
3: Заткнись, и ты, и все заткнитесь. Я вас всех, ну, не хочу слышать больше.
2: Так я как бы командир, я тебя набираю.
3: Командир, ну тогда почему ты меня еще не взял, Сахарок?
2: Так Сахарок ты.
3: Я. Ну так я говорю, почему ты не взял меня, Сахарка, сладкого?
2: Умер, я не понимаю, где он пиздит, короче, как его выкинуть, нахуй?
3: Я тебе морду набью, понял?
2: Завтра в 12.
3: Козёл, блин, ты дурак. У нас самое большое гей-сообщество в России, если ты не знаешь.
2: Хорошо, давай вас, короче, 5, я один.
3: Не надо, я драться не буду, потому что драться для нас – это не уважать себя, понимаешь? Я не хочу ногти, ногти свои не хочу поломать об тебя, говно.
2: Так ты не поломаешь, ты не успеешь, у тебя ногти целые будут.
3: Я не хочу трогать тебя даже, понятно? Я не хочу просто, не люблю драки, не люблю преступность, скотина.
4: Кто ее боится поломать, понял?
3: Я ВДВ, понимаю. Между прочим, я ВДВ служил, понятно? Я ВДВшник.
2: Рота какая?
3: 227-я, отдельно мотострелковая, отдельно механизированная бригада «Морские котики».
2: Год.
3: Что?
2: Год какой?
3: 1998 год.
2: Чё, да ты вообще что ли там старый долбоёб, ёпт?
3: Я не старый, ты сам старый. Тебе сколько лет, старый?
2: Достаточно.
3: Пошёл вон тогда, пенсионер. Ты мне не нравишься, я люблю молодых. Урод.
2: Я понять не могу, бумер, где он, короче, как его выкинуть?
3: Мразь.
2: Видишь, где он сидит? Я не понимаю, как его выкинуть нахуй. Он уже заебал.
3: Сидят в тюрьме, а я здесь нахожусь временно, понятно? Мразь.
2: Ты сидишь нахуй.
3: Я сейчас тебе набью морду за такие вещи, блядь.
2: Хорошо, давай.
3: Ты быдло. Ты просто, знаешь, невоспитанное быдло, которое только и может что оскорблять и драться, кулаками своими махать. А интеллектом ты не дорос до меня, до гея, понятно? Я Данила Сахарок, и я всем докажу, что геи – это тоже люди, понял? Мразь.
2: Слышь,
3: за углом посышь, блин, урод.
2: Слышь, богема, ты словарик-то почитай, быдло. Это человек без собственного мнения.
3: У тебя его нет интересов. Абсолютно никакого мнения. Ты алкаш. Все, ты пропитый, от тебя ж перегаром аж сюда слышно, понятно? Бестолочь.
2: Как ты чувствуешь?
3: Пиво свое соси молча, понятно? И не приставай к нам, геям.
2: Да ты его не приставаешь. Ты можешь
3: приставать? Сиди просто молча. Все, набрал команду, сиди молча. Еблан, блин.
6: Уважаемый.
3: Я.
6: Слышь, уважаемый.
3: Уважаемая, если не затруднит, называй уважаемая. Потому что я гей. Я гей. У нас нету, скажем, да, там оно.
2: Пидор!
3: Или
2: да,
3: она.
2: Завтра, что, в 12 все в силе, нет?
3: Пидор, это ты, я гей, запомни. Мразь.
2: Так завтра и решим, ты пидоров, ты
3: гей. Я тебя устрою, блять. Мы все соберемся геями. Ты знаешь, что будешь делать? Скотина.
6: Че, блять? Все, бросить будете друг другу.
3: Только и можешь, блядь, смеяться, как обезьяна, блядь. Гибон, сам ты гибон, понятно? Гибоны.
6: Макс.
3: Гибон, блядь. Вы гибоны, нахуй.
6: Макс, помолчи.
3: А я...
6: Уважаемый.
3: Данила.
2: А ты пидор.
6: Да,
3: Сахарок.
6: Ты уважаемый.
2: Ты Данила пидор, Сахарок.
3: Я слушаю.
2: Не, подожди, Вова.
3: Пошел так, вон.
2: Ты... Не, подожди, я такой вопрос задам.
3: С тобой вопросов не будем больше никаких даже обсуждать. Ты человек гнилой, я не хочу тебя слышать.
2: Ты Данила Сахарок, правильно?
3: Сахарок, Сахарок. Сладенький.
2: А почему сахар?
3: Потому что я сладкий.
2: В каком месте?
3: Тебе не понять. Тебе никогда не узнать, в каком. Понял? Мразь. Ты мразь. Ты просто козел. Я таких, как ты, каждый день вижу быдланов вонючих, которые пьют, сосут свой алкоголь на улице, блин. Разговаривают как мрази, блин. Ненавижу, понятно?
2: А я сейчас с тобой как мразь разговариваю?
3: Что?
2: Я сейчас тебя как-то оскорбил.
3: Я вообще не хочу с тобой разговаривать. Ты недостоин моего внимания. Ты никто. Ты мужчина. Все.
2: А ты кто? А ты не мужчина?
3: Я Данил Сахарок. Запомни эти слова. Данил Сахарок.
2: Ты придурок. Ты по гендерному отношению. Ты кто? Ты мужчина?
3: У меня нет гендера. Я гей. У меня, то есть, я люблю и мальчиков, и девочек немного. Понятно?
2: Ты кем родился-то?
3: Я родился любить мальчиков, а не каких-то девочек, понимаешь, от которых воняет селедкой. Не надо этого.
2: Чего не надо-то? Ты кем родился-то, мальчиком?
3: Я Сахарок Данил, понимаешь?
2: Нет, ты родился мальчиком, и ты стал пидором.
3: Слушай, ты за словами своими следи, уважаемый урод.
2: Ну, хорошо. Так я просто тебе по факту разъясняю. Ты родился пацаном? И стал ты пидором, по факту.
3: Пидором будешь ты у меня, понял, если я тебя встречу, козел. Я гей, запомни, мы геи, мы сверхлюди, запомни, бестолочь.
2: Ты ногти-то береги, а то вдруг ломаешь там дорогой, короче, маникюр.
3: Дорогой, тебе столько не заработать, понял? Урод.
2: А я как бы каждый месяц девушке даю на маникюр. Я
3: фу, знаю, у тебя еще и девушка есть. Пошел вон тогда отсюда, грязь. Фу, блядь, у тебя он фу, дрянь какая. От тебя даже воняет бабами, блин. Пошел вон. Пошел вон отсюда.
2: Умер, как вы его взяли вообще?
4: Я бы тебя по нату раком поставил.
3: Кого бы ты поставил, пенсионер, тебе уже на покой пора. Рот закрой просто и играй в свои танки, пей пивко спокойно.
2: Ты что, да как ты это самое? Петров, Москвы. Я его по голосу узнал, блядь. Ему надо ебало, короче, еще раз разбить, нахуй, пидорасу.
3: Это я, Данил Сахарок из Москвы, так точно, я бывший украинец.
6: Слышь, да ты, подожди,
2: да
6: уважай.
2: Да ты ж Петров, Макс, ты же не Данил Сахарок.
6: Макс, стой, умер, стой.
4: Потише.
6: Уважаемый.
3: В общем умер, так, вы блядь, меня все достали, вы меня задрали, я уйду отсюда, если вы меня не возьмете, понятно?
2: Куда? А
6: я жопу? Выебли уже.
3: Я уйду, я сейчас соберусь и уйду, понятно? Других найду, понятно?
2: Выебли, иди нахуй, да и все.
3: Уроды, блядь. Я вас уничтожу просто. Вы будете сосать всем геям, понятно? Я гей, я этого не скрываю.
2: Слушай, так ты же уже сосешь. Согласен?
3: Было дело, но это мое кредо, я гей.
6: Было дело, блядь.
3: Я Данил Сахаров.
2: Значит, мои, короче, аргументации были неправдивы. Значит, ты пидор, значит, ты сосешь пацана.
3: Пидор,
2: значит,
3: это ты, урод вонючий. Ты откуда, скажи мне, откуда?
6: Саратов.
2: Москва.
3: Боже, блядь. Я понял, если ты из Саратова, ты вообще рот закрой, потому что в Саратове нет таких, как мы. Там вообще там нету никого нормального такого, как мы. Поэтому извини, друг, ты просто из провинции, ты колхозник. Если ты в Москве не был, возле ЦУМа ты жизни не видал. Я даже не хочу с тобой как-то общаться, ты мне противен, все.
2: Знаешь, петух, а ты что из ЦУМа-то купил, хоть за свои деньги?
3: Я купил, у меня пакеты.
2: Давай, подожди, тихо, тишина. Что ты купил с ЦУМа, нахуй, давай.
3: Я купил, что?
2: И цену мне сразу же, короче, скажешь.
3: Слушай, нахуй. Ну у меня было столько покровителей, они мне подарки такие дарили, тебе даже не снится.
2: А мне не важно, что-то вам тебе дарили. Ты чё, я тебе вопрос задал конкретный, ты чё сама, сука, купила из ЦУМа?
3: Я купил, мне дарил мой мальчик из ЦУМа.
2: Я тебе говорю, что ты купил из ЦУМа, ты петух тупой, а не то, что тебе дарили, блядь.
3: Пакеты.
2: Пакет ты купил? И сумма? Пакет, блядь! Пакет, блядь!
3: Да.
2: Так что можешь идти нахуй и свою пасть закрыть помойную.
3: А ты что купил? Что ты купил, скотина? Ты что купил в ЦУМе, а?
2: Кожак.
3: Каково?
2: За сколько? 118 тысяч.
3: За сколько?
2: 118.
3: 118, да.
2: Отсосал?
3: Блядь.
2: У кого-то.
3: Сука.
2: А ты купил пакет, блядь.
3: Ты крутой.
2: Иди нахуй, блядь. Просто петух ебаный, блядь.
3: Слушай, а мне мой мальчик дарил кроссовки за 40 тысяч. Понятно, из ЦУМа.
2: Респект.

0: нахуй. Я завтра днем же приеду.
1: Я возьму твою кожанку. Я твою кожанку. Я твою кожанку за 118 тысяч обоссу.
0: Хорошо.
1: Возьми завтра, с собой, 12. Пожалуйста, я под жопу подложу, чтобы на фонтане посидеть.
2: Полежать, блядь, спать, посидеть нахуй.
1: Я рвал твою кожанку. Я кончил на нее, на кожанку, и утопил в фонтане. Она плавала, как птица. А я на нее наквакал, как синица. Я твою кожанку написал, наботал и потом поссал, блин. Капец, я крутой, да?
2: Слышишь, сколько у тебя зубов, блядь?
3: Тише.
1: А?
2: Сколько у тебя зубов?
1: У меня вставные зубы.
2: Ты пиваешь?
1: Мне их вставили? Нет, я просто упал об фонтан, и когда ВДВ праздник отмечали, я об фонтан упал и немножко повредил себе, поэтому вставил новые. Меня зовут Данил Сахаров, запомни. Данил Сахарный мальчик.
2: Ты, блядь, Сахарный... Это не мальчик, ебать его нахуй.
1: Ну все, я так понял, вы пидорасы, а я гей, и я крутой, а вы нет. Все?
4: Да.
1: А где вот этот, который мне про курточку сказал за 118 тысяч? Ты не купил ее, дурак, ты ее взял в кредит, так и скажи, мразь. Откуда у тебя 118 тысяч? У тебя нету таких денег.
4: Сахарок.
1: Да.
4: Тихо, Бог. Я кажусь своим городом, что это нет таких пидоров, как ты.
1: Как нету? Куда они делись-то? Мы есть, да, есть, мы всегда сказал. Есть, смотри, будем.
4: Подожди,
1: мы будущее России. Мы будущее.
4: Алло, гараж, бля. Ты сам сказал, в Саратове нет таких долбоебов, как ты.
1: Да, нет, я вообще. Сказал, мы в Москве все. Мы в Москве абсолютно возле ЦУМа ходим.
4: А я тебе говорю, слушай, меня дальше, блядь, нахуй.
1: Ну.
4: Я горжусь своим городом.
1: О боже мой, нашел чем гордиться. Городом он гордится. А я горжусь тем, что я гей, что.
5: Ну, хоть лопни, ну хоть тресни, но аниме всегда на первом месте. Так, это я звоню, хозяин попил, позвони, скажу, что я сам домогался по боку немного.
6: Алло.
5: Алло, здравствуйте. Я извиняюсь, но я, в общем, вот звоню вам сказать следующее. Ваш сын домогался до моей дочери, понимаете? Мне это очень не нравится, я сильно взволнован этим. Как будем решать данный инцидент? Скажите мне, пожалуйста.
6: Ну, вы не представились. Давайте с этого начнем.
5: Хорошо, давайте начнем с этого. Валерий Альбертович, меня зовут, полное имя Мышленко Валерий Альбертович. Поймите, я человек уже в годах, да, я извиняюсь, но вот ваш сын домогался до моей дочери. Мне это не нравится, я слишком обеспокоен.
6: Где он домогался? Как он домогался? Какой именно сын?
5: Вы знаете, у вас что, много сыновей, что ли? Вы понимаете, о ком речь? О ком речь? В данный момент вы все прекрасно понимаете. Пожалуйста, не
6: я
5: надо.
6: Я ничего не понимаю. Я не понимаю, кто вы. Я не Ладно. Понимаю, чего вы от меня хотите.
5: Я
6: не понимаю, откуда вы взяли мой телефон.
5: Жмышенко Валерий Альбертович. У меня полное имя. Вы должны знать меня, потому что я человек в годах. И к тому же я ваш участковый. Но не в этом...
6: А почему я должна вас знать-то?
5: Хорошо, давайте перейдем непосредственно к тому, что я хочу вам сегодня сказать. Я извиняюсь, что я вам звоню столь поздно, да, наверное. Но ваш сын домогался до моей дочери. Я просто вынужден...
6: Назовите.
5: Кого?
6: Имя назовите.
5: Кого, имя кого?
6: Сына, дочери.
5: Какой дочери?
6: Место, факты.
5: Значит, факты есть факты. Все это закреплено у меня в уголовном деле. Я извиняюсь, конечно, на то, что вы это самое распустили так своего... Сына, извините меня, конечно, его поведение, это что он бегает с половым органом своим, по змеей своей, извините, коршуном своим показывает, вертит.
6: Где бегает?
5: По улице.
6: Где бегает? С кем бегает?
5: По улице бегает, как пивка
6: выпьет. По какой улице?
5: Находясь в алкогольном опьянении, ваш сын, извините меня, начал быковать, тупо реально, начал

0: подать на мою красавицу дочку. Ну вы смотрите, где моя
1: где?
0: Дочь, где ваш сын?
1: Когда?
0: Посмотрите.
1: Кто дочка?
0: Вы внимательно посмотрите. Посмотрите на своего сына.
1: Вы не отвечаете ни на один
0: дочь.
1: Мой вопрос.
0: Потому что вопросы задаю я. Я же Мышенко, Валерия.
1: Покажите Альбертович. Мне свою дочь. Давайте, я посмотрю на нее.
0: Моя дочь красавица. Вы посмотрите на сына. А почему ваш сын домогается до моей красавицы? Скажите. Валерия Альбертович меня зовут.
1: Кто такая красавица? Где домогается?
0: Моя красавица. Она Папкина. Папкина дочь. Понимаете, я воспитал ее без матери.
1: Рассказывайте,
0: сам.
1: Где домогается?
0: Я
1: где
0: сам
1: бегает?
0: Воспитал без матери ее. И она мне красивая. Посмотрите на мою красавицу, на своего мальчика. Извините меня, как с голодранца, который писюном вертит направо и налево. Гадина такая. Своей хоботом своим. Слоненок. Да.
1: Вы не из дурки случайно?
0: Что? Я участковый. Я сейчас приеду. Я мне на копейки сейчас подъеду. Я сказал, не шутите со мной. Я сильно зло сегодня.
1: Куда подъеду-то?
0: Кто я подъеду? А может быть вы подъедете сейчас? Извинитесь ко мне, а? Подъезжайте.
1: Куда подъеду-то?
0: Давайте сейчас подъедете, и мы с вами все... Вы для начала извинитесь, что вы так со мной грубо разговариваете. Извинитесь, пожалуйста.
1: Быстро. Тут какой-то бычара звонит. Бычара какой-то звонит.
0: Не понял.
1: Говорит, ну послушай, что он говорит. Еще раз и то же самое.
2: Да, алло.
0: Здравствуйте, меня зовут Валерий Альбертович. Здравствуйте. Я ваш сосед по
2: лестничной. Ну, добрый вечер. Да,
0: я
2: что вам надо?
0: Я сосед по лестничной вот, площадке, да, ваш. Я прошу прощения, скажите, у вас случайно не будет перфоратора на пару часиков?
2: Не будет.
0: Ясно. Хорошо, ладно. Ладно, ну ладно тогда. Спасибо большое. До свидания. Хорошего
2: номер, вечера. Номер вашей квартиры.
0: Да, сосед вот. По этой же.
2: Номер квартиры вашей.
0: А, да я сейчас к вам зайду в гости. Сейчас поговорим.
2: Не надо ко мне в гости заходить.
0: Ну, почему?
1: А кто это такой? Откуда это что за уголовник такой мне звонит тут на мой телефон? Откуда он его взял?
0: Шимошенко Валерий Альбертович.
3: Я так понял, что это вот...
1: Кто?
3: Из соседней квартиры.
1: Из соседней квартиры?
0: Сосед, да, да.
1: Соседней?
0: Угу.
1: А, это бычар еще из этажа?
0: Да, да.
1: Охереть, не встать.
0: Да.
3: Ну, отключай, нафиг он тебе нужен.
0: Да, да, да, да, да. Я зэк, мне плевать, мне уже ничего не держит, я зэк. Да, да, да. Кто я, уголовник? Да, да, да, да. Да, бычара, да, да. Охренеть не встать. А, да, да. Это клуб «Бойс».
1: Алло.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Ну что там, как дела у вас? Здравствуйте. Это же Мышенко Валерий Альбертович. Как дела, ребят? Здравствуйте.
1: Вы кто?
0: Алло, как слышно? Вы меня... Я вам звонил недавно, алло.
1: Куда звонили?
0: Не понял, как это, куда звонил? Я прошу прощения, вы меня сейчас издеваетесь, я извиняюсь. Сейчас, одну секундочку, уважаемый, просто я плохо слышу, у меня тут трамвай идет. Так, алло, алло, здравствуйте. Сейчас нормально слышно меня или ненормально? Алло.
1: Представляйтесь, пожалуйста, представляйтесь.
0: Жмышенко Валерий Альбертович, полное имя. Жмышенко Валерий Альбертович, мое полное имя, да. Так, я извиняюсь, я по поводу того же вопроса, да, касательно того, что сын домогался, да, что до моей дочери домогался.
1: Какой сын?
0: Мой, солнышко, мой. Да, да,
1: ваш
0: да.
1: Сын домогался до моей дочери, да?
0: Нет, неправильно, вы неправильно поняли. Ваш сын домогался до моей дочери, моей, да.
1: Какой сын?
0: Мой сын, солнышко, какой мой. Сын? Мой солнышко, сын мой, Жмышенко Валерий Альбертович, сынок, ебать мой, сын, твой сын до моей дочери.
1: Какой Валерий Альбертович? Какой Валерий Альбертович?
0: Жмышенко, запомни, правильно, Жмышенко, запомнишь раз и навсегда, Жмышенко, Валерий Альбертович, у меня есть дочка, а ваш сын ее домогался, тупо гемофродит, шо? Алло. Вы молчите, или у меня интернет тормозит?
4: 82 350 тысяч.
0: Да ну как, он пришел, говорит, у меня папа, говорит, дурачок, говорит, я это знаю, говорит, блин, чудной, говорю, папа у тебя, говорит, ну да, говорит. Я говорю, это сама, я не знаю, что делать, давайте, установите меня, типа. Я говорю, да не, говорят, встань, на чем оно мне надо? Короче, начал домогаться к моей дочери. В общем, вот такие вот делишки, девочки мои, солнышки сладкие, здрасте. Да, да, да.
1: Где?
0: Я не понял, что за вопросы на вопросы спрашиваете. Вы что там, записываете меня, что ли? Алло.
1: Дальше.
0: Ты записываешь меня или что?
1: Где домогалка?
0: Куда это пойдет?
1: Домогалка.
0: Ну где? Тупо.
1: Где домогалка?
0: Ну в школе.
1: Домогалка?
0: В школе.
1: В школе? Да. В какой школе?
0: В детской школе номер один, да. Дальше.
1: Адрес.
0: Ну дальше.
1: Адрес.
0: Дальше.
1: Адрес?
0: Ну дальше.
4: Что вы от меня хотите?
1: Вы от меня что-то хотите?
0: А кто там вам диктует, что сказать? Вы сами не можете со мной поговорить,
1: Так, пожалуйста, конкретизируйте.
0: Я сейчас встану.
1: Цель вашего звонка.
0: Я сейчас напрягусь. Цель звонка. Встану. Я спортсмен, между прочим. Я сейчас встану.
1: Цель звонка.
0: В смысле? А кто там на заднем фоне? Сынок пришел или что? А ну иди сюда. Дай его сюда, этого гадину такой. Ты. Алло, дай его сюда, этого гадину. Ух ты, зараза такой. Да. Алло. Алло, здравствуйте.
1: Так, вы зачем звоните мне?
0: В смысле?
1: Вы зачем мне звоните? Какой цель?
0: Я хочу купить навоз.
1: Иди покупай.
0: Так, а куда подъехать, чтобы навоз забрать? У вас же навоз продается.
1: В конюшню езжай.
0: Дальше.
1: А дальше я тебя только на три буквы могу отправить.
0: А зачем так грубо? Зачем вы так грубо со мной разговариваете? Я же пожилой человек, уж понимаете.
1: Ну, брокколи себе купи.
0: Так я уже купил. Еще.
1: Ну, молодец, ложись.
0: Ладно, я, значит, так, прошу извинения с вашей стороны и будем считать, что разговора не было.
1: Почему? Я хочу знать, что вы хотите.
0: Так я же рассказал, навоз хочу.
1: Зачем вы до меня домогаетесь? С какой целью? Что я вы хотите? Формулируйте, пожалуйста, свои требования.
0: Я домогаюсь к вам.
1: Формулируйте свое это требование. Ваш... Вы мне звоните уже два месяца подряд каждый вечер. Два месяца вы мне звоните каждый вечер и не формулируете конкретно.
0: Что вы хотите? Я вам звоню только первый раз, алло.
1: Что вы хотите в течение вот этих двух месяцев звонков от меня?
0: Скольки месяцев звонков, алло? Каких
1: два месяца? Говори, что ты хочешь.
0: В смысле? Я не понял, это что за прикол, это розыгрыш какой-то?
1: Я не поняла, что ты хочешь от меня, ну-ка быстро сформулировал свою мысль, гребаную. Ты убил, звонишь-то, да, мужик?
0: Я сейчас все расскажу. В общем, у меня есть дочка красавица, а твой сын домогается ее. Понимаешь, вот и все. Я просто хочу узнать, сын, почему. Да.
1: Или в садике, или в школе. Какой сын-то?
0: Какая разница, неважно, что факт есть факт, да. Алло.
1: Ну так хочу знать, который в садике или который в школе.
0: Ай, продолжай, я записываю, это пойдет в дурку. Продолжай. Здрасте.
1: Ну давай, формулируй.
0: Ну так ты
1: сначала... И что там твоя дочь?
0: Ну шо, недовольна поведением сына, вот и все понятно вроде как. Что там формулировать еще, ёптуда everybody, алло.
1: Ну формулируй конкретно.
0: Так что я сказал конкретно, твой сын домогается моей дочери, что там, формулируй, там все предельно ясно, ёптуда everybody. Просто извинитесь и все, и наш разговор закончен раз и навсегда, просто извинитесь передо мной, мне не нравится ваше поведение. Здрасте.
1: Мое поведение не нравится?
0: Да.
1: А какое мое поведение-то?
0: Агрессивно настроенное. Вы не в силах, не в состоянии меня выслушать полностью. Вы меня перебиваете и вопросом на вопрос отвечаете. Скажите мне, пожалуйста, уважаемый, вы в данный момент вообще в меняемом состоянии находитесь или не в меня? Может, вы пьяна?
1: Может быть.
0: Почему вы пьяны? Почему? Почему? Я же не пьяный вам звоню, а трезвый, нормальный человек.
1: Где это написано? В какой справке?
0: У меня справок нет. Вообще у меня нет никаких справок.
1: А как я могу верить на это без справки?
0: А зачем? Неужели по мне не слышно, что я вполне вменяемый нормальный человек? А вы просто агрессивно настроены против меня. Вы необоснованно обвиняете меня в том, чего я не делал. Я вам не звонил 2 месяца. Я вам звоню только сегодня впервые. И мой сын, вернее, моя дочь, ваш сын. Ваш сын. Я... Какой номер у меня? Ну, продиктуйте быстро.
1: Номер чего?
0: Мой телефон, номер. Мой, с какого я звоню? Номер телефона моего. Да.
1: Ну, давай, говори свой номер телефона.
0: Так ты мне говори мой номер телефона, а не я. Алло. Короче, я сейчас расскажу следующее. Ваш сын, голодранец, домогался моей красотки принцессы. Как вы просто, вы это нормально считаете? Вы мне скажите, просто скажите, вы как мать, вы мне объясните, пожалуйста, я не пойму просто, это нормально, скажите, вот так средь белого дня, показывать свой, извините меня, писюн, член, писюн, пиздос, половик, алло, говорите.
1: Так, давай, говори свой, куда я тебе звонить буду?
0: Зачем ты мне будешь звонить? Зачем?
1: А ты-то хочешь,
0: да? Что?
1: Хочешь чего?
0: Блять, сука, ёб твою налево. Я не пойму, ты пьяная? Что? Скажи, ты пьяная просто, чтобы я вот это время не тратил.
1: Ну ты ж тратишь 2 месяца подряд-то.
0: Ну слушай, я только первый раз звоню за сегодня, ёб туда, everybody, вообще за все время. Я ничего не трачу, я хочу просто справедливости, пойми.
1: Нет, давай телефон, будем справедливости добиваться для тебя, конечно. Давай, диктуй.
0: Я так понимаю, ты меня хочешь в плане секса. Я слишком сексуален для тебя, ты меня хочешь взять прямо сейчас, правильно?
1: Ты домогаешься до меня, что ли? Я не поняла.
0: Нет, это ты до меня домогаешься. Алло.
1: Давай, домогайся Шу-шу. Дальше.
0: Зачем? Я хочу узнать, почему так сын ведет себя неадекватно по отношению к моей маленькой дочери, 10-летней.
1: Спроси его, а что ты?
0: А что ты делал? Как мне его спросить, где он?
1: Домогается, наверное, сейчас до дочери, до твоей.
0: Что, зараза? Да сейчас он не домогается, он сейчас я не знаю, он сейчас рядом.
5: Привет,
0: сидит, слушает,
5: дедуля. Ты сам...
0: Моя дочь сейчас находится рядом. А где ваш сын находится? Вот это...
1: Смотри, мой сын тоже рядом с ней находится. Смотри, отгоняй, иди скорее.
0: Так, я не понял.
1: Отгоняй, это... Сюда, стоишь.
0: Я не понял, это сейчас розыгрыш
1: какой-то? Давай, иди, работай, сюда.
0: Так, ты меня сейчас разводишь на секс.
1: Я не поняла, а ты тут бездействуешь-то, давай.
0: Ты меня сейчас разводишь на секс.
1: Я тебя развожу. Ты мне 2 месяца звонишь и домогаешься меня.
0: Я тебя домогаюсь. Да боже упаси, я тебя про сына спрашиваю. Ты мне тут начинаешь хрень какую-то рассказывать. Второй месяц. Какой второй месяц? Что ты месяц? Я только первый раз сегодня звоню.
1: Фамилию, имя, отчество доченьки давай, телефон доченьки давай, адрес давай.
0: Господи, ты, тебя, как говорится, ты неуменяемая. Иди вот, все, до свидания, я сказал, все. Все, уходи, скидывай трубку, я не хочу с тобой разговаривать. Ты просто неадекватный человек, ты невменяемый, ты пьяный.
1: Давай, фамилия, имя, отчество, доченьки, телефон, адрес, дата рождения.
0: Ой, у вас, позвольте, еще идентификационный номер свой сказать, СНИЛ спродиктовать, а? Паспорт свой, цифры паспорта тебе сказать. Иди отсюда.
1: Твое имя.
0: Твое имя. Жмышенко Валерий Альбертович, Вепер.
1: Дочки имя.
0: Тьфу, ебаный. Все, до свидания, блядь. Моей дочке, блядь, зовут Афродита, ясно? Афродиточка!
1: Охереть не встать.
0: Шо? Красивое имя, это я придумал, да? А шо? Вопросики, солнышко? Ну ладно, извини, тогда я уйду. Алло.
6: Да.
0: Как у тебя дела?
6: Нормально.
0: Как тебя зовут?
6: Ой, а можно голос попроще?
0: Я и так проще некуда. Как зовут тебя?
6: Не, прям напряг.
0: Что такое? Страшно, да?
6: Напряг. От тебя напряжение.
0: Ясно, от тебя воняет тоже.
6: А при чем здесь воняет и напряжение?
0: А при чем здесь напряжение? Напряжение бывает, знаешь где, в электросети.
6: Да?
0: Пизда. Извинись, пожалуйста.
6: За что?
0: Сколько тебе лет?
6: Сколько есть? Все мои.
0: Ясно, 15-16.
6: А себе 30?
0: Мне 54 года, кружка. Ты мне в сыновья годишься.
6: В сыновья, а ты мне в дочерья.
0: Я тебя понял, ты малохольная. Алло. Алло.
7: А сколько тебе лет?
0: 8, а тебе?
7: Слушай, ты что там пиздишь? Давай говори правду.
0: А тебе сколько?
7: Я задала первую.
0: Сотрясь нахуй, бестолочь малолетняя. Сколько тебе лет, грязюка?
7: Ты пиздуй, 20 лет пизды получишь.
0: Сколько?
7: Разговаривай.
0: Сколько тебе кобыла, ты сказала?
7: Вообще-то мне 20, и я не кобыла.
0: Хуяцать. Пиздобол.
7: Сам ты пиздобол.
0: Пиздобол, каких 20 тебе? Тебе 12 лет от роду.
7: Ты чё, охуел, педик ебливый?
0: Да? Алло.
8: Привет.
0: О, привет, как у тебя дела?
8: Нормально.
0: Как зовут тебя?
8: Кира.
0: А? Кира, да. А сколько Кирочке лет?
8: 17.
0: О, 17, уже не девственница, да?
8: Ну, можно так сказать.
0: Это хорошо, мне это нравится. Уже чувствуется, знаешь, контакт на расстоянии, так чувствую. Ну, а расскажи, чем занимаешься?
8: Волонтер.
0: Ясненько. А чё, помогаешь кому?
8: В смысле?
0: Ну что волонтируешь? Куда же носишь, что разносишь, что там?
8: Ну там, помощь бездомным собакам.
0: А мне поможешь?
8: В чем?
0: Ну мне что-нибудь, не знаю, блин, там, покушать что-нибудь, башка, горячухи принести, там, тушенки.
8: А вы где живете?
0: Ну как где, значит? Ну а ты откуда собака-то?
8: Москва.
0: А так я из Москвы тоже, Московская область, это самая Рублевка. Ну, Балашиха.
8: Да. Понятно.
0: Мне 54 года целых. А тебе 17, ого. Да?
8: Да.
0: А у тебя парень 18 есть?
8: 18 будет. Да, есть.
0: Он красивый или так пойдет?
8: Красивый.
0: Я так не считаю.
8: Ну, 15 лет боксом занимается.
0: Ну ничего, это не показатель красоты, пойми меня правильно. Но а я знаю, чем занимаюсь 15 лет. Человек. Я знаю, чем 15 лет занимаюсь.
8: Чем?
0: Я быстро бегаю. Я быстро бегаю, у меня ноги быстрые.
8: Быстрые ноги пизды не получают.
0: Конечно, я за пивом бегаю. Каждый просыпается, за пивом бегаю.
8: Ну, сидячий образ жизни.
0: Я мастер спорта по тэквондо, тэквон после. Также я уполномоченный, после просох пошел дальше. Пойми меня правильно, я человек серьезный, я уже прожил эту жизнь, мне 54 года полных. Я повидал уже на своем веку, знаешь сколько?
8: А у вас какой дан по тэквондо?
0: У меня ПМС пояс.
8: Ну, у моего партии 4-й дан, к примеру.
0: Ну, у меня ПМС пояс, знаешь такой?
8: Знаю.
0: Ну вот, пожалуйста, вот тебе и ПМС, вот тебе и пояс, вот тебе и сила моя, пойми меня правильно. Ну ты скажи мне вообще, вот если ты говоришь, что это самое, ты, ну, чем вообще еще занимаешься, так сказать, помимо волонтерства, там, хобби, может, какое-то чисто нормальное?
8: В университете учусь.
0: Ясно, в ПТУ, да.
8: Закончила художественную школу.
0: А, рисуешь, да?
8: Угу.
0: Ну я понял, я тебя понял, интересно ты, конечно. Правда, молодая, конечно, бля. А чё парень у тебя вообще? Чё он сейчас не с тобой?
8: Ну, он сейчас на работе.
0: А чем? Кем работает-то?
8: У его отца крупная компания, и вот он там работает.
0: Да ясно, подрабатывает, короче, вот. Я понял, да я понял, что за компания, ясно. Автосервис?
8: Нет.
0: Ну ясно, автосервис там сейчас на мойке работает. Ну ничего страшного, пусть работает.
8: Нет, не работает, как раз не там.
0: Да я понял.
8: Зарплата меня его устраивает.
0: Ну а сколько он хоть получает-то в 17 лет?
8: 3,5 миллиона в месяц.
0: Сколько?
8: Меня это устраивает. 3,5 в месяц миллиона.
0: Кого? Кого?
8: Меня, в принципе, устраивает.
0: Что ты мне тут рассказываешь? Слышишь ты, 3,5 миллиона, сраку там.
8: Ну, у нас хорошая квартира, 4-комнатная в центре города.
0: Да, да, да, конечно, да, да. Ты меня тут, пенсионера, не обманывай. Ты меня не обманывай здесь, поняла, блин? А, блин. Ты смотри, ты думаешь, совсем я тут дурака нашашу? 3,5 миллиона. Вот у меня пенсия, знаешь сколько? Знаешь, сколько пенсия за заслуги перед Родиной? 15 тысяч рублей. Знаешь сколько? У меня сейчас я себе мечта моя сбылась, старый совет. Я себе взял кредит, Ладу Весту новую.
8: У меня у матери свой салон. Как бы она как руководитель и так же как работник, она получает 600, например, тысяч. Сколько? Нормально. Как бы. Это в другом городе, как бы мне это тоже устраивает. Мне
0: да. Что ты мне тут врешь? Тебе расскажи, где ты там живешь? В однушке живешь, там, в шкварящике, в Сталинке, да? Выглядаешь из окна, сейчас сидишь, да?
8: Пиво попиваешь.
0: Я все знаю про тебя, я чувствую. Понимаешь, на расстоянии, когда меня обманывают пенсионеры. Я таких, как ты, заверсучу. У меня бывшего так же звали, как тебя. Постоянно наебывало.
8: Ну.
0: Я тебе скажу. Как бы,
8: у меня хороший телефон.
0: Какой?
8: 13 Pro Max. У меня тоже хороший очень. А наушники у меня AirPods есть.
0: Что такое за телефон 13?
8: 13 Pro Max. Ну, это хотите, что? Сходите... Там связной, к примеру. Спросите, что такое iPhone 13 Pro Max. Вам скажут,
0: какой это телефон. У меня Xiaomi, у меня круче.
8: Ну, посмотрите, сравните цену.
0: У меня Xiaomi вообще-то, слышишь?
8: Ну, у меня от Apple 11 Pro Max есть еще плюсом. 13 Pro Max новая версия, да. От Apple. И у меня есть MacBook, у меня есть компьютер. Меня все устраивает.
0: Неправда. А моя, знаешь, что есть? У меня мотоблок есть. У тебя есть мотоблок, слышишь?
8: Круто. Я вас поздравляю.
0: А куртка у тебя есть кожаная?
8: Я не люблю кожаные. Я люблю нормальные, например, от Fendi. От Prada у меня есть куртки. Да? У меня есть Louis Vuitton.
0: Да,
8: у меня
0: да,
8: есть, 40. У меня даже... У меня, я вам по секрету скажу, у меня нижнее белье стоит самое дешевое 4500. Самое дешевое. И то только верх.
0: Кто? Трусы?
8: Это низ нижнего белья.
0: Трусы, там, где твоя киска спрятана.
8: Calvin Klein. Хотя бы знаете, что это такое?
0: Что такое Calvin Klein? Что это такое? Расскажи.
8: Calvin Klein — это такая фирма.
0: А что за фирма такая?
8: Бренд. Бренд одежды.
0: А кто это? Российский?
8: Нет.
0: А какой?
8: Коко Шанель, знаете?
0: Кто Коко?
8: Коко Шанель — это дизайнер.
0: Я Коко?
8: Который продает свои вещи до сих пор.
0: Да где продают? Где купить? Есть в этом в Ашане?
8: Нет в Ашане вашем.
0: А где можно купить?
8: Ну, сходите в брендовый магазин.
0: А куда? Коко Шанель.
8: Все.
0: А где это такое?
8: Сходите купить.
0: А где это такое?
8: Ну, зачем? У вас денег не хватит на это чисто.
0: Как физически? Не хватит, бля? У меня пенсия 15 тысяч, слышишь?
8: У меня кроссовки за 15 тысяч.
0: Вы сколько?
8: 15 тысяч. Jordan Air.
0: Кто я, Джордан?
8: Jordan Air — это такая фирма кроссовок.
0: А, я понял. Самарская?
8: Нет. А американская.
0: Какая? А,
8: американская. Баскетболист.
9: Ясно. Здорово, дед.
0: Позвони. А у тебя Сергею. Есть вот это на руке какие-то аксессуары? Ну, вот,
9: бомбу. Плюс 79 миллиардов, 101 миллион, 352 тысячи 200.
0: А какой? Не гвоздь такой, как гвоздь загнутый.
8: У меня, например, еще есть на безымянном пальце очень красивое кольцо с рубином. Меня да. Это тоже очень даже устраивает.
0: Да ты ж, ничего себе. Да. Так ты какая-то мажорка получается, да?
8: Да, и могу себе позволить.
0: Нихуя себе, ты просто жесть, вообще жесть. А какая машина у тебя? Приора?
8: Нет.
0: А какая?
8: Вот, окей, скажите, какие вы знаете, к примеру, машинки.
0: Лада, машинки. Приора. Лада, у меня сейчас Лада Веста в кредит. Лада. Я знаю Ладу только.
8: У меня немецкий Мерседес, к примеру, вот.
0: Какой?
8: Немецкий Мерседес.
0: Вот. Откуда в России такие
8: Mercedes машины? Мерседес — это сам по себе такая немецкая. От немецкой фирмы, так что...
0: Нихуя как себе. И что, она дорогая?
8: Нет.
0: А сколько стоит?
8: О... Ну вот, кстати, еще есть финик. Infiniti. 15 миллионов.
0: Infiniti за 15 миллионов, да?
8: Да.
0: Infiniti. Это тоже немецкое?
8: Тоже.
0: Нихуя себе, прикольно, жесть. Интересная ситуация, круто.
8: Про Infiniti я не знаю, немецкая это фирма или нет, потому что парень покупал, я не спрашиваю.
0: Парень, да. Тебе парень
8: купил. Про Mercedes я знаю, потому что я его на него сама зарабатывала.
0: За сколько купил?
8: И горжусь этим.
0: Mercedes. За сколько Mercedes купила?
8: Я бэушный покупал за 6.
0: Бэушный, да. А что бэушный-то? Новый купил, а что-то бэушный-то?
8: А? Не захотела. Потому что мне денег не хватало.
0: Ясно.
8: За сама заработала, хотела себе машину, не хватило.
0: Я понял. Ясно. Ну ты расскажи хоть, а как ты зарабатываешь? Телом или как?
8: Нет. Я зарабатываю как нормальный гражданин.
0: А как нормально зарабатывать?
8: На работу хожу.
0: О боже, а на какую?
8: Я дизайнер. У меня хожу с продавцом в магазине, в салоне красоты и администратор.
0: Нихуя себе. И сколько же зарплат у тебя администратору?
8: Может, я еще плюсом продавец, получается, в магазине.
0: А что продаешь?
8: Получается как?
0: Что ты там продаешь-то такое интересное? А?
8: У моей тети есть магазин продуктов. Идет итальянская доставка продуктов. Я у нее работаю. Мне платят от 40 тысяч, могут поднять до 80.
0: Это за одну доставку?
8: Нет.
0: Яндекс
8: это доставка. За месяц. Это за месяц. Яндекс. Доставка, например, чего можно? Вот, сыра из... Вот, сыровцы, там разные сыры могут и так далее быть.
0: Сыровцы, например. Да?
8: Ну, я вам серьезно, есть такие, хотите,
9: мне
8: почитайте.
9: Даже не жалко задонатить, выдержанные что, это что это шабалда пиздит.
8: К примеру, да. есть выдержанные сыры в вине, к примеру.
0: Я понял, три топора. Я просто пенсионер, ты пойми меня правильно, я ж не соображаю. У меня привора была. А у тебя была привора?
8: Нет.
0: Почему?
8: Потому не захотел, не покупал. Ясно.
0: Ну, я так понимаю, там тебе все нравится, да, все там устраивает, тебе там все нормально.
8: Меня устраивает.
0: Ну, я понял, ясно. А трусы у тебя какие? Клын-клюн?
8: Ну, у меня есть деньги на нижнее белье.
0: Круто. Нормально, это, конечно, достойно, это очень круто, потому что у меня нет таких денег. Я без трусов хожу, представляешь, жесть вообще. Да, блядь, сегодня я был в Ашане, вот еще пятерочки, там этот самый есть, ну, островок такой, там одежда всякая. Я думаю, ну, возьму себе трусы, взял, жесть, я сижу, блядь, трусы, блядь, порвались, у меня яйца торчат, прикинь, я сижу, блядь, яйца висят и воняют.
8: Да, мило.
0: Ничего страшного. Ну, рассказывай, что ты мне расскажешь, что там у тебя еще есть интересного. Какие-то вещи, может, я не знаю, просто я не в курсе. С чем, что там у тебя еще дома есть? Компьютер какой красивый или что там за компьютер?
8: Ну, прочитайте по поводу техники, можете прочитать от корпорации Apple.
0: Корпорация.
8: Даже на своем Xiaomi, или как вы сказали?
0: Xiaomi у меня. А что за корпорация? Японская?
8: Нет. Apple это уже от производителя из Англии идет. То, что этот человек, он и его бренд Apple, и все его новые части телефонов, они распространены, так что вы можете даже спокойно рекламу посмотреть об этом телефоне, какой новый, к примеру, вышел, так что смысла мне рассказывать нету особого.
0: Да я, а кто хоть создал такой телефон, что я не знаю, английский?
8: Да? Примерно телефон стоит 100 тысяч.
0: Сколько? Да что ты рассказываешь? Таких телефонов нет, ты шо?
8: Ну, посмотрите в интернете. А не верьте, телефон? Посмотрите в интернете. iPhone. Это iPhone что? 13 Pro Max.
0: Ни хера себе. А там есть вот эта камера, все там, да, есть?
8: Есть.
0: Жесть, прям в Англии купить можно, да, только?
8: Нет, это... Все товары распространены в разных республиках. Так же, как и в Иркутске, к примеру.
0: Ничего себе. Это республика такая?
8: Ой.
0: Насколько ты знаешь, Иркутская республик?
8: Область. Иркутская область.
0: Нормальная республика. Ничего страшного. Ну, расскажи вообще в целом, а что за бренд тебе нравится обуви?
8: Прада.
0: Тойота?
8: Прада.
0: Ну, Toyota Prado.
8: Как называется? Prado это... Prado, Gucci, Louis Vuitton, это идет... Это всемирные бренды.
0: А, я понял. Gucci, Louis Vuitton, это одна фирма, да, Gucci, Louis Vuitton.
8: Gucci, это другая фирма, Louis Vuitton, другая.
0: А кто Gucci придумал?
9: Дед, время попускать дуру малолетнюю. По голосу она жирная. Развивай эту тему.
0: Ну, ты скажи, хоть сколько ты весишь? Так интересно, на фитнес там посещаешь, да?
8: 58 килограмм.
0: А рост у тебя какой?
8: 167.
0: Сколько килограмм?
8: 58.
0: А воняет, как от тонны говна. Бля, что это?
8: Угу. Но зато у меня сиськи есть.
0: Откуда?
8: И задница у меня есть.
0: Так какие там сиськи? У тебя так из кожи дульки торчат максимум.
8: У меня 4-й размер.
0: Да, да, да, да. Конечно, расскажи. Покажи мне, где посмотреть.
8: Зачем мне старому человеку показывать то, что я показываю своему парню?
0: Мне 54 года, я еще не старый. Нихуя себе, тебе 17 лет, у тебя 4-го размера сиськи, ты что, жирная?
8: Не, не жирная, я вам сказала свой вес и рост.
0: А рост у тебя какой, 1,70 м или 1,50 м?
8: 1,67 м.
0: Да, конечно, там расскажешь ты мне. А у тебя есть какие-то социальные сети, там, инстаграмы, там, не знаю, контакты?
8: Есть, и что?
0: И как мне тебя посмотреть?
8: Зачем мне вам показывать?
0: Да может, вы
8: может, вы озабочены извращением? Зачем мне вам
0: да
8: говорить
0: нет, свои социальные сети? Да нет, я обычный пенсионер, именно ВДВшник я обычный сам. Я расскажу, хоть, ну, тебя посмотреть, хоть ссылку, может, да, озвучить там название Инстаграма.
8: Я не вижу в этом смысле.
0: Ну, озвучь, я хоть посмотрю, там просто мне что-то не верится, что ты там говоришь.
8: Ну, хорошо, там... не верьте, ваше право.
0: Я посмотрю, это. Хоть у тебя же там явно фотография есть, вот это, как... Как это? Английский телефон этот. Как он там забыл? Ну, а компьютер у тебя какой? Android?
8: MacBook.
0: О, а что это такое?
8: Почитайте в интернете.
0: Я не знаю, сколько он такой стоит будет?
8: Примерно 100-120.
0: Сколько? А сколько там Bluetooth?
8: Bluetooth по-разному может... Вы имеете в виду объем памяти?
0: Да, да, передача данных, память, сколько?
8: Это там можно покупать. 128 мегабайт, гигабайты. Так что...
0: А, 128 мегабайт. Сколько будет 128 мегабайт памяти?
8: Там максимально, ну, минимум 128. Но я говорю 120 тысяч.
0: Ну, мегабайт.
8: 128 мегабайт.
0: Нихуя себе. Ебануться, палки гнуться. Это, блядь, уже передовая технология. Это у тебя какая-то. Ну, инфракрасный порт хоть есть там?
8: Mm?
0: Инфракрасный порт хоть имеется у тебя там?
10: Вот, нет. Пожалуйста. Как Чубайс нет? Мстит королю мотоблоков, ну, и уже в тени 15 минут издевается над пенсионером
0: за порта.
10: То, что тот кинул его на модерку.
8: Да.
10: О, файл, куй, прими свою участь.
0: Вот у меня даже есть инфракрасный порт, блин. Так у меня Xiaomi.
8: Я не знаю.
0: Слушай, а ты на Алиэкспрессе покупаешь себе компьютеры?
8: Нет.
0: Почему?
8: Не вышел в этом смысла. Лучше купить нормальную, дорогую профессиональную вещь, качественную, чем покупать подделку, и после этого она сломается в первый же день.
0: Ясненько, я понял. Как? Ну, я понял, ничего страшного. Ну, а ты вообще сколько классов-то закончила хоть в ПТУ?
8: 11.
0: 11, да, у тебя высшие, наверное, два высших, как минимум.
8: Не выше, у меня одно высшее есть.
0: Да, 17 лет.
8: Угу. Я вам больше скажу. Я вам больше скажу. Я жила, когда в Иркутске, я закончила третий лицей. Вот загуглите, если хотите, третий лицей. Вот, посмотрите.
0: Ну, это что-то на уровне Хогвартса, да, по-моему, я слышал.
8: Ну, смотрите.
0: Третий, да, получается? Третий. Ясно. Ну, я понял, ясненько. Но ты какая-то слишком блатная, блин. Я слишком старая, я не понимаю.
8: Ну?
0: А как парня хоть зовут? Саша, не?
8: Ну, вам зачем?
0: Там просто интересно, такую красивую себе урвал, блин.
8: Хоть Влад.
0: Как зовут? Как?
8: Влад.
0: А, Влад? Владик. Пиздец, бедный Влад, блядь. Как он тебя терпит, жесть?
8: Наоборот. Он меня спокойно терпит. У нас все нормально с ним.
0: Точно нормально?
9: Косинская, я знаю, нормально. Труд, что его задали по химии.
0: Да.
8: Ну, а я готовлю, убираюсь. Женские обязанности я делаю.
0: Как... А какие женские тебе обязанности даю? Да? Ну, ладно, сберись. Да. Алло.
8: Ну, приготовить покушать, не знаю, там убраться.
0: А ты часто ему кушать готовишь? А что ты ему кушать готовишь?
8: В смысле? Ну, типа, что можно там? Если что-то из десертов, получается, меренговый рулет могу сделать. Анну Павловну.
0: Анну Павловну?
8: Да.
0: Нихуя себе. Пиздец, бедный Стив Джобс, нахуй, он что, в Англии, что ли, блядь? Жесть. А кто такой Стив Джобс?
8: Я не знаю.
0: Не знаешь, кто такой Стив Джобс?
8: Нет, не интересуюсь.
0: Ясно, ничего страшного. Ничего страшного нет. Ну, а как вообще там у вас секс часто происходит?
8: Ну, да.
0: Как часто?
8: Вам зачем?
0: Да просто интересно, как у молодежи это сейчас происходит.
8: Ну, как бы, зачем вам знать, как бы, наши половые акты и наш...
0: Половые акты. Ну, а ты скажи, хоть путешествуешь там по странам, по миру вообще в целом?
8: Путешествовал.
0: Как часто путешествовать? Где была? В каких городах и странах?
8: Италия, Франция, Греция, Бали, Дубай.
0: А в Японии была?
8: Таиланд. Нет.
0: Ясно. А можешь что-то по-английски сказать? Что-то по духу.
8: Бонжур, мазами.
0: Да? Это по-английски?
8: Французский.
0: Да? А по-английски что-нибудь?
8: Hello. Все.
0: Нихуя себе.
8: Hello, may I come in? Oh, I'm sorry, I'm late.
0: Ясно, ясно. Вот это я не понимаю уже. У меня в третьем классе тоже
9: дед, попусти
0: было.
9: Ее. Пусть за слова уже. Отвечает.
0: Ну, ладно, я понял. Знаешь, я сейчас тебе знаю, что предлагаю. Как там тебя зовут, ты сказала?
8: Hello. Кира.
0: Кира, hello. I'm sorry, I'm late, you Peter. Ну, я требую, знаешь, что? Я ничего не говорю. Просто извинись, я уйду. Я пенсионер, я требую извиниться. Извинись, пожалуйста.
8: За что?
0: Как за что? За то, что ты меня обманула.
8: Где я вас обманула?
0: А ты меня знаешь, что обманула? Ты обманула меня, ты знаешь, что сказала? Ты мне сказала, то что, ты готовишь Барри Ивановну. Это неправда. Извинись.
8: Анну Павловну.
0: Анну Павловну,
8: вы
0: да.
8: даже не знаете, как это называется.
0: А что такое Анна Павловна?
8: Это десерт идет, который, когда первоначально забиваются, отделяются белки от желтков, белки берутся,
0: ясно.
8: Ставятся на миксер, добавляется сахарная пудра. И там уже дальше идет все по...
0: I'm sorry, I'm late.
8: Вы даже не знаете, как это переводится.
0: А как это? Я просто не знаю, я с деревни, я пенсионер.
8: Ну, вы очень часто повторяете фразу я пенсионер.
0: Ну, а когда я могу узнать? Я не знаю. Ну, не знаю я. I'm sorry, I'm late. Что значит?
8: Извините, я опоздал.
0: А куда ты опоздала?
8: Я вам просто перевела.
0: Я
8: сказала любое рандомное слово, которое сказала.
0: Hello.
8: Здравствуйте.
0: Здорово. Уже здоровались. А что такое hello?
8: Hello, я вам сейчас это слово и перевела.
0: Хрова. Ясно. А как будет негр, если перевести негр?
8: Big Ten. Big Ten. Это получается темнокожий переводится.
0: А что такое Big Mamba?
8: Вот это я не знаю. Вот это вот, это сами переводите.
0: А что такое Black Mamba?
8: Переводите сами, вы знаете перевод, так что не надо у меня спрашивать.
0: Так а я откуда знаю? Я откуда
8: знаю? Ну что, я не буду вам это переводить.
0: Ну а ты мне расскажи, вот вообще ты хоть в Иркутске в школу, то, ну это самое, в каком году закончила?
8: Ну вам-то зачем?
0: Да просто мне интересно, тёшка.
8: Ну вам что-то очень часто все интересно.
0: Ну конечно, вам интересно.
8: Вам, кстати, особенно интересно было, часто ли у нас происходит с моим молодым человеком интимная связь, к примеру.
0: А почему нет? А почему? Ты же сказал, что ну а что? Что-то такое? Ну просто я мне интересно.
8: А у вас тогда сколько раз бывает?
0: Так как у меня бывает? Мне 54 года. У меня корнишон не стоит. Вот, смотри. Да.
8: Ну вот.
0: Ну расскажи, что там вообще у тебя в целом. Что ты сейчас там делаешь дома?
8: Отдыхаю.
0: А у тебя вертолет свой есть? У москвичей там нет. Всех есть. А как нету, почему?
8: Не хочу.
0: Так купить себе вертолет, ты же можешь себе позволить, правильно?
8: Могу позволить, но не хочу. Зачем?
0: Бля, уже купила давно, блядь, себе вертолет и летала, блядь, как птица парила над
8: Москвой. А зачем? Ну, я не хочу. Меня машина устраивает, не хочу.
0: А какая именно? Инфинити?
8: Инфинити. Меня устраивает.
0: Хорошая машина, блин. Как из Германии тебе пригнали, я не понимаю.
8: Ну, так вот.
0: За сколько? 15 миллионов, да?
8: Угу.
0: Жесть. Вот это да. Вот это, блин. А я сейчас себе Ладу Весту взял в кредит за 1 000 000 на 5 лет. Что скажешь?
8: Сочувствую.
0: В смысле? Плохая машина или что?
8: Нет, то, что у вас кредит.
0: Так у меня Лада Веста, зая.
8: Я за вас рада.
0: А у тебя что?
8: В смысле?
0: А ты часто какаешь, скажи. Ты ходишь в туалет покакать для того, чтобы кишку подавить. Ты любишь вообще какать?
8: Вам зачем эта информация?
0: Я хочу узнать, любишь ли ты какать, Кира? Расскажи деду.
8: Не хочу говорить.
0: Расскажи, ты сильно какаешь кусочками, либо пасточку в нутелку выдавливаешь?
8: Вам дырочкой. Зачем?
0: Ну, вам мне зачем? Интересно, я просто работал этим самым, педоанатором, ну, короче, там, изучение...
8: Патологоанатома?
0: Да, да. Любишь ли ты какать?
8: А вы любите?
0: Я люблю какать. Я сейчас сижу накакал.
8: Ну, молодец.
0: А как часто вы какаете?
8: Скажи, зачем вам? Я не хочу вам эту информацию разглашать, к примеру.
0: То есть, а что тут такого информация? Ну, как я что? Секрет информации, сколько какаешь?
8: Не хочу говорить.
0: Ну, ладно, расскажи хоть это, да. Вот, и раз я смотрю, ты очень умная, образованная, да. Книги какие любишь читать?
11: 3-4-5.
8: Шерлок Холмс, Эдинбург.
0: А, подожди. Шерлок Холмс. Подожди, Шерлок Холмс это тот самый, это документальное. Да, это, по-моему, он и Америку открыл, правильно?
8: Кристофер Колумб.
0: Подожди, Шерлок Холмс, подожди, Японию, да, по-моему, открыл? Если я не ошибаюсь.
8: Нет, Америку открыл. Блядь, ну я ж вам только что сказала.
0: Путин. Да я понял. А Шерлок Холмс что открыл?
8: Шерлок Холмс писал книги, он писатель.
0: А, я понял. Ничего страшного. Хорошо. А читала книжку «Москва петушки»?
8: Нет.
0: Почему?
8: Не захотел.
0: А вообще какие помимо вот...
8: Америку открыл Кристофер Колумб, если вы не знаете.
0: Да, я знаю, в Америке, ты в Америке, наверное, была, да? Была, нет, в Америке.
8: Ой. Нет, не была. У меня друг там живет. А, нет, Шерлок Холмс, простите, вот это мой косяк. Шерлок Холмс, это вообще такой персонаж. Его Борцов вроде написал, и...
0: Путин.
8: И Штомпель. Нет.
0: Я понял. Ты в интернете информацию уж нашла?
8: Нет.
0: А, нет. Так у тебя шайба...
11: Позови Даню к телефону. Пусть с ней за моду пообщается.
0: Я ясненько. Ну, я понял. То есть ты какать не любишь, да? Я так из всего вышесказанного понял.
8: Я не буду вам отвечать на этот вопрос.
0: Ясненько. Ну, а ты какую музыку хоть слушаешь, объясни мне? Рэпчик, наверное, да, какой-то?
8: Блатной. Угу.
0: Как у Мари Шер, да, наверное?
8: Угу.
0: Ну, как ей песня нравится?
8: Разная.
0: Ну, какая? Ну, там еще кто, помимо Мари Шер?
8: Ну, зачем вам?
0: Да мне интересно.
11: Плюс
0: какую
11: в чат,
0: музыку?
11: Если тоже хотите, чтобы пена хотя бы на секундочку ворвался в разговор.
8: Есть писатель, инстасамка есть.
0: Вот, инстасамка нравится, да?
8: Моргенштерн есть. Есть Слава Мерлоу.
0: Ого. Нихуя себе.
8: Билли Айлиш. Билли Айлиш.
0: Нихуя это себе. Уже... Это кто такие?
8: А, как там еще?
0: Кто это?
8: Maybe Baby. Это все исполнители песен.
0: Нихуя себе. Сильно поют?
8: Хорошо.
0: Как Слава Бебров?
8: Слава Мерлоу.
0: А это кто? Это пианист, гитарист? Тоже. Кто?
8: Нет, просто тоже писатель песен.
0: А, он писатель, да?
8: Писатель песен. Просто создает песни.
0: Нихуя себе. Я таких и не знаю, только знаю этого самого. Николая Баскова. Ты знаешь такого?
8: Знаю.
0: А Киркорова, Филиппочка?
8: Тоже знаю.
0: Да, а Кизару слушаешь хоть?
8: Кизар, Кизару знаю.
0: Знаешь, да, что он написал, Кизар-то?
8: Кизару, получается, да. Дико, например, есть у него трек. Ну Дико. И все, и как бы...
0: И все.
8: Дико, например.
0: Ну, Дико, ясно. Ну, я понял, он хороший, он писатель-песенник, нормальный. Как Слава Бэбро, да, получается, писатель, поэтик, Слава песенник. Как?
8: Слава Мерлоу.
0: Бэбро?
8: Мерлоу.
0: А, ясно, Бэбро, ясно. Да я просто плохо, ну я понял. Ну а что ты смотришь, может, Ютуб, там какие-то телевидения всякое.
11: Позови Даню к телефону.
0: А?
8: Смотрю.
0: Что там на Ютубе показывается?
8: Дима Масленников смотрю.
0: Масло?
8: Дмитрия Масленникова.
0: Масло, блин. Масло, да? Любишь масло?
8: Дима Масленников, это тоже ютубер.
0: А, ютубер, в смысле тоже?
8: Да.
0: Да. Ну ясно, а кого еще смотришь?
8: Шоу-кондитер, битва на ножах, молодые ножи.
0: Нихуя себе. А пожилые ножи есть, там такая передача жизнь.
8: Акзамов есть, Ивлев, Акзамова, смотрю. Ивлева, Акзамова. Оля Ивлева. Бузова. Ольга Бузова мне не нравится, этот исполнитель, в принципе.
0: Ну ясно, а Егор Крид хоть слушаешь?
8: Ну так, есть, смотрю, слушаю.
0: Нет, нормально, как хорошо поет?
8: Ну так, средне.
0: Я тебя понял, молодец, это хорошо. А телевизор хоть смотришь, какие-то передачи?
8: Смотрю.
0: А Игорь Кринж, знаешь такого?
8: Кого, простите?
0: Егор Кринж, Кринж.
8: Егор Шип?
0: Да-да, Егор Кринж. Слышишь, Кринж, Кринж, группа Кринж.
8: Кринжа не знаю, знаю Шипа.
0: Ясно, Шипы. Ну, я понял, то есть ты не кринжанула, да, сейчас?
8: Нет.
0: Ясно, а ТикТок смотришь, что там в ТикТоке хоть показываешь?
8: Нет, не смотрю.
0: Как нету ТикТока?
8: Ну, просто нету.
0: Не смотришь, да? Ну, хоть Инстаграм, хоть там смотришь, лайки ставишь, нет?
8: Сижу.
0: Сидишь, да? Ну, это хорошо. Я понял, ясненько. Ну, понятно, ну, хоть трансляции прямые там, нигде не смотришь.
8: Почему? Не ну, знаешь. А что в этом? Смотрю.
0: А что смотрю? Хоть интересно, может, Егор Кринж там какой-нибудь, нет?
8: Нет.
0: А кого смотришь?
8: Одежду смотрю. Смотрю продвижение своего. Смотрю продвижение магазина.
0: Какого?
8: Которого тетя.
0: А что там за магазин такой?
8: Магазин продуктов. Одежда. Нет, магазин продуктов.
0: Продуктов?
8: И тоже есть. Есть тоже. Магазин одежды тоже. Мне как раз прекрасно устраивает. Тоже.
0: Я тебя понял, но ты кринжанула, конечно, не по-детски.
8: В каком плане?
0: Ну, кринжа тебе нам пошла, ты слышишь вообще? Замечаешь кринжанула жесть? Да?
8: Сейчас даже я вас не понимаю.
0: Ну, ты знаешь, что такое кринж? Кринж?
8: Кто это? Кринж знаю.
0: Вот ты кринжанула жесть, я прям сижу, меня трясет все, ты кринжуешь жесть, вообще жесть, меня, блядь, всего трясет.
8: Чего? Мне просто объясните, какая причина?
0: Я просто, блядь, поймал такую кринжать, вы пиздец, жесть.
11: Да,
0: блядь.
11: Спроси, наконец уже про Глада Валикаса. Пусть на стрим зайдет и охуеет малая.
8: Не знаю.
0: Я, знаешь, я тоже вот иногда там Ютуб смотрю, там всякие, вот свои возрасты. Вот. Сейчас вот мы с тобой общаемся, я сейчас тоже смотрю в Ютубе трансляцию. Вот. Там интересно, там прикольно.
11: Позови Данилу. Скажи, что к тебе показывает. Гнат приехал. Вот. Прошу. Это будет
0: сейчас топ. Компьютер рядом вообще нет?
8: А что?
0: Вот, в Ютуб зайди сейчас вот и вместе посмотрим. Тут такую жесть прям показывают жесть.
8: Что показывают?
0: Да, тут вот сейчас показывают как раз вот это вот про этот самый, про магазины, про их продвижение.
8: Ну, ага. Вот, и как же называется?
0: Стив ну, Джобс раз... прям показывает в Англии, прям транслирует новую модель телефона.
8: Ай, вы очень.
7: ковыряются.
0: Глад Валакас называется. Зайди, посмотри.
8: Угу.
0: Да, давай вместе посмотрим. Посмотрим, как там, что там. Да?
8: Врете?
0: Нет, нет, зайди, посмотри. Да? Зашла?
8: Вы GTA смотрите?
0: Да, да, да.
8: Интересно, теперь понятно, почему у вас такие извращенные мысли.
0: А ты не любишь GTA, да?
8: У меня есть эта игра, я ее прошла.
0: Прошла полностью, да? Какую именно часть?
8: В смысле?
0: Ну, там же немного частей. Какую именно прошел? Это... Ремастер, надеюсь, у тебя есть лицензионный?
8: Этого нет. Я прошла только... Я, получается, то, что у меня несколько миссий только прохожу, и все. А, так я проходила не полностью.
0: Ясно, так. А, я понял. Ну, ничего страшного. Вот. Ну, что там, вот сейчас там вот как раз показывают, вот, на это самое, вот как раз бренд, вот слышишь, там рассказывают. Жесть. Вот, на Ютубе вот смотрю в свои 54 года, представляешь?
8: Ну, я своему отдала, как бы...
0: Кого?
8: Как сказать? Ну, своему...
0: Кому своему? Алло. Она, наверное, включила час. Ха-ха-ха-ха-ха. Егор Криш, блядь. Возможно, проблемы с интернетом. Ой, жесть. Ха-ха-ха-ха-ха. Вы это смотрите? Да-да, это... Да, сука. Да-да-да-да-да, я, да. Считается, считается. Кирочка, ха. Кирочка, привет. Расскажи, пожалуйста, про английскую модель телефонов. Мне очень хочется, хочу телефон себе такой. Как там iPhone 16-й? Английский. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да, сука. Кирочка, ты тут, зая? Вернись, пожалуйста. Мы не договорили еще. Да? Кира? Не слышу. Кирочка, солнышко. Шерлок Холмс писатель, да? Хорошие книги пишет. Ха-ха! Ух, сука. Да-я-да-я-да-я-да-я-да-я. Кто? Кто? Кто? А Кира в чате? Кира сейчас в чате, не слышу. Кира, ты здесь, зая? Кира, хай. Кира, не стесняйся. Мы твоему парню не расскажем, что ты такая у него. Ничего страшного. Да? И так погнали. Считается. Ебать, сейчас бы MacBook себе за 128 мегабут купить. Ха-ха-ха-ха, блядь. Да-да-да. Меня устраивает. Не, ну меня устраивает, ёпта. Да, сука. Да мне похуй, блядь, у меня компьютер 128 мегабутов в памяти. Да-да-да, я, да. Кира, привет, зая. Ясно, Кира испугалась меня, блин. Она увидела, да, она все сейчас слушает. И MacBook покупают нас на 128 мало, уже на 256 мегабайт будет брать. Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрет, соси писюну сигарету. Алло.
12: Благодарю вас за ожидание. Соответственно, оборудование в данный момент отсутствует.
0: Как отсутствует?
12: Ну вот, соответственно, можете
0: ставить. У меня отсутствует.
12: Приобрести. Нет, имеется в виду оборудование для усиления Wi-Fi сигнала. У нас оно отсутствует в данный момент.
0: А как мне вообще завладеть?

0: Я понял вас. Я вам озвучил оборудование, которое вам требуется, тип оборудования.
1: FireWire, да.
0: Вам нужен Wi-Fi репитер,
1: Ну,
0: либо
1: FireWire
0: mesh-система.
1: репитер, чтобы репетировать. Ну, как это? Я просто пенсионер, мне 72 года, поэтому вы меня простите за такие вопросы. Я не знаю, ну, целенаправленно нету такого интереса вам говорить интернет. То есть я хочу довести до вас, Светлана. Ой, как вас зовут, забыл. Неважно, в общем. Я хочу, чтобы вы, как профессионал узкого профиля своего конкретного, мне как абоненту предоставили помощь немедленно.
0: Я понял вас. Опять же, то, что касается усиления Wi-Fi сигнала, я вам озвучил. Если у вас какие-то есть дополнительные вопросы, могу вам помочь. Если же нет, тогда я с вами прощаюсь.
1: Почему вы все время меня хотите, ну, попрощаться? Мне нужна пушка. Пушка
0: Наш с вами
1: нужна.
0: разговор ходит по
1: Firewire.
0: кругу.
1: Firewire
0: Наш с
1: пушка.
0: вами разговор. Наш с вами разговор ходит по кругу. Вы задаете
1: Фа.
0: примерно одни и те же
1: Ну, не
0: вопросы.
1: примерно, но в целом. Просто я пенсионер, вы должны это понимать, осознавать, с кем вы имеете честь. Firewire пушка. Где ее взять?
0: Мне не знакомо такое оборудование. Я не
1: Ну,
0: могу вам
1: это
0: подсказать.
1: пушка, которая связь раздает на большое
0: Я вас
1: расстояние.
0: понял. Если у вас каких-то других вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь.
1: И вы мне обещали что
0: Всего
1: сделать?
0: доброго.
1: Перевести куда?
0: Я вас сейчас могу перевести для консультации по тарифам.
1: Я вас не понимаю. Вы издеваетесь, что ли? Вы можете мне сделать нормальный интернет? Чтобы у меня связь стабильная была везде, блин, по всему дому. Господи, у вас вообще там
0: Я вам
1: души нет в
0: озвучил.
1: этом авокадо ебучем, блядь. Помоги мне,
0: Ответьте,
1: Сережа.
0: пожалуйста, корректно. В противном случае я завершу разговор.
1: Переведите меня немедленно на другие структуры, которые мне окажут непосильную помощь.
0: Соединение с каким специалистом вам требуется?
1: По поводу увеличения скорости.
0: По поводу тарифов вас переведу, вас проконсультируют. Я с вами
1: Быстрее,
0: прощаюсь. Всего доброго. До
1: пожалуйста.
0: свидания.
1: Всего хорошего. Пидорас такой дурной, блядь. Тихо.
2: Акадо Целиком, меня зовут Лена. Здравствуйте, чем могу вам помочь?
3: Здравствуйте, извините за беспокойство. У меня дед играет в танки, у него почему-то интернет слабый.
2: Адрес или договор назовите, пожалуйста.
3: Иди сюда, подойди сюда, тут тебе какая-то тетя хочет.
1: Чё знать? Алло, алло, да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, компания Акада, номер договора или ваш
1: Да,
2: адрес назовите,
1: мне что,
2: пожалуйста.
1: танки, вот сидел в танке, играл, что-то танк у меня тормозит. Чё делать будем? Ну,
2: Ну,
1: интернет
2: чтобы решить
1: плохой.
2: вопрос, я вас поняла. Для того,
1: Да.
2: чтобы пройти информацию, уточните, пожалуйста, данные вашего договора, номер или адрес.
1: Чертановская, 43 у нас, корпус 1. 27-я квартира.
2: На кого оформлен?
1: Князева. Князева. Яночка. Жена моя. Царство небесное.
2: Яна, отчество уточните, пожалуйста.
1: Князева Яна.
2: Отчество.
1: Да, да чем это? Ясно. Алло, что-то связь пропадает, зараза.
2: Я вас по этому вопросу, но по скорости
1: Сейчас.
2: интернета.
1: Да, что, не, мне по низко, мне чтобы, да, скорость больше, у меня там 4 отдача, да, прием там 40, побольше было. А?
2: Но чтобы скорость увеличить, для этого нужно будет менять тариф. У вас сейчас по тарифу скорость 40 на 4.
1: Но...
2: Если отдача, то максимально можно подключить тариф со скоростью 150 на 15 мегабит в секунду. 15
1: Я
2: мегабит максимально будет отдача.
1: вас понял. Сейчас я, вы меня простите, я пенсионер. Сейчас я внуку дам, он сейчас все расскажет. Сынок, зайчик, иди сюда. Тут тетя серьезная, я не понимаю.
3: Подожди, чего тебе надо, старый долбоеб?
1: Иди сюда, поговори.
3: Малек, приветик.
2: Здравствуйте. Ну, по вопросу хотели изменить скорость тарифа. Тариф сейчас подключен минимальная скорость, это 40 на 4 мегабита в секунду. Чтобы увеличить скорость, изменить тариф максимум можно подключить со скоростью 150.

0: 50 на прием, 15 на отдачу.
1: О боже мой, я не понял, у меня 50 стоит, я не знаю. На, блин, общайся, я не понимаю ничего.
2: Давай. Налет, да, извините, что-то нет,
0: но,
2: сам.
0: Но чтобы увеличить скорость по вашему тарифу, нужно менять тариф.
2: Ну, а в чем
0: можно
2: проблема?
0: Можно подключить тариф со скоростью... Я вам говорю, что какой тариф можно подключить. Есть тариф со скоростью 150?
2: А, я понял, ясно, тариф, да, менять надо.
0: Ну, если да, текущая скорость недостаточно,
1: боже
0: нужно
1: мой,
0: менять
1: я
0: тариф.
1: Пытаюсь, это, расскажи, что у меня все, я еще никак не могу связь со спутником настроить. Передачу данных по GPRS и к порту. Вот эту тему нужно решить. Потому что я же не понимаю тоже, почему скорости нет по инкрасному туда порту. GPRS-система не работает у меня полностью.
2: А я что скажу? Я не знаю, как объявить.
0: Пожалуйста,
2: не, расскажи, я
0: вопрос,
2: тетя.
0: Работа интернета или вы хотели поменять тариф?
2: Да, я хочу, чтобы мне скорость больше была. Как называется?
1: Передача данных через порт и GPRS, скажи ей. Она все поймет.
2: Передача данных, чтобы скорость была.
0: Ну, чтобы передать скорость, вы хотели ваш тариф, у вас сейчас скорость 40 на 4 мегабита в секунду. Вам ее недостаточно?
2: Да нет, мне надо больше, чтобы вот это вообще не...
0: Ну, для этого нужно поменять тариф. Можно подключить тариф со скоростью 150 на 15 мегабит в секунду, но тариф будет действовать с нового месяца,
2: ну,
0: 1
2: сколько
0: октября.
2: Сколько стоить будет это?
0: Ну, если максимально это 150 на 15 мегабит, ежемесячная оплата у вас по договору составит, сейчас я посмотрю.
2: Посмотрите, пожалуйста, я пенсионер, мне эти вещи сразу смотрите. Иди подойди, я не понимаю, там тарифы как.
0: У вас сейчас 500 рублей, если увеличить, то будет ежемесячная оплата 559 рублей.
1: Боже мой, объясни, что у тебя связи нет. Ты хочешь в танк играть, у тебя нет этой передачи. Ты икпорт делаешь, ты GPRS пытаешься сделать. Но связи со спутником не имеешь. Объясни тете, дедушка.
2: Да, надо. Сколько стоит? 550?
0: Если подключаете 150 на 15 мегабит, будет ежемесячная оплата 559 рублей.
2: 559, да?
0: Да, 559. Обратный канал будет 15 мегабит.
2: А что так мало? У меня, у Сережи, у соседа, у него, извините, и 100 туда, и 100 обратно.
0: Какой у него тариф, какая компания. Я вам говорю,
2: не,
0: тариф, который можно
2: вот
0: подключить от нашей сети.
2: Ваша авокадо, у него только связь есть, ну, 100 мегабит. Есть такая?
0: У него 100 обратный канал быть не может, если в вашем доме. Здесь ограничение, здесь обратный канал будет меньше, чем прямой.
2: Вот это максимально, да, вы мне сейчас озвучили?
0: Но если обратный, да, это максимально, то есть будет 150 на прием, 15 на отдачу. Обратный канал, 15 мегабит.
2: Там сказать 150 туда, а обратно там 15 мегабит.
1: Да нахуй ну надо, давай лучше сейчас к соседям по FireWire запитаю и будем бесплатно на халяву интернет пользоваться. Там тоже 15 обратно есть. Так что зачем платить, когда можно сэкономить? Я экономлю на
0: Скажите,
1: все.
0: Скажите, пожалуйста, вы будете менять тариф?
2: Это как, нужно ехать в офис, да?
0: Нет, по телефону можно изменить тариф. Тариф меняется снова вместе. Если будете менять, нужно будет до 1 октября подать заявку либо в личном кабинете, либо также по телефону.
2: Не, так я понимаю. А что ж это, сколько цена, диапазон, ну, разницы будет. Сколько сэкономлю, сколько потрачу. Вы мне суммы называете, а не вот эти ваши.
0: Ну, я вам сумму называла. Ну... Стоимость будет в месяц 559 рублей.
2: Сколько? Нет, а у меня 500... сколько сейчас?
0: Сейчас у вас 500 рублей ровно.
2: А будет?
0: 559.
1: Нихуя себе. Там она тебе сколько говорит? Ты не ведись, если больше 50 рублей, то ну его нахуй, лучше пиво купишь.
2: Я
0: Скажите,
2: согласен.
0: Пожалуйста, вы будете менять тариф или вам требуется время подумать?
2: А как? Вы можете... Ну нет, сейчас я вам точно скажу. Вы меня не тяните. Вы, пожалуйста, извините меня, если что я неправильно озвучиваю. Я пенсионер. Поймите меня правильно, Светлана. Светлана, да?
0: Елена.
2: Дай. Я понял. Сейчас, Света, сейчас, значит, 59 рублей, да, плюсом.
0: Ну, разница будет между вашим и новым, да, 59 рублей.
2: Ты что делаешь? Что ты делаешь?
1: Я дрочу писю на эту тетю.
2: Ты что, больной, что ли? Извините, да. Так, значит, интернет 59 рублей. Я понял, блин, да. Я нет, вы знаете, я человек пожилой, я... Копейка у нас, как бы, в Украине есть пословица, копейка гривню бороже. Поэтому арсенал Мицне, оно куда лучше будет и приятнее, чем скорость. Правильно? Правильно, внучок?
1: Конечно, правильно. Давай еще через экпорт подключимся и будем так сильно играть в игру, что любая...
0: Тариф, то есть, оставляем текущий, менять не будет. Я правильно вас понимаю?
2: У меня пенсия маленькая. Может, есть какие-то скидки для меня, для ВДВшника?
0: Ну, по вопросу тарифа нет, льготы и скидок нет. Он оплачивается полностью стоимость тарифа.
1: Я долбоеб, у меня хуй большой.
2: Что ты орешь? Если будет
0: говорить некорректно, я буду...
2: Извините, пожалуйста, Светлана, это не я, это внучок, он у меня по тагу. У меня болезнь Паркинсона, он Додик.
1: Кто я, Додик? Это не значит, что если ты взрослее, значит ты круче. Я тоже крутой, между прочим, понял? Я боксер.
0: Скажите, пожалуйста, тариф оставляем текущий?
2: Да.
0: А дополнительно какие-то вопросы?
2: Мне нужна скорость, чтобы меня вот перевели на вас. Сказали, вы уполномоченная по переводам скорости. То есть конкретика, связь интернета должна быть.
0: Ну, для того, чтобы у вас была больше скорости, чем у вас сейчас, нужно менять тариф.
2: А я при чем?
0: Я вам информацию по тарифу сказала. Сказали, что для вас это не подходит. Других вариантов увеличения скорости нет. Чтобы увеличить скорость, нужно менять тариф. Он у вас...
1: Боже мой, дедушка! Боже мой, ты кого слушаешь? Это же тебя пытаются обмануть, пенсионера. Не ведись. Это же все обман. Вокруг одна ложь и провокация.
0: Скажите, пожалуйста, тариф меняем или оставляем текущий?
2: Оставляем тариф, но скажите, как сделать скорость более стабильно, чтобы по всему периметру, где я нахожусь, была одинаковая скорость?
0: Ну, по этому вопросу я сейчас звонок сегодня оставляю на линии.
2: Да.
3: Служба технической поддержки, меня зовут Андрей, здравствуйте.
2: Да, да, здравствуйте. Так, я, значит, сейчас к вам попал, меня перевели, да, по поводу интернета. Значит, конкретику предподнесу сразу, Светлана. Светлана, да, вы сказали, вас зовут?
3: Андрей.
2: А, ясно. Ну, это мне не важно столь уж, да. Не принципиально, можете просто молчать, когда я... Называю ваше имя. Так, значит, я пенсионер, сразу расставим приоритеты, да. Я пенсионер, чтобы вы имели общее, ну, понятие всего. Я пенсионер, мне уже, извините меня, немало лет. Значит, как мне сделать связь интернета по всему помещению одинаковой?
3: Вы имеете уровень сигнала?
2: Я имею в виду к стабильности передачи данных и конкретно у меня в помещении. То есть я хочу фаервар, пушку поставить, чтобы связь конкретно доходила туда, куда мне надо.
3: Ну, то есть, чтобы был устойчивый уровень сигнала по всей квартире, да?
2: Абсолютно точно. Ну, вот здесь... вы правильно сказали. Вы молодец в этом плане. Вы молодец. Согласитесь, что вы правильно сказали.
3: Спасибо. Конечно. Вот сейчас одну минуту буквально...
2: Да.
3: Вы можете подсказать мне договор или адрес подключения?
2: В смысле? Я же только что общался уже, сколько раз называл-то.
3: А просто мне нужно понять, мне, к сожалению, не отобразилось.
2: А, ну, пожалуйста. Чертановская, да. 43.
3: Угу.
2: Корпус 1, 27 квартира.
3: Ага. Да, все вижу. Как Князева. Могу к вам обращаться?
2: На Князева Яна. Жена моя, царство небесное.
3: Угу.
2: Откинулась, вагиноз случился у нее. Вагиноз, это, знаете, старческая уже ерунда это. Царство, пусть земля и будет пухом, правильно?
3: Так, сейчас, одну минуту, пожалуйста.
2: Ничего страшного.
3: Ну, смотрите, какие здесь варианты. Здесь, чтобы, если у вас не хватает сейчас зоны покрытия этого роутера,
2: да.
3: То если только дополнительное оборудование устанавливать, то есть,
2: ну,
3: вы можете
2: понимаю.
3: Приобрести,
2: вы
3: допустим...
2: Вы мне скажите просто, я пенсионер, мне что конкретно? Я сейчас сижу, записываю. Что мне конкретно? Как называется приемник этот?
3: Либо Wi-Fi роутер называется.
2: FireWire как?
3: Wi-Fi роутер.
2: Сейчас, одну секунду. Внука, иди сюда. Тут какой-то FireWire. FireWire. Иди сюда. Я пернул.
1: Что там такое у тебя? Что ты хочешь от меня? Я пернул. Извини, пожалуйста.
2: Слышишь, там мне тут интернет, что он дядя делает. Это дарит какой-то нужен. Ты сади пообщайся, то я не соображаю. Фарвар бы.
1: Алло, привет, мужчина.
3: Здравствуйте. Вот ваш, не знаю, кто, дедушка, да? Или
1: это
3: отец,
1: мой дедушка, да. Он ВДВшник. Сейчас, пожалуйста, да. Не надо слова лишние.
3: Просит уточнить, какое требуется оборудование для того, чтобы увеличить зону покрытия вашей квартиры.
1: Мне нужно, чтобы вот это вот... Я такую хочу, чтобы у меня здесь, я в подъезде был, когда пиво пил, чтобы меня тогда связь добивала, чтобы я никакой интернет другой не брал. Я хочу, чтобы у меня дед пока старый, еще пока он понимает, что делает, чтобы он сделал мне максимальный интернет, он помрет скоро, а мне интернет нужен, понятно? И чтобы проплатили деньги, прям карту чтобы вы карту его привязали банковскую, чтобы он оплатил на 10 лет вперед весь интернет, все деньги у него спешите. Он скоро умрет, а я буду довольствоваться интернетом. Понятно? Я хочу, чтобы у меня был стабильный везде интернет. Сделайте быстро так. Приедь и сделай. Сережа.
3: Ну, давайте просто прерву разговор, просто разговаривать некорректно.
1: Дед, иди сюда.
3: Еще какие-то вопросы, вообще что-то может, ко мне обалдел. Остались.
2: Алло, да, я прошу прощения. Извините.
3: Да. Да, вот смотрите. В общем, вам нужно либо Wi-Fi роутер дополнительный, либо Wi-Fi репитер.
2: Ну, а где мне взять? Как это все?
3: Это в тех магазинах, где продаются такие устройства. То есть, ну вот, в магазинах сотовой связи, например, там продаются вот эти роутеры.
2: Я понял. Ну, а скажите, сколько это мне будет стоить? И есть ли какой-то у вас специалист, который непосредственно мог приехать бы и все мне установить?
3: Ну, то есть, смотрите, вам приобрести нужно будет самостоятельно.
1: Да не слушай ты его, он тебя обманывает, дед. Не слушай, этот козел обманывает, он обманщик, блин. Не слушай, помнишь, как ты тогда общался, а у тебя быстрый займ? И ты целый год, блядь, 5000 его хуйню, долбоёб.
2: Иди сюда нахер, блин. Извините, пожалуйста, еще раз, прошу прощения. Еда.
3: Да, то есть можете приобрести, соответственно, в магазинах, где эти роутеры продаются. А с нашей стороны, да, может приехать мастер, но это будет платно. А вы, специалист, составит 500 сколько? Рублей плюс настройка. Ну, к сожалению, не сориентирую точно по цене. В принципе, там, если вы можете, вы можете сами проводами
1: их просто соединить. Я хочу пиццы! Закажи мне пиццы, хватит, блядь, телефоном пользоваться! Я пиццы, блядь, хочу где-то хуйню слушать, блядь!
2: Тихо.
1: Тихо, блядь!
3: Да. Перезвоните нам.
1: Животное, блядь! Небесами, тварь, общаться с дядькой! Мразь, блядь!
3: Алло.
1: Ты меня, пожалуйста, блядь!
3: Может быть, вы нам перезвоните все-таки? Алло. К сожалению, вынужден прервать нашу беседу.
2: Никакой, блядь, алло. Нету уважения к пенсионерам, блядь. Сволочь, блядь! Алло.
3: Алло.
2: Извините.
3: Да. Так вот, я понял. Смотрите, то есть Wi-Fi роутер либо Wi-Fi репитер. В принципе, Wi-Fi роутер можно подключить по кабелю, там никакие настройки не требуются. Вот мастер здесь даже не нужен.
2: Сколько денег? Вот, если что, нам... сумму.
3: Они по-разному стоят, там от 1500 от 1000 и более. Здесь уже. Я просто вас конкретно, корректно не проконсультирую. Вам
2: почему?
3: Нужно с продавцом в магазине консультироваться.
2: А, вы не компетентны.
3: Моделей много. Ну да, их много, то есть там, поэтому надо на месте смотреть и выбирать. Что так.
1: Боже, там твоя бабка обосралась. Вот иди под D3, блядь.
3: Еще отстань. Чем-то могу я вам помочь?
2: Да, нет, да вы молодец, вы человек серьезный, компетентный в узконаправленном круге. Правильно, Светлана?
3: Угу.
2: Правильно.
3: Андрей меня зовут.
2: Да. Тут как кого не зовут, главное, не в этом суть-то. Главное, да, Светлана? Так, ну я понял, то есть
3: я
2: нужно
3: просто сейчас...
2: пенсию потратить. Угу. Сколько? 5000, да?
3: Я понял. Еще чем-то могу помочь вам, скажите, пожалуйста.
2: Да чем, блин? Слушай, ну давай чисто по-человечески, скинь косарь на пиццу.
3: Ну, я в таком случае прерываю разговор. Всем хорошего.
2: Ну, пенсионер, помоги, а, ну что ты? Помоги. Скинь косарь.
3: Всего доброго.
2: А? Алло. Зараза. Никакой помощи, блядь. Да. У, сука. Кто? Ноль помощи от авокадо. Хочешь, пожалуйста? Да. Зажал. Ну чё, нахуй? Если ты не гомосек, друган, блядь, лайк поставь, блядь, нахуй, не серчай. Всего лишь, нахуй, за 10 сек, блядь, просто не серчай, блядь.
4: Алло,
2: здравствуйте.
0: Масло.
2: Сварщик нужен. Есть сварщики?
4: Не слышал про сварщика.
2: Как это ж Андрей, да? Андрей, но... мне нужен, чтоб ты заварил мне двери. Можешь приехать?
4: Двери
2: завари мне, нахуй. Да что, блядь, двери в спальню нашу с женой, чтоб я ее нахуй не видел. Завари нахуй двери, блядь, чтоб она не выходила. Заебал меня. Можешь, нет, приехать, заварить к ебаной матери двери,
4: блядь. Это без проблем.
2: Ну, когда ты приедешь, Андрюш? Позавари нахуй эту кобылу, блядь, а? Не понял.
4: Вот подожди, а кто, блядь, только? Я, блядь, нихуя не узнаю, голос так знакомый, блядь.
2: Да как что, блядь, сосед ты, ебаный рот, блядь, сосед твой, блядь, броди, блядь, алло. Ко мне. Алло, хуем полбу не далё, блядь, алё, конечно, блядь, алё, кола, блядь, ебаный, блядь, алё, хуй моё, ёпта, блядь. Приди ко мне, двери запали, блядь, нахуй, завари двери, ебаной матери, блядь, чтобы эта скотина, блядь, пьяная не вылазила со своей комнаты, со своей ебаной, блядь. Пришёл домой с работы, блядь, хочу в танки поиграть, блядь, эта тварь, блядь, стонет в соседней комнате, сбрели, нахуй, двери запили, нахуй, завари, нахуй, чтобы я, блядь, не слышал ту гадость толстую, блядь. Приедь ко мне, завари, блядь, нахуй, двери, блядь. А? Алло. Угу. Когда хорошо. Тебя ждать?
4: Ну, хорошо.
2: Что хорошего? Когда приедешь?
4: На хуй его знаю. Андрюша, а куда ехать, блядь?
2: Как куда ехать? А ты сейчас где, Андрюшка?
4: Куда ехать?
2: А ты где?
4: В Минске где?
2: А, в Минске?
4: В Минске.
2: Я понял, а я на Минске. Я тебя понял.
4: Да, я давно уже в Минске.
2: Да, а как давно?
4: Блядь, ну живу я уже как лет 9, наверное,
2: блядь. Нихуя себе, какой ты, блядь.
4: 8-9 лет.
2: Нихуя себе. И как тебе нравится? Алло.
4: Заебись.
2: А, ну понятненько все.
4: Ну получше, чем переводить, блядь.
2: Да согласен, братишка, я сам, блядь, сейчас в Минске тоже живу, блядь, сколько лет, блядь. Заебись, мне очень нравится. Я сам, я с Гомеля, а потом переехал в Минск. Вот сейчас живу тут, жена, блядь, жирная, меня заебала, мозги ебёт, блядь. У меня комната, блядь, там дверь железная. Думаю, блядь, сварщик позвонить тебе, он знакомый, блядь. Чтоб ты приехал, нахуй, блядь, в кемпе, блядь, взял свой, блядь. Запилил, нахуй, дверь, заварил, блядь, всё, нахуй. Чтоб она, блядь, проснулась, тварь, блядь, жирная, блядь. Чтоб она, блядь, не пора выйти, блядь, нахуй. Потому что нахуй она мне нужна, блядь. Пусть она, блядь, там сидит, блядь, ёбаный рот, блядь. Я, пойми меня правильно, блядь. Пойми меня правильно, я похуям на неё, просто похуя. Она меня заебела, бля, просто заебил рот и бал, бля. Правильно, бля. У тебя жена есть или ты нормальный человек? Скажи мне, пожалуйста, Андрюша. А?
4: Нет у меня жены.
2: Я понял, почему нету?
4: Нет у меня жены.
2: Куда делась?
4: Ну, блядь, не видишь, что не срослось, не прокрутилось.
2: Ну и нахуй она всралась.
4: Ее и не было, блядь. Девушки были, нахуй, а жены не было, блядь.
2: Ну и хуй бы на нее эту жену, блядь, нахуй. Я рот и был, блядь. Молодец, блядь. Правильно, блядь. Она тоже он
4: есть. Как-то бы, блядь, хотелось бы нормальную, нахуй.
2: Да какая там нормальная, блядь. Они сейчас все такие, блядь, им бабки, айфоны, хуёны, блядь, нахуй, шмотки, ламода, хуёна, блядь, нахуй, ботинки, хуинки, блядь. Там машина нахуй с этим, блядь, шмотками, блядь. Чтоб хорошие шмотки иметь, там сосать хорошо. Сосать не хотят, блядь, еду готовить, не хотят, сука, ну на лобу не хотят, блядь, заказывать себе, блядь, одежду, блядь, с примеркой, блядь. Хуй там, нахуй. Правильно, Андрюшка, блядь. Да, сука? Алло.
4: Ну, наверное. Ну, да.
2: Пизда. У тебя что, процессор слабый?
4: А что звонил, так?
2: У тебя процессор слабый такой. Ну, я что, Ryzen стоишь, что так долго отвечаешь? У меня Intel сразу соображает. Быстро, блядь, ядра обрабатываются. Блядь, если хочется на AMD там сидеть, блядь, нахуй, блядь, слава
4: это,
2: богу, блядь.
4: А? Это Viber, блядь.
2: А, Viber, да.
4: Вайбер, блядь, так тянет, ну.
2: А, ясно, блядь, все, тогда вопросов нету, блядь. Ясно, Вайбер, блядь. Я понял, блядь, Ябер, Вайбер, ясненько. Ну, понятно, так а что, когда ты приедешь ко мне? Да.
4: А хер узнает.
2: Ну, я сварку у тебя, да, у меня сварка дома есть.
4: Не знаю.
2: У меня сварка есть, ждет тебя, Андрюх, привет, пожалуйста. А.
4: Да ты сам заваришь, блядь, что там, нехуй там варить. Берешь и варишь, блядь.
2: Да приди заварить, я ебал, блядь, нахуй я боюсь, нахуй, чтоб током не ебануло, блядь, я пьяный, блядь. Да?
4: Не ебанет, не переживай.
2: Да ясно, понял, давай, все, все, все, у тебя доброго, все хорошего, Андрюшка. Сейчас тебе здоровья, слава Украине. До свидания, мой здоровый.
4: Давай.
2: Блять, выдавил такой. Давай, блядь, какой-то, знаешь, как деньги, блядь, ебаный, блядь. Эти журналисты, блядь, эти теле, блядь, телешлюхи, блядь, эти журналисты, блядь, вся, блядь, связь вот эта онлайн, блядь, их задержка, блядь.
1: Здравствуйте, блядь, Светлана, я вас слушаю, слово, да, Виталий, алло, да?
2: И тишина минут пять, нахуй, дебилы, связь ловят по пушке, вай-фай, блядь. Пушку ловят в Москве, блядь, нахуй, вай-фай, связь. И молчат, смотрят на друг друга, молчат.
1: Такой, да, Светлана, добрый вечер, блядь, через 5 минут убивать. Да, ебать. Пизда, нахуй, хуила, блядь, интернет поставь нормально у тебя, блядь. 6G, нахуй, чтоб скорость была без задержек, ебать. А!
5: Вас приветствует компания Акада.
1: Хуяда, и блядь, авокадо ебаная, блядь, фрукт ебучий, блядь.
2: Тихо. Фу.
1: А как тихо, блядь, быть я злой?
2: Да похуй, блядь, ловит тебя злой, как хомяк, блядь, такой бесстрашный.
5: Добрый вечер, компания Акад, Марина, я вас слушаю.
2: Здравствуйте, Светлана. Алло.
5: Да, я вас слушаю, да.
2: Где мои килобуты, скажите мне, Света? Где, блядь, мой интернет? Почему, блядь, просадка килобутов, прием 100 мегабутов, блядь? Алло, блядь! Блядь!
1: Ты на ты скажи, заебал ты меня! Дима...
5: Да, меня зовут Екатерина, чем могу помочь?
2: Здравствуйте. Звонил вам только что, связь оборвалась. Здравствуйте.
5: А, уточните номер договора, либо адрес, и какой у вас вопрос?
2: Яна Князева.
5: Вы уже... Ну, пожалуйста, скажите полный адрес. Москва, да?
2: Да, Москва, Князева Аня. Яна.
5: А лучший адрес назовите полностью.
2: Чей адрес?
5: А, ну, мы компания Акада.
2: Я понял, Акада.
5: Вы наш абонент?
2: Да, я ваш абонент.
5: Вы наш абонент?
2: Абонент, да, Яна Князева. Абонент ваш. Князева Яна. Чертановская, 43, корпус 1.
5: Сейчас.
2: Князева Яна. Князева. Я князь, у меня Князева Яна.
5: Я... А квартиру уточните, пожалуйста.
2: Да, Чертановская, 43, корпус 1.
5: Квартира, номер.
2: Не слышу.
5: Номер квартиры назовите.
2: 27. Яночка Князева. Я Яна.
5: Так, скажите, пожалуйста, какой у вас был вопрос?
2: У меня какой вопрос? Где мои интернеты? Почему у меня нет интернета? Почему я ловлю интернет с одной скоростью, а отдаю с другой скоростью? Почему интернет расходится в информации? Я хочу получать килобуты, а не мегабуты. Почему я получаю то, что не должен получать? Точнее, получать должен я больше, чем имею. Почему, Светлана? Почему скорость такая?
5: Сейчас я вас соединю с техническим...
2: Яна Князева.
6: Техническая поддержка, Павел, здравствуйте.
2: Здравствуй, Светлана. Здравствуйте, 27-я квартира у меня.
6: Да, вижу, мне передали номер договора.
2: Да. Здравствуйте. Значит, объясните, пожалуйста, Светлана, почему у меня интернет нету? То есть есть и нету. Понимаете, как это интернет у вас работает? У меня прием есть, отдачи нет. Куда отдача пропала? Куда? Почему нету?
6: А отдача, вы что имеете в виду? Что-то почта не отправляется или
2: у
6: там?
2: У меня ничего нету. Я сейчас зашел на сайт, называется «Скорость интернета», так называемый спид-тест. Ага. Нажал на кнопку «Скорость», да-да. Прием 100 мегабит. Отдача сколько? 0, 3, 3 мегабита. Как это понять? Прием и отдача одинаково должна быть. Почему отдача маленькая, а прием большой?
6: 3 мегабита?
2: Да, отдача.
6: 3 мегабита. Не-не-не, это все, нет, все правильно, смотрите.
2: Да.
6: У вас по тарифу идет 150 мегабит,
2: да,
6: входящая в вашу,
2: да,
6: сторону,
2: да,
6: а исходящая от вас 15,
2: ну,
6: то есть
2: сколько?
6: 10 к 1. Вот так, такое соотношение, 10
2: почему?
6: К 1.
2: Почему такой вопрос?
6: А потому что, смотрите, вот нам, посмотрите, можете посмотреть сейчас прямо на модеме, к модему подходит коаксиальный кабель, антенный кабель, ну такой же, который в телевизор вставляется.
2: Да.
6: Это особенность технологии передачи данных, то есть когда идет передача интернет-сигнала по коаксиальному кабелю,
2: понял,
6: по такому.
2: По GPRS.
6: Не, здесь дело не в спутнике, нет. Здесь дело в том, что именно, вот если бы вам в квартиру заходила витая пара, просто интернет-провод обычный, то там, да,
2: какая
6: там
2: пара?
6: Что в одну, что в другую сторону поровну.
2: Какая? Ко мне витая в квартиру пара. Бухая пара? Не было никого.
6: Витая пара.
2: Витая. А как это витая?
6: Да. Ну, не суть, это интернет-провод. Ну, такой вот он провод, он потоньше. Вот. Вот, там, да, там в обе
1: Похуя.
6: Стороны поровну битрейт. Вот, а когда у вас вот именно коаксиал, понимаете, в любом случае.
2: Да, да.
6: Алло.
2: Да, да, прошу прощения.
6: Смотрите, в любом случае, вам вот это то, что 3 мегабит, вам хватит это за глаза. Для любых нужд. Вам, понимаете, если вы там.
2: Не хватает, я же вам не просто так звоню. Я сейчас, у меня отдачи нет. У меня отдачи нету. Я могу принимать много, принимать, игры качать, пожалуйста. Отдавать не могу. Я вот не могу отдачу просить. Раз попросили, скинуть файлы. Я работаю на производстве. Занимаюсь производством, значит, моделированием. Я вот машину создал здесь, вот 3D-модель.
6: Я понял.
2: На 10 гигабайт.
6: Я понял. Нет, здесь тогда да, большие
1: мне
6: файлы.
1: Похуй,
6: ну смотрите,
1: мать.
6: Хорошо, сейчас.
2: Тихо.
6: Сейчас. А ждать минутку на линии?
2: Да, да.
1: Лолочка сосала хуя. О, да.
2: Согласен. А меня сосала.
1: Она всем сосала.
2: Она всем?
1: Сосущая голова.
2: Алло.
6: Спасибо за ожидание. А смотрите, вы подключаетесь по Wi-Fi, да?
2: Firewire. Ну, этот самый. Связь у меня.
6: Ну, по воздуху у вас.
2: Ну, да, у меня проводов нет, у меня все здесь в атмосфере, скорость.
6: Хорошо. Смотрите.
2: Да.
6: Просто смотрите, в чем дело. То, что вам тогда вот, ну, если вы постоянно вот так работаете, да, то есть, ну, вы там периодически передаете такие большие файлы, там не один раз там, да, там за год,
2: да,
6: а вот периодически, вам тогда
1: да
6: лучше подключиться по проводу.
2: Сынок, не надо.
6: Извините, можно вот, ну, я не знаю, там, я просто вынужден будто разговор закончить.
2: Да я прошу прощения, это у меня сын. Уйди, пожалуйста, сынок, уйди.
1: Я хочу какать.
2: Да уйди отсюда. Да, извините, пожалуйста.
6: Да. Да, хорошо, смотрите. Там как получается, то, что просто по Wi-Fi, когда подключается, ну, то есть все по воздуху передается, то там скорость может сильно резаться, Wi-Fi я имею в виду. Вот.
2: Ну, я понял,
6: вам лучше просто, но... Да, то есть вот эти вот 100 мегабит даже, то, что у вас скорость 100 мегабит, это реально хорошо на самом деле. Он может и меньше быть значительно, там 50 мегабит быть, ну, в вашу сторону.
2: Я понял.
6: 3 мегабита это тоже, в принципе, нормально, вот, по Wi-Fi.
1: Я
6: если у вас
1: сосать.
6: Вы
2: да,
6: просто купите, смотрите, если вы купите просто вот интернет-провод, прям можете вот куда-нибудь в Хозмаг зайти, они дешевые, там 5, 10, 15, 20 метров, 25, 30, там сколько надо, вот.
2: Ну, я понял.
6: Покупайте его и... Да, один конец подключаете к модему, другой конец подключаете к телевизору. Ой, к компьютеру, вру. Вот, компьютер подключаете. И да, и у вас все, у вас связь по проводу. У вас там будет максимальная скорость. То есть вот у вас как есть 15 мегабит, вот они и будут.
1: Какает.
6: То есть только вот так вот. Понимаете, то есть 15 мегабит только вот. И тогда, ну вот, это максимум, что... Смотрите, ну, по вашему тарифу. Вот, максимальная скорость вот...
1: Похуй.
6: У нас вот, смотрите, тихо. По вот, если вам нужна максимальная скорость, вот, которая у нас есть по тарифам на обратный канал, это 20 мегабит.
2: Сколько?
6: Больше у нас
2: 20?
6: Не бывает.
2: Так у меня нет, у меня 3 мегабита отдача.
6: Да.
2: 3 мегабита, кажется, 3 мегабита, кажется, просыпаюсь, 3 мегабита, проверка, 3 мегабита, приемка 100, отдача 3 мегабита, как это понять?
6: Нет, да я знаю, так я же вам до этого объяснял. Я имею в виду, смотрите, я вам говорю то, что если
1: Батя,
6: вы это постоянно делаете, то, во-первых, вам нужно подключиться по проводу тогда. Просто, ну, это неизбежно, вот, то есть вам лучше всего так делать. Но если вам и 15 мегабит, ну, то есть по проводу у вас будет, у вас стабильно должно быть 15 мегабит. Понимаете?
2: У меня нету, да,
6: то есть по проводу у вас будет 15 мегабит. Но если вам и 15 мегабит мало, тогда вам надо менять тариф. Там у нас, вот и все. То есть я вам про это говорю.
2: Я вас понял, то есть вы хотите сказать, что у меня интернет слабый.
6: Не то, что у вас интернет слабый, просто обратка, да, маленькая. Вот у нас, вот мы интернет, как вот мы подключаем то, что вот,
1: хуйня,
6: вот по через коаксиальный кабель, то там, да, маленькая дача, и получается то, что, ну, есть, ну, это вот 15 мегабит, только максимум можете вот по своему тарифу получить, не больше, к сожалению.
2: Так,
6: то есть это вообще предел.
2: Не, я понимаю. Так, а если я, допустим, человек серьезный, так, к примеру, хочу там видеотрансляции какие-то там в танках делать, я как бы, ну, что должен делать в ситуации в этой?
6: Ну, смотрите, если видеотрансляции в хорошем качестве, там прям вот...
1: Скоро семью проебешь.
6: То есть вот им, именно вот, допустим, там, ну, ну, если там битрейт вам нормально нужен, то вам, наверное, да, этого не хватит.
2: А как
6: то
2: сделать?
6: Обычно видеотрансляции там... Ну, смотрите, ваш дом мы, к сожалению, вот по витой паре, как я вам объяснял, интернет по интернет-проводу не подключаем. Только по коаксиал, вот по антенному кабелю.
2: Ну я понял, так как мне в танки играть, чтобы у меня нормально все было? Да сейчас еще и танки не работают.
6: Нет, нет, нет, для танков вам должно там хватить там вот эти 15 мегабит. Просто у вас
2: не,
6: сейчас
2: не
6: Wi-Fi.
2: Хватает.
6: Смотрите.
2: У меня танк 10-го уровня.
6: Ну, смотрите, я вам сейчас, вот давайте сейчас прям замерим скорость, сколько
2: да,
6: он покажет.
2: Давайте. Сколько это вы?
1: Я замерял с утра, там, блин, скорость не быстрее, чем ты бегаешь за пивом, честно, там, ну, не очень.
2: Слышишь, так я быстро бегаю. Дети. Сейчас этот дядя Паша все сделает.
6: Да-да.
2: Сейчас, сейчас. Стоит я с сыном.
1: Да пошел нахуй этот павлин, блин.
2: Ты что, дурак, что ли? Он все слышит. Нельзя так говорить о людях. Без видите?
6: Запускайте.
2: Кого?
6: Спид-тест.
2: А, я должен запускать?
6: Да-да-да, запустите спид-тест, посмотрим, сколько сейчас. Да. Ну, я вам, потому что я вам корректировал настройки Wi-Fi, может быть, то лучше стало.
2: Да-да. Сейчас. То есть у меня должно быть 100 прием, 15 отдачи, да?
6: Ну, 15 у вас вряд ли будет по Wi-Fi. Очень вряд ли.
2: А почем? Firewire?
6: Wi-Fi. Wi-Fi, беспроводная связь.
2: У меня пушка такая есть. Мне сосед Серега пушку делал, эту Firewire.
6: Угу.
2: А, ну вот, все, заебись.
6: Так.
2: Все, извините. Отличная скорость. А, 13,5. Было 3. Мы там что-то сделали, да?
6: Подождите, подождите. А вы сейчас запустили что-то? Я ничего не вижу.
2: Да, да, я сейчас про спид-тест делал.
6: Не, просто вы подключены вот именно к модему там.
2: Ну, FireWire, вот, да. FireWire у меня.
6: Так, ну хорошо тогда. В принципе,
1: папа,
6: все.
1: Блядь, где пиво?
6: Еще, кстати,
1: пиво где?
2: Один нахер отсюда, блядь, какое пиво?
1: Пиво где?
2: Я не знаю.
1: Пиво где мое?
2: Пошел вон отсюда, гнида.
6: Так, ну, смотрите, в общем, по поводу вот... обратного канала, говорю, просто подключите, если
1: Паша,
6: компьютер
1: Паша,
6: там,
1: павлин,
6: ноутбук по проводу,
1: ваш
6: это
1: Паша,
6: идеальный
1: блядь.
6: Вариант.
1: Хуя ничего не сделает, блядь, и Павел, павлин, блядь, Павлуша, блядь. Фу.
2: Слышишь, я сейчас тебе, блядь, извините, пожалуйста, того, вот, просто извините, я пенсионера,
6: так, ну,
2: внук у меня,
6: смотрите,
2: дурачок.
6: Да.
2: Извините, у меня
6: хорошо, смотрите, это, ну, если есть какие-то еще вопросы, то... Сдавайте.
2: Да, как мне можно, ну, есть, то есть переделать договор, да, наверное, чтобы скорость все-таки сделать 100 на 100.
1: Да ничего тебе этот павлин
6: не
1: делает,
6: нет,
1: он
6: смотрите,
1: сидит там, блядь,
6: смотрите,
1: пернатый, блядь, крылатый, смотри, перьями.
6: Еще
1: машет.
6: Раз, тихо. Еще раз, не
2: да.
6: Получится так сделать. Не получится, у нас просто нет такой возможности физически. У нас вам нужен, то есть...
1: Павлик, хуя,
6: у вас заходит...
2: Да тихо!
6: Как сиальный кабель... в квартиру, вот, и по нему такого невозможно просто сделать.
2: Угу. Ясно.
6: Мы вот представляем то, что вот, ну, как говорил, 150 вот ваш сторону, 15 обратку.
2: Я понял.
6: Но вам то для есть... танков, говорю, вам должно хватить.
2: Да, да нет, так у меня
6: 15 мегабит
2: вот...
6: точно должно хватить.
2: Я лидер клана, да, у меня у нас бывают конференции, да, то есть соревнования, и все это трансляции не хватает, понимаешь?
6: Не, ну даже 15
1: мегабит. Да ты со своими танками уже заебал и меня,
6: для
1: и
6: мать обычного
1: заебал,
6: качества,
1: сука.
6: Просто для обычного
2: блядь,
6: качества вам должно хватать.
2: Блядь, пиздец, нахуй сошлись, ёбали, блядь! Сука, блядь, я сейчас за танки, блядь! Тут тварь, блядь! Не речь, когда я разговариваю, блядь! Сволочь! Да, да, Павле, Паша.
6: В общем, смотрите, В общем, смотрите, вам 15 мегабит должно хватить. Вы просто купите интернет-провод и подключите компьютер по проводу. Один конец в модем, вот этот интернет-провод купите, один конец в модем, один конец в компьютер. Все, вот вы сами поймете, у вас будет лучше работать.
2: А если у меня фаервара нету, что делать?
6: Wi-Fi у вас, по Wi-Fi у вас сейчас работает, я говорю, у вас там есть вот этот вход, интернет-порт, у вас он есть. Просто вот купите интернет-провод.
1: Расскажи ему, как передачу данных через Bluetooth организовать, инфракрасный порт, когда мы, помнишь, с тобой перекидывались? Ну, спроси, почему, блядь, нет.
2: Да соткнись ты, блядь. Да. Извините.
6: В общем, смотрите, по проводу подключите, по проводу, все. Вот это должно решить ваши проблемы.
2: Только провод какой нужен? Любой вы это, да.
6: Интернет-провод, прям придите в магазин, скажите, мне нужен интернет-провод, все.
2: У меня есть, я этот самый, с болгарки, ну, менял там, удлинял там у меня провод. Там же два провода, да, внутри?
6: Нет, ну, в общем, витая пара называется, витая пара, интернет-провод. Просто придите в магазин, и там все поймут сразу, там, Эльдорадо, видео, что-нибудь там, Хозмаг какой-нибудь. Вас поймут сразу.
2: А сколько он там стоит?
6: Ну, 200-300 рублей, он недорогой.
1: Да, давай, ты там деньги экономь, давай, мне на пиццу еще заказывать будешь.
2: Я ничего тебе не буду заказывать, идите.
6: В общем, все тогда, еще остались вопросы давайте.
2: Нет, а я понял, так а что ж у меня ж это... Это у меня такой всегда тариф был, или вот что-то поменялось?
6: У тебя... Я не знаю, всегда, не всегда, но вот сейчас такой тариф.
2: Я понял, Князева, да? Ясненько. На чем мы будем с вами тогда, как вы приедете, установите мне этот провод, да, пенсионеру?
1: Да нахуй,
6: да
1: нужен,
6: нет,
1: блядь,
6: вам чужой, не говорю, вам там, чужой, там все просто, блядь, вы покупаете квартире, провод, блядь. Там
1: не
6: все очень просто.
1: К нам, я здесь смотрите, какаю.
6: Один конец провода в модем, другой конец провода в компьютер, все, он автоматически сразу включится.
2: Тихо.
6: И все, проблем никаких. Если будут какие-то проблемы, просто позвоните нам, там, ну, там, вам скажем, куда воткнуть один конец, куда воткнуть другой, все. Там все элементарно, это вот буквально минута времени.
2: Да я понял. Вы прекрасный человек, я вас понял. Я пенсионер, вы меня не судите строго. Я просто как-то да тоже... Нет. Меня как-то друзья тоже, ну, чуть немножко выпили. Он меня взял, в жопу заткнул один кабель, а второй туда вверх, на самый высокий этаж. Я говорит, что чувствуешь, типа электричество? А. Ну, короче... Антенну из меня сделали, блядь, через радио, типа, блядь.
6: Там я понял.
2: Я сейчас у меня болгарка.
6: Ладно,
2: есть,
6: все
2: вольтовская.
6: Тогда.
2: Я сейчас отрежу провод, засуну туда.
6: А? Ладно, все тогда, все доброго.
2: А. Куда доброго? Кто добрый?
6: Не, ну я говорю, ну все тогда, как бы, ну, я вам уже все, ну, все, информацию
2: да,
6: предоставил тогда.
2: До свидания. Вы сделали мне скорость больше?
6: Нет, я вам подкорректировал настройки немного, да. Вот, то есть, ну вы же сами говорите, у вас там скорость больше стала. Вот.
2: Да.
6: То есть, в принципе, все тогда. Интернет-провод купите и у вас и подключить его. Все.
2: Я понял. А как называется провод?
1: Да как называется?
6: Интернет-провод.
1: Паша Очкорт. Очкорт, Паша, Очкорт.
2: Я понял. Хорошо, Светлана.
6: Ой, Павел, да, все там. До свидания.
2: Павел, да?
6: До свидания. Да-да.
2: Да, да, Светлана. До свидания.
6: До свидания.
2: А?
1: Где этот паштет? Я сейчас разъебу.
2: Тихо! Да.

0: что обидно, да, Андрей? Да.
1: Пиздец, я залупу расковырял какой-то хуйнёй, у меня сейчас кровь капает.
2: Привет, ребят.
3: Чаш 27.
1: Привет, пацаны, я хочу вас выебать.
2: Так, Нурик, что у тебя еще раз?
3: 277.
0: Слышишь, ты не охуел там, блядь, выебка твоя выросла, ты пидор.
4: Здравствуйте, привет. Что надо?
2: Привет, ребят. Так, ребят, нам ЛТ нужен.
4: Есть ЕБР.
2: Так, ЕБР.
1: Да я вас всех бы трахнул, вы.
2: Давай ЕБР.
0: Слышишь ты, блядь, я тебя как трахну, пидорас, ты откуда?
5: Ты, бля, мужиком был бы, не зашел бы.
1: Я крутой, блядь, я крутой, я пиздец, нахуй, знаешь как?
5: Я не нахуй.
0: Ну давай, сука, выскочим, давай, пидор, бля, иди сюда, гусь ебаный.
5: Киргиз бой не запускай, он так же...
6: Командир, а почему все негры пидорасы?
7: Потому что ты пидорас из этого.
0: Мне кажется, командир пидорас.
3: Что за мусор?
7: А ты ебанашка, ебало закрой, иди нахуй отсюда.
0: Я бы насрал бы на голову командира, блядь, и выебал всю данную роту, потому что мужчин здесь нет, одни пидары.
2: А кто может это делать?
1: Да кого ты там выбишь, ты, блядь, старый хуй, блядь, иди сюда.
0: Ты там тоже, ребят, ебальник закрой,
2: комнату,
0: сука, блядь.
2: Комнату пересоздам.
3: Давай заново. Ну что-то херня какая-то, блядь, сидит.
0: Команда пидорасов, сука.
8: Сейчас бы мангуста понюхать междуножного,
0: да.
8: Женского.
4: Четвертый, дай связь?
9: Да.
4: Пятый.
9: Пять?
4: Ебался нахуй.
10: Я что-то не понял ни хуя.
4: Потому что...
9: от него.
10: Обоснуй, что я сделал такого-то вообще.
11: Это комнату взламывают, это не кто-то из нас. Это, ну, он взламывает, он просто залазит и троллит в комнату. Ее надо только пересоздать. Либо потерпеть.
10: Пипец, так, я с самого начала сидел в этой комнате, ждал где-то полчаса, а теперь пошел нахуй.
11: Я на полном серьезе.
10: Боёбы, блядь. И командир тоже ваш, блядь. Пидорас, блядь, ебаный, блядь.
11: Ладно, так я
4: еду, а чё?
11: Блин,
4: молодец, чувак. Ну ладно, иди, включай музыку дальше. Это пизак.
12: Призрак, да, первая ёлка.
0: Мужики! Кто будет сосать михуй?
11: Так.
0: Чего? Я говорю, кто будет сосать михуй?
4: Это еще...
0: Ты...
4: Еще раз,
11: что ты... тебе? Это правота.
0: Ты ебанулся, что ли?
4: Еще раз, кто это сказал?
0: Кто будет сосать михуй?
4: Кто еще раз это сказал?
0: А вот Одесса, блядь, Украина, вот выше
11: нет,
0: меня ставит.
11: Нет.
0: Да-да-да.
13: Никит, вот это него... он, это Одесса.
11: Это не я. Вы что, мочите, что ли? У меня даже не загорается эта зеленка, когда это говорится.
0: Да ты так. Что?
11: Клянусь, это не я. Смотри, я отожму, ничего не буду говорить.
0: Да, вот тебя светится зеленым светом.
11: Да это нашу комнату взломали, это когда я говорю.
4: Да, все, я его разъебал.
14: Это, кола у тебя всегда такое, кто-то, блядь, постоянно так будет ругаться.
15: За тобой приедут скоро, уёбок, блядь. Да не, наши ж пообещали, что найдут кожного, кто винен в смерти.
16: А, мабуть, закрыть кімнату, це уже дуже шмат людей.
17: Черга, добрий вечір. Слава Україні. Черга.
0: Я тебе, бля, не чую, ти щось пернув, чи що, ти що, гнида, ахуїв?
9: У мене даже є відео, як русский відсосав хуя.
15: Як ти таке можеш дивитися?
0: Ти, сука, яка мені скажи, гнида, ти, сука, на Майдані був, що ти рот відкрив.
15: Ти що там позориш нас, а?
0: Ти, паскуда, був на Майдані, гнида, чи не був?
15: Та пиздак, що там, що там пиздак?
8: Как же я
9: разговариваю,
8: ты как Гектор и Ахиллес сражаешься
15: на поле. Толик, Толик, закрой комнату, выкинь.
16: Так я говорю, закрой комнату, иншие украинские кланы закрывают, только друзей приглашают, витают.
15: Санфор, ты не в
0: чине. Я тебе, блядь, не чую, ты не добыл там, чи не был на Майдане.
18: Я веду суку по кличке Барсук.
0: Барсук лох.
9: Все, відкривай комнату.
19: А вон шаман, зараз шаман зайде. Все, зараз він зайде, хлопці.
15: Я за цих сук, сука, сьогодні в мене жінка родила, а мені сина. І я за цих підарасів сьогодні, блядь, бігав в підвал із-за цих гандонів, блядь, з дитиною.
20: Ну, ми тебе поздравляємо.
15: Жінка під...
9: А Грей, ти з якого городу?
15: Провори. Так а що, в Броварах там щось є хіба?
0: Я тебе не чую, не чую ніхуя.
15: Після 1-24-го то були прильоти до нас.
0: Я, блядь, не чую тебе, не... скажи, я тебе не чую.
17: Лера, пацани, ти...
16: Лера, це долбоїб, подцепився.
17: Він в кімнаті, блядь.
0: Долбоїб.
15: Пересоздавай комнату.
17: Давай.
0: Ти мені скажи, гнида, ти був на Майдані чи не був, блядь?
17: Іди там нахуй.
19: Пересадай
9: мене. Доброго вечора.
17: А, та, зараз по новій покидаю, блядь, добре.
18: Ну ти може їх жгеш.
16: В лобовухи дырку делали нормально.
0: Да ты, сука, ебасик,
16: сейчас закройте. Я бы новый досель вернул на 140-го.
0: Ебасосины, позакрывайте, блядь, то я вам сейчас тут всем пиздов надаю, хуеглоты,
18: можно
0: блядь.
18: Борщ помешать? Борщ можно помешать? Борщ?
0: Сука, всех бы, блядь, отпиздил в этой команде, пидорасов, блядь.
9: Что, мужики, блядь, да сегодня вроде не пьяница.
0: Команда, блядь, пидорасов, сука. Да я вас урою, всех, гниды, сука. Вы меня кумарите, блядь, сука.
16: Да это стример, ёпта, или кто-то, блядь, просто, блядь, курит.
15: Да, да, да.
16: Ролит, ёпта.
9: Роли в моде, короче, да.
0: Сука, пойду борщ помешаю, блядь.
9: Да лучше сотку налей, блядь, успокойся.
0: Ты ебальник закрой, пока тебя пиздачелу не начистил хуеглот.
9: Вот сучка крашеная, блядь.
0: Я таким, как вы, бля, ебало сусики ломаю на раздолбь.
9: Дай в рот тебе компот.
15: Пересоздам комнату.
0: Вы, сука, короче, даже не мужчины, блядь.
18: Можно
9: борщ помешать? Да ладно, можно помешать? Мужчина, блядь. Свой вытри,
18: можно,
9: да, борщ помешать, борщ?
18: Я хочу. Слышите? Борща помешать, можно?
21: А, блядь, пиздец, я хуею, блядь, шайтан, машина! Блядь, пизда, кончаю! Ой, я кончаю!
15: Ай, пиздец.
22: Я как-то зашел, ты что? Нет, ну мужику 30 плюс он.
19: Ну торзай много. Вот погромче, реально очень слышно.
9: А, добрый.
16: Иди нахуй, ты хуй ты. Бля, этого не показывается.
9: Скарлет. Скарлет.
16: Круто, порнография, бля.
9: Скарлет моя, моя Скарлет, давай последнюю скорость.
16: Он кого это?
21: Скарлетт. О, моя Скарлетт.
19: Покажи, что ты не показываешь, пожалуйста. Скарлетт.
5: Не знаю, тоже не покажешь.
19: Ааа,
21: Скарлетт. Скарлетт.

0: Так, позовите мне тоже, пожалуйста.
1: Ой, боже, Скарлетт.
2: Скарлетт, что нужно?
3: Ладно.
0: Скарлетт нужна, блядь, есть Скарлетт, да?
4: А что по технике надо, добрый вечер?
3: Надо ебри там, чьи-то, если снег, то кран ему подойдет тоже.
4: Кран есть, если что.
3: Кран? Сейчас посмотрю, понял.
4: Ну, слабенький сразу.
5: Ладно, похуй, под уборщ помешаю.
2: Привет всем.
3: Убери с крана. Очень рад играть. Привет.
2: Что это всем?
3: Сорян, нам Сашку уже не надо, нам тяжесть только их надо, ёлка.
2: Чих. Платим, 7 есть.
1: Сука, не додавил, блин, капельки.
2: Добрый вечер, все, 27,
3: алкоголь, это не тут.
2: 27 есть у меня.
4: Опять какой-то последний надо.
2: Там кто-то трахается или
1: что? Скарлетт, помоги. Скарлетт,
6: это киллер этот ебаный, киллер надо выкинуть.
1: Моя Скарлетт грозная.
6: Киллер, киллер.
7: Товарищи, добрый день. Я извиняюсь, я здесь тролли там
3: проходил. Что такое? Это не киллер, я проверил. Оживается.
2: Ты его возьмёшь, нет?
3: Погоди, вот это разброс, это вот
0: уже... Нихуя не киллер, блядь.
6: Не киллер,
0: а
6: что?
0: А я его заблокировал, это не он, блядь.
3: Это его киллер.
2: Ой, блядь,
3: Скарлетт. Это не киллер, а что это?
1: О да, Скарлетт, Скарлетт! О боже, Скарлетт. Я тебя люблю, Скарлетт.
0: Алло.
8: Алло.
0: Здравствуй.

0: Да.
1: А это дом, квартира, что это дом? Да,
0: Это
1: я занимаюсь
0: дом.
1: работой в городе.
0: Это дом у
1: Дом?
0: меня, коттедж, да. Ну, небольшой, 200 квадратов коттедж. Ну, убираться надо. Вот, Галина. Там, вы знаете, особо не столь много убираться, как нужно просто женская рука. Потому что я человек одинокий, скажем, уже не совсем молодой. Вот. Хотелось бы действительно, чтобы человек вот немножко там приложил женскую руку. Да, вот конкретно вы, Галина, чтобы был порядок, скажем, и прекрасно было, чтобы я приходил домой и чтобы было красиво. Можем обсудить подобные дела с вами или нет?
1: Очень приятно слышать, конечно. И спасибо за рекомендацию, которую я вам порекомендовал. Но это надо договориться, где-то встретиться или поговорить, или я могу подъехать куда-то. Дело в том, что я до 28 сентября, к сожалению, занята, потому что у меня предыдущие хозяева приедут за границу только 28 числа, и я в это время каждый день хожу на работу.
0: Но я понял,
1: Да?
0: понятно. Но это хорошо, вы знаете,
1: Да, а
0: я
1: потом, да,
0: да.
1: потом, да, потом я готова. Давайте встретимся, обсудим, посмотрим и поработаем вместе. Было бы чудесно.
0: Это неплохо. Вы знаете, я вот хотел бы у вас уточнить, да, один момент касательно, извините, оплаты. Вот, чтобы, ну, вот с вами сразу обсудить, да, оплата, вот сколько там выйдет, ну, по месяцам, да.
1: Вот смотрите, за каждый выход я получаю 3 тысячи.
0: Да.
1: 3 тысячи. Если я могу сделать, я могу немножко уступить в цене, если там не очень много народу. То есть если вы действительно там живете один, и там не так много работы, то я могу согласиться
0: Да.
1: за 2 тысячи. Давайте я все-таки приеду и посмотрю. Давайте так, договоримся предварительно, что от 2 до 3 тысяч это будет стоить выход. Прихожу я с утра, остаюсь до вечера.
0: Ну, я так понимаю, 3000 это без интима.
1: Перестаньте, ради бога. Хорошо, договорились. Вы еще человек с юмором, это хорошо. Так, а
0: Договорились,
1: теперь,
0: да.
1: как я к вам могу... Как я буду к вам обращаться?
0: Антон Павлович. Антон, может для вас
1: Антон
0: просто
1: Павлович.
0: Антошка? Можно просто
1: Антон
0: Антошка?
1: Павлович, давайте...
0: Антошка Жеребец.
1: Давай... Давайте сделаем так. Я сейчас запишу ваш телефон, чтобы сохранился. И когда
0: Да.
1: вот в конце сентября созвонимся еще раз, и я подъеду. Я могу подъехать и раньше, но начать работать могу только с конца сентября.
0: Но без интима.
1: Без интима, да.
0: Ну, понятненько. Ну, ладненько, тогда хорошо. Я вам тогда перезвоню.
1: Хорошо, договорились. Да,
0: Все хорошо, до свидания.
1: до свидания.
0: Сука, пиздец, я хуею, бля. Вот это кринж, да, сука. Интима не будет. Вот это нормальная реакция на секс. Вот это вот деду надо. Ну, в смысле, нормальная реакция нормального человека на секс. А не знаешь, такие, ебать, есть, типа, ты что, ебать, нах? Ебать, девочка, секса нету, ничего нету, ебать. Все, нахуй. Блядь, зачем мужчине женщина, которая, блядь, плохо ебется? Да нахуй она нужна, блядь? Нахуй она нужна, короче. Я хочу такую, которая будет, значит, будить меня там. Ложиться спать со мной. Минет мне. Потом захотел поебаться на улице, похуй где. Поебался. А не такая, ебать, я сначала в душ схожу, а потом поебемся. Да нахуй тебе нужна, ебать? Такая. Выдра, блядь. Нахуй она мне, нахуй. После душа, блядь, купаются, нахуй. Только конченая, блядь. Понятно? Должна быть страсть, понимаешь? Страсть. Вот мужик идет с девочкой по улице, у него хуй встал. Ну чё, блядь, домой ехать, чтобы поебаться, или что, блядь? Зашел нахуй куда-нибудь, блядь.

0: что не бачу, поебался, блядь. Вот, вот это любовь, нахуй. Понятно? Я все сказал.
1: Алло.
2: Алло, извини, пожалуйста, Яночка.
1: Да.
2: Я прошу прощения, ты меня уж прости, дурака. Я не хотел, вот. Ну, немножко, так сказать, перебрал. Ну, извини, я... Я, как мне помочь там, не знаю, куда денег спрятать, под какую баню?
1: Какую баню? Вообще кто?
2: Как кто? Мне под какую баню денег спрятать? Ну, чтоб на колясочку там, на все это дело.
1: Вы меня с другой женой не перепутали?
2: Яночка, принцесса моя, ну что ты начинаешь? Ну ты мне скажи, что ты там? Ты там не одна, что ли, а? Я... Тю, ебать, бля. Я ебу тому сыр, блядь. Хм, ебать, привет, блядь, всем. Мне похуй, я шалатик ем и в хуй нет. Твой звонок раздался, но... Здравствуйте.
1: Алло.
2: Яна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я прошу прощения, Яночка, за беспокойство. Я дедушка твоего мужа, бывшего. Алло. Выслушай, пожалуйста. Яночка, выслушай меня, пожалуйста. Я дедушка бывшего твоего мужа.
1: Какого мужа?
2: Ну, твоего бывшего мужа, дедушка. Ты меня уж прости, Яна, что я тебя побеспокоил. Я тебе очень хочу сказать, что он очень скучает по тебе. Он жалуется постоянно мне. Уж я не знаю, что я, может быть, неправильно сделал, что позвонил, но он попросил меня. Он хочет мириться с тобой.
1: Какой мне скажите, какой муж?
2: Ну, твой бывший муж. Он очень переживает.
1: Ну, как его зовут?
2: Ну, как это? Ну, елки-моталки, что еще за приколы? Вы уже, типа, не знаете друг друга. Я же прекрасно знаю, что вы любили друг друга и любите по сей день.
1: Но вы мне сейчас звоните, не представились даже, как вас зовут. Я вас
2: меня
1: не
2: зовут,
1: знаю.
2: Антон вы... Павлович. Антон Павлович, дедушка бывшего мужа.
1: Ну, вот бывшего, скажи, какого мужа?
2: Ну, у вас что, бывших много было, что ли?
1: Ну, нет, ну, я просто не понимаю. У меня нет мужа, у меня не было мужа.
2: Как не было?
1: Ну, вот так.
2: Ну, тогда я буду вашим мужем.
1: Я не понимаю. Вы зачем мне звоните там?
2: В смысле? Да я вообще-то за вашего... За мужа вашего бывшего хотел это самое. Он, ну, как бы я узнал, вы там в отношениях с ним были сколько времени. Он очень переживает, плачет, сидит, хочет вернуть вас. Скотина, блядь. Тварь, блядь. Ну что вы мне за номер дали, фэка, вы козлы, блядь. У меня не было мужа, нахуй. Нахуй вы про мужа написали? Скоты, блядь.
1: Алло.
2: Я ссал нахуй, а потом ссывал тебе в писю.
3: Дед, позвони моему другу. 89 миллиардов 533 миллиона 79 тысяч 509.
2: Я люблю вас.
3: Этот еблан потратил 220 тысяч рублей в МСК за 4 часа дня. Вправь мозги еблану.
2: Зараза, блядь. Да! А кто? Да мне похуй, я же жевал, блядь. Тю, блядь, не берет. Ладно, идем по Некселю. Хуяндок. Идем по Некселу, да.
4: Сушамай, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Это суши пицца Амай, да?
4: Да.
2: Здравствуйте, а вас как зовут, уважаемая?
4: Татьяна.
2: Светлана, да?
4: Татьяна.
2: Имя смешное, впрочем, не важно. Спасибо. В общем так, как вас зовут?
4: Татьяна.
2: Не важно. У меня к вам, скажем, я начну с того, что, ну, знаете, не с самого приятного. Вы мне, пожалуйста, дослушайте до конца. Я человек пожилой, не буду устраивать... Фу, блядь. Значит так, я недоволен вашими услугами, услугами предоставления вашей продукции непосредственно мне лично. Понимаете, о чем я? То есть вы сделали плохую продукцию, после чего мне ее предоставили. Поэтому я буду жаловаться, реально жаловаться вашему руководству из-за того, что вас вашей...
4: Хотите, я дам сейчас управляющему.
2: Да. Как зовут управляющего? Саша, да?
4: Михаил.
2: Неважно. В общем, он сейчас где этот Михаил ваш?
4: Сейчас передам ему трубку.
2: Ну, позовите, позвоните, да, сюда его сейчас разъебу. В смысле, позовите. Разъебу дебила, блядь. Разъебу дурачка сразу, блядь. Сейчас я проверю, ребят, пентовар. Да.
5: Алло, да, слушаю вас.
2: Алло, это Мешок?
5: Да.
2: Здравствуй. Я прошу прощения за беспокойство, это раз. Во-вторых, я хочу пожаловаться по поводу того, что когда вы мне предоставили продукцию вашу, да, пиццу конкретно, барбекю, вот эту, как она, вот там вот прям на сырку, прям, который сверху расплавленный сырок лежал, я обнаружил след от мужской залупы. Кто-то взял прям, умакнул залупу. Я не пойму, это какая-то месть или что это за хрень, блядь?
5: Что вы говорите?
2: Я вам говорю следующее. Вы мне в пиццу зачем сували залупу, Мешок?
5: А можно, пожалуйста, ваш адрес?
2: Адрес чего?
5: Адрес доставки.
2: Адрес доставки, блядь, не важен. Я сейчас приеду к вам лично туда, вы мне новую пиццу выдадите. Я вам покажу прямо эту пиццу, где залупу вы сували, ясно?
5: Хорошо.
2: Вы зачем сували залупу? Вот скажите, Мешок, вы взрослый человек, зачем залупу сувать в пиццу? Что за хуйня?
5: Как вас зовут и адрес доставки?
2: Меня зовут Саша Шляпик, Киев, Оболонь.
5: Как? Саша как?
2: Саша Шляпик, Киев, Оболонь. Dream Tower.
5: Здорово.
2: Ну? И шо, как ты, блядь?
5: Приезжай, пообщаемся.
2: Ну так шо мне, блядь, приехать нахуй начать злиться? Либо ты прямо сейчас мне вышлешь новую пиццу, блядь, без залупы уже. Или шо за хуйня? Или тебе приехать, дурачку, въебать?
5: Да, вот второй вариант мне нужен.
2: Я могу тебя тупо уронить. Ну чисто как девочку на пол. Раз и все, ляжешь и раздвинешься. Ну чисто ради прикола. Ну
5: приезжаем, попробуй, ёпт.
2: Я спортсмен.
5: Ну, приезжай, попробуй.
2: Я спортсмен, а ты картач.
5: Приезжай, попробуй, дебил.
2: Не, я не пойму, ты сейчас быкуешь на меня или мне встать?
5: Смешно.
2: Не понял. Тебе смешно, я напрягся. Понимаешь?
5: Я тебе сказал, приезжай сюда.
2: Куда? Куда? Продиктуй полный адрес, чтобы я зафиксировал.
5: Гагарина. Икси. Знаешь где?
2: Хуикси? Как? Повтори, девочка.
5: Вот сюда подъезжай и позвони.
2: А если я тебя уроню прям сходу, тупо, дурачка, блядь. Раз,
5: давай,
2: все,
5: давай,
2: тупо,
5: давай.
2: Попущу
5: давай,
2: тебя, гадость давай, такая. Давай. А, ты сволочь,
5: я
2: блядь.
5: Слышу.
2: Ты гадюка, блядь.
5: Ну ты так будешь с твоими детьми разговаривать,
2: да,
5: понял?
2: Ты попущен. Ты просто попущен. Ты меня боишься, ты
5: понял
2: трясешься.
5: Меня? Ты трясешься. Понял меня?
2: Если ты мне, блядь, пиццу сейчас не выдашь новую, блядь,
5: боюсь.
2: Я тебе его уроню, сука,
5: никого.
2: Дурачка ебаного, сука, разъебашу, дурачка ебаного, сука, муж извиняться, нахуй, пидорас ебаный, сука, блядь, ты более хуй у меня ебать, а? Гной. Я так скажу.
5: Ты там слышишь?
2: Твоя пицца полная хуйня.
5: Хуйнях твоих. Не заходи, дебил, блядь.
2: Твоя пицца полная хуйня. Полная, блядь. Пицца, блядь. Суши, блядь. Ты знаешь, сказать честно тебе. Я давно тебе это хотел сказать. Вот суши твои, они похожи на каловую массу. Как будто кусочки кала выпадают из дырочки и падают прямо на стол к посетителям. Пойми, что...
5: Ага.
2: Хуёвая у тебя еда, хуёвая. Я неоднократно пучился от неё. Меня срать тянуло нехуёво от того, как я пожрал. После того, вернее. Понимаешь, это жёсткая, блядь. И лучше завязываться со своим, блядь, изготовлением хуйни.
5: Хорошо.
2: Давай извинись, а сейчас будем считать, что я тебе сегодня простил, а завтра перезвоню.
5: Не, скажи ещё чай.
2: Давай ты извинись сейчас, гад.
5: Нет, скажи еще чай.
2: Нет, давай ты сейчас извинись, реально.
5: Вот просто так вот резко? Не, я так не могу.
2: Ну, ты знаешь, чай. Ты сделал плохую пиццу, поэтому извинись.
5: Нет.
2: Ну, пидор, лови, блядь.

0: Ну что, соснул, пидор?
1: Алло. Алло.
0: Чуть дрянь, дрянь, блядь. Да. Здорово, пожилого бору, позвони по номеру, зовут Егорка. Работает охранником в клубе в Москве. Устроился недавно, побыкую на него. Да. Ладно, позвоним Егорке этому. Егорка, вот имя смешное тоже, да? Егор, блядь, пизда.
2: Да.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Егорка.
2: Да.
1: Слушай, ты знаешь, я недоволен качеством работы твоей в качестве охранника, да? Я менеджер, я директор в одном лице. Я хочу сказать следующее. Ты как охранник в клубе никакущий. Потому что
2: почему?
1: Ты
2: почему? А в чем причина?
1: Потому что ты дрыщ.
2: В смысле дрыщ?
1: Ну дрыщ, ты понимаешь, ты дрыщ.
3: Жмых. Позвони этому чуваку, точка.
2: А с кем я разговариваю, не пойму.
3: Он из...
1: Меня зовут Валерий Альбертович. Я являюсь генеральным директором бюро охраны. Поступила информация о том, что взяли на работу совсем недавно в клубе в Москве дрыща. Я проследил за дрыщом, то есть за тобой, и выявил то, что ты не способен охранять территорию с таким телосложением.
2: Я вешу 100 килограмм. Как я могу быть дрыщом?
1: Весишь 100 килограмм, а воняет как от тонны, извини меня, каловой массы. Представляешь, стоишь возле клуба, а воняет от тебя, ай-яй-яй, мама, не горюй. Ну, ты знаешь...
2: Я просто...
1: Да.
2: Валерий Андреевич, я просто не понимаю, как я... А вы про какой клуб говорите? Где я так стоял, и вы так называете меня?
1: Ну, в клубе стояли. Ну, который вы недавно устроились работать. Вы знаете, я считаю, что, в принципе, каждому нужно давать второй шанс. Вы тоже не исключение, уважаемые. Как вас зовут, я забыл.
2: Егор.
1: Да неважно, имя смешное, поэтому не запомнил. В общем так, вы сейчас извинитесь, я пока что сегодня закрою глаза на то, что видел. Извинитесь.
2: Извините, я просто не понимаю, за что.
1: Да ладно, неважно, я человек серьезный, а вы с таким именем, как говорится, стойте дальше, охраняйте. До свидания.
2: До свидания.
1: Да. Да шо, не, Миша, шо. Да. Бэби-бон. Егор в жопе запора. Да. Егорка, столько на предлы. Столько я на ваши предлы. А кто, я Егорка? Да нет, ты не Егорка, ты нормальный. Спасибо, утешил. Да. Хуяно, док. Да. О, ну. О, ну. Да. Алло, Виктория, здравствуйте.
4: Да.
1: Я охранник на стройке в Курске.
4: Да, и что?
1: Вы Руслана знаете, да?
4: Да.
1: Как у него дела?
4: Не знаю.
1: А вы давно его видели или нет?
4: Давно, я в другом городе живу.
1: Ну, а кем вам является Руслан?
4: Ну, дружим.
1: Дружите, да. А я просто сейчас, вот мы сидим с Русланчиком, он отошел покакать. Мы с ним немножко, ну, выпили, скажем. Ну, знаете, как это бывает, да? Там смену выполнили. И сказал мне Руслан, что он, ну, как бы вас безумно любит и хочет ваш вареник. И попросил мне передать, что у вас сочный вареник, пахнет тушенкой. Да, я его поймал. Ты, блядь, для видали, как так сразу бросать. Да. О, но, да.

0: она теребила, она теребить начала.
1: Ага, осуждаем.
2: Мы позвонили в открытое акционерное общество «Ямал-СПГ». Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме. Если вы не знаете внутренний номер сотрудника, или вам необходимо обратиться к другим вопросам, направляйте свое сообщение
0: на электронную
2: почту по адресу ямал-спг@ямал-спг.ру.
1: Что такое ямал-спг?
2: В случае оказания почтовых и других услуг, наберите внутренний 13-281.
1: Там мне похуй. Ты, блядь, ты работаешь, что ли? Сейчас я последнего винетика скушаю еще одного. И все.
2: Здравствуйте.
1: Хай.
2: Вы позвонили в открытое акционерное общество «Ямал-СПГ». Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме. Если вы не знаете внутренний номер сотрудника,

0: Слушаю.
1: Ванилкин беспокоится, капитан, значит, все там у нас возможность стать к причалу номер 2 для выгрузки. Возможность есть такая, Чер? А?
0: Еще раз, кто вы?
1: Капитан Данилкин беспокоит, значит. Мне нужна это самое, ну, возможность стать к причалу номер 2 для выгрузки. Да? Данилкин, капитан, мое имя. Как принято?
0: Я понимаю, но у вас даже в планах нет, в графике у вас нет. Я не знаю, что, куда вы идете, для чего вы идете.
1: Как это нету планок? Я выхожу. Вы вот встаем вот здесь, на воде, значит, сейчас. В открытой воде. Экватор. Да мне нужно сейчас ехать так, к причалу.
2: Дедушка, я просил
1: второму.
2: Позвонить по этому номеру.
1: Тогда возможность такая будет, мне нужна выгрузка на 10 тонн.
0: Сколько у вас выгрузка?
1: 10 тонн выгрузка.
0: А чей груз?
1: Груз, значит, у меня 10, это самое, фекалий, фекалий. 10 тонн фекалий, цистерны, 10 штук. Крейсер стоит, ты знаешь,
0: цистерна,
1: что делать.
0: Цистерна 10 штук?
1: Да,
0: цистерна. Цистерна 10 штук?
1: Да. Фекалии. Фекальные массы, фекалии, удобрения с Китая.
0: И у вас 10 цистерн, правильно понимаю?
1: Да, да, да, Светлана, да, да.
0: А кто получатель груза?
1: Это самый, ООО, Мегалюль, ООО, Мегалюль, ООО.
0: Кто? Мега кто?
1: ООО, Мегалюль, Мегалюль.
0: Мегалюль? Вы вообще куда звоните?
1: Как это куда? Это что, диспетчер порта самое? Правильно. О, Мегалюль.
0: Сабета, да.
1: Да, Сабета.
0: А зачем вы сюда звоните?
1: Ну, я капитан.
0: Я не знаю, у вас
1: я капитан, графики, да,
0: послушайте, у вас в графике, послушайте меня внимательно. Ну, вас в графике постановки причала нет.
1: Как нету? Что, убрали, что ли, меня? Я как мне всплыть-то надо?
0: Я вам еще раз объясняю. Капитан Данилкин в графике постановки судов к причалу не значится.
1: Как ты значится? Я здесь стою, значит, у меня 10 цистерн здесь. Экстра причаливание. О, Мегалюль, по заказу. О, Мегалюль. О, Мегалюль. О, открытое акционерное общество. Мегалюль. Да, Унилка, ты меня, капитан. Капитан. Да, да, да. Данилкин, не слышу вас. Как принято, второй? Алло.
0: Я вас слышу, но я вам еще раз объясняю.
1: Поймите меня правильно, у меня груз испортится. Груз испортится, 10 тонн фекалий. Груз испортится. А почему меня нету в списках? Почему?
0: Я не знаю, что вы видите.
1: Ну и что будем, может, я причалюсь тогда ко второму?
0: Что ко второму?
1: Причалюсь, причалюсь.
0: Ну, как вы причалитесь, если у вас нет в графике?
1: Ну, постою, причалюсь там, посмотрим, может, впишут меня. Что смешного? А что мне делать?
0: Вы понимаете, куда вы можете звонить?
1: Ну как что? Куда? Диспетчеру порта куда? Куда? Я вам уже сколько раз звонил. Мы с вами работаем уже не первый год. Я же капитан судна. Вы здесь крейсер у меня.
0: Кто у вас агент?
1: А?
0: Агент, кто у вас?
1: О, Мегалюль Корпорейшн.
0: Агент, кто у вас здесь в объекте?
1: О, такая агент. О, Мегалюль Похчамп. Похчамп.
0: Вы понимаете, что такое судовой агент?
1: Ну, агент Смит. Кто это? Алло, да-да, плохо слышно.
0: Агент Смит? Да. Агент Смит?
1: Агент... 54-й смена. А как слышно?
0: Мегалюль?
1: Пухчамп. А что смешного, у меня кал пропадает, понимаете? Я стою в воде, блядь, у меня все здесь кал пропадает на перегрузе максимально.
0: Кал пропадает?
1: Пропадает фекалии из Китая везу, в Самару. Надо будет переправить вот людям, у меня люль.
0: В Самару, в Мегалюль?
1: Да, да.
0: Ага.
1: Атлантик, Ро-Ро, Атлантик, Ро-Ро, агент. Карибы, как барышит. Атлантик. Кал испаряется. На счету каждый кусочек кала. Одна минута минус 100 грамм. Поймите меня правильно. Мне тоже надо за что-то кушать, а быстрее причалиться ко второму. Не понял.
0: Вас снимает скрытая камера, что ли? Или что?
1: Я не понимаю вас. Вы скажите, пожалуйста, я пенсионер. Значит, ну, человек не молодой. Я уже не первый год плаваю. Что значит нельзя? Ага. Вы мне бы. Я должен быть здесь.
0: Так подождите, плавает, знаете кто? Мегалюль плавает.
1: Ну, да, вот плавает у меня уже. Поймите меня правильно. Плавает
0: Мегалюль.
1: Ну,
0: а капитан ходит в море, а Мегалюль плавает.
1: Ну, в бочке плавает у меня, стоит здесь. 10 бочек, цистерн целых. А?
0: Да.
1: Ну, и что ж делать с ним, когда его туда? Еще сейчас плавать будет у нас. Вот. Пока я иду, оно за меня плавает. Я могу еще забуриться в него. Да, могу забуриться винтами.
0: А, я вас понял. Хорошо. Замечательно.
1: Что будем делать, скажите мне, пожалуйста. Вас как зовут?
0: Меня? Агент, да. Смит.
1: Я вас понял. Корпорация Муа-Муа, Мегалюль, Пухчам приветствует вас. Капитан, да. Капитан, да. Данилкин.
0: Как корпорация какая? Пухчам?
1: Пухчам. А, капитан Андрей Данилкин.
0: Алло. Капитан Данилкин?
1: Да, Андрей Данилкин.
0: Так, и что?
1: Вот, привез 10 цистерн с фекалиями из Китая. Хочу разрешение встать к причалу номер 2 для выгрузки.
0: Ну, у вас нет такого разрешения.
1: Ну, я у вас его прошу.
0: Я вам его не даю.
1: Да что будем делать тогда?
0: Ждать?
1: Кого? Пока у меня фекалии весь выветрится.
0: Ну, получается так.
1: У меня отборный фекалий китайский, понимаете? Удобрение китайский, нормальный, чистый китайский фекалий.
0: У вас прям настоящий, что ли, китайский? У вас
1: прям китайский. Прям китайский отборный фекалий,
0: да. Это хороший фекалий, значит.
1: Конечно, хороший, пропадает, стоит. Поэтому разрешение мне для выгрузки на причалу номер 2. Сейчас буду выгружаться.
0: Ага. Выгружаться будете, да?
1: Да, да. Что делаем? Made in China. Ну хорошо, я вам сейчас перезвоню, сейчас я пойду посмотрю, как там обстоят дела с фекалиями.
0: Посоветуйтесь, да, посмотрите, да, давайте.
1: Да, да, да, вы пока наберите Пухчампу.
0: Пухчампу, хорошо, давайте.
1: Все, всего доброго, Мегалюль.
0: Давай, Мегалюль.
1: Мегалюль. Да какой таран, блин, ну какой, ребята, ну блин, шутки шутками, а вдруг там реально вещи серьезные, блин. Правильно, правильно. А?
2: Да.
1: Да, алло, здравствуйте.
2: А почему неизвестный номер, кто
1: Виктор
2: это?
1: Виктор Александрович, да, это вы?
2: Я.
1: Вечер добрый. Я прошу прощения, я вам с городского номера набрал. Это дедушка.
2: А я смотрю, неизвестный номер, думаю, кто это?
1: Да я понял, я прошу прощения, у меня мобильный тут свой сам не работает. Я по поводу вот Кобзева, вот дедушка его.
2: Чей дедушка?
1: Кобзева, дедушка.
2: А, Ага.
1: Вот, есть такой, да, ученик у вас?
2: Нету.
1: Как
2: он же после девятого ушел.
1: Куда ушел?
2: В смысле, куда ушел? Откуда я знаю? Он девятый класс закончил, аттестат забрал, ушел.
1: Ну, я понимаю, что он ушел, но понимаете, что время, оно пролетает незаметно, да, вот время, каждый год, я сам уже не молодой, я человек пожилой уже, так сказать, не первый год замужем, скажем так, да, вот, вот. Мне вот это, знаете, что мне не нравится, я вам скажу честно, Виктор, вот, то, что вы чипалахи отвешивали моему внуку, я вот это вот крайне, вот, вот он как остался вот это прибамбахнутым так после школы, так вот уи. Ходит все вот этот шалопай, кизара, кизара, вот это бандауна, и ходит вот это чучело.
2: Ну, во-первых, да. Я немножко недопонимаю, о чем вы говорите.
1: Да что там не понимаете? Ну, вот это методы воспитания моего, вот этого кобля, внука моего, чипалахами. Мне крайне, ну, не нравится вот это вот ваше.
2: У меня сейчас вот, такое ощущение, да. Что я разговариваю как раз с Кобзевым.
1: Кобзевым? Ну, к сожалению, это не так. Он бы хотел вам сказать, наверное, стесняется многое вам сказать, потому что он скромничает. А вот дедушки под пивасиком,
2: он все рассказал. Он не скромничал мне никогда в кабинете директора.
1: Ну, потому что...
2: Я вот сейчас такое... маме позвоню, спрошу, с каким я дедушкой разговариваю, хорошо?
1: Ну, позвони, вы, конечно, а зачем вам это надо? Ну, мама, она здесь, а что такое? Что вам нужно от мамы-то? Я дедушка, я пенсионер, понимаете?
2: Нет, не совсем понимаю. У меня, у ребенка этого нету, во-первых. Во-вторых,
1: как
2: если
1: нету?
2: Это на самом деле дедушка мне сейчас перезвонит с мобильного. Я вас буду ждать.
1: Я вас прекрасно понял. То есть вы не идете со мной на контакт, да? То есть вы вот еще вот так вот, да, самоёрничаете?
2: Да. Послушайте меня внимательно.
1: Я вас нет, прекрасно нет. Слушаю. А вы мне не грубите, вы мне в сыновья годитесь. Поймите меня правильно, я прошел эту жизнь уже от начала до конца.
2: Послушайте, пожалуйста. Во-первых, да. Я вас ни разу за все время обучения ребенка не видел, если вы на самом деле...
1: Как не видел? Я проходил к вам, это самое, проходил я.
2: Значит, не звоните мне с неизвестного номера. И позвоните,
1: что есть? Значит, что это у вас определяется так, что неизвестно? У меня-то все известно. Тут
2: нет,
1: номер,
2: у меня все нормально определяется.
1: Ну и что ж тогда? В чем вопрос? Вы мне скажите, что значит метод воспитания чипалах? Что это значит еще за метод такой, чипалах? Да?
2: О чем вы сейчас говорите? Подождите. А ребенок учился столько лет. Сколько времени прошло? Вы мне сейчас о чем-то говорите. Он приходит в школу. Нормально со мной разговаривает. Во-первых, никакие чипалахи ему никто не давал.
1: Ну а что это такое было, чипалахи? Вы мне хоть пенсионеру объясните русским языком. Что такое провести чипалах?
2: Чипалах это подзатыльник. Вы мне это слово сказали. Почему я вам объясняю?
1: Вот оно, да, значит. Я вас прекрасно думаю. Че он ходит постоянно, голову пригинает? А? Я вас понял.
2: А я не знаю, почему он у вас пригинается.
1: Я постоянно ходит кизару слушает рэп, вот этот рэп направление, хип-хоп, Марин Шерри, и пригинается постоянно, когда я рядом. Я понял.
2: Послушайте, я вас я прошу прощения, вы сейчас, спустя 9 лет обучения ребенка и выпуска его из школы, почему только сейчас решили позвонить мне? Пообщаться.
1: Да потому что это самое. Он когда вот окончил уже, да. Вот это
2: когда
1: учебное
2: ваш
1: заведение.
2: Ваш внук, благодаря которому меня знали все участковые в районе, куролесил, почему вы за это не думали?
1: А в смысле, как это знали? В смысле, он самый примерный ученик, он самый лучший в классе. Он самый лучший, у него успеваемость лучше всех была в классе. Отличник у меня, да, золотую медаль еще,
2: ага,
1: красный
2: диплом. Я понял вас. Хорошо, до свидания.
1: Да. Не понял. А ну-ка, объяснись немедленно. Алло. Я вас не слышу. Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну... сигарету. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа.

0: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это Александр, да?
0: Да, что?
1: Отец Жоры беспокоит вас. Да, алло.
0: Слушаю.
1: Понимаете, значит,
0: Слушаю вас.
1: вот, отец Жоры, меня зовут Антон Сергеевич, вот, по поводу 10 тысяч рублей за колонки, которые он вот выкинул с окна школы. Пойми меня правильно. Это, ну, крайне
0: Никого.
1: колонки за 10 тысяч рублей. Саш, ты что, придуриваешься или что? Когда колонки вернешь, либо 10 тысяч, а?
0: Какие колонки? Не понимаю, что
1: Что ты не понимаешь? Колонки, колонки,
0: вы.
1: которые ты выкинул с окна школы, сволочь. Где деньги?
0: Я ничего не видел.
1: Слышишь сюда, меня, внимательно, голодранец. 10 тысяч рублей отдал быстро за колонки. ЖБЛ, колонки верни, либо 10 тысяч рублей. Понял меня, скотина? За
0: Вы
1: 10...
0: ошиблись.
1: Я ошибся? Это Саша, правильно я попал? Где деньги, Жора? А? Скоты, бля. Какой Жора, бля, заебали эти бомжи, сука, с этими ботами, блядь. Срут в чате. Да, я,
2: Дед,
1: да.
2: позвони сюда и скажи, чтобы вернула цистерну с фекалиями. 8 909 3 727 1250. Зовут Ира.
1: Ирка, Ирочка, Ирочка, бля, да. Ирка, дырка, дыра, дыр, дыракул, бля.
2: Дед заебал
1: да.
2: церафлами училок от шкильников.
1: Ладно.
2: Где страшилки, блядь.
1: Ладно,
2: Пому
1: нет.
2: не играешь в пасмопобе, игра же пиздец, как бы зашла на стриме.
1: Так
2: Хули
1: я в нее
2: тупишь,
1: раз.
2: Старый.
1: Я ее прошел уже давно. На изи, раз и всех. Да. Так, позвони рыжей пизде Ангелине. Скажи, что видел, как в клубе Лагуне шалавствует. Ха-ха-ха-ха, блядь. Да. А кто?

0: Вызываемого абонента занят. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете оставить сообщение после сигнала.
1: Слышишь ты, курица, я недоволен тем, что у нас было. После нашей с тобой сексуальной встречи у меня писюн болит. Я обратился к сексологу, у меня писюн, ну... Короче, ты шлюха, блядь, я требую деньги. Где деньги, зая? Где деньги? У меня хуй болит. У меня пепеломы образовались, блядь, после нашей встречи. Скотина, блядь. Задрала ты, блядь. Пизду хоть иногда будет, хуй
2: Извините,
1: воняет.
2: Извините, длительность сообщения достигла максимальной величины.
1: Блядь. Да-да-да-да-да-да.
3: Для информации по другим услугам и тарифам, нажмите 9. Или оставайтесь на линии для соединения со специалистом.
1: Блядь, как будто не туда звоню.
4: Акада Телеком, Иван, здравствуйте, слушаю вас.
1: Да, здравствуйте. Значит, по поводу интернета, да, вот у меня уже который день нестабильно работает все это дело. Как можно решить вопрос?
4: Скажите, пожалуйста, у вас договор на физическое лицо или на организацию оформлен?
1: У нас лицо физическое.
4: Ага, а у вас частное подключение или... Частное подключение, да?
1: Да.
4: Это тогда вам с техподдержкой нужно сейчас соединить у вас. Пожалуйста, ожидайте.
1: Спасибо.
3: Компания «Укомкор». Торговая марка «Акада Телеком». Обращаем ваше внимание, что в целях улучшения качества обслуживания все разговоры записываются.
1: Ну, я понял.
3: Для получения технической поддержки нажмите 1. Для соединения со специалистом финансовой службы нажмите 2. Или дождитесь ответа оператора.
1: 100% поддержка.
5: «Акада Телеком», здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Это проблемы с интернетом, уже который день, да, нестабильно работает. Хотел бы узнать, что за проблемы, как можно уладить, чтобы связь нормально функционировала. Интернет-связь.
5: Да. Скажите номер договора и
1: так, смотрите, у нас физическое лицо, да. Дело в том, что сейчас номера сложно сказать. Я вот могу вам по адресу сказать, фамилию, да, вот как там.
5: А где проживаете?
1: Москва, Чертановская, 43, корпус 1, 27-я квартира у меня.
5: Это квартира у вас, правильно?
1: Да, квартирный дом. Да, да.
5: Вам необходимо по другому номеру обращаться, запишите номер.
1: Ёб твою мать, блядь. Как по-другому?
5: 8-499.
1: Ёбаный крот, блядь. Чё за хуйня, Саш? А?
5: Запишите номер.
1: Нет, я по-вашему сейчас что делаю? Диктуйте.
5: 8-499-940.
1: Ёбаный рот, блядь.
5: 4-0.
1: Ебаться в говно, блядь. Чё за хуета, блядь? Я вам который раз, блядь, звоню нахуй, а вы меня постоянно какие-то номера диктуете. Что это такое?
5: Это «Акада Телеком» для физических лиц.
1: Ну а я кто, по-вашему?
5: Мы только с юридическими лицами работаем.
1: Ебаться в говно, блядь. Как зовут вас?
5: Андрей.
1: Ну, боже, блядь. Фу, блядь. Так личка вот, да, погоняла там на работе. Андрюшка, блядь.
5: У вас какие-то вопросы еще остались?
1: Ёбаный твой рот, блядь. Почему интернет так плохо работает? Скажи, пожалуйста.
5: Я вам не подскажу, вы можете узнать по тому номеру телефона.
1: Ебаться в говно собачье, блядь. Хуй мне в носорога, ебать. Я ебал женский сыр, блядь. Ебаться в череп, нахуй. А как зовут вас-то?
5: Андрей.
1: Это мне вообще не важно. Просто извинитесь за то, что не оказали помощи. Ёбаный народ, блядь.
5: Еще какие-либо вопросы?
1: Ебаться в говно, блядь. Якого хуя в мене нема цього «Авокадо Телекома»? Чего связь такая сегодня, блядь? Ёб твою налево, блядь. Что за хуйня? Да.
6: Меня Александр зовут, слушаю вас.
1: Да, вечер добрый. Значит, вот это ж техподдержка, да?
6: Не, это отдел продаж. Вам техподдержка нужна?
1: Да.
6: Номер договора подскажите или адрес ваш?
1: Чертановская у меня.
6: Дом?
1: 43-й, корпус 1.
6: Квартира?
1: 27.
6: Сейчас открою, минуту. На кого оформлен договор?
1: Князева.
6: Так, ну техподдержка вам, у вас интернет, либо телевидение, что
1: интернет,
6: не работает?
1: Интернет.
6: Понятно. Сейчас минуту переведу. Да, если спасибо. Хотите, по тарифам с телевидением цифровым расскажем. Могло быть интересно?
1: Да пока нет. Вы мне скажите просто вот, что у меня с интернетом, а там дальше уже решим, тоже проконсультируемся.
6: Сейчас свяжу вас с техподдержкой,
1: да,
6: минуту.
1: Спасибо.
6: До свидания.
1: До свидания.
7: Уважаемые клиенты, с учетом роста количества обращений, время ожидания ответа может увеличиться. Просим вас немного подождать, мы обязательно ответим на ваш вопрос. Вы также можете направить свое обращение в онлайн-чат на сайте akada.ru или в мобильном приложении личного кабинета.
8: К сожалению, все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Расчетное время ожидания составляет 2-3 минуты.

0: ко мне, блядь, ждать. Пенсионер. Сколько пенсионер должен ждать, блядь? Сколько? Мне осталось 2 часа до закрытия танков. Сколько мне, блядь, ждать без интернета? А? Авокадо, блядь.
1: Дед, позвони парнишке.

0: Техническая поддержка, Антон, здравствуйте.
1: Здравствуй, Антон. Вечер добрый. Можно узнать, что там у нас сегодня с интернетом?
0: Номер, я понял вас, номер вашего договора, либо адрес назовите, пожалуйста, будьте добры.
1: Чертановская, 43.
0: Да?
1: Корпус 1, 27-я квартира.
0: На кого договор оформлен, подскажите, пожалуйста, будьте
1: Да
0: добры.
1: так, договор на супругу Князева. Князева Яна, супруга.
0: Благодарю вас за предоставленную информацию. На линии минуту ожидайте, пожалуйста,
1: Да,
0: проверю ваше подключение.
1: спасибо.

0: О боже, какая музыка, дрожь по моей коже, как будто бы в меня вошел чей-то член. Это так прекрасно, мне даже не лень пососать этому парнишке, который вставил у меня член. Это так мило и красиво смотреть на тебя и смотреть на звезды. Когда ты меня ебешь, мое тело в дрожь, я так хочу тебя, мой медвежонок.
1: Угрюм с ожиданием, на связи, линия в норме. Подскажите, пожалуйста, на каком устройстве или устройствах наблюдается проблема с работой интернета?
2: У меня FireWire, вот беспроводной интернет, то есть, ну, по воздуху связь без провода.
1: Wi-Fi.
2: FireWire.
1: И на каком устройстве... Wi-Fi, я понял.
2: Да, FireWire.
1: На каком устройстве наблюдается проблема? Телефон, планшет, компьютер, на чем?
2: Компьютер, у меня здесь игры в этом самом, я играю, у меня клан лидера, клан у меня в танках, у меня вот все, эта связь как будто, знаете, пропадает рывками, раз, в бой вхожу, у меня танк, раз, не успеваю сосредоточить команду, я клан лидер, у меня раз, зависает, и потом танк горит, блин.
1: Я понял вас. Секундочку.
2: Да.
1: Ну, желательно, конечно, кабелем подключиться, если есть такая возможность.
2: Не
1: по Wi-Fi. Сейчас он канал Wi-Fi.
2: FireWire.
1: Я понял вас. Канал. Сейчас проверьте, пожалуйста. Я поменял настройки.
2: Да какие настройки? Это скорость у меня хоть какая
1: я
2: стоит.
1: Настройки... Ну, скорость есть по тарифу и скорость есть реальная.
2: У меня какая?
1: По реальной вы можете... По тарифу 40 мегабит входящая скорость, 4 исходящая.
2: Да? А что такая маленькая у меня?
1: Я не могу ответить на этот вопрос.
2: Вы можете, что? Принципе, а вы в ваших силах это сейчас быстро мне скорость сделать?
1: Я могу перевести на коллег, вам, соответственно, тариф могут поменять, но скорость меняется только лишь с 1 числа каждого месяца. Даже если вы сейчас измените, она не изменится.
2: Ну, ясненько. Так а что там по скидкам вообще? Я слышал от вашей компании, да, вот Авокадо, что сделают для пенсионеров скидки на полцены по тарификации расценки. Я бы хотел бы получить преимущество.
1: Поэтому, я понял вас. По этому вопросу могу вас перевести, вас проконсультируют.
2: А вас хоть как зовут, чтобы запомнить такого человека хорошего?
1: Меня зовут Антон.
2: Да это, я на самом деле пошутил, мне абсолютно это не важно. Меня Сережа зовут. Я муж князя Яны. А вот, ну, а вы скажите вообще, как часто у вас вот наблюдаются перебои в связи? Потому что последний месяц я крайне недоволен, сказать честно.
1: Но мы такой статистикой не располагаем, не могу вам ответить на этот вопрос.
2: Ну а какая вообще у вас есть защита от нападения, то есть DDoS-атака?
1: Ну вы можете антивирус поставить.
2: Касперский?
1: Ну в частности.
2: Лицензия?
1: Ну есть антивирус по подписке, можете установить.
2: Ну чтобы DDoS не трогал, да?
1: Но я не могу вам сейчас точно подсказать именно по поводу DDoS-защиты. В принципе, можете изучить вопрос, то есть какие средства есть от DDoS-атак.
2: Ясно. Я куплю себе антивирус, и никакой DDoS не пробьется. Это вы прекрасно сказали. Я человек серьезный, пожилой, правда, немножко уже преклонного возраста. Недавно похоронил собаку свою от того, что она у нее, ну, уже 10 лет прожила, да, и все вот это... В кишечке запрели, срать начало сильно, и у нее кишка лопнула. Ну ничего страшного.
1: Я понял.
2: Таблетка есть у вас?
1: Вас перевести, соответственно, по вопросу консультации насчет ссылок и прочего.
2: Подожди, Сереж. Сережа, да, вас зовут?
1: Меня Антон зовут.
2: Да, это я опять пошутил. Мне не важно, я ВДВшник. Значит, по поводу таблетки. У меня есть этот... Защита ваш интернет у меня как вставляется, ну, я вот начинаю подключаться, да, к вашему интернету, у меня пишет, нужно активировать Windows. Есть у вас что-то, вводить надо, данные, что-то просит активацию?
1: Ну, то, что касается, соответственно, работы вашей операционной системы, только вы из платного мастера могу вам предложить, соответственно, приедет специалист проверит.
2: А, ну, вот я понял. Так, специалист, в смысле, от вашей компании мне там пыль прочистит, да, все это дело.

0: Сейчас канал Wi-Fi поменял, а желательно, конечно же, подключиться
1: Что вы
0: кабелем, а не по
1: сделали?
0: Wi-Fi. Если
1: Что
0: вам
1: вы
0: важно.
1: сейчас сделали мне?
0: Канал Wi-Fi изменил. Помехи у вас от чужих Wi-Fi сетей присутствуют.
1: А, вы что, его поменяли прям?
0: Канал Wi-Fi изменил, да.
1: Нихуя себе. Ну, я понял. Значит, сейчас у меня должно вообще... У меня просто соседи могут, да, пользоваться интернетом.
0: Если они знают пароль от вашей Wi-Fi сети, это возможно.
1: У меня им там пароль от 1 до 9. Ну, чтобы никто не догадался. Ну, я понял. Слушайте, так а вот это, если вы... А сколько у вас вообще максимальный тариф интернет? Скорость какая можно
0: По поводу
1: поставить?
0: тарифов могу вас перевести, вас проконсультируют.
1: А что? Я понимаю, это мне консультация неотменно надо. А по поводу вот человека, вашего домушника, можно пригласить?
0: А для чего требуется выезд мастера?
1: Ну как для чего? Чтобы пыль прочистить, у меня зависает игра, виснет. Танки. И это, активация нужна.
0: Я вас понял. Выезд мастера, соответственно,
1: Сколько стоит?
0: 500 рублей выезд диагностика, окончательная стоимость работ на месте определяется. Оплата производится пополнением баланса вашего лицевого счета в течение 3 дней с момента выполнения работ. Если готовы, можем оформить заявку.
1: Смысл на домушника, что ли?
0: Но на мастера, который, соответственно, к вам приедет и займется вашим
1: Привет,
0: компьютером.
1: дед. Ну, я
0: Позвони
1: понял.
0: подружке
1: А,
0: Анастасии,
1: ну,
0: за которой я
1: видеокарты у
0: бегал
1: него
0: год,
1: есть новые?
0: а она меня динамила. Сделай, как умеешь. Плюс Ну,
1: 79.
0: к вам приедет специалист, но именно оборудованием не могу вам подсказать, торгуют данные специалисты или
1: Не,
0: нет.
1: просто
0: Имеется в виду,
1: мне...
0: имеет у них это оборудование или нет.
1: Я просто еще не знаю, вы вот в этом деле компетентен. У меня просто Амига стоит, такая Амига, браузер, Амига. И вот счет у меня там этот сайт 1xvideos.com тормозит видео, проплеер не воспроизводит, YouTube работает, а именно порно. Да.
0: По этому вопросу я вас не могу проконсультировать, у меня мои компетенции.
1: Ну, я понял,
0: Можете
1: вы
0: подъехать к
1: человек
0: специалисту
1: серьезный,
0: вместе
1: вы
0: посмотреть.
1: как бы специалист узкого профиля. Я вас понял, вас Сергей зовут, да?
0: Чем-то могу еще вам помочь? Подскажите, пожалуйста.
1: Да не, блин, я просто хочу, чтобы вы меня ж перевели на нужных людей, а не вот это вот шантропа здесь.
0: Хорошо,
1: Авокадо,
0: тогда я
1: да?
0: могу вас сейчас перевести.
1: Я понял, куда?
0: Наша компания называется Акада.
1: Как?
0: По поводу тарифов вас интересовала
1: Ну,
0: информация.
1: я
0: Компания
1: вам,
0: Акада.
1: а я вам что? Авокадо, я авокадо, а какая разница? Что?
0: Я понял вас. Какие-то есть у вас еще дополнительные вопросы? Подскажите, пожалуйста.
1: Да, у меня есть вопрос по поводу удлинения скоростной передачи. Хотелось бы, чтобы у меня на всю квартиру был интернет, а не только возле компьютера.
0: Я понял вас. Но, как вариант, можно Wi-Fi репитер установить.
1: Кого?
0: Либо Wi-Fi репитер, либо межсистема.
1: Хорошо, что такое вот этот пипитер?
0: Усиливает Wi-Fi сигнал.
1: Мне каким образом нужно это сейчас сделать? Пенсионеру.
0: Но сейчас вы это не сделаете, требуется дополнительное оборудование.
1: А почему вы и я должен сейчас вот это вот выяснять вопрос, когда я не являюсь тем, кто его может установить? То есть вы по факту своему, со своей работой
0: Может
1: где?
0: приехать наш специалист
1: Да может ли?
0: установить, но эта услуга платная, и оборудование тоже стоит денег.
1: Я понял. А сколько это стоит? Не подскажет домушник, чтобы приехал?
0: Секундочку.
1: Я просто видеокарту сниму заранее.
0: Вас интересует усиление сигнала Wi-Fi?
1: Да.
0: На линии, подождите, пожалуйста, минуту.
1: Да. Радость, блин. Так вот с пенсионерами, блин. Да. Яха, бля!
2: О боже мой, как же классно, когда в меня входит хуй твой. О боже, ты такой красивый медвежонок, у тебя такой большой писюн и яички тоже. Я так хочу тебя обнять, и чтобы ты меня выебал, мне так нравится с тобой ебаться. Ты такой классный, что хочу с тобой сосаться и ебаться, ты такой красивый, ты мой мишка. Ты такой красивый, мой малыш, мой медвежонок, я так люблю тебя, зая.
1: Иди ко мне, мой малыш, я тебя выебу, когда ты спишь. Иди ко мне, ты мой малыш, я тебя выебу, когда ты тихо спишь.
2: Да еби меня тогда, когда ты хочешь, даже я знаю, что ты...
0: Смотрю, зарыдание еще на линии. Подождите, пожалуйста.
1: Да.

0: люблю, когда мой хуй в тебе, а твой во мне. О боже, мы с тобой как будто на луне. Мы с тобой изведали вселенную. Ты выебал меня, малыш. Алло.
1: Благодарю вас за ожидание. Соответственно, оборудование в данный момент отсутствует.
2: Как отсутствует?
1: Ну вот, соответственно, может,
2: стоять. У меня отсутствует.
1: Приобрести. Нет, имеется в виду оборудование для усиления Wi-Fi сигнала. У нас оно отсутствует в данный момент.
2: А как может, мне вообще завладеть этим оборудованием? Где я могу его приобрести?
1: Ну, можете через сеть интернет найти.
2: Кого? Какую сеть?
1: Через сеть интернет можете найти в розничной продаже, как вариант.
2: А, то есть в магазине, да, поискать? Как сказать, называется?
1: Да,
2: как?
1: Такое. А? Wi-Fi репитер, либо межсистема.
2: Какая система? У меня FireWire нужен, чтобы связь была усилена. Я вам не про кабель какой-то.
1: Я понял вас. Я вам озвучил оборудование, которое вам требуется, тип оборудования.
2: FireWire, да.
1: Вам нужен Wi-Fi репитер.
2: Ну, FireWire репитер, чтобы репетировать. Ну, как это? Я просто пенсионер, мне 72 года, поэтому вы меня простите за такие вопросы. Я не знаю, ну, целенаправленно нету такого интереса вам говорить интернет. То есть я хочу довести до вас, Светлана. Ой, как вас зовут, забыл. Неважно, в общем. Я хочу, чтобы вы, как профессионал узкого профиля своего конкретного, мне, как абоненту, предоставили помощь немедленно.
1: Я понял вас. Опять же, то, что касается усиления Wi-Fi сигнала, я вам озвучил. Если у вас какие-то есть дополнительные вопросы, могу вам помочь. Если же нет, тогда я с вами прощаюсь.
2: Почему вы все время об меня хотите, ну, попрощаться? Мне нужна
1: пушка.
2: Пушка
1: наш с вами разговор ходит по кругу.
2: FireWire пушка.
1: Наш с вами разговор ходит по кругу. Вы задаете примерно одни и те же вопросы.
2: Ну, не примерно, но в целом. Просто я пенсионер, вы должны это понимать, осознавать, с кем вы имеете честь. FireWire пушка. Где ее взять?
1: Мне не знакомо такое оборудование. Я не могу
2: это
1: сказать.
2: Пушка, которая связь раздает на большое расстояние.
1: Я вас понял. Если у вас каких-то других вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь.
2: И вы мне обещали, что
1: всего
2: сделать?
1: Доброго.
2: Перевести куда?
1: Я сейчас могу перевести для консультации по тарифам.
2: Я вас не понимаю. Вы издеваетесь, ну ли? Вы можете мне сделать нормальный интернет? Чтобы у меня связь стабильная была везде, блин, по всему дому. Господи, у вас вообще там души
1: я озвучил...
2: нет в этом авокадо ебучем, блядь. Помоги мне, Сережа.
1: Я сказал так корректно. В противном случае я завершу разговор.
2: Переведите меня немедленно на другие структуры, которые мне окажут непосильную помощь.
1: Соединение с каким специалистом вам требуется?
2: По поводу увеличения скорости.
1: По поводу тарифов вас переведу, вас проконсультирую.
2: Быстрее, я с вами прощаюсь,
1: всего доброго, до свидания.
2: Всего хорошего.
0: Пидорас такой дурной, блядь.
2: Тихо.
3: Акадо Целиком, меня зовут Лена. Здравствуйте, чем могу вам помочь?
0: Здравствуйте, извините за беспокойство, у меня дед играет в танки, у него почему-то интернет слабый.
3: Адрес или договор назовите, пожалуйста.
0: Иди сюда, подойди сюда, тут тебе какая-то тетя хочет.
2: Чё знать? Алло, алло, да, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, компания Акадо, номер договора или ваш адрес, назовите, пожалуйста.
2: Что, танки, вот сидел в танке, играл, что-то танк у меня тормозит. Чё делать будем? Ну, интернет плохой.
3: Я вас поняла, для того, чтобы пройти информацию, уточните, пожалуйста, данные вашего договора, номер или адрес.
2: Чертановская, 43 у нас, корпус 1. 27-я квартира.
3: На кого оформлен?
2: Князева, Яночка, жена моя, царство небесное.
3: Яна, отчество уточните, пожалуйста.
2: Князева Яна.
3: Отчество.
2: Да, ну тем не менее, ясно. Алло, что-то связь пропадает сразу.
3: Я вас по этому вопросу, но по скорости интернета.
2: Да, да, что, не, мне по низку, мне чтобы, да, скорость больше, у меня там 4 отдача, да, прием там 40 повыше, побольше было.
3: А? Ну, чтобы скорость увеличить, для этого нужно будет менять тариф. У вас сейчас по тарифу скорость 40 на 4,
2: но...
3: если отдача, то максимально можно подключить тариф со скоростью 150 на 15 мегабит в секунду. 15 мегабит максимально будет отдача.
2: Я вас понял. Сейчас я, вы меня простите, я пенсионер. Сейчас я внуку дам, он сейчас все расскажет. Сынок, зайчик, иди сюда. Тут тетя серьезная, я не понимаю.
4: Подожди, чего тебе надо, старый долбоеб?
2: Иди сюда, поговори.
4: Малек, приветик.
3: А, здравствуйте. Ну, по вопросу хотели изменить скорость тарифа. Тариф сейчас подключен минимальная скорость, это 40 на 4 мегабита в секунду. Чтобы увеличить скорость, изменить тариф максимум можно подключить со скоростью 150 на прием, 15 на отдачу.
4: О боже мой, я не понял, у меня пися стоит, я не знаю. На, блин, общайся, я не понимаю ничего.
2: Давай. Налет, да, извините, что-то нет,
3: ну,
2: сам.
3: Ну, чтобы увеличить скорость по вашему тарифу, нужно менять тариф.
2: Ну, а в чем
3: можно
2: проблема?
3: Можно подключить тариф со скоростью... Я вам говорю, что какой тариф можно подключить. Есть тариф со скоростью 150?
2: Я понял, ясно, тариф, да, менять надо.
3: Ну, если да, текущая скорость недостаточно,
4: боже мой,
3: нужно менять
4: тариф.
3: Это,
4: расскажи, что у меня все, я еще никак не могу связь со спутником настроить. Передачу данных по GPRS и к порт. Вот эту тему нужно решить. Потому что я же не понимаю тоже, почему скорости нет по инкрасному туда порту. GPRS-система не работает у меня полностью.
2: А я что скажу? Я не знаю, как объявить.
3: Не,
2: расскажи я тете.
3: Работать интернет или вы хотели поменять тариф?
2: Да, я хочу, чтобы мне скорость больше была. Как называется?
4: Передача данных через порт и GPRS, скажи ей. Она все поймет.
2: Передача данных, чтобы скорость была.
3: Ну, чтобы передать скорость, вы хотели ваш тариф. У вас сейчас скорость 40 на 4 мегабит в секунду. Вам ее недостаточно?
2: Да, нет, мне надо больше, чтобы вот это вообще не...
3: Ну, для этого нужно поменять тариф. Можно подключить тариф со скоростью 150 на 15 мегабит в секунду, но тариф будет действовать с нового месяца, 1 октября.
2: Ну, а сколько стоить будет это?
3: Ну, если максимально это 150 на 15 мегабит, ежемесячная оплата у вас по договору составит, сейчас я посмотрю.
2: Посмотрите, пожалуйста, я пенсионер, мне эти вещи сразу смотрите. Иди подойди, я не понимаю там тарифы как.
3: Ну, у вас сейчас 500 рублей, если увеличить, то будет ежемесячная оплата 559 рублей.
4: Боже мой, объясни, что у тебя связи нет. Ты хочешь в танк играть, у тебя нет этой передачи. Ты ИК-порт делаешь, ты GPRS пытаешься сделать. Но связи со спутником не имеешь. Объясни тете, дедушка.
2: Да, надо. Сколько стоит? 550?
3: Если подключаете 150 на 15 мегабит, будет ежемесячная оплата 559 рублей.
2: 559, да?
3: Да, 559. Обратный канал будет 15 мегабит.
2: А что так мало? У меня, у Сережи, у соседа, у него, извините, и 100 туда, и 100 обратно.
3: Какой у него тариф, какая компания. Я вам говорю, тариф, который можно
2: вот
3: подключить
2: это
3: от нашей сети.
2: У ваша авокадо, у него только связь есть, ну, 100 мегабит. Есть такая?
3: У него 100 обратный канал быть не может, если в вашем доме. Здесь ограничение, здесь обратный канал будет меньше, чем прямой.
2: А, вот это максимально, да, вы мне сейчас озвучили?
3: Но если обратный, да, это максимально, то есть будет 150 на прием, 15 на отдачу, обратный канал 15 мегабит.
2: Там сказать 150 туда, а обратно там 15 биобит.
4: Да нахуй ну надо, давай лучше сейчас к соседям по FireWire запитаю и будем бесплатно на халяву интернет пользоваться. Там тоже 15 и обратно есть. Так что зачем платить, когда можно сэкономить? Я экономлю на
3: всё. Скажите,
4: всем.
3: Пожалуйста, вы будете менять тариф?
2: Это как, нужно ехать в офис, да?
3: Нет, по телефону можно изменить тариф. Тариф меняется снова вместе. Если будете менять, нужно будет до 1 октября подать заявку, либо в личном кабинете, либо также по телефону.
2: Нет, так я понимаю. А что ж это, сколько цена, диапазон, ну, разницы будет. Сколько сэкономлю, сколько потрачу. Вы мне суммы называете, а не вот эти ваши.
3: Ну, я вам сумму назвала. Ну... Стоимость будет в месяц 159 рублей.
2: Сколько? Нет, а у меня 500? Сколько сейчас?
3: Сейчас у вас 500 рублей ровно.
2: А будет?
3: 559.
4: Нихуя себе, там она тебе сколько говорит, ты не ведись, если больше 50 рублей, то ну его нахуй, лучше пиво купишь.
2: Я
3: скажите,
2: согласен.
3: Пожалуйста, вы будете менять тариф или вам требуется время подумать?
2: А как, вы можете, ну нет, сейчас я вам точно скажу, вы меня не тяните, вы, пожалуйста, извините меня, если что, я неправильно озвучиваю, я пенсионер. Поймите меня правильно, Светлана. Светлана, да?
3: Елена.
2: Эй. Я понял. Сейчас, Света, сейчас, значит, 59 рублей, да, плюсом.
3: Ну, разница будет между вашим и новым, да, 59 рублей.
2: Ты что делаешь? Что ты делаешь?
4: Я дрочу писю на эту тетю.
2: Ты что, больной, что ли? Извините, да. Так, значит, интернет 59 рублей. Я понял, блин, да. Я нет, вы знаете, я человек пожилой. Я копейка у нас, как бы, в Украине есть пословица. Копейка гривню бороже. Поэтому арсенал Мицне, оно куда лучше будет и приятнее, чем скорость. Правильно? Правильно, внучок?
4: Конечно, правильно. Давай еще через экпорт подключимся и будем так сильно играть в игру, что любая...
3: Тариф, это... если оставляем текущий, менять не будете. Я правильно вас понимаю?
2: У меня пенсия маленькая. Может, есть какие-то скидки для меня, для ВДВшника?
3: Ну, по вопросу тарифа нет, льготы и скидок нет. Он оплачивается полная стоимость тарифа.
4: Я долбоеб, у меня хуй большой.
2: Что ты орешь? Тут
3: я
2: не...
3: Извините,
2: пожалуйста, Светлана, это не я, это внучок, он у меня по тагу. У меня болезнь Паркинсона, он додик.
4: Кто я додик? Это не значит, что если ты взрослее, значит ты круче. Я тоже крутой, между прочим, понял? Я боксер.
3: Скажите, пожалуйста, тариф оставляем текущий?
2: Да.
3: А как дополнительно я... какие-то вопросы?
2: Мне нужна скорость, чтобы меня вот перевели на вас, сказали, вы уполномоченная по переводам скорости. То есть конкретика, связь интернета должна быть.
3: Ну, для того, чтобы у вас была больше скорости, чем у вас сейчас, нужно менять тариф.
2: А я при чем?
3: Я вам информацию по тарифу сказала. Сказали, что для вас это не подходит. Других вариантов увеличения скорости нет. Чтобы увеличить скорость, нужно менять тариф. Он у вас
4: боже мой, дедушка! Боже мой, ты кого слушаешь? Это же тебя пытаются обмануть, пенсионера. Не ведись. Это же все обман. Вокруг одна ложь и провокация.
3: Скажите, пожалуйста, тариф съем или оставляем текущий?
2: Оставляем тариф, но скажите, как сделать скорость более стабильно, чтобы по всему периметру, где я нахожусь, была одинаковая скорость.
3: Ну, по этому вопросу я сейчас звонок сегодня оставляюсь на линии.
2: Да.
5: Уважаемые клиенты, с учетом роста количества обращений, время ожидания ответа может увеличиться. Просим вас немного подождать, мы обязательно ответим на ваш вопрос. Вы также можете направить свое обращение в онлайн-чат на сайте akada.ru или в мобильном приложении личного кабинета.
6: К сожалению, все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Расчетное время ожидания составляет 2-3 минуты.

0: ¡La cámara!
1: Hija.
0: ¡La cámara! Rotenbaum, bro.

0: боже, что у меня аж дрожь по коже, о боже.
1: Ты что, деп, ебать? Что ты тут разорванил, тварь, блядь? Бьяха, бля! Бьяха-ха, бля!

Я хабаля! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да

0: службы технической поддержки. Меня зовут Андрей, здравствуйте.
1: Да, да, здравствуйте. Так, я, значит, сейчас к вам попал, меня перевели, да, по поводу интернета. Значит, конкретику преподнесу сразу, Светлана. Светлана, да, вы сказали, вас зовут?
0: Андрей.
1: А, ясно. Ну, это мне не важно столь уж, да. Не принципиально. Можете просто молчать, когда я... называю ваше
0: хорошо.
1: Имя. Так, значит, я пенсионер, сразу расставим приоритеты, да. Я пенсионер, чтобы вы имели общее, ну, понятие всего. Я пенсионер, мне уже, извините меня, немало лет. Значит, как мне сделать связь интернета по всему помещению одинаковой?
0: Вы имеете уровень сигнала?
1: Я имею в виду к стабильности передачи данных и конкретно у меня в помещении. То есть я хочу фаервар, пушку поставить, чтобы связь конкретно доходила туда, куда мне надо.
0: Ну, то есть, чтобы был устойчивый уровень сигнала по всей квартире, да?
1: Абсолютно точно. Ну, вот здесь... вы правильно сказали. Вы молодец в этом плане. Вы молодец. Согласитесь, что вы правильно сказали.
0: Спасибо. Конечно. Вот сейчас одну минуту буквально...
1: Да.
0: Вы можете подсказать мне договор или адрес подключения?
1: В смысле? Я же только что общался уже, сколько раз называл-то.
0: А просто мне нужно понять, мне, к сожалению, не отобразилось.
1: Да, ну, пожалуйста. Чертановская, да. 43.
0: Угу.
1: Корпус 1, 27-я квартира.
0: Ага. Да, все вижу. Как Князева. Могу к вам обращаться?
1: На Князева Яна. Жена моя, царство небесное.
0: Угу.
1: Откинулась, вагиноз случился у нее. Вагиноз, это, знаете, старческая уже ерунда это. Царство, пусть земля и будет пухом, правильно?
0: Так, сейчас, одну минуту,
1: ничего
0: пожалуйста.
1: Страшного.
0: Ну, смотрите, какие здесь варианты. Здесь, чтобы, если у вас не хватает сейчас зоны покрытия этого роутера,
1: да.
0: То если только дополнительное оборудование устанавливать, то есть
1: ну,
0: вы
1: я
0: можете
1: понимаю.
0: Приобрести,
1: вы
0: допустим...
1: Вы мне скажите просто, я пенсионер, мне что конкретно? Я сейчас сижу, записываю. Что мне конкретно? Как называется приемник этот?
0: Либо Wi-Fi роутер называется.
1: FireWire, как?
0: Wi-Fi роутер.
1: Сейчас, одну секунду. Внука, иди сюда, тут какой-то FireWire бы... FireWire бы. Иди сюда. Я пернул.
2: Что там такое у тебя? Что ты хочешь от меня? Я пернул. Извини, пожалуйста.
1: Слышишь, там мне тут интернет же, что дядя делает. Это дарить какой-то нужен. Ты сади пообщайся, то я не соображаю. FireWire бы.
2: Алло, привет, мужчина.
0: Здравствуйте. Вот ваш, не знаю, дедушка, да, или...
2: Это
0: отец,
2: мой дедушка, да. Он ВДВшник. Сейчас, пожалуйста, не надо слова лишние.
0: Просит уточнить, какое требуется оборудование для того, чтобы увеличить зону покрытия вашей квартиры.
2: Мне нужно, чтобы вот это вот... Нужно... Я такую хочу, чтобы у меня здесь... Я в подъезде был, когда пиво пил, чтобы меня туда связь добивала, чтобы я никакой интернет другой не брал. Я хочу, чтобы у меня дед пока старый, еще пока он понимает, что делает, чтобы он сделал мне максимальный интернет, он помрет скоро, а мне интернет нужен, понятно? И чтобы проплатили деньги, прям карту чтобы вы карту его привязали банковскую, чтобы он оплатил на 10 лет вперед весь интернет, все деньги у него спешите. Он скоро умрет, а я буду довольствоваться интернетом. Понятно? Я хочу, чтобы у меня был стабильный везде интернет. Сделайте быстро так. Приедь и сделай. Сережа.
0: Ну, давайте просто прерву разговор, просто разговаривать некорректно.
2: Дед, иди сюда.
0: Еще какие-то вопросы, может, ко мне остались?
1: Алло, да, я прошу прощения. Извините.
0: Да, вот смотрите. В общем, вам нужно либо Wi-Fi роутер дополнительно, либо Wi-Fi репитер.
1: Ну, а где мне взять, как это все?
0: Это в тех магазинах, где продаются такие устройства. То есть, ну вот, в магазинах сотовой связи, например, там продаются вот эти роутеры.
1: Я понял. Ну, а скажите, сколько это мне будет стоить? И есть ли какой-то у вас специалист, который непосредственно мог приехать бы и все мне установить?
0: Ну, то есть, смотрите, вам приобрести нужно будет самостоятельно.
2: Да не слушай ты его, он тебя обманывает, дед. Не слушай, этот козел обманывает, он обманщик, блин. Не слушай, помнишь, как ты тогда общался, а у тебя быстрый займ? И ты целый год, блядь, 5000 ему хуй, долбоёб.
1: Иди все нахер, блин. Извините, пожалуйста, еще раз, прошу прощения.
0: Еда. Да, то есть можете приобрести, соответственно, в магазинах, где эти роутеры продаются. А с нашей стороны, да, может приехать мастер, но это будет платно. А вы, специалист, составите 500 сколько? Рублей плюс настройка. Ну, к сожалению, не сориентирую точно по цене. В принципе, там, если вы можете, вы можете сами проводами
2: их просто соединить. Я хочу пиццы! Закажи мне пиццы, хватит, блядь, телефоном пользоваться! Я пиццы, блядь, хочу где-то хуйню слушать, блядь!
1: Тихо.
2: Тихо, блядь! Да.
0: Может, перезвоните нам?
2: Животное, блядь! Не мечами, тварь, общаться с дядькой! Мразь, блядь!
0: Алло, вы.
2: Меня, пожалуйста,
0: может быть, вы нам перезвоните все-таки? Алло. К сожалению, вынужден прервать нашу беседу.
1: Никакой, блядь, алло, вы. Нету уважения к пенсионерам, блядь. Сволочь, блядь! Алло.
0: Алло, алло.
1: Извините.
0: Да. Так вот, я понял. Смотрите, то есть Wi-Fi роутер либо Wi-Fi репитер. В принципе, Wi-Fi роутер можно подключить по кабелю, там никакие настройки не требуются. А. Вот мастер здесь даже не нужен.
1: Сколько денег? Вот, если что, нам... сумму.
0: Они по-разному стоят, там от 1500 от 1000 и более. Здесь уже. Я просто вас конкретно, корректно не проконсультирую. Вам почему? Нужно с продавцом в магазине консультироваться.
1: А, вы не компетентны.
0: Моделей много. Ну да, их много, то есть там, поэтому надо на месте смотреть и выбирать. Что так.
2: Боже, там твоя бабка обосралась. Вот, иди под D3, блядь.
0: Еще отстань. Чем-то могу я вам помочь?
1: Да, нет, да вы молодец, вы человек серьезный, компетентный в узконаправленном круге. Правильно, Светлана? Угу.
0: Правильно. Андрей меня зовут.
1: Да. Тут как кого не зовут, главное, не в этом суть-то. Главное, да, Светлана? Так, ну я понял, то есть нужно сейчас... пенсию потратить. Угу. Сколько? 5000, да?
0: Я понял. Все, еще чем-то могу помочь вам, скажите, пожалуйста.
1: Да чем, блин? Слушай, ну давай чисто по-человечески, скинь косарь на пиццу.
0: Ну, я в таком случае прерываю разговор. Всем хорошего.
1: Ну, пенсионер, ну помоги, а, ну чё ты? Помоги. Скинь косарь.
0: Всего доброго.
1: А? Алло. Зараза. Никакой помощи, блядь. Да. Алло.
3: Да.
1: Алло, да, здравствуйте, Вера. Это я, с НТ «Белая речка». Из теплицы этаж я вышел, вот в поле все-таки переночевал. Утром вот туалет воспользовался вашим на улице. Это что-то, дверцу вот не могу открыть, вот не открывается дверца, у вас в туалете застрял. Что-то смыв, ничего не работает, это самое, перемерзло, че застряло что-то. Можете как-то помочь мне выйти отсюда? Да?
3: А вы где находитесь?
1: Я сейчас вот здесь у вас в туалете, вот дверь заклинилась. Белая речка, СНТ.
3: Да?
1: Да.
3: Угу. Вот у меня этот телефон фиксируется.
1: Да.
3: Я узнала, с какого вы вчера телефона звонили.
1: С какого?
3: Мы это дело сейчас уже заявление написали.
1: Не понял. За что?
3: За что? А почему вы у нас на даче?
1: Так, а вы...
3: Вам кто наши...
1: Не понял.
3: Кто вам дает наши телефоны?
1: Так я тут, мне соседи дали, я пришел в палатке, точнее в теплице у вас тут поспал, а вы меня прогнали. Я бомж.
3: Ну и что ты бомж?
1: Ну,
3: меня
1: что?
3: Это не волнует, ты понимаешь?
1: Так ты все это нет, самое, ты... добро, я пенсионер, это самый, мне 54
3: года. Ну и что, что ты пенсионер? Нет. Откуда у тебя сейчас мой домашний телефон?
1: Так я это самое, соседи дали мне.
3: Какие соседи ебать, тебе дали телефон?
4: Старый у меня в деревне галоши есть, я в них в сарай хожу, говно чищу, намного лучше выглядит и пахнут, твои скороходы ебаные, ну и заражался, ай-яй-яй, попущение людей.
3: С кем я разговариваю?
1: Антон Сергеевич, бомж, я был в этой, в теплице, но меня прогнали оттуда. Так я в туалет пошел и заклинила дверца, как будто... Не пойму, все, смыв не работает.
3: Слушай, ты, бомж, меня внимательно.
1: Да.
3: Откуда домашний телефон?
1: В смысле? Так я на мобильный звоню, трубку не берете.
3: А я спрашиваю, откуда мобильный телефон?
1: В смысле, соседи-то, Любка...
3: Сейчас, откуда знаете домашний телефон?
1: Любка Коновалиха, Царство Небесное, была еще когда здесь соседи. Я ж сам отсюда, я здесь вырос. Это моя...
3: Какая Любка Коновалиха знает домашний телефон?
1: Не знаю, подруги все здесь. Мне это не важно, я не пойму, как открыть дверцу.
3: Слушай, я тебе сейчас по ебальнику, блядь, дверь открою.
1: За что?
3: Нормально ответил или плохо?
1: Зачем меня так обвязать, это самое?
3: Я еще раз повторяю, да, еще блядь. Раз наберешь сюда, мудак, телефон, блядь, выебу. Пока.
1: Я ты, блядь.

Нихуя себе, не считается, блядь. Да, Богдана позвонить и сказать, так и так, нахуй, я сын этого бомжа, блядь, в туалете застрял.

0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Извините, пожалуйста, что побеспокоил. У меня дедушка застрял у вас в туалете.
1: Девушка, какой дедушка застрял в туалете?
0: Мой дедушка в туалете застрял.
1: Откуда дедушка знает этот телефон?
0: Да я не знаю, меня дедушка попросил спросить, как туалет открыть.
1: Девушка, вы откуда родом?
0: Вот у вас тут же, у нас дача здесь.
1: Какая у вас дача здесь?
0: СНТ Белая Речь.
1: На каком участке? Подождите, сейчас, секунду. На каком участке?
0: Ну мы вот здесь, вот с дедушкой. Просто дедушку выгнали из дома.
1: Я вас еще раз спрашиваю, девушка, на каком участке вы находитесь?
0: Я не девушка, меня Богдан зовут.
1: Ах, вас Богдан зовут. Вы мальчик?
0: Мальчик, да. Мне 12.
1: Очень прекрасно. Сколько же мальчику этому лет?
0: 12 всего лишь.
1: Всего лишь 12 лет.
0: Да,
1: теперь мальчик, которому 12 лет. Подскажи мне, пожалуйста, где ты на Белом речке СНТ находишься?
0: Ну вот вчера мы ходили с дедушкой. Мы в теплице. Нас пустили к вам в теплицу.
1: Как вы попали в теплицу, мальчик 12 лет?
0: Соседи ваши нас спустили в теплицу погреться.
1: Какие соседи вас спустили? С какой стороны, маленький мой?
0: Вот справа которые. Мы зашли к вам в тепличку, а потом дедушка позвонил, ему стыдно стало.
1: Так, подожди, я никак тебя, Богданчик маленький, не пойму. Ты с какой стороны вы очутились на участке на этом? Со стороны, которая находится за туалетом или рядом сбоку?
0: Ну, за туалетом.
1: За туалетом?
0: Вот у меня
1: то
0: дедушка...
1: То есть вы, получается...
0: У меня дедушка в туалете сейчас застрял.
1: Дедушка в туалете застрял. Он там случайно прямо не в самом туалете застрял?
0: Не знаю, он не может открыть двери. Вот я спрашиваю.
1: Ах, он дверь не может. Ну и пусть сидите в туалете, пока к вам милиция не приедет.
0: За что, пожалуйста, тетя, не ругайтесь на
1: нас. Так, подождите, мальчик мой хороший, еще раз повторяю. Зачем вы ходите по участку? У вас что, дома нету?
0: Так нету, нас выгнали, мы бомжи.
1: Вы бомжи, очень прекрасно. Вот, товарищи бомжи, собирайтесь и идите там, где вас накормят и напоят.
0: Так мы к вам пришли, туда, в
1: этот... Мальчик, я тебя в гости к себе звала, сынок?
0: Нет, можно покушать что-нибудь мне привезти?
1: Я тебе сейчас не покушать, сейчас приедет полиция, жди, мой дорогой.
0: Не надо
1: мне. Жди, мой дорогой. Будет полиция.
0: Сейчас дедушке попрошу, он быстренько выйдет с туалета.
1: Сейчас мой дедушка поедет в полицию, я еще раз говорю. Если через 5 минут вы не покинете участок, я тебе обещаю, что я тебе 12 лет превращу в 20-летнего.
0: Ладно, все.
1: Чтобы вы не лазили по обши... И не надо больше звонить сюда.
0: Дедушка, шухер, текаем. Дедушка, шухер, текаем нахуй.
2: Да. Не считается, да. Это не считается, да. Ой, боже, блядь, сука, дебил, блядь, да. Это не считается, блядь, да.
1: Да.
2: Я не пойму, у вас есть земля в мешках? Я хочу здесь свою тепличку маленькую у вас сделать.
1: Мужчина, вы с ума-то не сошли?
2: Я бомж.
1: Я говорю, вы с ума не сошли случайно? Мне что, психушку, что ли, на вас вызвать?
2: Да я это самое, что ж вы сразу-то психуете-то, а? Ну что ж вы начали?
1: Я еще раз говорю, Еще раз говорю, вышел вон из этого участка. Ровно через 5 минут сейчас приедет мои ребята, они тебе ноги и руки обломают. Жди, сиди.
2: А мне, блядь, нога...
1: Это сейчас блякну, я тебе еще раз говорю.
2: Что ж ты начинаешь-то, кобра, а? Ну хватит-то на меня.
1: Слушай, ты кобра, я тебе сказала, блядь, жди, мудак.
2: Я здесь сейчас тепличку делаю, блядь. Ай ты, блядь, да-да-да-да-да. Ну за что, блядь? За что так со мной, блядь? Да-да.
3: Почему все тойотеры сосут у всех BMW-стов? Эта песня сейчас это вам покажет. Тойоту купил, ебаный дебил. Сначала ездил на Приора, потом Тойоту купил, еще в кредит купил. Ебаный дебил, на Тойоте ездишь, а мадрил. Купил себе Тойоту 3.5. Но твоя Тойота хуйня, едет как могила. Она ездит медленнее, чем BMW двухлитровая. Ебать ты дебил. Думал, купил качество, но как обычно, долбоеба наебали, пидораса тупорылого. Ебать ты лох, братишка, нахуй ты купил эту отрыжку? Лучше бы ты понюхал BMW-ста подмышку. Тойота, что такое Тойота? Это рыгота, это собачий помет. Ебаный удон, нахуя тебе Тойота даун? Ты шо всю жизнь собрался на ней ездить, уебан? Ты думаешь, она качественная? Но это не так. Ты посмотри на лицо тойотера, это же полный мудак. Это лох, это попущенец, это женщина, которая в машинах вообще не соображает. Едет на Тойоте тюфячок, я плюю ему, он же дурачок. Я еду на BMW, а Тойота сзади у меня в зеркале. Глотает пыль Тойота 3.5, у двухлитровой BMW опять и опять. Насколько нужно быть дебилом, чтоб купить Тойоту 3.5? Лучше было бы писюн у бобра отсосать. Ебать ты, братишка,

0: Ебать ты конченый, дядечка, иди ты нахуй. Я выебал тебя в твою тойотерскую сраку. Ебать ты хуйню купил 3,5, а едет не длиннее, чем 2 литра у БМВ. Иди ты нахуй. Ебать ты тойотер, ты шо долбоеб? Я тебя ебал, потому что ты ебаный даун-йот. Ебать, сука, я тебя просто выебал в очко на 2-литровой даже БМВ. Боже, мой мотоблок, блядь, едет быстрее, чем твоя 3,5. Блядь, что у тебя за двигатель, зато надежный пидор. Ты шо всю жизнь на ней собрался ездить? И шаг. А, понятно, взял кредит на 10 лет, чтобы хотя бы 10 лет проездить на Тойоте. Ну, понятно, это единственный факт и критерий, по какому ты выбрал эту машину. Просто иди тогда ты нахуй, пидорас. Тойота для пидоров, запомни, раз и навсегда. Тойота Кал, я в нее свой хуй вмакал. Тойота Кал, я в нее свой хуй вмакал.
1: Хай, пасики.
2: Здравствуйте.
3: Все, спасибо, да, ребята, набрались.
1: А, все уже, да, нет мест.
3: Набрались, извиняй, не успел чуть-чуть.
1: Ну, это очень хороших печально. Боев. Очень печально. Уже,
3: хороших боев тебе, удачи и так далее.
1: Ну, я пончик. Ну, иди тогда нахуй, дорогой мой.
3: А ты тоже, спасибо за беседу.
1: Ну, хорошо, дорогой, ну, давай тогда. Танкисты, долбоебы, танкисты, пидорасы.
3: Где место освободили? Заглуши музыку.
1: Танкисты, пидорасы, танкисты, са-са. Я буду вас ебать, вы мне будете сосать, а я буду вам срать.
3: А выкиньте, пожалуйста.
1: Танкисты, долбоебы, танкисты, пидорасы, конченые.
3: Понятно, все с тобой, давай. Счастливо тебе. Удачи в жизни. Всего хорошего тебе.
1: Я сегодня отмечаю праздник, брат. Пойми меня правильно, я купил Ладу Веста.
3: Я все прекрасно понимаю. Нет, каждый дрочит как хочет.
1: Я купил себе автомобиль. Ладу Веста, дорогой мой друг.
3: Я думал, ты сейчас скажешь, я купил себе новый танк. Но автомобиль это хорошо.
1: Лада Веста.
3: Поздравляю тебя с покупкой.
1: Спасибо, спасибо.
3: А я что, вот... взял отечественный автопром или иномарку?
1: Да, Ладу Веста СВ Кросс за 2 300 000 в кредит на 10 лет.
3: Понял, друже.
4: Ребята,
1: не понял? Чего?
4: Избавились, но вы не избавились.
1: Кого я взял, не понял? Хуйню?
3: Дружище, я вот с Дальнего Востока, я бы за эти деньги взял хорошую японку.
1: А, я понял, Тойоту, да.
3: Я взял хуйню. Конечно, либо Тойоту, либо Субару, что-нибудь такое взял.
1: А, а ты сам на какой машине ездишь?
3: Обессудь меня, но это мое мнение личное.
1: А на какой ты машине двигаешься?
3: Если по кайфу Лада Кросс, я езжу, у меня Марк 2 Тойота.
1: А, понятно, хуета.
3: Ну, хуета не хуета, она 95-го года, а выглядит лучше, чем твоя Лада.
1: А, ну
3: Лада,
1: понятно, ну Марк Кросс. Хуета, но япончик. Ну, а я на Весте новая. Так у тебя идем с 2-го года, блядь, а у меня 2023-го. Вот и думай, вот. Блядь.
3: Ну, только понимаешь, что у меня 92-го года, она не шумит, не гремит.
1: Так, вся моя техника, она тоже новая.
3: А твоя через год посыпется нахуй. И ты,
1: да кто тебе сказал, блядь, нахуй? У меня, блядь, все в колхозе, блядь, хотят прокатиться, я им хуя, блядь.
3: Ну, блядь, братан, в колхозе может быть, я тебе говорю, задание.
1: Так, а ты сам вообще откуда?
3: Лично свое мнение тебе говорю.
1: Я тебе так скажу. Как говорят, все тойотеры пидорасы.
3: Не факт. Братан, качественная машина, не гремит ничего.
1: Да какая
3: ничего.
1: Там нахуй, а какой там двигатель?
3: GZ? Ну, блядь.
1: GZ первый да, какой-то.
3: Да, один GZ.
1: Ну, понятно, хуй там, блядь. 150 лошадей полумёртвый, блядь. Я понял, я тебя валю,
3: блядь. У тебя на Ладе Кросс, возможно, там 80 лошадей, она мертвая.
1: Да, но я тебя сделаю,
3: блядь. А у меня 230
1: лошадок. А, ну 230 я тебя нахуй на ланче, блядь, тупо, блядь, легко обделаю, блядь.
3: Ну, не вопрос. Я же говорю, каждый дрочит как хочет.
1: Я понял, хуй
3: так. Я высказал свое мнение.
1: Так а что, у тебя нет денег на нормальную машину? Нет бы, пошел как в кредит,
3: блядь. Я тебя перебью два раза.
1: В кредит бы взял себе Ладу Веста, нахуй.
3: Я тебя с покупкой поздравляю. Молодец. Поддерживай отечественного производителя. Да. Ну, я свое мнение тебе сказал, как бы
1: так
3: я.
1: Так а что ж ты, я не пойму, пошел бы взял кредит себе на новую Ладу Веста. Че ты на старой
3: машине? У меня кредит, у меня старая машина хорошо.
1: Так
3: ходит,
1: у тебя, блядь, я наделся
3: от 2-го года. 95-го.
1: А, ну хуета.
3: Ну, меня она полностью устраивает, понимаешь?
1: Ну потом. Понятно, Тойота. Ясно, ты не разбирайся в технике, я смотрю.
3: Электроника,
1: да.
3: Подогрев всего, что можно, кожаный салон.
1: А у меня, блядь, акула. У меня плавник акулы, антенна. А у тебя есть акула?
3: Нет, конечно.
1: А, ну и все тогда.
3: Это пережитки советского времени.
1: А, понятно. А ничего, что у меня жидкокристаллические там стоят эти экраны?
3: У тебя жидкокристаллические, у меня плазменные экраны стоят.
1: А, ну понятно. У тебя OLED или что?
3: OLED, братан, OLED у меня.
1: Да,
3: 7-дюймовый.
1: Я вас понял. А у меня стоит просто...
3: Бортовой компьютер, причем с 95-го года, и он работает без нареканий, в отличие от Лады.
1: А, нихуя. А полифония?
3: Ну, я опять же тебе говорю свое личное мнение.
1: А полифония есть?
3: Либо нахуй меня послать, понимаешь?
1: Не, полифония, сколько у тебя в машине?
3: Какая полифония? У меня стерео там.
1: А, я понял. То есть у тебя 4 динамика или 6?
3: Ну, у меня 6 и сабвуфер.
1: А, подожди. Ну вот и откисай. У меня 7, у меня 2 сабвуфера.
3: Я ж тебе говорю, каждый дурочек как хочет. Музыка меня полностью устраивает. Меня машина вообще полностью устраивает.
1: Ну понятно, заднеприводная, да.
3: Я езжу и наслаждаюсь, понимаешь, братан? Причем машина 95-го года.
1: А, ну понятно. За сколько?
3: Мое мнение лично. Возьму я Ладу новую, да, отъезжу на год, она начнет сыпаться.
1: Ну давай за 200 тысяч продашь, хоть на разбор пацанам отправлю.
3: Ой, 200 тысяч, моя машина сейчас стоит 500 000 как минимум.
1: Да нахуй она нужна, у меня Лада Веста 2-300 стоит.
3: Тебе она не нужна, а вот другим с Дальнего Востока она нужна.
1: А я с ближнего. Мне до сих
3: пор просят ее купить. Давай, говорит, поменяемся на крузака 80.
1: Да, сейчас нахуй.
3: Ну, я серьезно, братан, говорю.
1: Да, ну нахуй. Не может быть.
3: Не, ну, дело твое, можешь верить, может нет, как бы.
1: Да, а ничего, что у меня. У меня же необычная Лада Веста. У меня Лада Веста СВ Кросс, у меня проставки на повышенной проходимости. Лонг.
3: Ну и что, а сколько у тебя лошадок? 80 на ней?
1: У меня 116.
3: 16 у тебя же, если один хуй 16 стоит.
1: Нет, даже 8, не у меня 8-клоп.
3: 8-клоп даже, ёб твою мать, это... Зато у меня 24 клопа.
1: Зато у меня поршня не
3: имеет, как у тебя. Ясно.
1: А какой у тебя пробег?
3: Пробег большой.
1: Ну, сколько? Сколько?
3: Ну, я его скручивал. Сейчас не скажу точно, надо смотреть на спидометре.
1: Ну, понятно.
3: Я особо не скажу.
1: Ясно.
3: Я вот, знаешь, посмотрел, 7000 откатал, поменял масло.
1: Ну, понятно, хуй там. У меня 23 километра пробег.
3: Ну, дохуя, у меня больше миллиона.
1: Ну ясно, уже пора, ее пора уже выбросить, да. А ты ездишь на них.
3: Так он не стучит, не гремит.
1: Так у меня Лада Веста, блядь, новая, у меня в салоне пахнет новым автомобилем, и что?
3: Ну, у меня машиной пахнет в салоне, у меня вонючка охуенность, японская, братан, да.
1: А какая она там японская, блядь, уже там, блядь, столько, блядь,
3: за 600 рублей, братан, с этими санкциями сейчас стоит, прикинь, 6 соток, как минимум, самая такая... Невзрачная по запаху.
1: Да хуета.
3: Хорошая, 1,5 рубля.
1: Я отвечаю вот так тебе. Подумал, лучше
3: я взять вот на
1: новая, там, блядь, чем старая.
3: Фоткать эти, блядь, и скинуть, как говорится. Блины. Мне пиздеть ни к чему.
1: А где посмотреть можно? Есть ВКонтакте, я хоть посмотрю, что
3: там. Дальний Восток на Сахком. Зайди, сахалинский сайт. Сахком называется, объявление.
1: А, ты можешь посмотреть, да?
3: Цены на машины, можешь посмотреть. Цены,
2: скажи,
3: блядь,
2: что у тебя 520 в кредите, и опозорься перед ним еще больше.
1: Га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-
3: Новую. Новую, поздравляю. Да. Ну, я тебе высказал свое мнение. То, что я бы за эти деньги взял бы лучше бушную японку, но она мне дольше прослужила. Вот что я хотел.
1: Ну, а ты вообще сколько на ней ездишь?
3: Если ты меня неправильно понял, я извиняюсь, конечно.
1: Но сколько ты на ней ездишь уже лет?
3: Я на ней уже 15 лет езжу, братан.
1: А, ну понятно.
3: Я на ней все пороги поменял, все, масла меняю.
1: Ну да, она уже вся заняла, ты ее полностью перебрал уже, но я понял.
3: Она у меня в идеале, друже.
1: Ну, конечно,
3: я за ней слежу, поменял. Я люблю эту машину. Я ее с детства хотел, я ее и купил.
1: Да я понял, а сейчас сколько тебе лет?
3: Мне 36 лет, братан.
1: А, что с голосом?
3: С голосом? Я бухаю. Твое здоровье.
1: Я понял, то есть ты сейчас отдыхаешь.
3: Я сижу, выпиваю, играю в танки. С пацанами играл, что-то Кэп убежал куда-то. Все, Миша, сбежаешь. Мы с тобой общаемся.
1: Ну хорошо, ну это очень приятно.
3: Если хочешь, можем во взводе покатать. Если хочешь попиздеть.
1: Не, ну только... Ну главное, чтобы ты не оскорблял мою покупку.
3: Ну я что, оскорбил тебя как-то? Я же тебя поздравил с ней. Я выставил
1: просто свое мнение. Мне 54 года.
3: А ты можешь с ним, я же тебе сказал, можешь с ним согласиться. Можешь меня нахуй послать.
1: Да нет, я порядочный человек.
3: А эти деньги я бы купил, ну, если бы я был на твоем месте. Я бы взял себе японку подержанную.
1: Какую?
3: Ты купил отечественный автомобиль, красавчик. Вопросов нет. Сталкивался с ним только с отечественным автопромом, только в армии с УАЗиками. Поэтому ничего не могу тебе сказать. По поводу кросса, еще
1: я что-то. Понял.
3: То я есть, знаю, что там
1: подушные. То есть,
3: и они, ну,
1: никак ты меня, получается, завалированно назвал пидорасом.
3: Ни в коем разе ты еще. С чего ты это взял?
1: Ну, потому что ты такое чувство, что типа я купил себе новую ладочку, да, ладочку-красавицу за СВ-кросс за 2-300. А ты сказал,
3: ну, что... Ну, там, ты с материка, понимаешь? Был бы ты с Дальнего Востока, ты бы, как я, болел бы японцами, потому что у нас здесь, ну, доступный рынок, сам понимаешь.
1: Ну, я понял.
3: Они дешевле, и, ну, по качеству нихуёвые, я скажу так.
1: Ну, я понял.
3: Ну, ты с материка, потому что у меня много друзей, сослужив с материка.
1: Я замкадный.
3: Они на Волгах ездят, там, на Нивах, на отечественном автопроме.
1: Я замкадный мальчик, я рэп пишу, я на чердаке себе хочу оборудовать звука, ну, технику поставить.
3: Братан, ну ты красавчик, ты талантливый. Рэп. Поздравляю тебя. Ты меня извини, если я тебя вдруг оскорбил.
1: Не, все порядочно, брат, вообще не.
3: Я очень, честно тебе говорю, я рад, что ты купил новую машину. Это, ну, реальные вложения, это денег стоит. Я очень рад за тебя, что...
5: Ебать, он долбоёб, купил новую Ладу Весту. Иди нахуй, папаня, долбоёб. Скажи людям, что ты парашу купил, блядь. Машина уже вся гнилая.
3: Я не вижу.
1: Тихо. Это сын у меня подбежал, сволочь такая.
3: Ну, блядь, что-то он тебя не поддерживает.
1: Да, что-то он... Ну, молодёжь, что они...
3: Не патриот, да, походу? Нихуя патриота не воспитал.
1: Да, ничего, блядь, они молодёжь сейчас, интернет тут эти...
3: Вашему пиздюлену надо прописать нам.
1: Да надо его погонять, эту сволочь, блядь. Скотина.
3: Ну, правильно.
5: Хуйня твоя Лада, ебать. У меня друзья Тойоту купили, вот эта машина, блядь. А ты иди нахуй со своей Ладой, блядь, пидорас, блядь.
1: Нихуя.
3: Так ты своему бате ты скажи, дурачок. Это да, мне тоже Тойота.
1: Вот это да, сука, вот это за, блядь, сейчас я на ляпаса ему дал.
3: Прикинь, он тебя подвел так, купи, говорит, Тойоту, а я же за Тойоту топил, тебе говорил, что у меня Марк 2.
1: Пиздец, вот это да, вот так вот с отцом, да, общается, сволочь.
3: А ремня я... всыпать ему, блядь, по самые помидоры, нахуй.
1: А у тебя дети есть вообще так, в целом?
3: Да, друже, у меня есть дочка.
1: А,
3: 13 лет, переходный возраст, пиздец. Неуправляемая, как хуй на чё.
1: Ну, ничего страшного.
3: Папа, когда деньги нужны, звонит, все. Папа, нужны деньги.
1: А, ты с
3: ним деньги не нужны, живёшь, да? Папе не звонит, и пиздец. Да, ну, я в разводе, алименты плачу.
1: А, ну, нормальный мужчина, ну, я понял. Как и я твой, ну, я понял.
3: Вот, ну, в смысле, это мой ребенок, я его обеспечиваю, как бы.
1: Ну, понятно. А мама, она с мамой живет, да?
3: С бабушкой, мама в Питере.
1: А, мама что в Питере делает?
3: Ищет, братан, красивую жизнь.
1: А, ну понятно.
3: Только пьяный дождется, мне звонит, что ее пиздит, ее хахали новые. А я говорю, ты дура, ебать, найди себе нормального мужика и не еби мозг.
1: А, ну правильно, конечно.
3: Ну, у нас, не знаешь, благо дружеские отношения остались, ну, и она ребенка просто меня не настраивает.
1: Ну,
3: просто
1: понятно,
3: я ей сразу сказал, понятно. Когда она мне сказала, когда беременна, я говорю, я уезжаю на Дальний Восток, на Сахалин, к себе домой, ну... Вот тебе деньги на аборт.
5: Да у меня папа вообще такой же долбоёб, блядь. У меня папа такой же долбоёб, блядь. Нашу маму ебёт какой-то
3: рокер, да ему похуй. Да ебал, ты
1: тихо.
3: Ты бывай взрослый.
1: Тихо, блядь, иди отсюда, ты сволочь.
6: Алло.
1: Добрый вечер. Это отдел кадров, да?

0: У нас нет таких механиков,
1: Ну,
0: допустим.
1: я вам сейчас расскажу, нет. Вы меня просто плохо знаете, блин. Хотите, я... Вот... Оля. Вот хотите, я вам лично отремонтирую, как механик, вашу пещерочку. Не понял?
0: Нет, я думаю, не хочу.
1: Ладно, я прошу прощения. Просто... Не понял.
0: Огонь просто.
1: Я не понял, принцесса. Тюх, что там такое? Тю, ёкерный, блядь. Так, я сейчас не понял. Это механик беспокоит. Что это за смех там у вас? Вы там что, Comedy Woman смотрите, смеетесь?
0: Ой, да нет. Мне еще не предлагать отремонтировать. Еще никто не предлагал мне отремонтировать пещеру.
1: Я могу. Я просто специализируюсь в этом узком направлении вашем.
0: Понятно.
1: Мне очень нравится.
0: Где же такой профессии?
1: Мне очень нравится, когда узко. Я узкоспециализированный в этом деле.
0: Понятно, да.
1: Поэтому если у вас какие-то там возникнут, скажем, вопросы по, ну, или обслуживанию, или, собственно, может, что-то там у вас нарушится, я всегда готова отремонтировать.
0: Ваши навыки, они просто, знаете, наверное, ну, просто ни у кого нет таких навыков.
1: Это да, потому что очень у меня такая профессия, очень она, скажем, востребованная, но... Крайне мало кто занимается этим. Я специализированный специалист, я в Кембрике обучался, короче, там, за рубежом. Я могу прямо так. Да, я могу прямо так брать ее, так, смотрите.
0: Я вот так вот думаете, прям, что помогает, да?
1: Я прям беру так вот, раскрываю и достаю оттуда вот этого маленького засранца. И вот так вот снимаю. Может, мы с вами все-таки встретимся, и я вас немного, ну, скажем, ну, сделаем техобслуживание пещеры.
0: Нет, да вряд ли.
1: Не понял?
0: Вряд ли говорю.
1: Не,
0: вряд
1: надо. Лишним не будет, ну, так да, сказать. Да. Надо обслуживать.
0: Не, ну таких специалистов у нас в Кембридже, конечно, еще не было. Вы, надо... конечно, первый с таким образованием.
1: Я специалист
0: по обслуживанию. До этого к нам просто профильные какие-то средние профессии такие, а тут раз в Кембридже, то я даже не знаю.
1: Я специалист по обслуживанию кормилицы.
0: Такая редкая специальность у вас вообще. А навыки-то ваши, они вообще же... Я так понимаю, чисто, единственный в своем роде.
1: Ну, чисто для профилактики все-таки. Может, мы с вами закуролесимся, так сказать.
0: Для профилактики, да?
1: Да. Я профессионально обслуживаю кормилицу.
0: Кормилицу?
1: Ну, в этом плане тоже, так сказать. Я узконаправленный профиль у меня. Мне очень нравится, прям бью так вот. Мне очень нравится елозить, прям. Восьмирог вырисовывать, прям под иронах. Меня еще называют, у меня есть погоняло, анальный мутант. Я прям могу вырисовывать.
0: Ну, тогда первое понятно, а вот второе, почему мутант?
1: Не, мутант, анальный мутант. То есть, ну, я тоже...
0: мутант!
1: Да, я тоже в этом плане специализируюсь в дырочке в задней. Я могу прям ее
0: да
1: полностью...
0: Вы вообще даже не узкопрофильный, а широкопрофильный специалист.
1: Ну, у кого как, у кого бывает узко, а у кого широко. Я и там специализируюсь. У меня просто есть перфоратор анальный перфоратор. Я им пробиваю дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Мне очень нравится.
0: Понятно.
1: Так, может, мы с вами встретимся, так сказать, ну и поговорим вот это, да, эту тему интересную.
0: Да нам вроде по телефону с вами вообще...

0: вообще нормально, в принципе,
1: да,
0: вот
1: но я бы просто
0: отчаянно.
1: хотел все это как бы профилактику вам сделать всего этого. Да. Не понял. Не понял.
0: Ой, блин, офигеть просто.
1: В смысле, не понял.
0: Я могу,
1: вы не переживайте, я могу. Я в этом деле профессионал.
0: Я вот вас послушалась, я вот даже не сомневаюсь в ваших навыках просто.
1: А когда мы начинаем?
0: Да мы уже с вами сколько, подождите, сейчас смотрю. Мы уже с вами как 6 минут, как и 19 секунд, как начали.
1: Ну, это, в принципе, не рекорд у меня. Я, в принципе, когда начинаю бурение, может и на сутки затянуться.
0: Скважину. А, вы и в бурении там.
1: Да-да, я скважины пробуриваю.
0: По профилю он подразумевает под собой множество.
1: Да-да, я еще и скважины пробуриваю. Ну, занимаюсь, так сказать.
0: Ага, угу.
1: Ясненько, ну mm-hmm. ладненько. Вы, если что, надумаете профилактику пройти, ТО, техобслуживание в пещерке, uh-huh. то вы мне, пожалуйста, обращайтесь, буду рад с вами пойти на контакт.
0: Так, естественно, я сейчас вот сохраню ваши контакты, такого-то специалиста терять нельзя.
1: Да, да, потому да, что сейчас предновогодняя акция, абсолютно бесплатно все.
0: Угу. Mm-hmm. Да, вам все, я сохраняю ваш номер.
1: Да.
0: Все, знаете.
1: Запишите. Меня зовут Антон Павлович Елдак.
0: Да вы до этого... Нет, вы подождите, вы же мне Антоном представлялись. Вы марку-то держите свою. Вы
1: да какая разница? Мне... Это абсолютно не важно.
0: Блин, забыла, что-то там, что-то трещина или щелина, или что-то...
1: Я для каждой, щелина, для каждой женщины, для каждой девочки всегда по-разному представляюсь, чтобы меня не запомнили, пиздюлей не дали, да.
0: Так мне надо, так ладно, мне нужно записать вас так, чтобы хоть не забыть, знать, что конкретно.
1: Шмурдяк Антон Сергеевич, шмурдяк.
0: Ну, хорошо. Да. Там Елда до этого была, вот мне кажется, Елда это запоминающий, чем шмурдяк.
1: Да,
0: я Елда. Вот шмурдяк могу и не вспомнить, а вот Елда как вот увижу.
1: Большой, да, напишите большой Елдак и сразу вспомните.
0: Большой. Хорошо.
1: Большой Елдак плюс монстр плюс секс-машина, аппарат счастья.
0: Пятничный вечер просто разбавили мой, просто повеселили.
1: Хотите, не, я, в принципе, могу и проехать к вам, так сказать, на все этот процесс.
0: Да нет, подождите, надо же подумать. Вы столько предложили профессии, услуг, тут надо сначала... Это слишком много для
1: первого. Ну, ладненько. Хорошо, не буду занимать вашего времени, вы подумайте и набирайте.
0: Хорошо.
1: Всего вам доброго, угу. Всего хорошего,
0: вам
1: до свидания.
0: Вам тоже всего доброго, и вам
1: целую,
0: хорошо.
1: Целую в пещеру. А что смешного? Я не смеялся. Ну тогда пошел ты нахуй. Да. Да я-то, сука, кто-то утканул где-то, блядь. Да я. Андрей какой-то, блядь. Сраный, блядь. Фидер, осужу. Это Максим, блин. Здравствуйте, Настенька. Да. Здравствуйте. Настюш, с праздничком вас, с днем рождения. Всего вам самого светлого, здоровья вам, любви и благополучия, счастья и всего-всего вам, самого светлого, уважаемая Анастасия. Как ваши дела, Настенька?
0: Это кто?
1: Это Антон Павлович Шмурдяк.
2: Позвони другу.
1: Как ваши дела?
2: Спроси, зачем увел девушку из клуба М-33.
1: Скажи... Не понял. Настенька, вы уж меня простите, вы меня дослушайте, пожалуйста, до конца. Я прекрасно понимаю, что мною сказанное будет вам непонятным, может быть. Но я все же хочу сказать вам, что я бы не прочь бы с вами, был бы рад провести с вами время, так скажем, отдохнуть и познакомиться еще более ближе. Да, с Настенькой получается. Вы знаете, я полюбил вас. Я очень бы хотел бы, чтобы наша любовь была взаимной. Да. Очень, очень, очень хотелось бы. Будет ли у вас время на то, чтобы встретиться и поболтать? Да, Настенька, солнышко, малышка моя. Ой, в смысле, Настенька, да. Алло. Не понял. Не понял. Это да, значит, или не да? Алло.
3: Не слышишь? Конечно.
1: Не, ну а почему я красивый? Ну, ой, в смысле, я буду очень рад, так скажем. Вы уж меня неправильно не поймите, я все же человек такие... Скажем, ну, я, да, я понимаю, что мною сказанное для вас, оно вас удивило, но я все же хотел, чтобы вы правильно меня поняли и дали мне шанс стать частью вашей судьбы. Не понял? Алло? Не понял? Настенька. Я не понял.
3: Какой ужас.
1: Я бы с вами, ну, хотел бы чики-брики сделать. Ну, в смысле, в хорошем смысле, да.
3: Ну, в смысле.
1: Не, ну, а почему бы и нет, Настенька? Мы с вами молодые еще, и у нас вся жизнь впереди. Почему бы не попробовать нам с вами стать единым целым на этой планете? Чтобы... так сказать, сделать ячейку общества. Да. Да. Не слышу. Ну так как? Не слышу.
3: Как?
1: Настенька. Настюша, Настя. Ай-ла-ла-ла, ай-ла-ла-ла, мое солнышко, Настя, моя любовь. Настя, Настюшечка, моя сладкая девочка, моя, моя мечта. Моя звезда в темном небе, моя луна, ты у меня всего одна, я тебя возьму нежно, обниму и укушу тебя за сосочек, Настя. Подарите мне счастье, Настя. Подарите мне кусочек счастья. Ду-ду-дум. Алло. Ну так как? Не слышу. Не слышу. Не-не, я не слышу. Так что, да чи не да? Это значит да или как обычно? Алло. Не понял. Не, ну я не понял. Что-что?
3: Спасибо.
1: Да не за что. За что? Это вам спасибо, что вы есть такая в моей жизни. Да. Алло. Я, да, ну ладненько, я не буду вас отвлекать, и так много вопросов я задал вам. Давайте вы подумайте, а я как принц буду ждать вас, принцессу мою. Да. Алло. Ну ладненько, до свидания, Настенька, я жду вашего положительного решения.
4: Добро пожаловать в Билайн.
5: Билайн, Эвелина, здравствуйте. Чем могу вам помочь?
1: Алло, здравствуйте. Девушка,
5: здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я прошу прощения, вы меня, пожалуйста, выслушайте. У меня к вам, значит, некоторые, значит, есть вопросы. Вот. Касательно вашей компании в городе Воронеже. Значит, я вот на Ленинском проспекте у вас не смог купить себе сим-карточку вот эту, да, в телефон. Вы меня поймите, я пенсионер, да, я бы как бы был бы помоложе, я бы, может быть, и не беспокоил вас. А я вот в Воронеже на Ленинском проспекте не смог себе сим-карту купить, потому что ваш сотрудник был в туалете. То есть я стоял, ждал, ждал, а он у вас в туалете был, какал. Это нормально вообще? Или, ну, как вообще это понимать? Какал. Сотрудник просто какал. У него что там, я не понимаю. Я 40 минут стоял, я пенсионер. У меня, извините, у меня инвалидность уже, ну, у меня ноги нет. Я понимаю, был бы я моложе, я бы не это самое. Вы меня поймите. Это как бы уже... Извините, я, значит, не на улице себя нашел. Я и на войне был, и где только не был. Я хочу извинения, чтобы вы извинились.
5: Ну, хорошо, для этого вам нужно составить претензию.
1: Ну, поймите меня правильно. Ну, сотрудник какал.
2: С днем рождения.
1: Сотрудник, понимаете, какал. Сотрудник какал, когда дед пришел за сим-картой. Вот это нормально, да, по-вашему? Светлана, да, вас Светлана зовут?
5: Эвелина.
1: Это не важно, хоть там, хоть Мивина. Я понял. И куда мне это звонить, там, писать, чтобы вы это все приняли меры? Это засранцы этого уволили там, на этом Ленинском проспекте.
5: Вы можете составить претензию.
1: А?
5: В любом офисе Билайн.
1: Так
5: вы можете
1: что?
5: Составить претензию в любом офисе Билайн.
1: То есть, а вы хотите сказать, я должен опять туда же прийти, там где-то засранец работает, и подождать, пока он сходит,
5: вы
1: покакает?
5: Можете...
1: А?
5: Нет, вы можете в другой офис Билайн прийти.
1: Светлана, вы можете, пожалуйста, позвонить вот это туда, на Ленинский проспект, Воронеж, и сказать, чтобы этого засранца, заразу, убрали только сейчас, а люди жалуются на нее. Не я первый, не я последний. Вечно жирный там работает, свинья жирная, срет постоянно. Вот этот ублюдок жирный. Жирный весь. У него пузо здоровое.
5: Выражайтесь, пожалуйста, корректно.
1: Так, Светлана, вы меня тут не учите, вы мне в сыновья, дочки годитесь. Я уже прожил всю жизнь, а вы тут все начинаете только. Извинитесь, пожалуйста.
5: Хорошо, вы можете
1: не слышу.
5: Направить дистанционно.
1: Я требую сейчас, Светлана, извинитесь, пожалуйста. Извинитесь. Немедленно. Не слышу.
5: Что делать?
1: Извинитесь, пожалуйста, перед пожилым человеком.
5: За что извиниться?
1: Дочка, пожалуйста, не усугубляй, усугубившись давно уже между нами. Дочка, извинись. Не. Светлана.
5: За какое поведение?
1: А вот вы сейчас мне, значит, что сказали? Я вам объясняю ситуацию. Ваш сотрудник в Воронеже на Ленинском проспекте, я хотел купить, дайте кого-нибудь там, есть у вас начальник, там нету. Что-то расскажите, не поймете, что ли. Извинитесь, немедленно.
5: Мы приносим наши извинения за нашего сотрудника вам.
1: Вот надо, вот это вот, все это хорошо, конечно. Это меня радует. Я привык, чтобы передо мной извинялись. Все-таки ВДВшник в отставке. Значит, вот этот самый гадость, вот этот вот хряк, как его? Бекон этот ходячий, кабан. Ну, вы поняли.
5: Когда пришли в салон связи, можете сказать?
1: Да, это самое. Вчера. Ой, сегодня. Вот сегодня в обед. Свинья.
5: А имя сотрудника вам известно?
1: Ой, сейчас это самое... Ой, господи, боже ты мой, дай бог мне памяти. Жирный такой. Да он, мне кажется, он у вас один там такой, свиняка. Саша.
5: Я поняла, минуту.
1: Александр.
5: Сейчас все проверю.
1: Да, свинюку эту, обосранца. Обосрался, блядь. Я пришел, значит, купить сим-карту, а он обосрался.
6: Так это же самый есть парадокс. Он вышел и говорит, извините, я еще не докакал. Это нормально? Это ненормально. Какай тут, да, зараза. Так он мне прямо в глаза и сказал, извините, дедушка, я еще не докакал. А я тебе говорю, сынок, сколько ждать тут буду, Саша, хряк. А он, да, у него глаза вот эти круглые такие, свинячие. Рожа здоровая такая. Зараза. А то сидит там, ты смотри. Продает, продавец хренов. Александр Семакин, по-моему. Семакин, зараза. Свинюка. Алло. Светлана?
5: Да, сейчас мы проверяем информацию.
6: Да, да, Света, пожалуйста. Не
5: подождите,
6: надо...
5: пожалуйста, некоторое время.
6: Уже осталось что, только ждать. Мне уже 84, дочка. Я уже все, я уже, скажем, уже все. Уже.
2: Извини, дед, за паштет. Позвони этому Глэку еще раз.
6: Не молодой,
2: спасибо,
6: скажем.
2: Солнышко. 89
6: ну,
2: миллиардов, 24
6: миллиона, 360. Ну, как говорится, не молодой, а озорной.
2: 360.
6: Как говорится, у нас как заведено? Чем старше, тем больше лет. Ну, а что? Нужно, да, это самое. Он же ж молодой, надо их всех, этих самых. Ну, ничего страшного.
2: Зовут
6: да,
2: Михаил,
6: да, да,
5: проверим
2: тебя,
5: и
2: скажи,
5: вам
2: из ассоциации.
6: Ну, вы поймите, я уже все, я уже не могу, у меня уже все, у меня уже вот несправедливость, уже вот там обманут, уже все, я уже не могу на старость лет это терпеть. Там не доплатят, там пересчитают за это самое, за эти Светы платить. Владимир Путин опять повышает, а мне все денег не дает. А я ж военный, он мне 15 тысяч рублей. А проживи, попробуй на эти 15 тысяч. И за свет только 6 тысяч отдаю. Зараза.
5: Я сейчас все проверила. Для составления вашей претензии я вас соединю со специалистом.
6: О, добренько, Светлана. Добро, добро.
5: Ему потребуется адрес.
6: Сейчас
5: имя
6: я...
5: и время.
6: Ага.
5: Добренько. Все, да. Трубку только не кладите.
6: Хорошо, Света, спасибо.
7: Добрый день, старший специалист Наталья. Мне сейчас коллега информацию передала,
6: да.
7: То, что вы хотите составить претензии на специалиста офиса, да?
6: Да, здравствуйте, Светлана. Добрый день. Меня зовут Жмышек Валерий Альбертович. Вы уж меня простите, что я вот это уж аж до вас добрался, вот все, мне, знаете, я уж извиняюсь, уже просто мне вот это вот отношение к нам, к пенсионерам, извините меня, ну, вы понимаете, вы меня просто по-человечески поймите, вот я прихожу к вам на, вот в Воронеже я живу, да, и вот, значит, по адресу вот этому самому, Ленинский вот проспект, значит, да, пришел сотрудник, жду, стою 20 минут, 30 минут. Говорит, что не докакал, подождите еще. А он видит, что я пенсионер, у меня ноги нет, я же инвалид. Он оп-оп и опять ушел какать. Я час прождал, и в итоге мне сим-карту так и никто не продал. Вот это же, я же, ну, как это можно
2: Ленинский
6: терпеть?
2: Один, да, время
6: вы меня поймите меня правильно, Светлана.
7: Специалист, он не продал сим-карту, так как не выходил.
6: Да, вы так и запишите, да. Вот это самое, да, я прохожу, значит, вот, 12 часов было. Вот, где-то, да, в 12 в обед я был. Я пришел, я же еще это самое был, ну, это, Мисюку мы отвозили с Сережем, диван купили в кредит. И заехал как раз вот на Ленинском проспекте. 12 часов было, да. Вот, я зашел, мне нужно было сим-карточку купить. Сим-карточку, ну, вашего, вот этого, вот, МТ, этого, Билайна. Чи как он там? Ну, вы поняли, я пенсионер, вы меня, мне 83 год. Вот, ну, я вроде как соображаю, что куда, вот. Я ж это самое, я прихожу, никого нет у вас там в этом самом. А выходит сотрудник тут уже минут через 20, я думаю, ну, похожу, посмотрю. А у меня ноги нет, еще ходить не... Я туда хромаю, туда. Выходит, говорит, извините, я, говорит, какал. Представляете, зараза, какал. Я просто был немножко, вы знаете, в моей молодости я такого, чтобы сотрудник вот так разговаривал, не слышал. Я, говорит, какал. Какал, представляете? И это, я ему только слово не успел сказать. Он говорит, я сейчас... Господи, у меня слов нет, я не знаю, мне обидно. Обидно очень. Он говорит, я сейчас докакаю.
7: Ну да, конечно, прекрасно понимаю ваше недовольство, да, но ситуация очень жаль, то, что столкнулись с ней. То есть сейчас информацию передам непосредственно руководителю офиса. Вы подскажите, пожалуйста, адрес офиса и имя специалиста.
6: Ленинский. Ленинский 1Д получается в обед 12:00.
7: Угу, и имя специалиста подскажите.
6: Да, сейчас, я, извините, просто стоит. Мне обидно, обидно. Саша.
7: Имя специалиста подскажите, пожалуйста.
6: Я плачу, извините, у меня слезы. Зараза, ни один в жизни человек меня так до слез не доводил. Ни один человек до слеза не доводил пенсионера.
7: Ну, да, конечно, приношу извинения от лица компании. Да. Вы можете подсказать имя специалиста?
6: Все мать!
7: Вас не слышно.
6: Да, да, я здесь. У меня просто здесь еще дочка это ходит. Тоже возмущается. Говорит, пенсионера, дедушку, дедушку, пенсионера обижают это самое. А что мы беззащитные? Ими люди уже старые. Ах, зараза.
7: Скажите, пожалуйста, имя. Да.
6: Саша.
7: Саша?
6: Да.
7: Александр?
6: Так точно.
7: Вы в Воронеже находитесь?
6: Да.
7: Угу, все, в данный случай я сейчас информацию передам. Дисциплинарные меры будут применены. Обратно
6: Семакин. Семакин Александр у него там был, бейджик.
7: Угу, поняла.
6: Семакин, зараза.
7: Ну все, не переживайте, данную информацию
6: передам. Да вы не переживаю. Мне просто, поймите меня правильно, девушка, мне 83 года. Я сижу, у меня слезы на глазах. Ну это уже, ну куда? Везде обман, везде безобразие. А меня на пенсионера какает он. Александр Семакин, вот запишите, Семакин. Это у него глаза как у животного были. Вот такой здоровенный гад. Скотина, хряк.
7: А к вам как могу обращаться?
6: Валера, Валерий Альбертович, Жмышенко.
7: Валерий Альбертович, не переживайте, я сейчас информацию передаю, то есть приношу еще раз огромные извинения от лица компании за данную ситуацию. Вся информация будет передана.
6: Спасибо вам. Вам как зовут? Спасибо вам, добрый человек. Как зовут?
7: Спасибо вам.
6: Спасибо, Наталья. Наташа, Светлана, чей как, неважно. Я не пойму. Вот это у него еще, если там у него на голове как шапка, прическа.
7: Угу.
6: Увольте этого засранца. Пусть он гадость такой. Господи, спаси, сохрани. Боже, пусть вам, Господи, в Иисусе вам, добра вам, Господи, Отче наш, Иисус, Наталья на небеси, да светится ваше имя. Спасибо вам, Наталья. Спасибо.
7: Спасибо вам за то, что
6: вы. Спасибо. До свидания.
7: Всего доброго.
6: До свидания.
7: До свидания.

0: Поверила, да, сука? Ой, блядь, сука, у меня слезы пошли, блядь. Когда я вспомнил, как выглядит Симакин, нахуй. Это сука. А прикинь, реально там кого-то уволят, нахуй. Правильно, правильно. Ой, блядь. Правильно, правильно. Ну, блядь, стервец. А нехуй срать было, блядь, когда пенсионер сим-карту хочет. Правильно, правильно.
1: Здравствуйте, пацаны.
2: Здравствуйте, здорово. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: ребята. 5.37 надо, нет.
3: 37 у нас есть.
2: 34 надо.
3: Троечка нужна, ребят, троечка.
2: Есть, командир, возьми, есть у меня троечка. Возьми, пожалуйста, командир.
4: Всем привет, троечка.
2: Здравствуй. Привет, парнишка, здравствуй. Как дела, парнишка? Здравствуй.
4: Командир, а бычонка тройка?
3: Так, этот, который... Вандер, что-то да. В тройке, в командных боях я у тебя не вижу.
2: Кого?
3: Извини. Тройки в командном бою, я не видел, чтобы ты сказал.
2: Подожди, повтори, пожалуйста, я не услышал. Командир, повтори, я не услышал. А?
3: Сейчас, подожди.
2: Вандер. Блядь. Да.
3: Я тебя, по-моему, сейчас смотрел. Тройка у тебя там есть в командных боях?
2: Не понял.
3: Тройки, а ну вот, вижу, все. Да ты и не поймешь, Вандер, не подходишь.
2: Ладно, извини.
3: Вандер.
4: Посмотри, мой тройка.
2: Раз, блядь. А, спасибо, преступник. Мразь.
3: Карапулька? Давай посмотрим сейчас твою тройку. Это кто там шипит-то? Тигренок, что ли?
5: Это тот же самый дед.
3: Это, детка, давай, всего доброго, до свидания.
6: Это что за херня?
7: Ебанутый, блядь, какой-то, сука.
6: А кто это вообще говорит?
4: Это человек,
7: так это который... пятый говорит, он хуйню какую-то.
4: Это баг, короче, это человек, которого вы выкинули, Ванда, Декин. Он, короче, был...
3: Так, пятый.
4: Короче,
7: пятого нахуй выкидывай, блядь, дебил ебаный.
3: Пятый, я тоже так думаю. Да,
6: бля, охуеть, этого деда здесь нет, а он говорит.
7: Ой, блядь, сука.
6: Это не парнишка, парнишка-то нормальный, это не парнишка, это тот дед, блядь, я его не вижу, поживу.
3: Ребята, поставьте его в черный список, чтобы это ебло тупое, я больше здесь не видел. В черный список, где
4: заебись. Человек,
3: в черный список, всё.
7: Бери парнишку, запускай бой, чтобы этих рыгалово не было уже.
6: Бля, он под спайсом.
3: Так его и даже нету тут в команде. Почему, блядь, сука? Кто-то
6: да,
3: его не занял?
6: Да, вообще жесть.
7: Это... Закинь уже делал? Кого-нибудь, блядь, в команду. Запусти бой, блядь, чтобы сбросить можно было эту хуйню.
3: Ребята, все вот смотрите. Вот этот дядку. Блядь, правая кнопка.
7: Да поставь, Дима, поставь кого-нибудь уже на пятое место, запусти бой. Эта хуйня сейчас сбросится, блядь. Чё ты, сука, тупишь, Дим? Любого поставь на пятое место, запусти бой. Эта хуйня сбросится, блядь.
3: Давай, опасный борщ, бери тройку.
7: Блядь, это пиздец, Дима, чё ты троишь, блядь?
8: Спам, блядь.
6: Ебать мой хуй.
7: Закидывай уже, блядь, на пятое место. Закинь кого-нибудь уже. Пускай он поставит танк, мы допустим бой, блядь. Эта хуйня пропадет, блядь.
3: А что пропадет? Бери так. Шестой, возьми руку.
7: Да пускай бой, блядь.
8: А, это хуйта, короче, я понял. Понятно. Невидимая хуета залезла, я понял, да. Чудная хуйня.

0: Алло.
1: Привет.
0: Ну привет, как дела? Как зовут?
1: Нормально, Алина.
0: Алина? О боже, Алина.
1: Что такое?
0: А сколько тебе лет?
1: Мне 18.
0: О боже, а меня Данил.
1: Приятно познакомиться,
0: Ну
1: Данил.
0: мне тоже, а ты откуда?
1: Крейзи? Ты крейзи?
0: О боже, нет, я из Москвы.
1: О,
0: О
1: так ты
0: боже.
1: крутышка.
0: А вы откуда?
1: Мы с Киева.
0: О боже, киевлянка, киевлянка, киевляночка. О боже, вот такие классные
1: Ты
0: девчонки. А я из
1: тоже
0: Москвы.
1: такой прикольный.
0: Меня зовут Данил Сахарный. Я
1: Сахарный.
0: безумно люблю шопиться. Я люблю ходить по магазинам, модным бутикам. Ну, в общем, в тренде нахожусь.
1: Круто, Данил. А сколько тебе?
0: О боже,
1: Интересно.
0: мне 22.
1: Крутяк,
0: А
1: конечно.
0: какой ваш любимый бренд одежды, девчонки?
1: Мне вообще нравится Шанель. Нет,
0: О
1: тоже Шанель. Но, к
0: боже,
1: сожалению, я не могу
0: Шанель.
1: себе позволить
0: Это очень
1: Шанель.
0: здорово. Мне недавно мой мальчик, мой парень Самвел, он мне купил вот парфюм от Шанель. Но я не особо их люблю, это уже не в тренде. Вот у нас, ну, сейчас в Москве, да, такая мода, тренды, чтобы, ну, у нас в Москве совсем все иначе. У нас, то есть, если ты не в тренде, ты изгой. Вот, поэтому я каждый день слежу за новыми поступлениями в ЦУМ и постоянно пытаюсь быть вот в этих трендах. Понимаешь, меня зовут Данил Сахар. Может быть, слышала обо мне? Я тиктокер.
1: Не слышала. Ну,
0: Можешь ник
1: можешь
0: написать.
1: сказать, пожалуйста, свой ник? Я посмотрю.
0: Да, напиши Данил Сахарный мальчик. Это я.
2: А на каком языке?
0: Ну, на русском можешь написать в интернете. Там меня все знают. Я самый-самый сладкий сорт сахара в Москве и Московской области.
1: Ну, ты
0: Самый игривый.
1: звучишь прямо действительно как такой сладенький,
0: Спасибо.
1: сахарный.
0: Но я гей, я это не скрываю, да. Если вас как-то это, не
1: Нет,
0: знаю.
1: вообще никак.
0: Потому
1: Абсолютно
0: что
1: спокойно отношусь и сама
0: многие.
1: бисексуальна.
0: О
1: Так что
0: боже,
1: все
0: это очень
1: хорошо.
0: классно, потому что многие почему-то, вот в основном те люди, которые не из Москвы, да, из областей, скажем, провинции, они удивляются, вот, но они не знают, что в Москве быть геем это быть уважаемым человеком, значит, то есть, ну,
1: Слушай,
0: я как
1: блин, я
0: бы.
1: удивляюсь, что даже в Москве есть все равно люди, которые за это осуждают.
0: О
1: Для меня это
0: боже.
1: прям топ. Вот правда.
0: Как
1: А когда я
0: можно.
1: вижу в каких-то
0: Да.
1: медиа, что кто-то говорит, что ЛГБТ-сообщество это какое-то говно, и вообще зачем это, и так далее, я вообще не понимаю вот,
0: Я
1: этих людей.
0: тоже. Я тоже не понимаю, потому что геи вот такие же люди, только немножко по-другому себя как-то, ну, мы просто немножко
1: Ну,
0: другие, а
1: слушай,
0: так мы такие же люди.
1: по сути, типа, просто у тебя другие предпочтения немножко. И то, это касается сугубо тебя, это, ну, не касается окружающих. Твое личное дело, кого ты любишь.
0: Да, я люблю сказать честно, да, вот если отношения между мужчиной и мальчиком, вот у них там вот секс, вот этот, все это понятно, да, а я люблю с мальчиками. Вот я Самвелу своему покупаю постоянно различные насадки на член, там разные кольца вот эти вот, и это здорово, это классно. Я Данил, и я это люблю. Я люблю, когда он меня балует, когда он меня водит по магазинам, когда он мне покупает новую коллекцию Бершки. Боже, да я просто таю в его объятиях. Самвел. Самвел уснул уже. Боже.
1: Сладких снов, Самвел.
0: Самвел спит. Самвел спит уже. О, боже, мой медвежонок уснул. Ничего страшного.
1: Такие
0: Спи,
1: милые.
0: малыш. Спи, малыш мой, сладко-сладко, я хочу к тебе в кроватку. Надеюсь, ему снятся добрые нежные сны, в которых я для него самый-самый главный, самый сладкий.
1: Я думаю, что главное, чтобы в жизни ты для него был таким.
0: Я и так такой, он меня очень любит. Ну, он вот. У меня вообще сам коренной москвич, Самвел Сухачтурян. Может, тоже знаешь, он со мной в ТикТоках бывает. Там, ну, мы всякие корпоративы с ним посещаем, вот именно. Вот, понимаешь?
1: А вы блогеры?
0: Нет, мы просто вот в ТикТоке, в тренде.
1: А чем вы зарабатываете? Интересно, просто, ну, ты говоришь, там, в тренде, вот. Интересно, ну, в какой сфере ты работаешь?
0: Вот у меня Самвел, он бизнесмен. Он возит из Турции, из Еревана. Из Еревана в основном, ну, всякие овощи, фрукты большими партиями. Ну, очень неплохо имеет, то есть, ну, как бы, я в целом, понимаешь, я создан не для того, чтобы как-то физически себя применять, только лишь если это секс, понимаешь, я готов, да, там, постараться напрягти руки, ноги, что-то еще, а если что-то делать ради денег физически, я нет, это не для меня, мои руки нежные, Данила, о боже, нет, я не люблю это, я не для этого создан, я создан для тепла, для добра, для ласки, я ласкаю своего медвежонка Самвела Сухачтуряна, и он просто без ума от моей нежности.
1: Ребят, я за вас очень рада. Ты про него так говоришь, прям очень, очень милые вы, ребятки.
0: Спасибо. А вот ты расскажи, у вас как, вот твоя подруга, да, с тобой, вот вы с ней тоже, да, друг друга радуете?
1: Да, мы встречаемся вообще год уже, и я очень рада. Ну, и она очень рада, вот.
0: То есть, ну, вы полностью, да, как бы любите друг друга и ласкаете себя, чтобы, ну, предаться больше страсти вот этой, да, всей?
1: Да, мы иногда можем какие-то физические потребности свои удовлетворить, но всё-таки секс для нас не так важен, и, в принципе... Да.
0: Ну, для но меня мы тоже. Очень любим,
1: знаешь, больше ценим вот просто какие-то моменты, вот даже вот просто вы рядом лежите, и вот вы даже вот ничего не говорите, но вот атмосфера между вами такая, и
0: о,
1: вот
0: боже.
1: Прям, это вот да. намного лучше даже.
0: Да, это когда Самвел вот лежит со мной, он весь такой вот у меня, ну. Как бы, ну, немножко волосатенький, я лежу с ним рядом и трогаю его волосики на спинке. И вот.
1: Ну, такие моменты, они прям очень прям в душу западают.
0: Да, согласен. Вот. Ну, а вот скажи по секрету, вот вы когда там, не знаю, может, физически как-то там трогаете себя там, да, друг другу?
1: Ну, да. Я просто не очень хочу рассказывать про наши интимные отношения. Вот,
0: ну, правильно, да, это такое, как бы, ну, да.
1: Мне просто... Мне больше, типа, вот это между нами всё-таки.
0: Ну да, я просто, ну, мне вот редко встречается, да, вот у меня в основном все вот как мы, которые вот, ну, или бисексуалы, да, вот чтобы девочка с девочкой у нас вот редко, у нас как бы в трендах нет, вот, вот. Мне просто как бы интересно стало, как там, не знаю, вот допустим, я знаю, что мальчик, когда с девочкой, то мальчик девочки, ну, там, может, писю языком, там, а у вас такое бывает?
1: Да.
0: О боже. И часто у вас такое?
1: Мы, в принципе, не часто занимаемся сексом, потому что, ну, потому что мы особо не хотим какой-то физической страсти.
0: Ну, я понял,
1: Ну,
0: да.
1: мы больше ментально, знаешь, типа.
0: Ну да, я понимаю, о чем ты. Я понимаю. Ой, Самвел проснулся. Да, мой мальчик.
1: Доброе утро,
0: Самвел!
1: Самвел!
0: Самвел, подойди.
3: Чё там такое? Чё
4: Не
3: там?
4: был на трансляции Гор
3: Чё
4: Травно.
3: там, мой
4: После
3: малыш?
4: просмотра в 5 минут больше не
3: А?
4: планирую заходить в принципе. За
0: Боже,
4: здоровье друга.
0: такой медвежонок, боже, ты проснулся, проснись и пой, Самвел, проснись и пой, мой родненький.
1: Самвел нам споет сегодня.
3: Чего там? Алло, алло, да, чё там? Алло, я Самвел,
1: Привет.
3: как у вас дела?
1: У нас отлично дела. Самвел, ты выспался?
3: Вот, а я не спал, я все слышал. Что там у вас? Я слышал, там кунилингус там, да, делаете?
1: Ну, мы в основном не про это говорили.
3: Да
1: Мы
3: я
1: говорили
3: слышал,
1: просто.
3: просто я проснулся как раз вот это, на кунилингусе я возбудился и проснулся.
1: Но ты же вроде гей, мы
3: Я
1: такие не
3: да, я ей,
1: гласимся.
3: просто кунилингус у нас тоже есть, только называется по-другому, это
1: Ну
3: самое,
1: да.
3: да. Я еще это самое лежу, слышу что-то, слышишь, в задницу мне палец сует. А это этот, Данил, палец мне засунул, представляешь, в задницу.
1: Ну.
3: Но мне, ну, нравится. Я не то чтобы против, просто меня это разбудило, честно сказать. Что за? На, иди, садись, на.
0: Алло.
1: Алло, ладно, мальчики, мы, наверное,
0: Алло.
1: пойдем уже поздно, мы, наверное, пойдем спать.
0: О боже, куда?
1: Ну, в кровать.
0: Ну ладно,
1: Вот, мы
0: девочки,
1: просто
0: идите.
1: рано проснулись сегодня.
0: Я пойду Самвелу глазик шоколадный набрею.
1: Хорошо, иди.
0: Ну
1: Удачи вам,
0: давайте,
1: ребятки, на
0: спасибо
1: занятиях.
0: вам тоже.
1: Спасибо вам.
0: Да,
1: Удачи.
0: спасибо, удачи.
3: Утка, да, сука.
4: Компания
3: Утканула,
4: Империя
3: падла.
4: Пиццы приветствует вас.
5: Можешь вебку на ноги включить? В смысле ноги? Блять, вот некоторым людям, конечно, везет, они пишут ноги в множественном числе. Пиздец, вот, блять. Когда пожилую маску да стрибов купишь? Ну, короче, блядь, что там оварить-то говорится? Кто группу не смотрел, тут в реале, как говорится, писюн отсосал. Это во-первых. А во-вторых... А во-вторых, мне это очень надо. Очень надо. Латексная маска тупица. Ебать, почему меня тупицей назвали, я не знаю. Просто у меня, как говорится, морда вся покоцанная, меня трыч забанит за такое. Мне надо маску, маску. Вот, и короче, с вебкой буду стримить нереально. Вот, красиво. Красиво. Я, смотри, смотри, смотри, как живой. Я, сука, буду вот так вот. Я, красота, он еще губами двигает, представляете? Вот это мне очень надо, очень надо. Крайне серьезно надо. Вы представляете, я такой еду в машине, значит, сабвуфер играет, вы песни заказываете, а сабвуфер на все село играет, озвучиваются донаты там всякие. Мы такие по рынку гуляем, в масочке чисто, короче, дед такой, ебать. Я с протезом, значит, бегаю, красиво, красиво.
6: Алло.
5: Здравствуйте, это, в общем-то, я вам звоню. По такому поводу вы меня не узнали?
6: Нет.
5: В общем-то, это звонит ёбар вашей матери.
6: Секунду.
5: Обиделся, тишу. Секунда прошла. Что такое? Пошел проверять, пошел. Алло, сука.
4: Компания «Империя пиццы» приветствует вас.
5: «Империя пиццы».
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я по поводу заказа вот хотел бы... Что, вот хочу пиццу заказать. Вот 4 сезона мы с мужиками как-то у вас брали, можно заказать?
7: Вот именно 4 сезона у нас точно нет названия, но есть там, много других вкусов.
5: Там разные были, разные какие-то, несколько.
7: Типа. Есть пицца крымская, там 2 вида.
5: Крымская, да, давайте, она как раз наша.
7: Ваш номер телефона, будьте добры.
5: А там что, не высветился?
7: Нет, не определяется.
5: Но... Сейчас, я, видимо, я с офиса просто звоню, сейчас. Да, +7 925 925. Так, 339.
7: 5417. Простите, а в какой город вы сказали будете заказывать?
5: Санкт-Петербург.
7: Просто у нас доставка только по Москве.
5: А, сейчас, секунду.
7: Может быть, вы не туда звоните?
5: Саша, мы где находимся? В Москве. А, господи, черт меня попутал. Я просто ночью ехал, я не знал, в какой город. В Москве, конечно же, господи, боже мой.
7: Хорошо, ваше имя, пожалуйста.
5: Я набил. Швашенко Николай Альбертович. Господи, черт меня попутал.
7: Николай Анатольевич, простите?
5: Альберт. Отчество редкое такое. Альбертович.
7: Нет, ваше имя Николай, правильно я расслышал?
5: Да.
7: Николай Альбертович. Дополнительный номер телефона будете указывать на всякий случай для связи?
5: Ну давайте на всякий случай сожительницы тогда укажу.
7: Диктуйте.
5: Ебать, 8800.
7: В смысле 8800?
5: Ну это мои просто фирмы. Да, ну, фирма, не надо номер, если что, просто я...
7: Нет,
5: я
7: дополнительный для связи, вы сможете разве на него ответить, они же многоканальные.
5: Конечно, смогу.
7: Диктуйте тогда.
5: Я многоканальный. 8800.
7: Далее.
5: 1852.
7: Адрес заставки какой у вас? Метро какой к адресу ближайший?
5: Это в Боливии. Сейчас. Секунду скажу. В общем-то, улица Связистов.
7: Метро у вас какой к адресу ближайшее?
5: Ой, сейчас. Саня, какой у нас у Связистов здесь метро самое ближнее? Ой, сейчас я посмотрю. Да. Сейчас, подождите, посмотрит человек. Так, это метро... Сейчас.
7: На Связистов нет такой улицы в Москве.
5: Так.
7: Вы неправильно.
5: Господи, это в Подмосковье, господи. Саша, господи, это лоб твой в Подмосковье. Этот адрес...
7: Вы можете уточнить адрес и перезвонить?
5: Сейчас, секунду скажу. Саша, какой этот наш адрес? Приморский бульвар... Дом 3, квартира 18.
7: Что? Какой бульвар?
5: Приморский.
7: Уточните, пожалуйста, адрес, потом перезвоните. Вы адреса называете, которых нет.
5: А боже, я с самовызовом, господи, это проблема такая.
7: У нас нет самовывоза, можете уточнить адрес и перезвонить. Таких адресов в Москве нет. Всего доброго.
5: Слушайте, давайте я вас спрошу просто, чтобы не перезванивать в следующий раз. Спросить, есть ли нужные ингредиенты. Я просто у вас как-то пиццу брал, не знаю, у вас или нет, уже точно не помню. Там, в общем-то, кролик был в пицце, мне очень понравилось.
7: У нас нет пиццы с кроликом. Нет, у нас нет кролика.
5: Да, а с маслом кроличьим. Ну, чисто Валера. Нет. Валера как-то называлась. Пицца Валера. Пицца Валера
7: нет,
5: у вас
7: таких,
5: есть?
7: Таких названий, таких ингредиентов у нас нет.
5: А может быть, Глад Валакас?
7: Нет.
5: Ясно.
7: Вы можете позвонить, пошутить по другому номеру, если желаете.
5: Как понять?
7: Всего вам доброго, до свидания. Всего хорошего.
5: Что такое? Вы вам друг. Так, пошутить, блядь, пошутить говорить, господи. По другому номеру говорить. Ну, сука, она какая-то, блядь, походу уже закаленная в рофлах. Ёбаный сыр. Ебать ту Люсю, именно ту.
8: А, добрый день.
5: Да-да, здравствуйте.
8: Меня зовут Александр, я представитель компании «Древний Змей» в Санкт-Петербурге. Вы делали заказ в салоне «Древний Змей».
5: Как вас зовут, извините, я прослушал.
8: Что?
5: Как вас зовут, извините, я прослушал.
8: Александр.
5: До свидания.
9: Вызывай.
5: Блять, они сами себя заблокировали, чешу, я им не могу позвонить, ёбаный сыр. Санкт-Петербург, да? Александр, блядь, до свидания сразу, блядь. Вообще похуй, что там бесплатно, не бесплатно, мне похуй. Александр, это сразу до свидания, ёпс, туда и в рыбане.
10: Алло.
5: Вот здравствуйте, здравствуйте. Мы, как говорится, совершенно недовольны вашим поведением. Немедленно извинитесь, или иначе я подам заявление в отделение полиции.
10: Николай, я, между прочим, вами тоже очень сильно недоволен. Мне ваши адепты, блядь, всю ночь, сука, звонят и в будочку говорят, я пиздец, у меня маска для... Это нормально вообще, блядь? Это
5: я
10: что
5: не
10: такое?
5: Понял, я вообще-то лично никому не звонил, так что молчать, пожалуйста.
10: Мне ваши адепты какие звонят, адепты? Говорят, что я пиздец, это нормально или шо, блядь?
5: Какой
10: пиздец? Мне спать, я, блядь, сегодня еле в школу встал, ёб твою...
5: Алик, это Оля. Ты, Алик. Где
10: Алик,
5: донаты?
10: Алик, извини меня, пожалуйста, солнышко, Алик, удали мой номер донаты? И все, потому что это ненормально, Алик. Это я ненормально.
5: Я понимаю, что Рома Боров тебя уже попустил, весь чат знает твой номер.
10: Коля, пусть вот этот Рома скинет мою фотографию вот всем вот этим ансабам, и пусть они, сука, все посмотрят, что я, сука, сильный, я могу, блядь, встать.
5: Ля, сука.
10: Я могу, я блядь, злиться буду, реально, я могу, блядь, встать.
5: Что топорофил от тобой целый вечер. Так, ты когда приобретешь сабскрипта нормального пожилого человека? Не слышу.
10: Когда мне вот эти ваши адепты звонить перестанут, тогда вот все будет.
5: Я никому не звоню. И адепты мои, у меня адепты.
10: Хорошо, тогда передайте вот этому Алику, чтобы он мне, сука, не терроризировал больше вместе со своими адептами. Потому что это, ну это реально, это не смешно, Коля. Я, блядь, уже взрослый человек, у меня должна быть какая-то личная жизнь, правильно? Вот эту вот фотографию, пожалуйста, которую он там постит, покажите всем, чтобы, сука, перед тем, как звонить мне, ансабы знали, кому они звонят, блядь, от кого они в ебло получать будут. Ясно?
5: Что ты, сука, жирная.
10: Так, я не помню. Коля.
5: Пиздец у тебя рожа, ебать, пузо такое, ебаный, ты Люсю, ебать, хи-хи-хи. Никита, у, сука, Коршунов. Ебать, у тебя фамилия.
10: Да, да, слева, слева я, вот это Боров, блядь. Если кто-то мне, сука, еще звонить будет, я, блядь, приеду. Так что вы, блядь, знаете,
5: а
10: кто такой,
5: приедешь?
10: Вот иди. Приеду?
5: Да.
10: Куда? Говорить? Я, блядь, вчера ждал. Вчера, сука, шампуры эти взял, ебаные, блядь, с помидоркой, приехал.
5: Я видел.
10: Приехал, блядь, дурачок. И куртку, и курточку одел еще за 50 тысяч, блядь, с патчем этим, ебаным.
5: С надписью «Дурбас».
10: И кепкой красной, блядь. Это нормально вообще?
5: Кого?
10: Я приехал сюда, блядь, это что такое? Это что за разводы? Мне вчера, блядь, звонит какой-то дед, 2 часа ночи, говорит, приезжай, блядь, я приехал, никого нет, это что, это нормально?
5: Хорош, это ты, блядь. Это походу.
10: Что такое?
5: Это походу Рома Боров.
10: Коля, я, конечно, понимаю, эти ваши там рофлы и все такое, но это, блядь, это не смешно.
5: Блядь, я как мои сожительницы по 100 смс-ок в секунду приходят, мне похуй. А ты понимаешь, что я больше, Оля, не твой Андрейка, между нами вообще-то батарейка села, как бы.
10: Коля, в общем, мы с вами договорились, чтобы вот эти 99 больше вот этого не было.

0: Толчок. В общем-то, Юлиан, здравствуйте. Мы, как говорится, представляем пожилую компанию Oriflame. Мы хотели предложить записаться вам на ноготочки.
1: Да, еще это... там будет Гладвалакас?
0: Гладвалакаса не будет, потому что здесь только нормальные люди.
1: Блин, жалко, ты фанат.
0: Ладно, до свидания. Долбоёб, блядь. Фанат Валакаса, сразу видно. Юлиан, блядь. Это пиздец, это как надо нажраться, чтобы сына Юлианом назвать? Юлечка ёбаная. Бля, Юлька, блядь, хуй тебе в кастрюльку.
2: А вот и Саданик пришёл.
3: Заикин Максим хуэлэ ебанэ. Заикин Максим хуэлэ ебанэ. Заикин Максим хуэлэ ебанэ. Заикин Максим хуэлэ ебанэ. Заикин Максим хуэлэ ебанэ.
0: Блядь.
3: Колян бы долбоёб.
0: Блядь, что это такое?
4: 514, слушаюсь.
5: Алло, здравствуйте. Оформить доставку можно покушать на дом? Алло.
4: Повтори еще раз.
5: Доставку на дом покушать хочу себе сделать. Ну,
4: у нас доставки нет у нас.
5: А вас как зовут?
4: Через Яндекс или Деливери заказывайте.
5: А я вас, ну, заказывал уже, звонил вам. Вы мне принимали заказ.
4: Не, у нас доставки нету. Доставка через Яндекс или Деливери.
5: Мне кажется, вы меня сейчас обманываете, потому что я маленький мальчик, да? Сволочь. Вы слышали, как он со мной, блядь, обзаваривал, блин? Пидор, блин. Он меня послал нахуй, хуйло, блядь. Чего, блядь?
4: Да.
5: Да пошел ты сам нахуй, понял, блин? Фраер вонючий, блин. Дурачок. Тебе не стыдно так разговаривать, скажи, пожалуйста. Дура. Вонючая. Козел, блин. Урод, боже. Как я не люблю, когда со мной так разговаривают, блин, грубо. Я Богдан.
6: Добрый вечер, пицца экспресс 24.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, да. У вас заказать можно покушать, да, пиццу?
6: Да, можете заказать.
5: Да? А вас как зовут?
6: Ксения Николаевна.
5: Ксюша, да? А меня Богдан зовут. Я очень рад вас слышать. Пожалуйста, оформите мне сейчас, ну, пиццу.
6: Вы придете сами, заберете или с доставкой?
5: Я хочу сам, наверное, прийти к вам. Можно?
6: Да, конечно.
7: Дедушка, извини, это этот вот, номер ДАСУКА плюс 79 миллиардов 637 миллионов 666 тысяч 699.
5: Хорошо, я вас понял. Химкинский бульвар. Да, хорошо. Назовите, какая пицца есть у вас.
6: А какую вы желаете?
5: Я хочу...
6: Сейчас в готовом виде есть 4 сыра.
5: Да.
6: Мясная есть, там бекон и ветчина.
5: Ой, я хочу с
6: мучей. Есть цезарь с курицей. Есть жульен курицы с грибами. Есть гавайская курица, ананас.
5: Есть, да.
6: Какой вы хотите?
5: Они большие или маленькие?
6: Кусочки нормальные, да. 130-150 грамм.
5: А, 150 грамм. Ну, я хочу прям целую, две пиццы мне надо. У меня праздник.
6: Если вы хотите две целые пиццы, вы можете подойти, заказать их.
5: У меня день рождения сегодня.
6: Поздравляем вас с днем рождения. Прийти, спасибо. Заказать. Пицца, одна пицца готовится 10 минут, две пиццы 15-20 минут.
5: Понял. То есть, а сколько будет стоить две пиццы? Ну, пепперони.
6: Да, средняя цена 560 рублей, пепперони 480.
5: Пепперони самая дорогая, да?
6: Наоборот, дешевые.
5: А я вас понял. Хорошо. То есть, мне сейчас приехать можно, да, и подождать 15 минут?
6: Да. Заодно меню увидите, может, другую пиццу.
5: Не, просто у меня сегодня день рождения, Богдана. Вы мне сегодня подарки все дарят. А вы мне не хотите там скидку сделать?
6: Мы вам скидку сделаем. Очень вкусная пицца.
5: Очень вкусно. За бесплатно?
6: Да. Бесплатно у нас не бывает.
5: Ксюша, а скажите, пожалуйста, тетя Ксюша, вы можете мне сюрприз такой сделать на день рождения? Взять пиццу и потереться, ну, об писю. Кусочек пиццы взять и об писю потереть, чтобы запах писечки был мне понюхать.
6: Да? А поебаться не хочешь?
5: Можно, можно. А можно?
6: Можно. Тогда да. Подходи, сейчас поебемся.
5: В попу?
6: В попу поебемся, в попу.
5: Не, да хотя бы просто...
6: Подходи, прямо сейчас подходи.
5: Ну,

0: Все
1: потеряю. Я тебя жду. Я даже домой не пойду ради такого желания.
0: Не, просто кусочек возьми и писечку потри, чтоб я нюхал.
1: Нет, запах. я хочу, чтобы ты смотрела прямо туда. Пошла ты нахуй!
0: Я хочу женщину нюхать. Кобыла, блядь. Вот так вот, да, с Богданом? Сразу нахуй. Понятно. Воспитанная женщина. Работает в пиццерии. Молодец. Представляете, просто меня Богдана говорит, пошла ты нахуй. Мне, блядь, сказали. Не знаю, что, блядь. Сука такая, блядь, да чтоб ты там твоей пиццей подавилась, тварь, блядь. Гадость, ёбаная, блядь. Пошла в бог, нахуй.
2: Балбалфо, добрый день.
0: Добрый день, а можно оформить доставку еды?
2: Да, конечно, сейчас, минутку.
0: Пожалуйста.
2: Что хотели заказать?
0: Я хочу кока-колу.
2: У нас доставка от 500 рублей.
0: Я понимаю, так мне помимо кока-колы еще покушать можно.
2: Ну, говорите, что хотите заказать.
0: Вас как зовут? Вас как зовут?
2: Катя.
0: Катя, да?
2: Да.
0: Ну, я вот смотрю у вас на сайте, вот, курица тири-тири-каки. Курица тири-тири-каки. Хач...
2: Ее хотите, да?
0: Хач-пури. Хаджарский хач.
2: Угу.
0: Я хочу хач хури. Вот этот вот. Добавьте туда, пожалуйста.
2: Угу.
0: Потом он с куриным филе.
2: Угу.
0: На хачапури туда кинули?
2: Да, в заказе есть. Я вам потом все продублирую.
3: Донбасса, я скинул номер нормально. Набери, пожалуйста, так, да, сука, пока оно спать не лягло.
0: Чизбургер есть? Чизбургер.
2: Чизбургер.
0: Да, угу. С хачапури. Туда
2: это хачап... весь ваш заказ или что-то еще?
0: Не-не-не, чизбургер вот этот большой, который, бол-бол.
2: Там есть и чизбургер под названием, и бол-бол. Вам какой, бол-бол или чизбургер?
0: Он побольше будет бол-бол вот этот.
2: Да.
0: А есть какой-то алкогольный напиток, только дешевый?
2: Пиво есть только.
0: Оно безалкогольное?
2: Алкогольное.
0: Блин, а мне папа, наверное, не разрешит такое. Ладно, блин, хорошо, я вас понял. Тогда не нужно. Можно тогда еще мне хачапури по-мергельски?
2: У вас уже есть? Вам и по-аджарски, и по-мергельски?
0: Да, хочу хачапури много, чтобы было. Бал-бал.
2: Угу.
0: Вас как зовут? Катя, да? Или Света?
2: Да.
0: Ой, Ксения, скажите, пожалуйста, ну, у вас часто вообще мальчики заказывают такие маленькие? Меня Богдан зовут.
2: Богдан?
0: Угу. Богдан.
2: Часто заказывают.
0: Я Богдан, я Богом данный. Непростой человек звонит вам. Поймите меня.
2: Да?
0: Да.
2: Хорошо. Заказ будете оформлять?
0: Да,
2: скажите,
0: Ксюша.
2: Пожалуйста.
0: Да, Ксюша. Сейчас оформимся. Так,
2: сейчас, минуточку, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста.
4: Алло, добрый вечер.
0: А кока-колу добавили туда? О, у вас-то голос поменялся. Здравствуйте.
4: О, здравствуйте, меня зовут Георгий, а вас как зовут?
0: Боже мой, вас зовут так же, как мою собаку покойную. У меня овчарка тоже Георгий была. Боже, блин.
4: Замечательно.
0: Ужас какой, блин. Да. Фу, блин. Ладно, просто давайте оформим заказ и разойдемся нормально. Не доводите.
4: Давайте.
0: Меня.
4: Давайте я повторю ваш заказ.
0: Да,
4: ваш заказ,
0: пожалуйста.
4: Курица терияки на рисе, хачапури по-аджарски, удон в курином филе.
0: Да, да. Мне там два хачапури от этих пури, два. Там у меня два их.
4: Да, второй хачапури по-мигрельски. Один,
0: да,
4: по-аджарски, другой по-мигрельски.
0: Угу.
4: Два разных хачапури.
0: Да, два их. Два. Угу. Да,
4: да, что-нибудь еще?
0: Бол-бол вы добавили?
4: Бол-бол-бургер добавил, я сказал.
0: Большой, да?
4: Двойной вам, да, бол-бол-бургер?
0: Да, вот который бол-бол, вот этот очень вкусный написано еще.
4: Да, у нас может быть с одной котлетой, либо с двумя. Вам с двумя или что?
0: Мне нужно, чтобы с двумя было. И пиво безалкогольное.
4: У нас безалкогольного пива, к сожалению, нет.
0: А вы можете мне тогда алкогольное положить, но наклейки содрать с него и сказать, ну, там, типа, черная головка или что-нибудь, чтобы мне папа не увидел?
4: К сожалению, пиво мы не можем отправить вам.
0: Почему?
4: У нас, ну, пиво на доставку нельзя, запрещено законом.
0: А, понятно, значит, блин, все. Я понял вас. А можно мне позвать Ксению? Она мне разрешала.
4: Кого позвать?
0: Ксению, вот я общался, она мне разрешила пиво.
4: У нас Ксения не работает.
0: Ну как ее там зовут, Катя или как? Там неважно.
4: А, да, Екатерина, она ошиблась.
0: Нет, а можно мне, пожалуйста, ее? Ну мне на пару слов ее.
4: Ну, она, к сожалению, занята другими гостями.
0: Да? Ну, а кто же у нее там меня возле меня появился?
4: Я администратор.
0: То есть она меня, больше не любит, да?
4: Ну, по всей видимости, да. Любовь прошла, она вас больше не любит.
0: Кобыла вонючая, блин. Сначала обнадежила, блин, меня, а потом, блин, взяла и просто, блин, кинула.
4: Дрянь. Да, простите, как вас зовут? Напомните, пожалуйста.
0: Богдан меня зовут. Богдан.
4: Батон?
0: Богдан.
4: Богдан? Богдан.
0: Это сам ты, да. Батон, блин.
4: Да, Богдан. Я прошу прощения, мне послышалось.
0: Да. Все,
4: да,
0: ладно,
4: вы
0: блин.
4: Говорите.
0: Я не хочу у тебя ничего есть, у тебя все воняет, понял, Батон?
4: Да, супер, замечательно. Тогда вам всего доброго.
0: Я взял бы, насрал бы на бургеры твои, блин, понял? Я приеду и насру на них.
4: Приезжайте, когда вас ждать?
0: Я приеду тогда, когда приеду, понял ты, Батон, блин. И насру тебе во все твои хачапурии, понял, блин? Дурак.
4: Прекрасно.
0: Я сказал, блин, все, давай, блин. Козел.
4: Да, всего доброго.
0: Я насрал хачапури по-аджарски, блин, ну давай.
4: Две кучи или одна?
0: Фу, какая гадость. Георгий, блин, меня так овчарку звали. Георгий, Георгий, то есть оргия геев, блин, все, давай. Че ты смеешься?
4: Счастливо.
0: Давай, Батон, давай.
4: Давай, Батон, удачи.
0: Давай, удачи, Батон.
4: Давай, чао, какао.
0: Лох. Лох.
4: Все?
0: Лох.
4: Алло.
0: Ты лох.
4: Лох?
0: Вонючий. Ты лох вонючий.
4: Я лох?
0: Да.
4: Лох вонючий, еще кто?
0: Еще. Пошел вон тогда отсюда, Батон ебаный.
4: Да, скажите, по какому адресу доставка вам
0: так
4: доставить?
0: Так пошел ты со своим доставкой, блин. Я бы сам приехал, насрал бы тебе там бургеры твои, блин. И в пиццу.
4: Ну приезжай, чего ты.
0: Все, давай, сейчас приеду, блин.
4: Приезжай, давай.
0: Сейчас приеду со своей братвой, блин. Сейчас братву подтяну, мне тиктокерская бригада там.
4: Через сколько ты приедешь?
0: Я сказал, Батон. Блин, мы сейчас приедем всей тиктокерской бригадой, блин, и тебе покажем, кто такой Батон. Понял, блин? Батон.
4: Давай, через сколько ждать?
0: Шуруй давай.
4: Шуруй.
0: Дрянь, блин, какая. Ты смотри, Батон. Вот так вот он Богдана, сука, Батоном называет? Ну я тебе, блядь, устрою, нахуй. Батон, блядь, он пидорас, блядь.
5: Привет, Пупоня, здравствуйте.
0: Привет, Пупок. Алло, это Пупок?
5: Алло.
0: Это Пупок?
5: Какой Пупок?
0: Ну я звоню, Пупок называется, ресторан. Алло. Чё, блядь, говорит, привет, это Пупок, блядь. Я говорю, привет, Пупок. Он раз и слился, дурак, блядь. Ебанутый, блядь. Алло. Пупок, ты сбросил? Я просто...
6: Сейчас себе язык вырву, понял?
0: О, Пупочек, привет. Ну не хочешь мне еды сделать никакой, покушать?
6: У тебя твой номер, между прочим, определился. Сейчас я позвоню твоей маме.
0: Зачем? Да, не надо маме. Почему сразу маме? Ля, блядь. Пупок ёбаный. А?
5: Да, алло.
0: Алло, Пупок, у меня что-то с вами связь обрывается. Давайте решим вопрос, покушать сделаем. Алло.
5: Ну и как мы его будем решать?
0: Ну, мне надо приехать, наверное, или как? Или вы мне сами доставку сделаете? Я просто кушать хочу, Пупок.
5: Вы можете сами приехать.
0: Ну, хорошо. Это ж правильно я попал, Пупок? Ресторан Пупок?
5: Нет, Пипоня.
0: А, ну какая разница, Пупочек. Хорошо. А сколько там будет пиццанька готовиться?
5: 20 минут.
0: 20 минут? Ну, хорошо, я как раз пока дойду пешком. Мне тут недалеко возле Пупка живу. Это вы на вот... На Перовской, да, правильно я понимаю?
5: Да, да, верно.
0: Ну, я понял. Я там когда-то поссал прямо у вас возле Пупка. Ну, и шел тут. Это со школы, блин, смотрю пупок. Ну я, блин, взял письку, достал и пописал. Ну и шо? Мне плевать, я Богдан, я могу себе это позволить. Понимаешь, пупочек? Понимаешь? Или ты ничего не понимаешь? Сидишь там, все пицценьки готовишь. Может быть, ты уже взрослым будешь наконец-то? Извинись за то, что ты меня оскорбил. Ну, пупочек. Не хочешь ли ты поговорить о жизни, о чем-то больше, чем просто о нас с тобой? Ну? Может быть, ты хочешь как-то извиниться передо мной, перед Богданом? Не было у тебя такой мысли там, хотя бы на минутку, не, ну, здравый смысл у тебя не появлялся, нет? Скажи мне, пожалуйста. Не стыдно тебе вот так вот со мной разговаривать, ну? Пупочек. Алло, почему ты молчишь? Ты меня боишься? Скажи честно, ты боишься Богдана. А зачем меня бояться? Я сильный, я согласен, я самый сильный в классе. Ну и что? Я сильно не потому, что сильно, ну, на забивы выхожу, а потому, что просто я умный очень. У меня папа в ВДВ служил, понял? И он таких пупочков, как ты, знает, знаешь, за версту чувствует. Понял? Алло. Алло, не слышу тебя. Почему ты молчишь, как девка? А, ты такой слабенький весь там. Обмякший сидишь, наверное, да? Плачешь. Ты, наверное, очень грустишь и плачешь, у тебя Богдан попускает, сидит, ой, как тебе, наверное, обидно. Слезочку роняешь, там хлып-хлып-хлып, да? Давай-давай, дружочек, терпи. А как тебе еще, называть, если ты мне пиццуньку какую-то плохую сделал, а? А мне не понравилась она. А если бы она была вкусная, у тебя пиццанька, тогда бы я тебе не говорил бы гадости. А сейчас я тебе скажу. Твоя пиццанька мне не понравилась, пупочек. Поэтому сделай, пожалуйста, Богдану новую пиццанку. Бесплатно. Сегодня у меня день рождения. Мы собрались все за одним столом. Все мои лучшие друзья. Я и Сережа. Он мне сделал подарок. Купил шапочку бумажную из Ашана. Я сижу сейчас в шапочке, и он в шапочке. И мы хотим пиццанку. Пупочек, организуй, пожалуйста, праздник.
3: Енотик твердый раз донатит пожилому вору, чтоб он позвонил другу Деп старый.
0: Слышь, ясно, ты меня боишься, да? Ну давай тогда, дяденька, пока. Ты лох. Угу, получил, дурак? Все, давай, пупок.
7: Здравствуйте, вы позвонили в магазин «Влюбленный кролик».
0: Да.
7: Если вы хотите связаться с одним из магазинов, нажмите 1.
0: Хочу.
7: Для соединения с интернет-магазином нажмите 2. Чтобы оставить отзыв о нашей работе или качестве товара, нажми 3. Для соединения с магазином на улице Ленинградская, нажмите 1.
0: Да
7: на Московск.
8: Здравствуйте, магазин «Зеленый кролик», чем могу помочь?
0: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы сейчас работаете? Ну, в данный момент.
8: Да. Да, работаем. Вам какое отделение именно нужно?
0: Ну, мне нужно посмотреть что-нибудь для мальчиков, какие-то, ну, игрушки. Для меня.
8: На Ленинградке у нас есть отделение, на Московском шоссе.
0: А девочки есть? Резиновые девочки там какие-то есть у вас?
8: Да, есть.
0: Красивые? Или не очень?
8: Это уже на ваш вкус.
0: Не, ну если я приеду, попробую, мне дадите хоть попробовать тест-драйв или нет? На тест-драйв, как папа может быть.
8: Мы не выдаем товар для того, чтобы его опробовать.
0: Ну мне ж надо знать, подойдет мне или нет. А что я куплю, она будет потом лежать, блин, без дела. Только папа будет брать ее. А я хочу тоже сам баловаться.
8: Именно для этого вам нужны консультанты, которые вам все расскажут про товар.
0: Ну а вы мне как расскажете, если у вас ее не было, вот этой тети? Или у вас такая же есть, резиновая?
8: У вас остались еще вопросы по поводу нашего товара или нет?
0: А я вас вообще-то как бы, ну вы меня даже не проконсультировали. Расскажите, какие есть у вас резиновые женщины, пожалуйста.
8: Есть с анальным проходом, есть с облагалищем, есть с
0: киберкулами. Максимально, чтобы было похоже на мою маму. Ну, чтобы все было. Урод.
9: Магазин «Блен Кроль», здравствуйте.
0: Здравствуйте. Привет, меня зовут Богдан. Я извиняюсь, что беспокою вас. Вас как зовут? Алло. Не понял, блядь. Что за такое отношение, блин?
8: Здравствуйте, магазин «Влюбленный кролик». Могу помочь?
0: я извиняюсь, и вы мне, наверное, уже тут, ну, только что были, да, здесь со мной общались. Ё, блядь, что за хуйня, почему в таких магазинах работают какие-то лайки? Почему девочек нет?
10: Алло, здравствуйте, магазин «Влюблённый кролик».
0: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вы сейчас работаете в данный момент?
10: Да, мы сейчас работаем, магазин круглосуточный.
0: Это очень меня
10: радует. Вы позвонили по адресу Нового вокзального.
0: Ну, я понял, да, но у меня тут, ну, я тут живу. А скажите, пожалуйста, у вас тети надувные есть, вот эти вот для секса?
10: Есть. Надувные куклы называются. Ну, вход в наш магазин, если что, 18+.
0: Ну, я вам так скажу, если что, мне тоже 18, хорошо?
10: Ну, надо будет предъявить документы, если что.
0: То есть я должен еще документы вам показывать, да, свои?
10: Да, должен подтвердить свой возраст при входе в магазин.
0: Меня зовут Богдан, а вас как зовут, скажите хоть?
10: Продавец-консультант.
0: Ну, понял, Светочка, да, Светлана. Ну, расскажите мне хоть, что там, какие есть плюсы, минусы, и какие модели, и сколько стоит вот надувных девочек у вас.
10: Смотрите, цены совершенно разные. Валируются в разные ценовые категории. Сейчас
0: что,
10: я вам
0: примерно
10: скажу. Разные ценовые категории. То есть цены валируются.
0: Что?
10: Сейчас, секундочку. Секундочку.
0: Мне просто, ну, прям не самые дорогие, поймите меня.
10: В данный момент я просто немножечко ищу товар, подождите, пожалуйста.
0: Да, конечно. Спасибо.
10: А, к сожалению, кукол сейчас в наличии нету. Извиняюсь за... Они есть в других магазинах у нас по другим адресам. Вы можете сделать заказ на сайте.
0: Я хочу кукол себе, блин. А есть вот такое что-нибудь там, не знаю, может не кукла, не
10: есть
0: полностью?
10: Есть мастурбаторы.
0: О, мастурбаторы. А есть только такой, чтобы не порвался? Ну, большой. Но у меня у папы есть...
10: Ну, смотря как вы будете правильно пользоваться им. Если вы будете правильно пользоваться и ухаживать за игрушкой, то с ней ничего не случится.
0: У меня у папы просто есть, он мне дал попробовать. Он порванный весь. Есть какое-то нормального качества?
10: Цены варьируются от примерно, если на реалистике, от 690. Также есть яички, разные модели. Приходите, яички. Смотрите. Также можете еще зайти на наш сайт, тоже посмотреть.
0: Яички, да, вот это, который Тенга, да, вот это вот, Спайдер.
10: Да, Тенга.
0: Тенга-паучок. Вот это вот, конечно, хорошее. Мне папа давал, у него такое есть, но оно слабое. Мне оно мало доставляет удовольствия, честно сказать. Я хочу пищу большую, прям такую.
10: Можете попробовать другие модели.
0: А как попробовать? Не приехать к вам можно и попробовать прямо у вас, как бы тест-драйв или как?
10: Нет, вы можете купить и разные модели, и для себя пробовать, и искать то, что вам больше подойдет.
0: А можно просто приехать, ты мне пищу потрогаешь-то и все? А?
10: К сожалению, так нельзя.
0: Да мне немножко просто яички потрогать, блин, и хватит. Я заплачу как за ТНГ. А?
10: Молодой человек, давайте вы не будете сейчас шутить у нас в магазине, у нас действительно много работы, я все понимаю, но давайте не будете нас отвлекать.
0: Я, блин, не шучу.
10: Мы будем рады видеть вас в нашем магазине, если вам есть 18 лет, если вы принесете документы, подтвердите свой возраст.
0: Я Богдан, я не человек, я Богом данный. Я вот это все ваше человеческое уже не хочу пробовать, я хочу что-то необычное. Я хочу, чтобы вы мне потрогали яички вот так поднимали.
10: У нас есть куча разных моделей. У нас есть тестеры, которые вы можете потрогать руками и посмотреть на них.
0: А вы можете мне потрогать яички, колокольчики мои маленькие, бубенчики моего корнишончика?
10: До свидания.
0: Не слышу. Не удастся мне свой рефрижератор выгулять, блин.
11: Алло.
12: Алло, да.
11: Здравствуйте, я прошу прощения, это самое, вы уж меня простите, Антон, а можно к трубке?
12: А, да, сейчас.
11: Спасибо. Я гей.
13: А кто это?
11: Ха!
13: Добрый вечер.
11: Как у тебя дела, Антошка? Как настроение, Антошка? Как самочувствие твое, скажи мне? Да?
13: Все отлично, а кто это?
11: Это Антон Павлович Шмурдяк. Как вообще бодрость твоя? Как бодрствуешь? Как чувствуешь себя? Как вообще там у тебя в жизни происходит так сказать, лучшее или худшее что-то? Вообще, в целом, какие изменения за последние 2 года? Пожалуйста.
13: Ну, все нормально, но я не совсем понял, а кто это? Это кто-то из института звонит?
11: Да, это институт, это ваш декан беспокоит.
13: У меня декан не шмурдяк.
11: С этого сегодняшнего дня шмурдяком стал, представляешь?
13: Все сменили?
11: Сменили, да. Теперь я шмурдяк, Антон Павлович, пожалуйста.
13: Понял.
11: Вот. Чем занимаешься по жизни? В целом, помимо учебы, чем занимаешься? Да.
13: Ну, ничем. Только учусь.
11: Шалопай, да?
13: Да.
11: Слушай, а как ты в таком раннем возрасте уже женился? Что случилось в твоей жизни такого плохого, что ты решил жениться?
13: Не совсем понял. А к чему эти вопросы? Если, ну, без шуток, то кто это звонит?
11: В смысле, блядь, без шуток? Я тебе серьезно спрашиваю, блядь, как нормальный человек мог жениться? То есть, блядь, типа, что в этом хорошего? Объясни, пожалуйста. А?
13: В женитьбе?
11: Да.
13: Ничего, я использую деньги жены.
11: А,
13: я это.
11: Я понял, альбинос. Я понял, альбинос. Хорошо, ясно. Ладненько, мой дорогой, не буду задерживать тебя. С прошедшим тебя днем рождения. Всего тебе самого прекрасного. На день рождения меня не пригласил. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, как говорится. Вот. Придешь в универ, я тебя нахуй отчислю. И все, понял?
13: За что?
11: За то, что ты Антон. А Антон у нас кто? Антон,
13: ну, пожалуйста. В принципе, весомая причина, согласен.
11: Вот и все. Вообще, в целом, расскажи что-нибудь такого, что мне понравится. Допустим, сколько раз в день ты трахаешься?
13: В среднем?
11: Ну, да, вот так вот в неделю, там, сколько вообще раз выходит?
13: Не, ну, в день от 12 до 15.
11: Сколько?
13: От 12 до 15.
11: Это в день?
13: Да, это в день. Но это если такой ненасыщенный. Если подожди, насыщенный, то...
11: В смысле, 15... это ты про минуты говоришь? Про минуты полового акта или про количество?
13: Про секунды. Про секунды.
11: Ясно, блядь. Просто мне сказали, что у Антона у всех писюны маленькие, типа.
13: Да, это так. Не, на самом деле, я сначала не понял, кто это, а потом как понял, а потом это дедушка. Это же дедушка, да, сука?
11: Да, сука.
13: Попався. Пожилой, ах ты ж пожилой хулиган.
11: Попався, да, сука. Сколько тебе ёбнуло, да, скажи мне?
13: 54.
11: Ой, ёбаный ты, сука, койот, блядь. Я нюхал твою шкуру, блядь. Всего тебе хорошего.
13: А я твою, да.
11: Ну, давай.
13: Всего спасибо, дед.
11: А как жену зовут?
13: Да, сука. Спасибо большое, дед.
11: Как жену зовут?
13: Да, сука. Анастасия. Ну, она сразу
11: ясно, короче. Понятно, как она у тебя появилась. Всего тебе доброго.
14: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
11: Да.
14: Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1.
11: Да.
14: Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Центра ответят вам. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
15: Центральная станция, Юлия, добрый вечер.
11: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
11: Это диджей Миша.
15: Диджей Миша?
11: Да.
15: Алло. Я слушаю вас, диджей Миша.
11: Скажите, пожалуйста, как это самое? Я вчера вот, да, у вас был, да? Это самое, что-то сегодня я, ну, у меня выход мой, да, сегодня? Скажите, пожалуйста, вот.
15: Что сказать вам?
11: Сегодня мой выход, правильно? Я сегодня у вас или как? Я забыл просто.
15: У нас, это у кого у нас?
11: Ну, в смысле, у вас, я у вас диджеем работаю, я диджей Миша.
15: А как мы называемся?
11: В смысле, как называется?
15: Мы как называемся? Где вы работаете?
11: Ну, так я с вам звоню, как это, как называется?
15: Ну, вы забыли, что у вас выход сегодня или не выход, а вот я забыла, как мы называемся. Напомните, пожалуйста.
11: Я прошу прощения, я просто вчера очень сильно перебрал. Мне проблем были. Я с повода был вчера, с повода. Клуб «Бойс». Извиняюсь. И вот вчера. Центральная станция. Я прошу прощения. Это я, диджей Миша.
15: Диджей Миша?
11: Да.
16: Можно себе посмотреть у вас по документам, и сегодня я выхожу на работу или нет?
15: Не знаю. Позвоните на мобильный телефон.
16: Кому?
15: Мобильный телефон на сайте.
16: А я на какой звоню?
15: На стационарный. А мобильный — это мобильный.
16: Это я, диджей Миша. Вы не узнаете, что ли?
15: На мобильный телефон позвоните.
16: Ну да, иди ты, сучка.
15: Джей, Миша, звоните на мобильный телефон.
16: Ты знаешь что, ты сучка.
15: Это вам сучка говорит.
16: Я женщин не люблю. Я женщин не люблю, да. Сука. Да, да, да, да, да, да. Сука, почему Мишу, блядь, не признает, блядь? Я нахуй я там, блядь, 3 года уже, блядь, миксую треки. По вопросам сотрудничества, сейчас позвоним. Да, да, да, да, да. Да, да, да, да.
17: Да.
16: Здрасте.
17: Здрасте.
16: Это диджей Миша.
17: Да.
16: Скажите, пожалуйста, я извиняюсь, мне сегодня... Я извиняюсь, я перебрал немножко. Выходить сегодня на работу мне или нет?
17: Миша. А вы кому звоните?
16: Это я, диджей Миша.
17: Так, и кому вы звоните?
16: Я звоню по вопросам... Мне ваш номер дали, я позвонил вот это на главной, да, на станцию, и мне сказали, на вас позвонить надо, вам.
17: Так, хорошо, тогда подождите несколько секунд, несколько пару минут, и я вам перезвоню, хорошо, или вам перезвонят, это хорошо?
16: Это диджей Миша.
17: Хорошо, я понял, хорошо, вам тогда перезвонят еще через несколько минут.
16: До свидания, сейчас я еще позвоню Данте этому. Да, да, да. Да, да, да.
17: Да.
16: Алло, это диджей Миша снова беспокоит.
17: Да, да, да.
16: Вы не связались с главными вот администраторами, потому что я не...
17: Сейчас я связываюсь. Так, а у вас никнейм какой, под каким вы выступаете?
16: Диджей Миша.
17: Миша, да. Ага, понятно. Хорошо, сейчас буквально 2 секунды. Сейчас решаем.
16: Просто я не понимаю, я сегодня работаю или нет.
17: Хорошо, сейчас узнаем. Сейчас это узнаем.
16: Это диджей Миша.
17: Угу. Хорошо, все. Узнаем и перезвоним на ваш номер. Все.
16: Спасибо. Да, да, да, да, я. Да, да, это диджей Миша, сука, да, да, да, да, да, да, я.
17: Все, вы не работаете сегодня, не работаете в центральной станции, поэтому все нормально.
16: Пусть я не работаю.
17: Но вы спрашивали, работаете вы сегодня в ЦСР, нет, нет, в смене вас нет, в расходнике нет.
16: А когда, ну, не знаете, да.
17: Я не знаю, но сегодня точно в расходнике нет, я уточнил, поэтому сегодня нет. Все, до свидания.
16: Просто я вчера в попку сильно брал, и у меня попка болит, извините. До свидания. Да, да, да, да, да. Да что там говорить? В смысле, блядь, а кто не работает? В смысле, я не работаю, блядь, а кто тогда работает? Какой нового диджея, что ли, взяли? Я хуй пойму, реально. Бля, ребята, ничего нового диджея взяли, пиздец. Я не пойму, блядь. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да.
14: Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург нажмите 3.

0: гость, администратор Тимур, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, это диджей Миша. Можете поотдохнуть у вас, да?
0: Конечно.
1: А когда, во сколько поехать, может, чтобы свободно было для Миши?
0: В 11 часов мы открываемся.
1: Это диджей Миша, и узнали, может... да?
0: Да, да, конечно.
1: Вот. Ага, в 11 часов. Скажите, а мальчика будет сегодня много, не знаете?
0: Ну, конечно, только я думаю, то, что ближе к 2 часам так народ потянется.
1: Ага, ну да, к 2 часам. Поймите, я просто очень сильно переживаю. Я сегодня так сильно прям приготовился ко встрече с мальчиками, и хотелось бы просто не упустить свою возможность именно сегодня посетить ваш бойс. То есть, ну поймите, я диджей Миша.
0: Ну, конечно, конечно, понятно.
1: Понимаете меня, да?
0: Да, да, да.
1: А вас как зовут?
0: Тимур.
1: Тимур, а вы знаете диджей Мишу или нет?
0: Нет, не знаю.
1: Как это?
0: К сожалению.
1: Так я в клубе, в центральной станции диджей.
0: А, ну я просто там не бывал, я не могу сказать.
1: А где вы сейчас?
2: Дед, позвони по номеру, пожалуйста, плюс 370.
1: Да. А вот тебе такой голос, Тимур, сексуальный. Может, мы с тобой вместе в бой сходим?
0: К сожалению, не получится.
1: А почему, Тимур? Я красивый.
0: Ну и, во-первых, я работаю, как я натурал.
1: А я гей, я диджей Миша.
0: Ну, ладно вас.
1: Ну ладно, я пока на вас подрачу, не против, я Миша, диджей.
0: Хорошо. Всего доброго, вам приходите к нам, ну в 11 часов открываемся.
1: Заткнись.

0: Алло.
1: Заткнись.
0: Всего доброго, я кладу трубку.
1: Заткнись.
0: До свидания. Надо
1: Заткнись.
0: работать.
1: Заткнись. Да. Сурки ебаная. Пидораска, блядь.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Ангарена. То есть, здравствуй. Я могу сегодня к вам в сауну приехать?
2: А почему не можете? Можете, даже нужно, приезжайте, пожалуйста.
1: А вы сегодня работаете? Просто я уточняю, мало ли что. Вы сами понимаете, да? Я просто
2: А
1: голубой.
2: что мы по...
1: У
2: Вы
1: вас,
2: кто?
1: ну, гей. У вас для геев, правильно?
2: Нет, у нас сауна не для геев, у нас простая сауна, но у нас есть мальчик, который работает с геями.
1: Вот, а мне он нужен, он сегодня работает?
2: Я не знаю, это надо позвонить, узнать.
1: Как он работает, ваш мальчик?
2: Вот это вы должны, наверное, сами как-то договориться. Но у нас не гей-сауна, у нас простая сауна.
1: Ну, а есть такие мальчики, которые мне что-то в попу засунуть могут?
2: Слушайте, я не знаю, это не ко мне.
1: В смысле? Просто мне сказали, я диджей Миша со станции. Вы знаете меня? Центральная
2: А, вы
1: станция.
2: знаете, у вас же есть какие-то определенные телефоны вот этих вот гей-саун?
1: Ну вот ваш у меня есть медаль. Я диджей Миша. Меня выгнали из центральной станции. И сегодня хотел бы, чтобы меня хорошенько кто-нибудь отжарил. Я диджей Миша. Диджей.
2: Отлично, отлично, но это не гей-сауна. Этот телефон вам дали не гей-сауны.
1: Как это? Ну, а
2: А
1: есть? А почему ваш
2: у
1: клуб
2: вас неправильно.
1: позиционируется как диджей, ну, гей-клуб? То есть не для геев, для заднеприводных, как я.
2: Ну, слушайте, их очень много по городу.
1: А знаете
2: Их очень
1: телефон?
2: много по городу сейчас этих клубов. Надо просто открыть интернет и посмотреть. Вот, поэтому я думаю, что это не такая большая и сильная проблема.
1: Поймите, пожалуйста, я диджей Миша.
2: Отлично.
1: Я диджей. Я хочу к вам приехать в сауну и заняться
2: Так.
1: сексом.
2: Отлично, хорошо.
1: Вот, это возможно или нет?
2: Вы знаете, то, что вы можете приехать к нам в сауну, это точно. Можете приехать. А вот зажечь и получить какие-то интим-услуги, от меня много не зависит, понимаете?
3: Позвони моему
2: А если
3: знакомому
2: вы приедете
3: рэперу.
2: со своим
3: Скажи, что...
2: товарищем, с другом или с кем-то, то пожалуйста. А почему нет?
1: А скажите, пожалуйста, а с вами можно переспать?
2: Нет, с вами переспать нельзя.
1: Я диджей Миша, поймите, я красивый.
2: Отлично, что вы диджей Миша, очень приятно, но с нами переспать нельзя.
1: В смысле?
2: Ну вот в прямом смысле, что с нами переспать нельзя.
1: Ну, вот конкретно с вами, вы такая сексуальная
2: Вот
1: женщина.
2: конкретно со мной, вот конкретно со мной переспать нельзя.
1: А с кем? А можно с кем-то другим? У вас есть, может, знакомые какие-то?
2: Это, знаете, это тоже все зависит от вас, как вы, вот, может, вы с кем-то приедете, может, вы кому-то позвоните, кто к вам приедет. Пожалуйста, это все в ваших руках.
1: Поймите, я диджей
2: Сауна,
1: Миша.
2: пожалуйста. А, да, отлично, я поняла, что вы диджей Миша, я поняла.
1: Я рэпер.
2: Все, Михаил, зависит в ваших руках. Наша сауна, все услуги для вас, пожалуйста. Остальное вы должны найти сами себе друзей, подруг, с кем можно оторваться, а так мы все поможем, все, пожалуйста, ради Бога.
1: Скажите, а можно я приеду, заплачу вам, а вы мне в жопу засунете кочергу?
2: Да хоть ногу,
3: Триста
2: только не я,
3: восемьдесят
2: кто-нибудь другой.
3: шестьдесят шесть, 368.
2: Устроит?
1: А то, что я диджей Миша, это вас никак, ну, не подбодрит.
2: Никак, не абсолютно. Не бодрит, не торкает никак.
1: Поймите, я диджей, известный в ей клубе. Диджей Биша, станция.
2: Центральная. Замечательно, очень хорошо. Я поняла. Поймите, я уже услышала это 4
1: раза. Я очень известный диджей Санкт-Петербурга и Москвы. Я диджей Миша.
2: Ну так тем более, диджей Миша, что ж вам, некому воткнуть? Как вот еще? Вот,
1: я даже хочу,
2: просто не понимаю.
1: Понимаете, я хочу что-то необычное. Вот вы такая вся милая, и хотелось бы, чтобы вы мне воткнули что-нибудь в попу. Я диджей Миша, я буду в это время рэп читать.
2: Даже вот если я такая милая, я все равно вам ничего не воткну туда.
1: Скажите, а
2: сколько... Так что, я думаю, вам, наверное, надо что-то другое найти.
1: Я извиняюсь, но вот вы поймите, я диджей Миша, я уже сказал, да? Ну, пожалуйста, не можете мне как-нибудь помочь? Я вам заплачу большие деньги, а вы мне в попу бутылку засуньте.
2: Я вам готова хоть ведро туда засунуть, но я этого делать не буду.
1: Почему?
2: Так что я вам, Михаил, ничем помочь не могу.
1: А за 50
2: тысяч? До свидания,
1: тысяч.
2: Удачного вам вечера.
1: А за 50
2: вечера.
1: Тысяч
2: до
1: засунете?
2: Свидания.
1: За 50, за 100. Миша.
4: Ой. Go-Boys, менеджер Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрюшка. Это я, диджей Миша.
4: Миша.
1: Здравствуйте, добрый вечер, алло. Как дела?
4: Да, хорошо.
1: Так, скажите мне, пожалуйста, что там сегодня, как там, у нас движение есть?
4: Движение, у нас каждый день движение есть.
1: Да, ну движение понятно, такое прям нереальное движение, чтобы подвигать можно или как? Или мне приехать подвигать?
4: Нет. Да нет, можно уже прямо сейчас приезжать, уже много народу.
1: Да? А есть есть блондинчик мой на месте или нет?
4: Блондинчик?
1: Да.
4: Какой блондинчик?
1: Ну, мой друг, я, диджей Миша. Дружок мой, анальный.
4: Не, я не знаю вашего анального друга, серьезно.
1: А, ну, ладненько, тогда. Андрюш, слушай, так, а кто там из руководства сейчас есть, а?
4: Кто есть?
1: Из руководства кто есть?
4: Все есть.
1: Все есть, да? Ага. Ясно.
4: Да.
1: Слушай, а Вика на месте или нет?
4: Кто?
1: Вика там.
4: Какая Вита?
1: Вика.
4: Какая Вита?
1: Вика. Я Ганст. Это не Тимур. Блять, это... Как он сказал, его зовут? Алло.
5: Алло, алло.
1: Вы работаете сейчас? Это я, диджей Миша. Как там дела? Работаете? Работа идет?
5: Работаем, конечно.
1: Можно подъехать, да, сейчас?
5: Конечно, подъезжайте.
1: Как там людей? Ну, есть движение какое-то?
5: Есть движение людей. 43 человека.
1: Ой, как хорошо, хорошо. Это здорово. Ну, сейчас это тогда падает. Скажите, можно я приеду, и вы меня в жопу пылесосом выебите? Вы выебите.
5: У нас пылесоса нету.
1: Ну, чем-нибудь можно или нет?
5: Очень интересный вопрос.
1: Как-нибудь можно меня в жопу выебать? Ну, трахнуть, изнасиловать меня жестко. Поиздеваться надо мной.
5: Для вас и что угодно.
1: Не, серьезно, правда. Можно как-то меня трахнуть жестко так, чтобы аж...
5: Мужчина, у нас 43 человека в сауне. Я думаю, кто-то да найдется.
1: Да, я тоже так думаю. Хорошо. Слушайте, а можно вот... Скажите, пожалуйста, взять с собой секс-игрушки какие-нибудь?
5: Все на ваше усмотрение.
1: Хорошо. Слушайте, а вот вы не могли бы мне как-то помочь?
5: А помочь в чем?
1: Ну, мне, я люблю женский кал. Вы можете накакать в пакетик и мне передать потом? Я люблю обмазываться женским калом.
5: Нет, у нас такие процедуры у нас сами не запрещены.
1: Нет, ну вы можете просто сходить в туалет, покакать, только какать не в унитаз, а в пакетик, чтобы я потом забрал домой. И чтобы я потом дома обмазывался.
5: Нет, извините, я в этом вам помочь не смогу.
1: Я люблю обмазываться женским калом, для меня это как...
5: Я верю, но я даже не женщина, мужчина.
1: Я знаю, что вы не женщина, но просто вы для меня... Вы знаете,
5: я понял, хорошо. Я вам в этом помочь опять-таки же не смогу.
1: Да. Ну, у вас пенис есть?
5: Есть.
1: А можно меня пенисом трахнуть?
5: Нет, не могу, к сожалению.
1: Почему?
5: Но для этого есть массажисты.
1: А есть сейчас свободные для меня?
5: Есть свободные массажисты.
1: А вас как зовут?
5: Евгений.
1: Евгений, красивое имя. Эх, жаль, что вы заняты сегодня. Эх, ну ладно. Слушайте, а можно с собой возьму Зину?
5: Зина, простите, это кто?
1: Это моя женщина надувная.
5: Возьмите Зину с собой.
1: Она просто за кармашек меня берет, и мы с ней ходим.
5: Ну, ладно. Без проблем.
1: Ну ладно, Евгений, ладно. Евгений, а вы такой красивый, наверное, да?
5: Ну, не знаю.
1: Ну, правда, может, вы... А вы свободны вообще или нет?
5: Нет, я не свободен.
1: А у вас кто-то есть, да? А у вас мальчик или девочка?
5: Молодой человек.
1: Да. У вас молодой человек, да?
5: Угу.
1: Ну, ладно. Ну, ладно. Да пошел ты, пидор!
5: Всего доброго.
1: Скотина, блядь, мне мерзко, не могу с ним разговаривать. Это Евгений, блядь, я думал, это девочка, сука. Я думал, это парень, блядь.
6: Здравствуйте. Ой, спасибо, что вы позвонили.
1: Ой.
6: Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание
1: ой,
6: программы
1: красота.
6: Или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1.
1: Ой.
6: Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать
1: ой.
6: В клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться...
1: Сначала с повода, а потом по бойзу пойдем. Ой, красота.
7: Сауна, вода, Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, это я снова, диджей Миша.
7: Прекрасно, отлично.
1: Здравствуйте, скажите...
7: Чем что-то... могу помочь?
1: Скажите, сегодня на 11, да, это сборы?
7: Какие сборы?
1: Ну, в смысле, открытие, это самое.
7: Какое открытие?
1: Ну, в смысле, открывайтесь, вот самое, с 11 вы или...
7: Мы работаем каждый день с 5 часов вечера.
1: А, да, точно, я прошу, это же бойс, правильно?
7: Нет, это сауна, вода.
1: А, это повода.
7: Меня зовут Дмитрий.
1: Да, Дмитрий, здравствуйте, меня зовут Валерий Альбертович, я диджей Миша, я прошу прощения, я просто перепутал с CS. Я просто на
7: ничего
1: CS.
7: Страшного.
1: Я просто на CS работаю, я диджей Миша, диджей каждый день у нас в клубе, но я диджей, пусть понимаете, больше, да, поймите.
7: Прекрасно, я вас понял.
1: Да, скажите, пожалуйста, что там сегодня есть для меня какие-нибудь необычные процедуры?
7: В смысле необычные, что вас конкретно интересует? У нас есть сухая, влажная, парная, мини-бассейн, джакузи.
1: Скажите, а у нас сейчас там люди есть вообще или нет? В наличии, ну то есть, короче...
7: Народ немножко попозже пойдет, когда вот с работы уже ближе, наверное, к 7-8.
1: Ага, хорошо. А скажите, вот есть там, вот как у нас в ЦСе, да, у нас там, в принципе, все ребята, ну, как бы, не любители такие, скажем, по большому счету, не любители женского внимания, вот, как бы, ну, как я, вот, я, ну, как бы, ну, я гей, поймите, я гей, нетрадиционная ориентация, я хочу уточнить, у вас есть в данный момент такие ребята, чтобы я нашел с ними общий язык, работяга?
7: Ну, это уже от вас зависит, ведь все-таки. Но в данный момент вообще как бы еще народу нет. То есть я вам сказал, что они подходят попозже, как вот с работы начинают.
1: Да, да, да.
7: А этого, к сожалению, я вам сказать не могу.
1: А, то есть вы, ну как бы, тоже гей, да или нет? Вы, ну как бы, тоже гей, да или нет?
7: Я на работе, я работник. Ну, бесполое существо.
1: Работяга, да?
7: Ага.
1: Ясно. Но мне кажется, у тебя такой голосок сексуальный. Мне кажется, ты тоже из наших гей.
7: Мне кажется, что много кажется.
1: Я просто про то, что я как бы человек-то ну, знающее руководство лично, вот, и я думаю, что скрывать нечего от меня, потому что я диджей ваш, диджей Миша, и скажите, пожалуйста, можно вот узнать вашу ориентацию, может быть, мы с вами как-нибудь найдем общий язык, потому что вы человек свободный, как я понимаю, у вас нету второй половинки, да, мужчины?
7: Алло?
1: Алло, да.
7: А, простите, я тут немножко отвлекли меня. О чем вы говорили?
1: Я человек из... Ну, я с руководства знаю всех. Я сам, когда я был в руководстве ЦС. И скажите, вы поймите, скрывать нечем, нечего от меня. И у меня такой вопрос к вам. Может, все-таки мы найдем общий язык в плане каких-либо отношений?
7: Ну, я как бы не ищу никаких отношений. Я здесь только работаю.
1: А вы какой-то традиционной ориентации, скажите-то?
7: А это мое личное дело. Нет, прошу прощения.
1: Я просто вас понял. Вы любите мужчин, как и я, да, правильно?
7: Неизвестно. Приходите к нам в сауну, пообщаемся.
1: Хорошо, но мне кажется, вы любите таких, как я, красивых и обеспеченных людей. Я, ну, то есть геев. Спасибо.
7: По голосу сложно понять, кто там кому нравится. Но я думаю, что вы человек хороший.
1: Я, да, хороший человек, и вы тоже хорошие. Мы, думаю, мы с вами подружились бы вот, в плане...
7: Буду рад вас видеть. Приходите с 5 до 5 в будни и пятницу-субботу с 5 до 7.
1: Хорошо. До встречи.
7: Всего доброго.
1: До встречи, пупсик. Мишка. Раскусил, пидораса, блядь. Позвоним в бойс. Да.
6: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание...
1: Мне бойс нужен, бойс. Бойс, пожалуйста. Да. Да, да, да, спала, да.
8: Ночной клуб «Бойс», администратор Влад, здравствуйте, слушаю вас.
1: Здравствуйте, это «Бойс», да, это Валерий Альбертович, я диджей Миша, у вас в работе. Спасибо большое, я извиняюсь, как там дела у нас?
8: Все хорошо.
1: Алло.
8: Алло, алло.
1: Алло, да, я диджей Миша, алло, как слышно?
8: Нормально слышно.
1: Нормально, как там дела у нас обстоят, скажите, пожалуйста. Что там, со скольки сегодня, 11 правильно или 10 написали?
8: С 11, да, с 11 часов.
1: С 11 часов, ясненько, все понятненько. Так, ну что там сегодня по программе у нас? Во сколько диджей Миша выходит, скажите мне, а? Я звоню, вот самое руководство сейчас, это самое. Сказали вам позвонить, вы знаете, да?
8: Нет, я не владею такой информацией. Позвоните после 11 вечера, вам менеджер все расскажет.
1: А кто сейчас там, то есть после, кто там будет из менеджера после 11?
8: Менеджер будет Андрей, старший менеджер. Да.
1: А, Андрюшка, о, так это тот самый Андрей, с которым у меня был секс. Я понял, хорошо, я диджей Миш. Ну хорошо, давай, пупсик, давай, целую тебя в писюнь. Пошел нахуй. Ой, в смысле, до связи, пока.
8: До свидания.
1: Да, да, да, да, да, да, да. Это диджей Бойс.
6: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Или оставайтесь на линии.
1: Оставайся.
6: Операторы нашего колл-центра ответят вам. Да. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: Да, да. Да, да, да, да.
9: Да. Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Да.
10: Центральная станция, администратор Роман, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте. Это Андрей, менеджер, это самое, Бойс. Здравствуйте.
10: Добрый день, я вас слушаю.
1: Так, ну как там у нас дела, это самое, мне звонили. У вас там нормально все с этими, с диджеями?
10: Я не знаю, это надо с арт-директором разговаривать.
1: Я понимаю, ага, я понял. Что там, это самое, люди у вас есть сегодня? Много людей?
10: Мы работаем четверг, пятница, суббота, воскресенье.
1: Я понял, да, я понял. Ну, сегодня же у нас, что у нас сегодня за день-то? Четверг?
10: Сегодня у нас вторник.
1: А, да, вторник. Точно. Я прошу прощения, а что там вы занимаетесь чем-то сейчас в данный момент?
10: Чем я не понимаю ваш вопрос, абсолютно не понимаю.
1: Не, ну чем занимаемся, какие работы выполняете? Типа, я менеджер с бойс, главный менеджер, старший.
10: Пообщайся, я не понимаю, что менеджер, бойс такой.
11: Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Меня зовут Андрей, я старший менеджер из бойс.
11: Старший менеджер из бойза?
1: Да, Андрей, да.
11: Да, да, слушаю.
1: Так, вы скажите мне, пожалуйста, вы сегодня там чем занимаетесь? Как там вообще дела у нас? Нормально идут?
11: В смысле, у кого?
1: У кого? У персонала, у кого?
11: Все хорошо.
1: Все хорошо, да. Никаких проблем, да, да. Нарушений, проблем нету, правильно?
11: Нет, все нормально.
1: Хорошо. Я тут переживаю, мне звонил диджей Миша, вас, диджей ваш, диджей Миша звонил. Говорит, проблема.
11: Диджей Миша?
1: Да.
11: А, который заболел и на работу не вышел, да?
1: Да, что в этом, нету того, Миша?
11: Не, нету.
1: Ладно, бог с ним, ладно, до свидания.
11: До свидания.
1: Да.
6: До встречи.
1: До встречи. До встречи. До встречи, до встречи. Да.
12: Центрального танца, Юля, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Юлечка, здравствуйте. Как настроение, как дела сегодняшний вечер у нас? Красиво, я знаю. А вы знаете, я диджей Миша. Я прошу прощения, скажите, что там, как у нас, есть движение?
12: Конечно, есть. Уже открыты, вас ждем.
1: Да, какое у вас там количество? Человек 50 уже есть, собралось?
12: Ну, 50 нет, может быть, человек 30, может быть, где-то так.
1: Да, но я сейчас подойду.
12: Только открылись. Хорошо, подъезжайте, ждем.
1: Я диджей Миша, вы знаете же, да?
12: Да.
1: Вот, как там, нормально все дела, ничего это самое. Да. Просто я вчера... Хорошо. Спасибо, я просто вчера, поймите, я вчера, вот вчера буквально, да, я немножко переборщил с этим самым, ну, скажем, перебрал. В общем, я нашел себе мальчика, и мы с ним немножко побаловались. И он мне засунул в попу бутылочку, и она лопнула прямо. Получается, порезал немножко анал. И я не знаю, вот сейчас я лед туда засунул в себе, в анальное кольцо. Я сейчас к вам приеду, но если будет у меня что-то сзади мокрое, скажите, пожалуйста, когда я к вам зайду туда.
12: Зайдете.
1: Хорошо, держи Миша на проводе. До свидания, йоу.
12: Все, хорошо. До свидания.
1: Да.
6: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
1: Да.
13: Саунаводам, менеджер Евгений, добрый вечер. Слушаю вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Это я, диджей Миша.
13: Здравствуйте, диджей Миша.
1: Я вам вчера звонил, помните?
13: Да.
1: Я извиняюсь, просто вчера немножко был не в себе.
14: Спасибо тебе за подписку.
13: Ничего страшного, бывает.
1: Я просто хочу сказать, что я сегодня к вам приеду, и, Евгений, я извиняюсь, но я бы хотел, чтобы вы мне в попу что-нибудь впихнули. Можно или нет?
13: Нет, я вам в этом помочь не могу.
1: Ну, а кто-то есть, ну скажите, пожалуйста, просто я очень переживаю за это. Мне может кто-то в попу что-нибудь...
13: Есть такие...

0: Спасибо тебе за подписку.
1: Спасибо, доброго.
2: До свидания. Бля, Евгений, вообще красавчик. Я хочу с повода.
3: Иду по следу.
2: Я хочу с повода. Я хочу с повода. Да.
4: Здравствуйте. Спасибо, что...
3: Уже в пути.
5: Центральная станция. Юля, добрый вечер.
2: Юля, можно с поводу мне или нет?
5: Да, минуточку.

0: Ваня, блядь!
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Это я, Юля. А там трубочку никто не берет. Занято, наверное.
0: Где
1: не могли
0: спавода?
2: Чую противника.
1: Ну. Там занято все, никто трубочку не берет.
0: Юля, скажите... Юля, скажите, да. Пожалуйста, а можно вот вашу киску понюхать?
1: Мою? Нет.
0: Да. А чью можно?
1: Ну, не знаю. Вы же по мальчикам, зачем вам киска?
0: Да я бы от киски не отказался, от влажной.
1: Нет, у меня муж. Не могу.
0: А, у вас муж.
2: За подписку.
1: Да, конечно.
0: А я думал, вы лесбиянка.
1: Нет, я натуралка.
0: А, вы нормальная, да? А
1: я
0: думал, нормальная. Я думала, вы из наших этих, из однеприводных.
1: Нет.
0: Ну ладно.
3: Плюс 79 миллиардов 173 миллиона 544 тысячи.
0: Сладкая ебаная пидораска, блядь.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Я прошу прощения, звоню по объявлению. Это ремонт и восстановление плат.
4: Угу.
0: Вы можете восстановить? У меня проблема образовалась. Мне нужно восстановить мой сотовый телефон Ирхоле.
4: Кого?
0: Ирхоле. Ну, телефон, как вы, айфон.
4: Айфон?
0: Ну, этот, как он правильно, просто человек пожилой, типа, айфона, чихона, чихорхона, чикакара, хонор. Да, в общем, экран у меня сенсорный. Угу. Прям нажимаешь на него, и все функции отображаются прям в самом сотовом. Короче говоря, я вот вчера буквально пошел с этим айфоном. Пошел клубняк, ну, в клуб пошел, и там диджей Миша, наш диджей местный, взял мой телефон, Ирхон, и засунул себе его в анальное кольцо, он гей. И теперь у меня в кнопке вот этот вот сенсор не работает. Как исправить проблему? Объясните, извините, и помогите. Не пойму, шо? Ну шо, я не слышу. Вы мне отремонтируете, Вадим, или нет?
4: Нет, скорее всего, нет.
0: Просто у меня, видимо, анальные соки забежали в экран или что-то мы.
4: Ну да, скорее всего.
0: Вот, вы можете прочистить это? Я знаю, вы любите этим заниматься. Вы можете помочь или нет?
4: Не, я не помогу.
0: В смысле, так это ваша специальность ремонтировать сотовые телефоны, айфоны?
4: Ну, после анального отверстия нет.
0: Так это диджей там Миша, уважаемый человек.
4: Кто?
0: Диджей Миша, так уважаемый человек. Что это человек? Он на Майдане скакал ради перемоги. Он герой, он киборг. Что, не поможешь что отремонтировать телефон?
4: Нет, извините, не помогу.
0: Ну да пошел ты нахуй, Вадечка, ебаный. Козел, блядь, ты гребаный.
4: Да пошел ты сам.
0: Да пошел ты сам, сволочь. Тьфу, блядь. Да, сука. Да.
4: Да.
0: Алло, здравствуйте. Здравия желаю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Я прошу прощения, я по объявлению вот у вас на сайте ремонт и установка спутникового телевидения. Правильно?
4: Да.
0: А скажите, пожалуйста, вот у меня, вы мне ставили, да, по-моему, вот недавно вы ставили.

0: Представляешь, мне, да, вот ваша компания или нет?
1: А кто вы?
0: Жмышенко Валерий Альбертович, полное имя.
1: Валерий Мишенко? Не, я
0: Да.
1: Валерий Мишенко ничего не ставил.
0: Не стал. Скажите, вот у меня проблема такая образовалась в последнее время, да. Я начал замечать, что у меня какая-то связь плохая, да, с спутниковым телевидением. Потом залез на крышу, смотрю, там в тарелке спутниковой кто-то насрал. Вы не могли бы приехать это говно почистить и исправить
1: Не,
0: ситуацию?
1: идите вы нахуй, дядя.
0: Ты охуел, чему я тебя найду? Ебать, лё, тут ты борзат нихуй. У, блядь. Да. Вот это оморачивай совсем, блядь, папа, блядь, вот это как это так можно, дедушку, блядь, послать, нахуй, прилюдно, блядь. У, сука. Да, мразь, блядь, мразь, ебаный рот, блядь.
1: Алло.
0: Алло, здравствуйте, это вы котлы прочищаете?
1: Да.
0: А вы можете мне котел прочистить или нет?
1: Можу.
0: А коли? Когда?
1: Який вам котел треба прочистити?
0: А можно нормальным языком разговаривать? Ну, нормальным, нашим, русским. Можно или нет? Я извиняюсь, просто не пойму вас.
1: Могу по-русски разговаривать,
0: Спасибо.
1: говорите.
0: Спасибо большое. Вы можете котел прочистить или нет?
1: Какой именно вам надо котел прочистить?
0: Ну, я извиняюсь, я про свое анальное отверстие. Можно или нет?
1: Что-что?
0: Я про свое анальное отверстие говорю сейчас.
1: Какое соответствие?
0: Ну, мне... Поймите, я пожилой человек, и я хотел бы, чтобы вы прочистили мой пожилой котел.
1: Я что-то не пойму.
0: Чё, сука? Да что там непонятного, ля? Котел прочистить, деда, вы шо?
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок.
0: С повода.
3: Салон «Вода», менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Я вас слушаю,
0: алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, это вы узнали меня, не?
3: Да, здравствуйте.
0: Как дела, как настроение у вас там?
3: Замечательно, вы как?
0: Да хорошо, вот сегодня вот сейчас планирую к вам выехать. Стоит ли в данное время к вам выезжать? Скажите, пожалуйста.
3: Почему вы и нет? К нам, по-моему, в любое время
0: Можно.
3: хорошо приехать.
0: Хорошо. Так, ну, в принципе, смотрите, я хочу, чтобы... То есть, ну, давайте так. То есть, сейчас я в течение получасика подъеду, можно мне там... Кстати, а скажите, как там вообще у вас это самое сегодня по людям, ну, количеству посетителей, нормально
3: По
0: все?
3: людям у нас 24 человека сейчас на данный момент.
0: Нормально, нормально. Скажите, а мужчин много? Вот мужчины именно. Меня интересуют именно мужчины, ну, мужики. Ну, как мужики? Ну, не мужики, просто у того, кто есть. Ну, скажите, пожалуйста.
3: Тут у нас у них у всех есть что-то там.
0: Да, мне нужен именно, вы поняли, я просто гей.
3: Да, я понял.
0: Вот. Скажите, пожалуйста, а вы не хотите со мной провести сегодня время?
3: Нет, к сожалению, я на работе, никуда не ухожу с рабочего места.
0: Очень-очень жаль. Скажите, а есть там геи, вот там чисто, ну, так, провести, чтобы
3: Да,
0: со мной время?
3: конечно, есть.
0: Есть, да. Ну, я так надеюсь, там большинство геев, да, потому что остальные как бы не геи, меня не интересуют, потому что
3: Нет,
0: я
3: у
0: гей.
3: нас исключительно гей-заведение, у нас исключительно гей-посетители.
0: Ну, ой, это меня радует. Вы знаете, я же вообще как бы на центральной станции работаю. Вот у нас там тоже исключительно, скажем так. Вот. Ну, скажите, а как там вообще это самое? Вип-комнаты есть, да, у вас вип-комнаты?
3: Нету, вип-комнат нету.
0: Нету, да, никаких комнаток?
3: Есть темный лабиринт, если вас интересует.
0: Меня интересует как бы место, где я мог бы уединиться со своим новым дружком.
3: Темный лабиринт, я думаю, подойдет.
0: А там никак никто не увидит нас, или никто?
3: Нет, там темно и есть кабинки отдельные. Закрывающиеся на двери на замок.
0: Вот, это хорошо, меня это интересует. Вы знаете, вот я вот с вами разговариваю сейчас. Вы какой-то человек такой, как магией занимаетесь. Ну, в том плане, что вы меня околдовали. Вы меня околдовали. Вы меня околдовали, я просто уже хочу с вами быстрее побеседовать, скажем, в том плане, что я как-то к вам неровно дышать начал. Я бы не против бы с вами провести время, если у вас такая, конечно, будет возможность. Вот,
3: Ну, я
0: скажите
3: думаю,
0: мне.
3: возможно, можно как-нибудь найти.
0: Вот, это хорошо, это меня уже радует, как говорится. Ну, в принципе, я очень рад нашему знакомству. Вот.
3: Взаимно.
0: Если что, вот я к вам приду, вот у меня, я сам диджей Миша, как бы, ну, это моя профессия в станции центральной, диджей Миша. Но так у меня вообще, меня называют анальный демон. Анальный демон,
3: Ох.
0: задок. Да. Да.
3: Понятно.
0: Я анальный демон и задок. Еще задок по совместительству. Меня как и так называют. В общем, да. Вот скажите, а может
3: Окей.
0: все-таки как-то найдем сегодня время с вами провести время? Ну, скажем.
3: Ну, я не знаю, я не буду ничего обещать.
0: Ну, в этой комнатке, где закрывается.
3: Я не буду серьезно обещать ничего, посмотрим. Может, время и найдется. Может, и
0: Вот,
3: нет.
0: что
3: Как
0: в этой
3: время составляет.
0: комнатке, да? В этой комнатке темненькой. Ну, хорошо. Ну что же, я буду с нетерпением ждать такой возможности, но и скоро-скоро увидимся. До скорой встречи.
3: Всего доброго.
0: Всего доброго.
3: До свидания.
0: До свидания. Он не против. Все, ребятки, скоро дедушка пойдет по мальчикам, а вы, мои хорошие, идите к своим бабам, а я пойду к мальчикам. Да.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа «Вода»? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего центра ответят вам. Спасибо большое и, надеюсь, до встречи.
0: Да.
4: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
5: Центральная станция, администратор Андрей, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Андрей. Как настроение? Как дела? Это я.
5: Диджей Миша?
0: Алло. Да. Ну, что там? Как настроение-то? Это диджей
5: да,
0: Миша.
5: Да ничего. Нормально.
0: А вы что там, есть движение? То я сейчас хочу выехать к вам уже, собрался вот
5: спросить. Не, сегодня нет движения.
0: А, в смысле, как, не работаете, что ли?
5: Нет.
0: Не понял, как это нет? Так вроде должны работать, это же я, диджей Миша. Алло.
5: Сегодня не работаем.
0: Ну, как плохо. То я звонил в СПА-Вода, и сегодня уже в СПА-Вода был. Там сейчас Евгений, господи, такой милаш, я тебе отвечаю, прям, я с ним сегодня...
5: Евгений?
0: Да, Евгений, мы с ним сегодня в вип-комнатке, ну, в этой, в темной комнатке, так развлекались неплохо, вот. А я вот даже не знал, хотел после спа-вода вот в этот, в станцию поехать центральную, но ладно, что ж тут, как говорится, обидненько, ну, ладненько, как говорится, а, ебать, ну, я прошу прощения. Андрей, скажите, это самое, может, мы с вами сегодня там прогуляемся, не знаю, куда-нибудь сходим вдвоем?
5: Не, я по девочкам.
0: А, так я тоже. Он, в смысле, не, я, нет, я не, ну ладно, я, что ж там душу терзать? Я люблю мужчин, я люблю мальчиков, я гей. Я причем гей с детства, то есть родился, уже начал пятерку свою свать себе в попку, ну, засовывать, как змею сворачивать, вот так, как хвост свининки, как хвост свининки, так вот, хоп, его завертывать, и прям прямиком в себе в анальное колечко. Да, мне нравится. Просто пойми, Андрей, ты не подумаешь, я какой-то не такой, как все, просто я люблю анальное колечко. У меня любовь к аналу просто неимоверно неземная, неописуемая. Поэтому ты не обижайся, когда я прихожу, начинаю крутить непонятную музыку, некрасивую для всех. Это наша музыка, гейская. Ну вот, всем ребятам, геям нравится. Они мне потом благодарят за то, что я включаю. Вот. Ну, в принципе, как говорится, каждому свое, правильно, Андрей? Правильно. Вот, а Гена нету там случайно?
5: Кого?
0: Бориса.
5: Какого Бориса?
0: Ну, Бориса, администратора.
5: Не, у нас таких нет администраторов.
0: А, это в Бозе. Я же перепутал. Ну, ладно, просто, вы знаете, я так люблю вашу станцию. Вот это Бойс из Повода. Для меня это как второй дом, скажем так. Или даже основное место для того, чтобы, в принципе, проводить свое время, свой досуг, скажем так. Я, в принципе, бизнесмен, да. У меня свой бизнес, там, яхты и прочее. Но я не могу найти того, что нахожу у вас в станции. Поэтому моя любовь к вам, она неописуемо высока. Поэтому поймите, Андрей, если я приду к вам диджеить, меня ждите с растертыми, ну, руками, объятиями. Ну, можно не руками, можно с раздвинутыми ногами. Ну, как сказать. Я ей просто, поймите. Я ей. Ну, спасибо вам, что выслушали. Очень жаль, что вы сегодня не работаете. Так бы мы с вами встретились бы сегодня. Ну да ладно.
5: Четверг мне ждать.
0: В четверг будете ждать меня, да?
5: Не, ну как бы ждать я не буду никого. Просто в четверг мы работаем, в четверг можете приехать.
0: Ну, хорошо, тогда в четверг я сегодня помыл свою дырочку, прям реально, прям ёршиком прочистил свой клапан.
5: Все, до свидания.
0: И как бы, ну ладно, ну ладно. Да, да, да, да, да, да, да, да. Хуй, я, да, док. Ебать.
2: Здравствуйте. Фу, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3.
0: Бойс. Да.
6: Начальник клуба администратор, вас здравствуйте.
0: Здравствуй, родной. Как настроение?
6: Нормально, Миш, тебя как?
0: Да нормально. И сейчас это хочу спросить у тебя, есть там сегодня мой выход или нет?
6: Конечно, есть. 12 ровно.
0: А, 12, да, так это еще сколько? О, да, еще 3 часа, мне тут кура лезет на панике. Ну, а в целом, что там, как у нас? Нормально все, людей много.
6: Все нормально, люди ищут номера, спрашивают адреса. Что делать-то будем, Миш?
0: Да что, сейчас нам приехать, чтобы поговорить с ними. Раз ищут, значит, хотят. А когда хотят меня, мне это нравится. Мне так заводит, когда меня хотят.
6: Каждый день тебя хотят, вот ищут все.
0: В попку хотят, да.
6: Я не знаю, в попку или куда еще.
0: Но я люблю только в попку. Это хорошо. Когда хотят, это хорошо. Плохо, когда не хотят. Правильно, Владик?
6: Ну да, да.
0: Ну, ладно, это прекрасно. Ладно, я не буду тебя отвлекать там от твоей. У тебя ведь очень серьезная работа там, ответственная,
6: конечно,
0: я бы сказал.
6: Да. Нужно пропустить. Лицо клуба.
0: Да, нужно не пропустить вот этих гадов, которые, ну, которые любят женщин. Нужно пропускать именно нас, нормальных мужчин, задний приводом.
6: Ну, пропускаем только вас, нормальных мужчин.
0: Правильно, потому что мы будущее всего планеты. Ну ладно. Пойду, короче говоря, своего птенчика на драконию. Ну, в смысле, приготовлю к полету. Ладно.
6: А, ну давай.
0: Ну, все, пойду сейчас с папой звоню, еще договорюсь на водичку. Ну,
6: ага, все, хорошо.
0: Давай. Пока.
6: Давай.
0: Да. А что там говоришь?
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция»,
0: водичка,
2: нажмите 1. Мечтаете посетить
0: спа
2: вода? Нажмите 2.
0: Мечтаем просто поплавать карасиком.
7: Сауна вода, менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
0: Женечка, здравствуй.
7: Ну, привет.
0: Женечка, ну что там ждете? Я только что Владику позвонил в центральную. Он говорит,
7: чего?
0: Что... Я говорю, Владику позвонил в центральную
7: станцию. Какому Владику?
0: Централку. Он сказал, что ты меня ждешь в спа-вода.
7: Какая централка-то хоть?
0: Центральная станция, Санкт-Петербург.
7: Зачем?
0: Да чисто, знаешь, я хотел узнать, есть сегодня мой выход или нет в централке.
7: А куда выход-то?
0: Ну, на сцену. На сцену, я ж диджей.
7: Какой диджей-то хоть?
0: Миша.
7: Понятно.
0: Ну так а что там полезно. Есть? Люди там есть, нормально там все.
7: Чего?
0: Людей много там у вас сегодня.
7: Да.
0: Я не буду лишним-то сегодня, чтобы зажечь танцпол.
7: Нет, ни в коем случае. Чтоб все только про вас и говорят.
0: Зажечь танцпол наших ребят сзади приводов, как «Жигули». Поднять с колен, как говорится, реально. У меня сегодня новый трек «Бирбокс», это тупо «Ганстер рэп». Ну ладно. Слушай, а как там водичка? Нормально попарить яички?
7: Да, делать? Вообще тепленько, удачненько, прям все как надо, вкусненько.
0: Слушай, а можно сегодня будет в отдельной вип-комнатке с тобой провести вечер?
7: Да, конечно, мы уже построили специально для вас, на улице.
0: В смысле, а что на улице?
7: Вы же просили в прошлый раз на улице, вам сделали на улице.
0: Не, я на улице, там холодно сейчас.
7: Ну, блин, все, уже поздняк метаться.
0: Ну ладно, то, а как на улице? Ну ладно, там будет выпивка какая-то или нет?
7: Что еще раз спросить?
0: Выпивка какая-то для деда будет?
7: Не расслышал.
0: Выпивка, бухло.
7: А, все, я убегаю.
0: Куда? А я?
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода?
0: Блядь.
2: Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии.
0: Ай, сука! В воскресенье бойс не работает, блядь! Спа-вода тогда! Тогда идем в спа-воду!
2: Здравствуйте!
0: Здравствуйте!
2: Спасибо, что вы позвонили!
0: Да нехуй!
2: Ваш звонок очень важен для нас!
0: Спа-вода! Да.
8: Алло, вода, Артём слушает.
0: Алло, здравствуйте! Здравствуйте!
8: Здравствуйте!
0: Ну как там у нас обстановочка сегодня? Как настроение у людей?
8: Отлично.
0: Отличненько. Ну что там сегодня этот самый Андрей звонил вам, поставил в известность, да, сегодня я выступаю.
8: Что еще раз?
0: Андрей позвонил вам в известность, вас поставил, это я, диджей Миша. Алло.
8: Какой диджей? Вы попали в сауну, вода.
0: Да я понял, да. Я вас понял, но я с этого, с центральной станции вас беспокою. Андрей или Миша, тот самый, у вас или нет?
8: Представьтесь, пожалуйста,
0: я слово. Диджей Миша, диджей.
8: Диджей Миша?
0: Да. Да, мне нужно с повода узнать это расписание. Можно позвать вышестоящего?
8: Ну, старший менеджер, я вас слушаю.
0: Я диджей Миша.
8: Ну, я рад за вас.
0: Я тоже рад, что мы с вами познакомились. Ведь вы новенький, да, там новенький, недавно работаете, видимо, в СПА-вода.
8: Да.
0: Я
8: работаю здесь уже полтора года.
0: Я понял, но я вам звонил уже, диджей Миша, узнали или нет?
8: Нет, не узнал.
0: Я понял. Ну, скажите, пожалуйста, вас как зовут, вы сказали? Алло, как вас зовут? Андрюшка, солнышко. Андрюша, а можно сегодня приехать и тупо с тобой нихуй на отдохнуть? Ну, чисто потрогать тебя за булочку, да, мысли такое. Чисто.
8: Вы можете приехать, здесь есть массажисты, и здесь есть и гости, с кем вы можете развлечься.
0: Но я хочу с вами именно развлечься, я хочу развлекаться по-жесткому. Я твой рот ебал, шлюха! Ай, зараза! Да.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите...
0: Бойс.
9: Клуб Бойс, менеджер Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуй, Андрюшка, здравствуй. Как дела, как настроение, что там, как, движение есть у нас или нет?
9: Какие движения?
0: Ну, в плане того, как там посещаемость у нас сегодня.
9: Посещаемость хорошая сегодня,
0: Вы меня узнали, да?
9: Да, диджей Миша, наверное, да?
0: А кого?
9: Диджей Миша?
0: Не-не-не, это Геннадий.
9: Геннадий?
0: Да, здравствуйте. Ну что там, слушай, ну сколько людей, ты мне скажи цифру, назови, как там у нас сегодня.
9: Цифры, да цифру нельзя по телефону говорить, надо приехать посмотреть.
0: Слушай, ну давай это без шуточек, вроде как человек ты серьезный, смотрю. Хоть понимаю, ты работаешь в таком месте несерьезно, но человек ты вроде как серьезный. Ты мне цифры назови и скажи все по-честному.
9: Не, по телефону мы такие цифры не называем. Приедете, я вам скажу цифру.
0: Просто я хочу знать, стоит ли мне сегодня ехать к вам отдыхать в Бойс или не стоит?
9: Конечно, стоит.
0: Стоит, да? Что там есть у тебя? Да. Для меня что-то есть необычайное сегодня?
9: Конечно, у нас всегда каждый день что-то необычайное происходит.
0: Скажите, а вас как зовут, Ускай? Геннадий, да?
9: Меня Андрей зовут.
0: Неважно. Хорошо. А что вы, до скольки сегодня работаете?
9: До 10 утра мы работаем.
0: До 10 утра. А после 10 вы чем занимаетесь?
9: После 10 мы до последнего работаем.
0: Слушайте, ну давайте мы с вами как-нибудь встретимся, как бы один на один, и может быть...
9: Да, приезжайте.
0: Нет, только давайте так, чтобы не было от этого различных там непонятных ситуаций. Мне это не нравится. Я сегодня просто хочу, я сегодня настроен на позитив, Андрюшка, и хочу реально отдохнуть. Поймите меня. Я хочу, чтобы все было красиво, все было на высшем уровне. Организуйте мне реально, или нет?
9: Ну, как всегда, да.
0: Я просто
9: не знаю. Все красиво, все на высшем уровне.
0: Сейчас я позвоню.
9: Диджей Миша, наверное, да?
0: Сейчас я менеджеру Андрею позвоню, спрошу, что там, да как сегодня, чтобы все было нормально. Хорошо.
9: Давай. Ладно. Менеджеру Андрею обязательно позвоните и спросите.
0: Ладно, солнышко, давай помой попочку, я скоро буду.
9: Давай, люблю, целую, обнимаю.
0: Давай.
10: Дед, позвони плюс давай, 79 миллиардов 616 миллионов 600.
0: Сейчас, с повода. Сейчас позвоню, с повода.
11: Вода, спа, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Дмитрий. Ну что там, водичка тепленькая сегодня?
11: Прекрасная водичка, да. Здравствуйте, Михаил.
0: Здравствуйте. Это вы меня узнали, да? Это диджей.
11: Конечно.
0: Хорошо. Слушайте, я вчера, видимо, поздно пришел, что вас уже не застал, да?
11: Насколько нужно поздно прийти, чтобы меня не достать? Я здесь до конца смены. Вы не ошиблись заведением случайно? Это вода спа.
0: Слушайте, как-то все-таки... Я понимаю, это спа вода. Я понимаю, что-то мне как-то после Бойза к вам никак не везет попасть. Я же сам в Бойзе работаю. Вот, сегодня как с Бойза к вам не приду. Вот. Ну, вы знаете, у меня это самое... Может, вот я уже, знаете, я извиняюсь за свою навязчивость. Может быть, я как-то вас отвлекаю, да, от работы. Я за это прошу прощения. Поймите, я не хочу вас отвлечь, просто я вам звоню не для того, чтобы как-то там поболтать, или мне скучно, да, как бы. Я звоню вам с целью того, чтобы...
11: По делу.
0: По делу, да, и с целью того, чтобы с вами познакомиться как с человеком поближе. Вы мне очень нравитесь.
11: Так это ж надо не по телефону, а воочию. Приезжайте, познакомимся.
0: Да.
11: Я не кусаюсь.
0: Да я знаю, вы как медвежонок, сладкий, пушистый. А еще, вы знаете, слушайте, а как там сегодня движение у нас? Нормальное движение?
11: Есть да, там... сегодня народу у нас много.
1: Да,
0: да, да, да. Слушайте, а вот вы мне сказали, что при встрече, вы мне расскажете о том, есть ли у вас пара.
11: Есть ли что?
0: Есть ли у вас пара, ну, пара.
11: О, Михаил, вы меня извините, тут вот у меня мужчина стоит, его нужно рассчитать.
0: Да,
11: вы приезжайте, мы с вами пообщаемся. Всего
0: доброго. Хорошо, хорошо, да.
11: Извините.
0: Да. Да, да, да, да, да, сука, блядь, одни и те же, блядь, рожи, блядь, сука. Блядь, не успею с повода. Или успею с повода.
4: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
0: Да, да.
12: Центральная станция, Юля, доброй ночи.
0: Здравствуйте, Юлечка, здравствуйте, доброй ночи. Как настроение, как настроение ваше?
12: Да, спасибо, хорошо.
0: Это я, узнали меня?
12: Узнали.
0: Что там, как делишки у нас? Скажите мне, пожалуйста, стоит ли сегодня посетить
12: вас?
0: Все
12: нормально, работаем.
0: Работаете, как говорится, в поте лица. Но вы такая уставшая сегодня прям.
12: Да
0: как
12: нет,
0: будто
12: нет.
0: Бы от клиентов отбоя нет там у вас на этом самом рецепшене, да? Ну, вы знаете, я звоню по делу сегодня, неспроста. Звоню вам там что-то поболтать, Юлия. Извиняюсь заранее за свою такую вот... скажем, некую навязчивость в плане общения. Возможно, я вас отвлекаю, да, как бы, и прочее. Но я извиняюсь.
12: Ну, да, да, у меня работа.
0: Я понимаю, я за это извиняюсь, Юлечка, поймите. Просто я вам звоню касательно узнать некоторых вопросов, да, и, во-первых, я хочу узнать, как бы, как оно там сегодня, наличие диджея, нужно ли нет я вам, диджей Миша?
12: А, хватает вроде бы.
0: Да, вас все. А кто у вас сегодня на диджейные там, скажите, пожалуйста.
12: А, не знаю, это на сайте можно посмотреть.
0: Да, да, да. Да я смотрел, то тут знакомый мой, но тоже гей, как и я. Ну ладно.
12: Угу.
0: В общем, не в том, поймите меня, пожалуйста, Юлечка, вы такая женщина, скажем, необычная, да, в том плане, что вы работаете в таком необычайном месте, но это малость. Того, что я могу про вас сказать приятного. Вы просто настоящая мечта. Поймите, я хочу с вами познакомиться поближе. Возможно это или нет?
12: Навряд ли, наверное.
0: А почему? Почему? Скажите, пожалуйста, почему? Почему?
12: А потому что я работаю.
0: Ну, а в смысле?
12: Ну, вот так вот. Работаю каждый день без выходных.
0: Да я понимаю, но я к вам приду на работу, может, там как-нибудь пообщаемся.
12: А, ну, приходите, да, да, конечно.
0: Скажите, слушайте, а вы вообще замужем? Я извиняюсь, конечно.
12: Да, конечно.
0: А муж, он как? Он, ну, вообще нормальный человек? Нормальный? Вы любите своего мужа или нет?
12: Естественно, да.
0: Вы любите его или нет?
12: Естественно.
0: А он любит мальчиков или нет? Просто я бы такой,
12: нет.
0: Мог бы...
12: Нет, нет, конечно.
0: А у вас дети есть?
12: Есть.
0: Есть, да. А кто у вас?
12: Ну, знаете, это разницы нет.
0: Поймите, просто я человек пожилой, да? Как бы я не прочь бы с вашим мужем познакомиться и с вами.
12: Давайте я вам номер Бойза продиктую.
0: А, Бойз это мне
12: да,
0: нравится.
12: Да, в прошлый раз хотели записать, так и не записали.
0: Да, я записал, я позвонил, там Андрей, администратор был, гей.
12: Ага.
0: Мне с ними сложилось сразу, он мне не дал первую ночь, мне это не нравится.
12: Ну, ясно, ясно.
0: Да, да, да.
12: Ну, звоните тогда, если что.
0: Хорошо, Юлечка, скажите, пожалуйста, еще на один вопрос ответьте, если вас затруднит, конечно, это был риторический вопрос, спасибо. Скажите, пожалуйста, чем пахнет ваша девочка, килькой или миндалью?
12: Позвоните попозже тогда.
0: А когда попозже?
12: Ну, не знаю, часа через 3.
0: А так вы же уже дома будете?
12: Нет, конечно, не буду.
0: Не будете? Ну, ладно, тогда перезвоню.
12: Ага, все, всего доброго.
0: До свидания. Да, да, да. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да.
12: Центральная станция, Юлия, доброй ночи.
0: Да, это диджей Миша вас беспокоит. Здравствуйте, Юля. Алло. Алло. Алло, Юля. Алло.
13: Центральная станция, администратор Владимир, слушаю вас.
0: Владимир, здравствуй.
13: Здравствуй.
0: Это диджей Миша.
13: Мишка? Диджей Мишка?
0: Да, да, да.
13: Алло, что? Плохо слышно. Диджей Шишка?
0: Диджей Мишка, ебаный.
13: А, Мишка, Мишка, здорово, как
0: да,
13: сам?
0: Короче говоря, блядь, вот сейчас к себе платье обмеряю. Какое вот сейчас одеть?
13: Платье?
0: Платье, каким цветом? Как тебе нравится, зеленое или розовое? Сейчас, блядь, уже собираюсь выезжать, блядь, к вам, ну, погулять.
13: А, ну сейчас это, Мишка, слушай, сейчас времени нету. Давай, выбирай платье и быстро к нам, давай, все.
0: Давай, сейчас только жопу помою,
13: давай.
0: Блядь.
13: Да, давай, да, давай, да. Очко помой, да?
0: Да, да. Мразь, блядь.
2: Мечтаете посетить спа вода? Нажмите 2.
0: Да, да.
2: Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3.
0: Да.
2: Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург,
0: да,
2: нажмите 5.
0: Да.
2: Или оставайтесь на линии.
0: Да.
2: Операторы нашего колл-центра ответят вам.
0: Да.
2: Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
0: Солнышко, сладкий. Я пожелаю спа-вода.
4: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова, да, оператору.
0: Да.
14: Клуб «Центральная станция», Валерий.
0: Валерка, здравствуйте, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
0: Это диджей Миша. Скажите.
14: Диджей Миша?
0: Да. Да, есть, есть.
14: Да,
0: наши.
14: Движение, возвратно-поступательное движение тут.
0: А есть наши, да. Валерка, наши, есть ребята
14: тут
0: сзади.
14: Все наши, наши, все наши. Сейчас немцы наступать будут.
0: А есть наши.
14: Оборону, да.
0: Где есть Миша? Я диджей Миша.
14: Да, да, я знаю.
0: Откуда?
14: Я администратор Валерий.
0: Валерий. Какое имя, да, красивое.
14: Страна должна знать своих героев-то, диджей Миша. Да, вот тут да, информацию, да, да, все наполняется и наполняется.
0: Да, да, да. Слушай, Валерий, ты такой красивый, слушай, мне так нравится прям, не знаю.
14: Я ну, спасибо, я польщен, весьма польщен.
0: Валера, а может мы с тобой как-то сдружимся, а?
14: Как-то?
0: Ну, я приеду, и мы, да, с тобой поближе познакомимся, слушай.
14: Вот, да, вот этот формат дружбы меня интересует.
0: Просто, знаешь, я заднеприводный, может быть, ты такой.
14: Да, о. А не, ты... я когда трезвый, нормальный.
0: А, ну так давай выпьем немножко, может, чтобы стать.
14: А когда прям вообще?
0: Чтобы надо... немножко пошалить, Валер. А?
14: Пошалить, да? Витрины побить, в смысле?
0: Да нет,
14: да?
0: Нет, я про, более, я про более серьезные вещи, я диджей Миша.
14: Ну, куда серьезнее, это статья?
0: Я
14: серьезно.
0: Да нет, я диджей Миша, я про секс имею в виду, анальный.
14: Ой, ой, это в ментовке тогда потом будет, если штраф не уплатишь. Будет тебе, диджей Миша, анальный секс.
0: Почему? Ты не такой? Я думал, ты из наших, а ты не из наших, оказывается. Ты не заднеприводный.
14: Я советский человек.
0: А я тоже советский, только советский заднепривод, как же Гули.
14: А, ну понятно, понятно. Как классика, да?
0: Да, да, да. Я классика советская.
14: Ага, с классикой устаревшая советская.
0: Слушай, а можно мне что-нибудь, Валерка, я приеду, ты мне можешь бутылку в жопу засунуть, а?
14: Нет, я этими не делами ты как-то не практикую в своей жизни.
0: А
14: конечно.
0: Чем ты занимаешься, Валерка? Чем ты занимаешься? Чё, чё ты
14: я административной деятельностью занимаюсь, клубной индустрией.
0: Что ты там администрируешь, а?
14: Администрирую вот заднеприводных.
0: Так я же диджей Миша, я у вас диджей. Я диджей в вашем клубе, алло.
14: В нашем клубе, я знаю, знаю, мы так наслаждаемся этой музыкой, диджеями.
0: Да, так а что, уже не наслаждайтесь,
14: она
0: уже
14: тут,
0: не ждете.
14: Она тут звучит, она звучит просто здесь, постоянно.
0: Да, да,
14: да.
0: Так а что, вы меня теперь
14: когда
0: не ждете?
14: Прям
0: да?
14: Не звучит, так мы все в скуке, в печали.
0: Вы меня выгнали, я так понимаю, да? Теперь мне можно не приходить на работу.
14: Да, всегда-всегда можно приходить, о чем речь.
0: Да, да, да, слушай, ну давай я сейчас помою писюн, приеду, реально.
14: Да клуб-то закрыт.
0: Так, я подожду еще 3 часика, еще что там.
14: Ну, можно, все, в принципе, да, 3 часика подожду.
0: Слушай,
14: подождать.
0: Валерка,
14: а
0: что ты будешь? Что ты пьешь? Что ты пьешь? Что тебе взять попить?
14: О, жидкие напитки.
0: Ну, жижу, что ли?
14: Жидкие напитки, да.
0: Ну, жижа.
14: Крепкие.
0: Анальная жижа, да?
14: Не, ну зачем? Это фу.
0: А что тогда?
14: Ну, виски, во всю карту вина гласить.
0: Кого-кого?
14: Карту вина огласи, да?
0: А, вино. Ну, вино я не пью, как бы тебе не дам. Я чисто капшотик об тебе выдал бы так, чисто для прикола.
14: А, капшотик, да.
0: Я же за
14: днепривода. Букаке.
0: Да, да, да. Я за букаке. Я за днепривода диджей Микша, реально. То есть, если тебя интересует анальные ласки, анальные пробки, анальная жижа, это ко мне. Я специалист своего узкого профиля, то есть уже большого, широкого профиля. Я про задницу.
14: Ну, уже, я думаю, не узкий там, да, профиль.
0: Да, да, так у меня уже бабах не горюй. Просто я бывший зэк, заключенный, на зоне сидел, сам понимаешь, как это бывает, да, после зоны.
14: Не, я не, ну, я да, видел в кино там, читал в книгах.
0: Ну, вот, а я просто на зоне сидел, а потом вышел оттуда уже с широким профилем, был узким, а стал широким после зэка.
14: Вот, а теперь... Ну, все равно вышел специалистом уже.
0: А теперь я как бы ищу, чтобы мне мой профиль немножко пошелудить, но чисто для прикола, побаловался с моей анальной кишкой, понимаешь, о чем?
14: Ага, ну, тут... Владеем мы всякими изысками по информации.
0: Хорошо, хорошо. Что вы можете мне предложить необычайное, реально, чтобы я почувствовал
14: необычайно.
0: Настоящую ласку, да.
14: В горы, в горы, в горы.
0: Это куда? Это что?
14: Так куда угодно, на Кавказ.
0: Так я и так с Кавказ.
14: Не, прям на Кавказ прям едешь. Слушай, и в горы.
0: До Кавказа
14: прям
0: далеко.
14: Идешь прям... в горы то есть с группой мужчин, и там все будет.
0: Ты меня сейчас к хуям послал, правильно?
14: Нет, я послал, ну, в принципе, там, я думаю, найдутся.
0: В смысле, блядь? Короче,
14: чабаны, там овец пасут, там отары. Они
0: короче,
14: там...
0: я тебе так скажу, я герой Майдана. Как хочешь, крути, не крути, но я на Майдане стоял и сдобывал перемогу. А ты кто? Ты кто по жизни? Ты не герой Майдана.
14: Не, я не герой Майдана.
0: А
14: я герой другой страны.
0: Какой? Какой страны ты герой?
14: Мы верные сыны твоей России.
0: В смысле Россия? Это где такая страна Россия?
14: Да вот здесь вот прям, где мы все находимся.
0: Мы сейчас я приеду там. Есть вход для заднеприводных или нет?
14: А тут два входа для заднеприводных. Да, даже три, рядом в сауне еще там, да. Вот. Сауна работает.
0: Вот, главное, пойми, страна не важна. Главное, чтобы был вход для заднепривода. То есть...
14: Ну это тут обеспечено все, конечно. Все поставлено в этой стране.
0: Да, да, в этой стране всего. Ну, мне бы хотелось бы что-нибудь нереально невестического, а реально офигенистического. То есть, Валерка, давай без шуток, по-серьезному, Валерка.
14: А как по-серьезному?
0: Давай,
14: я по-серьезному Валера. На эту тему говорить-то не могу без шуток.
0: Валера, давай так, просто не будем преувеличивать и утрировать. Просто давай я приеду, ты скажешь привет диджей Миша и в жопу ты засунешь насос.
14: Нет вопросов-то, я прям это и скажу.
0: Вот, вот так вот.
14: Во, прям надо. Можно приезжать, да. Прям можно приезжать, прям я это скажу.
0: Лично. Вот это мне нравится, такой подход. Вот ты знаешь, а у тебя есть парень или нет?
14: Парень?
0: Да, да, да.
14: У меня?
0: Да.
14: У меня есть жена и 4 любовницы.
0: А, так ты, значит, дефектный?
14: Чё я?
0: Дефективный.
14: Эффектный, я, блядь, эффектный и эффективный, блядь. Жена и 4 любовницы, это очень эффектно, блядь. Я охуенно эффективно.
0: Ты знаешь, 2017 год жену уже иметь не модно. В 2017 году все должны были заднеприводными, как я.
14: Ну, две любовницы, они заднеприводные тоже. Они вообще трехдырочные, блядь.
0: Нормально. А жена знает про любовницу или нет?
14: Что ж, она дура, что ли? Конечно, знает.
0: Ну, ты знаешь, я тебе скажу так, честно, жена — это хорошо, но вот со мной ты не пожалеешь, если мы с тобой погуляем, реальный секс. То есть, ну, реально, я приеду к тебе. Я приеду.
14: Да поздно мне, уже поздно, старого пса новым трюкам не учат. Слыхал такую поговорку?
0: Я человек не молодой, мне тоже уже...
14: Какая же хрень, диджей ты, Миша.
0: Да, я тоже человек
14: не
0: молодой. Какая
14: же хрень, понимаешь? Уже до таких, до седых волос дожил, знаешь, без вот этих, блядь.
0: Да... Да, у меня даже,
14: искривление, блядь, сознание.
0: У меня
14: как
0: даже на
14: дальше?
0: Члене седые волосы уже растут. Но это не мешает мне стать неприводным быть. Я диджей Миша, реально. Я выхожу тупо на публику
14: Миша,
0: начинаю херакать музяку тупо реально. Тупо под эту музяку мои друзья за неприводные в вип-комнатах и ебутся в очко. Потому что я очкозавр. Вот так раз, Валера, Валера, бой, ковбой. Ага, мы всегда с твоей губой.
14: Ты R&B, что ли, играешь, да?
0: Да, я Миша, диджей. А, это тупо районы города, мы с тобой тупо навсегда, Валера, да. А, ёп, а, войди ко мне в анал, лопа, мама, криминал, нихуя себе анал, нихуя себе заебал, бля, натура, тупо, выеби меня в анал, а, диджей Миша, а, ё, это диджей Миша, тупо, бля, натура, это дивуля, бля, натура, охуенная хипуля, ёп, а, Валерка, давай, подсоединяйся, вместе похипуем,
13: а, Валерка отошел, да. Теперь здесь Володька, Володька.
0: А, Володька, привет.
13: Да, это кто? Это диджей Мишка, да, или кто это?
0: Это диджей
13: Мишка. Мишка, или да. Кто? Или диджей Шишка?
0: Мишка, Мишаня, диджей. Как дела, брат?
13: А, Мышка?
0: Йоп, да.
13: Или Мишка, Мышка?
0: Так, ладно.
10: Деда, позвони в 86 тысяч 95.
0: Да, то я до сих пор порвато очко, не знаешь, как вылечить. Это не ты случайно порвал, блядь, то что жопа, блядь, воняет, блядь, а?
13: Не я, так я ж переживаю, как не же ты. Так, очко одно, береги.
0: Так, блядь, а чё жопа-то воняет, если не ты, а? Ёбаный.
13: Надо это, зашить надо.
0: Блядь, зашьёшь жопу мне, то порвато, шо пиздец.
13: Давай, приезжай, зашью, сейчас всё есть.
0: Да я через 2 часа, когда начнётся движуха, я диджей Миша, у пульта меня увидишь, я буду диджевать, тупо реально. Подойди
13: ну
0: ко мне,
13: да,
0: с
13: Ивонкой. Да, да, я понял, понял.
0: Реально, тупо я секс-машина, если хочешь любви и ласки, то будешь тупо
13: у меня на крючке. Я уж понял, ты чё, уже тебя же все знают, тут реклама идёт у нас по телевизору.
0: Да, диджей Миша, с одним привет.
13: Конечно, диджей Шишка, да, Мышка.
0: Как говорится, знаешь, реклама идёт. Ретро-автомобили. Ретро-автомобили ВАЗ-2101 уже не в моде. Мода на задний привод, но только не у вас, а у диджея Миши. Йоу,
13: а сейчас же слышал, новая копейка 2101, новая вышла.
0: Ну да, диджей Миша называется, да.
13: О, так что сейчас да, все нормально
0: да,
13: будет.
0: Да. Как говорится, о, для так меня... Что... Весь мир...
13: Давай, зашивай, зашивай очко и приходи по новой к нам.
0: Хорошо.
13: Диджей будешь.
0: Хорошо, а можно так, чтобы мне прям пожестче, чтобы я прямо...
13: Конечно, а по-другому не будет.
0: Чтобы аж прямо с жопой потекло вот этот майонез.
13: Конечно, и искры будут лететь, искры. Но потом придется опять жопу зашивать.
0: Слушай, я извиняюсь, такой вопрос нескромный. Вот, Женя, да?
13: Да.
0: Слушай, Женя, ты не против будешь, если я тебя выебу в жопу?
13: Не, наоборот, наверное, я тебе.
0: Нет, ну сначала я, потом ты. Давай чередовать. Ты же тебе нравится?
13: Ну давай, ладно. Давай, приезжай, да.
0: Хорошо, давай. А давай мы с тобой, когда будем трахаться, будем с тобой петь гимн Украины. Ну, чисто для прикола.
13: Хорошо, и Колумбии тоже. Знаешь Колумбию?
0: Да нет, я не знаю, я в ПТУ учился, я скоро. Я не знаю.
13: Ну давай, ладно, слышишь, давай, короче, это, зашивай очко и приезжай.
0: Хорошо, сейчас, я только подожди, сейчас. Я скотчем заклею, это не против, дыромаху свою, а потом...
13: Нет, скотчем не катит, ну что это, ветер будет гулять туда-сюда, надо нормально зашить, как девственница, чтобы...
0: Слушай, ветер в поле дул, пускай ветерок перед нашим актом там продует,
13: не,
0: все,
13: не,
0: что надо.
13: Не, не нужен, нам ветерок не нужен, нам нужна вообще девственная жопа должна быть.
0: А,
13: так
0: ну
13: что
0: это
13: давай.
0: Не по адресу, это не по адресу, я уже
13: нет,
0: с зоны освободился.
13: Нет, так ты слетай в больницу, тебя зашьют, ты будешь, блин, последней девственницей в Москве.
0: Да нахуй, ну мне надо, я не люблю, чтобы меня считали. Нахуй на меня. Я диджей или девственница, хуй пойму, блядь, реально.
13: Ну ты диджей девственница.
0: Да нахуй на меня,
13: ты
0: чудишь, блядь, нахуй на
13: меня. А как ты собрался трахаться, если у тебя там нога влезет, блядь, это вообще не по кайфу.
0: Так, блядь, у всех нормальных мужиков хуй, как нога, блядь, хули, блядь. У тебя что, хуйца маленького, или у тебя маленький пятюнчик?
13: Нет, так ты, у тебя жопа порвана, у тебя там две ноги влезет.
0: Понял, у тебя настолько маленький пятюнчик, что его через микроскоп можно даже не рассмотреть, да?
13: У тебя жопа разорвана,
0: все
13: у тебя понятно, там две ноги
0: влезет. Все понятно, ты девочка, все понятно, ясно, все понятно, девочка.
13: Так что давай, как зашьешь,
0: все
13: сразу
0: приезжай. Все понятно, девочка. Да.
15: Здравствуйте, спасибо, что вы позвали.
0: С повода.
16: Посаун, вода, администратор Жан.
0: Алло, здравствуйте.
16: Да, здравствуйте.
0: Это диджей Миша.
16: Да.
0: Как дела, ребят? Вопрос такой, вот во сколько там он начал от сегодня?
16: Ну, мы уже открыты с 5 часов до 5 утра следующего дня.
0: А скажите, там много наших ребят?
16: Кто именно, персонал или гости?
0: Ну, и те, и другие. Ну, наш задний привод.
16: Так, гостей, сейчас скажу вам, сколько человек. Так, гостей 8 человек, а персонала... Так, менеджер, администратор... 4.
0: А заднеприводы сколько?
16: А в каком смысле заднеприводные?
0: Ну, геи есть геи, такие как я, дядя Миша.
16: Честно, не могу сказать. Я только месяц работаю.
0: Ясненько. Просто я вас уже давно, я уже лет 5 с вами работаю. Я диджей Миша, может, знаете, да, я вообще в главном.
16: Честно, нет, я первый раз. Здесь месяц вам говорю, работаю, еще не всех знаю.
0: А, ну,
16: есть новенький администратор.
0: Понятненько. Ясненько. Жан зовут, да?
16: Да.
0: Ну ладно, Жан, тогда давайте вы извинитесь за то, что вы меня не знаете.
16: Извините, пожалуйста. А вы где, на ЦС работали? ЦС, да. Возможно, я видел.
0: Да, да, да.
16: Возможно, видел, но точно не могу сказать.
0: Ну хорошо, все, хорошего вечера.
16: Спасибо, и вам того же.
0: Спасибо. Да, да, да, да, да, да, да. Вот так-то за диджей Миша обращаться, да. Да, да, да, что там говорить, блядь. Здравствуйте, спасибо, что позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить «Свобода»? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое и надеюсь до скорой встречи. Да-да-да-да.
15: Здравствуйте. Блядь. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2.
0: Вода.
15: Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться.
0: «Бойс, бойс, бойс, бойс. Бойс, деду, бойс, бойс, бойс, бойс». Да-да-да. Ебать. «Бойс, блин». «Бойс». Алло. Алло, это «Бойс»?
17: Больше.
0: Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: Это диджей Миша вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, есть сегодня мой выход в «Бойс» или нет?
17: Не знаю.
0: А как вы можете узнать? Потому что я не пойму по графику сегодня, выхожу я на работу или нет? Я диджей Миша.
17: Да я вот тоже не знаю.
0: Ну так а как у кого узнать можно?
17: Да вот не знаю я.
0: В смысле? То есть вы не хотите меня видеть, чтобы я зажигал ваш танцпол?
17: Да, дело не в этом, просто я не знаю, у кого можно узнать.
0: А Андрей на месте или нет?
17: Да, не знаю, наверное.
0: А как мне с ним связаться? Мне узнать нужно, есть ли мой выход, я в «Бойс» хочу, «Бойс».
17: Да вот, опять же, не знаю.
0: Не понял, а ты вообще заднеприводный, как и я, или нормальный обычный, то есть, или ненормальный человек?
17: Да вообще ничего не знаю.
0: Ясно, я понял. Это тебе кто-то сказал, чтобы со мной не общался, в общем-то, да? Но я-то диджей Миша, я знаю, что они все там обманывают тебя. Они провокаторы, они специально наговаривают на меня. А ведь я добросовестный человек, я исполнял свою обязанность, свою работу. Я диджей, настоящий зажигал танцпол и нихуйно. Они все наговаривают. Скажи мне, родной, тебе там нравится? Если тебе не нравится, я прямо сейчас приеду и заберу тебя к себе.
17: Да не знаю я вообще.
0: Слушай, ну тогда извинись.
17: Наверное.
0: Извинись тогда. Это «Бойс»?
17: Да, не знаю я вроде бы.
0: А что ты там делаешь?
17: Да, вообще сам не знаю.
0: Не, ну что ты там делаешь, бля, буду? Ты что, Незнайка на Луне или хуй пойму?
17: Сам.
0: Или это Незнайка в «Бойс»?
17: Да. Не знаю я.
0: Ебать ты Незнайка, я хуею на тебя. Ты что, Санта-Клаус ебаный?
17: Не знаю, наверное.
0: Может тебе приехать дураку ляпа садать, блядь? Да-да-да-да-да-да. Так. Женечке звоним с повода. Ебать. А что такое, блядь? Почему нет?
18: Алло.
0: Женя, привет. Жень, привет, привет. Да, сука, это реально он, но... Вот, сука, он меня узнал и скинул. Да, да, да, это его домашний телефон. Ебать. Да, да, да, да. Сейчас я ему еще позвоню. Бля, похоже, да, он, да? Это он, наверное, Женечка, ебать. Да, да, да, да, да, да, да. Женечка, ебаный, у, сука. Вот гадина, не берет, падла, паскуда. Зараза, блядь, блядь.
15: Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург, нажмите 5.
0: Или оставайтесь на линии. Андрей,
15: контакты нашего колл-центра ответят вам.
0: Андрей,
15: спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
0: Андрей, да, да, да, да. Ха! Андрей, заткнись, блядь, заткнись, пенис.
4: Ждите на линии, блядь, пока выполняется перевод вызова оператору.
0: Да нахуй мне тут оператор, давай мне, блядь, я нахуй геем. Я звоню геем, а не оператором, блядь, дайте гея.
18: Центральная станция, это Роман, добрый вечер.
0: Роман, здравствуйте, это я.
18: Здравствуйте.
0: Узнали? Узнали или нет?
18: Еще раз повторите.
0: Диджей Миша беспокоит.
18: Нет, не узнал, представьте.
0: Диджей Миша.
18: А, диджей Миша, вас уволили, можете больше сюда не звонить.
0: Как это уволили? Сегодня, не, это самое, вы, падла, блядь, сука. За шо, сука, за шо, блядь? Да за шо, нахуй, деда уволили, блядь? За шо, сука, да за шо, сука, хлеб отобрали, последний кусок хлеба, сука, ржевского, батончик, сука, бородинского, блядь, пидорасы, сука. Ёбаный рот, уволили, блядь, из гей-клуба, блядь. Я хуеть, а нахуй так жить, блядь, Серёжа, ну его нахуй уходим. Центральная станция. Ты нахуй на меня, блядь, центральная станция, ебаная, блядь. Кидай центральной станции, нахуй оно мне надо. Сраки собаки, блядь, ебаный, блядь, Серёжа.
15: Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург?
0: «Бойс», «Бойс», «Бойс», мне «Бойс» надо. «Бойс», «Бойс», «Бойс», да, да, да, да, да. «Бойс», «Бойс», «Бойс», да, да, да, да, да. Или оставайтесь на линии. Да мне поебать, я пожелаю гам-гам-га. Алло, здравствуйте. Узнали? Это диджей Миша. Блядь, сразу сбросила животина. Дрянь.
15: Здравствуйте.
0: Заебало трещать.
15: Спасибо, что вы позвонили.
19: Центральная станция, администратор Андрей, здравствуйте.
0: Андрюша, здравствуй. Как настроение? Падла, блядь, сука. Блядь, меня уволили, Миша, блядь. Гады.
15: Здравствуйте. Спасибо, что вы
0: позвонили. Спа-вода.
20: Сауна вода, менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
0: Здравствуй, дорогой, как настроение?
20: Да ёбаный.
0: Женечка ебаная, у сука.
15: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Да, операторы да, нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
0: Да, это жестко, конечно. Ждем. Да.
4: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
19: Центральная станция, администратор Андрей, здравствуйте.
0: Андрюш, здравствуйте. А, блядь. Сука.
15: Здравствуйте. Спасибо, что вы...
20: Салон, вода менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
0: Женечка, что ж ты сбрасываешь, а? Здравствуй. Ну что там сегодня?

0: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это я, диджей Миша. Ну что там, есть движение, нет?
0: 57 человек.
1: 57, да?
0: Да.
1: Я буду 58-м сегодня. Что там, вообще нормально в целом все у вас?
0: У нас вообще в целом все отлично.
1: А есть сегодня VIP-комната свободная или нет?
0: У нас 10 VIP-комнат, и все свободны, ожидают вас.
1: А, меня, диджей Мишу, да, так отдохнуть чисто.
0: Конечно.
1: А можно будет с вами полупиться в очко?
0: Я думаю, что желающих это сделать предостаточно.
1: А вы против, да, Ленечка?
0: Нет, я не против.
1: А почему вы грубы так со мной? Я ж красивый.
0: Нет, так я грублю?
1: Ну, конечно, вы мне сначала сказали, что я пожилая, блядь.
0: Простите, вы только что поменяли собеседника. Я не разговаривал с вами до этого.
1: А, ясненько, ну ясненько. Ну так а что там у вас? Вы не знаете, мой выход сегодня есть или нет в центральной станции? Я диджей.
0: Нет, не знаю. Вы звоните в сауну, а не в центральную станцию.
1: Ну я знаю, я знаю. Слушай, ну можно... Сегодня с тобой вот расслабиться, как, ну, настоящие, как мужчины, вот с тобой вот расслабимся. Ну, ты понимаешь, о чем я? Анальный секс.
0: Можно.
1: Можно, да. Сколько стоит?
0: Это стоит будет 5000.
1: Сколько времени?
0: Столько, сколько вы сможете.
1: За 5000 рублей? Да.
0: Да.
1: А можно будет тупо потрогать твои колокольчики?
0: Конечно, можно. Потрогать мои колокольчики будет стоить 2000 рублей.
1: То есть 7000 чтобы это самое, да?
0: Да.
1: Ясно. А можно будет в задницу что-нибудь посувать? Помимо писюна.
0: Помимо писюна в задницу посувать будет стоить 20000 рублей.
1: А, ну хорошо, ну я, в принципе, человек обеспеченный. Вы не против сегодня? Вы свободны, да?
0: Нет, я не против, я свободен.
1: А бутылку можно будет под шампанского бабахнуть там?
0: Конечно, бар у нас всегда в вашем распоряжении.
1: Ага, ну все, то есть 27 тысяч получается, да?
0: Да.
1: Хорошо, ну ладно, пойду пока яйца свои побрею, а то, чтобы оно не кололось.
0: Отлично. Мы вас ожидаем. Приходите.
1: Ну все, да, до встречи. Да. Ребят, я извиняюсь, я должен вас покинуть. Всем пока, я поехал в бой. Да. Там я не мат, 27 тысяч. Куда я поеду, бля, буду?
2: Алло.
1: Здравствуйте. По поводу работы в СПА-Вода, возможно такое или нет?
2: Во мне ваш номер не определился.
1: А как это понимать? Извините, конечно.
2: А вас какая-то конкретная вакансия интересует?
1: Да, я хочу быть там сам. Ну, вы знаете, я у вас уже был неоднократно. Я часто посещаю ваше заведение. Мое любимое — это Бойс. Я в Бойсе постоянно. Да, в СПА-Вода бывает иногда зависаю там это самое. Я профессионал своего дела.
2: Спасибо, до свидания. Вы нам не подходите.
1: Да пошел-то ты в сраку, козел! Что за хуйня, бля? Надо было сказать, что я диджей Боб, бля, с Америки прилетел. Ай, блядь, да. Чёрт, блядь. Так, идем по лекцию. Хуян, док.
3: Здравствуйте.
1: О, сука.
3: Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
1: Бойс.
3: Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1.
1: Бойс.
3: Мечтаете посетить СПА-Вода? Нажмите 2.
1: Бойс.
3: Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят.

0: вам.
1: Бось, бось.
0: Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: Бось, бось, пожалуйста. Бось, пожалуйста, соедините меня с диджей Мишей.
2: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Мне бось.
3: Центральная станция, Владимир, добрый вечер.
1: Владимир, здравствуйте, это диджей Миша. Скажите, как там сегодня
3: остановка? Ошиблись номером.
1: Ебало закрыл, черт. Ля, блядь, черт, блядь. Да, да, да, да, ляга, блядь. Вот так вот, сука, как говорится, блядь, поматросил и бросил, козел, блядь.
0: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание...
1: Бойс, бойс, пожалуйста.
2: Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия?
1: Ну, сука, тогда воду давайте, спа. Спа, пожалуйста, тогда. Да, да.
0: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили.
1: Кого?
0: Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы...
1: Спа, или... спа, пожалуйста. Спа хочу.
3: Спа, да, Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуй, Димася. Ну что там сегодня, есть VIP-комната? Че нет для меня, диджей Боб? Алло. Алло, здравствуй. Алло, алло, алло, да че молчим, родной, здравствуй. Алло, это диджей Боб беспокоит. Есть VIP-комната свободная сегодня? Черт. Ля, сука. Алло. Это бойс или это вода, я не понял. Алло.
4: Спасибо тебе за подписку.
1: Ясно, молчишь, пожилой пизде торчишь, черт. Ладно, сейчас я тогда подъеду. Если не пропустишь, получишь нагоняя. Я уже с Андреем созвонился. Санкт-Петербург, все, блядь. Алло, черт. Алло. Блядь, черт, молчи, да, ад такой заднеприводный, у, сука. Волосатый заднепривод, молчи, я как дальше, гад, блядь, сука, блядь. Гад, блядь, да-да-да-да-да. Черт, блядь.
0: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода?
1: Спа.
0: Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое и, надеюсь, до встречи.
1: Ну, мне нужен оператор колл-центра, блядь. Сейчас я расскажу, чтобы диджей Боба не пускает на мероприятие, блядь. В спа-вода.
2: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
3: Центральная станция, Владимир, добрый вечер.
1: Володя, почему в спа-вода не запускает диджей Боба?
3: Алло, вас не слышно.
1: Не слышно, тебе дать по ушам, чтобы ты меня почуял, чебурашка. Черт. Ля, черт, блядь. Гад, блядь. Не слышно его, блядь. Даже мне слышно, что меня слышно. Гад, блядь. Да, вот это да, блядь. А где я сегодня буду расслабляться тогда после трансляции? Я не понял. Я хотел вообще в бойс поехать там, в комнату себе. Хай, диджей Миша, ты еще не в центральной станции. Спа-вода или бойс? Тогда мы ждем тебя прямо сейчас. Да-да, я. Спа-вода или бойс? Хуяндук. Да-да-да-да-да.
0: Здравствуйте. Блять. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить
1: Павла? Сейчас опять те же самые будут. Опять те же самые, бля, буду. Охуенно, док. Бля, бойс. Михаил. Андрей или Михаил?
5: Клуб бойс, Михаил Сергей, доброй ночи.
1: А, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Это диджей Миша. Можно узнать это самое в данный момент? Что он сказал? Блять.
0: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
1: Ваш Спавода. Спавода.
6: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
6: Добрый Дмитрий.
1: Здравствуйте, узнали?
6: Доброй ночи, конечно.
1: Это Миша Клейн.
6: Вы... Что это?
1: Миша Клейн.
6: Миша Клейн?
1: Да.
6: Диджей Миша?
1: Да, да, да, да.
6: Вы уже голову полечили?
1: Да, да, да. Все, теперь я сегодня могу прямо приехать.
6: Серьезные проблемы были с меня.
1: Ну да, да, я просто геем стал, и вот проблема неизлечима, скажем.
6: Геем?
1: Да, да, да. Моя проблема с головой с рождения, потому что я гей, гей. Ну ладно, я сейчас приеду к вам. Мы там как, ждете, нет?
6: Мы отлично, ждем.
1: Хорошо, все, тогда сейчас помою писюн и приеду к тебе.
6: Можно здесь помыть.
1: А, ну хорошо.
6: Приезжайте немытый, мы вас отмоем.
1: О, тогда я прям пулей к вам. Ну все, одна нога тут, одна... Там, как говорится, как на Донбассе и в России. Все, давай, родные. Все, солнышко, сейчас. Все, приехал.
6: Всего доброго.
1: Да, заткнись. Да, да, да, да, да, да, да. Ха, girls and high zebbles. Baby bond, baby bond. Да, да, да, да, да, да.
0: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
1: Да,
0: если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция»,
1: да,
0: нажмите 1.
1: Да.
0: Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5.
1: Или оставайтесь на линии, да. Бля, не работает, сука, блять, падла, блять.
0: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят большое. И надеюсь, до встречи.
1: Да, да, я.
2: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Да.
7: Клуб «Центральная станция», Валерий, доброй ночи.
1: Здравствуй, Валерка, здравствуй. Узнал?
7: Да, к сожалению.
1: Диджей Миша, Миша Клейн.
7: Да, ну да, шо? Но мне не... Миша, разговаривать некогда.
1: Да мне плевать, некогда или некогда. Ну, для меня всегда должно быть время, понятно? Что ты, сука, за разговор такой? Я, блядь, сейчас приеду, тебе морду набью.
7: Ну давай, давай.
1: Гадюка такая, бля, буду. Скотобаза такая, блядь, ух, сука. Сволочь, сволота, ад, сперма, человек говна, сперма чест, блядь, слава Украине. Ой, господи, бог ты мой. Да, да, я хуяндок.
0: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить СПА-вода? Нажмите 2.
1: О, Бойс.
0: Отдыхать в клубе Бойс? Нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии.
1: Бойс.
0: Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое.
1: Бойс. Я выбираю Бойс.
2: Аппарат абонента выключен или находится вне зоны
1: действия. Да ебать вас дремать, ребята, ну ё-моё, блядь, отдохнуть хотел, блядь, як не крути, сегодня пятница, четверг.
0: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок...
1: Ладно, тогда, блядь, поплаваем.
6: Повода, Дмитрий, здравствуйте.
1: Димуся, привет, это я, диджей Миша. Есть там свободное место?
6: Алло.
1: Миша, это Миша беспокоит, диджей Миша.
6: Алло.
1: Алло, как слышно? Здравствуй. Алло. Алло, Дима, здравствуй. Алло, как слышно? Алло. Да ебаный крот, блядь. Ну что за человек, сука, блядь, Бойс.
0: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
1: Бойс.
0: Ваш звонок...
1: Я выбираю Бойс.
6: Повода, Дмитрий, здравствуй.
1: Дима, здравствуй. Дима, это диджей Боб.
6: Вас плохо слышно, алло.
1: Это диджей Боб. Диджей Боб вас беспокоит.
6: Ничего не слышно, говорю, перезвоните.
1: Диджей Боб!
0: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
1: Повода.

0: Слава, да, Дмитрий, здравствуйте.
1: Hello, hello, Дмитрий, hello. Здравствуй.
0: Алло.
1: Алло, Дмитрий, здравствуй, hello.
0: Вам еще не доел название сюда, диджей Миша?
1: Это я, диджей Миша. Скажите, как там сегодня?
0: Заебал уже, заебал, говорю, не звони.
1: Слушай,
0: больше.
1: Слушай, родной, сейчас приеду. Да.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок.
1: Диджей Миша, диджей. Алло, это диджей Боб. Есть там сегодня проходунчик для диджей Боба или нет бесплатно? Диджей Боб. Боб. Алло. Алло, ребята, сегодня что там у нас по расписанию? Диджей Боб беспокоит. Алло. Молчишь? В страхе торчишь у Миши, диджея. Слушай, а что там этот бойс не поднимают? Мне сегодня надо расписание узнать. Алло. Да ебать, пидорас, блядь, сука, бойс хочу.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок...
1: Бойс.
3: Аппарат абонента выключен.
1: Сука, да что за хуйня, блядь?
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
3: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
4: Центральный станции, Сергей, добрый день.
1: Сергей, здравствуйте.
4: Здорово.
1: Здорово. Слушай, я только что в СПА-вода звонил. Мне Дмитрий категорически ответил. Я ему объяснил, что диджей Миша хочу отдохнуть, а он почему-то против. Сереж, что оно такое? Не подскажешь?
4: Блин, может, не настроение просто, Миш.
1: Да я не знаю, что там у нас сегодня по расписанию. Мой выход есть или нет?
4: Все как обычно. Приезжаешь, гость программы.
1: Во, ну я как раз, да, сегодня у нас там это самое, ну, будут какие-то любители, как говорится, как и я, заднепроходцы, заднепрыводные.
4: Ну, конечно.
1: Хорошо, в принципе. Да я
4: не
1: вот,
4: будут, закажем.
1: Я, да, к 9, где-то 10, наверное, уже буду. Сейчас я пойду яйца лактоцидом натру и приеду, ребята.
4: Все, Мишаня, ждем.
1: Все, давай. Да, я сегодня с новым концертом, со мной приедет МС Боров.
4: Я понял, вообще будет очень интересно. Все,
1: да,
4: ждем.
1: Да, сегодня отдыхаем по полной, да. Ну все, тогда
4: все, ништяк, значит, Мишань, давай, ждем.
1: Всего, до встречи, да, счастливо.
4: Давай, счастливо.
1: Да. Да, бойс. Что там говорить, блядь? Яхвы. Все, ребята, теперь я сегодня буду в бойзе. Да, сука, сегодня старая требуха отдыхает.
5: Там центра.
2: Здравствуйте. Ой, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб...
1: Сука, как бальзам, сука.
2: Мечтаете посетить СПА-вода? Нажмите 2.
1: Мечтаю.
2: Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите «Связаться с центральной станцией».
1: «Бойс», хочу «Бойс». Я хочу «Бойс».

0: Бля, босс недоступна, будем с повода звонить. Хуян, док.
1: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
0: Кто, я скучала? Может быть, ты скучала? Может быть, я скучала? Я скучала.
2: Водоспад, Дмитрий.
0: А? Здравствуйте.
2: Вас плохо слышно.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Вот пидор, слышал все, сволочь, гад такой. Дмитрий, ты тот самый, гей. Я узнал, он узнал Борова.
1: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
2: Водоспад, Дмитрий.
0: Здравствуйте.
2: Вас плохо слышно.
0: Здравствуйте, говорю. Пидорас, сука, ля урод, а. Пиздобол, гад такой, ебаный нахлебник.
1: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа в Адрас?
0: Да.
2: Дмитрий.
0: Здравствуйте.
2: Алло.
0: Алло.
2: Алло.
0: Это диджей Миша. Алло.
2: Алло.
0: Алло.
2: Алло. Алло. Плохо слышно.
0: Не пизди, гад такой, не пизди мне, гад. Сейчас я подъеду. Вот дрянь, а вот дрянь.
1: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень...

0: Водоспад, Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте.
0: Алло.
1: Здравствуйте.
0: Говорите громче.
1: Это диджей Миша, блядь. Я пизда, текай нахуй со споводы. Я еду, сука.
2: Да, я...
1: Урод, блядь.
3: Здравствуйте.
1: Блядь.
3: Позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе там.
1: Бойс.
2: 89 миллиардов 161 миллион 421 586. Зовут
4: Здравствуйте.
1: BMW X5. Я прошу прощения за беспокойство. Так, вы сейчас еще работаете, да?
2: Калай насрал сердечко на белый капот.
1: Хорошо. А что там это самое касательно санузла у вас? Вы вызывали сантехника или нет?
5: Сейчас, секундочку. Андрей.
6: Да, вот, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
6: О, здорово, Миш, диджей.
1: Да.
6: Нам нужно срочно приехать, короче, трубы почистить. Пиздец, засорились, не могу.
1: Вот я по
6: Давай
1: поводу...
6: Давай приезжай быстрее, диджей, Миш.
1: Да, сейчас.
6: И свои тоже трубы приезжай почистить, потому что это вообще невыносимо.
1: Да.
6: Там у тебя уже такой застой, что...
1: Хорошо. Ты мой застой почистишь, родной.
6: Да, и мамку свою возьми, и мамке твоей тоже почисти.
1: Хорошо,
6: давай,
1: я тебе тоже не прочь. Я тебе тоже не прочь почистить, родной. Ну все, сейчас я шишку помою только. Хотя нет, мыть не буду, тупо сейчас приеду. Давай.
6: Давай, я с творожком люблю. Быстрее, давай.
1: Давай. Сука, блядь, узнали диджея сразу, блядь. Да. Диджея сразу узнали.
3: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок...
1: Бойс. Ой, спа.
0: Сауна, вода менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
1: Женя, привет! Это Миша. Как дела, Миша?
0: Хорошо.
1: А ты меня ждешь, Миша?
0: Хорошо. Не.
1: А почему?
0: Зачем?
1: Ну как зачем? Я хочу с тобой уединиться где-нибудь.
0: Хотите?
1: Может, все-таки поединимся сегодня?
0: Не.
1: А почему? Вы уже заняты, да?
0: Нет, не хочу. Спасибо.
1: Ну давайте немножко хоть побалуемся. Пальчик в попу посуем друг другу.
0: Не-не-не-не-не, спасибо.
1: Ну давайте, почему? А почему нет? Почему? Женя.
0: Алло. Да.
1: Женечка, ну может все-таки вип-комнатки там пару часиков отдохнем, это самое. Ну никто не узнает, мы чисто с тобой по-дружески, знаешь как оно.
0: Ну не-не-не-не-не, спасибо.
1: Женя, ну что ты как маленький, господи, ну давай немножко почвыркаемся, да и все.
0: Зачем?
1: Господи.
0: Зачем?
1: Ну, отдохнем с тобой. Ну что нам с тобой, господи?
0: Угу. Как-то нет, не хочет. Спасибо.
1: Ну давай, я сейчас подъеду. Давай, может, подумаешь пока.
0: Да я даже думать об этом не буду. Нет, спасибо.
1: Ну подумай, Женечка, солнышко.
0: Нет.
1: Ну подумай. Жень, знаешь, я очень неплох в этом деле. Я могу тебе показать мрай. Ну так как, Женечка?
0: Не-не-не-не-не-не-не.
1: Ну ладно, Женечка, ты пока подумай, я тебе перезвоню попозже.
0: Всего доброго.
1: Да, да, ну, сука. Дайте бойс быстрее, ребят, бойс. Деду бойс. До скорой встречи, заткнись. Бойс дайте деду, да, да, да. Спасибо большое. Все. Раз, два, три, бойс. Блядь. Раз, два, три, бойс.
3: О. Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы...
1: Ой, как бальзам,
3: или стоимость
1: как бальзам на душу.
3: Центральная станция, нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: «Бойс». «Бойс». «Бойс, деду. Бойс». Не бойся, дедушки, бойся, бойся, бойся. Да-да, бойся. Да-да, бойся. Да-да, бойся. Да-да, бойся. Да-да, бойся. Заткнись, уёбок, бойся. Тьфу, блядь. Бойся, заткнись, блядь, бойся, блядь. Твою ж ты мать, бойся, нет, блядь, спа-вода. Спа-вода. Спа-вода.
3: Здравствуйте, спасибо.
1: Блядь, не ту нажал кнопку, пизда. Блять, блять, быстрее, бойся, деду.
3: Здравствуйте.
1: Бойся. Спа-вода. Спа-вода.
0: Сауна-вода, менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
1: Женечка, родной, Женечка, спасай меня, Женька, у меня пульпа встала, вульва. Можно я прямо сейчас приеду, мы с тобой тупо закурались в нереальную любовь. Я и ты, только ты и я под небом Санкт-Петербурга. Вдвоем с тобой будем смотреть на звезды, считать, сколько упало. Я буду тебя вставлять в свою шишечку, ты будешь улыбаться, Женя. Женя, поручай.
0: Один момент, под каким да. небом Санкт-Петербурга?
1: Ну, каким, ну, в смысле...
0: Милый, ты в Москву звони.
1: Неважно, родной, да я тебя отправлю хоть в Москву, хоть в Санкт-Петербург, хоть на Маврики. Мы с тобой будем везде всегда, потому что мы с тобой тупо навсегда. Я и ты, Женечка, Женечка, мой родной, мой сладкий.
0: Я пас.
1: Блядь, блядь, козёл. Зараза, блядь, сука, пиздец обидно, когда тебе ей отказывать. Блядь, настолько, сука, обидно, что, блядь... Пиздец, блядь, мне пидор отказал. Пиздец, даже геи отказали. Я ебу нахуй, блядь. Да. Так что ты, мары, блядь. Женечка ебаная, хуила, блядь. Хуила, гамнила, чикатила. Блядь. Зараза, так это пошел он нахуй. Женечка, сволочь. Ну и хуй с ним. Подумаешь, один отказал, значит, это к лучшему. Что не делается, только всегда к лучшему. Отказал Женька кто-нибудь... Не откажет, да, Миша? Ой, ща, Клитор, подожди. Клитор, это ты тут в вертолёте, чи не?
4: Да.
1: Ебать. Чуть не сбил Борова, я хуею. Надо подождать 10 минут, у меня холостые патроны 10 минут будет. Да. Да, понял. А может быть, ты понял?
4: Пока летим, купим себе машинку.
1: Хорошую. Слушай, Клитор, а какого хуя нас мусора начали стрелять?
4: Знаю, уже
1: надо минуту. Без предупреждения. Мне кажется, эти уёбки, они знаешь, что мне сказали, когда подошли?
4: Чё?
1: Типа, а нехуй, типа, с оружием ездить, ебать. А как они узнали, что мы с оружием вообще ехали, блядь? Они стрим-снайперы, что ли, ебаные, блядь?
4: Не знаю.
1: У нас оружие, блядь, в портфелях лежало, ебать. Пидоры ёбаные. Я хуею, пидорасы, блядь. Я теперь, они стрим смотрят, наверное, уроды конченые, мусора. Что за мусора, что стрим смотрят? Пиздец. Уроды, блядь, конченые. Да. О, господи, да что там говорить, ебать. Называй меня пожилой Синди. Да. Синди Кроу, Олдмен. Хай, ябс, кит, хай, бэби бон. Ебать, литл бэби, хай, ябс, ебать. Бэби бон. Моя малятка даже писает сама. Пс. Ой, потекло, писька, потекло. Хи-хи-хи. Заткни рот, пидор конченый. Что я пидор, а может быть ты пидор? Что я, может быть я пидор? Кто я пидор, а может быть ты? Что? Заткни хуйло, ебаное. Кто я хуйло, а может быть ты хуйло?
3: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. отдыхать в клубе «Бойс», нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург, нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: «Бойс», «Бойс». Блять. Бля, «Бойс» недоступна, ебать. Как это так без «Бойса»? Я хуй.
3: Здравствуйте. Ха. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1.
7: Алло.

0: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок. Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
1: Саунова, дамы и господа, Евгений, добрый вечер, слушаю вас.

0: Тобі пізно. Здавайся, ти окружен. Це поліція. Міста Київ. Тобі пізно. У мене тут
1: д'явол на лінії.
0: Тобі пизда, пизда,
1: забавненько.
0: Тобі пизда, пизда. Твоё имя, назови своё имя. Полное имя. Назови своё имя, смертный. Назови мне своё имя. Евгений. Тобі пизда. Це поліція. Міста Київ. Киборги вже наступають.
2: Бля, це що-то нове, бля,
0: ще не мерла України ні слава, ні воля. Сдавайся.
1: Какую программу ты делаешь?
0: Сдавайся.
1: Мишань. Милый, твари, что за программа?
0: Программа. Называется. Анти. Пидорасы.
1: Программа антипидорасы, поняла, да?
0: Жди меня.
1: Программа антипидорасы.
0: Тебе осталось ждать меня недолго. Я уже близко. Тоби пизда.
2: У него, наверное, вместо хуйца, а это как его, это
0: серпомола.
2: Я это развиваю.
0: Тоби пизда. Эдуардо. Вот и все. Отскакался, сволочь. Имя свое назвал быстро. Раз.
1: Ну, Мишань, ты знаешь его, Мишань, ты че?
0: Ну все. Кисунь. Я сейчас подъеду.
1: Мишань, ты же знаешь имя. Кисунь, ты что, ты забыл, что?
0: Я уже выехал к тебе. Тебе осталось
1: давай,
0: совсем
1: давай.
0: Немного. Сдавайся. Мразь.
1: Ковры накрыли уже, хлеб достали. Хлеб
0: все.
1: Посыпали. Давай, приезжай.
0: Я еду. Сука.
3: На сервере проводятся технические работы с 12 до часа.
4: Я хуею, блядь. Женечка меня совсем не уважает. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Доебал я Женечку. Блядь. Ладно, бойс надо звонить. С повода в прошлом, да.
5: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
4: Бойс. Ой, клуб. Центральная станция.
6: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
4: В бой.
7: Центральная станция, Юля, добрый вечер.
4: А, Юлечка, здравствуйте. Отсосешь? Все, блядь. Что за хуйня, блядь? Юлечка, ну что за хуйня? Диджей Боб прибыл со штата, блядь. Пизда.
5: Здравствуйте. Спасибо, что...
8: Позвони и скажи, что колонки надо вернуть обратно.
4: Алло, с кем я разговариваю сейчас?
9: Что вы хотели?
4: Это центральная станция.
9: Что вы хотели?
4: Это диджей Боб.
9: Ну и что вы хотели?
4: Узнать по поводу моего выхода. Есть ли сегодня выступление касательно моего выхода диджейского?
9: Звоните своему руководителю.
4: Я звоню вам. Я диджей Боб, я со штатов прибыл.
9: Я не знаю таких...
4: Калифорнию посетил.
9: После того, как диджей Миша умер, мы не берем больше посторонних диджеев.
4: Я диджей Боб.
10: Что, блядь?
4: Да. Я ебал, блядь. Да. Миша, до свидания. Ой, блядь. Да. Миша, ты шо, блядь? Вот он, 75 в конце, по-моему. Да, вот он, по-моему. Хуяндок.
5: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить СПА-вода? Да. Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо.
4: «Бойс».

0: Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, диджей Миша на связи.
1: Не-не-не, это диджей Боб.
0: Боб?
1: Это диджей
0: Боб. А с
1: вами Боб.
0: Диджей Миша разговаривает.
1: Здравствуй, Миша. Скажи, Андрюшка там? Это диджей Боб. Я
0: да,
1: хочу...
0: тут, Андрюшка.
1: Мне надо узнать, когда мой выход, диджей Боба.
0: Диджей Попа?
1: Диджей Боб. Пожилой Боб.
0: Жопа.
1: Можно с администрацией кого-то? Диджей Боб интересуется.
0: Жопа. Диджей Жопа?
1: Я не понял. Ну, что ты начинаешь? Это, ну, ты хочешь мою жопу, но будет позже, дорогой. Но мне сейчас надо узнать, когда мой выход. Я диджей Боб.
0: Диджей Жопа.
1: Диджей Боб.
0: Жопа.
1: Так, я не понял, зараза. Тебе не стыдно?
0: Стыдно.
1: Извинись. Извинись тогда. А то сейчас буду с повода звонить. Ну ты извинись, тогда я пошел. Это диджей Боб.
0: Диджей Жопа?
1: Извинись, может быть, а?
0: Жопа.
1: Я не понял. Сейчас я тебе приеду, дам тебе жопу.
0: Давай.
1: Не прям сейчас или попозже?
0: Ты можешь со своей мамой приехать?
1: Зачем? Я не люблю
0: женщин.
1: Мы
0: маму тоже выйдем.
1: Я ей... Как ты так...
0: Мы любим.
1: Я диджей Боб, сволочь. Ну все, гадость.
0: Диджей Жопа.
1: Сейчас я приеду, сволота, хавайся.
0: Жопа.
1: Хавайся, дрянь. Зараза, блядь. Все, блядь, с повода. Да-да-да-да-да.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центра...»
1: Вода. Вода.
3: Савнова, да, менеджер Сергей, здравствуйте.
1: Это диджей Боб. Скажите, как там по местам? Да, да, да, да, да. Диджей Боб. Да, да, да. Миша в прошлом.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
4: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Да, да, да.
3: Центральная станция, Владимир, добрый вечер.
1: Здравствуй, это диджей Боб.
3: Кто это?
1: Диджей Боб, диджей Боб.
3: Что вы хотели?
1: Хочу узнать, когда мой выход. Сегодня я работаю или нет, а диджеем?
3: Звоните своему руководству.
1: Я вам звоню. Алло. Зараза, блядь. Диджей Боб, я хуй. Да, да, да, да.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать...
1: Да, да, да, да.
0: Алло.
1: Диджей Боб.
0: Диджей Жопа.
1: Слушай, родной, ну давай так, чтобы ты не усугублял усугубившее положение, между нами конфликт уже явный. Я требую извинений с твоей стороны. Либо ты извиняйся, либо я встану и приеду сейчас.
0: Куда лучше приедешь?
1: Я приеду и набью тебе так называемый ебасос. Ну реально, тупо вырублю, положу на жопу, чтобы ты, гад, извинился. Реально, матуры, блядь.
0: Хорошо, Артем.
1: Это диджей Боб. Не называй меня по имени, я диджей Боб.
0: Жопа.
1: Ебать, ну все, сейчас я приеду, блядь, сволочь. Я тебе так оружие набью, что ты с мука охуеешь, блядь, в натуре, ебать. Давай мне Андрея к телефону, блядь, буду. Давай Андрюшку к телефону, сволочь. Диджей Боб.
0: А кто за это?
1: Диджей Боб.
0: Так?
1: Боб.
0: Диджей Жопа?
1: Боб.
0: Жопа.
1: Слушай, ты дурачок, ты давай шутки шутками, но мне Андрюшу да позови, дурачка того.
0: Нет его.
1: А кто там из руководства есть?
0: Диджей Ху есть.
1: Ну давай его сюда, я диджей Боб. О, что там за шлюха? всю, сука. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Завтра позвоним, а да. Сегодня там какой-то тот, кто знает меня. Но это плохо. Да-да-да, сука, блядь.
2: Здравствуйте.
1: Блядь.
2: Звонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить СПА-вода? Нажмите 2.
1: Бля, ребята, как... А, диджей Боб, диджей Боб. О, я диджей Боб. Тю, бля, бой с ней работает сегодня, видимо, суббота. Тогда СПА-вода.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция»...
1: Диджей Боб. Диджей Боб.
5: Саунов, да, менеджер Сергей, здравствуйте.
1: А, здравствуйте, это диджей Боб. Сбросься, сосёшь гной! Здравствуй. Блядь, отсосал, пидор. Мразь.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание...
1: Диджей Боб, блядь. Да, да, да, да.
5: Саунова, да, менеджер Сергей, здравствуйте.
1: Серега, здравствуй, это диджей Боб. Как дела?
5: Нормально.
1: Серьез, скажи, что там сегодня есть выход Боба или нет?
5: Нету.
1: Как нету? А можно Андрея к телефону?
5: Андрея?
1: И, да, из администрации. Нету. Есть что? Нет?
5: Нету, нету.
1: Я диджей Боб. А, да ебаная рада.
2: Здравствуйте. Спасибо, что...
4: Да. Ждите на линии, да, пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Я, диджей Боб, нахуй. Пожелать циклоп.
3: Центральная станция, Владимир, слушаю вас.
1: Володя, здравствуй, это диджей Боб.
3: Что вы хотели?
1: Узнать, есть ли сегодня мой выход на сцену, я забыл, я диджей Боб.
3: Без понятия вообще, начальнику своему звони.
1: Так я начальнику звоню, ебаный рот, блядь. Матерь Божья, блядь. Да что ж за, сука, люди такие.
2: Здравствуйте. Блядь. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить СПА-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с...
1: Сейчас я мальзил бах.
6: Клуб «Бойс», Сергей, доброй ночи.

Я, бля, в натуре, за 250 это турбированное будет, с последними модификациями рестайлинговое. Ебать, спасибо, нехуй делать, спасибо, родной, раз, два, три, гадза, гадза.

за хуйня, блять? Ебать, меня трясет, блять, пизда мне хуёва, бля, мне хуёва, бля, мне хуёва. Что, блять?

0: Добрый вечер, сеть баров отдела бронирования. Меня зовут Ника. Как могу обращаться к вам?
1: Здравствуйте. Вечер вам, как говорится, добрейший. Валера меня зовут. Здравствуйте. Я... Слушай, дело в том, что сейчас вот в Краснодаре, да, я такой гость нечастый, вот, но бываю периодически. Дело в том, что пошел к вам в санузел сейчас, да, здесь сидел, отдыхал. А у вас не работает смыв вот этот, ну, унитаз, смыв не работает у вас.
0: Хорошо, я передам
1: вам. Не, вы не передайте, вы сейчас же придите. Дело в том, что я прямо здесь нахожусь, у меня нога застряла, я пытался пропихнуть бумагу. Я вот стою, мне, извините меня, 54 года, а я вот стою, у меня нога в унитазе прям застряла.
0: Я вас поняла. Я сейчас напишу, слушайте меня, я сейчас напишу менеджеру, и к вам придут на помощь, хорошо?
1: Вы сейчас же лично придите мне ногу высунуть. Я сейчас здесь один пока что.
0: Я слышу вас, все, ждите,
1: я насрал, и нога застряла, блядь, прям в дырке, блядь. Насрал, и хотел пропихнуть его, потому что смыв не работал. Вас как зовут?
0: Я бегу на помощь, все,
1: как зовут вас, скажите мне?
0: Сейчас менеджер придет.
1: Какой менеджер? У меня, блядь, нога застряла в сральнике. Я стою здесь, нога, блядь, не высовывается. Придите мне, Светлана, здесь помощь надо. Здесь, блядь, 54 года человеку, блядь, в вашем заведении, блядь, Шарашкин, Мандрашкин, блядь. Сральник, блядь, не работает.
0: Все, мы идем на помощь.
1: Я, блядь, срал, сидел, хотел смыть же, блядь, а ну ногой пропихивать начал, блядь. Насрал, блядь.
2: Отдел бронирования, зовут Мария, здравствуйте.
1: Да, Маша, это опять вы, что ли, да? Ну и что у нас
2: Почему
1: тут
2: опять?
1: Санузел-то? Когда ремонтировать санузел начнем уже? А сколько можно вот это уже безобразие? Человек сходил
2: в
1: туалет,
2: в каком баре?
1: А? Что?
2: В каком баре вы находитесь?
1: В смысле, каком? Я у вас сижу, я в Краснодаре нахожусь, в каком баре? Барбера.
2: Что у вас случилось?
1: Что случилось? Пошел в санузел я. Смыв не работает у вас. Извините за выражение. Маша, правильно я понял, вас зовут?
2: Угу.
1: Машка, Мария. Машенька, Машонка. Я вас услышал. Дело в том, что унитаз не работает. Смывной бачок. Я нажал, я сходил, извините.
2: Я вас тоже услышал, сейчас бар передам.
1: Вы мне слушаете? У, сука. Насрал, блядь. Алло. Чё опять у нас тут за такие долгие ожидания? Алло. Чё я должен, блядь, звонить вам по три часа, что ли? Вопрос решить надо, а не вот это вот вести себя таким образом.
3: Я вас слушаю внимательно.
1: Да, это Маша, да?
3: Нет, это Алина.
1: Алина, можно погромче говорить, поближе трубочку поднесите?
3: Я достаточно громко с вами разговариваю.
1: Да? Что-то мне вас плохо слышно, Алина. Значит, слушайте внимательно. Я сейчас в санузел пошел к вам, да? Здесь унитазы. Этот слив не работает. Что у нас?
3: Ну,
1: кто ответственный? Ответственный кто за унитазы?
3: Обращайтесь в бар.
1: Я
3: Вы
1: в
3: сейчас
1: бар
3: в баре находитесь?
1: Да, я в баре непосредственно.
3: Вы сейчас звоните в отдел бронирования, где бронируют столы.
1: Какие столы? Мне стол не нужен, я в туалете.
3: Я понимаю, вот вы находитесь в баре, обратитесь сам непосредственно в бар, к начальнику, кто там сейчас заведует. Вы сейчас
1: кто
3: звоните в отдел бронирования.
1: Заведует? Я приехал к вашу Краснодар, этот, да, ваш этот Краснодар. Здесь отдыхал, ходил с мужиками, здесь зашел к вам в бар. И в туалете здесь застрял на полчаса уже, потому что нога застряла. Смыть хотел этот, оно не смывается. Я туалетной бумаги накидал и ногой проталкивал. И нога застряла в унитаз. И что мне здесь? Сколько мне здесь? Всю ночь, что ли, проторчать? Или что?
3: Вы сейчас на данный момент не можете выйти из бара? Ой, из туалета?
1: Абсолютно точно. Я пытался протолкнуть, извините, то, что я накакал. Я думаю, у меня нога застряла, потому что у вас смыв не работает в этом баре вашем.
3: Краснодар, руки вверх, правильно?
1: Абсолютно точно, да. Руки вверх.
3: Хорошо, сейчас. Хорошо, сейчас к вам подойдут.
1: Кто подойдет конкретно? Я тут уже полчаса, меня нога застряла, а не мело.
3: Я не знаю, кто вам конкретно нужен. Вам нужно оттуда выйти? Я
1: мне нужно, чтобы вы ногу высунули, да. И исправили уже, наконец, свои санузлы здесь все. Потому что нога застряла. Бумаги туалетной накидал, целый рулон, чтобы проталкивать. Чтобы закрыть это все, протолкнуть, в конце концов. И нога застряла у меня, стою здесь как-то. Извините, блядь, отдыхать приехал, а не в туалете торчать у вас. Так принято.
3: Ну, это у вас, вы знаете, сейчас что-то похоже из раздела фантастики, если честно.
1: Да, конечно. Я сам в шоке. И такого впервые у вас в жизни у меня. Не думал никогда, что так произойдет. Вот стою здесь, как, извините, уже нервы никуда. Как идиот, блядь, нога застряла прямо в унитазе. Я стою здесь, облокотился. Этот самый, уже звонить куда, не знаю, никто не заходит, никого нету. Музыка играет,
3: а
1: всем сплевать.
3: А вы сейчас, простите, с какого номера звоните? Вы же сейчас не с сотового звоните.
1: С мобильного номера звоню своего, сотовый. Корпоративный, я бизнесмен. У меня здесь, это самое, я здесь не последний человек ваш. В Краснодаре вашем. Сколько можно? Я скажите, поняла, пожалуйста, ответственные люди, где? Почему санузлы никак не отремонтируют? Почему? Почему я должен страдать за 50

0: стоит уже вот здесь, вот стоит все это безобразие. Ну сколько можно, Маметкию? Сколько можно, вот объясните, вот вы сейчас что там вообще делаете в такое время? Почему никто здесь не ответственен за унитазы, зато вы не спите? Объясните мне.
1: Ну вы думаете, кто сейчас должен сейчас стоять над унитазом, понимаете? Там,
0: я
1: там
0: стою,
1: тоже
0: вот
1: работают,
0: именно,
1: там.
0: Что я здесь стою, так как нога застряла
1: ну
0: у меня.
1: Все, мы сейчас разговариваем с вами уже 5 минут, за это время
0: минут,
1: я уже плюс 5, 35
0: стою здесь, у меня нога застряла, у меня ботинки...
1: Ну. Давайте,
0: новые ботинки купил, лакированные.
1: Сказали, я сейчас обращу
0: так,
1: и к вам
0: Алина,
1: туда.
0: Да, фамилию назовите, чтобы я зафиксировал вас.
1: Исакова, Алина Исакова.
0: Как, Ишакова?
1: Да.
0: Понял, Алина Ишак. Я вас услышал. Когда вас ждать?
1: Не Ишак, а Исакова.
0: Не слышу. Алина Ишак.
1: Исакова, а не Ишак.
0: Ну, я понял, Ишак, Алина, я зафиксировал, когда вот, придут.
1: Ну, может быть, вы Ишак, я не знаю, я Ишакова. Всего доброго.
0: Я слышу вас. Ишак, да? Понятненько. Помощь их ума.
2: Отдел бронирования, добрый вечер, меня зовут Юлия, как могу к вам обратиться?
0: Здравствуйте, прошу прощения, только что общался с вашей сотрудницей. Ишак, Алина, она здесь нету?
2: С какой сотрудницей?
0: Ишак, Алина.
2: Угу.
0: Малограде.
2: Что-то у вас произошло?
0: Да, произошло. Дело в том, что руки вверх нахожусь сейчас. Знаете, да, угу. Такое заведение?
2: Да, конечно. Это отдел бронирования, бармен. Наши руки вверх.
0: Вот, руки вверх, да. Я вот у вас в заведении сейчас в санузел пошел, да. Уже 35 минут здесь нахожусь. Вы, ну, наверное, спросите, почему, да? Вам, наверное, уже объяснить в который раз, почему человек пожилой в санузле. Объяснить, да, вам? Имя ваше?
2: Меня зовут Юлия.
0: Понятно. Фамилию назовите.
2: Рыжкович.
0: Понятно. Я понял, бля. Ясно, понятно. А где это Алина Ишакова?
2: Вы позвонили на горячую линию, тут звонки автоматически
0: понятно,
2: распределяют.
0: Ладно, понял. Трышкович, да, Юлия?
2: Да.
0: Трышкович, Юлия, значит, нахожусь в санузле в руки вверх. У вас здесь не работает сливная система. Я сходил, извините, уже нервы никуда, прошу прощения. Воспользовался вашим санузлом, так называемым, туалетом, да, по-вашему, унитазом. Вот, и не работает сливной бачок. Я накидал бумаги, чтобы это безобразие протолкнуть, начал проталкивать ногой туда, пихать. И у меня нога застряла в санузле, в унитазе. Общался с Алиной Ишаком. Она сказала, она поможет. Где? Нету никого, уже стою здесь полчаса.
2: Отправили информацию в бар?
0: Да.
2: Мы отправили информацию в бар, должны сейчас подойти.
0: Юлия Отрышкина, правильно я понял?
2: Да.
0: А где Ишак, Алина?
2: Вы звоните на горячую линию.
0: Ясно.
2: Попадаете на случайного оператора.
0: Ладно, вы давайте...
3: 34-5-0-0.
0: Не надо смеяться, ничего смешного нет.
2: Мы передали информацию в бар.
0: Я чувствую, как вы смеетесь с пожилого человека. Мне это вообще не нравится, понимаете, да? Вот это ваша хихихаха, вот это. Что?
2: Мы передали информацию в бар. Сейчас к вам подойдет администратор.
0: Не надо никому подходить. Я здесь хочу сам уединиться. Ничего? Я просто хотел Алину Ишакову здесь встретить, типа познакомиться, романтик устроить. Ну ладно, я пошел туда. До свидания. Алло.
2: Да,
0: алло, Юлия.
2: Сейчас... Да.
0: А фамилия как у вас сейчас забыл?
2: Рыжкович.
0: Ладно, это не важно, я пошутил. Понятно. Ну а когда что, решать вопрос будем или так уже? Ничего страшного.
2: Мы не находимся в баре, мы передали информацию.
0: А где сейчас... вы находитесь просто? Мне скажите, чтобы я просто примерно хоть зафиксировал.
2: Это горячая линия, колл-центр.
0: Я понял, то есть сидите дома, да?
2: Почему? Дома. Может быть, вот.
0: Понятно, какой там офис еще, кто платить там?

0: звонит офис. Сидите там дома за компьютером, в игры играете, на телефоне отвечаете. Опять бездельничаете, да? Весь всю ночь это самое. Понятно все. А где Алина этот, Ишакова?
1: Я не знаю, к сожалению. Я говорю, вы разговаривали до этого с Алиной?
0: Да.
1: Я, к сожалению, у меня нет связи с другими операторами. Я передала информацию в
0: Арт. Я понял, у вас нету там полномочий решать проблемы. Это я прекрасно понимаю. Но я человек-то не молодой, да? А вам сколько лет? Ну, скажите мне, возраст свой назовите.
1: Зачем вам эта информация?
0: Мне просто интересно, почему... Дело в том, что человек-то я серьезно, не последний человек. А мне уполномоченный, как говорится, нету для меня решения вопросов серьезных. Понимаете, Светлана? Да. Че, молчим? Не надо меня бояться. Я слушаю, как вы там это самое трясетесь.
1: Я не боюсь. Я параллельно в разговоре пишу в бар, чтобы вам помогли.
0: Не надо никому писать. Я им уже звонил на смартфон. Там дело в том, что они пришли ко мне, увидели, посмеялись, что я тут застрял. И все. Вот такие вот у вас тут эти самые. Руки вниз. Понимаете или нет? Или вам все равно? Вы книжки вообще читали в жизни? Вообще? Читали книгу вот эту самую «Дон Кихот»? Или не читали?
1: Я с вами прощаюсь, я передала информацию
0: так,
1: в бар.
0: Вы мне давайте здесь уши не заговаривайте. Давайте мне номер этой, Алины Ишаковой.
1: У меня нет номера, это горячая линия. Вы попадаете на случайного оператора.
0: Да. А что делать тогда? Мне куда приехать, чтобы с вами решить вопрос?
1: С кем со мной? А я... При чем здесь? Я не нахожусь в баре. Я не нахожусь в баре. Я написала в бар, чтобы к вам подошел администратор.
0: А в чем проблема приехать ко мне в бар и выпить со мной пиво?
1: А вы находитесь в каком баре?
0: У которой руки вниз.
1: Руки вверх в каком городе?
0: При чем здесь этот Жуков? Я в баре нахожусь.
1: В каком баре, в каком городе? Подскажите, пожалуйста.
0: Краснодар я.
1: В Краснодаре.
0: Да. А вы где? В Волгограде?
1: Нет.
0: Что? А где?
1: Все, я поняла вас. Передали информацию.
0: А вы где находитесь? Хорошо. Просто... Я просто фиксирую каждое вот это ваше слово, потому что я человек серьезный. Вы мне фамилия, имя, отчество, где находитесь?
1: Я не могу вам предоставить такую информацию. Мы находимся по всей России. Это отдел бронирования, горячая линия.
0: Понятно.
1: Я передала информацию в бар, к вам подойдут, с вами свяжутся.
0: Понятно. Обязательно... То есть не хотите, да, сотрудничать, общаться. Понятно.
2: Доброй ночи, меня зовут Ксения. Как могу к вам обращаться?
0: Вечер вам добрый. Это колл-центр, да?
2: Да.
0: Ну и что? Что у нас тут? Проблемы какие-то, я так понимаю, да, в руки вверх происходят?
2: Это кто вам такое сказал?
0: Я тут нахожусь в туалете. Я в санузел зашел к вам.
2: А в каком городе находитесь?
0: В каком городе находитесь? Ну, я же в колл-центр попал, да?
2: Да, многоканальный телефон у нас по всей России.
0: Я понял, я поэтому и попал в колл-центр. Я дело в том, что сейчас зашел сделать кал. Извините, уже нервы никуда у меня. В санузле у вас здесь, в баре в этом. Унитазы не работают, смыв не работает. Я начал срать. Извините, буду говорить как есть, я уже полчаса здесь. Начал срать. Начал смывать говно свое, желтое. А оно, извините меня, как вас зовут, не помню.
2: Ксения.
0: Собчак, понял.
2: Вы тоже не...
0: Да,
2: вы не
0: я вас услышал. Я Валерий Альбертович, 54 года. Значит, начал сливать каловые массы, а они, извините, не уходят, потому что вода не идет на смыв. И я, психанув, взял бумагу туалетную, накидал туда побольше, поплотнее, чтобы создать некий клапан. И ногой начал пропихивать туда каловую массу, убивать ее. И все. И у меня нога застряла. Я здесь уже 36 минут где-то. А не могу, у меня нога застряла, не могу из унитаза высунуть. И никто не пришел сюда, чтобы помочь мне, немолодому человеку, высунуть ногу из срадника. Ничего?
2: Поняла. Так, давайте решать вашу проблему. Подскажите это... мне, в каком да. городе вы застряли?
0: Застрял я. Сахалин.
2: В Сахалине. Так. В руки вверх.
0: Какие руки?
2: Или в Небаре вы?
0: Я там, да, я в Небаре.
2: Угу. Минуту.
0: Что? Вы можете погромче, поближе разговаривать, как будто вы меня игнорируете на расстоянии.
2: Одну минуту. Одну минуту.
0: А минуту у меня здесь уже... Сколько мне тут этих? Одна минута уже. 36 минут, блядь. Срал, блядь. Ну я посрал. И не могу смыть говно. Нога застряла, блядь. Значит, это самое. Мне бы надо контакт. Еще тут общался до вас. Меня... Сказали, что я долбоёб. Мне сказали, что я долбоёб. Мне сказали, это, как её, Отрышкина. Юлия Отрышкина. Есть такая у вас сотрудница? Юлия Отрышкина.
2: Ну, похоже, что есть.
0: Вот.
2: Юлия Отрышкина. Ну. Так, я сейчас позову к вам на помощь.
0: Ишак была. Алина Ишак. Ишакова.
2: Ну, сейчас вы общаетесь с Ксенией Собчак, которая будет звать вам на помощь
0: я
2: персонал.
0: Понял. Ксения, да, я понял. Собчак, да. Ясненько. А нормальные сотрудницы вообще работают сегодня? Или сегодня не их день, я так понял?
2: А вам какие сотрудницы нормальными кажутся?
0: Которые помогут, придут, вытащат ножку мою пожилую из дырочки. Я пойду спокойно дальше пить пиво. Что? Ну что, куксимся?
2: Я пишу по поводу помощи для вас.
0: Кому вы пишете? Куда пишете-то? Что-то ничего не приходит.
2: Сахалин. Сахалин. Я ж не вам пишу.
0: В смысле? А кому? Куда пишете-то?
2: Бар.
0: В какой бар? Я дома нахожусь.
2: А.
0: Что?
2: Вы дома?
0: Но.
2: Или в Небаре.
0: Не, я уже дома.
2: Вот. А, вы уже дома?
0: Да.
2: Так я думала, вас вытаскивать надо.
0: Так надо, я дома. Вытащите меня отсюда.
2: А, может быть, 112 тогда позвонить?
0: Да нет, я в вас влюбился. Теперь вы должны мне помочь. Ну чё, когда?
2: Ну, давайте решать, как вам можно помочь.
0: Ну, давайте так. Вы мне скажите, где мне найти Ишакову эту, Ишака Алину, которая вот была здесь в кал-центре вашем.
2: Угу.
0: Сейчас дело в том, что сейчас сегодня у нас что за день? Вы понимаете, что сегодня суббота?
2: Да.
0: Вот. А я вот у вас здесь отдыхать приехал. В вашем баре этом. Уже, не знаю, надо мной смеются все. Не верят меня. Знаете, как это сказать? Это называется как, когда то, что происходит, происходит вообще так, как будто никогда не происходит. Ситуация, понимаете? Вот это вот, каверзная.
2: Ну, ситуация, да. Так подскажите, это произошло да. в баре или у вас дома?
0: Это непосредственно в баре произошло. Я пошел и сидел, отдыхал, да. Пошел в санузел, начал какать. Извините, буду говорить своими словами, я человек простой. Я пошел посрать, то есть сел на дырку, начал валить кал. Это сам, навалил полную дырку каловых масс. Одну. После пива, сами понимаете, еще и жидким пошло. Я ж начал, я встал, начал нажимать кнопку слива, унитаз, чтобы скал, кал, чтобы коловорот прошел, понимаете, да? Вот, а она, воды нету, вода не идет, не работает слив. Я начал, ну, как бы, что делать-то, надо же убрать это безобразие. Накидал туда бумаги, много, целый рулон туда вымотал. И ногой начал толкать туда, прям, ну, носочком туда, раз прям. И раз, и все. И вот стою здесь 35 минут, нога застряла. Что делаем? Ну, что делать? Все,
2: так
0: мне
2: вы,
0: уже стыдно, понимаете?
2: В итоге... Так вы в итоге дома или в баре? Непонятно.
0: Да я уже дома, я просто вместе с унитазом домой ушел. Просто что собрать, надо вытащить.
2: Ну, это я думаю, что вам в травмпункт надо или в 112.
0: Да нет, мне унитаз надо вернуть обратно. Ваш унитаз.
2: А, наш унитаз. Давайте тогда напишу в чат бара сотрудника.
0: Да я уже писал,
2: сотрудника,
0: я нахуй.
2: К вам домой отправим. Вы мне скажите ваш адрес, по какому отправить сотрудника, чтобы забрали унитаз.
0: Насрал, блядь, сидел, пердел, блядь, вонючая, блядь, жопа воняет, слизь, блядь, у меня очко, блядь, что? Не понял вас, Собчак?
2: Поняла. Конечно, ситуация.
0: Да, действительно. Люди отдыхают, а я, извините меня, с унитазом здесь. Отдохнул, называется, да, Ксения? Отдохнул.
2: Ну, можно его на Авито скинуть, компенсировать?
0: Не, на Авито у меня нет аккаунта, там телефон привязывать надо. Понятно все с вами. Ну, ясненько. Так, ну и что, когда, что будет решено?
2: А решать-то что конкретно? Какой вопрос?
0: В смысле? Вы ответственны за этот бар или самый? Сидите там в своем кал-центре, то есть дома, не спите целую ночь, а я мучаюсь, ничего?
2: Ну, мучаетесь с чем? С тем, что вы с новым унитазом пришли домой?
0: Ни хера себе с новым. Если бы он был бы новый, я бы ногу отрезал бы себе. А так, извините меня, он старый.
2: Так вы сейчас с унитазом на ноге?
0: Да, сижу вот.
2: Но я же вам говорю, нужно звонить 112.
0: Вы что, издеваетесь? Я в баре у вас.
2: Так вы же сказали, что вы дома.
0: Так это мой дом уже, я тут 36 минут в туалете. Уже как дом, я родной стал.
2: Так, ну хорошо, тогда я опять пишу в бар, чтобы вас вытаскивали.
0: В смысле вытаскивали? А вы где? Вы вообще где находитесь сейчас?
2: Ну я не в Сахалине, я далеко от вас.
0: А где?
2: В Кал-центре.
0: Ну, город какой у вас? Вы мне что здесь, издеваетесь все, что ли?
2: Да без разницы, какой город. Скажите, я могу вам помочь только тем, чтобы позвать на помощь, чтобы вас вытащили из туалета, верно?
0: Ну, я насрал, да. У меня нога уже, ну, кал высыхает, и нога вообще еще сильнее прям с мрамором в единое целое сливается. Да. Сколько уже там? Я часа два еще, да, постоять здесь. В этом вашем кал-центре вопрос не решается, я смотрю, да, Собчак? Вот это ваша
2: я
0: напарница...
2: Пытаюсь...
0: А как, а Ишак Алина, да? Или как ее там, Ишак, вот это, иностранная, на Отрышкина, вот это, Юлия. Что-то они мой вопрос, как говорится, не решили. Вы туда же, да? Или что, сейчас издеваетесь там? Да вас что там, не знаю, звонок, звоните, смеетесь все, что там, блядь, пожилыми людьми там сидите? Или что? А?
2: Слушайте, я пытаюсь вам помочь, правда? Ну, мне нужна...
0: Я вас не вижу,
2: просто...
0: вашей помощи не чувствую. Вы где находитесь, чтобы мне помочь? Почему я здесь один?
2: Смотрите, вы мне скажите, вы находитесь в заведении, в уборной, верно?
0: Да,
2: в кабинке.
0: Да, да.
2: Кабинка
0: да.
2: Какая?
0: Да. Кабинка, в смысле какая? Здесь всего три кабинки. Я посередине,
2: ну вот какая, первая, вторая, третья.
0: Во второй нахожусь, меня прям никто не видит даже. Я здесь вот сижу, вот люди приходят, а все пьяные, всем плевать на меня. А я ногу дергаю, блядь. Стучу, блядь, всем насрать. Уже 40 минут, блядь, насрал. У меня уже нога зацементировалась. Цементация происходит в кал. Слияние, как говорится, ботинка с каловыми массами, блядь. Насрал. Сейчас еще и ссать буду туда, чтобы быстрее все это... кристаллизировалась. Да что, как говорится, насрал, блядь. Что?
2: А, так, ну, смотрите, я пока с вами на связи, я не могу позвать никого к вам на
0: я
2: помощь.
0: Я понял, то есть вы мне скажите, Ксения, вы хотите тактично послать меня нахуй, да, таким образом?
2: Нет, нет, я хочу позвать вам на помощь, понимаете? Я просто не могу, пока я с вами на связи, позвать на помощь человека, потому что я нахожусь не в Сахалине. Я смогу вам помочь
0: город
2: только
0: какой?
2: Тем
0: вы мне скажите
2: образом.
0: Скажите только город свой, город, чтобы я прекрасно понимал и зафиксировал.
2: В каком городе я нахожусь?
0: Да, да, да, да.
2: Я в Мытищах.
0: А, понятно, замкадыш.
2: Угу.
0: Понятно, ну ладненько, я-то думал, вы серьезный человек, я понял, ладно, понятно все. Я-то в центре Москвы живу вообще, а вы за МКАД. Ну угу. Хорошо, тогда я буду искать себе другую. До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания. Ксения.
2: До свидания.
0: А где Алина Отрышкина? Почему она со мной не вообще? А?
2: Ну позвоните ей.
0: Такая у меня нет номера, вот поэтому звонила, она мне трубку взяла, отвечала.
2: Да, вот поэтому звоните, сейчас кто-нибудь вам ответит.
0: А, понятно, то есть посылаете меня все-таки, да?
2: Да почему посылаю? Нет, ну вы хотите с Отрышкиной поговорить?
0: Ну...
2: Позвоните по этому номеру. Я просто не знаю, что вам ответить, правда.
0: Ну, ладно, понятно. Ну, а что вообще, мне куда к вам подъехать-то?
2: Так вы же не можете, вы же застряли.
0: Так я как вы, я ж не навечно здесь, надеюсь, мне что-то поможет, я ж потом все-таки, ну, помоюсь-то, чистый буду, готов, как сказать.
2: А куда
0: ну,
2: вы собираетесь?
0: Мытищи.
2: Куда вы собираетесь потом?
0: Мытищи, могу приехать.
2: С Сахалина не надо.
0: Не, я с Сахалина так, я тут приезжал, тут у меня одна знакомая была, я пылесос ей привозил. Да, вот.
2: Понятно. Мне кажется, что это как раз-таки вы меня обманываете по всем параметрам,
0: нет,
2: да?
0: Нет, я вот. Ни в коем случае, я человек не молодой, да. Мне не надо здесь обманывать никого. Дело в том, что унитаз сейчас, если хотите, я аккуратненько его откручу и вам привезу новенький на Новый год, помою.
2: Давайте.
0: Вам что там, не помешает, как говорится, может куда-нибудь, да, приделаем. Вот. Ну, мне сейчас главный вопрос решить, ногу высунуть отсюда. Я бы ногу высунул бы, потом бы там аккуратненько бы пришел бы, открутил бы. И привез бы как трофей. Ну, что называется, на память об этом инциденте интересном, правильно?
2: Угу.
0: Вот. Ну, ладненько, понятненько. Так, а как вообще у вас настроение-то?
2: Да, не знаю, как в кал-центре.
0: А, ну, понятно, у кал-центр дело такое, там всегда все, как говорится, кал-центр, есть кал-центр, ну, понятненько, ясно. А что ж мне, когда администрацию-то приведут сюда, вот этого заведения-то?
2: Так в Сахалин или куда вы, или в Москве?
0: Не, я сейчас в Сахалине здесь.
2: Так в Сахалине, да?
0: Ну, так я приехал, говорю, на пару дней, в Сахалин вот приехал, да.
2: Вы в ресторане Сахалин находитесь?
0: Да. Ну, это, как он называется там, это, ну, вот это, не ресторан, а вот это вот, ну, извините за выражение, блядушник вот этот вот.
2: Угу.
0: Я вот здесь, угу. Да. Ну, я здесь так, чисто это... случайно. Я не такой, я просто что-то пиво захотел. Ну, я не пил еще, не успел. Немножко только,
2: так
0: литров 5
2: выпил. Подождите, вы из Сахалина приехали в Москву. А сейчас в каком? В Небаре находитесь?
0: Я наоборот с Москвы приехал в Сахалин в Небар. Я москвич коренной, я не замкадыш, все нормально. Я москвич коренной. Я живу напротив башни Останкино. Я вот прямо из окна, когда сижу, вижу ее, светится. Да.
2: И такой факап у вас, конечно, произошел неприятный.
0: Ну да,
2: в баре
0: такой
2: в Сахалине.
0: Вот этот бикап. Вот. Бикап такой произошел. Ну а что, у меня в жизни, знаете, бывает всякое. Вот тут такой, конечно, инцидент интересный. Приехал посмотреть, как говорится, на вот этот вот маяк, вот этот знаменитый сахалинский маяк. И в итоге насрал. То есть, ну, поняли, да, застрял. Вот. Поэтому пикап не получился. Ой, факап, или как вы сказали, бэкап.
2: Бэкап.
0: Ну вот. Ну, поэтому, если вы... Я ж звоню куда? Не просто так же номер нашел. Я ж звоню к вам по делу, а не просто потриндеть.
2: Да, собственно, я вам посоветовала, да, вот я сейчас напишу в руководство бара, чтобы вас вытащили из туалета, но вам придется обратиться в 112, потому
0: не,
2: что...
0: Не, не, а дальше-то что? Ну вот они вытащат меня, а куда? Где мне вас искать?
2: А
0: вы же понимаете, если вы мне поможете, я ж теперь и с вами-то буду. Потому что мне ж как бы, ну, все-таки вы меня спасаете, я ж не могу просто так это оставить.
2: Угу.
0: Помогая мне, вы подписываете себе Ну, брачный контракт.
2: Вот это повезло, устроилась я на работу.
0: Конечно.
2: Хорошо, вы просто тогда, как вас вытащат, позвоните и передайте привет и спасибо за помощь Ксении Собчак на наш номер, который
0: ну,
2: вы
0: хорошо.
2: Знаете.
0: Ну хорошо, а это как с Юлией Отрышкиной-то поступить?
2: Я ей передам сейчас.
0: А Алине, вот эту Ишаку. Алине Ишаковой.
2: Угу. А, Алине тоже хорошо.
0: Ну,
2: так,
0: все,
2: ну, всего хорошо. Вам доброго. Да, не застревайте.
0: Хорошо, если меня не вытащат, я ж вам наберу. Я ж, знаете, я ж зафиксировал вас.
2: Хорошо.
0: Все, давайте спать не ложитесь, я наберу скоро. Сейчас я вытащусь и приеду.
2: Да, спасибо, все, очень ждем. До свидания.
0: До свидания. Да, сука. Да. Насрал, бля.
3: Так, смотрите, кони. Вот едете сюда. Ёбрик.
4: Куда, блин? Ты мне можешь прям квадратиком
3: Яга.
4: Показывать, куда? Я не понимаю, блин.
3: Я пошёл
4: пытаюсь
3: нахуй,
4: как бы,
3: да, блядь.
4: Не, подожди.
3: Пошли, блядь.
4: Нормально, стерва, адекватно,
3: Яга,
4: можно, стерва, блин,
3: стерва,
4: рассказывать,
3: Яга,
4: куда
3: вот
4: мне ехать? Куда?
3: 2-7 дроби.
4: Куда мне, блядь, поворачивать, блядь?
3: Два чего твоего отца, блядь?
4: Я, блядь, не понимаю, ты дурак? Ты мне можешь объяснить? Я первый день играю. На папином аккаунте.
5: Это нахуй я тебе говорю.
3: А я закрыл комнату,
4: пидорасы. Вы пидорасы, пивопиты конченые, алкашня вонючая, бочка ебаная.
3: Отпади себе паханасис рассказывать.
4: Пидорасы пивные.
5: Закрой, сука, ебаный пидор, блядь.
4: Пивные пидоры, блядь.
5: Твой дед петух был, нахуй, ты такой же, сука, остался.
4: Да, мой папа бы тебя уработал бы, пидора, блядь.
5: Хорошо, ты нахуй, твой папа, блядь, твоего папа в жопу.
6: О, ты, блядь, ищи, ну, ебаный, сука.
4: Мой папа вас бы попустил, алкашей ебаных.
5: Говно, закрой свой рот.
4: Мой папа тупой, блядь.
6: Сука, сидишь здесь, блядь, дебил ебаный.
4: Мой папа мужчина подпишет вас, блядь. С ней будет с вас мужчин никогда.
6: Никогда. Давайте в ЧСК у него.
3: Блядь, дроби, едьте, дроби, едьте сюда.
4: Вы
3: дроби,
4: не мужчины,
3: дроби,
4: вы тряпки.
3: По возможности вот этого чипа, по возможности вот этого шотного чипа.
4: О боже мой, почему танкист такой пидорас, боже мой, я ебу вас всех в очко,
3: давайте, вот это.
4: Вы сосёте хуй, чифа, сосал мой хуй, пидор, чифа, сосал мой хуй, ура, чифа, сосал мой хуй, ебучий, ты танкист, ох, вонючий, чифа, ты пидор гнойный, вы команда пидораса. Я ебу вас в жопу! Чифа, пидорас! Боже мой, какой же хуй тупой! Вы все не мужчины, вы женщины, в армии даже не были. А мой папа был в армии, таких как вы, клопов давил. Пидорасы тупые!
5: Я говорю, хуёв насосалась и перегорала.
4: Сосать там хуй.
6: По-любому батя был бандеровец, нахуй. Ты потом
4: мой
6: такой
4: папа
6: же, нахуй, жена, пидорас, сука.
4: Мой папа воин, а вы тряпки.
7: Это пацан.
6: Я вот чем, ты где служил, блядь?
4: Он, мой папа служил в 228-й мотострелковой танковой дивизии.
5: Мой папа
6: на Украине, да, ты пидорас такой же стал, сука.
4: Почему такие вы все плохие?
6: Ты пидорас, сука, ебаный, блядь.
8: Я
4: боже, почему ты кричишь как женщина? Ты боишься меня?
6: По-русски считай, да, ты дебил ебаный, нахуй.
4: Вы все очень слабые.
6: Ты пидорас, сука!
4: Ебало, закрой, пьяная чмошница. Тебе пизды дать?
6: Парень, мне расскажи, о чем пьяная чмошница. Ну-ка, расскажи, пожалуйста.
4: Я бы тебе наебашил, алкашу дебильному, блядь.
6: Да, блядь, давай. По жизни расскажи мне.
4: Чмошник ты по жизни, вот кто ты, не мужчина, у тебя даже женщины нет.
6: А ты кто Гусеница, по жизни?
4: Блядь. Я человек, а ты кто? Дрянь.
6: Бека, человек по жизни весь.
4: Ты лох ебаный, ты пьяный кусок, ты пьяный кусок говна, блядь.
6: Ты по жизни кто вообще?
4: Ты пьяный кусок говна, пивное гнездо, блядь. Пивопит ебаный, чмо, пьяная гнида.
9: Давай перезайдем это.
4: Пьяная пивная гнида, пида.
10: Слышите,
6: Имеешь в виду, что я пьяный?
10: Блядь, мужики,
4: иди сюда, нахуй, сейчас пизды всем дам, ишакам, блядь.
5: Нахуй, выкиньте его, нахуй.
4: Сейчас я всю команду раскидаю по углам, нахуй. Мой папа воин, блядь.
5: Какой он воин? По писюлькам воин, нахуй.
4: Да? Мой папа, знаешь, какой сильный, блядь? Он таких, как ты, дураков тюфяков попускает.
5: Иди ты воин, нахуй, по писюлькам.
6: Если бы твой папа был бы сильный, и мама тебе никогда бы такого не сказал, чтобы ты так разговаривал. А ты сказал, что ты разговаривал. Ты ебил, ебану, сука. Ты
5: сдохнут, сука, ебать. Понял, блядь?
4: Вы все слабые.
5: Вы сильные, то есть, если даже есть, нахуй, пускай, уже все помрут, нахуй.
4: Вы почему гандоны, такие нежные, сука, все? Вы неженки, такая, блин. Вы такие нежные, мягкие, как девочки, еще, блин.
5: Давно, нахуй.
4: Вы все очень упырка. Нежные. Вы нежные, мягкие мальчики. Это слово «щеный мэл», блин.

Моя мама Яна Соля. Яна, фамилия Солях. Ну, мама, блин. Она тоже смеется, сидит. А я Богдан Солях. У меня, ну, мама Яна Солях. А мой брат Слава Щенемыров. Дурак.

0: 100 острова.
1: Я что, комнату не закрыл, блядь?
2: Что было?
1: Короче, СТшки на гору.
3: Папа, блин, папуля, блин, вернись, пожалуйста. У нас дома мама ждет. Хватит со своими танками играть. Хватит бухать, папа, блин. Вернись
1: сюда,
3: в семью, пожалуйста, блин.
1: Бежи под горку, я пошел топиться.
3: Замолчи ты, блин, это мой папа, поняла, блин?
1: Ребят,
3: он ушел из семьи, у нас ушел, он запил, блин.
1: Я
3: он запил, блин, и ушел из семьи. Он запил и ушел из семьи, но это мой папа. Папа, блин. Папа, вернись, пожалуйста.
4: Сейчас заебал, блядь.
3: Папуля, блин, давай выходи из танка, блин, вернись в семью, хватит танки, блин, играть.
2: Это мой муж, ты ошибся, у нас нет детей.
3: Это мой папа, блин.
2: Докажи.
1: Ты пидор малолетний.
3: Папуля, уйди от этой шлюхи, вернись к нам обратно, блин.
5: Ай, бля.
0: Прожито, зашибись, забирай.
6: Как сейчас, Санэл, Кайдла?
0: Чё это откуда звук?
7: Это комнату закрывать, не
6: забывайте, что дойдет. Мой имя Алик, ты меня видишь, нет, меня Алик зовут, машина нужен, нет.
8: Всё, это надо пересоздавать комнату.
9: Бля, братан, ты заебал, души, дай поиграть людям.
0: А что это за
6: что? Скажи, ты меня видишь, мой машина, или нет? Я сплачу, зачем, брат? Я тебя не понял, с тобой души вибал, блядь. Я с тобой души ебал, и шаг тебя понюхал, блядь. Ты меня уже заебал, блядь. Ты меня скажи, я тебя вижу, ты меня нет, или как? Я дальше поехал, или как?
8: Это вот этот вот мудак, который заходил.
7: Это вот этот мудак.
6: Я тебя не слышу, и шаг, блядь. Я твой души выебал, блядь.
9: Да ну ебать заебал, слышь, братан, блядь.
6: Ты мне, скажи, ты меня машина мой видишь, нет, я тебя не вижу. Я вообще-то зашел в машину, сижу, работаю грузчик, щебенку возить, блядь. Не понял, я планшет запустил, блядь, меня машина не видно, блядь. У меня половину экрана видно, половину нет, блядь. Ты меня, да, нет, или я поехал.
7: Слышь, гнида черножопая, завалил ебальник, блядь.
6: Я тебя душу ебал, эй, блядь. Хай, блядь, я твой душу ебал, блядь, и шаг ты, блядь. Скук ты, куда, блядь, сук ты, блядь, ед тебе,
7: блядь. Пидораса, гамбы, блядь.
6: Я тебя
7: выебал. У нас хотя бы мама есть, в отличие от тебя, блядь, дедомове с ебами.
6: Я тебя выебал. Ты меня уши, сука, заебил, блядь. Если ты меня, сука, слышишь, то я тебя и я твой души ебал. Приезжай до Москва, блядь. Москва, меня Алик зовут, Москва. Ты, сука, блядь, скажи, командир, ты меня видишь или не видишь, блядь?
9: Я тебя вникаю, слыши.
6: Если ты меня нет, ты видишь, я поехал дальше, я не понимаю. Ты меня скажи, я твоя машина, мой нужен тебе, нет? Тебе, блядь, моя машина, тварь, блядь. Я твой душу ебал, блядь, ты шаг, блядь. Тебе, блядь, мою машину видишь или не видишь, блядь? Тварь, блядь.
10: Скопируйте его ник, введите в поиски ников и...
7: Кого копируете?
6: Я, блядь, хочу в планшета, блядь! Там душ, блядь! Там дрожь, блядь! Ты меня видишь вообще, блядь! Эй, пидараса, твой душ ебал!
11: Че орёшь-то, еб твою мать?
6: Потому что командир, блядь! Ты меня скажи, командир! Ты меня видишь или я поехал дальше команду искать, блядь? Я твой душ ебал!
11: Я это пошёл искать его. Ну ты долбай.
6: Ты меня учишь, заебал!
7: Иди мозги,
6: сука, сык ты, блядь, куда?
7: Он яйца подъял, яйца
9: подъял. Сык ты, блядь, куда, блядь, блядь,
6: и меня твой души выебал, блядь, сык ты, блядь.
10: Вы до сих пор с ним беседуете, я его уже в черный список добавил.
7: Он мрак. Где он, а кто?
6: Ты меня учишь,
10: заебал. У него на Y и А начинается ник, я не буду его читать,
6: потому что... Я тебе сейчас говорю, блядь, машина, я меня Алекс, я Москва.
7: Я его не вижу.
6: Если ты из Москва, брат, если ты из Москва, я тебе сказал, ты меня узнаешь.
4: Короче, давайте лучше пересоздадим комнату.
6: Меня вся Москва знает, меня автомойка Алекс называется, у Алика в гостях автомойка. Меня все Москва машины моют, Москва чистый всегда, Москва. У меня мой машина, а вдруг заехал, да, машина побыть, да, надо, блядь, раз, кроет 200 рублей, машина чистая. Если тебе не нужен чистый, если тебе не нужен чистый машин, тогда иди ты нахуй, блядь.
7: Обсерож.
6: Тварь, блядь. Сука, блядь, ты меня заебал, блядь, я тебе, блядь, спросил, я тебе нужен, нет, блядь, мой машина, мой танк, блядь. Ты сказал, нет, блядь, или да, я не понял, блядь. Сколько мне стоять, блядь, в ар, блядь. Я, блядь, не вижу полэкрана, блядь, не понимаю, кто там, блядь, где это, блядь, ник, блядь, не понял, блядь. Сука, блядь, с планшетой играл, блядь. Я планшет у меня купил, планшет, блядь, у меня компьютер нету, блядь. Я продал, блядь, планшет, блядь, все, блядь. Купил компьютер, тащи, блядь, компьютер продал, купил планшет, блядь, сука, нету, блядь. У меня нету компьютера, а планшет купил, мне, блядь, денег надо было, блядь. Сука, блядь. У меня нету денег, блядь, я, блядь, поехал, блядь, пьяный, блядь, ездил, блядь, права, блядь, буду, блядь. Хотели права забрать, блядь, и мне планшет, блядь, денег, блядь, дал, блядь, компьютер, блядь, продал, блядь, чтоб деньги были, блядь. Купил планшет, блядь, компьютер продал, блядь, деньги дал, блядь. Все, блядь, я с планшета играть хую, блядь, не понимаю, блядь. Сука, блядь. Меня Алик имя помню, Алик. Алик, меня все знают.
5: Это комнату, наверное...
12: Добавьте этого, я сосу пинус, этот, в черный список и все.
11: А где он вообще? Я не вижу его даже.
5: Вон, в чате, посмотрите.
12: В чате просто скопирую его, ники добавь.
11: Охренеть.
6: Я вообще души ебал, блядь!
13: Кого копировать? Я не пойму, как скопировать?
12: Ctrl-C, ты выделяешь мышку, потом нажимаешь Ctrl-C.
6: Ты меня заебал, блядь!
12: Потом нажимаешь внизу слева кнопку
6: с человеческим. Я твой душу бебу! Ищок, блядь!
12: Добавьте против его черный список и все, он не будет
6: слышать. Ты меня команду будешь брать! Или...
12: Ну и... Кто еще не добавил?
5: Я его уже не слышу.
6: Шлюха, блядь!
11: Еще раз, я не понимаю, честно сказать, кого я должен...
6: Мне надо чистая машина. Если я вижу, человек едет по Москве грязная машина, то моя жизнь страдает, мой день не удался. Моя жизнь, задача жизни, чтобы каждый человек на машинах чистая машина была. Моя жизнь, машина чистая. Если твоя машина не мытый, то ты не мытый.
7: Алик, пошёл нахуй, чё.
6: Кутик, блядь,
7: сибись нахуй, езжи. Пошёл нахуй, блядь,
6: чё. Я твой душу выебал, блядь! Я твой душу ебал,
7: блядь! Я тебя выебал, блядь!
6: Тебя ещё понюха, карбурат, ты, блядь, ты меня ухитаю!
7: Я тебя выебал!
6: Сука, блядь, чавадя, пидарасова, вообще души ебал,
7: блядь! Пошёл нахуй, долбоёб! Пошёл нахуй, Алик, нахуй, ебать, блядь!
9: Там все нормально.
7: Я тоже подполковник, и что, в отставке?
9: Ну, молодец.
7: Дай, как это делается.
14: Ну, я рядовой, давайте что-нибудь. Ну-ка, все рот закрыли все свой, блядь. Все рот свой закрыли, блядь.
3: Ну, мой папа кибер.
14: Долбоёб, ну хуй с тобой. Нагло. ИБР один вот тут нагло. Видишь ты, нет?
3: Я не вижу, нет. Блин. Может тебе в пиздак въебануть, что ты в натуре ебасосинку прикрыла, чмоха?
14: Блядь, ТБР центр, третий вот тут нагло, блядь.
3: Может тебе, блядь, уебать дураку, чтоб ты, блядь, с танка вылез, блядь, и снился. Вылазь из танка, Леонида.
14: Остальная пачка сюда уехала.
3: Вылез из танка, я тебе, блин, пиздюлей дам, блин, и шаку, блин. Вылазь давай, придурочный, блин. Командир, вылазь из танка и шаг, блин, я тебе сейчас морду напиздю, блин.
15: Парашют можно?
3: Давай, открывай свою дырку, вылазь,
9: блин. Олень, ебаный, ты слышишь, маленький?
3: Заткнись, ты сейчас папу позову, тебе быстренько на место посадит, блин.
9: Моя мама, нахуй.
15: будет и сосать до да утра.
3: Быстро в танк залез и закрылся, там
15: а
3: дурак.
15: А твой папа?
3: В танк залез, залез в танк и закройся, дурень, вонючий.
15: Закройся, это твои родители.
3: Закройся в танке, дура,
16: да
3: что ты орёшь?
16: Не перебивай.
3: Не ори на меня, блин.
14: На захват
3: оставляй. Не ори на меня, залезь в танк и закройся нахуй там.
14: Убила.
3: Дурак,
14: блядь. Вот это хуйню пробила, блядь, убила.
3: Придурки, блин. Сейчас я вам быстро напиздю, блин.
14: Куда на помощь?
3: Козлы, блин, ну, вонючие. Да. Вы не мужчины, я один это тут пистер. Мужчина, хоть и маленький, блин.
15: Я понял, я понял.
3: Все. Нахуй вылез из танка быстро, бестолочь.
15: Иди, двери открывай, тебя будут сейчас убивать.
3: Ну-ка, блядь, из танка вылезла дура такая вонючая, блин. Побазарим сейчас, блин. Ты мне еще ответишь за украденную мою электронку, понял, очкодишку, блин? И вылез оттуда, блин, дурачок. Сидишь там, блядь.
11: Отсюда, блядь,
14: думаю. Быстро сюда пошли, ебры.
3: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. О, боже мой, как же там кисти слабые. О, боже мой. О, боже мой. О, пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама даст танкистку на народ. О, боже, так не бывает на свете, что танкист бывает такой слабый.
11: Пою.
3: Мой папа турбоконь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Танкисты, танкисты, кто такие танкисты? Ну-ка вылазь из танка, поговорим по-мужски. Давай, давай, давай, не стесняйся, девочка. Давай. Давай, давай, давай. Вылазь из танка, побазарим с тобой, как дяденьки, взросленькие, блин. Давай.
14: Помогай, по карабам, помогай, быстрее. Пересадь, ребята, милая, люблю, люблю.

0: Мой папа купил себе прицеп трехметровый на машину. Что скажете?
1: И ебал там жонку свою, да?
0: Не только.
1: Бабаха.
0: 3 метра длины и ширина 1,5 метра. Что скажете на оценку?
2: Алло.
3: А здравствуйте.
2: Алло.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Я по объявлению, вот видеокарточка продается еще?
2: Ну, вообще продается, там человек за ней, не знаю. Пока еще, ну, конкретно ничего не видел.
3: Ну, а когда забрать, если я, допустим, может, впервые возьму ее? Эфорки.
2: Что?
3: Эфорки, вот, Эфорки, ГТХ 1070.
2: Да? Да, 1070 Ti.
3: Да, трипле колер. Вот это, как ее забрать? Можно сейчас, может, чтобы успеть опередить всех, потому что очень хорошая видеокарта. Мне
2: хорошая,
3: очень...
2: не спорю. А вы как хотите? Вы в Чернигове или вы...
3: Я в Чернигове.
2: Или
3: да.
2: Вам отправлять?
3: В Чернигове. Чернигове. Да.
2: Ну, можете, в принципе, приехать посмотреть.
3: Вот, ну, она работает устроить. Без нареканий,
2: ну,
3: да.
2: Все в идеале. Все в идеале.
3: В идеале, да. Это хорошо. А да. Что такая цена дешевая?
2: Дешевая?
3: Ну, как бы 13,5 тысячи гривен. Вот. Сейчас вот цены поднялись же на них.
2: Ну, можете больше дать, если дешево. Можете больше дать, я не против.
3: Да не, я просто, чтобы беспокоить, чтобы не было никаких изъян, так сказать.
2: Нет, изъянов никаких нет.
3: У нее. Вот, это а сколько...
2: Она использовала столько...
3: Сколько гигабут там? Какое количество гигабут?
2: Какое количество чего?
3: Гигабутов. Сколько там гигабут у нее?
2: 8.
3: 8 гигабут, да?
2: Да.
3: Это оперативки, правильно?
2: Это 1070 Ti на 8 единиц памяти.
3: Ага, ну то есть это мне, что Ведьмачок 3 играть нормально. Да я просто, вы же меня простите, я человек не молодой, вот поэтому переспрашиваю.
2: Да. Мы в такую не играли, мы там Warface такого плана, может, знаете. То есть, ну, вообще на максималках идет... То, что мы играли, на максималках все идет.
3: Ну,
2: Тумбрайдер я... играли, скачивали, ну, не понравилось. Все на максималках идет.
3: Ну а сколько этих самых там, ну, памяти, гигабут в целом, сколько полностью?
2: Я сказал, 8 памяти.
3: 8 гигабут, да?
2: 8 гигабит, да. Обычная 1070, там 6.
3: Ага.
2: 1070 Ti, там 8. 1080 Ti, там 11. 1050 Ti, там 4. Или 6.
3: А, да.
2: Это, или в этой 8.
3: Ну, это золотая середина, наверное.
2: Ну, вообще да.
3: Ну, я понял.
2: Вообще
3: то есть,
2: да.
3: То есть мощная, да, мощность. Я хочу забрать ее. Мне очень хочу играть сейчас. У меня просто сейчас нету. У меня стоит это самое, ну, старое, вот это Родион, которое. Старое.
2: Я понял.
3: Я просто посмотрел в магазинах. Цены там очень, ну, большие. У меня столько пенсии нет. То есть я буду там вполне достаточно оперативки, да, чтобы ГГц. ГГц много.
2: Да.
3: Я понял. А сколько ж там это самое, терафлопсов, чтобы смотреть на чисто, если музыку слушать?
2: Да, я в этом, ну, не знаю, сколько там чего, что и как. Я знаю, что я не какой-то там мегагуру профессор в этих делах, блин. Основные это, ну, 8 памяти, 256 битов, 256, ну, все на 256 битов. И...
3: Ну, я понял.
2: Ну, и все, а что там еще? Я в этом особо... Не разбираюсь.
3: Ну а что там вообще по вентиляторам? Сколько там вентиляторов?
2: Там три вентилятора.
3: Они все работают, крутятся?
2: Да, блядь, я говорю, карта в идеале.
3: А, я понял.
2: Играли дети, играла жена. Все, никаких ни майнингов, ничего она эта карта не видела, не знала.
3: Ну я понял.
2: Стримы на ютубе были и Warface, блин, все. Это Майнкрафт, Роблокс, такое, ну легкие игры. Больше ничего с ней, с этой картой не делалось.
3: Да я понял.
2: Просто он захотел мощный, да? Мощную да. ID-карту. Купил себе мощную. Но сейчас надо сделать вот так вот. То есть.
3: Ну, я понял, а вас как зовут?
2: Карта в идеале. Карта в идеале, говорю еще. Любые проверки, пофиг, кто, где, как. 100%.
3: Ну, то есть в танки поиграть, да, все можно.
2: Да, танки, блин. Танки это ни о чем для нее. Танки это для нее тесты.
3: А, да я понял. Ну, все, я понял. А как зовут вас?
2: Николай.
3: Коленька, да, Колямба. Кол. Да. Кол, Колюня. Коленька. Меня так собаку звали, Царство Небесное. Колюнька, Коленька, овчарка.
2: Спасибо за сравнение, блин.
3: Да ничего страшного. Вы не переживайте, я человек не молодой.
2: Ну, конечно, а. Ничего страшного.
3: А ничего страшного, Коля. Не переживай, все нормально. Я пенсионер. Значит, Колумбия, да? Я понял. А сегодня можно подъехать?
2: Сегодня, ну я сегодня поздно буду.
3: Поздно, да. А
2: я
3: завтра?
2: Я еще под Киевом, да. Завтра с утра можете подъехать.
3: Я понял. А у нее какой разъем? АГП либо PC?
2: Разъем под монитор или под что?
3: Да.
2: Там их HDMI, потом что там, блин. Этот, блин, как его, блин, дисплей порт, там их штуки 3, ну там до хрена разъемов.
3: Икпорт, да.
2: Там 3 или...
3: А? Икпорт.
2: Да.
3: А-а-а. Фаервар есть там на ней? Фаер. Что? Фаервар встроенный, есть у нее фаервар?
2: Откуда я знаю? Не знаю.
3: Ясно. Ну, это то, что мне надо, как раз. Я смотрю, мощно.
2: Ну, вы можете в интернете эту информацию получить.
3: Да.
2: Есть у нее или нет.
3: Да я знаю, конечно. Я просто модель вбил в интернете. Вот, все прям мне подходит, там прям нормально. Можно играть в игры. До нее прям это самое, танки нормально пойдут. То есть танки, я просто танкист.
2: Понятно.
3: И Майнкрафт тоже люблю.
2: Я же говорю, танки для нее ни о чем. Для танков хватает 10-50.
3: Да?
2: Да.
3: Ясно. А разогнать ее можно? Вы разгоняли ее, да?
2: Она в заводском разгоне.
3: А,
2: это есть... CI.
3: А,
2: она трюк. Разогнана уже. Из завода, производителем, она уже разогнана.
3: Ясно. Я
2: это обычная 1070, да, или 1050, или 1060, без CI, без двух букв.
3: Да.
2: Все разгоняются.
3: Да.
2: А это уже идет разогнанная производителем завода.
3: Разогнали, да, получается.
2: Да.
3: Это
2: да,
3: хорошо.
2: Ее разогнали на заводе, так что танк не остановите.
3: Да, ясно. То есть получается полифония на ней, да, полностью, 64 голоса.
2: Да.
3: Ну, это уже вещь серьезная. В М-пакете, да?
2: Конечно.
3: Ну, ясненько. Ну, а что, сколько ж там этих самых гигабит-то?
2: Гигабит 8.
3: А, 8? 8. А!
2: Да.
3: Ну, это прям как раз у вас получается Ти-версия, да?
2: Ну, да.
3: Ясненько. Ну, а что со скидками? Может, чуть подешевле? Дешевле там, как пенсионеру.
2: Ха! Подешевле? Ну, подешевле там 10-50 ищите.
3: Не, ну скинуть немножко.
2: 10-50, 10-60. Ну так вы сами сказали, что такая цена низкая.
3: Не, так может еще так сказать, и я просто кепку одел. Так,
2: может за 14 тогда?
3: Не, ну давайте тогда за 12-500 что ли забираю.
2: Да нет, за 12-500 я еще поиграю на ней.
3: А. Ясно. А вы что, себе да. новые оперативки купили, да?
2: Да.
3: А сколько мегапикселей на ней целых, не битых?
2: 108.
3: 8, да?
2: Да.
3: Ну она в идеале, я правильно вас понял?
2: Да, она в идеале.
3: И все три вентилятора, все крутятся нормально?
2: Все крутится, блин, закручивает так, что, блин... На вкислых стягивает.
3: Коля, да?
2: Да.
3: Коля, ну я вас понял, в принципе, то, что надо. А сколько гигагерц на ней?
2: Гигагерц? А хрен его знает. Много. Не знаю. Это такая информация в интернете есть. У вас есть модель. Вы можете характеристики все узнать в интернете. Я такой информацией не владею. Она мне не нужна.
3: Ну, то есть, я понимаю, вы так для майнинга ее, да, использовали?
2: Ну, для танков, да. Для Warface, для Roblox.
3: А для майнинга?
2: Зачем? Я не знаю, что это такое.
3: А паста там менялась на ней? Паста?
2: Нет, конечно.
3: Ясно, то есть она слабая.
2: Она вообще не разбиралась.
3: Ну, я понял.
2: Так, короче, устраивает, не устраивает.
3: Коля, Коля,
2: такое, да.
3: Коля, Коля, сколько тебе лет?
2: Это здесь при чем?
3: Да мне кажется, ты меня обманываешь, пенсионера. Короче, Коленька.
2: Да, нет, нет, да.
3: Коля, да пошел ты нахуй со своей видеокартой, черт.
2: Кусай ты захуй, баран.
3: Хуйня твоя карта, хуйня, бля. Тьфу, бля. Да, да, да, да, да, да, да, да. Кто? Впаривает дичь какую-то, бля. А я бутыл там, нахуй, не хватит все равно, бля. Та хули она мне там, блядь, эта видеокарта ебаная. Там даже, сука, блядь, у меня танки нахуй зависло, блядь, сука. Да, да, да, да. Да нахуй оно мне надо, ебать, если там я буд хуйма, блядь. Да, да. Там нахуй даже я буд, блядь, сука. Да, да, да, да, да, да, да. Нахуй оно мне надо, если там нет гигабутов, ебать. Здравствуйте. Алло.
4: Да, да, да, да. Говорите. Пусть она просто неизвестного номера звонит. Ну, такая,
3: да конечно. Это я с офиса звоню. Я вот по объявлению видеокарточка продается у вас АМД.
4: Да, да, да, да, да.
3: Да, да.
4: Сейчас буду проверять.
3: Кого?
4: Да, видеокарту. Вот еще не проверял даже еще.
3: Не, ну вот.
4: Алло.
3: Игорь, да, вас зовут?
4: Да, да, да. Он самый.
3: Тут написано, работает как часы у вас в описании.
4: Да, да, мне тоже так сказали, надо же проверить.
3: Ну,
4: да.
3: Я вас понял. А когда забрать ее можно? Вот мне просто очень хочется поставить.
4: Вы по Харькову?
3: Да, да, да.
4: Ну только завтра, наверное, уже. Ну, или вы сегодня хотите?
3: Да я не знаю, вот я бы сегодня хотел. Вы мне скажите, сколько будут на ней?
4: Сколько на ней работали?
3: Не-не, сколько гигабут у нее? Сколько гигабут?
4: А гигабайт 4 или что? Гигабайт вы имеете в виду?
3: Ну да, гигабайт, чикака. Я просто не молодой уже, я пенсионер. Сколько гигабайт?
4: Да. Да, 4 гигабайта.
3: 4, ну, да?
4: 4 гигабайта.
3: Оперативки.
4: На клике написано 4 гигабайта. Ну, это же сапфиры известные эти вот.
3: Ясно.
4: RX 560, 4 гигабайта, DDR5, ла-ла-ла, тополя, вот такая, все.
3: Ну, ясно.
4: Давайте лучше завтра, и я ее проверю, и чтоб уже вам и мне было, как говорится, спокойно, да?
3: Ну, вы знаете, я вот смотрю вот на нее, да. Мне кажется, там вентилятор не рабочий на ней.

0: ко мне денег нет.
1: Перепайка.
0: Да я же герой Украины, я же на Донбассе был. Откуда у меня деньги?
2: Ну, не знаю, там помощь у Зеленского попросите, он даст. Как герой он обычно дает, знаете.
0: Да пишу
2: он
0: же тысячу нахуй. Всем раздает. Пишу вин нахуй. Вот, я, блядь...
2: Ну, они все такие.
0: Я из батальона Олега Ляшко, блядь. Я не простой, блядь, гражданский. Я из батальона спецподрозы Олег Ляшко, блядь.
2: Да, они все такие, да, куда вы не просили, все имеют силы, все имеют представительство, а копни, непонятно кто. Смотрите, давайте да. Так, не будем это сейчас, это. Я проверю, мы завтра созвонимся.
0: Ну а вас как хоть зовут, чтобы так посмеяться?
2: Ну вот, там же все написано.
0: Светлана, Света, да.
2: Да, Маша.
0: Я давайте, понял. Давайте. Хуйня у вас сегодня карточка, бля. Лох. Да. Зараза, какой-то, блядь, игривый какой-то. У, сука. Хотел играться со мной. Сосать, на. Хе-хе-хе-хе. Да. Ладно, похуй, пойду куплю себе овчарку, бля. Да.
3: Алло.
0: Здравствуйте. Гля, сука. Кобра, блядь. Тварына, блядь.
3: Алло.
0: Да, я по объявлению.
3: Доброе вот. Утро.
0: Доброе.
3: Я рада.
0: А что такое? Что вы
3: Да, говорите. Вы что-то... Что? Говорите.
0: Шо? Та что, жесткий диск вот хочу купить, что?
3: А, я поняла. Хорошо. Це продає мій син, ми вам дзвоним через часа два, добре?
0: Блин, ну...
3: А неізвісний номер, який ваш номер телефона?
0: Як неізвісний?
3: Ну, у мене написано неізвісний номер.
0: Так я хочу жорсткий диск у вас купити. У Петра.
3: Ой, Господи, Боже.
0: Петр нужен. Петрушка.
3: Я поняла, що вам нужен Петр. Це мій син. Я зараз на роботі в дитячому саду. Ви коли мені дзвоните, то ваш номер не видно, не висвічується, щоб
0: да
3: вам перезвонити
0: що опять. Я герой України, бо да. мене не бачать. Я герой України, я з батальйона Ляшко.
3: Я поняла. Значить, перезвоните десь в часу 8 вечора, тому що раніше зв'язку ніякого не буде. Добре?
0: Я пернув. Я насрал трусики. Да. А нахуй тогда номер оставлять, блядь. А? О, видеокарточка. Гефорке 762 габута. Да. Вот это мне надо. Гефорке. Я хочу себе гефорке, чтобы, блядь, мощность была. Я хочу играть. Ведьмак третий. Да. Хто? Мені треба ведьмук. У, сука. Хто?
4: Пена, ти що, в зеркало смотриш?
5: Алло.
0: А здравствуйте, Татьяна. Алло.
5: Это кто говорит?
0: Я прошу прощения, да. Я вот у вас в теплице, в огороде сейчас нахожусь. Вот. У меня дома нету. Я вот у вас, я замерз, залез в теплицу к вам в огороде, вот вскопал грядки здесь вот. В СНТ Белая речка, вот. Сейчас в теплице сижу, греюсь.
5: Как понять, вы у нас... Как понять, вы у нас на кухне? А откуда вы номер знаете?
0: Да я знал, мне соседи дали. Я просто беспризорный, ну, бомж, грубо говоря. Залез к вам во двор, в теплице сейчас греюсь, так... сижу. Да, в огороде теплица.
5: Кто вам дал наш номер телефона?
0: Ну да, кто? Соседи дали, подумали, что я родственник, что я тут у вас на участке в теплице.
5: Какие соседи вам дали?
0: Да не знаю, тут ходили рядом возле вашего дома. Ну дом вот это, ваш же дом, Белая речка, коричневый, с синим забором. Я здесь в теплице.
5: Я еще раз спрашиваю, кто вам дал наш номер телефона?
0: Я в теплице сейчас сижу, греюсь. Здесь грядки вскопал.
5: Где вы сидите, где угодно, да. Хоть теплицу. Кто вам дал номер телефона? Я еще раз повторяю.
0: Ну, что, Светлана, соседка ваша, наверное, Светка. Вот, я здесь сейчас в теплице. Можно? Ничего страшного.
5: Какая Светлана вам дала наш номер телефона?
0: Ничего страшного, что я в теплице поживу.
5: Не прощение, кто?

0: телефон, я сейчас полицию вызову и все, до свидания.
1: В смысле, до свидания? А я ж замерзну тогда, мне в теплице сейчас тут.
0: Я еще раз повторяю, как вы оказались в теплице, кто дал номер телефона?
1: А кто дал, я откуда знаю, как их там зовут, я просто здесь сейчас был на улице, холодно. Она говорит, иди в теплице посиди, так я пошел покакал и в теплицу залез.
0: Кто вам дал номер телефона? Я еще раз повторяю.
1: Да какая вам
0: вы
1: разница?
0: Вы что, совсем что-то чокнут, а?
1: Какая разница?
0: Вы что, чокнуты, что
1: ли? А что такое? Ваш телефон никому давать, что ли, нельзя? Вы что, инкогнито, что ли? А? Кто дал номер телефона? Господи, блядь, пиздец. Типа, блядь, номер телефона так сложно найти, чел. Типа, блядь, ебать. Ну да, я просто бомж, я бы захотел в теплице поспать, ебать. В чем, блядь, проблема, блядь? Чисто Валерий бомжу, бля, не дают погреться. Я охуею. Я на мотоблоке, нахуй, блядь, огород вспахал и в теплицу залез, нахуй, блядь. Да, да.
0: Да.
1: Ну, я вот сейчас тут с теплицы вышел. Не вижу ничего. Не пойму я. Ну, я грядки немножко покопал. Сейчас пойду, наверное, прогуляюсь.
0: Ты что, бомж, что ли? Я никак не могу понять. Какой бомж-то?
1: Ну, бомж. Я... местный бомж, местный. Здесь я живу местный, я выдала, жена, я бомж стал. То есть, ну, уже месяц, наверное. Хожу, брожу
0: себе. Идите вы нахуй, пардон!
1: Не понял. Тю, блин. Да идите вы нахуй, пардон. Не понял, блин. За что, сука, так? За что с пенсионером, блин? Да, да, да. Вот так вот с пенсионерами, значит, обходимся. Да, сука? Вот так вот, даже в теплице деду пожить нельзя. Да, сука? А, блядь, да, да, да, идите вы нахуй, пардон, да, да, да, да, да.
0: Да.
1: А, Татьяна, а ключи у вас от дачи дома там или где, под ковриком нету? Я вот с теплицы вылез, смотрю, осматриваю просторы.
0: Какие ключи?
1: Периметр.
0: Какие ключи?
1: Да я просто думал, может, можно мне там, не знаю, я в теплице тут.
0: Ты уже... что, охуел ты что ли, блядь, ёб твою мать?
1: Не слышишь?
0: Сейчас менты, я милицию вызвал, сейчас менты приедут.
1: Ладно, все, ладно, все, я текаю, все, я делаю ноги с дачи, все, я текаю, не надо, я прошу прощения, я убегаю, все. Все, я побежал, до свидания. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Не считайся, блядь. Кто, кто? Валера бомж, блядь, поселился в теплице, тварь, блядь, и ходит по двору, блядь, тварь, блядь, ищет ключи от дома, блядь, чтобы, блядь, поспать, тварь, блядь, да, сука? Да, да, да, да, да, блядь. Алло.
2: Да.
1: Алло, да, здравствуйте, Вера, это я, с НТ «Белая речка». Из теплицы это ж я вышел, вот в поле все-таки переночевал. Утром вот туалет воспользовался вашим на улице. Это что-то дверцу вот не могу открыть. Вот не открывается дверца, вас в туалете застрял. Что-то смыв, ничего не работает. Это самое, что-то перемерзло, что-то застряло что-то. Можете как-то помочь мне выйти отсюда? Да?
2: А вы где находитесь?
1: Я сейчас вот здесь у вас в туалете, вот дверь заклинилась. Белая речка, СНТ.
2: Да?
1: Да.
2: Угу. Вот у меня этот телефон фиксируется.
1: Да.
2: Я сейчас, я узнала, с какого вы вчера телефона звонили.
1: С какого?
2: Мы это дело сейчас, уже заявление написали.
1: Не понял. За что?
2: А, нет, а за что? А почему вы у нас на даче?
1: Так, а
2: вы... Вам кто наши...
1: Не понял.
2: Кто вам дает наши телефоны?
1: Так я тут, мне соседи дали, я пришел в палатке, точнее в теплице у вас тут поспал, а вы меня прогнали. Я бомж.
2: Ну и что, что ты бомж?
1: Ну, а
2: мне
1: что?
2: Это не волнует, ты понимаешь?
1: Так ты все это нет, самое, ты... добро, я пенсионер, это самый, мне 54
2: года. Ну и что, что ты пенсионер? Нет. Откуда у тебя сейчас мой домашний телефон?
1: Так я это самое, соседи дали мне.
2: Какие соседи ебать, тебе дали телефон?
3: Белая речка, у меня в деревне галоши есть, я в них в сарай хожу, грязно чищу, намного лучше выглядит и пахнут, эм, твои скороходы ебаные, ну и заражался, ай-яй-яй, попущение лютик.
2: С кем я разговариваю?
1: Антон Сергеевич, бомж, я был в этой, в теплице, но меня прогнали оттуда. Так я в туалет пошел и заклинила дверца, как будто не пойму, все, смыв, не работает.
2: Слушай, ты, босс, меня внимательно.
1: Да.
2: Откуда домашний телефон?
1: В смысле? Так я на мобильный звоню, трубку не берете.
2: А я спрашиваю, откуда мобильный телефон?
1: В смысле, соседи, это Любка...
2: Сейчас, откуда знаете домашний телефон?
1: Любка Коновалиха, Царство Небесное, была еще когда здесь соседи. Я ж сам отсюда, я здесь вырос. Это моя...
2: Какая Любка Коновалиха знает домашний телефон?
1: Не знаю, подруги все здесь. Мне это не важно, я не пойму, как открыть дверцу.
2: Слушай, я тебе сейчас по ебальнику, блядь, дверь открою.
1: За что?
2: Нормально ответил или плохо?
1: Зачем меня так обрезать, это самое?
2: Я еще раз повторяю, да, еще блядь. Раз наберешь сюда, мудак, телефон, блядь, выебу. Пока.
1: Ёк ты, блядь. Нихуя себе. Не считается, блядь. Да, Богдана, позвоните сказать. Так и так, нахуй. Я сын этого бомжа, блядь, в туалете застрял.

0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Извините, пожалуйста, что побеспокоил. У меня дедушка застрял у вас в туалете.
1: Девушка, какой дедушка застрял в туалете?
0: Мой дедушка у вас в туалете застрял.
1: Откуда дедушка знает этот телефон?
0: Да я не знаю, меня дедушка попросил спросить, как туалет открыть.
1: Девушка, вы откуда родом?
0: Вот у вас тут же, у нас дача здесь.
1: Какая у вас дача здесь?
0: СНТ Белая Речка.
1: На каком участке? Подождите, сейчас, секунду. На каком участке?
0: Ну мы вот здесь, вот с дедушкой. Просто дедушку выгнали из дома.
1: Я вас еще раз спрошу, девушка, на каком участке вы находитесь?
0: Я не девушка, меня Богдан зовут.
1: Ах, вас Богдан зовут. Вы мальчик?
0: Мальчик, да. Мне 12.
1: Очень прекрасно. Сколько же мальчику этому лет?
0: 12 всего лишь.
1: Всего лишь 12 лет.
0: Да,
1: теперь мальчик, которому 12 лет. Подскажи мне, пожалуйста, где ты на Белом речке СМТ находишься?
0: Ну вот вчера мы ходили с дедушкой. Мы в теплице к вам, нас пустили к вам в теплицу.
1: Как вы попали в теплицу, мальчик 12 лет?
0: Соседи ваши нас спустили в теплицу погреться.
1: Какие соседи вас спустили? С какой стороны, маленький мой?
0: Вот справа которые. Мы зашли к вам в тепличку, а потом дедушка позвонил, ему стыдно стало.
1: Так, подождите, я никак тебя, Богданчик маленький, не пойму. Ты с какой стороны вы очутились на участке на этом? Со стороны, которая находится за туалетом или рядом сбоку?
0: Ну, за туалетом.
1: За туалетом?
0: Вот у меня
1: то
0: дедушка,
1: есть вы, получается...
0: У меня дедушка в туалете сейчас застрял.
1: Дедушка в туалете застрял. Он там случайно прямо не в самом туалете застрял?
0: Не знаю, он не может открыть двери. Вот я спрашиваю.
1: Ах, он дверь не может. Ну и пусть сидите в туалете, пока к вам милиция не приедет.
0: За что, пожалуйста, тетя, не ругайтесь на
1: нас. Так, подождите, мальчик мой хороший, еще раз повторяю. Зачем вы ходите по участку? У вас что, дома нету?
0: Так нету, нас выгнали, мы бомжи.
1: Вы бомжи, очень прекрасно. Вот, товарищи бомжи, собирайтесь и идите там, где вас накормят и напоят.
0: Так мы к вам пришли, туда в...
1: Мальчик, я тебя в гости к себе звала, сынок?
0: Нет, можно покушать что-нибудь мне привезти?
1: Я тебе сейчас не покушать, сейчас приедет полиция, жди, мой дорогой.
0: Не надо мне.
1: Жди, мой дорогой. Будет полиция.
0: Сейчас дедушке попрошу, он быстренько выйдет с туалета.
1: Сейчас мой дедушка поедет в полицию, я еще раз говорю. Если через 5 минут вы не покинете участок, я тебе обещаю, что я тебе 12 лет превращу в 20-летнего.
0: Ладно, все.
1: Чтобы вы не лазили по обще...
0: Дедушка!
1: Не надо больше звонить сюда.
0: Дедушка, шухер, а текаем. Дедушка, шухер, текаем нахуй.
2: Да. Не считается, да, да. Это не считается, да, да, да, да, да, да, да. Ой, боже, блядь, сука, дебил, блядь, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, это не считается, блядь, да, да, да, да, да.
1: Да.
2: Я не пойму, у вас есть земля в мешках? Я хочу здесь свою тепличку маленькую у вас сделать.
1: Мужчина, вы с ума-то не сошли?
2: Я бомж.
1: Я говорю, вы с ума не сошли случайно? Мне что, психушку, что ли, на вас вызвать?
2: Да я это самое, что ж вы сразу-то психуете-то, а? Ну что ж вы начали?
1: Я еще раз говорю, вышел вон из этого участка. Ровно через 5 минут сейчас приедут мои ребята, они тебе ноги и руки обломают. А жди, блядь. Сиди.
2: А мне, блядь, нога...
1: Я тебе сейчас блякну, я тебе еще раз говорю.
2: Эх, обуха, ты начинаешь-то, кобра, а? Ну хватит-то на меня.
1: Слушай, ты кобра, я тебе сказала, блядь, жди, мудак.
2: Я здесь сейчас тепличку делаю, блядь. Опять ты, блядь. Да. Ну за что, блядь? За что так со мной, блядь? Да.
3: Я черные чулочки. Я Хика. Я Тян. Я Сапсарапка. Я Кун. Я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Свой маленький писюн. Я старая няшка, я пушистая улыбашка. Я анимешка, я тяночка, я сенпай, я кун. Я еночек цап-царапка, я пушистый полоскун. Я бандит, я воришка, я сладенький еночек. Я еночек полоскун, полоскаю свой писюн. Я еночек полоскун, полоскаю свой писюн. Я старая няшка, я царапка, я цап-царапочка. Я енчик, я агаша, я кокосик, я енотик-стесняша. Я царапка, у меня нет лапки, у меня есть ручки, маленькие ручки. Я енотик, я баловник, я проныра, я царапочка, я анимешечка, я тяночка, я черные чулочки, я Узумука, я Наруто, я Пикачу, я хуй драчу, я енотик полоскун, полоскаю свой писюн, я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Свой маленький писюн, я цап-царапка.
2: А, ну это уже получается какая-то страшилка тварь, да, бля? А,
3: ну давай, да.
4: СТ-шка нужна. 140-й, 430-й, 907-й.
5: 430-й, есть.
6: Папа, иди, мама пюрешку приготовила.
2: Да иди нахуй с этим мамой, блядь, пюрешки заебали, блядь.
7: Мама может принести к компьютеру.
5: Смотрите, что сейчас было такое.
6: Пюрешка с котлеткой, пап.
2: Да хоть, блядь, нахуй сигаретка, мне похуй, я в танках, блядь.
8: Его.
6: Папа, можно это твою пюрешку скушать с котлеткой?
2: Блядь, ты подавись, ублюдок, блядь.
8: Ну, котлетки.
4: Да комнату не закрыл.
7: То вроде закрыл.
8: Ёрк, то я-то думал, что за котлетки с пюрешкой? Думаю, у меня что ли тут глюки, блядь?
7: Так, я... куда, Далик, давай.
2: Я, сука, с работы пришел с завода, блядь, хочу расслабиться, блядь, поиграть, блядь, у меня сегодня пятница.
4: Так,
2: блядь.
4: Давайте
6: папа, ну ты каждый
4: на
6: день
4: центр,
6: играешь, блядь,
4: короче.
6: Ты каждый день играешь в танки, может,
4: а,
6: ты
4: блядь,
6: уже
4: я
6: хоть
4: же
6: внимание,
4: закрылся.
6: Блин, уделишь немножко семье, блин, а? Ну, пожалуйста, папуль, ну я же тебя люблю.
4: Давайте все сюда, короче.
2: Дайте ты нахуй, блядь, со своей стешками. Любовью ебаной, блядь, нахуй.
4: Лети же, тяжи.
2: Ошибка, блядь, моей молодости, блядь. Ошибка молодости, блядь. Пошел нахуй отсюда, блядь. Со своей мамкой, больше их ебают нахуй к матери.
8: Блядь,
2: блядь.
8: Что за хуйня,
2: моя
8: блядь?
2: Моя квартира, блядь. Это моя квартира, я здесь главный, блядь. Поэтому нахуй ебальники позакрывали здесь, блядь. Чучелы, блядь.
6: Ну, папа, ну, пожалуйста, ну, удели внимание, блин, нам, пожалуйста. Ну, пойдем погуляем, там снег идет, пап, снежки поиграем, на рыбалку съездим, как все нормальные.
2: Нахуй пошел со своей рыбалкой, блядь, снежками, иди нахуй, уебись в снег, блядь, даун, блядь, чучело, блядь, ошибка молодости моей, блядь.
6: Бабуль, ну зачем ты так? Я тебя люблю.
2: Нахуй пошел.
8: Ты четвертого отстреляет.
2: Я, сука, когда в танках, нахуй, я, блядь, ничего, нахуй, не хочу и не буду, блядь. Потому что я здесь командир клана, блядь, я здесь главный, я воин, нахуй, я мужчина, блядь. Я, нахуй, должен защищать, нахуй, я в танке, блядь. В танке, нахуй, для меня все, блядь. Я все танки изучил, блядь, все, нахуй, знаю, блядь. Ты знаешь, блядь, что, какой танк, где какой танк? Какой танк, нахуй, во Второй мировой войне, блядь, участвовал, знаешь, выродок, блядь, а? Ты знаешь, тварь, блядь?
6: Папа, ты зачем мне это знать, блин? Я только в девятом классе, мне это не интересно.
7: Блядь, а пошел, уже
2: нахуй, пошел, да, нахуй, если ничего не знаешь, блядь. Фу, блядь. Чучело, блядь, ебали, блядь, тупорылые, блядь, нахуй, ебланы, блядь, растешь ты дебилом Моргенштерна, блядь, дурачок, блядь, и нахуй отсюда, блядь, чучело, блядь, ебаный, блядь, нахуй, солевая уебище, блядь.
6: Папуль, ну, это очень неприятно мне.
2: Да мне похуй на твой, блядь, иди нахуй отсюда. Иди он, блядь, выебил еще женщину какую-то, блядь, сидишь, блядь, целыми днями тварь компьютера, чьего очкарик, блядь, иди нахуй.
4: Андрокор.
2: Да, да.
7: Что за уёбки такие там?
4: Бля, вот честно, меня бесит вот это как...
7: Не, а слушай, а что у человека должно быть в башке, чтобы он такой хернёй занимался, блядь? Он вообще какой-то...
8: Там ничего.
2: Сынок!
6: Чего?
2: Иди за пивком сбегай, блядь, блядь. 20 минут, блядь, начинается лоб.
8: За хуйком для мамки своей сбегай, пидор ебаный, блядь.
7: Класс.
8: Да заебал нахуй.
7: Мей, не отвечай этому дурачку, не надо.
8: Да пусть потешится, нахуй, это единственный раз в своей жизни.
7: Да молчи, деньги. Да молчи, змей, ты такой же, блядь.
6: Деньги,
7: да. Мне сказали, да, на дураков не обращай внимания.
6: Папа, дай деньги на... Ну, у меня денег нет, чтобы пиво тебе купить.
9: Блядь, я нихуя не могу попасть, блядь, пробить, блядь.
2: Иди в мамки проси, блядь. Мамки деньги, я все деньги отдаю тебе, блядь, кобыле, блядь. Или деньги возьми, я пивас принеси, блядь. Балтику, девятку, три банки. Быстрее нахуй, тварь, тебе 5 минут есть, понял, блядь? Значит, нахуй с мамкой, блядь, нахуй. Если я тебя нахуй, блядь, сразу нахуй за дверь выставлю, понял, если не успеешь.
6: Папа, ну я не успею, ты что, дурак, что ли, блядь?
2: Чего ты сказал, нахуй, ты все лопай ебаный, блядь. Быстро нахуй за пивком, блядь. Да, сука.
9: Я хуй знаю, что делать, я нихуя не пробиваю, блядь.
7: Похоже.
9: Вообще нихуя я не пробиваю.
6: Я нихуя не
7: пробиваю. Давай вам, Давик, на левый фланг давить.
2: Зато я пробиваю своим кожаным снарядом ваше очко. Зато я пробиваю ваше очко своим кожаным снарядом.

0: Короче, его даже нету в отряде, отряд закрыт.
1: Я пробиваю,
0: блядь,
1: кожаным
0: снарядом. Я даже не знаю, откуда идет звук, я хотел выкинуть его, его нету здесь.
1: Пробиваю я. 20 минут уже ломка.

0: пытаешься на базе. Остальные все там.
1: Папа, 200 рублей всего у меня.
2: И чё?
1: Так на пиво не хватит.
2: Чё, охуел, блядь? Иди займи у кого-нибудь, блядь. Быстрее давай, блядь, у меня бой идет. Быстрее, сука. Я, блядь, не могу без пива, блядь. Я не пробиваю без пива, понимаешь? Не могу пробить, блядь. Стреляю, нихуя, блядь, рикошетится, блядь. Пиздуй нахуй, быстро.
1: Папа, не ругайся.
2: Я тебе сейчас, блядь, быстро нахуй отсюда пошел. Сволочь, блядь. Иначе со своей мамкой тупорылой, блядь. Вместе нахуй за дверь выставлю, блядь. Своей квартиры однокомнатной. Чмошник.
3: Можно в ванную поеду?
4: Пик этого.
5: Честно сказать, я в данный момент в рандом играю. Я сам на себя сейчас играю. Я нихуя не слышу вас вообще.
4: Мне помощь, парни, пожалуйста.
3: Давай не говорим.
6: Да я не пойму, я вот вышел, здесь никого нету, отряд закрыт, и никто не говорит. Вот звук идет оттуда, а его нету просто в отряде.
5: Значит, кто-то из своих кидает.
6: Да нет вообще никого. Нет, я вышел специально, я умер, специально вышел сразу. Нет, звук еще шел, он еще разговаривал здесь минуту, я искал, не было никого. Просто он исчез, не было в отряде, а звук шел.
7: Народ, зачем мы лезем вперед? Не надо лезть, а?
0: Не надо лезть, я живу. Ну мы его флангу должны ставить и все. Дамик. Стойте по дороге.
7: 430-я ушка, что ты сливаешь? Зачем? Пусть лезут они.
0: Вот, блядь.

0: тебя надоест, скажешь.
1: Сука, слушали.
0: Да? Он дебина боком идет, шаман.
2: Бля, папа, пиваса не было, я молока купил.
1: Ты че? Хорошо. Охуел, сука? Ну все, нахуй. Ебать, ты че, сука? Эй, долбоебина, бля. Какое молоко, сука, я в танках, бля. Какое ебаное молоко, ебаное, бля. Это тебя, сука, бля.
2: Папа, не надо. Папа, не сейчас
1: надо. Надо, нахуй, надо! Сука, блядь, козлина, блядь, чтоб ты зараза, бля, сука, слава Украине, блядь.
3: Пацаны, это, расформируем состав и заново собираем полностью. Надо закрыть это всё нахуй хуйню. Полностью закрываем состав и заново создаем.
1: Осуждаю.
3: Потому что я не понимаю, кто пиздит. Либо легионер на уши.
4: Отключал голосовые, каждого проверял. То есть...
3: Я вот легионера не понимаю, кто, что это за хуйня.
4: Нет, этот нет, это...
0: Давай, я сейчас по новой создам, а ты...
4: Да, давай всех и заново...
1: Осуждаем или...
3: Я нервы выкидываю его сразу же нахер. Я не понимаю, что это за хуйня. Я не вас не слышал ничего, я играл в рандом.
1: Я не слышал. А кто? А кто?
2: Пока папа нет, я сейчас им кончу туда.
1: Ты чё там делаешь, блядь, долбоёб? Ты чё, охуел, блядь? Здесь ты чё нахуй? Ну засунь своё, блядь, дурачило. Ах ты, падла, блядь. Кто? Да я.
5: А кто? Ебар нужен мне 2.70.
6: А, нету. Ушку только.
2: Папуль, ты скоро закончишь?
5: Только ебар 2.70. Только ебар 2.70.
2: Папа, ты скоро закончишь танк?
6: Удачи!
5: Я скоро закончу, да.
1: Я еще буду здесь долго. Я сейчас пока пиво ест, я в танках.
2: Папа, ну блин, мама хочет он посидеть за столом, пюрешкой приготовила с котлетками.
5: Ну сидите.
1: Да я не хочу, мне похуй на твою пюрешку, засунь ей в ебальник ту пюрешку, блядь, чучеля тебе жирная, блядь. Я в танках, мне скажи, я в танках, она знает, что я когда в танках, чтобы она рот не открывала, тварь, блядь.
2: Папа, зачем так про маму?
1: Да мне похуй, она не твоя мама, блядь, приемной.
2: Чего?
1: Ничего, не важно, не вникай. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Кто?
7: Реверт, я пришла по твоему пигласу.
2: О, папа, это что за женщина там у тебя?
1: Да я не знаю, шлюха.
7: Я она. А, шлюха какая-то. Серьезно?
2: Это как моя мама, только чуть-чуть постарше, да, папа?
1: Да я хуй знаю, она шлюха, блядь, она и в Африке шлюха, блядь, пизду продает, как твоя мать, блядь, за бутылку пива, блядь.
2: Ого, блин, за бутылку? А мне бутылку кто-нибудь продаст за член?
1: Блядь, ты еще не вырос для этого.
2: Папа, ну давай тогда пойдем с тобой куда-нибудь.
1: Нахуй пойдем? То есть ты нахуй пойдешь? Я в танках, я в броне, нахуй, мне похуй, я воин, блядь, я воюю, нахуй, сижу, блядь, здесь, нахуй, мне похуй за все. Кто? Да, я воин, я мужчина, блядь, я черти шо, блядь, здесь сижу, нахуй, не просто так, блядь, я в танке играю, блядь, я, блядь, воин, сука, блядь, я рожден, что в танке, блядь, сука. Танки, моё все, блядь, без танков я никто, блядь, я в танке себя чувствую человеком, блядь, вне танка, нахуй, я так вот обмякший, нахуй, беззащитный, блядь.
2: Папа, это правда, что все, кто в танки играет, такие как ты?
1: В смысле, блядь, крутые воины, блядь, да, сука, в доспехах, типа, блядь, самые крутые, самые сильные, блядь, да, самые стабильные, самые мощные, самые крутые, да, мужчины самые, блядь, ботиногачные, да?
2: Не, папа, долбоёбы.
1: Чё? Чё нахуй? Нихуя себе. Да, да, да.
8: Сбивают базы. Это не проблема. Зарядить фугас и сбить базу, плюс расходку туда кинуть. Наша задача была забрать 3-4 танка, которые там стоят на захвате.
2: Папа, а что ты на Новый год подаришь нам?
1: Да ничего не буду дарить.
2: Папа, ну ты ж типа Дед Мороз, блин.
1: Блядь.
8: Это что такое?
1: Да мне похуй на вас, блядь. Тебя и твоя мамка пусть нахуй. Я в танках, не отвлекай меня.
8: Я не понял, что это такое, пацаны?
9: А хрен знает, это не видно ведь никого.
8: Ну, не видно, кто говорит. Представляете, сейчас в бой пойдут, будет мамка, папка, два дебила разговаривать, блядь. Один мамка из них, другой папка, и оба пидора.
9: Походу с нолем просто кто-то зашел, и не видно поэтому.
3: Вы покеры, блядь.
8: Не, так они сейчас помолчат, в бою нам как устроят мамки-папки.
3: Самые настоящие полупокеры, блядь.
10: Ну ты ищи, кто из... кто из старых, понятно, что нет. Значит, кто...
8: Не, ну, так а вот один зашел, двое зашло. Ребят, привет, на связи. Жулик.
11: Здравствуйте.

0: хорошо.
1: Это кто такой?
2: А что, красиво поет.
3: Надо комнату полностью закрыть. И всех поудалять оттуда.
0: Да, да.
4: Пойдем, Данила, на восьмой.
0: Да, да. Да, да.
1: Такая пригласки нет.

0: И все,
1: мы знаем, что они пидорасы, и что такого, блядь. И что, все знают это нахуй. Это ни для кого не секрет, знаете ли, блядь.
2: Здорово, я третий пацан.
1: Ставь, ставь, давай, ставь.
3: Хорошо.
4: Вот живи там.
5: И просто поставь танк, который бежит тебе круг.
3: Папа, расскажи, как правильно дрочить половой орган.
6: Блядь, ты что, дурак, что ли? Не с этим, блядь, ко мне. Пожалуйста, не мешай, я в танках, блядь.
3: Ну покажи. Что,
5: зажал?
3: Покажи, как.
5: Зажал кнопку, зажал, глянь, это просто пидор. Зажал кнопку и сидит, руку мозоль. Да, сучка?
6: А руку мозолит, бля. Да, бля. Член.
4: Слышь, а кто у нас такой этот? Дрочер, бля.
5: Да там он кнопку зажал и сидит, хуй, блядь. Слышь?
7: Павлик, а ты хлык, а чё он поставил танк, а я не могу?
4: Чё, блядь?
7: Да. Лёша, чему позже нельзя, чем он лучше.
8: Я вас не слышу, ваши руки мало болят. Вы меня слышишь, нет? Или вы от меня не слышишь? Не пойму, того и руки мало болят.
4: Что это было? Алексей, ты комнату
8: закрыл? Так, слышал меня, Алик, имя мой Алик. Я с планшета зашел с машины, сейчас сижу на работе в КамАЗе, сижу с щебенком, привез, блядь. С планшета меня слышно, не слышно? Ты меня возьмешь команды, но и нет, будет техника, да?
7: И все, заходим отсюда.
8: Я тебя не слышу.
7: И все, с кем
8: я? Я не слышу.
7: И все, другие.
4: Да что за хуйня?
7: Да не понимаю.
4: Забаньте нахуй этого долбоеба ебаного, вообще нихуя не слышно.
5: Да не забанишь ты его, пока не выйдешь.
9: Не закрыли, что ли?
5: Нет, закрыли, там пидорас. Я его выкинул, а он кнопку нажал. И вот он сидит в дроп. Конченый пидорас.
3: Че, куда ехать, Лёх?
9: Это мы уже поняли.
5: Так, СТ сказал, вот здесь проходим, да, здесь вдавливаем.
3: Папа, ты долго Пёдор? Будешь еще играть здесь в эту игру? Долго будешь собираться играть здесь?
5: Да. Таких ебать было.
3: Папа, пойдем уже, мама пюрешку приготовила, котлетку.
5: Да, молодец, я картошечку. Хоть тебе присунул.
3: Пойдем, папулька.
5: Пойдем.
4: Леха, кто на тебя голубцов дуть хочет?
3: Голубцы сделали.
5: Я тебе вдую, там ты
3: успокоишься. Корка. Тут и корка кабачковая, папуль, твоя любимая. Пойдем, покушаешь.
6: Да нахуй оно мне надо, блядь, иди нахуй отсюда, да, он, блядь. Пошел нахуй со своей мамкой шлюхой, блядь.
4: Нихуя там долбоебы, блядь.
9: Это не программа, ну и кто-то сидит, угорает, блядь, пиздец.
5: Мы таких педиков ебли
3: ну
5: постоянно.
3: Пошли, папа, пошли, ты эту пирожку скушай.
5: Блядь, да хуй ты дрочишь,
6: блядь. Иди нахуй отсюда, блядь, сука, я в танке играю, я командир взвода, блядь. Иди нахуй со своей пирожкой, блядь, жари нахуй тварь, блядь. Жари свою ебаную пирожку, блядь, иди хоть подавись ей нахуй, заебал, блядь, тебе мамка, заебали вы меня, блядь. Дайте, сука, после завода расслабиться, блядь, под пивко, блядь. Пошли нахуй отсюда все, блядь, и мамку свою нахуй, ты нахуй.
3: Папа, ну зачем ты так со мной? Зачем? Я тебя люблю.
6: Да пошел ты нахуй со своей любовью, блядь,
5: ёбаная. Вот это молодец, это
6: что-то мое. Ошибка молодости моей, блядь, шучу. Чё
5: ты попал, старался, да? Вот это ты старался. Глянь, качал, да? Гнидосос ебаный. Приискивал что-то, хуй углот, блядь.
4: Как, блядь, борт и бэра не пробить, нахуй?
5: Да вот как вот этот хуйлот играет, так и не пробил.
3: Папа, ага. Папа, переключи, пожалуйста, наушники, там какой-то дурачок орёт у тебя.
6: Так как это, блядь, танкисты, у меня здесь воины, мужчины настоящие.
5: Эй, ребята, саппорт-центр нужен мужчина, здесь, настоящий, как?
6: Блядь. Когда ты мужчина уже станешь, блядь, ходишь, блядь, иди за пивком, сбегай быстрее, блядь.
5: Заебай. Эй, слышь ты, мужчинка, блядь, а, ты пососёшь-то, а?
6: Сбегай за пивком, сынок.
5: Мужчинка, ты сосать-то нормально будешь, или на нет, тебе, или на, так, ебать, так?
6: На, 100 рублей, иди за пивком, сбегай, пару бутылок Балтики.
3: Папа, ты 100 рублей не хватит, а мне на одноразовую электронку дай мне. 300 рублей, одноразовую электроночку, сигарета.
6: Пошел нахуй, ебать. Будешь хуй курить, вы понял? Давай за пивком быстро метнись, пока я...
7: Да не слышу ни хрена!
5: А еще кто слышал его, этот долбоеб сидит, орет нахуй больше всех.
7: Вообще легионеров больше не брать, я имею в виду так. Проверяйте, своих только ставьте.
5: Я легионер, блядь, и вот один долбоёб, вот, сидит здесь.
3: Не знаю, блин, мама тоже не даёт. Так а чё, блин, это, электронку хочу купить себе, одноразовую, HQD, там,
7: я говорю за своих.
5: Ты сижу, пососируйся, нахуй, и всё, блядь.
3: HQD хочу, блядь. Одноразовую электронную сигарету, папа, HQD. На 300 затяжек хотя бы, там, 200 рублей она стоит, дай, пожалуйста.
6: Сынок, кто?
5: Нет, я пососать, да.
6: Откуда, блядь, откуда у меня деньги? Ну откуда, блядь, я в танки играю, ну откуда, блядь, дети, нахуй, выстрою их нахуй на заводе, блядь, нахуй, зарплату не дали еще, блядь, не дали мне, нахуй, нету денег на заводе, блядь, не дают, нахуй, блядь, нахуй, иди нахуй, нахуй, отсюда, блядь, иди, блядь, попрошайничай на улице, блядь, бомж ебаный, блядь.
5: А это ты молодец.
3: Папа, ну зачем?
5: Вот нахуя его дрочить, этого дебила, блядь.
3: Папа, ну давай выключай, блин, пойдем, мама хочет тебя увидеть уже на кухне.
6: Да нахуй она мне въебаться, жирное оружие, тварь, блядь. Пошли нахуй ей, блядь.
3: Папа, ты чё, дурак, что ли?
6: Да мне похуй, я в танках. Я в танке, блядь, я в броне, блядь. Мне похуй, я воин, я мужчина, блядь, а не чёрт, ты что, блядь. Иди нахуй на улице, где подойди к себе, папу найди нового, блядь. А я в танках, мне похуй на вас. Шо? Да, блядь. Да. Считается, блядь. Кто?

0: Wow! Może? Tak jak cię chwili, może?
1: Сынок, сходи за пивасиком, пока тут эти собирают команду. Иди пиваса папе купи.
2: А денег дашь?
1: Да откуда у меня денег? Я себе премиум аккаунт купил в танках.
2: Папа, ну иди.
0: Главное, конечно, не больно хорошо, но 2,77 хорошо.
2: У меня тоже нет денег, папа.
1: Ну иди, бля, на улицу у кого-то попроси, заебал, блядь. У меня премиум аккаунт на неделю целую. Сейчас Новый год скоро, блядь, и будет удвоенная это рейтинг.
0: Папа,
2: папа, ну
0: нет. Давай совсем хорошо.
2: Нету денег. Ну нет, у меня тоже денег.
1: А я что тебе их, блядь, выстрою, что ли? Ерю пиваса мне где-нибудь возьми, нахуй. Займи у кого-нибудь, блядь. Мне пиво надо, понимаешь? 20 минут.
3: Слышишь, ты опять это пиво красный на майк. Я, короче, выхожу.
4: Выходим отсюда. Выходим отсюда.
5: Бля, как вот заебали, блядь.
4: Это все. Это выходим отсюда полностью. Все полностью выходим.
0: А куда заходим?
6: Добрый вечер, на РТ возьмете?
1: Да пошел ты нахуй со своим добрым вечером, блядь.
6: И тебе тоже хороший.

0: текают с поля боя. Какие же они танкисты, правильно, блин? Если не выдерживают снаряды мои кожаные. Жас. А кто, а кто? Сука, 20 минут уже, блядь, ломай, жесть. Блядь. А кто? Да что ж такое, а? Зависли танки, жесть. Слышишь? Кто? Фио, пиздец, танки зависли. А кто? Подожди, а кто? А кто, я не слышу. А кто там? Бля, я не слышу. А кто там? Что там? А кто? Слышишь, так я не слышу, блядь, слышишь? Да. А кто? Ой, а кто это там? А кто? Слышишь, я что-то не слышишь тебя. А ты меня слышишь, а то я тебя не слышишь. А кто ты меня слышишь? А я тебя слышу, а ты меня не слышишь. А я тебя не слышу, ты слышишь, а я не слышу, что ты слышишь. А кто? Эх, Самара, городочек, он не заклеил высочек. Да, сука. Я пожилой старый страус. Да. А нет, я пожилой мамонт. А нет, я пожилая старая бубаба. А нет, я старая черва. А нет. Хуй мне в жопу, хуй мне в нос. У меня настал понос. Хуй мне в жопу, хуй мне в нос. У меня опять понос. Что же делать, сука, блять, когда понос меня опять ебет? Боже мой, понос ебаный, хуй с тобой. Я играю в танки и ебусь в очко, потому что я хуесос. Я... Снова да. Да. А боба.
1: Папа!
0: Чего?
1: Ты знаешь, какой тебе подарок на Новый год купил?
0: Какой?
1: Футболку пивозавр.
0: Чего?
1: Ну пивную футболку, ты ж пиво любишь после завода попивать в танках.
0: И чего? Бля, кто это?
1: Ну я тебе купил пивозавр футболку, ты теперь будешь, ну, в это, ну, типа красивый теперь.
0: Че, блядь? Иди нахуй отсюда, я в танках.
2: Расскажи, какими веществами балуешься на досуге. Извини.
0: Я?
3: Какое у вас аристократичное общение, блядь.
0: Абсолютно никакими. Пивасик.
4: СТ 140.
0: Раз в неделю.
1: Папа, ну-ка, может примерить футболку пивозавр?
0: Да не хочу я нахуй твою футболку, заебал я в танках, блядь. Не отвлекай меня, блядь. Я играю в танки, блядь.
1: А ты 40, что, ребята. А что ты мне на Новый год подаришь?
0: Да ничего, блядь, я себе премиум аккаунт в танках купил, нахуй ты мне въебался.
4: Кто это разговаривает?
3: Это отец с сыном, тише, блядь, пусть поговорят.
5: Ты там бухаешь, сиди дома после
4: стрельбы, играет в танк.
3: Слышно, но звук добавь.
0: Да.
6: Он, вот. Тихо. Чё там психичка, да, 140 говорит.
1: Папа, ты долго же там? У тебя долго эта игра еще будет там в компьютере?
0: Сынок, иди нахуй, я играю в танки, блядь, не отвлекай меня.
1: Ну давай, пойдем, я тебе футболку дам, примеришь, пивозавр.
0: А нахуй она мне въебал, засунь в очко себе эту футболку, ебаный, тварь ебучая, блядь, еблан, блядь, ебаный, блядь, пошел нахуй со своей маткой, блядь, тварь, блядь, ошибка молодости, блядь, пошел нахуй, блядь. Я в танках,
1: иди, да, бля! Папа, ну зачем ты так со мной, блин? Я тебе приятно хочу сделать!
0: Нахуй, блядь! Сука, я, блядь, старший, блядь! Сука, блядь, после работы хочу расслабиться, пивка мне купи, хуила, блядь!
3: 140-й вас троллит, блядь.
0: Звонки 440.
3: С головой не в порядке.
7: 3329, помнишь, я тебе на прошлом стриме задонатил.
0: И что?
7: У тебя не получилось.
8: Это который? Вилан свернул?
7: Позвони, поздравь. Ловека с днём.
3: Это, рождения, по-моему, которых выкинуло.
8: А чё же они пока?
4: Ну, фиг-то наши двое. А калякают-то ещё так и так вам, блядь.
9: Папа, иди пюрешки покушаем. Я погорел в микроволновке с котлеткой.
0: Да нахуй ты мне, блядь, а нет, иди, сука, нахуй из дома, пожалуйста, блядь. Я в танках, сука, блядь, не отвлекай, я тебя прошу, блядь. Ебанище.
3: Ты, походу, это, специально их где?
6: А кто это базарит? Иди
8: нахуй, 140.
3: Что за бред несется?
8: Иван Симова, блядь, и все, и не мозгиника не фольте, и 277.
6: Убери 140. Поль, 140-ка убери.
8: Играйте, 140.
0: 140, пожилой 140, да, сука? Да.
4: А кто?
6: Убери 10-го, Поль.
8: Так, блядь. Имбецил, блядь.
3: Имбецил.
4: И 10-й.
9: Папуля, ты можешь уже все заканчивать с этим компьютером? Потому что у нас, ну, с мамой к тебе есть вопросы. Ну, мы хотим обсудить праздник.
3: Молодой человек.
0: Пошел нахуй со своим праздником, мне похуй, мой праздник это мои танки, блядь.
3: Молодой человек, у вас...
0: Да.
3: Не так, уважаю. Ладно, Пеп, давай, счастливо, пизду вас.
9: Папа, тут мама сказала, что у тебя зарплата маленькая, ты можешь поищешь себе...
0: Чего нахуй, ба, что она сказала?
9: Зарплата у тебя типа маленькая, нам на Новый год не хватает отпраздновать.
0: Ебать, да пошли вы нахуй с моей квартиры, блядь, с однокомнатной, блядь. Твари, блядь, вы чё, блядь, нахуй, ёбаные дармоеды, блядь. Охуели, пусть она, блядь, хоть шлюха идёт работать, блядь, если денег не хватает, паскуда, блядь. И ты тоже, чё лыбишься, блядь.
9: Папа, ну я хочу кушать.
0: Да мне похуй, блядь, я в танки играю. Шо? Кто? Да, сука.
9: Хочешь, я сейчас пукну?
0: Не, не надо.
9: А я хочу.
0: Ну и чё?
9: Я очень
8: убежала, последнее чучело, я же вам сказал, блядь.
9: Я сейчас... Юр. И хочешь, я тебе пукну?
0: Не надо.
9: Я пукну, я это сделаю.
0: Не смей.
9: Я сказал, я пукну, я себе могу это позволить.
0: С чего ты взял?
9: Я пукну.
8: У него 350, блядь, среднего урона, ну так.
7: С подчеркивания доминатор забанит, потому что вы не пили пиво 20 минут.
0: А кто? Кто? А, да,
8: 277. А ты часто пукаешь и нюхаешь?
9: Папа, это что там у тебя? Ты можешь убрать звук с динамиков?
0: Сынок, иди нахуй, прошу тебя, блядь, ты сейчас всех распугаешь, блядь, за тебя мне мужики не берут, блядь, в бой.
9: Так а пойдем лучше ты в бой с мамой сходишь, как обычно, под пивко с ней подерешься, я посмотрю, поснимаю в ТикТок.
0: Блядь, сука, сейчас я, блядь, устрою тут нахуй, пошел нахуй отсюда, иди за пиваса лучше, заканчивайся, 20 минут уже, блядь, 20 минут сижу здесь, блядь, без пиваса, блядь, ломка ебаная, блядь. На тебе, блядь, 100 рублей, иди купи, блядь, на.
9: Так это не хватит, блядь.
0: Иди вон у соседа займи, бля. Кто? Да.
7: 54-го года ловеку.
0: Кто? Ну да, 54, блин. Да.
3: Супер конь.
8: Конь, парни, конь. Я кого-то...
3: Где есть конь, блядь, токсик?
6: Эй,
9: папуля...
6: Тики-тики выкинул.
0: Чё?
9: Иди там, мама кушать зовёт.
10: Да, привет, мальчики!
0: Ой, бля. Начинай.
10: Привет.
0: Начинай.
6: Это кого-то зовёт, блядь. 277, у кого, у тебя псих?
9: Папа, выключай. Нет, давай.
11: Бусурманин.
9: Папа, выключай, пожалуйста, свою компьютерную игру.
0: Да иди ты нахуй, еблан.
9: Папуль, ну пожалуйста, ну давай, ну, хоть немножко, может, посидишь со мной, а? Поговорим о моей учебе, блин.
11: О, у вас здесь это, бот повешен на командира.
12: Здорово. Просто
11: так в бою всегда будет, извините. Я не буду с вами здесь играть.
0: Бот повешен на командира, нихуя себе. Это бля. А, да. Сука, кто бота на командира?
13: Чё он, блядь, пронес хуй, конечно.
0: Кто повесил бота на командира? Кто навел суету ботовскую? А?
14: Привет, Крош. Это я,
0: Крош. Хай, как и твои дела.

0: Не, ну а чё, блин, нормально.
1: Спасибо, Никита Григорчине.
0: Спасибо, Никита Григорчине.
1: Спасибо, братишка. Спасибо, братан.
0: Лови мой жесткий отрыган. Кто?
1: Хрумка. Хрумка. Спасибо, Хрумка. Спасибо.
0: Ба-ба-ба-ба-ба-ба.
1: Кожаный фугас разрывает изнутри танкистов ловко, потому что в их очке моя кожаная головка.
0: Ба-ба-ба-ба. Шо.

0: Связь есть там, кис...
1: Что ты опять сидишь, да?
2: Че, сижу и че?
1: А ничего ты
0: Ёбс,
1: не хочешь,
0: поймали.
1: допустим, не знаю, там со мной пойти в снежки поиграть со своим сыном единственным?
0: Блять, вот это вот
2: Да
0: хуй,
2: пошел
0: два
2: ты
0: хуя вот
2: нахуй!
0: игру, бля, запороли так же, блядь. Всю игру нахуй
2: Привет,
0: орали,
2: Дмитрий!
0: блядь.
3: Да ну, понимаешь, там комнат мало. Сейчас сделаем что. В игре это будет хорошо, конечно.
4: Здорово, Кэп.
3: Здорово.
5: Кэп, добираю потом туда опять пересоздать.
3: Да, да, да.
5: Другого выхода нет.
2: Сынок, иди
3: сбегай
2: за пивасом.
3: Я еще
2: я уже
3: думал.
2: 20 минут без пива, у меня ломка. Иди пиваса возьми, папа.
3: Чефа.
1: Да нет.
3: Возьми,
1: блядь.
3: Чефа.
1: Я не хочу, там холодно.
2: Я тебе, блядь, сказал, через не хочу чучело ебаное.
0: Ёбана в рот, блядь, ну что за хуйня?
3: Сейчас я верну. Вот это хуйня.
0: Как они заебали,
3: я
0: блядь.
3: Подумал, она тут это, выкидыш против него, если я перевожу на 8 левела. Ну.
1: Папа, это ты там, мама, иди ругается,
3: сука.
1: Мама. Ты в туалете
6: пересоздавать чер... надо.
1: Черкаш не смыл,
0: надо,
1: мама.
0: Надо выходить,
3: типа,
0: пересоздавать.
1: Там ты черкаш
0: это кто-то
1: не
0: из
1: смыл.
0: Твоих, короче,
2: я
0: сидит.
2: Я сейчас, блядь, нахуй дам черкаш.
1: Папа, иди смой черкаш в унитазе. Мама кричит, думает, что это я.
2: А что, я что ли, блядь?
1: Ну не я, блин.
2: Ебать, ты охуел, сука. Скажи, что это ты, нахуй, чучело, блядь. Значит, 100 рублей на очки денег дам.
1: Бля, сейчас, ладно.
2: Пиздуй давай.

0: что-нибудь такое, которое у тебя лучше прокачано такое?
1: Они все у меня, блядь, все танки почти.
2: Папа, выключай давай.
1: Блядь, это что за хуйня? В каждой комнате вот эти пидоры, блядь, а? В каждой, блядь, комнате заходишь, вот эти хуилы разговаривают между собой.
0: А сегодня эта хуйня уже всех, наверное, заебала. Да, блядь. Это как читеры какие-то.
3: Казах из Казахстана?
1: Ну, конечно, какой мне резон быть с Россией писать казах, блядь?
3: То я тоже с Казахстана.
4: Я с Казахстана.
1: Ты иди нахуй, не разговаривай со мной, блядь, нахуй. Вот это ты же, блядь, пиздишься, это папа, блядь.
3: Кто пиздит, я?
5: А я только что ты что не слышишь. Кто пиздит? А, ну меньше разговаривайте, будем слышать.
3: Я казах лучше там взял.
1: Я просто не пойму, зачем игру портить, блядь, сидеть и вот это все в музыку, вот эту хуйню вставить.
0: Папа, а он дрочит, дрочит на это, дрочит.
2: Папа, там что, из Казахстана, ребята?
4: Сынок, иди за пивом, заебал.
2: Не, там с Казахстана, да?
4: Блядь, заткнись нахуй, иди, блядь, за пивом, заебал. У меня ломка, 20 лет сижу, блядь, терплю без пива.
1: Блядь, третий, да, говорит это?
0: А это пидорасы какие-то сидят, дрочат, понимаешь, друг на друга смотрят, вот, слушают наши голоса.
3: А выкидывай вот этого третьего, нахуй.
0: Да нет, какой третий? Да нихуя это не третий, его ты не видишь, кто это пидорас его. Этого пидораса это наш...
6: Опять создавать, надо пересоздавать игру, потому что...
1: Бесполезно, блядь, создавать, бесполезно, говорю же, блядь, заходишь. Вот я только что в другой комнате был, такая же хуйня там.
0: А эти пидорасы сегодня что-то, блядь, активировались, они везде, блядь.
3: Меня в друзья, ну-ка, закинь.
1: Зачем?
3: Будем вместе играть.
1: Не-не-не, у меня вон 80 человек в клане сидит, друзья, заебали
2: папа,
1: уже.
2: Папа, иди там, пюрешка готова.
1: Мама это готова. Это третий говорит, третий,
4: иди,
1: блядь.
4: Иди ты нахуй со своей пюрешкой, со своей матери шлюхой, блядь.
7: Чё за пюрешка творит?
5: Он там с Хохляндии.
1: Ну почему, почему именно с Хохляндии, а почему не с России?
5: Хима, опять. Папа, я ну, знаю, это ребята из
6: Сатурна. Он уже подошел.
7: Я вот тоже, допустим, в Казахстане родился, в городе Целинограде.
2: Я тоже Казахстан, ну, родился. И папа мой из Казахстана.
1: Да иди ты нахуй, блядь, дурачок, блядь.
6: Ну, нам не любит поиграть, короче, беда.
0: Дим, пересоздай.
4: Да мы все из Казахстана. Все. Мы все здесь.
1: Иди выпей, блядь, свинья.
8: Вопрос, мне нормально слышно?
1: Свинья, блядь, сука, не дает никому играть, блядь.
9: Не, на самом деле от них это не избавится. Они.
2: Боже, как я люблю Казахстан, папа. Скажи, давай, ну, скажем с тобой вместе спасибо, что Казахстан нас таких красивых, ну, как бы создал, да, папа?
4: Блядь. Ты видел свое ебало, тупорылое? Подкидыш ебаный.
2: Чего?
4: Фу, блядь, иди нахуй от меня, не смотри на меня. О, 5 евро, сам. Спасибо, Мандеу Деру. Спасибо, братан. Спасибо, солнышко. Да.
2: Папа.
4: Че?
2: Выключай.
4: Кого, блядь?
2: Ну ты тут свой компьютер.
4: Да иди ты нахуй отсюда, блядь. Я, сука, в танке, блядь. Меня отсюда не вытащили, блядь. Кто-кто?
10: Деда, привет. Как ты
4: поживаешь? Хорошо.
10: +380 797 798 66 51 Позвони, зовут Владом, и спой ему песенку.
4: Да нахуй мне нужен?
10: Смотри твои видосики с ротлами. Да, обнял, приподнял пожилую чим-чимму.
4: Ага, блин, ты такое вообще знаешь сколько? 450 звонки,
10: деда, позвони уже.
4: Да схватит, блядь, со своими звонками, а!
10: У меня ломка из рофу звонка.
4: Да, рофу твоему однокласснику, блин, какой я звоню, пранки только делаю, пранки, понял. пранк, звонки, пранки. Пранк — это когда позвонил и рофл кинул, понимаешь? А не просто позвонить твоему однокласснику и сказать, что он долбоёб. Он и так долбоёб, он же твой одноклассник, он же школьник, пиздюк, лох, пидорас, понимаешь?
2: Как я?
4: Хуже, блядь.
2: Ты мне очки не дашь вообще? Или купишь новую? Ты мою уже, смотрю, истратил всю. Что-то не дуется.
4: Блядь. Сейчас тебе как вдую нахуй.
2: Чего?
4: Сейчас слышал, блядь.
2: Извини.

0: Папа, купи мне новые очки, иди, ты мою истратил, уже все. Нету ничего, пустота.
1: Пойди ты нахуй, блядь.
2: Ребят, тески притащите.
1: Тески притащите. Да, блядь.
2: Какой-то, блядь, казан, блядь. Так, давай, на окно вот закинем, блядь. Возьми еще у нас, блядь.
0: Папа.
3: Культурно.
1: Чего?
4: Дама, дама.
0: Иди там, мама, пюрешку приготовила с котлетой.
4: Блядь, ну кто это снова врубил?
1: Блядь, отстань со своей пюрешки, сука. Я в танках, блядь, не отвлекай.
2: Бля. Бля, опять как-то мразь включил эту хуйню. А кто мне? Вот давай сейчас двоих. Вот сейчас 10-го друзья добавили и 13-го соберем другую команду, чтобы тварь опять не включал эту хуйню. Добавить друзья.
4: Подожди, давай, подожди, давай. Подожди, может это можно.
1: Иди там, они пока что-то это, что-то кого-то удаляют.
2: Я, пока я пересоздам.
1: Иди пивка купи папки.
0: Давай 100 рублей.
1: 100 рублей, на. 50 рублей хватит?
0: Нет.
1: Ну, блядь, иди попроси у бомжа на улице.
0: Так ты не на так улице ты... сейчас.
1: Блядь, иди нахуй отсюда.
5: Ах, твоя жопа хороша, блядь.
0: Папа, а тебе нравится, что мы с тобой в Казахстане?
1: Конечно, сынок. Конечно. Я горжусь этим.
0: Я тоже, папа. Дай мне на очки, уйди, пожалуйста, 250.
1: Пошел нахуй. Кто? Самара, блядь. Да.
3: Нужен, не нужен. Теска есть.
0: Папа, пойдем пюрешку кушать, выключай танки.
6: Лови еще и звони, пожалуйста.
1: Да заткнись ты, блядь. Нет, ты, тебя слышно сейчас, они слышат сейчас. Забанят меня. Я здесь командир клана. Не отвлекай.
5: Здорово.
7: Все.
2: Все с Теском, ребят.
0: Папа, дай, пожалуйста, 500 тенге на HQD сигарету одноразовую.
1: Да пошел ты нахуй, да, сука, со своей.
3: Да имеется, Тес.
5: Так, что?
3: Да есть ТС, есть, я же говорю, есть ТС, короче, смотри, 277-140.
5: Ладно, удачи вам.
1: А? Да сейчас подождите, ребят, со звонка.
3: Что взять? Я, ну, технику сейчас поставлю.
8: Подождите. Ловочка, ты не хочешь что пососать?
3: Давай сейчас.
0: Я хочу, можно?
8: Нет.
3: Блядь, куда она убежала? А, ладно.
1: А? Самара, блядь, Самара. Вообще тут Самара, блядь. Самара тут не Казахстан, это узор Муртия.
0: Как?
1: Блядь, дети.
6: Дедуль, передай привет моему мужу Диме Хохоеву. Мы любим твои стримы.
1: Дима Хохоев. Дима Хохоев, хай. Как Хохоев или Хохлоев? Или как? Или Шалопаев? Дима, хай.
0: Я когда-то был в Калмыкии, помнишь?
1: Да мне, блядь, похуй, хоть в хуй мыки, блядь. Иди нахуй отсюда.
0: Папа, мы когда с тобой в Казахстан поедем, ты обещал?
1: Обещал я много чего.
7: Здорово, ребята, Маус.
1: Давай, давай не сейчас, я сейчас в танках, не отвлекай, пожалуйста.
0: Там мама пюрешку приготовила.
5: Добрый вечер.
0: На столе пюрешка стынет, папа.
1: Да, блядь, я знаю, но мне похуй, я, блядь, в танках, понимаешь, мне похуй на вашу пюрешку. Идите нахуй со своей мамкой, блядь.
0: Папа, ну зачем ты так?
3: Кто это?
0: Зачем ты так с нами?
1: Потому что я, блядь, просил, когда в танках, блядь.
9: Нас раскидывают.
1: Я, блядь, не отвлекай, когда в танках.
0: Ну хоть кумысика попей, кумысик будешь?
1: Да иди ты нахуй, сука.
5: Что вам нужно?
1: Давай, возьми пивка, мне иди сходил. Двадцать минут уже без пива сижу.
9: По тебе этого чита бота накинули.
10: Это короче, пересоздавай комнату.
9: Да,
7: как они?
8: Картавцам привет, самарским соболезнуем, кто картавец, плюс в чат.
9: Они ломают игру, специально кидают на командира эту фигню и все. И ты во время боя будет говорить.
7: Че у меня кикнули, ребят?
9: Так пересоздавать на комнату.
1: Да. Кто самарский? Кто?
9: Здесь все, не посидеть.
5: А что случилось?
9: Я сам ботом кидают на командира.
11: Здорово.
5: Все, понял, спасибо.
11: Чё, Кэп, чё возьмёшь?

0: сейчас захвачен Константин. Передаю привет Константину Ибрагимову.
1: Маме твоей привет передать.
2: Моей?
1: А не, вот этого сына шлюхи.
0: Чат захвачен Карбантин. Передаю привет Константину Ибрагимову.
1: Да пошел ты нахуй, я твоего блядь. Ну что нахуй, блядь. Сактем кутых, блядь, осуждаю. Ла-ла-ла, таки ты нахуй, осу. Осуждаю. Ух-ту-ух-ту-ух.
2: Эх, папуля, давно мы с тобой суету не наводили.
1: Сынок, я сейчас не готов об этом разговаривать.
2: А что такое, пап?
1: Да я в танках, я в танке. То есть, ну, я воин, я жду боя.
2: А помнишь, как мы с тобой воевали?
1: Когда?
2: Когда до шлюх ходили. Помнишь, как ты меня учил дрочить? Помнишь, как ты мне показал женскую писю? Помнишь, когда мама спала, я смотрел на это, помнишь?
1: Блять, давай не надо. Не надо об этом. Сынок, ты уже взрослый. Сходи за пивом, пожалуйста.
2: Ладно, давай деньги.
1: Откуда они? Вот ты взрослый.
3: Этих долбоебов.
1: Ты взрослый, деньги должны быть тебе.
2: У меня нету.
1: Ну, это твои проблемы. Значит, иди нахуй отсюда. Ты не мужчина.
2: Папа, ну.
1: Че, папа, блядь, иди займи у кого-нибудь. Пивас мне, 20 минут уже сижу здесь, без пива. Ломка началась.
2: Ладно, блин. Есть хотя бы 100 рублей на HQD?
1: Чего это такое?
2: Это одноразка, вот которую ты у меня украл.
1: А, не, нету.
2: Ладно, иди тогда пюрешку покушай.
1: Пошел ты нахуй, блядь. Хуйло, блядь. Че смотришь?
2: Денег нет.
1: Ну а че, блядь, я тебе сделаю? У меня тоже нет, я на заводе работаю. Вот как будешь мужчиной, блядь, пойдешь ко мне на работу. Научись себя жизни нормальной, так сказать. Мужчиной станешь, на станки токарные станешь. Вот и будут тебе деньги.
2: Папа, то нахуй нам мне надо, блядь? Я хочу рэп читать.
1: Блядь, какой рэп? Ну какой рэп, блядь? Какой рэп это? Ну какой рэп, господи? На станке он на заводе, блядь, поможет, кто в должности повысить тебе там. Пойдешь замначальника токарных станков мастером. Будешь по 40 тысяч получать.
2: Блядь.
1: Кто?
4: 3-4-5-0-D.
1: Кто вор? А кто вор? Я же сказал, что звонки не делал. Кто вор? Я ничего не ворвал. Я сказал, сейчас кадрака, я же слышу. То есть, ну, я в танках, я не слышу. Я не слышу. Вот он, есть наушники, нету. А ничего нету, нет звука, нету. Вот, пожалуйста, тишина, вот, шишига, вот, цигель, ай-лю-лю, вот тут. А нету, а звука, нету, все, пиздец, все. А нету, все, Польшу наебал, все, пожалуйста. Вот и все, украл Польшу 8 ПЛН, пожалуйста. Осуждаю, нельзя так говорить. Ладно, сейчас посмотрю. Ладно, еще плюс 400. Да. Кто? Я пожилое ПЛН. Да.
2: Папа, как правильно лизать пизду?
1: Не знаю, мама спросила.

0: Блять, все уже, походу, они все, блядь, по дискордам поразбивались. Уже все молчат, жесть. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А кто? Уже все, блядь.
1: Здорово.
0: А нет.
2: Тяжко, бери.
3: Папуля, ты долго еще вот это вот своей компьютерной будешь играть в компьютер?
0: А что такое?
3: Там мама пюрешечку приготовила с котлеткой.
4: Ой, здоровье, чувствую.
0: Ничего мне теперь, блядь, вставать и бросать. Бросать все, что ли, ради твоей, блядь, пюрешки, что ли?
3: Папуль, ну вот пюрешечка пока тепленькая.
0: Да нахуй она мне въебалась, блядь. Я в танках, не мешай мне.
1: Стрелок, кто-то.
3: Папуля.
0: Чего?
3: А можешь дать 200
5: Привет,
3: рублей
5: дедусь,
3: мне, пока пойду в магазин?
5: Валер, Козлова,
3: очки
5: зима,
3: себе куплю.
5: Ты же пожилая
3: ранетка. Сигарету.
5: Я сегодня ударил негр в аптеке, плюс в чат, если
0: Иди
5: вы...
0: Иди лучше за пивом сходи, деду.
5: КСТ, Аролинка, шли. Писька, конча, сперма, говных, уй.
3: У меня денег нет.
0: Я тебе че, блядь, где я тебе их возьму? У меня тоже зарплаты
5: рублей,
0: не было.
5: 700 рублей, да дозвонишь, шо, ты как девочка. Пена дай деду леща.
3: Папуля, я тебя очень люблю.
1: Здорово всем.
3: Я подарю тебе футболку на Новый год.
1: Стрелок, кто
3: ты? Папа, померяй футболку, пока ты не начал играть. Пивозавр я купил тебе на Новый год подарок.
0: Да иди ты нахуй со своей футболкой, а в очко засунь ее, блядь.
3: Зачем ты так, блин? Я тебе приятно хочу сделать, папулечка.
0: Пошел нахуй, еблан. И со своей мамкой нахуй, блядь. Ошибка молодости моей, блядь. Когда я в танках, ты, блядь, даже не, ну, не смей, блядь, рот открывать. Я командир взвода, я не черти что здесь, блядь. Я мужчина, я воин.
1: Че брать?
2: АЛТ есть?
1: Нет.
3: Папуля.
0: Да че тебе нахуй надо, блядь. Сейчас услышат все, блядь, долбоёб, блядь. Смотрите, наушники, блядь, открытые.
3: Папуль, ну пойдем, блин, там пюрешка теплая. Мама приготовила.
2: Кто это там, блядь? Выкинь его нахуй.
6: Эйбак я.
2: Выкинь его.
6: Да я его не могу выкинуть, его не видно я. Это бак я.
1: Где?
3: Там мама котлетки пожарила.
0: С пюрешкой?
2: Выкинь его, посмотрим, можно ли.
1: Братан!

0: Не, давайте.
1: Блять, как же охота пивка выпить, господи. Сынок, сходи за пивом, пожалуйста. 20 минут уже у меня закончилось пиво.
2: Денег дай.
1: Иди нахуй,
3: блядь. Свали нахуй отсюда.
4: Блять, полчаса нахуй собирал команду, нахуй, блять, сиску, блядь. Тут ебаный еще, блядь, входит музыка, включает. Черт ебаный.
1: Да, я, да, я, да.
5: Здорово, ребят, подойдите, друзья. Шо, там
4: есть? Давай, флешку ставь.
3: Ты придурок, иди нахуй отсюда. Дурачок реально.
2: Умный, строгий, справедливый, добрый, сильный и красивый. Носит он костюм и шляпу. Быть хочу похож на папу.
1: Да пошел ты нахуй, сынуля, ебать. Не дай боже, блядь.
2: Папа, я стишок про тебя написал.
1: Да нахуй мне твой стишок, сука, я в танках, блядь, и мне танки, сука, блядь, иди нахуй отсюда, сука.
2: Папа, мне стишок хочу прочитать для тебя, я тебя люблю.
1: Блядь, заебал, давай, читаю просто один, блядь, стишок.
2: У меня есть папа, спросите, какой он, самый сильный папа, самый храбрый воин, добрый, умный самый. Как не похвалиться папой, только с мамой можно поделиться. У меня есть папа, все равно какой он, лучший в мире папа.
1: Пошел нахуй с этими, блядь, соплями, блядь. Пошел вон отсюда, за пивом сходи мне, блядь.
3: Типа, что за хуйня?
1: Иди за пивом, нахуй, ты сходи, блядь, сиди, еблан, блядь, все стихи ты ебаные, блядь. Хуят, блядь, поэт ебаный, Пушкин, хуюшкин, пошел нахуй отсюда, блядь. Фу, блядь.
4: А это, короче, такая хуйня, короче, надо... А,

0: Сынок, что там сегодня на обед у нас? Спроси мамки.
1: Папуль, ну у нас вчера пюрешка была. Сейчас вот мама приготовила национальное казахстанское блюдо.
0: Это какое?
1: Доширак.
0: Блять, иди нахуй, сейчас дошираком, блядь. Я мивину люблю.

0: Кто?
1: О боже, ты Ёбан. Опять в танках своих сидишь, да?
0: А чем мне еще делать после завода?
1: Пап, ну давай хоть нам время проведи. Пойдем посмотрим фильм какой-нибудь, Матрицу.
0: Да иди ты нахуй, блядь, со своими фильмами, блядь. Я в танки играю, у меня премиум аккаунт заканчивается завтра.
1: Я понял, тебе плевать на семью.
0: Конечно, блядь, плевать. Когда я в танках, мне на все плевать. Я воин, нахуй, необычный, блядь, еблан, блядь. Иди за пивом сходи, заебал. Сидишь, блядь.
1: Папа, ты... У меня нет денег даже.
0: Это что, мои, блядь, проблемы, что ли?
1: Да мне 15 лет всего.
0: Блядь, я в 12 уже, блядь, нахуй. На заводе работал, по сей день, нахуй. Работаю там.
2: Нет, тебе пора отдохнуть. Парни, возьмите нормального игрока, я буду слушаться. Только арту уберите, пожалуйста, вот это лишнее. А все остальное круто.
0: https://starry.stampo.ure.chon/apps/1596310/рыбта подчеркивание. Big Boss. Да, это я Big Boss. Я Big Boss.
2: Play with you. You dream team.
0: Я Big Boss.
2: Big Boss.
0: Big Down.
2: Возьми, пожалуйста, не пожалеешь.
0: Да, не пожалеешь. Да. Я Биг Босс, а мне как-то пох, я пожилой еблос. Кто? Я пожилой Биг Босс. Да, сука. Кто? А нет, я пожилой еблосос. А нет, я старая куница, я ебал мокрицу. О, да, я ебал собачью пихту, ебать. Нихуя себе ебать, она сорал кишеки, блядь. Я, блядь, сука, сорал, блядь. Я сорал кишеки, блядь. Пацаны, пацаки. Вы все пидорасы, дерьмо, хуесосы, ебаная, блядь.
3: Сам боец, супертехника.
4: Тебе же вся команда пидораса.
5: Слышь, ты пидор, ты, блядь, ты знаешь, что пушило, блядь, ты уберешь, убираешь свою картину.
0: Ты ебаник, закрой
5: пластинку. Запускаешь, ебало, как ты на самом деле... Как тебя, Ревалакс, или как у тебя там правильно звучит...
0: Проститутка, ты вообще рот свой закрой, твои тебе слова не давали, блядь, сиди молча играй, чучело, блядь, старохольная, блядь. Рот
5: ебало
0: свой закрыла,
5: завалило,
0: блядь, пенсионерка, блядь, иди нахуй отсюда, блядь,
5: чучело,
0: блядь, проститутка, блядь, сука, все танкисты тебя в сраку ебали, все пидорасы здесь, блядь, вся команда пидорасов шлюху взяли, блядь.
5: Я сейчас, пидор, к тебе зайду, блядь.
0: Зайди, я тебя сразу, блядь, дам нахуй просраться, блядь, курица ебаная, бабка ебаная, блядь.
5: Тебе на стрим. Питер, блядь.
0: Простякома, ебаная, блядь, сука, рот открывай, блядь, я, блядь, устрою вас из пидорасов, блядь.
5: А, съебался.
0: Вся команда пидорасов, сука, блядь. Чмошь тебе,
4: ху,
0: блядь, на вас всех.
4: Посмотри.
6: Алло, Кэп, слышно?
4: Ахуйная, как Барби.
0: Если ты, сука, проститутка, я тебе слова не давал, блядь.
5: Это тебе здесь, Питер, никто слову пока еще не давал.
0: Да, а я спрашивать не буду, ясно? Я зашел к пидорасам, блядь. Поставить на место вас, блядь, и все.
5: Да я знаю, кто
0: это. Чтобы, сука, свое место, блядь, знали, козлы, блядь.
4: Тебя спокойно боковать, зумировать и монтажировать.
6: Если
4: ты будешь терпеть.
6: Если тебе ебали,
0: если ты человеком стал. Если вся команда пидорасов, блядь, я при чем здесь, блядь?
6: Как тебе ебут боком и в рот?
5: Да тихо, блядь!
0: Вся команда, блядь, отборнейших пидорасов, блядь, собрались, они мне тут чмошники, блядь.
6: Самое главное.
5: У тебя Ганс... Ревалак... Блядь, как же у него гандона у этого...
6: Глад Валакас.
5: Да, Валакас. Во, точно. Так что Питер съебался отсюда и своими тремя пальцами на своей картинке тыкать дальше, блядь.
4: Расслабься,
5: ебался.
0: Я тебе еще раз повторяю. Ты можешь сейчас рот закрыть. Я не пойду никуда. Я буду здесь до тех пор, блядь. Пока из твоей жопы кефир не польется. Понятно? Я тебе сказал, все. Я буду следить за каждым твоим шагом здесь. Все,
5: нахуй. А знаешь, мой тебе совет, ты когда как бы... Ты когда со мной запускаешь,
0: ты мне
5: тут
0: советы
5: бы,
0: не
5: стримы,
0: раздавай,
5: я,
0: бабка,
5: тебе
0: иди посуду помой лучше, вот там, блядь, на кухне будешь советовать, ясно тебе, скотина, блядь,
5: либо
0: пошла вон отсюда, я
5: тебе
0: еще раз повторяю,
5: нет,
0: я здесь главный, блядь,
5: я тебе еще
0: я
5: раз
0: главный танкист, а ты не кто, шаболда, блядь,
5: когда делаешь со мной
0: стримы,
5: не делай наложение,
0: пошла вон отсюда, проститутка.
5: Там непонятно, кто
0: проститутка
5: говорит.
0: Проститутка сидит, ужал, выебаться, блядь, вы пидорасы, блядь, вы все пидорасы здесь, я главный танкист, нахуй, у меня самый сильный танк, у вас танков нету таких сильных, блядь. У меня все танки мира здесь есть, а у тебя твари даже играть не умеешь, крыса. Криворука, обезьяна.
5: Я не умею играть.
0: Пошла вон.
5: А ты пошел вон.
0: Пошла вон, пошла вон отсюда, играть научись, а потом рот открываешь, швабра.
5: Конечно, да.
0: Я тебе сказал.
5: Обязательно.
6: Мне тебя жалко, дебил ебаный.
0: А ты вообще рот закрой, пидорас, я тебя, блядь, попустил бы, блядь, и шинки тебя спустил, и шагал,
6: как там,
0: двоечкой, блядь. Двоечку бы тебя пробил, блядь.
6: Двоечка,
5: да ты... Да кого ты там попустить можешь, пидор, кусок, блядь? Ты даже, блядь, два слова между собой связать не можешь.
0: Я спортсмен, сука, всю жизнь занимаюсь, блядь, боксом, нахуй. Как ты, нахуй, попускал, блядь, тупо поставил, на жопу посадил, да как дал, да пошла, Быстро проникну.
5: Так что давай рассказывай, каким образом ты смог получить первое место по засовыванию языка в жопу. Давай, колись, пидор, блядь, старый.
0: Я старый? Это ты старый, блядь, иди нахуй быстро отсюда, блядь, на кухню, тварь, сидишь, вот мужикам игру портишь, чучело, блядь.
5: У этого пидора язык рабочий.
0: Я тебе еще раз повторяю, иди на кухню, блядь, посуду мыть, нахуй, не будет, так,
5: как все эти уебища, блядь.
0: Мешаешь людям играть, нормальный мужчина, ты играешь для мужчин, для таких, как я, нахуй, а вы все, блядь, тряпки, пошли вон отсюда, блядь. Я сказал.
7: Надо лечить.
0: Я здесь главный танкист, нахуй.
5: Блядь,
0: вы так вот,
5: блядь. Шум, блядь,
0: вы никто
5: взяла,
0: здесь.
5: Подожди, стоп.
0: Пидорасы все, блядь. Я один сильный танкист, а вы тряпки все. Вы тебе рал вами ноги, блядь.
5: Не,
0: пидорасы,
5: знаешь,
0: блядь.
5: Вот по мне лучше быть пидорасом, чем таким, как ты, блядь,
0: да?
5: Который занимает первенство.
0: Мне 54 года, блядь.
5: Языком,
0: ты мне в дочке
5: родись,
0: а чучело. Я тебе
5: да.
0: Еще раз. Мне 54
5: чучело,
0: года, блядь.
5: Чучело, это ты, наверное, про себя.
0: Чучело, да, проститутка. Ее никто не ебет. Она зашла в танки здесь на танкистов, на мужиков, блядь, повякать. Я тебе, блядь, повякаю.
5: Это ты, что ли, мужик? Я думала, что ты
0: я в тебя даже не трахну, потому что мне не нравишься, а ты жирная, блядь. Я таких не люблю, вонючих, блядь. Пошла вон отсюда.
5: А ты
0: я и спрашивать не буду, блядь. Я подойду раком, загну нахуй, возьму свое гнездышко, блядь, а по приходу, блядь, так, чтобы новый кефир литься будет. Я,
6: а ты, брат,
0: пошла вон отсюда. Пошла вон отсюда, все команда, пидораса, блядь. Я хуя, рот ебал, блядь. Хай, блядь. Я не мужчина.
5: Правильно, ты не мужчина, ты просто обычный старый пидор.
8: Зэковский гандон.
5: Да это просто обычная пидрила, блядь.
1: Зэковский гандон.
2: А у тебя нету волокаса?
5: Да этот как волокас там, это, как он
1: Зэковский
5: на ютубе
1: гандон.
5: Сейчас по-любому с кем-то
2: выглядит. Он забывался Магама, через ютуб же можно его вычислить, где он живет.
6: Здорово.
0: Я не мужчина!
2: Не важно, блядь.
6: Мужчина,
2: ты сейчас ходи.
6: Лис, БЗ, Шкода, чё нужно? Борисов.
8: Шкоду бери.
0: Если вся команда пидорасов, блядь, они не намерены здесь находиться. Я не мужчина,
7: мужчина.
0: Почему мужики, почему ни один мужик в танке не играет?
5: Я сейчас просто на один стрим только скину, мне как бы это скидывали сейчас 3 секунды.
0: Играть собирается здесь толпа пидорасов.
6: Раскидываемся.
5: Я сейчас скину ссылку на это.
6: Раскидываемся всеми, потом.
7: Спасибо.
6: Ань, собери.
0: Вот так вот представил картину.
5: На кого на?
0: Вот так вот представил, всех выставил, всю команду так в ряд выставил, подошел шинки всем поспускал, на попки усадил нахуй и ушел, блядь. 228 отдельно мотострелковая танковая механизированная бригада, блядь, о чем-то говорит ты, курва. Говори тебе о чем-то, чучело.
5: На кому скинуть?
7: Ты хохол ебаный.
0: Я хохол?
5: Да он пидор.
0: А может быть ты хохол, нахуй?
5: Какой он нахуй хохол? Он просто пидор.
7: Чёрт, привет.
0: Вся команда пидорасов, сука. Играть научитесь,
5: нет,
0: потом приходите.
5: Ты,
0: я тебе сказал, блядь, женщина, рот закрыла, блядь. Пошла вон отсюда.
5: Здесь ни разу, здесь
0: я тебе сказал, блядь, как и ты, сука, свою статистику в танках видела. Нахуй ты, сука, людям играть мешаешь.
5: Да, мою статистику можно засунуть.
0: Твоя статистика на ноле, нахуй. Мои танки круче твоих танков, блядь. У меня голда, блядь, в танке заряжена. У тебя нихуя там не заряжена. Бабка, сука, иди нахуй отсюда, блядь. Я, сука, после завода прихожу не для того, того, чтобы тебя, блядь, тупорылую проститутку выслушал, блядь. Пошла нахуй на кухню, блядь, посуду помыла, блядь, мужику члена отсосала и спать легла, бабка ебаная, блядь. Толстопузая, блядь, нахуй ебаный колобок, пошла вон отсюда, не мешай мужикам, сука, под пиво расслабляться, блядь, свинюха, блядь. Проститутка, блядь, буди своего мужика, обслужи, блядь, ебаный шлёв, всегда
9: рушат. Дядюшка, привет.
0: Пошёл вон отсюда.
9: Привет, дядюшка.
5: Просто обычные пидорасы теперь заходят, вот и все.
0: Вся команда пидораса, кроме меня, вся.
5: Нет, нет, это ты пидор, который...
0: Я не мужчина. Вся команда пидораса, я мужчина мощный, блядь. Я, блядь, самый сильный здесь, нахуй.
5: Когда ты был мужчина? Наверное, когда только родился, а сейчас ты
0: просто... Боже, бабушка, помолчи, пожалуйста, блядь, а? Помолчи, блядь, не подумайся.
5: Ты еще давай расскажи, каково там возле пятерочки иметь. Так что сиди,
0: возле пятерочки таких, как ты, каждый день, блядь, нахуй, дай мне, блядь, помилости, блядь. 5 рублей, блядь, каждый раз, блядь, вам трахаю всем в жопу, блядь. Ага,
5: блядь, ты думаешь, что ж я комнату закрою? Ты угадал. Да, ага, блядь. Хуй, блядь.
9: Да, ну это позор. Это позор. Потому что я очень сильно позорился. Максимально сильно позорился.
0: Откуда ты, бабушка?
5: Я комнату хуже сгоню.
0: Откуда ты будешь, чтоб я к тебе приехал на приора?
5: Съебитесь, я комнату не уберу.
0: Откуда ты будешь?
5: Я одного человека наберу и поеду в бой.
0: Ты откуда? Я прям сейчас приеду на приора.
5: Откуда ты нахуй приедешь?
0: Откуда ты будешь, ты клоунесса?
5: От верблюда, с пизды.
0: Ты меня не бойся. Ты меня не бойся. Не надо меня бояться, не надо.
5: Надо меня бояться.
0: Я тебе сказал, меня бояться не надо. Солдат ребенка не обидит.
5: Я пидорасов не боюсь.
0: Давай,
5: давай! Я пидорасов не боюсь.
0: Откуда будешь? Я сейчас приеду.
10: Я не слышу ни хрена никого вообще.
5: Да я их зато.
0: Я, сука, спортсмен, блядь. Я нахуй в свое время Ван Дамма за пивом гонял. Нахуй удары, блядь, на Майкл Джексоне набивал.
10: Я тебя слышу. Я тебя слышу.
0: Такие, сука, как ты, знаю, у меня такие, как ты, толстые. Вся команда, блядь, слабаков, блядь. Ни одного мужика нет, одни тряпочки, блядь. Я один сильный, накачанный, брутальный, сексуальный мужчина, блядь.
5: А ты просто затычка, которую только недавно выбросил, да, из трусов или из трусов, как это правильно
0: Я тебе еще раз повторяю. Давай,
5: я тебе еще раз повторяю.
9: Максимально сильно оказалось. Вырубай стрим, вырубай стрим, хватит, хватит, вырубай стрим.
5: Так, затычка, съебись отсюда.
0: Я буду дождаться, я буду сидеть молчать, я буду сидеть молчать и выжидать момента, когда начнется у вас игра. А там я начну петь песню, все.
6: Придурок. А знаешь, когда тебе ебали,
0: давай выскочи,
6: хотя бы
0: давай.
6: Хотя бы свои усы.
0: Давай выскочи. А ты, блядь, вообще рот закрой, блядь, алкаш. Иди пиво до пива, потом рот открывай.
6: Ты еблан, ты придушный.
0: Иди пиво до пива, алкаша, ебаная.
6: А чё ты...
5: Так, тихо, не разговаривай. Так, ребят, очередь, всем
0: я
5: привет.
0: Я, сука, ну, Майкла Джексона, блядь, блядь, обыгрывал баскетбол, блядь. И буду обыгрывать.
5: Смотрите,
0: ты,
5: лис,
0: сука,
5: рос,
0: мне в сыновья годися, блядь, пугала, сука, картонная. Я, сука, сильный, у меня удар, как две тонны, блядь. Какую ебенью чисто чучело посунется, блядь, глэч, блядь.
10: Такой техники нет.
0: Сколько если вся команда пидорасов,
5: рукоблуд, у тебя что?
6: 84.
0: Рукоблуд это 8, твое 4, кредо, блядь. Единственное, 7. Что тебе доверит, это подрочить, блядь, потому что тебя ебать никто не захочет. Страшную такую жирную, блядь.
5: Слышь, ты, пидор, иди поиграй уже в свои гонки, блядь, упорылые. Ни
0: сама
5: графики,
0: гонка.
5: Нихуя ничего нет. Иди настрой гондон,
0: я
5: блядь, сначала
0: сказал.
5: Игры, в которые ты играешь, а потом уже
0: я настроился, блядь, на танки, а ты мне мешаешь,
5: нихуя ты не настроился.
0: Блядь. Да?
5: Да какие нахуй танки, блядь, да, сиди.
0: Я пришел в танки, блядь, поиграть хочу, танки, блядь, я терпеть не буду, когда женщина в команде, блядь.
5: Съебись, нахуй,
0: курва, я сказал.
5: Шлется, ебаный.
0: Все.
6: Ань, выходи и забирай.
10: Ох ты, мразь, ты
5: гребаная! Не буду я ничего нового
0: набирать. Аня, как у тебя дела?
5: Если пидорасы угадали, я не пересоздаю комнату.
0: Анечка, как у тебя дела?
5: Наберу команду,
11: до сих пор не может понять, что...
0: Анечка, у тебя как дела?
11: Забаньте. А у меня мужчина. Я не мужчина.
0: Анечка, как твои дела?
5: Да, еще раз повторяюсь, я комнаты не пересоздаю.
0: А я все равно никуда не уйду, понятно, блядь?
10: Почему?
5: Не вы мне, а я вам.
0: Я здесь главный танцовщик, за работу, блядь. Я не мужчина.
9: Я не мужчина.
5: Возьму я тебя в клан.
0: Я здесь главный.
5: Ты здесь главный. А, главный... А,
0: ну, Анечка, у тебя гандула.
5: Ты главный, здесь главный я.
0: Да? А ты, так, ты главная здесь, знаешь что? Где? Это на хуле. И на кухне, бля. Ты главная. Ты главная на хуле и на кухне. Понятно тебе? Я тебе сказал.
5: Я здесь.
0: Иди давай жрать, готовь. Там мужчина такой же жирный, блядь. Жрать хочет, блядь.
5: Нет, у меня муж, кстати, нет.
0: Жирный, блядь. Жирный муж, блядь. Жир воняет, блядь. Я, сука, блядь, хуею. Сидит бабка, играет.
5: Старый, стоп, а муж ты долбоёб, старый, бля. А муж у меня
0: вонючий,
5: молодой. Вонючий
0: там лежит. Молодой, да? Сколько тебе лет, женщина?
5: Димон, бля? Ставь технику, поехали.
0: Димон, ты на раз, блядь. Я еще раз повторяю.
5: Это я ты про себя. Это я еще
0: пор,
5: раз повторяю.
0: До тех пор, пока да, здесь
5: да, понятно. Да, конечно.
12: Он в бою отключится. В бою его не слышно будет.
0: 228-й отдельно мотострелковый танки дивизион. Морской котик. Да, летчик-истребитель первого класса. Легендарная 228-я.
5: Димон, ты ставишь технику?
0: Как прием?
6: Да.
0: Уполномоченный, далее встал, пошел дальше.
12: Он сейчас просто отстегнется.
0: Отстегнешься сейчас ты, блядь, напиздися мне, понял, Клоу?
5: Волокас, иди нахуй.
0: Я сказал, все. Я слежу за каждым из вас.
5: Волокас, иди нахуй. Волокас, иди нахуй.
0: Я слежу за каждым из вас здесь.
5: Пошел нахуй.
0: Я контролирую вашу игру. Если будете плохо играть, я, блядь, буду заходить к вам каждый ебаный день.
5: Гандон недоебанный, иди нахуй.
0: Да? А тебя хоть кто-то ебет, или уже все там старое у тебя? Никто тебя не хочет, ты антисексуальная.
5: Съебись, пидор старый.
0: Такое чувство, что ты не целованная даже.
5: Мне скучно с тобой.
0: Ты с хуем на вы.
5: Ты что-нибудь новое придумай, так что
0: мне было интересно с тобой общаться. Ты с хуем на вы, женщина. Мне с тобой вообще не интересно, потому что твоя задача сосать писюн, а не в танках сидеть. В танках ты полный ноль. Пошла вон отсюда.
6: Блять, это искусственный интеллект,
0: что ли? Я искусственный интеллект, я буду здесь до конца.
12: Это программа такая есть. И, короче, этих чуваков надо банить.
0: Да, я искусственный интеллект.
12: Этих чуваков надо банить всегда.
0: Вот так вот бы подошел бы к каждому из вас и спросил бы.
5: Так ты его не забанишь. Как ты его забанишь?
0: Я воин, я мужчина, нахуй.
5: Это бесполезно. Это бесполезно. Да хоть куда его
0: забавляй? Я мужчина, я воин, я мутант. А вы так вот.
5: И сидит, пиздит своим там. Ну, вот, да.
6: Это шлюшка забежала вот так вот. И теперь вот.
0: Ебальник набью каждый.
5: Слышь, ты старый.
0: Когда уже, блядь, появятся в танках мужчины, блядь, а сидят одни женщины, блядь.
5: Иди подрочи.
6: Блядь, а ты...
0: А ты вообще, алкаш, рот закрой, там мычишься.
5: Ты мне скажи, слышь, ты, пидор, когда у тебя стрим выйдет? Сегодня уже?
0: Сука, блядь, сидят твари, каблуки ебаные, блядь. Каблучники ебаные, тёлка тут их строит, блядь, команду собирает. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя, пиздализы, блядь, фу, гадость какая, блядь. Танкисты, какие вы танкисты ж, блядь, шушара ёбаная, блядь. Я здесь главный, я мужчина, я воин, я мутант.
13: Ты знаешь, какое мое первое слово было, когда я родился? Я хочу пиццы.
14: Пока мы летим, пока мы здесь вдвоем, пока нас никто не видит и не слышит, хочу сказать, что у меня пенис, у меня маска, мне 15 лет, я всех обманываю. Вообще я лох. Вот и все. Мне сказать больше нечего. Всем до свидания. Всем пока.
1: Три женщины осталось и один мужчина.
0: А кто, извиняюсь, ну, стесняюсь спросить, кто здесь мужчина?
1: Ну, явно не ты.
15: Зима, холода, я обосрался, это да, что же делать со мной, когда в жопе перегной? Ту-ду-ту-ту, ту-ду-ту-ту, кукла Маша, кукла мат...
16: Як мені хочеться жопу понюхать, но в мене немає, бо я диракол.
0: Заткнись.
16: О, привет, дружочек, ты для меня ищешь? Боже, ты такой крутой, а я молодой.
0: Заткнись.
17: 7,5 тысяч. Это получается, если пицца по 900 рублей самая крутая, это 7 пицц, одна пицца на одни сутки. 9 дней могу жить. 9 дней буду питаться пиццей. А прикинь, ты мне дашь 30 тысяч с этого доната. Я могу 30 дней просто жить, спокойно пиццу есть. Я пиццамен. Я пицца-мен, я просто буду ее есть каждый день.
1: Хочешь прикол? Смотри, сейчас пацанов убьет всех и даже моего... Бля, братан, ты хотел жить, а я тебя убил. Какой ужас, мой друг умер. Братишка, это ты? А где ты есть? Я вижу твою часть, и мне так грустно от того, что ты кусочек всего лишь. О боже, ты умер как боец.
0: Заткнись, а.
18: Пицца на сайте ipizza.ru.
1: О, ipizza?
0: Да, да.
19: Империя пицца, слушаем. Здравствуйте.
1: Я хочу безумно кусочек пиццы.
17: Алиса, как меня зовут?
20: Сдается мне, вас зовут Жмышенко.
21: Куплю мясо медведя. Дорого.
1: Купить себе мозги.
0: Тихо, педа. Ему можно простить, у нас академоротка.
1: А, ну тогда вопросов нет. Я знаю, там такие они с приветом, мальчики.
0: Пена, да.
1: Я сам оттуда.
0: Я знаю.
1: Ты меня понимаешь?
0: Конечно. Ты же с академоротка.
1: Я оттуда.
0: Пожалуйста, вопросов нет. Ты просто пустота. Эффект. Ты эффект.
1: Я понял. Вот так вот, значит, и проживу.
19: Я твой фанат. Сухась, я твой фанат.
0: Прикинь, он твой фанат.
1: Передать ты что, мои блоги читаешь?
22: Моей маме.
1: Это мой
22: можешь,
1: фанат?
22: Да, можешь передать
0: да, маме. Да, Сухарь, прикинь.
1: Ты что, блоги мои читал, братишка? Я же еще их не написал.
21: Рубрика «Анекдот на стриме».
1: Давай.
21: Слушай. Как-то раз у сироты сломался компьютер, он вызвал компьютерного мастера. Приходит он и говорит, .хм. Мне кажется, что у вас мать сдохла.
1: Саня. Саша. Саня.
0: Я сам проходил тренировку.
23: Ронов, у меня там не хуя, но у меня там все открыто.
1: Дурак.
0: Кто это?
17: Ты кто сейчас?
0: Чего? Кого тебе чет передают там? Привет и чешо.
24: Отстань, пожалуйста, не приставай ко мне больше. Я хочу сосать. Он у тебя такой красивенький.
1: Ля, сука, за что, дурак? Я тебя не хотел. Ты меня хотел, а я тебе нет. На тебе, дурачок. Побеждённый.
25: Аве Мария, Санта Лючия.

0: А, плагин надо стартануть, сейчас я экран.
1: Да.
0: IP не видели.
2: Я нюхал жопу и писюн яйцо.
0: Да заткнись ты, а!
3: Там с нами, что ли, полетит?
0: Да нет, блядь, не полетит. Спасибо, Анус, свой анонимус.
2: Ха, дурак.
0: Да не лезь ты, а. Пенис, пожалуйста, покинь самолет, покинь самолет, покинул самолет, я тебе сказал.
4: Ну, пожалуйста, я под штурвалом. Ну, дедушка, ну, пожалуйста.
0: А где ты на...
2: Одежду купить надо? У кого? Вот этой тете? Так она умерла насмерть.
4: Ну, на тебе, дурочка, попробуй понюхать, на. У меня, по-моему, жопа порвалась.
0: Ой. Ты что, дурак? Ты что сделал?
5: Отдай маску, я тебе...

0: хочу маску, я хочу пиццы.
1: Покажи жопу.
2: Не хочу.
1: Покажи.
2: Да не буду.
1: Покажи.
2: Отстань.
1: Ой, лови, дебил.
3: Осторожно, чужой!
4: Я хочу пиццы. Я безумно хочу пиццы. Я хочу Биг Мак. Я хочу безумно Биг Мак. Маккинс.
5: Какой наггетс?
6: Да, что-то я тоже не услышал. Какой это?
4: Биг Маккинс.
7: У меня тоже никнейм. Это, походу, знаешь?
6: Да, Сань, что там?
7: Это локальная дискция, наверное.
6: Чё, Сань?
7: Локальный диск.
6: Кого?
7: Да замкни этого дурака. Локальный диск С, пользователи.
6: Локальный, да?
7: Локальный диск С, пользователи.
6: Пользователи, да.
7: Какой у тебя там пользователь?
6: Заткнись. А, ты, пенис. Ой, Валера.
8: I want to run.
6: Сука.
9: Орлики, ну ладно,
4: кто-то сказал пицца?
9: Хороший, давай.
4: Я хочу кочки.
6: Чего?
4: Сосочки.
6: А.
4: Дурак ты, да? Я иллюминат.
10: Алло?
4: I want pizza. Я хочу пиццы.
10: Это Андрюх. Теперь сдавай комнату, походу.
4: Я хочу пиццы.
10: Пересоздавай комнату. Это же... Эту комнату пересоздай, пожалуйста.
11: Я закрыта комната.
4: Я хочу пиццы.
10: У него
4: я хочу, я хочу пиццы. Я хочу пиццы, я съел деда. Я хочу ее есть. Я хочу пиццы. Я безумно хочу.
7: О, ключ.
4: Я безумно ее хочу.
12: Ну, она у меня вроде установлена.
4: Я съел деда, я хочу пиццу.
13: Не надо, не нажимай на ножку!
6: Смотри. Дурак вонючий.
13: Воняет!
4: Я хочу пиццы. Есть у кого кусочек пиццы? А? Я хочу сейчас пиццы. Никуда не пойду. Я хочу здесь и сейчас. Пицца. Есть? Я хочу пиццы, и все.
14: Вы позвонили в службу технической поддержки компании Комплаз. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора.
6: Да, да.
14: Обращаем ваше внимание, да, что в целях улучшения качества обслуживания все разговоры могут быть записаны.
6: Да,
10: да. Техподдержка, здравствуйте.
6: Доброй ночи, здравствуйте, добрый вечер.
10: Здравствуйте.
6: В общем, блядь, я извиняюсь, я человек пожилой, блядь, проблема.
10: А, вы уже звоните третий раз подряд.
6: Не,
10: что-то
6: не,
10: конкретно изменилось? Ваш логин, вы можете назвать ваш логин?
6: Блядь, алло.
10: Да, назовите ваш логин.
6: Понимаете, все бы как бы и нормально, в принципе, да.
10: Я но... понимаю, блядь. Вы третий раз подряд звоните, мы никак не можем уточнить ваш логин, либо хотя бы ваш адрес. Вы называли адрес, которого не существует.
6: Блядь.
10: Можете назвать ваш действительный адрес, чтобы мы могли удостовериться, что вы действительно наш клиент?
6: Я извиняюсь, я ваш клиент, но дело в том, что, блядь...
10: Мы должны это уточнить.
6: Я человек пожилой, блядь.
10: Я понимаю.
6: Мне бы какой-то...
10: Скажите, пожалуйста, ваш адрес, я проверю, есть ли в базе такой клиент.
6: Блядь, записывайте. Алло.
10: Да.
6: Блядь, плохо вижу, блядь, сейчас очки надену.
10: Зачем? Вы должны его наизусть знать, это же ваш адрес.
6: Да мой, ну это жены, жена, поймите, я муж.
10: Я понимаю, я жду.
6: Да, блядь. Так, сейчас, одну секунду. Блядь, сейчас.
10: Прошу прощения, можете вы не материться в трубку?
6: Я извиняюсь, блядь, это у меня в крови, я ветеринар.
10: Это не важно. В прошлый раз вы говорили, что вы моторист.
6: Кто? Сейчас я вам дам логин. Сейчас жену только расспрошу. У жены вся информация. Я как бы здесь, ну, гость, скажем так.
10: Я понимаю. Давайте трубку жене. Поговорим с ней.
6: Сейчас. Подъем! Иди с оператором разговаривай! Блять, сука, падла, блять. Блять, сука. Я думал, там каждый раз разный шершень, блять. О! И сюда, блять. Не, сюда уже звонил, блять. Ну, блять. Да.
14: Здравствуйте. Вас приветствует компания 2.com. В целях контроля качества обслуживания все разговоры с оператором записываются.
8: Компания 2.com, Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте.
8: Чем могу быть полезен?
6: Зовут меня Жмышенко Валерий Альбертович. Ну, я, знаете, я человек пожилой, и у меня проблема с интернетом следующего характера, блядь. Угу. У меня игра есть моя любимая такая. Не знаю, знаете вы или нет, поймете ли меня или нет. Называется она World of Tootle.
8: Что вы говорите?
6: Игра моя любимая называется World of Tootle.
8: Угу.
6: Проблема следующего характера, значит, блядь. Я пришел с работы, ну, все как бы нормально, по сайтам заходит, все нормально. Как бы так, кстати, этот брифинг в интернете проходит нормально, блядь. А как начинаю в игру играть, блядь, так пинг ебаный, блядь. Танк горит, блядь. Да не успеваю, блядь, сконцентрировать внимание на одном, как внимание нужно уже уделять другому, понимаете? Задержки, блядь, ебаные, блядь.
8: Да, достаточно странно.
6: С чем тут связано?
8: Я вас прекрасно понимаю, да, действительно странная проблема. С этим вопросом лучше обратиться к более квалифицированному специалисту, чем я. Поэтому оставайтесь на линии, я сейчас вас переключу.
6: Хорошо.
8: Уточните проблему у него.
6: Хорошо,
8: он вам поможет.
6: Спасибо, солнышко.
8: Угу. Оставайтесь на линии.
15: Дваком, Лили, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Жмышенко Валерий Альбертович зовут меня. Такая проблема, значит, блядь. Я извиняюсь, я пожилой человек, сразу предупреждаю вас. Пожилой человек, как бы, и могу, может, как-то некорректно выражаться в плане интернета, да, и некоторых вот этих вещей.
15: Ничего страшного, пытаемся понять и разобраться.
6: Спасибо.
15: Какой вопрос?
6: Значит, вот, блядь, прихожу с работы, все как бы нормально, включаю компьютер, лазю по сайтам, как бы смотрю там эротику, ну как обычно, все по сайтам, видео прогружаю тут, brothers.com, xhamster.com, все прогружает, сайты нормально. А вот, блядь, захожу в танки, вот игра есть такая, World of Tootles называется. Как будто, знаете, вот, блядь. Я не знаю, как это называется по-современному, блядь. Пинг или задержка. Блядь, еду, а мне танк горит, блядь. Танк горит, блядь, не знаю, шо ну. Пингует, задержка такая, блядь, невыносимая. Шо ну, блядь.
15: А номер договора не подскажете, я посмотрю.
6: Номер договора? Это вот по бумажке, по которой мы платим, да?
15: Да.
6: Сейчас, я одну секундочку, я извиняюсь, у жены возьму, хорошо.

0: 8-2-2.
1: А на кого оформлен договор у вас?
0: На шкуру, ой, на жену. На бывшую жену. А у вас на кого оформлен? Алло.
1: Так, 14-88-22, да, у вас?
0: Да, да.
1: Просто я вижу, что по данному договору вы в отпуске находитесь.
0: Ну да.
1: То есть у вас он не должен работать сейчас?
0: Ну как бы да, но работает же, как бы, но плохо работает. В отпуске, да.
1: Ну на кого он оформлен у вас? Как вашу бывшую жену, как вы говорите, зовут?
0: Ай, боже мой. А вас отключен, типа, да? Ну просто я просил, чтобы отключили как-то.
1: Нет, нет, мне просто для проверки нужен, чтобы точно это ваш номер договора знать, на кого он оформлен, как жену зовут у вас?
0: Ленка.
1: Раз на нее оформлен.
0: Ленка.
1: А имя отчество?
0: А?
1: Имя отчество как у нее?
0: Ленка.
1: Нет, вы, наверное, не тот номер называете.
0: Как не тот? Ну, просто...
1: Давайте тогда по адресу посмотрим. Какой у вас адрес?
0: А?
1: Адрес у вас какой? Давайте по адресу посмотрим.
0: Ой, блин, я извиняюсь, но...
2: новый сабскрибер.
0: Я извиняюсь, но просто, как бы, знаете, я понимаю, но извините, у меня жена больная на голову, она спит, а не хочется ее беспокоить по таким вот мелким вопросам. Как бы.
1: Ну, вы не знаете, какой адрес у вас? Где
0: подключение? Я как бы тут не живу, я к жене, у жены, как бы, она... Как мы с ней в разводе, чисто пришел к ней пивандесика выпить, вот посидеть здесь. Я не знаю, просто, знаете, я не хочу беспокоить.
1: Вот тот номер, который вы называете, он не на Елену оформлен.
0: Значит, на ее
1: хахаля, на кого...
0: я не знаю. Ну...
1: Нет, на женщину оформлен, но не на Елену, на кого-то другого. Просто этот абонент, он в отпуске находится. Точно это ваш договор или нет?
0: Ну, конечно, это наш. Знать. Это, ну, как бы наш, до этого дома, как бы. Но она не путевая такая моя, блин, она пьет постоянно, блин.
1: Ну, да. Тогда нужен будет адрес, номер телефона, либо адрес для проверки, что да, это точно ваш договор.
0: Это наш договор, просто как бы. Не знаю, может, давайте, чтобы я не будил лишний раз ту дурочку. Извините, пожалуйста. Может, просто дадите какой-то совет, не знаю, может, что-то проблемы как-то сбежать.
1: Ну, для того, чтобы проверить, мне нужно соединить вас на техподдержку. А для этого мне нужно знать номер договора и на кого он оформлен. То есть вы не
0: 14-88-22.
1: Вот, да, если вы этот называете договор, то этот абонент в отпуске. То есть у вас интернет не должен сейчас работать. Поэтому я вас и спрашиваю, на кого он оформлен, чтобы вернуть вас из отпуска или нет? Может быть, это не ваш договор, может быть, цифры не те. Ну, поэтому для проверки нужно знать, на кого он оформлен, либо адрес.
0: Блять, ёб твою мать, блять, хуй мне в ногу, блять, сперма, блять, хуй, блять, залупа, блять. Я, блядь, не знаю, блядь. Вы мне, бро, может, скажете, блядь, что оно лагает, блядь, танк не горит, блядь.
1: Ну, для этого нужно соединить вас с техподдержкой. Для этого не нужно, чтобы вы дали свои данные, на кого оформлен договор. Блядь. Ну, не на Елену, как вы говорите, а на другую женщину.
0: Ну, так а как ее зовут, может, я вспомню, блядь.
1: Ну, вот я не могу вам дать такую информацию, это вы должны предоставить.
0: Блять, хотя бы имя скажите. Может, это свекруха моя, блять, шкура. Блять. Ну вот договор я листаю, у меня в руках договор, блять. Здесь, блять, черным по белому написано, блять.
1: Адрес или номер телефона тогда нужен мне.
0: 14-88-228, блять.
1: Нет.
0: Два, блять. Ёб твою мать, блять. Блять, ладно, блять, пойду я включу порнуху какую-нибудь, блять, эротику посмотрю, блять, успокоюсь.
1: Либо узнайте тогда адрес и перезвоните нам.
0: Можно, мне, на можно мне воспользоваться вашим интернетом, посмотреть порнуху на нем?
1: Ну, пожалуйста, если вас пустят сайт.
0: Ну, а какие сайты? Вы не подскажете, какие
1: порнухи? Я, к сожалению, не подскажу, я... не компетентно в этом вопросе. Мы как поставщики интернета, то есть мы предоставляем интернет, а далее уже это ваш выбор, какие сайты будете заходить.
0: Хорошо, давайте поступим следующим образом. Просто вы не хотите мне оказывать помощь, блядь. Я в окно выпрыгиваю, нахуй. Сам давай, да!

0: Алло. Алло.
1: Не работает.

0: Алло.
1: Оцените внимательность сотрудника и готовность помочь вам по пятибалльной шкале, где 5 – максимальная, а 1 – минимальная оценка.
2: Ну а как? Сними еще, блядь. Я не слышу лика. Плюс в чате, если Валера профессиональный рольфер 2015.
3: Тойоту, Тойота самая классная, самая восхитительная. Я буду на Тойоте кататься, отдыхать.
0: Добрый вечер, Светбаров, отдел бронирования. Меня зовут Ника, как могу обращаться к вам?
4: Здравствуйте, вечер вам, как говорится, добрейший. Валера меня зовут, здравствуйте. Дело в том, что сейчас вот в Краснодаре, да, я такой гость нечастый, вот, но бываю периодически. Дело в том, что пошел к вам в санузел сейчас, да, здесь сидел, отдыхал. А у вас не работает смыв вот этот, ну, унитаз, смыв не работает у вас.
0: Хорошо, я передам в бар.
4: Не, вы не передайте, вы сейчас же придите. Дело в том, что я прямо здесь нахожусь, у меня нога застряла. Я пытался пропихнуть бумагу. Я вот стою, мне, извините меня, 54 года, а я вот стою, у меня нога в унитазе прям застряла.
0: Я вас поняла, я сейчас напишу, слушайте меня, я сейчас напишу менеджеру, и к вам придут на помощь, хорошо?
4: Вы сейчас же лично придите мне ногу высунуть, я сейчас здесь один пока что,
0: я мужики приходят. Я слышу вас, все, ждите,
4: я, пожалуйста. Я насрал, и нога застряла, блядь, прям в дырке. Насрал и хотел пропихнуть его, потому что смыв не работал. Вас как зовут?
0: Я бегу на помощь. Все,
4: как
0: ждите.
4: Зовут вас, скажите мне.
0: Сейчас менеджер придет.
4: Какой
0: все,
4: менеджер? У меня, блядь, нога застряла в сральнике. Я стою здесь, нога, блядь, не высовывается. Придите мне, Светлана, здесь помощь надо. Здесь, блядь, 54 года человеку, блядь, в вашем заведении, блядь, Шарашкин, Мандрашкин, блядь. Сральник, блядь, не работает.
0: Все, мы идем на помощь.
4: Я, блядь, срал, сидел, хотел смыть же, блядь, а ну ногой пропихивать начал, блядь. Насрал, блядь.
5: Отдел бронирования, зовут Мария, здравствуйте.
4: Да, Маша, это опять вы, что ли, да? Ну и что у нас
5: почему
4: тут санузел-то? Когда ремонтировать санузел начнем уже? А сколько можно вот это уже безобразие? Человек сходил в туалет.
5: Ну, в каком баре?
4: А? Что?
5: В каком баре вы находитесь?
4: В смысле каком? Я у вас сижу, я в Краснодаре нахожусь. В каком баре? Барбера.
5: Что у вас случилось?
4: Что случилось? Пошел в санузел я. Смыв не работает у вас. Извините за выражение. Маша, правильно я понял, вас зовут?
5: Угу.
4: Машка, Мария. Машенька, Машонка. Я вас услышал. Дело в том, что унитаз не работает. Смывной бачок. Я нажал, я сходил, извините.
5: Я вас тоже
4: извините.
5: Услышал, сейчас бар передам.
4: Вы мне слушаете? У, сука. Насрал, блядь. Алло. Что опять у нас тут за такие долгие ожидания? Алло. Что я должен звонить вам по 3 часа, что ли? Вопрос решить надо, а не вот это вот вести себя таким образом.
5: Я вас слушаю внимательно.
4: Да, это Маша, да?
5: Нет, это Алина.
4: Алина, можно погромче говорить, поближе трубочку поднесите?
5: Я достаточно громко с вами разговариваю.
4: Да. Что-то мне вас плохо слышно, Алина. Значит, слушайте внимательно. Я сейчас в санузел пошел к вам, да? Здесь унитазы, этот слив не работает. Что у нас?
5: Ну,
4: кто ответственный? Ответственный кто за унитазы?
5: Обращайтесь что? В бар.
4: Я
5: вы
4: в
5: сейчас
4: бар
5: в баре находитесь?
4: Да, я в баре непосредственно.
5: Вы сейчас звоните в отдел бронирования, где бронируют, ну, столы.
4: Какие столы? Мне стол не нужен, я в туалете.
5: Я понимаю, вот вы находитесь в баре, обратитесь сам непосредственно в бар, к начальнику, кто там сейчас заведует. Вы сейчас
4: кто
5: звоните в отдел бронирования.
4: Я приехал к вашу, я Краснодар это, да, ваш этот Краснодар. Здесь отдыхал, ходил с мужиками, здесь зашел к вам в бар. И в туалете здесь застрял на полчаса уже, потому что нога застряла. Смыть хотел этот, оно не смывается. Я туалетной бумаги накидал, ногой проталкивал, и нога застряла в унитаз. И что мне здесь? Сколько мне здесь? Всю ночь, что ли, проторчать? Или что?
5: Вы сейчас на данный момент не можете выйти из бара? Ой, из туалета?
4: Абсолютно точно. Я пытался протолкнуть, извините, то, что я накакал, и оно у меня нога застряла, потому что у вас смыв не работает в этом баре вашем.
5: Краснодар, руки вверх, правильно?
4: Абсолютно точно, да. Руки вверх.
5: Хорошо, сейчас к вам подойдут.
4: Кто подойдет конкретно? Я тут уже полчаса, у меня нога застряла, онемела.
5: Я не знаю, кто вам конкретно нужен. Вам нужно оттуда выйти?
4: Мне нужно, чтобы вы ногу высунули, да. И исправили уже, наконец, свои санузлы здесь все. Потому что нога застряла. Бумаги туалетные накидал, целый рулон, чтобы проталкивать. Чтобы закрыть это все, протолкнуть, в конце концов. И нога застряла у меня, стою здесь как... Извините, блядь, отдыхать приехал, а не в туалете торчать у вас. Как принято?
5: Ну, это у вас, вы знаете, сейчас что-то похоже из раздела фантастики, если честно.
4: Да, конечно. Я сам в шоке. И такого впервые у вас в жизни у меня. Не думал никогда, что так произойдет. Вот стою здесь, как, извините, уже нервы никуда. Как идиот, у меня нога застряла прямо в унитазе. Я стою здесь, облокотился. Этот самый, уже звонить куда, не знаю, никто не заходит, никого нету. Музыка играет, всем плевать.
5: А вы сейчас, простите, с какого номера звоните? Вы же сейчас не с сотового звоните.
4: С мобильного номера звоню своего, сотовый. Корпоративный, я бизнесмен. У меня здесь, это самое, я здесь не последний человек ваш, в Краснодаре вашем. Сколько можно, я скажите, поняла, пожалуйста, ответственные люди, где? Почему санузлы никак не отремонтируют? Почему? Почему я должен страдать за 54 года, а? Что? Алина, да?
5: Хорошо, давай, да, Алина,
4: момент.
5: Давайте я сейчас передам все, и к вам подойдут, хорошо?
4: Кто подойдет? Вы можете непосредственно подойти помочь мне? Вы? Где вы находитесь?
5: Мне с Волгограда к вам приехать.
4: Волгоград. Я был в Волгограде. И че? Ну и че? Мне в Волгоград в следующий раз ехать проверять санузлы там или что?
5: Нет, давайте я с Волгограда к вам приеду, чтобы...
4: Ну а что? Это самое, вы сами понимаете, я человек не молодой, я уже это все уже стоит, уже вот здесь вот стоит все это безобразие. Ну сколько можно, Маметкию? Сколько можно, вот объясните, вот вы сейчас что там вообще делаете в такое время? Почему никто здесь не ответствует за унитазы, зато вы не спите? Объясните мне.
5: Ну вы думаете, кто сейчас должен сейчас стоять над унитазом, понимаете? Там,
4: я
5: там
4: стою
5: тоже
4: вот
5: работа,
4: именно,
5: да?
4: Что я здесь стою, так как нога застряла,
5: ну,
4: у меня.
5: Все, мы сейчас разговариваем с вами уже 5 минут, за это время
4: минут,
5: я уже
4: плюс 5, 35 стою здесь, у меня нога застряла, у меня ботинки...
5: Ну.
4: Давайте, новые ботинки
5: давайте,
4: купил, лакированные.
5: Там, я сейчас обращу.
4: Так,
5: и к вам
4: Алина,
5: подойдут,
4: да, хорошо? Фамилию назовите, чтобы я зафиксировал вас.
5: Исакова, Алина Исакова.
4: Как, Ишакова?
5: Да.
4: Понял, Алина Ишак. Я вас услышал, когда вас ждать?
5: Не Ишак, а Исакова.
4: Не слышу. Алина Ишак.
5: Исакова, а не Ишак.
4: Ну, я понял, Ишак, Алина, выражение. Я зафиксировал, когда вот, придут...
5: Ну, может быть, вы Ишак, я не знаю, я Ишакова. Всего доброго.
4: Я слышу
5: вам.
4: Вас. Ишак, да? Понятненько. Помощи хуйма.
6: Отдел бронирования, добрый вечер, меня зовут Юлия, как могу к вам обратиться?
4: Здравствуйте, прошу прощения, только что общался с вашей сотрудницей. Ишак, Алина, она здесь нету?
6: С какой сотрудницей?
4: Ишак, Алина.
6: Угу.
4: Волгограде.
6: Что-то у вас произошло?
4: Да, произошло. Дело в том, что руки вверх нахожусь сейчас. Знаете, да, угу. Такое заведение?
6: Да, конечно. Это отдел бронирования, бармен. Наши руки вверх.
4: Вот, руки вверх, да. Я вот у вас в заведении сейчас санузел пошел, да. Уже 35 минут здесь нахожусь. Вы, ну, наверное, спросите, почему, да? Вам, наверное, уже объяснить в который раз, почему человек пожилой в санузле. Объяснить, да, вам? Имя ваше?
6: Меня зовут Юлия.
4: Понятно. Фамилию назовите.
6: Рыжкович.
4: Понятно. Я понял. Ясно. Понятно. А где это Алина Ишакова?
6: Вы позвонили на горячую линию. Тут звонки автоматически распределяются.
4: Ладно. Понял. От Рыжкович, да? Юлия?
6: Да.
4: От Рыжкович, Юлия, значит, нахожусь в санузле в руки вверх. У вас здесь не работает сливная система. Я сходил, извините, уже нервы никуда, прошу прощения. Воспользовался вашим санузлом, так называемым, туалетом, да, по-вашему, унитазом. Вот, и не работает сливной бачок. Я накидал бумаги, чтобы это безобразие протолкнуть, начал проталкивать ногой туда, пихать. И у меня нога застряла в санузле, в унитазе. Общался с Алиной Ишаком. Она сказала, она поможет. Где? Нету никого. Уже стою здесь полчаса.
6: Отправили информацию в бар?
4: Да.
6: Мы отправили информацию в бар. Должны сейчас подойти.
4: Юлия Отрышкина, правильно я понял?
6: Да.
4: Ага. А где Ишак, Алина?
6: Вы звоните на горячую линию.
4: Ясно.
6: Попадаете на случайного оператора.
4: Ладно, вы давайте... Не надо смеяться, ничего смешного нет.
6: Мы передали информацию в бар.
4: Я чувствую, как вы смеетесь пожилого человека. Мне это вообще не нравится, понимаете, да? Вот это ваша хихихаха, вот это. Что?
6: Мы передали информацию в бар. Сейчас к вам подойдет администратор.
4: Не надо никому подходить. Я здесь хочу сам уединиться. Ничего? Я просто хотел Алину Ишакову здесь встретить, типа познакомиться, романтик устроить. Ну ладно, я пошел туда. До свидания. Алло.
6: Да,
4: алло, Юлия.
6: Сейчас... Да.
4: А фамилия как у вас? Я забыл.
6: Рыжкович.
4: Ладно, это не важно, я пошутил. Понятно. Ну а когда что, решать вопрос будем или так уже? Ничего страшного.
6: Мы не находимся в баре, мы передали информацию.
4: А где вы находитесь? Просто мне скажите, чтобы я просто примерно хоть зафиксировал.
6: Это горячая линия, колл-центр.
4: Я понял, то есть сидите дома, да?
6: Почему? Дома. Может быть, вот.
4: Понятно, какой там офис еще, кто платить там вам будет офис? Сидите там дома за компьютером, в игры играете, на телефоне отвечаете. Опять бездельничаете, да? Весь всю ночь это самое. Понятно все. А где Алина Ишакова?
6: Я не знаю, к сожалению. Я говорю, вы разговаривали до этого с Алиной?
4: Да.
6: Я, к сожалению, у меня нет связи с другими операторами. Я передала информацию в бар.
4: Я понял, у вас нету там полномочий решать проблемы. Это я прекрасно понимаю. Но я человек-то не молодой, да? А вам сколько лет? Ну, скажите мне, возраст свой назовите.
6: Зачем вам эта информация?
4: Мне просто интересно, почему... Дело в том, что человек-то я серьезный, не последний человек. А мне уполномоченный, как говорится, нету для меня решения вопросов серьезных. Понимаете, Светлана? Да. Чё, молчим? Не надо меня бояться. Я слушаю, как вы там это
6: я
4: самое
6: не боюсь.
4: Трясётесь.
6: Я параллельно в разговоре пишу в бар, чтобы вам помогли.
4: Не надо никому писать. Я им уже звонил на смартфон. Там дело в том, что они пришли ко мне, увидели, посмеялись, что я тут застрял. И все. Вот такие вот у вас тут эти самые, руки вниз. Понимаете или нет? Или вам все равно? Вы книжки вообще читали в жизни? Вообще? Читали книгу вот эту самую «Дон Кихот»? Или не читали?
6: Я с вами прощаюсь, я передала информацию
4: так,
6: в бар.
4: Вы мне давайте здесь уши не заговаривайте. Давайте мне номер этой, Алины Ишаковой.
6: У меня нет номера, это горячая линия. Вы попадаете на случайного оператора.
4: Да. А что делать тогда? Мне куда приехать, чтобы с вами решить вопрос?
6: С кем со мной? А я...
4: При чем
6: здесь? Я не нахожусь в баре. Я не нахожусь в баре. Я написала в бар, чтобы к вам подошел администратор.
4: А в чем проблема приехать ко мне в бар и выпить со мной пиво?
6: А вы находитесь в каком баре?
4: У которой руки вниз.
6: Руки вверх в каком городе?
4: При чем здесь этот Жуков? Я в баре нахожусь.
6: В каком баре, в каком городе? Подскажите, пожалуйста.
4: Краснодар я.
6: В Краснодаре.
4: Да, а вы где, в Волгограде?
6: Нет.
4: Что? А, где?
6: Все, я поняла вас, передали информацию.
4: А вы где находитесь? Хорошо. Просто... Я просто фиксирую каждое вот это ваше слово, потому что я человек серьезный. Вы мне фамилия, имя, отчество, где находитесь?
6: Я не могу вам предоставить такую информацию. Мы находимся по всей России. Это отдел бронирования, горячая линия.
4: Понятно.
6: Я передала информацию в бар, к вам подойдут, с вами свяжутся.
4: Понятно. Обязательно... То есть не хотите, да, сотрудничать, общаться? А, понятно же.
7: Доброй ночи, меня зовут Ксения. Как могу к вам обращаться?
4: Вечер вам добрый. Это колл-центр, да?
7: Да.
4: Ну и что? Что у нас тут? Проблемы какие-то, я так понимаю, да, в руки вверх происходят?
7: Это кто вам такое сказал?
4: Я тут нахожусь в туалете. Я в санузел зашел к вам.
7: А в каком городе находитесь?
4: В каком городе находитесь? Ну, я же в колл-центр попал, да?
7: Да, многоканальный телефон у нас по всей России.
4: Я понял. Я поэтому и попал в колл-центр. Я дело в том, что сейчас зашел сделать кал. Извините, уже нервы никуда у меня. В санузле у вас здесь, в баре в этом. Унитазы не работают, смыв не работает. Я начал срать. Извините, буду говорить как есть, я уже полчаса здесь. Начал срать. Начал смывать говно свое, желтое. А оно, извините меня, как вас зовут, не помню.
7: Ксения.
4: Собчак, понял.
7: Вы тоже не...
4: Да,
7: вы не
4: я вас услышал. Я Валерий Альбертович, 54 года. Значит, начал сливать каловые массы, а они, извините, не уходят, потому что вода не идет на смыв. И я, психанув, взял бумагу туалетную, накидал туда побольше, поплотнее, чтобы создать некий клапан. И ногой начал пропихивать туда каловую массу, убивать ее. И все. И у меня нога застряла. Я здесь уже 36 минут где-то. Не могу, у меня нога застряла, не могу из унитаза высунуть. И никто не пришел сюда, чтобы помочь мне, немолодому человеку, высунуть ногу из срадника. Ничего?
7: Поняла. Так, давайте решать вашу проблему. Подскажите это... мне, в каком городе вы застряли?
4: Застрял я. Сахалин.
7: Сахалине. Так, в руки вверх.
4: Какие руки?
7: Или в небаре вы?
4: Я там, да, я в небаре.
7: Угу. Минуту.
4: Что? Вы можете погромче, поближе разговаривать, как будто вы меня игнорируете на расстоянии.
7: Одну минуту. Одну минуту.
4: А минуту мне здесь уже... Сколько мне тут этих? Одна минута уже. 36 минут. Срал, блядь, ну я посрал и не могу смыть говно. Нога застряла, блядь. Значит, это самое, мне бы надо контакт, еще тут общался до вас. Меня сказали, что я долбоёб. Мне сказали, что я долбоёб. Мне сказали, это, как её, Отрышкина. Юлия Отрышкина. Есть такая у вас сотрудница, Юлия Отрышкина.
7: Ну, похоже, что есть.
4: Вот.
7: Юлия Отрышкина.
4: Ну,
7: так, я сейчас позову
4: до
7: вам на помощь.
4: Ишак была. Вы... Алина Ишак. Ишакова.
7: Ага. Ну, сейчас вы общаетесь с Ксенией Собчак, которая будет звать вам на помощь
4: я
7: персонал.
4: Понял. Ксения, да. Я понял. Собчак, да. Ясненько. А нормальные сотрудницы вообще работают сегодня? Или сегодня не их день, я так понял?
7: А вам какие сотрудницы нормальными кажутся?
4: Которые помогут, придут, вытащат ножку мою пожилую из дырочки. Я пойду спокойно дальше пить пиво. Что? Ну что, куксился?
7: Я пишу по поводу помощи для вас.
4: Кому вы пишете? Куда пишете-то? Что-то ничего не приходит.
7: Сахалин. Сахалин. А-а-а. Я ж не вам пишу.
4: В смысле? А кому? Куда пишете-то?
7: Бар.
4: В какой бар? Я дома нахожусь.
7: А.
4: Что?
7: Вы дома? Ну. Или вне баре?
4: Не, я уже дома.
7: А, вы уже дома?
4: Да.
7: Так я думала, вас вытаскивать надо.
4: Так надо, я дома. Вытащите меня отсюда.
7: А, может быть, 112 тогда позвонить?
4: Да нет, я в вас влюбился. Теперь вы должны мне помочь. Ну чё, когда?
7: Ну, давайте решать, как вам можно помочь.
4: Ну, давайте так. Вы мне скажите, где мне найти Ишакову эту, Ишака Алину, которая вот была здесь в кал-центре вашем.
7: Угу.
4: Сейчас дело в том, что сейчас сегодня у нас что за день? Вы понимаете, что сегодня суббота?
7: Да.
4: Вот, а я вот у вас здесь отдыхать приехал. В вашем баре этом. Уже, не знаю, надо мной смеются все. Не верят меня. Знаете, как это сказать? Это называется как, когда то, что происходит, происходит вообще так, как будто никогда не происходит. Ситуация, понимаете? Вот это вот, каверзная.
7: Ну, ситуация, да. Так подскажите, это произошло да. В баре или у вас дома?
4: Это непосредственно в баре произошло. Я пошел и сидел, отдыхал, да. Пошел в санузел, начал какать. Извините, буду говорить своими словами, я человек простой. Я пошел посрать, то есть сел на дырку, начал валить кал. Это сам, навалил полную дырку каловых масс. Ну, после пива, сами понимаете, еще и с жидким пошло. Я ж начал, я встал, начал нажимать кнопку слива, унитаз, чтобы скал, кал, чтобы коловорот прошел, понимаете, да? Вот, а она, воды нету, вода не идет, не работает слив. Я начал, ну, как бы, что делать-то, надо ж убрать это безобразие. Накидал туда бумаги, много, целый рулон туда вымотал. И ногой начал толкать туда, прям, ну, носочком туда, раз прям. И раз, и все. И вот стою здесь 35 минут, нога застряла. Что делаем? Ну, что делать? Все, мне уже стыдно, понимаете?
7: В итоге... Так что? Вы в итоге дома или в баре? Непонятно.
4: Да я уже дома, я просто вместе с унитазом домой ушел. Просто что собрать, надо вытащить.
7: Ну, это я думаю, что вам в травмпункт надо или в 112.
4: Да нет, мне унитаз надо вернуть обратно. Ваш унитаз.
7: А, наш унитаз. Давайте тогда напишу в чат бара сотрудника.
4: Да я уже писал,
7: сотрудника...
4: мне
7: к вам домой отправим. Вы мне скажите ваш адрес, по какому отправить сотрудника, чтобы забрали унитаз.
4: Насрал, блядь, сидел, пердел, блядь, вонючая, блядь, жопа воняет, слизь, блядь, у меня очко, блядь, что? Не поняла, угу. Собчак?
7: Поняла. Ну, конечно, ситуация.
4: Да, да, действительно. Люди отдыхают, а я, извините меня, с унитазом здесь. Отдохнул, называется, да, Ксения? Отдохнул.
7: Ну, можно его на Авито скинуть, компенсировать?
4: Не, на Авито у меня нет аккаунта, там телефон привязывать надо. Понятно все с вами. Угу. Ну, ясненько. Так, ну и что, когда, что будет решено?
7: А решать-то что конкретно, какой вопрос?
4: В смысле, вы ответственны за этот бар или самый, сидите там в своем кал-центре, то есть дома, не спите целую ночь, а я мучаюсь, ничего?
7: Ну, мучаетесь с чем? С тем, что вы с новым унитазом пришли домой?
4: Ни хера себе с новым, если бы он был бы новый, я бы ногу отрезал бы себе. А так, извините меня, он старый.
7: Так вы сейчас с унитазом на ноге?
4: Да, сижу вот.
7: Но я же вам говорю, нужно звонить 112.
4: Вы что, издеваетесь? Я в баре у вас.
7: Так вы же сказали, что вы дома.
4: Так это мой дом уже, я тут 36 минут в туалете. Уже как дом, я родной стал.
7: Так, ну хорошо, тогда я опять пишу в бар, чтобы вас вытаскивали.
4: В смысле вытаскивали? А вы где? Вы вообще где находитесь сейчас?
7: Ну я не в Сахалине, я далеко от вас.
4: А где?
7: В кал-центре.
4: Ну, город какой у вас? Вы мне что здесь, издеваетесь все, что ли?
7: Да без разницы, какой город. Скажите, я могу вам помочь только тем, чтобы позвать на помощь, чтобы вас вытащили из туалета, верно?
4: Ну, я насрал, да. У меня нога уже, ну, кал высыхает, и нога вообще еще сильнее прям с мрамором в единое целое сливается. Да. Сколько уже там? Я часа два еще, да, постоять здесь. В этом вашем кал-центре вопрос не решается, я смотрю, да, Собчак? Вот это ваша напарница... А как, а Ишак Алина, да? Или как ее там, Ишак, вот это, иностранная, Отрышкина, вот это, Юлия. Что-то они мой вопрос, как говорится, не решили. Вы туда же, да? Или что, вообще, издеваетесь там? Да вас что там, не знаю, звонок, звоните, смеетесь все, что там, блядь, пожилыми людьми там сидите? Или что? А?
7: Слушайте, я пытаюсь вам помочь, правда? Ну, мне нужна...
4: Я вас не вижу, просто... вашей помощи не чувствую. Вы где находитесь, чтобы мне помочь? Почему я здесь один?
7: Смотрите, вы мне скажите, вы находитесь в заведении, да. В уборной, верно?
4: Да,
7: в кабинке.
4: Да, да.
7: Кабинка да. Какая?
4: Да. Кабинка, в смысле какая? Здесь всего три кабинки. Я посередине,
7: ну вот какая, центральная. Первая, вторая, третья?
4: Во второй нахожусь, меня прям никто не видит даже. Я здесь вот сижу, вот люди приходят, а все пьяные, всем плевать на меня. А я ногу дергаю, блядь. Стучу, блядь, всем насрать, уже 40 минут, блядь, насрал. У меня уже нога зацементировалась, цементация происходит в кал. Слияние, как говорится, ботинка с каловыми массами, блядь. Насрал, сейчас еще и ссать буду туда, чтобы быстрее все это... кристаллизировалась. Да что, как говорится, насрал, блядь. Что?
7: А, так, ну смотрите, я пока с вами на связи, я не могу позвать никого к вам на
4: я
7: помощь.
4: Я понял, то есть вы мне скажите, Ксения, вы хотите тактично послать меня нахуй, да, таким образом?
7: Нет, я хочу позвать вам на помощь, понимаете? Я просто не могу, пока я с вами на связи, позвать на помощь человека, потому что я нахожусь не в Сахалине. Я смогу вам помочь
4: город
7: только
4: какой?
7: Тем
4: вы мне скажите
7: образом.
4: Скажите только город свой, город, чтобы я прекрасно понимал и зафиксировал.
7: А в каком городе я нахожусь?
4: Да.
7: Я в Мытищах.
4: А, понятно, Замкадыш.
7: Угу.
4: Понятно, ну ладненько, я-то думал, вы серьезный человек, я понял, ладно, понятно все. Я-то в центре Москвы живу вообще, а вы Замкад. Ну угу. Хорошо, тогда я буду искать себе другую, до свидания.
7: До свидания.
4: До свидания, Ксения.
7: До свидания.
4: А где Алина Отрышкина? Почему она со мной не вообще? А?
7: Ну позвоните ей.
4: Такая у меня нет номера, вот поэтому звонила, она мне трубку взяла, отвечала.
7: Да, вот поэтому звоните, сейчас кто-нибудь вам ответит.
4: А, понятно, то есть посылаете меня все-таки, да?
7: Да почему посылаю? Нет, ну вы хотите с Отрышкиной поговорить?
4: Ну...
7: Позвоните по этому номеру. Я просто не знаю же, что вам ответить, правда.
4: Ну, ладно, понятно. Ну а что вообще, мне куда к вам подъехать-то?
7: Так вы же не можете, вы же застряли.
4: Так я как вы, я ж не навечно здесь, надеюсь, мне что-то поможет, я ж потом все-таки, ну, помоюсь-то, чистый буду, готов, как сказать.
7: А куда
4: ну,
7: вы собираетесь?
4: Мытищи.
7: А куда вы собираетесь потом?
4: Мытищи, могу приехать.
7: С Сахалина не надо.
4: Не, я с Сахалина не так, я тут приезжал, тут у меня одна знакомая была, я пылесос ей привозил. Да, вот.
7: Понятно. Мне кажется, что это как раз-таки вы меня обманываете по всем параметрам,
4: нет,
7: да?
4: Нет, я вот. Ни в коем случае, я человек не молодой, мне не надо здесь обманывать никого. Дело в том, что унитаз сейчас, если хотите, я аккуратненько его откручу и вам привезу новенький на Новый год, помою.
7: Давайте.
4: Вам что там, не помешает, как говорится, может куда-нибудь, да, приделаем. Вот. Ну, мне сейчас главное вопрос решить, ногу высунуть отсюда. Я бы ногу высунул бы, потом бы там аккуратненько бы пришел бы, открутил бы. И привез бы как трофей. Ну, что называется, на память об этом инциденте интересном. Правильно?
7: Угу.
4: Вот. Ну, ладненько, понятненько. Так а как вообще у вас настроение-то?
7: Да, не знаю, как в кал-центре.
4: А, ну, понятно, у кал-центра дело такое, там всегда все, как говорится, кал-центр, есть кал-центр. Ну, понятненько, ясно. А что ж мне, когда администрацию-то приведут сюда, вот этого заведения-то?
7: Так в Сахалин или куда вы, или в Москве?
4: Не, я сейчас в Сахалине здесь.
7: Так в Сахалине, да?
4: Ну, так я приехал, говорю, на пару дней в Сахалин вот приехал, да.
7: Вы в ресторане Сахалин находитесь?
4: Да, да, да. Ну, это, как он называется там, это, ну, вот это, не ресторан, а вот это вот, ну, извините за выражение, блядушник вот этот вот.
7: Угу.
4: Я вот здесь, да. Угу. Ну, я здесь так, чисто случайно. Я не такой, я просто что-то пиво захотел. Но я не пил, еще не успел. Немножко только,
7: так
4: литров 5 выпил.
7: Подождите, вы из Сахалина приехали в Москву. А сейчас в каком? В Небаре находитесь?
4: Я наоборот с Москвы приехал в Сахалин, в Небар. Я москвич коренной, я не замкат, все нормально. Я москвич коренной. Я живу напротив башни Останкино. Я вот прямо из окна, когда сижу, вижу ее, светится. Да.
7: И такой факап у вас, конечно, произошел неприятный.
4: Ну,
7: да, в баре
4: такой
7: в Сахалине.
4: Вот этот бикап. Вот. Бикап такой произошел. Ну а что, у меня в жизни, знаете, бывает всякое. Вот тут такой, конечно, инцидент интересный. Приехал посмотреть, как говорится, на вот этот вот маяк, вот этот знаменитый сахалинский маяк. И в итоге насрал. То есть, ну, поняли, да, застрял. Вот. Поэтому пикап не получился. Ой, факап, или как вы сказали, бэкап.
7: Бэкап, да.
4: Ну вот. Ну поэтому, если вы, я ж звоню куда? Не просто так же номер нашел. Я ж звоню к вам по делу, а не просто потриндеть.
7: Да, собственно, я вам посоветовала, да, вот я сейчас напишу в руководство бара, чтобы вас вытащили из туалета, но вам придется обратиться в 112, потому
4: не,
7: что...
4: Не, а дальше-то что? Ну вот они вытащат меня, а куда, где мне вас искать?
7: А
4: вы
7: меня
4: же понимаете, если вы мне поможете, я же теперь и с вами-то буду, потому что мне же как бы, ну, все-таки вы меня спасаете, я ж не могу просто так это оставить. Помогая мне, вы подписываете себе, ну, брачный контракт.
7: Вот это повезло, устроилась я на работу.
4: Конечно.
7: Хорошо, вы просто тогда, как вас вытащат, позвоните и передайте привет и спасибо за помощь Ксении Собчак на наш номер, который
4: ну
7: вы
4: хорошо.
7: Знаете.
4: Ну хорошо, а это как с Юлией Отрышкиной-то поступить?
7: Я ей передам сейчас.
4: А Алине, вот эту Ишаку, Алине Ишаковой.
7: Алине тоже хорошо.
4: Ну
7: так,
4: все,
7: ну, всего хорошо. Вам доброго, да, не застревайте.
4: Хорошо, если меня не вытащат, я ж вам наберу, я ж, знаете, я ж зафиксировал вас.
7: Хорошо.
4: Все, давайте спать не ложитесь, я наберу скоро. Сейчас я вытащусь и приеду.
7: Да, спасибо, все, очень ждем, до свидания.
4: До свидания. Да, сука. Насрал.
8: О, слушай, что я сочинил.
4: Здравствуйте.
9: Алло.
4: Алло, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
4: Это Толик, Анатолий.
9: Да, да.
4: Значит,
9: да,
4: слушай меня сюда внимательно, Толенька. Значит, машину свою, чепырку, ты, во-первых, не ставь туда, куда ты ее ставишь, на мое место. Ты меня понял? И музыку по ночам. Это сосед твой. И музыку по ночам, чтоб ты свою гребаную не включал. Ты меня понял? Ты меня услышал?
9: А вчера ли, блядь, вообще? Это, блядь, твоя нахуй парковка, что ли? Что?
4: Это здесь моя нахуй парковка, блядь. Если еще раз увижу твой ебаный тазик, блядь, здесь. Сука, я ни свой крузер не могу поставить из-за твоего дерьма, блядь. Я сказал, насру нахуй на капот твоего тазика, блядь. И музыка твоя, и урод ебал, блядь. Чтобы она нахуй вообще не
9: играла.
4: А потому что нахуй ты меня уже заебал. Выключи радио свое ебано. Дай мне поспать, блядь.
9: Ты с какого дома вообще сосед, блядь?
4: Я сосед сверху, парковка. Блядь, ты меня понял, блядь. Парковка, нахуй, чтоб завтра ты свой тазик убрал нахуй с моего места. Это мое место, нахуй.
9: Пиздец, блядь. Ебать. Да ты нахуй не можешь нормально нахуй подойти и сказать там что?
4: Я нормально тебе говорю. Я тебе уже сколько раз просил, блядь. Не ставь нахуй корыто свое туда. Не ставь нахуй мой Land Cruiser 200, блядь, туда нахуй, блядь. Становится нахуй. Ты, блядь, ставишь, блядь. И, сука, блядь, нахуй место мое занимаешь, блядь. Еще музыки твои,
9: блядь. Ты же, блядь, вроде подходил нахуй. Я тебе сказал, что не буду ставить. В чем проблема?
4: Я пенсионер, ты понимаешь, блядь? Я человек не молодой, блядь. И каждый раз, блядь, тебе напоминать о том, что ты молодой, ты должен, блядь, память. У тебя с памятью все нормально, блядь.
9: Ну я молодой, блядь, езжу, музыку слушаю, там, в чем проблема, блядь?
4: Ну днем, нахуй,
9: тем более, слушаю,
4: ну
9: ты меня, не слушал.
4: Нахуй мне эта музыка твой ебаный, этот Моргенштерн, блядь, маргарин этот, блядь, ебучий, ты, блядь, нахуй она мне нужна, блядь?
9: Да в чем проблема, нормально бы подошел, как тогда сказал бы. Я, блядь, вчера, нахуй, выхожу, у меня уже колеса спущены, блядь.
4: Да пиздец,
9: нахуй, я тебе сказал. Да, а что так нормально?
4: Раз, это следующий раз, если ты не уберешь, если ты свой тазик свой не уберешь, я еще насру на нее. Я сяду, нахуй, на картах, блядь, буду сидеть на твоей ебаной чепырке и срать, так сильно срать, что ты выйдешь, тебе весь лобай засохнет моя каловая масса, и ты будешь отдирать ее скребком, нахуй, для снега, блядь, мои какашки, блядь, мои говняки, блядь, ты меня понял, ты, Толенька.
9: Слышь, блядь, ты нормально, нахуй, общайся, блядь, дядя.
4: Я тебе ты, сказал, блядь,
9: нахуй, ты... базар, что фильтруй.
4: Нихуя себе ты как заговорил со мной, сука. А, ебать.
9: Ты ну а хули ты, такое? Блядь, претензий нет, блядь, нормально подойти, поговорить, ты начинаешь, блядь,
4: хуйнить. Я выдаваюсь ты к нахуй. Мне такие нахуй твои, блядь, бабовой, да я, блядь. Я нахуй не люблю, нахуй, просто.
9: Ну чё я тоже если... служил, блядь, чё нахуй, чё я тоже служил,
4: если
9: блядь.
4: Если ты служил в связи, если связист там замгоняный был, то это, блядь, не знаешь, что служил. Еще, во-первых, раз повторяю, блядь, я тебе сколько раз, блядь, просил, сколько, нахуй, 2-3, нахуй. Ты, блядь, тебе похуй, ты, блядь, как напьешься, блядь, тебе похуй. Ты слушаешь музыку, блядь, нахуй, в любое время, что тебе похуй. Ты, блядь, ставишь машину, блядь, на мое место, блядь, тебе похуй, блядь, почти на все похуй, ты похуист или что, блядь?
9: Ну, блядь, я просто, нахуй, молодой, чё, нельзя, блядь, музыку послушать днём, нахуй? У тебя чё, там, дети, блядь, кто, нахуй, я мешаю, что ли?
4: Ты меня
9: я
4: уже,
9: во двор блядь, заезжаю, сразу меня, убавляю музыку, нахуй.
4: Ты меня, блядь, уже заебал. Ты меня, блядь, заебал уже, рано, блядь. Я тебе ещё раз говорю, чтоб ты, блядь, освободил место, блядь, для моей, блядь, Land Cruiser, блядь. Чтоб мой Land Cruiser, блядь, стоял,
9: да,
4: мой
9: блядь,
4: красавец.
9: Я, во-первых, скажу, нахуй, место вообще не твое, блядь, оно общая парковка. Причем я, блядь, должен,
4: хата,
9: нахуй.
4: Схуя ли хата загорелась,
9: там, дядя, блядь, написано, нахуй, твое место, блядь.
4: Это мое место, я первый его для себя подметил, понял, сынок?
9: Да нихуя, блядь. Тогда ставь какое-нибудь ограждение, блядь, шлагбаум, я не знаю, блядь.
4: Я, блядь,
9: раз на то пошло.
4: Я тебе, короче, все сказал, блядь. Это было последнее предупреждение, блядь. Если завтра я проснусь,
9: да блядь, нихуя,
4: на моем,
9: блядь.
4: И на моем месте твоя ебаная чепырка будет стоять, блядь. Все, нахуй, дядя, блядь. Ты доигрался, блядь. Ну его нахуй.
9: Блядь, ты на походу войну начал, блядь. Я тебя подопру завтра, блядь. Ебать. Мне вообще реально уже похуй, блядь, стал. Я нахуй съеду с этого дома, блядь, а тебе, блядь, нагажу тут последние, блядь, моменты. Что я, блядь, так хату здесь снимаю, теперь мне похуй вообще стало.
4: Ебать, пиздец. Хочешь, сейчас спущусь, прям тебя подвижет на сру, блядь.
9: Давай, блядь, спускайся, хули нет, блядь.
4: Я сейчас, нахуй, спущусь и буду срать тебе под дверь, блядь. Обосру ручку, нахуй, блядь, и обоссу ее, блядь. И мне похуй, как ты будешь выходить, блядь.
9: Ну, ебать, давай, нахуй, блядь.
4: Я реально, я сейчас,
9: блядь, потом, блядь, не срать. Обижайся, нахуй, что с твоим, блядь, крузером, блядь, случилось, нахуй. Не надо вот эти, блядь, претензии потом кидать, блядь, бегать и жаловаться, нахуй.
4: Ебать, дядя, нихуя себе, я сейчас предупредил. Прям... Я сейчас прям, блядь, выйду на балкончик, нахуй, прям, блядь, нахуй, с балкончика, блядь, буду ссать на твою ебаную чебырку, блядь.
9: Ебать, ну давай, нахуй, удачи, блядь, вон крузер, блядь. Нахуй машина, блядь, для стариков какая-то хуйня, блядь, обоссанная, блядь. Я, нахуй, нормально, пацан, езжу, нахуй.
4: На чё, на чепырке, блядь?
9: Ты на чепырке и чё, ебать?
4: Ну, сейчас я, блядь,
9: буду,
4: выйду, нахуй,
9: ездить, и чё?
4: Сейчас я, блядь, насру тебя под дверь, блядь, и выйду, блядь, остатки каловых масс, которые не додавлю у тебя под дверь, блядь, оставлю,
9: ну, давай, сейчас, нахуй, выйду, блядь. Я тебя буду возле машины тебя ждать, блядь, давай там, нахуй, поговорим,
4: ебать.
9: Туда. Раз
4: ну,
9: такой
4: всё.
9: Смелый, ебать.
4: Давай, ебать. Все, нахуй, все.
9: Во-первых,
4: давай,
9: ебать, спать мне, нахуй, мешает.
4: Я тебе еще раз повторяю, сука, ты лучше не доводи до этого греха, блядь. Последний раз, когда,
9: реально,
4: сука,
9: блядь,
4: виделся, вот с такими, как ты, с лентяями, когда последний раз виделся, блядь, они, сука, вот так вот брались за головы, нахуй, к земле прижимались, ебать, и кричали, не бей, я жить хочу, ебать. Не надо, нахуй, не доводи, ебать, я спортсмены, нахуй, боксеры, нахуй, я, блядь, йогу занимаюсь, блядь. Я, нахуй, бегаю быстро, нахуй, я, блядь, прыгаю далеко, нахуй. Ты меня, блядь, вообще, если хуй, блядь, даже, нахуй, поймаешь, блядь, я, нахуй, как убегу. Нахуй, если что, нахуй, ты будешь там рыпаться, ебать. Ты лучше, нахуй, не буксуй,
9: ебать,
4: на меня, блядь. Не буксуй, нахуй, у тебя
9: чепырка,
4: нахуй.
9: Реально, дом какой-то долбоебов, блядь. Пиздец, нахуй. Я нахуй вам так нахуй нагажу, когда буду съезжать с этой квартиры. Пиздец, нахуй, охуеете, блядь.
4: Да что ты там нагадишь, блядь? Что ты там нагадишь? Гадить-то нечего, блядь. Сарака-то у тебя маленькая, блядь. Со мной еще не встречался. Вот бы встретился со мной, тебя чхобр так раздербенил бы, что у тебя там сопло бы быстрее активного самолета было, блядь.
9: Это вот этот твой белый, да, он крузер вот этот, блядь?
4: Да, белый, белоснежный диамант, да.
9: Пиздец, блядь. Ну, ты, блядь, ты ко мне тогда нормально подошел, начал говорить, что типа, блядь, то-то музыку убавь, я, блядь, и не слушал нахуй больше. С того момента. Потом, блядь, я вышел нахуй, вот вчера это буквально было, и вечером вышел, у меня нахуй колеса все спущены, блядь.
4: Ну так и хули, ебать, это колеса у тебя сейчас на машины спущены, ебать. Это знаешь, что такое шинки поспускать, ебать? Ты, дядя, лучше нахуй там не буксуй, блядь. Сиди нахуй дома молча, блядь, музыку не включай, нахуй. В 10 часов спать ложись, блядь. Машину не ставь возле дома, блядь. Подальше вообще от дома ставь, метров 100, нахуй. Чтоб этого дерьма я не видел уже дома нашего, блядь.
9: Взял нахуй, это, послушал, блядь.
4: Ставь, там есть у нас за домом, есть за домом у нас, блядь, отдельное место, блядь, там мусорка стоит, ну, ящики мусорные, контейнеры. Вот там, блядь, возле них там парашу ставь, блядь. Пусть она нахуй там стоит, похую, блядь, нахуй. Ну, возле моего крузера ту парашу, блядь, я не ставь. Место мое не занимаю, нахуй. Иначе я прямо сейчас, сука, и, блядь, еще одно, сука, слово какое-то, блядь, будет с твоей стороны, блядь. Я прямо сейчас,
9: нахуй. Вообще хули,
4: я прямо сейчас, сосед, мне блядь. Похуй, мне похуй. Я сейчас в трусах, нахуй, спущусь к тебе, блядь, и начну срать под входную дверь, каловые массы надавливать, блядь. Поставлю, блядь, свою жопу раком, свою жопу раком поставлю, поверну, нахуй, как пушку на твою входную дверь, нахуй. И буду брызгать, нахуй, жижей, блядь, нахуй. Так, сука, что ты, блядь, проснешься, блядь. У тебя дверь, нахуй, как клеем прилипнет, сука, к лутке, блядь. И ты ее хуй откроешь, блядь. Я буду ссать, я буду срать. Еще возьму с унитаза, блядь. Этот трубу, нахуй, сниму, блядь, нахуй. Ведро подставлю, все каловые массы, которые будут сыпаться, блядь. Еще тебе их, нахуй, под дверь, блядь. Еще, сука, выйду, блядь, с этим ведром, блядь, нахуй. А ты возьму тебе стекло, вытащу твои чепырки ебаные. Туда все валю, нахуй. На колеса носу, блядь, нахуй. На капот сяду, блядь, буду танцевать, нахуй, блядь. Гимн Украины, блядь, петь, нахуй.
9: Блядь,
4: мне будет похуй, пойми, мне похуй, блядь.
9: Ты сверху, да, сосед, блядь, я так понял?
4: Да, сверху, нахуй, мне похуй. Да.
9: Ну, пиздец, блядь, вот реально, если, блядь, ты так базаришь, нахуй, не хочешь по-нормальному, блядь, как-то договориться, блядь, я тоже, нахуй, буду какую-нибудь хуйню творить в твой адрес, блядь.
10: Я тебе сейчас отправлял номер телефона и просил сказать об отчислении.
4: Что ты там будешь? Что ты там будешь? Да ты, у тебя кишка тонка, ты обосрешься. Ты сейчас уже сидишь, и я слышу, как твой голос детский дрожит. Ты боишься меня, спортсмена, ВДВшника, блядь. Ты меня боишься, блядь, потому что ты меня видел, блядь, какой я сильный, нахуй. Спортсмен, нахуй. Я, сука, блядь, мастер спорта, да йога, нахуй. Я йогой занимаюсь, нахуй. Я массажист,
9: нахуй. Ты мне звонишь, блядь, ночью, меня, нахуй, разбудил, начинаешь хуйню нести, блядь.
4: Я, блядь, занимаюсь медитацией, сука. Я йога, нахуй, да мне похуй, потому что ты, блядь, нахуй, вообще уже обалдел, блядь. Ты совсем молодежь, блядь. Вы там совсем, нахуй, похуевали. Я, сука, пенсионер, жизнь прожил, блядь. И ты уважения никакого к старшим не имеешь. Нет, бы, сука, извинился, блядь. Ты, сука, что со мной споришь, блядь? Я йога, нахуй.
9: Ну, а ты, блядь, в свое время, боксер, нахуй, ездил там на шахе своей, блядь. Музыку не слушал, что ли, блядь?
4: Да мне похую, сука, я авторитет. А ты кто? Кто ты такой?
9: Я, ебать, а тебя вообще ебет, кто я, нахуй?
4: Ну, я понял. Ты либо сейчас извиняешься, блядь, либо я сейчас начну действовать. Извинись, нахуй.
9: А за что я, нахуй, должен извиниться, блядь? Извинись, вот за что я сейчас должен извиниться?
4: Я требую извинения, извиняюсь.
9: Место твое, блядь,
4: мое,
9: вообще,
4: нахуй,
9: во-первых.
4: Мое, потому что
9: музыку,
4: я так
9: после
4: сказал.
9: Того разговора я, нахуй, громко не включал, когда ты подходил, я не включал.
4: Извинись, уже, нахуй. Все, извиняйся, блядь, потому что я уже, нахуй, на грани, блядь. Мой адреналин,
9: за,
4: нахуй, зашкаливает.
9: За что я должен извиниться? За что?
4: За то, что ты охуел, нахуя. Твоя чепырка меня уже заебала.
9: Ну, блядь, не нравится, съедь, нахуй, в другой дом. Чё ты, блядь?
4: Я тебе сказал, либо ты сейчас извиняешься, блядь, либо я сейчас, нахуй, прям сейчас, нахуй, даже сегодня не какал специально, блядь. Если я, нахуй, то я так жестко хочу срать. Я чувствую, что у меня там жижаба, я вчера бухич пил, блядь. Пивандепл пил, блядь, бухич, нахуй. У меня такая жидкость будет выходить. Лучше извиняйся, иначе я сейчас буду срать на твой чипыр.
9: Пиздец, блядь. Я даже не знаю, что тебе, блядь, сказать. Давай ты, нахуй, сейчас проспишься, блядь, и по трезвоку мы продолжим завтра
4: поговорить.
9: Я сейчас
4: трезвый, абсолютно трезвый, нахуй. Ты либо сейчас извиняешься,
9: да я вижу, блядь, трезвые люди,
4: я так, тебе сказал, нахуй, блядь. Мне похуй, я сейчас мивины поел, блядь. Пивандепал их ряцнул, блядь. Сейчас такая жидкость будет из очка выходить, блядь. Ты лучше сейчас извиняйся, кого? Нахуй, шалопай, нахуй, школьник, блядь. Ты таракан, блядь. Ты меня уже заебал,
9: за
4: ты заебал меня уже. Ты заебал включать свою ебаную Моргенштерна, блядь. Каждый, сука, день ебаный пидор этот, блядь, нахуй,
11: квакает мне там, блядь. Моргенштерн, блядь, какой-то ебаный у нее то Кадиллак, то Мерседес этого хуйла, блядь. То еще что-то, блядь, нахуй. Сказал, мы, тут, блядь, скоро у нее там, блядь, еще что-то, блядь, это хуйло, блядь. Заебало меня там, параша. Вырубай его нахуй, блядь. Иначе я сейчас, блядь, спущусь к тебе, блядь. Я насру тебя под дверь, блядь. Я нахуй насу в замок тебе, в скважину замочную, блядь. Что моя моча будет литься тебе, блядь, по внешней стороне, блядь. Внутренней двери твоей, блядь. И вонять будет, блядь. Все завоняется, блядь. Я еще потом утром, блядь, пройду посрать туда, блядь. Я нахуй чипырку обоссу, блядь. Нахуй колеса сниму, нахуй с Сереги продам, блядь, за бутылку водки, блядь. Я все нахуй попродаю, блядь. И нахуй свой ланкрузер, сука, белый диамант, блядь. Поставлю, сука, там, и мне будет похуй. Я буду там стоять возле него, нахуй, слушать колонку ЖБЛ, блядь. Свою музыку, нахуй, родную, блядь. И мне будет похую, нахуй, понял меня, блядь, бестолочь.
9: Пиздец, блядь, конечно. Давай реально завтра поговорим, тогда встретимся вот на улице там. Я тебя наберу тогда.
11: Я готов завтра переговорить, блядь. Но только если ты сегодня, нахуй, извинись, чтобы я хоть сегодня тебя смог простить, блядь. Извинись, нахуй, сегодня, чтобы поговорить завтра.
9: Я сегодня не буду с тобой, блядь, пьяный, нахуй, разговаривать.
11: Либо ты сегодня извиняйся для возможности поговорить тебе со мной завтра. Ты должен извиниться сегодня, чтобы я смог с тобой завтра поговорить. Иначе я в противном случае с тобой разговаривать не буду, а буду действовать активно и целенаправленно.
9: Ну, если, блядь, я реально что-то сделал, блядь, тогда я извинюсь, блядь. Но я ничего такого, блядь, не сделал.
11: Ты мне скажи, ты сейчас извинишься? Ты сейчас извиняйся, или мне завтра действовать?
9: Я не буду, нахуй, сейчас извиняться.
11: Ебать завтра его, урод, сука, ты знаешь, что это такое? Я тебе объясняю, нахуй. Я, блядь, уполномоченный, во-первых, блядь, при исполнении, блядь.
9: Как зовут вообще вас?
11: Меня зовут Антон Павлович Шпак. Меня зовут Антон, ты меня должен знать. Антон Павлович, меня все знают, я авторитет. Я авторитет здесь местный. Я авторитет местный, блядь. Меня все знают. Меня все вокруг знают. У меня своя собственная автомойка есть, блядь. Меня все нахуй знают. Все машины мыл, блядь. Меня все знают. У меня такие связи, дядя, чтобы нахуй твоя чипырка, блядь, вообще нахуй в ноль уйдет.
9: Блядь, мне, честно, вообще все равно, блядь, но ты реально не по-человечески поступаешь. Я же с тобой нормально пытаюсь разговаривать.
11: Я с тобой уже сколько раз, вопрос, я сколько раз с тобой, блядь, нормально пытался поговорить, блядь. А тебе все похуй этот ебаный твой Моргенштерн и его рот ебал, блядь. То, сука, у него Кадиллак там, блядь, то нахуй Мерседес от своей песни поет. У меня же заебали, спать не могу, сука.
9: Да какая разница нахуй вообще, какую музыку включаю, блядь?
11: Похую какую, нахуй, ты включаю в наушниках себе там, блядь. Включил в наушниках, все, нахуй, слушай, блядь. В ином случае мне нахуй не нужно.
9: Это, по закону можно вообще до 11 слушать музыку, как бы.
11: Да как, ничего, какого хуя ты тогда слушаешь, подлец такой, после 11, блядь. 2 часа ночи, сука, этот ебаный у него, блядь, Кадиллак у него, блядь, там у дебила играет, блядь.
9: Да я не слушал, блядь, не после 11, я уже, блядь, дома сплю, нахуй, после работы.
11: Ты мне, блядь, тут уж и не заговаривай, блядь.
9: Ты сука, мне звонишь, блядь, звонишь мне, блядь.
11: Я тебе все сказал, ты доигрался, блядь, все, нахуй, пизда чепырки, блядь.
9: Нормально бы подошел бы и все, нахуй, и поговорили бы тогда.
11: Я сейчас встану, да. Нахуй, я сейчас встану, блядь.
9: Да нахуй, сейчас ты, блядь, пьяный,
11: я
9: нахуй.
11: Встану, что ты, блядь, нахуй. Сейчас встану, нахуй, да мне похуй, я ВДВшник, блядь. Я сейчас встану, нахуй, я сейчас спущусь к твоей чипырочке, по-нормальному встану. Нормально, сука, до нее
9: дойду, по-нормальному, блядь. Пойдем поговорим,
11: и нормально ее обтакаю, блядь, ты понял? Я буду срать до тех пор, пока твоя машина не начнет ржавчиной покрываться от моих каловых выделений, ты понимаешь,
9: о чем? Да она и так, блядь, ржавая, нахуй.
11: Да. Вот, что, нахуй, блядь? Ты выйдешь, от машины ничего не останется. Просто, нахуй, ебаная да пыль, мне... ржавчина, блядь. Потому что я буду срать на нее всю ночь, ссать, блядь. Я буду срать, да нахуй, мне, ссать, как бы... и мне будет похуй, блядь.
9: Да делай, блядь, что хочешь, так колеса, нахуй, не спускай больше, и все, нахуй.
11: Ебать-то, там колес вообще не будет, ты понимаешь. Я их, блядь, первым делом, я их сниму, нахуй, оттуда. Сниму, блядь, эти колеса я поставлю себе, блядь, там в деревне на мотоблоке, буду на них ездить, понимаешь, блядь. Мне похую, но... что ты потом, блядь, скажешь.
9: Смотри, блядь, а схуя ли такая ситуация? Вот ты ко мне подошел тогда, вот в тот вечер, ну, вчера буквально мы с тобой разговаривали, а потом, блядь, у меня колеса спущены. Я же тебе сказал, все нормально, типа, я не буду включать. Потом, блядь, колеса спущены, схуяли вообще такое.
11: Да потому что, сука, нахуй, пусть они будут, блядь, спущенными, блядь, чем пусть они будут
9: накачаны. А что ты, блядь, бегаешь там в крысу? Что ты бегаешь в крысу, спускаешь, блядь, колеса, нахуй?
11: Ебать, дружочек, я тебе, потому что я тебя предупредил, блядь, я тебя предупредил таким способом, если ты намеков не понимаешь, что мне заебало вот это корыто твое, блядь, то, сука, нахуй, я тебе позвонил уже сегодня третий раз, я тебе звоню, блядь, сегодня, блядь, чтоб ты, сука, уже нахуй убрал, блядь, сейчас же, блядь, либо ты сейчас же, блядь, нахуй встал, блядь, пошел убрал свою помойку, блядь, там есть у нас место специально, я тебе объяснил, где возле мусорных баков, блядь, поставил,
9: ну, нахуй, блядь, там, блядь, написано, что это твое место, блядь, вообще или нет, огорожено как-то или что?
11: Я сейчас тебе, блядь, нахуй огородить, блядь, не выйти, нахуй, что, блядь, лентой перемотать.
9: Да давай, блядь, что, давай, сейчас выйдем нахуй, вот поговорим тогда, блядь, возле машины. Что ты, блядь, такой напился, блядь, бухой, смелый, звонишь, блядь.
11: Нихуя
9: а ты что так сразу колеса спускать,
11: блядь? Ты хочешь, чтобы я вышел, блядь? Ты хочешь, нихуя себе, ты хочешь, чтобы я реально сейчас, блядь, спустился, чтобы я одел свои шорты джинсовые, блядь, и футболку свою боксерскую, ебать, или что, дядя?
9: Ну давай тогда завтра там, блядь, встретимся, раз, блядь, ебать, так пошло.
11: Ну, так бы сразу, извините, блядь.
9: Не буду нахуй извиняться, блядь. Завтра по-трезвому поговоришь, блядь, со мной, тогда, блядь, нормально все будет. Хуя ли я должен извиняться сейчас?
11: Я
9: за
11: тебе чё? Еще раз повторяю, извинись нахуй. Иначе сейчас я, сука, одеваю свой берет, блядь, ВДВшный берет, блядь, свою нахуй тельняшку, блядь, с полосочками, блядь, голуба, белыми, блядь. Тогда, дядя, ебать, хоть текай, хоть плачь, мне уже будет похуй, я буду плачь.
9: Ну блядь, я тоже служил, нахуй, в армии, я знаю, блядь.
11: А, блядь, нахуй, твоя, армии, нахуй, служба, тоже, блядь, вот это я знаю, кем там служил, блядь, нахуй, ебаный связист, блядь, катушки катал, блядь, сидел, шалопа и картошку жарил, блядь. Блядь,
9: служись,
11: что ты там, блядь, служил, блядь, отслужил ты там, блядь. Служил ты, блядь, фу, блядь, знаю, ты не служил.
9: Настоящие, нахуй, настоящие, блядь, ВДВшники так себя не ведут, нахуй, колеса, блядь, в крысы не спускают, блядь, раз на то пошло.
11: Если ты намеков не понимаешь, нахуй, дядя, блядь, то я тебе в открытую говорю, да, это я их спустил, да, я их еще раз спущу, да, я разъебу там все до тех пор, пока эта площадка не будет свободной, потому что я человек серьезный, у меня Land Cruiser 200, нахуй, и он должен стоять на этом месте, потому что я, блядь, считаю, что это место для него, нахуй, самим Богом предначертано, блядь, а твоя ебаная чепырка, блядь, должна, нахуй, стоять далеко, нахуй, от глаз людских, чтобы это, блядь, говно, блядь, которое, блядь, нахуй меня уже заебало. Это ебаный твой Моргенштерн.
9: Ну, на том месте вообще, на том месте вообще Камри обычно стояла, раз на то пошло.
11: Вот Камри-то ебаная, блядь, Камри. Уже там не стоит, как ты заметил, блядь. Почему? Потому что я, нахуй, сказал, что она там не стояла. Потому что не стоит, да, человек, нахуй, сейчас в реанимации лежит, блядь. Боится, трясется, блядь. Хотя я его даже пальцем не тронул. Просто сказал, нахуй, ему, блядь, громко, блядь. Он обосрался, блядь. У него, блядь, яичник лопнул, блядь. Короче, блядь, нахуй, лучше, нахуй, не связывайся. Ну его, нахуй, извинись, блядь.
9: Блядь, все, заебал, заканчивай, блядь. Я спать, нахуй, пойду, ты мне звонишь, блядь, 2 часа ночи,
11: ну,
9: все, блядь. Давай завтра встретимся,
11: спать,
9: нормально.
11: Пока ты будешь спать, храпеть, блядь. Я, нахуй, сейчас же, блядь. Ты засыпай, засыпай, сладко спи пока сегодня.
9: Не, ну
11: я
9: давай пока, тогда я... сейчас поговорим, нахуй. Выйди,
11: давай,
9: нахуй,
11: засыпай,
9: тогда реально сейчас
11: ты
9: поговорим.
11: Ты засыпай, нахуй,
9: хули,
11: ты
9: блядь?
11: Засыпай. А я сейчас, нахуй, буду спускаться тихо, блядь, на корточках, блядь. Медленно, нахуй, спускаться по лестнице, блядь, к твоему ебаному, к твоей двери в подъезде, блядь. И буду медленно и тихо срать. А утром ты проснешься, блядь, как ни в чем не бывало. Забыл о нашем разговоре, будешь выходить, блядь, а нихуя. Там насрано, блядь. Это будет какашек столько, блядь, что ты, нахуй, блядь, лодку будешь себе покупать надувную, чтобы там проплыть, блядь. Ты понимаешь, нахуй?
9: Ты вообще с какой квартиры?
11: Я сосед над тобой, ты.
9: Ну, какая квартира? Я сейчас, блядь, подойду туда, блядь, давай возле тебя на лестничной площадке встретимся.
11: Ебать, ты
9: там,
11: что,
9: блядь,
11: что,
9: поговорим
11: ты
9: нормально,
11: что,
9: чтобы, блядь, до такого
11: ты
9: же не доводить.
11: Осознаешь, что ты сейчас ляпнул, блядь? Ты сам понимаешь, что ты сейчас,
9: давай,
11: блядь,
9: встретимся,
11: сляпал.
9: Чтобы не доводить до этого уже, блядь. Нормально, решим вопрос. Я не знаю, что ты от меня хочешь.
11: Ебать, я сейчас, ты хочешь, чтобы ты реально, нахуй, сейчас встал, ебать, одел свою тельняшку, нахуй, шорты джинсовые, блядь. Размял свои кулаки, блядь, нахуй, одел перчатки, блядь, или похуй. Кастет там, я не знаю, похуй. Короче, ты хочешь, чтобы я, ВДВшник, тебе, блядь, сейчас вышел? Ты, блядь, серьезно, блядь?
9: Ну давай, выходи хоть даже не один, блядь, нормально поговорим, блядь, я тебе объясню всю ситуацию и все, нахуй, а не по телефону.
11: Да ты мне не надо мне ничего объяснять, ты мне просто скажи, блядь, до каких пор я буду это терпеть, блядь, твои ебаные музыки в 2 часа ночи, Моргенштерна ебаная, и твою ебаную чипырку, я тебе,
9: блядь,
11: сказал, объяснять
9: ездить,
11: мне, я тебе сказал, объяснять мне ничего не надо, либо ты, нахуй, сейчас извиняйся и убираешь чипырку оттуда, либо я просто уберу ее сам, я уберу ее, я ее все уберу, я
9: обосру ее. Убери, блядь, давай, нахуй, попробуй, рискни, блядь.
11: Я вот сейчас стою на балконе, я вот сейчас, вот она подо мной прям, твоя чепырка, я сейчас достану писюн и
9: у тебя
11: ссать.
9: Окна куда выходят?
11: На твою чепырку.
9: На парковку у тебя окна выходят?
11: Да, я сейчас буду ссать на нее, я прям с балкона буду ссать на нее.
9: Блядь, да, вот выйди сейчас, нормально с тобой пообщаемся и все, нахуй, я тебе объясню ситуацию.
11: Я
9: блядь, музыку,
11: все,
9: нахуй,
11: я...
9: не слушаю.
11: Я ширинку расстегиваю, я сейчас ссать буду, я очень хочу ссать, я сейчас буду ссать на чепырку. Все. Либо извинись, либо все, процесс,
9: блядь,
11: пошел.
9: Я не буду извиняться, нахуй, потому что я этого не делал. За что я должен,
11: блядь,
9: извиняться?
11: Ну все, пиздец, нахуй. Все, дядя, ебать. Все. Все, тогда ты доорался, блядь. Все, пизда. Все, я сейчас, я буду ссать. Извинений не будет, да?

0: Ебать, ты заебал, блядь, реально, блядь, хуйню нести. Давай, блядь, выйди, реально, блядь. Ты сейчас нахуй сейчас с балкона, знаете, блядь, да? Пьяный упадешь, мне, блядь, кому знаете, отвечать нахуй за эту хуйню. Все, ебать, да? Ты конченый просто. Ну, реально, пизда тебе теперь.
1: Все, доигрался.
0: Реально, если я сейчас спущусь, это реально, блядь, так нахуй, я пиздец, я нахуй тебе войну объявляю.
1: Все. Все, да. Все. Доигрался, чучело. Все. Пиздец.
0: Номер весь... квартиры назови свой.
1: Весь капот,
0: номер
1: квартиры нахуй. Назови. Весь капот, блядь, желтым нахуй.
0: Пиздец. Номер квартиры назови свой, блядь.
1: Все, сейчас. Все, дядя. Давай, давай. Мне уже теперь похуй. Я уже начал войну, блядь. Я ее не закончу. Я первый ее объявил, я первый ее закончу. Я первый нахуй уберу нахуй эту чепырку твою, я ее рот ебал.
0: Я нахуй. Если, блядь, если я сейчас выйду, сука. Если я сейчас выйду, там реально, блядь, насуна, нахуй, ты, блядь, сейчас спустишься, будешь все убирать, блядь.
1: Давай, выходи нахуй. Выходи, я сейчас тебя побашу, с балкона рукой, блядь, и как раз срать буду на нее.
0: Давай.
1: Давай, давай, выходи, давай, спускайся. Спускайся, спускайся, сейчас выйдешь мою жопу из балкона, блядь, висящую нахуй. И какашки сыпятся, блядь, оттуда. Падла, блядь.
0: Сейчас, я уже в подъезде.
1: Давай, давай, выходи на улицу к чепырке. Увидишь жопу мою с подъезда. Ой, с балкона висящую. Ну что ты, долбоёб, где ты там есть? Чучело, блядь.
0: Ну вот я вышел.
1: А, видишь что? Мою жопу, видишь?
0: Нет. Давай, блядь, выйди сейчас в подъезде, пока я...
1: Жопу
0: давай
1: видишь, нормально. Чучело, блядь. Жопу видишь, посмотри, блядь, в голову подними. Жопу видишь, блядь?
0: Да я без очков сейчас, блядь.
1: Долбоёб, я тебе телефоном свечу сейчас. Видишь экран, блядь, Xiaomi светится мой, блядь.
0: Не вижу, какой подъезд вообще?
1: Xiaomi, нахуй. Видишь?
0: Не вижу. Давай спустись сюда, блядь, нахуй, блядь. Ты видишь, сука, меня? Блядь. Ты меня видишь?
1: А мочу видишь на капоте?
0: Блядь, если я нахуй сейчас подъезд отпущу, он закроется, блядь, и зайду уже.
1: Да мне похуй, блядь, выходи нахуй, сиди там вот своей чепырки, блядь. Я раз одну отгонишь его подальше, нет, нахуй отсюда, блядь.
0: Спустись, да, нормально, пообщаемся.
1: Да хули мне спускаться, блядь? Ты хоть, ты чё, блядь, ты чё, в натуре, нахуй, серьезно, блядь? Ты хочешь, чтобы я, сука, спустился, блядь? Ты меня хочешь разозлить, блядь? Ты хочешь, чтобы я, нахуй, сейчас я ебать и не знаю, что я, блядь, сделал, блядь, нахуй? Или что?
0: Ну давай спускайся, блядь, раз уже начали разговаривать. Я тебе предложил завтра просто закончить разговор нормально, блядь, мирно разойтись там.
1: Ебать, я тебе позвонил мирно, блядь, сказал, либо ты сейчас, блядь, убираешь свою... Если я сейчас с балкона увижу, что ты чепырку отогнал нахуй оттуда, может быть, блядь, я подумаю, прощу тебя, блядь, сумею это сделать, блядь.
0: Ну сейчас, сейчас я точно за руль не сяду.
1: Блядь, я сейчас, блядь, тогда я выйду сейчас нахуй, я, блядь, сейчас сам нахуй краном каким-нибудь, блядь, нахуй, уберу нахуй оттуда, блядь.
0: О, блядь. Давай, все, блядь. Как тебя зовут еще раз?
1: Антон Павлович, меня зовут Шпак, нахуй. Запомни, блядь, Антон, блядь. Антон, это твоя, блядь, твой страх, нахуй. Твой страх, это Антон, запомни, блядь.
0: Ну, Антон, давай завтра, вот, во сколько ты сможешь? Я
1: завтра?
0: Просто в 9 на работу
1: завтра.
0: Уезжаю.
1: На чем? На чем ты уедешь?
0: Ну, на машине, блядь, на чем?
1: На какой? Чем у тебя еще, машины, блядь? Нет, блядь, у тебя чепырка.
0: Ну, чепырка и чё?
1: Так машина, ее тоже, блядь, не будет. Я за ночь ее нахуй так запоганю, блядь. Колеса нахуй сниму, нахуй, блядь. Мотоблок нахуй поставлю в деревне, блядь. И нахуй машины не будет, она вся обоссана. На чем ты, блядь, поедешь? Можешь, блядь, такси вызывать утром, блядь.
0: Не, ну раз ты, блядь, сейчас бухой, реально, блядь, мало ли ты
1: бухой
0: не сделаешь.
1: Я не бухой,
0: блядь. Я ее отгоню, блядь.
1: Я тебе сказал.
0: Я ее отгоню, ладно, и мы тогда поговорим уже нормально.
1: Отгоняй, блядь. Вот прямо сейчас, когда я сейчас, блядь, наблюдаю режешь? С балкона, блядь. Отгоняй прямо сейчас ее.
0: Все, ложись спать, проспись, завтра поговорим.
1: Реально. Отгоняй нахуй чепырку, блядь. Отгоняй нахуй свою чепырку, ебаную, блядь.
0: Ну а что ты ко мне не спустился тогда? Мог бы, блядь, в дверь
1: постучать? Я, блядь, сейчас нахуй наблюдаю за тобой, сука. Я вижу, как ты там, блядь, нахуй трясешься, стоишь. Отгоняй нахуй эту чепырку отсюда.
0: Блядь, все, реально, давай завтра, блядь, закончим этот разговор.
1: Если
0: завтра,
1: ты сейчас
0: тогда,
1: не отгонишь, хорошо, блядь, давай так, нахуй. Ты сейчас извинись, блядь. Для начала просто скажи, извини, блядь, если что не так, нахуй. Я, может быть, сумею тебя сегодня простить, чтобы я сегодня не срал тебе, блядь, на чепырку твою ебаную, блядь. Извинись, иначе, нахуй, сука, будет все пиздец, как сложно, блядь.
0: Ну, насрёшь, реально, уже тогда твои проблемы будут, блядь.
1: Это твои проблемы, твоя мать.

0: машина, блядь.
1: Ну, блядь, так же я с твоей сделаю.
0: С моей, нахуй? Хо-хо-хо, друган, ебать, запомни, Антон, нахуй.
1: И чё?
0: Нихуя себе, ебать, у меня своя автомойка, мы все знают, нахуй, дядя, блядь, не надо.
1: Меня Толян зовут, и чё?
0: Ебать, ну да мне похуй, как тебя зовут, блядь, нахуй, вообще не важно, абсолютно, блядь. Мне похуй, какая у тебя кличка там, блядь.
1: Ну вот поешь, бля, автомойку тебе свою, на нее отмывать ее, вот и все, блядь. И дядя, сделаешь мне, блядь, нахуй, без минут, блядь, на пожизненно, блядь,
0: автомойку. Меня, нахуй, весь район знает, блядь, у меня погоняло, блядь.
1: Ну чё?
0: Знаешь, как у меня...
1: Вот буду у тебя термиться, блядь, так попробуй,
0: слушай,
1: нахуй.
0: Слушай сюда внимательно, блядь, и запомни мои слова, блядь. У меня погоняло, ебало, очиститель, блядь. Не потому, что у меня автомойка, не потому. Я ебало очиститель, блядь. Поэтому, дружочек, блядь, убирай нахуй сейчас, блядь, либо извиняйся, блядь. Либо завтра там ничего не будет, либо будет каловая масса.
1: Так, все, блядь, реально, заканчиваем разговор,
0: сейчас,
1: завтра поговорим.
0: Ты сейчас на улице или где?
1: Я уже зашел домой.
0: Зашел домой, хорошо, дверь закрывай на замок, блядь, и ложись спать. А я буду
1: срать тебе. У меня, как бы, блядь, проблемы, нахуй, соседи мне не нужны. Я, блядь, себя нормально здесь веду. Не шумлю, блядь, ничего. Музыку не слушаю, блядь, а ты, вот, единственная проблема с тобой только.
0: Как это, нахуй? Вот ты... Мне что, блядь, ёбаный твой рот, блядь, ты меня что, не понимаешь, нахуй? Ты, сосунок, тебе сколько лет,
1: блядь? Ты нормально
0: лет,
1: разговариваешь, блядь, пьяная.
0: Я нормально с тобой разговариваю, сука, блядь, я нормально.
1: Да,
0: ты блядь, хоть какое-то, блядь, уважение, блядь, имей, нахуй, к людям, блядь, преклонного возраста, блядь. Я войну, сука, прошел, блядь. Я, нахуй, где, сука, только на всех, блядь, боевых точках, нахуй, побывал, блядь. Я, сука, Сибирь топтал, нахуй. Я, блядь, на Майдане скакал, блядь.
1: Поё,
0: я
1: на Донбассе
0: ногу терял, блядь. Я нахуй ВДВшник, блядь. Ты кто такой по жизни, блядь?
1: Я, блядь, просто нахуй нормальный пацан, блядь,
0: я
1: работаю,
0: понял, блядь.
1: Чё
0: ясно,
1: тебе
0: блядь. Нормальный пацан. Вот нормальный пацан, блядь. Сейчас извиняйся, либо убирай чепырку, блядь. И все, и ты будешь нормальным, может быть.
1: Давай, нахуй, завтра, если в чем-то я буду неправ, вот завтра поговорим, я тогда извинюсь завтра.
0: Ну давай ты
1: если
0: сейчас
1: в чем-то
0: извинись.
1: Неправ, если ты меня
0: убедишь, давай ты сейчас извинись, а завтра мы... Блядь. Сука, ебаный укерс, блядь. $10 съев, блядь. Просто недавно закончил ПТУ, да, совсем недавно. Вот у меня как месяц я откинулся. Ну, в смысле, закончил ПТУ. У меня, в принципе, опыт небольшой, но я могу знать, что такое электрод тройка, что такое глушитель, что такое коленвал. Я гей, но я знаю, что я смогу быть нормальным человеком. Я просто киборг.
2: Да.
0: Здравствуйте. Я извиняюсь за беспокойство, я по поводу объявления на сайте olx.ua. В магазин детской одежды, товаров для новорожденных на постоянную работу требуется продавец-консультант. Я очень заинтересовалась. Меня зовут Анастасия Альбертовна. Скажите, можно прийти к вам на собеседование? Алло. Тю, шлюха, ля. Ебать. Вот давно. Дрянь. Да. Скотина! Дрянь! Стерва! Ты стерва! Ты дрянь! Стерва! Алло! Алло. Зараза, да. Ебать. О, автослесарь требуется. Ебать мне это деду надо. Автослесарь, да. Как раз то, что мне надо, дедушки. Да сейчас, как всегда, не возьму трубочку. То, что мне надо, не подымут. Ебать.
3: Да.
0: Здравствуйте.
3: Здрасте.
0: Извините за беспокойство. Я по поводу объявления автослесарь для обслуживания собственного автопарка.
3: Да, есть такое дело, ищем человека.
0: Я профессиональный автослесарь. Я заинтересован в данной работе. Я бы хотел бы с вами пообщаться уже непосредственно на месте и обсудить все детали. Я профессиональный автослесарь. Вот. Я бы хотел бы узнать, что нужно делать конкретно. Какие автомобили
3: нужно? Что нужно делать? Мы ремонтируем газели. У нас свой парк газели. Мы возим хлеб. Вот нам нужен человек для ремонта этих машин.
0: Ну, я газели, да. У меня был опыт с газелями, да.
3: Мы находимся на правом берегу.
0: А, на правом. А я на левом. Да. Хорошо, ага. хорошо.
3: Далеко?
0: Недалеко. В общем, это самое. Скажите, я вот просто недавно закончил ПТУ, да, совсем недавно. Вот у меня как месяц я откинулся. Ну, в смысле, закончил ПТУ. У меня, в принципе, опыт небольшой, но я могу знать, что такое электрод тройка, что такое глушитель, что такое коленвал. Вот. Mm-hmm. И я как бы, ну, я гей, но я знаю, что я смогу быть нормальным человеком. Я просто киборг. Блять. Да сука, блять. Ну что за люди, пиздец, не хотят мне брать, блядь. А хули, майор? Алло.
2: Да.
0: Здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Я по поводу работы, я хочу к вам на развозку хлеба, можно или нет?
2: Ну, вы расскажите за себя сначала. Кто вы, где вы, чего вы?
0: Меня зовут Валера, я профессиональный грузчик, я был киборгом, ну как, я тупо герой Украины, потом меня, ну все уже, я не стал героем, я отправился тупо на Донбасс, но меня оттуда выгнали, я поехал в Киев, там в палатке жил, теперь я хочу хлебом заниматься, разводить, мне 50 лет, я спортсмен, быстро бегаю, и ловкий, могу грузить много хлеба одновременно, при этом читать рэп, фристайл. Валерий Григорьевич, возьмите, пожалуйста.
2: Нет, дело в том, что просто в таком возрасте вы не сможете на машину с машины и с этого на с этого. Я бы как бы с удовольствием, но это для молодых людей работа. Там вот именно сейчас водитель, который сам это все таскал, ему 40 еще нету, 39 лет. Уже сам не может, поэтому грузчика вот берет. Это, ну, просто вы не сможете работать по этой работе.
0: Не-не-не, я спортсмен, я здоровый весь, я здоровенный.
2: Я согласен, ну, я просто знаю, я по себе знаю, что не получится. Это слишком много для такой работы. Это тяжелая работа, она никак не получится. Поэтому я бы с удовольствием, ну, не получится. Просто вы попробуйте, и время потеряю я, и вы, и... Ну, честное слово, поэтому нет. Ну, там 19, 20, 22 года таких молодых, чтобы могли прыгать, бегать. Ну, не получится. Я просто, я говорю, сейчас там 39 лет парень работает. Не может, ушел. Поэтому вот еще помоложе. Слушайте, нет, я просто откровенно говорю. Так что спасибо, что позвонили.
0: Я понял. Скажите, пожалуйста, ну вот, скажите конкретно, да, вот вас Валерий Григорьевич зовут, да, вот?
2: Да, тезка, да.
0: Да, да, я вот... Можно просто приехать хлеба поесть?
2: Не, ну это же не наше, там же у хозяина, ну, мы только развозим, мы не можем его брать, нет, тут как бы я же не хозяин этого хлеба, мы только возим его, мы же не хозяева, мы не печем, это развозка машины просто. Так что, ну, никак. Мы же, у нас ни пекарни нет, мы просто возим.
0: Слушайте, ну, я понимаю. Ну, а можно мне, я приеду, мне буханочку хлеба купить и угостить дедушку?
2: Я не знаю, вы на работу устраиваетесь или что?
0: Ну, да.
2: Ну, я говорю вам еще, я не хозяин этого хлеба. Все, до свидания, все, договорились.
0: Скотина. А, жлоб ебаный, блядь. Деда хлеба мне покормил, дрянь, паршивец, блядь. Сволочь. Нахлебник. Подожди, пожалуйста. Крестаники.
4: Да.
0: Арсен, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, у вас есть такая возможность выехать на дом и сделать массаж интимный?
4: Интимный в каком плане?
0: Ну, вы делаете услуги, вы массажист профессиональный, вот написано, да, вы можете?
4: Да.
0: Я в Курске вот живу, что вы приехали, сделали интим-массаж моих пожилых яичек.
4: Нет, этим не занимаюсь, к сожалению.
0: А чем именно конкретно занимаетесь?
4: Обычный профессиональный массаж спины, шеи, воротниковой зоны, массаж ног, лимфодренажный.
5: 89 лимфодренажный массаж рук. 26 миллионов.
0: А когда вы можете приехать сделать массаж?
5: Сергей, предложи работу тайного покупателя.
4: Ну, массаж потом шеи, скажи, что работа... спины, ног, рук, чего вы хотите. Интим массаж я не делаю.
0: А можно будет массаж простаты? Засунуть мне палец в жопу, чтобы я бы не насрал на палец?
4: Нет, нет, нет, к сожалению, я таким не занимаюсь.
0: Можно будет взять тебя, Арсен, насрать тебе на лысину, дебилина.
4: Извините, всего доброго.
0: Да пошел-ка ты нахуй, солнышко. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, Арсен ебаный, у, сука, блядь. Гам-гам-га.
6: Алло.
0: Алло, здравствуйте, Алина Анатольевна.
6: Здравствуйте. Да, я.
0: Алло.
6: Да, да, я.
0: Здравствуйте, да, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Я Алёша. Я Алексей Навальный. Я люблю вашу дочь.
6: Ой, господи. Я не знаю, кто вы. Вот.
0: Я и Алексей Навальный. Я Навальный.
6: Ой. Ну, мне это ничего не говорит.
0: Навальный авторитет.
6: Ага, не знаю.
0: Я хочу стать таких... президентом. Я сразу, как стану президентом, я возьму вас, вашу дочь в жены.
6: Хорошо, хорошо.
0: Вы не против?
6: Вы не против, Алина? Ну все, ладненько, да. До свидания.
0: Я красивый, Алина. Я секси. Алло. Галь.
7: Ха-ха-ха-ха-ха, блядь. Вы позвонили в магазин «Влюбленный кролик». Да. Если вы хотите связаться с одним из магазинов, нажмите 1. Для соединения с интернет-магазином нажмите 2. Чтобы оставить отзыв о нашей работе или качестве.
0: Не понял,
8: магазин «Влюбленный кролик», здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Это, прошу прощения, извините за беспокойство. Вы сразу уж так меня уж поймите правильно. Я пожилой человек, да? Вы, вам часто такие обращаются? Я не думаю. Вы уж Светлана, да?
8: Нет, меня зовут Дарья.
0: А, ну это не важно абсолютно, ведь не важно, правильно? Я по делу
8: ну,
0: звоню.
8: Ну это важно.
0: Ну, как сказать, важно, важно. Ну, может быть, вам и важно, а мне вообще, в принципе, не важно. Здравствуйте, еще раз.
8: Какой вопрос у вас?
0: Касательно, извините, дилда.
8: Да, что вас интересует?
0: Меня интересует в наличии на Московском, желательно, да, шоссе. Ну, в принципе, а, у вас заказ интернет, правильно? Мне доставку можно как-то через вас или нет?
8: Ну, конечно, можно.
0: Вот, мне надо вот эти БДСМ-принадлежности, так называемую анальную помпу. Мне бы еще бы хотелось женский люб... Ну как вот эта штука?
8: Лубрикант.
0: О, Светлана, правильно. Да.
8: Дарья.
0: Неважно, да. Вот это мне надо.
8: Тогда давайте без имени, если не важно.
0: Как?
8: Давайте тогда вообще без имен, если это не важно.
0: Да вы и так меня ни разу по имени не назвали. Здравствуйте.
8: А вы меня называете не моим именем, мне это неприятно, поэтому давайте, пожалуйста,
0: ладно,
8: без
0: имен. Если вам неприятно, прошу извиниться. Ладно, не будем...
8: Вас интересует дилда или лубриканты?
0: Меня интересует и то, и другое. Здравствуйте. А, Светлана, мне надо лубрикант, да, и дилда. 35 сантиметров блэк.
8: Нету.
0: Синий.
8: Нету.
0: Интересно.
8: Так, 35 сантиметров.
0: Да, да, да, да, да.
8: Есть 34,5 сантиметра, 2170. Но он интересного цвета, реалистичный.
0: А, ну, вот это интересно, действительно. Мне надо бы как-то в корзину там, у вас есть такое или нет? Добавьте, как в Ашане, корзина такую большую примерно будем набирать сейчас в данный момент, да? Кидайте. Значит, это самое, лубер, как он, лубер...
8: Смазка.
0: Во, во, вот это правильно, наша русская, как говорится, солидол, солидола, да.
8: Литос... маски бывают на водной основе и на силиконовой,
0: силиконовой
8: основе. Если,
0: да,
8: вы,
0: да,
8: хотите, если вы хотите смазку для того, чтобы использовать ее с данным дилдо, тогда смазка только на водной основе, силиконовая его используют.
0: А не поняла, почему так, Светлана, а в чем разница? Алло. Алло, алло, Даша, Мышенька, алло. Алло. Я вас не дочуваю, алло. Блядь, да что за связи, блядь, сука, блядь.
7: Здравствуйте, вы позвонили в магазин «Влюбленный кролик». Если вы хотите связаться с одним из магазинов, нажмите 1. Для соединения с...
0: А нет, это просто связь про...
7: Для соединения с магазином на Московском шоссе нажмите 1.
9: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Извините за беспокойство. Сразу прошу проявить ко мне более иной подход, потому что я человек пожилой, да? Я человек пожилой. Вы как Светлана, да, правильно?
9: Нет.
0: Да.
9: Ну, почему Светлана?
0: Ну, да и ладно, в принципе. А как вас зовут, извините?
9: Екатерина.
0: А, ну это не важно. Ладно. Я по делу, угу. Собственно, я звоню узнать наличие, это самое, наличие анальной, анало-расширителя. Для Сережи, для друга, сегодня день рождения, хотел бы подарок такой ему сегодня. Анало-расширитель.
9: Но вам какой-то определенный нужен сайт или просто...
0: Я, ну, смотрел на сайте примерно. Вы знаете, я смотрел, они все подойдут, в принципе. И главное, вот, чтобы наличие у вас имелось. Это самое, дилдо. Этот анало-расширитель, дилдо Black.
9: Так. А артикул знаете его?
0: Да.
9: Давайте, скажите.
0: Здравствуйте. Сейчас, одну секундочку, я просто, у меня это самое, я же человек пожилой, да, у меня с этими интернетами, как они там.
9: Угу.
0: Сейчас у меня те гуглы, да, или как там, гугл, мугл, как оно, куда зайти, гугл, да?
9: Да.
0: Я понял, ладно, не важно. А как правильно, анало или онало?
9: Анало.
0: От слова анус, правильно, анал.
9: Да.
0: Ну, это вот стимулятор уретры, да, мне надо?
9: Нет.
0: Ну, мне надо тоже. Добавьте, пожалуйста, стимулятор. Это, посмотрите в наличие электростимулятор уретры с невероятно гладкой поверхностью, закругленным кончиком. Вот это мне надо. За 4000 скидка, да? Скидка, да? 4500 скидка. Скидка. 6000 стоило. 400.
9: У нас нет его в наличии.
0: А, нет, да, не присутствует.
9: Уретральный.
0: А, уретра не присутствует, ясно. А зигота есть?
9: Что?
0: Зигота.
9: Нет.
0: О, все, нашел, вот. А вот это, извините, вот этот вот мега-мастурбатор с ножками, он вообще заказ только или только, ну, и как его?
9: Ну, вы мне скажите артикул, я посмотрю, у нас же много всяких разных есть.
0: Ну, где вот этот мега-мастурбатор, это как женская дырочка, только с ножками. BM-00-91-29 для деда.
9: 00-91-129.
0: Мега-мастурбатор с ножками Passion Ладу. С батарейками.
9: Сейчас, секундочку.
0: Да. Мне надо такой. Мне, как говорится, сегодня день рождения, да? Мне бы хотелось бы себя порадовать мега-мастурбатором. Это сам, извините, конечно, да? Я такой человек, наверное, не часто вам обращаются такие, как я, красивые и пожилые, да, Светлана?
9: Нет, часто. Меня зовут Екатерина.
0: Да, это тоже не важно. Ладно, не суть. Ну, вы, пожалуйста, посмотрите, а? Ну, чтобы это самое, не расстраивайте.
9: Я смотрю, у меня загружается компьютер.
0: А, ясно, интернет, да?
9: Да.
0: Ясно.
9: Да.
0: Ясно, да? Интернеты, да, у вас там современные?
9: Да.
0: Ясно все.
9: Так, мега-мастурбатор с ножками.
0: Да.
9: За 33 575 рублей.
0: Абсолютно точно, да, 33 000 для деда.
9: Все, сейчас открывается, секунду.
0: Угу. Мне очень бы хотелось.
9: Его нет нигде наличия.
0: А написано на складе, вот имеется. А. Нету, да?
9: Нет, нету. Везде через 5 дней.
0: Пять дней заказывать, да, вот через 5 дней.
9: Да.
0: Ну хорошо, Светлана. А это самое, я вот поиск анала расширить, и что тут найти не могу. Я вот пишу, да, поиск анал, анал, и нету. Не нахожу. Самое. Мне вот хотелось бы анал-расширитель, так называемый, чтобы из маленького сделать большое. Понимаете, о чем я?
9: Да, я понимаю вас.
0: Да, ну помогите, пожалуйста, ну мне уже прям слезы. Ну хочу быстрее уже, вот это очень хочу.
9: Ну, вам подойдет не анал-расширитель, а анальные цепочки. Для разработки анального отверстия.
0: Да как правильно, анальная цепочка, да?
9: Да, да.
0: Так и написать анал-цепочка. Я вот хочу просто вот впервые слышу, честно, под, чисто буквально минутку посмотреть, что у нас за система. А! Имитатор анального сердца.
9: Вам нужно писать анальная, а отдельно цепочка.
0: Анал. А, я пишу анал-цепочка. Анальная. Аналь. Анальная, да?
9: Да.
0: Цепочка, как почка, только цепочка, да?
9: Цепочка.
0: Я понял, Светлана, спасибо, что вы помогли. А у вас, да, действительно, что-то вот сайт, извините, ну сайт долго за информацию получает, сайт.
9: Угу.
0: Не сразу реагирует на мои нажатия, так сказать. Правильно, да, Светлана? Вот поэтому...
9: Да, я Екатерина. Угу.
0: Да, это мелочь, это все лирика. Так, смотрим. Анальная цепочка. Ну ладно, интересно. В общем, вы по цене так сориентируете. Вот просто я по аналу-расширителю, да, ходил. Так сказать, его цена, цена мне известна. А анальная цепочка, она как по цене, в принципе? А?
9: Ну, в районе 4000.
0: А, ну, это приемлемая цена. Просто не больше 10 мне вот. Тоже в корзинку большую кидайте, как в Ашане, туда. Кидайте вот товары, корзинка, все туда. Я приеду.
9: Но это вы...
0: А?
9: Это вы заказываете на сайте самостоятельно, а не, потом ну, вам позвонят из магазина.
0: Мне Московское шоссе, правильно?
9: Нет.
0: А куда я
9: позвоню? Это Нововокзальная.
0: А, ну на Нововокзальная, да, это мне все нормально. Я на Нового Судова здесь недалеко живу, у меня тут это самое. Ну вы поняли, ладно. А БДСМ, секс-машины имеются в наличии?
9: Нет.
0: А, нету, да. А ну тогда давайте интимную косметику еще пройдитесь, посмотрите, вот спрей. Спрей для анала.
9: У нас не спрей, у нас лубриканты есть. Это гель с маски.
0: Не понял. Ну вот.
9: Спреев у нас нет для анального.
0: Вот написано, у вас есть... секс-машина Love Reader. Love Reader.
9: Нету у нас такой. В наличии нету.
0: А вот это вот машина супермотор.
9: У нас нет машин для секса. В этом магазине в данном нету.
0: А дрель?
9: Вам нужно звонить на Московское шоссе.
0: А дрель для секса? Есть дрель?
9: Нет.
0: Ё-моё, да что ж такое? Хорошо, лубриканты хоть имеются, ошейники, поводки, вот это все имеется, нет?
9: Да, да.
0: Щекоталки есть?
9: Так, секунду. Нет, щеколоток нету.
0: А болгарка анальная есть?
9: Что?
0: Кого? Алло, связь, связь, да, да, да, Светлана.
9: Да, связь плохая.
0: Есть, да, болгарка?
9: Нету.
0: Как нету?
9: Ну так нету.
0: Здравствуйте.
9: Угу.
0: Проверка связи, извините. Да, это, господи, слякоть, осень. Простуда, господи. Ладно, ошейник кожаный вот этот есть, да?
9: Да, ошейников у нас множество. Приходите, подберем.
0: А скажите еще вопрос такой, Светлана. Я извиняюсь, да, вот просто, наверное, некорректно немножко выражусь. Я человек пожилой, вы уж простите, вы уж не воспринимайте так уж прямо остро, да? Я вот хотел бы со своим другом, да, вот скажем, братом, другом, да, скажем так, детства. Его зовут Маслори. Мы вот хотели бы приехать вот, в Нововокзальную и попробовать прям где-нибудь, не знаю, там какая-то комната есть, там нету.
9: Именно... Нет, нету.
0: Ну, чтобы дилдо попробовать.
9: Нет, ни в коем случае.
0: Не, ну мы всунем и высунем. Я влажу салфетку, возьму и вытру.
9: Нет, у нас все находится под камерой в онлайн-режиме с записью звука.
0: А, ну если в онлайне, тогда это интересно, потому что сейчас весь мир в этом онлайне сидит, правильно? Чтобы все видели, как надо жить по-нормальному, правильно? Ладно, не будем, не надо, нельзя так, нельзя. В принципе, не буду, как говорится, ваше время тратить, да, в целом. Я знаю, вы человек на работе, это самое, я человек пожилой, все понятно, все, надо как-то более все это компактнее, так сказать, решать, да, быстрее. Электростимуляция имеется у вас, Светлана?
9: Да, у нас есть с электростимуляцией, получается, корона на головку полового органа, есть перчатки с электростимуляцией, трусики с электростимуляцией.
0: А вот это на головку корона, она большая или нормальная? У меня просто головка большая.
9: Она там регулируется.
0: Ну а какой? У меня просто головка широкая. Как широка река далеко течет, знаете песню? Вот. Да.
9: Она очень хорошо растягивается. Там очень длинный силиконовый шнур. Поэтому подойдет.
0: Подойдет, вы думаете, да?
9: Да.
0: Ну, а померить, конечно, нельзя, да?
9: Нет, конечно.
0: Ну, ясно, все понятно. Ну, а вы сами что посоветуете? Вы же сами чем пользовались из этого?
9: Ну, вы же мужчина, а я женщина. Да, как я могу вам посоветовать то, что...
0: Не, я понимаю, вопрос ставим иначе. Это самое, я имею в виду для женщины, что вы можете посоветовать это самое. Это просто, может, подарок какой-то вот жене сделаю, и она нравится, ей тоже анальные расширители нравятся. И различные вот эти штуки.
9: А у меня клиент пришел, я не могу сейчас разговаривать.
0: Я прекрасно дайте вас понимаю. Да, конечно, я там, если вам, конечно, можно, я бы вам перезвонил бы, еще несколько вопросов бы к вам имеется, Светлана.
9: Да, пожалуйста, позвоните попозже.
0: Да, спасибо, слава Украине. Извините, до свидания.
9: До свидания.
0: Соседи, извините. Да, посмотрим пока другой секшоп. Ха-ха, и бля, ебаный рот, бля. Не-е-е-е, бля. Да.
7: Здравствуйте, вы позвонили в магазин «Влюбленный кролик». Если вы хотите кроль, связаться блядь. С одним из магазинов, нажмите 1.
0: Кроль, блядь.
7: Для соединения с магазином на Московском шоссе нажмите 1. На улице Нововокзальная вот нажмите 2.
0: Вот на Московском шоссе, блядь, сейчас позвоним. Там у них вот этих много наручников и бандажей всяких. Да. Ебать. Да ебать, что за херня, блядь? Что так долго, блядь? Мне щекоталка нужна, блядь.
7: Здравствуйте. Вы позвонили в магазин «Влюбленный кролик».
0: У, сука.
7: Если вы хотите связаться
0: кроль, да,
7: с...
0: Кроль, да, сука? Кроль, блядь.
7: Для соединения с магазином на Московском шоссе нажмите 1. На улице Нововокзальная нажмите 2. На проспекте Металлургов нажмите 3.
0: Вот на Металлургов, где туда, да.
10: Магазин «Влюбленный кролик», здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемая, здравствуйте. Светлана, да?
10: Нет, ошиблись.
0: Не-не, я просто помню, звонил когда-то, я был у вас во «Влюбленном кролике», извините уж, вы меня уж воспримите, как правило, да? Я человек пожилой, и как-то отношение соответствующее хотелось бы, ну, ко мне и с пониманием относиться, как бы, к моим предпочтениям. Уж извините, вас как зовут? Здравствуйте.
10: Здравствуйте, меня зовут Ирина.
0: Светлана, да?
10: Ирина.
0: Ясно, но это не важно. Здравствуйте.
11: Я по поводу щекоталок.
10: Так. У меня в магазине в наличии, сейчас скажу, есть два варианта.
0: Во.
10: То есть есть мини-щекоталка за 890 рублей, такая маленькая ручка и сосново пилевая.
11: Сосново?
10: И есть еще...
11: Да-да-да, и да, еще что?
10: И есть еще на более длинные, скажем так, ручки, типа как вот стек, как розга, на кончике только перышки.
0: Во, это мне надо. Хорошо, слушайте, а скажите, вот электростимуляция у вас какая-нибудь в наличии присутствует, Светлана?
10: Я Ирина, еще раз повторю.
0: Да ладно, господи, мелочи, неважно. Есть электростимуляция или нет?
10: Есть электростимуляция, но к нему, то есть, например, источник импульсов. Есть перчатки MySim, стоят 4,459. Источник импульсов к нему стоит в районе 12 тысяч.
0: Я понимаю.
10: Есть еще, фалоимитатор с электростимуляцией.
0: А у вас есть фалоимитатор 35 сантиметров Black?
10: Нет такого 35 сантиметров.
0: А, нет.
10: 35 сантиметров, подождите. Если только просто фалоимитатор, ну и то сейчас я уточню, какой у него размер, потому что прям вот ровно 35 необходим.
0: Ну, не меньше, да, не меньше, потому что, как бы, у меня, извините, та самая знакомая, да, она говорит, у нее, ну, глубоко, как река, как широка река, как глубоко, как Волга.
10: У меня это крайне, извините, подробности не
0: Да, я понимаю прекрасно, я просто человек пожилой.
10: Ну, нет, 30, ну, максимум 30 сантиметров, может быть.
0: А, ну,
10: нет,
0: в принципе...
10: такого особо... Вы знаете, смотря какой диаметр еще, то есть необходим какой диаметр?
0: Вы знаете, диаметр, я так понимаю, стандартный, правильно, у них идет в этих дилдов. Ну, мне
10: да
0: так,
10: нет.
0: Извините,
10: есть, есть просто толстый диаметр,
0: да,
10: говорю.
0: Да. Давайте толстый, потому
10: ну,
0: что...
10: Вот, я... Ну, вот если толстый, 30 сантиметров всего.
0: Да-да-да, мне надо толстый, потому что боюсь, что тонкий будет со свистом проходить. Давайте толстый. Это есть, да, у вас?
10: Я говорю, 30 сантиметров максимум.
0: Ну, нормально.
10: Не более того.
0: По цене сориентируйтесь, Светлана, пожалуйста.
10: Меня зовут Ирина, 3710.
0: А скажите, пожалуйста, это самое, анальный перфоратор у вас есть?
10: Нет.
0: Как нет? Был же.
10: Вот именно перфоратора нет, пробки есть различные.
0: Ну а различные?
10: Есть пробки с вибрацией.
0: А анала расширителя имеется у вас, Светлана?
10: Есть экспандеры.
0: О, это расширяющие, да, такие как бы,
10: да,
0: засовываются?
10: Да, это расширяющаяся пробка.
0: О, вот это мне надо. Вот это мне надо, как говорится. Вот это надо. Можно, да, это сколько они вот это вот, я не разные тоже. Спасибо
10: тебе за подписку. Есть один вариант, 1580 стоит. При этом размеры вот такой пробки, сейчас я вам точно скажу. Ой, так. В общем, диаметр 4 сантиметра. В общем, расширение, смотрите, с 4,2 до 8 сантиметров идет.
0: Во, да, надо. Вот этот нужен, 8 максимально больше. Мне самое по максимуму, пожалуйста. Еще мне...
10: 1580.
0: Всякие ударные девайсы, у вас есть ударные? Типа вибромолотка анального? Ну... Вы понимаете?
10: Вибромолотков анальных у нас нет. Я имею в виду с вибрацией. У нас более такая девайс с более щадящей, скажем так, вибрацией. Таких вот прям вот грубых совсем нет, кардинальных. Нет. Был.
0: Ну, то есть, я просто поймите меня правильно, я очень люблю жестко. А есть у вас анальный...
10: Что?
0: Анальный паяльник.
10: Вот такого точно у нас нет. У нас не для сада маза, у нас чисто интимный.
0: Не, ну у вас же есть БДСМ здесь. БДСМ вот
10: БДСМ есть. У нас есть БДСМ, но вот таких кардинальных вещей у нас нет.
0: Я понял. А есть у вас, скажите, пожалуйста, это самое, любри, как они вот эти, любри-бубри?
10: Лубрикант.
0: Да, Светлана, любри-бубри. А есть у вас лубриканты вот эти вот с запахом женской... кисечки.
10: Таких не бывает в природе.
0: Ну вот, допустим, поймите, уж такая ситуация, да, там я остался наедине, да, там
10: сам. Мне не интересны вот эти подробности, понимаете?
0: Да ясно все, Светлана.
10: Мне абсолютно не интересны.
0: Поймите, я человек пожилой.
10: Я могу вам предложить лубриканты для анального секса.
0: Во.
10: То есть есть с запахом, есть без запаха. Если даже запахи есть, бывают, то есть ароматизированные. Есть без запаха, просто.
0: А есть с запахом, запах морской рыбы?
10: Нет.
0: А качели
10: есть
0: вот это?
10: Только...
0: Качели есть?
10: Качели есть подвески, то есть фиксация на дверь. Подвеска. То есть на ноги и на руки.
0: А, которая вот эта йога-свинг, да?
10: Типа того.
0: Да, вот это мне надо. Тоже, да, есть наличие на вас, на этом, на металлургов, да?
10: Угу.
0: Ясно, я понял. Это прекрасно. Уже как бы радует мой праздничный день. Сегодня, извините, я человек пожилой, день рождения у меня, поэтому я бы хотел бы... Спасибо. Я бы хотел фиолетовую анальную елку.
10: Так, фиолетовую анальную елку. Так, из фиолетового у меня только есть шарики анальные. Анальная цепочка. Разные диаметры.
0: Анальную цепочку вы мне добавьте. Меня интересует анальная цепочка. Это я уже все. Это я беру однозначно анальную цепочку. Слушайте, а вот этот секс-набор из трех предметов. Дрилдо, стартер, сет. Три, это самое. Там, где этот шуруповерт. Имеется или нет?
10: Вы смотрите, вы на сайте на нашем сейчас сидите?
0: Да, на влюбленном кроличке.
10: Вот смотрите внимательно, там внизу есть приписка. Есть в наличии и есть в наличии на складе.
0: На складе.
10: Вот если есть в наличии на складе, это необходимо, значит, заказывать через Москву, с московского этого склада.
0: А, вот. Ну ясно.
10: То есть, да, то есть, значит, нету у нас такого в наличии. Если написано вот прямо «есть в наличии», то тогда да, то есть есть в магазинах.
0: А, ну все, я вот это прекрасно понял, я вас прошу.
10: Вы можете просто, вы просто смотрите, вы сделаете, если вы сидите на нашем сайте, вы сделаете заказ онлайн. То есть,
0: а я вот, знаете, я просто человек пожилой, просто вот у меня это самое, я вроде как пытаюсь, да, но у меня тормозит эти самые.
10: Ну там, не, ну там нет ничего такого сложного, там просто необходимо нажать кнопочку «Купить». И все, то есть каждого товара, который, да, вам понравился.
0: А как оно
10: таким
0: мне
10: образом
0: придет? Как мне потом приехать в магазин, просто забрать, да?
10: Да, то есть, смотрите, вы в конце там выберете либо самовывоз, либо курьер, но чтобы не тратиться, например, на курьера, лучше стоять и выбрать самовывоз. Вы просто приедете, выберете магазин, в котором вам удобнее забрать ваш заказ, и все.
0: А, ну это меня уже устраивает, действительно интересно подсказали. Вы вот как адекватный человек к пенсионеру отнеслись с пониманием. Спасибо вам. А скажите, анальная труба, есть у вас анальная труба?
10: Вот нет, такого в моем магазине точно нет. Это, да и мне кажется, в нашей сети точно его нет.
0: Не-не-не, есть, такого, я видел.
10: Вы понимаете?
0: Труба анальная, есть. То есть 70
10: сантиметров. Просто если там на сайте, там есть... Смотрите, если на сайте есть,
0: да,
10: то есть вы выбираете, скорее всего, в Москве. Понимаете? Это тоже, скорее всего, находится в Москве. Поэтому необходимо заказывать из Москвы.
0: А есть у вас вот этот вот, у вас просто никак не прогрузится, вот этот маслорий?
10: Еще раз.
0: Анальная помпа маслорий.
10: Так... Сейчас, секунду.
0: Да.
10: Вот в наличии точно таковой. Нет.
0: Нет,
10: это
0: да,
10: тоже, скорее всего, находится на складе в Москве.
0: Ясно. В Москве, да.
10: Да. То есть я вам рекомендую все-таки зарегистрировать свой заказ у нас на сайте.
0: Я вас понял.
10: И человек, который занимается именно московским складом, то есть он к нам переправит сюда эти товары, которые вы выбрали.
0: А череп есть у вас? Череп?
10: Нет. Это вот смотрите на сайте.
0: Я
10: понимаете?
0: Смотрю, вот череп, голова, и там дырочка, рот, типа, как вагина. череп. Чтоб надевать череп.
10: Я еще раз вам повторяю. То есть я не знаю всего ассортимента московского склада. Нашем магазине, вот в наших четырех магазинах, например, самарских, у нас такого точно нет.
0: Ясно. Да я просто вот всю Самару съездил уже и на Московском, как говорится, был, да, и на это на новом вокзале, на Гагарина был, даже на Гагарина, представляете, заехал, да, везде Самару объездил, как говорится, а потом пошел это самое в лес, и на, в это самое, срубал себе ветку, на нее этот, извините, лубрикант нацепил, это самое, сел там в этом самом, как в Алексеевке, и начал это самое.
10: Мне это неинтересно, мужчина, вот вообще прям неинтересно эти подробности, извините. В общем, закажите, пожалуйста,
0: ясно,
10: через интернет-магазин.
0: Ясно все, Светлана. Вы прекрасный человек, вы меня, как говорится, я человек пожилой, да, вы дали консультацию пожилому человеку, 54 года прожил сегодня, кстати, юбилей, можете поздравить.
10: Поздравляю вас.
0: Извинитесь.
10: Всего вам самого наилучшего.
0: Спасибо. Здоровья. Пожелайте мне, знаете чего, Светлана? Пожелайте мне большого члена в заднице.
10: Извините, пожалуйста, но это будет немного некорректно с моей стороны.
0: Нет,
10: прощаюсь.
0: Это будет лучший
10: всего
0: подарок.
10: Всего доброго. До свидания.
0: Ясно, я вам перезвоню или сейчас приеду, у меня член стоит. Ой, извините, Господи. Это вслух сказал. Извините, пожалуйста. Ебать, я пожила лубрикант. Ебаный рот. Ну-ка, анальная пробка, блядь. Слушай, а если попробовать задницу нас...
12: блядь. Спасибо тебе за подписку.
0: Дед сосет хуй.
13: Я смеюсь тебе в лицо, люто смеюсь. Мне папа писюн показал. Вонючий. Мне папа писюн показал.
14: Закрой свой пиздак, ебаный, блядь. Старая хуйня, блядь. Нахуй ты, блядь, сука, всех оскорбляешь, блядь.
13: Мне писюн папа показал, блин. Я убежал. Потому что я крутой. А ты, сука, тоже мне тут ротик не открывай. Я крутой, блядь. Я крутой.
15: Выкинь перу.
13: Я крутой, сука. Я здесь главный, я крутой. А вы все пидорасы.
15: Это кто такой умный?
13: Это я, Богдан. Вся команда пидорасов. Танкисты, сосите пипи.
12: Залупа ты подноготная, блядь.
13: Да? А если я папу позову, ты такое повторишь ему, говно?
16: Я сам уже насосался, блядь,
13: ты скуф ебаный, я сейчас папку позову, он тебя, блядь, на место поставит, гнидник. Ты, сука, вместо пива бы сперму бы глотал, понял? Хуйло пивопитное, толстопузик ебаный, глобус. Пошел ты нахуй с команды моей, понял? Ненавижу, когда люди пьют пиво, играя в танки. Чтоб вы всрались вместе с тем пивом, хуйло.
15: Ты понимаешь, ну, сейчас говоришь, видишь, высвечивается.
13: Да.
17: Где? Я не вижу, вот где он, его нету, короче.
15: Да, малой, ты где?
13: Да, я здесь, я первый в очереди.
15: Скажи, кто?
13: Кто? Хуй в пальто, понял? Скуфидон ебаный.
15: Нихуя себе, ты приблатнённый, да?
13: У меня папа бык накачан, он ебальники ломает.
12: Хуепутала ты недоразвитая, блядь.
13: Да? А если я папу позову, ты так же скажешь ему в лицо, ты падла?
15: Скажу, я скажу, я скажу. Позови.
17: Ребят, докончайте, давайте, не определяйтесь.
13: Я сейчас позову, ты говно, лучше извинись.
17: Не разговаривайте с ним, он замолчит, он
12: скучный. Какой недоебанный, блядь, разговаривать?
13: Я хохол, пошел, я нормальный.
15: Укроп ты, блядь, конченый.
13: Это ты там.
15: Нормально не бывает.
13: Я нормальный человек, понял?
12: Ты недоебанный семимесячный долбоёб.
13: Ебать, я тебе въебал бы в натуре, ты бы мне писюн бы пососал.
15: Ооо, ты какой, блин.
13: Да мне похуй, я таких, как он, скуфидонов ебаных алкашей, блядь, бутылками закидываю пьяных. Алкаш ебаный, пивной гнидный, блядь, я б тебя обоссал бы просто, подошел бы и мордяку снес бы. Мне плевать было бы на то, что ты бы плакал, понял?
15: Ладно, ребят, я пошел. Спасибо.
14: пошел. Чё, блядь, гандон не понял, сука, закрой пиздак, блядь. Ну,
17: только эти заходят. Сумасшедшие какие-то.
13: Сегодня 1 сентября, мне плевать, потому что я в школу не хожу. Мне папа сказал, не...
14: Чатик, ставьте плюс в чат, если Валака спидорас. А Пена красавчик.
13: Валака спидорас. И вся команда пидорас.
12: Слышишь, уебок, сколько гимн России?
13: Россия священная, наша страна. А кто играет в танки, полные пидорасы? Кто в танки играет?
16: Это юный лик, как соскучился мужик.
18: Привет, ребят. Что нужно?
13: Ничего не нужно,
17: да, иди. Доберите что-нибудь, поехали, да. Это дебил какой-то. Мы его не видим, короче, да.
13: Ничего не бери, идиот, лучше возьми в рот
14: хуйню. Гойда, братья и сестры, гойда, блядь!
13: Гойда! Гойда,
14: встань! Гойда, блядь, встанем, пока все встанут, я ляу, блядь!
17: Давай выйдем из укрепа, еще раз зайдем, Рома.
13: Да, хорошо, а
12: сейчас зайдем на тебя.
13: Я к вам опять зайду.
19: Роп, ну-ка это.
13: Гойда, братья!
14: Гойда, братья!
13: Да.
19: Четвертого выкинь.
14: Ну, поебалы, свой закрой, блять, хуесос, пивопит, блять, ебани.
13: Это вся команда пидорасов конченых.
14: Согласен, все, Богдан, с тобой.
13: Они все скуфидоны ебаные, в натуре.
20: Танк нужен хороший.
13: Блин, мне папа сказал, какой? Что в школу не надо ходить. Чё скажете, блин?
20: Новичок.
13: Меня папа в школу не пускает, блин. Здоровься. Это хорошо.
21: Львович, а что ты из клана выкинул?
20: А, мне я так решил выкинуть.
13: Сказал, блин, что...
14: Богдана, какая у Валакаса БМВ? 520-я?
20: Все нахуй отсюда, пидорасы.
13: Ребята, мне папа в школу не пускает.
12: Ебать, сейчас, одну секунду.
19: Остр, что, мне убрать или что?
12: Не, я просто...
13: Мне папа сказал, что в школу одни дураки.
14: Вой, добра!
12: Подожди секунду, я быстро.
13: Блин, ребята, скажите, пожалуйста, мой папа правильно делает?
20: Че вы елок понабрали? Возьмите.
13: Он сказал, что в школу не надо мне ходить, а я хочу в школу.
20: Не ходи в школу, не ходи, нечего там делать.
13: А я хочу там друзья мои все. Мой папа пьяный лежит, ему плевать на меня полностью.
19: Выеби в жопу.
13: Папа?
19: Папа пьяный, блин.
13: Нет, конечно, так это он пьяный. Делает со мной. Ты сам выеби в жопу, мой писюн дурак. Я тебе пизды дам сейчас. А чё ты смеёшься, ты алкаш и пивопит ебаный? Слышишь, ты Карлсон ебаный? Давай я тебе сейчас носу на пиздачинку.
22: С кем ты разговариваешь?
13: Козёл.
19: Читок ебаный.
13: Еблан, блядь. Пидорас.
19: А как они так эти пидорасы?
13: Команда всех пидоров тут, вонючих, блядь. Чтоб вы сосали хуй и мне еще просили дать вам писюн. Хуйня.
19: Удали все ребра, соси у всех хуй.
13: А соси сам, урок, сам говно мое, козлен.
19: О, блядь.
13: Пидор конченый. Ты сука. Я срал тебе на все твои танки в ангаре, уебок. Понял? Мразь. Вся команда такая же, вся хуйня. Да, у моего папы 530D дизель, 6 цилиндров в ряд, 6 штук, блядь. Здравствуйте.
23: До свидания.
13: Сам иди туда, пидор.
24: Привет всем, это не я, мужики.
25: Сразу черный список.
26: Молодежь какая борзая, бля.
13: Пидорасы какие-то.
23: Это читер, видишь, он, блядь, как-то...
25: Да, он появился. Его в черный список кидаешь, и он появляется, и его видно.
27: Всем привет.
13: Пошел ты нахуй со своими приветами, хуйло.
28: Дед? Вопрос без рафла. Да. Через сколько примерно пойдешь играть в новую карту?
25: Давай забирай человека, закрывай комнату, и пускай сам с собой разговаривает.
13: Да, буду разговаривать.
23: Ребята, СТшка нужна еще одна, СТшечка.
13: Да мне пофиг, что тебе нужно, пидорас, иди нахуй,
23: стакал. Нахуй, пидорас, я ж по рот по гандон ебаный.
13: Ебаная, сука, я б тебе напиздяхал, блядь, ебать сосник твой тупорый, блядь. Сучара ебаная, блядь, не ебайся, нахуя, сука, на деле.
14: Нахуй ебан, блядь, сиску, блядь, пиздяй,
13: пидораска ебучая, блядь, пустозвон ебаный, блядь. Я тебе, сука, наебаш, буду сука, ты не заебал, ебак ебучий, хуй вонючий, блядь, сука, ебаная, нахуй, иди нахуй, сука, блядь.
1: Я рэп читаю,
2: блядь, можешь хотя бы раз в сёрге победить? Хотя бы раз.
13: Сука, наебашил, на каждому ебали бы набил, ёбаный дебил, заебал, блядь, меня, я сосал тебе, это мне сосал, ебаный пидорас, как ебучий гал, сука, да ходи сюда, тебе ебаник нахуй набил, ёбаный дебил, сука, блядь, ё, хуйло.
24: Пересоздайте комнату.
13: Мой папа сказал, что все, кто играет в танки, пидоры. Что вы на это скажете, говно?
23: Твой батя в жопу ебется нахуй.
13: Да? Он же не танкист, чтобы это делать. Дед,
2: победи хотя бы раз в зомби, хотя бы разик выиграй, пожалуйста.
23: Все, берите, пожалуйста, что-нибудь, вот этот последний, кто зашел, берите что-нибудь, пожалуйста.
13: Забали свои ебало, ебаный дебил, я тебя отъебал, я засал, я
23: насрал, я нахуй ебал.
13: Ёбак ты ебаный, ты меня заебал, я тебя, блядь, ебал, ты меня пососал, ты я тебя выкусил,
23: ты меня заебал,
13: ты ёбак, ты никто, ебаное говно, ёбаное ты кино, сука,
23: хуй, ты ёбачок, ебаный ты хуй.
13: Ты сосал мне хуй, ёбаный ты марахуй, ты сиди и не психуй, а пососи-ка ты мой хуй, я Богдан, я Богдан, а ты мне хуй не дал, в жопу сосал. Шо? Блядь, что я сказал?
2: Ебать, он крутой.
3: Возьмите ПТ-шку.
13: Я крутой. Я очень крутой.
25: А Исухи возьмешь?
13: А сосать хуй не возьмешь, хуйло?
23: Все, берите это...
3: Один ЛТ возьмите, пожалуйста.
13: ЛТ себе в жопу засунь, гной, блядь.
23: Иди нахуй, малолетка ебаная, блядь.
13: Да мне похуй, ты сам пидор. Я не пошел сегодня
23: в школу. Ты в рот налезешь, нахуй, вместе с яйцами твоими, блядь.
13: Да мне плевать, нахуй, на вас, пидорасов, блядь. Я в школу не пойду, потому что мне похую на нее, блядь.
23: Плюха ебаная, блядь.
13: Я не буду ходить в школу, и рот ебалась она, блядь, и вы все пидорасы рты позакрывали, понял, блядь? Я тебе сказал.
3: Возьми, короче, ЛТшку, если есть, пожалуйста.
13: Я буду, сука, за гаражами с пацанами отдыхать, пивасик попивать и в рот вас всех ебать, потому что вы никто, блядь, а я Богдан, нахуй, вы, блядь, грязь, блядь. Я сказал, ходите все рты, захуй, да, здесь ты, сука, ебаная, скажите, ты живешь, блядь. Скажите, ты живешь, а с пацанами себе соберемся, нахуй, с Майнкрафта, блядь. И так и пизды получите, долбоеб ебаный, сука, блядь. У меня целый клан
3: Майнкрафта.
13: Майнкрафте, нахуй, крутых ребят, нахуй, мощных, блядь. А ты, сука, ебалик свой закрой, нахуй, чтобы я не слышал, ты вырвал, нахуй, не нахуй отсюда, блядь. Хуйло, блядь.
23: Давай сюда приезжай, пидор, ебаный.
13: Откуда ты будешь, ты хуйло, ебаный? Откуда ты, скажи, откуда ты вообще будешь такой долбоёб? Откуда ты, блядь? Скажи мне.
3: Мелочь, пиздуй своего Майнкрафт, блядь, со своим планом, там играй, всё, до свидания, пиздуй его, давай.
13: Ты никто здесь, ты никто, ты тряпка, мой папа кикер, ты, сука, обосыкал, блядь, и понял, будет обсыкать, блядь. Хуйло, блядь.
23: Давай приезжай, басы меня в Зеленоград.
13: А где ты есть? Вообще скажи, ты находишься, ты подлец, ебать. Ты иди на говори, нахуй ты находишься. Быстро скажи, блядь, быстро, сейчас же про никто, блядь. Да, хуйсос, а мне похую, ебать, я в школу нахуй не пойду, потому что в рот ебал, все, блядь, понял? Ебаная, все, в рот оно ебися, блядь. Пидорасы, блядь. Говно. Тьфу, блядь.
3: Давай там, ок, Блейз, кто там, давай, бери ЛТшку какую-нибудь, поехали.
13: Да пошел ты нахуй, хуй тебе не ЛТшку, в жопу тебе, блядь, ты имеешь, пидораска, блядь. Хуйня.
25: Танк может выбрать, и мы поедем.
13: Не похуй, ваши танки ебаные.
25: Человек висит, не берет там.
3: Командир, уберите его.
13: Вы, суки, блядь, где вы учились? Где вы учились? Я в туалет ходил.
23: Мы просто не видим, а откуда базарик, откуда?
3: Вот командир, у меня уже ебать.
13: Суки.
3: Убери его, пожалуйста.
13: Суки, блядь. Козлы,
25: за комнату ёба, закрой нахуй и все, блядь. Бери танк, закрывай комнату, козлы, я по идее не должен услышать.
13: Суки ебаные, вы козлы все, пидорасы, блядь. Что ты там, блядь, нахуй гудишь, сидишь, ты хуйло? Давай скажи, кто я такой, блядь. Скажи, чтоб я злился сильнее, чтоб мне ебалик набил, блядь. Пидор.
25: Вы кто?
4: Мне без разницы.
25: 5-0-1.
3: Давай, Кирилл.
26: Здорово. Какой танк должен?
13: Всем привет.
3: Блин, парни. Парни, очередь, очередь.
13: Да, я в очереди стою. Ты меня возьмешь или мне уйти?
3: Блин, ну... Лучше тебе уйти.
13: Да, ну тогда пососи хуй вместе со своей командой.
3: Я вообще... Парень, блин. Молодец.
25: Молодежь, значит, дерзкая.
5: Ты сейчас отойдешь, Сань, на пару минут?
13: Да-да, заткнись, шлюха. Женщину убери отсюда, паскуду.
26: А, это женщина? Женщина, что ли?
13: Лучше самку уберите отсюда, то сейчас папу позову, на самку нападет, он падки на самок.
0: А кто мразь пустил в команду? Мразь что говорит? Мелкая.
6: Это вот дом походу.
0: Да нет, это надо перезапускать комнату здесь, мразь.
5: Да, это надо расходиться, да.

0: как ты, мой папа, блин, ушел из семьи, поняла, дырка?
1: Пиздюк, здорово.
0: Пошел нахуй, хряк.
1: Здорово, пиздюк.
0: Отъебись, свинюка, от меня.
1: Пиздюк, пиздюк, ты здорово, говорю.
0: Да иди ты нахуй от меня, дурак.
2: Ладно, пиздюк, у нас здорово. Обидно, блядь, то, что он ушел, блядь, папка ушел какой-то,
0: блядь. А ты вообще заткнись там, блядь, алкаш, что там на заднем фоне, блядь, ворчишь?
1: Пиздюк, здорово.
0: Так, свинюка, заткнись, шоке, блядь, я сейчас папу позову, он тебе пизды просто даст.
3: Давай, давай.
4: Ну так, я жду.
1: Здорово, сука, пиздюк.
0: Алкаши собрались, идите пиво пейте, блядь, чё вы в танк зашли? От вашего перегара все танки, блин, ржавчиной покрываются.
1: Пошёл нахуй.
0: Пошёл сам нахуй.
5: Блядь, Саня, не сделай сегодня наш
0: день. Малыш, потише веди себя, Заюша.
1: Пиздюк, пошёл нахуй.
0: Я понял.
4: Ну так, сдави нахуй место.
5: Блядь, сколько идиот, малыш, боже мой, я
0: давай
5: каждый
0: не
5: раз
0: надо.
5: Удивляюсь.
0: Женщина, иди, пожалуйста, посуду мой мужчина обслуживает. Ты здесь не нужна в танках. Ты только
5: портишь
0: всё.
5: Я уже всех обслужила. Сколько надо, да? Скажи мне, сколько надо обслужить?
0: Меня четверых еще обслужить надо. Пятого? Меня надо. Тебя? Богдану портфель собрать. Мне. Сучка.
5: Хорошо, сейчас я приду. Давай, сейчас
0: давай,
5: приду.
0: Давай, сучка, мне портфель собрать давай, надо. Давай, а то папа мой злится давай, на зайк. Меня постоянно, блядь.
5: Давай, сейчас иду.
0: Давай. Давай.
1: Мелочи, не подрочи, нахуй.
0: Я уже подрочил перед танками.
2: Всем привет.
1: Я, ну, заметил.
0: Да? А как ты заметил, дурачок?
1: Ты волосатый.
0: Я тебя понял, ты лох толстенький. Пошел вон отсюда. Козел.
1: Долбоёб, я в жизни бы увидел, ты бы затылил.
0: А я бы тебя увидел, я бы тебе просто дал бы по морде. И все, и убежал бы.
5: Ты допрыгнул бы, сынок.
0: Допрыгнул бы. Я крутой.
5: Крутого.
1: Чтобы да. Я яички поцеловал
0: мне
1: бы,
0: нравится,
1: убежал.
0: Когда мама, допустим, спит голая, и у нее тюльпан выцветает, то есть пизда наружу.
2: Да,
0: ужас,
2: у тебя тюльпан с балконом.
1: Ты еще и озабочен.
0: Когда у меня папа на работе, к моей маме приходят друзья, и потом у мамы тюльпан наружу торчит.
5: Ой, я сниму наушники, отойду на 2 минуты.
0: Отойди, пожалуйста, женщина, тебе не надо такое слушать, тут мужчины общаются. Козлиха. Я пошлый мальчик, поэтому могу себе позволить пошлости, ясно?
1: Я не мальчик, пошлый. Ты петушара.
0: Я пошлый мальчик.
1: Как? Ты не мальчик, ты петушара.
6: Говно, да? Разговаривает, вы мне объясните, если его нету здесь.
0: Да тебе вообще пошлый. Ничего не объяснить, ты тупорылый. Пошел вон отсюда, просто. Пошёл.
5: Саня,
0: ты
5: потому
1: это
5: что всегда
1: петушара,
5: мы
1: готовы. Это петушара,
0: Саня,
1: а
0: так и будет.
6: Он что-то подвисло.
7: Да, бля, хуйня этого мальчика набросила.
0: Женщина, потише веди
5: сейчас,
0: себя,
5: короче,
0: когда
5: Дима
0: я
5: придет.
0: Разговариваю.
5: Сейчас Димка придет, пересознает.
1: Да,
0: Димка придет,
5: сейчас он вас добавит, друзья.
0: Димас ебаный, хуйло, сука, Димидрол, блядь. Димка, хуимка, говно. Пизды я ему тоже дам заодно.
1: Пошел нахуй, петушара.
2: Ты писька еще не высушил, чтоб пизды давать нахуй. Ты ее лучше.
0: Я когда дрочу, у меня уже сперма. У меня сперма уже выходит из писюна, когда я дрочу.
2: Ебать, ты такой ебанутый, нахуй.
0: У меня чуть-чуть выходит пару капель из дырочки писюнной.
2: Да, ты такой ебанутый, блядь.
0: В том году, когда дрочил...
3: У Анютки передних зубов нету.
0: Я когда в том году дрочил, у меня еще сперма не выходила, а в этом году уже прям капает. По чуть-чуть, по две капельки.
2: Да тебя, походу, блядь, из пизды еще не рожали, ну.
0: Да ты что, правда, что ли? А не хочешь, чтобы я тебя пиздов надавал в ебасосинку, дурак?
2: Давай, давай, ты до меня достанешь еще?
0: А ты где вообще находишься, говно? А? Вся команда дурачков, один я крутой.
2: Возьмешь меня?
0: Кто?
2: Какой? Ты долбоёб, нахуй, не крутой, блядь.
0: Я крутой, блядь, а ты никто, алкаш, иди пиво допей, потом поговорим, блядь, тупорылый.
2: Да.
0: Да, пизда, блядь.
2: Твоя, что ли, нахуй, соску дисоси, блядь, у матери, ёбаный
0: рот. Что ты ещё скажешь, Бухенвальд, тупогоровый, блядь?
2: Ну.
0: Я на вас смотрю и ловлю ха-ха.
2: Ну и что ты ловишь там, чё?
0: Ха-ха ловлю, ха-ха.
2: Ха-ха. Куйца волнул нахуй, ёпта.
0: Ёпта, да. Ну я понял. Ты ничего не хочешь сказать в своё оправдание, то, что ты долбоёб, к примеру.

0: хуйло.
1: Ну таких долбоёб, как ты, дохуя хватает, блядь.
0: Да ты что, а ты умный здесь, да хуйло,
1: да? Да.
0: А ну тогда пососи мой хуй. Хуйло. Я тебе
1: ну и хуй тебе в рот не лезет, нахуй, ёбку.
0: Таких, как ты, попускает мой папа. Возле пятерочки каждое утро, когда дает им выпить.
1: Да. Я твою мамку ебал, нахуй.
0: Да ладно, чё, серьезно, блядь? Нихуя ты крутой. А покажи как. Да ты пидор, вот и все. Просто соси пивас спокойно и иди нахуй. Вся команда мне подчиняться должна. Я здесь бог и царь. Потому что я богом данный.
2: Здравствуйте, Анастасия.
3: Да.
2: Меня зовут Жмышенко Валерий Альбертович. Я представитель новой команды разработчика. Вот. Моя команда пишет программу, ну, то есть определенную программу, да, игровую даже, я бы сказал бы, вот. Вот у нас программа о том, как наши воины, вот, наши воины, герои Майдана, как они скачут на Майдане. Программа вот такая. Вот, скажите, пожалуйста, вы не хотели бы вы вот принять участие в разработке этой программы? Вот, и, ну, как-то посодействовать в создании ее, и мы вам все, конечно же, поощрим ваши старания, ваше внимание.
3: Нет, спасибо.
2: Почему? У нас дело в том, что программа в следующем заключается. Вот у нас программа посвящена всем майдановцам, то есть все, кто скакал на Майдане. Получается, там типа такая мини-игра, приложение-игра. Получается, там вот так вот запускается, вот на главной картинке покрышки, и много людей с кастрюлями на голове. И там нужно будет нажать на экран, вот так вот, чем больше раз нажмешь, тем больше шанса, чтобы как бы вам выпали бонусы. Чем больше вот так вот нажимаешь, чем больше раз нажимаешь, тем больше как бы призов приходит различных. То есть, ну, главное успевать нажимать на экран, чтобы все спрыгали одновременно. То есть у нас там будет много людей на картинке, ну, с кастрюлями на голове. И сначала один человек появляется, один человек. Одним пальчиком жмете, он прыгает. Потом второй, двумя пальчиками одновременно. И так вот потом будет все больше и больше появляться, нужно будет успевать двумя руками клацать по экрану, чтобы все прыгали одновременно. Потому что если не будете вдруг прыгать, будет российский гимн потом играть. И такие слова будут. Кто не скачет, то и москаль. Понимаете? То есть это проигрыш. Game over получается. Тогда денег не получите на счет, как бы, вот. Приложение.
3: Приложение, вот. То есть даже.
2: Ну да, приложение.
3: Понятно.
2: То есть это Анастасия, это не просто игра, это приложение позволит всем, ну, как бы людям, которым нравится Майдан, как-то больше себя чувствовать героем Майдана, то есть скакать еще на телефоне. Вот. И при этом еще начисления, бонусы всякие. А потом эти бонусы можно поменять на реальные деньги.
3: Слушайте, ну, мне кажется, у вас огромный потенциал, и я думаю, что вы просто взорвете рынок этой игрой, но я, к сожалению, не хотел бы участвовать.
2: Там просто поймите, там вот именно ваша часть, там нужно будет сделать уже в конце, в финале, когда как бы победа будет. Там будет такая большая-большая дорога, одна направо, другая налево. С одной стороны жопа будет, а с другой стороны Европа. Получается, там вот так вот, как фортуна крутится, нажимаешь кнопку, и крутится фортуна, как рулетка. Хоп, куда покажет, как бутылочкой покажет, направляет, туда и пойдете, как говорится.
3: Ага,
2: вот.
3: Ага. Подождите, вот. А что слева? Что слева? Справа-то я поняла, а слева что там?
2: С одной дороге? Стороны попа, с другой Европа, как бы.
3: А, Европа. А, ну все, да. Ага, поняла. Угу.
2: Вот.
3: Прикольно, да, прикольно. Вот. Так, а от меня вы что хотите?
2: Приложение называется Hero Maiden. Можно написать в интернете, если интересно. Уже разработки начинаются. Ранний этап, ранняя стадия Hero Maiden. Там разные всякие аксессуары.
3: Не хотел бы шкварить свой компьютер вот таким.
2: Я понимаю. Вот там разные аксессуары, типа кастрюль на голову, там бит. там дуршлаков на голову, потом повязок вот этих двухцветных. Вот. Там, в общем, много всяких аксессуаров будет там. В общем, аниме
3: всякие.
2: Ну,
3: круто, конечно.
2: Вот. Не хотите, Анастасия?
3: Не-не-не, я думаю, что я откажусь от такой участи.
2: Но вы как профессионал, я думаю, просто это очень будет у нас, ну, как бы, у нас большие, как бы, планы, да, и то есть мы планируем, что это будет большая окупаемость этого приложения, то есть это очень востребовано будет.
3: Ну, здорово, я буду только рада, если услышу когда-нибудь о такой игре.
2: Вот.
3: Я буду рада, что у вас получилось все, и что вы вот позвонили мне и рассказали об этом.
2: Ну, вы как, да, вы понимаете меня, мы с вами, скажем, вот по одной профессии как бы специализируемся, то есть в одном русле плаваем. Конечно, я понимаю, да, я вас, ну, раз не хотите вы участвовать в нашей команде разработчиков, быть в составе, тогда, конечно, я вас проинформирую о дальнейших изменениях, то есть, когда будет релиз, официальный релиз, вам будет премиум доступ, я вам организую премиум доступ, то есть, бесплатно сможете прыгать сразу всеми.
3: Я просто не дождусь, когда я смогу попрыгать.
2: Да.
3: Пожалуйста, сделайте это поскорее, вот, правда.
2: Ну, пока есть просто демо-версия, просто в Киев поехать и там попрыгать.
3: Нет, далековато, знаете.
2: Ну, да, я... Ну, хорошо, Анастасия, ну, как говорится, в общем, ну, ладно, хорошего вам вечера, прошу прощения тогда за беспокойство, Анастасия.
3: Спасибо, до свидания.
2: Всего вам доброго, до свидания. Слава Украине.
3: До свидания.
2: Шо? Я представил, блядь, приложение такое. Представляете приложение? Хоп, такое хуяно, кто-то сидит на планшете в автобусе. Хуяк такой, блядь, всеми пальцами нажимается. Ща все прыгали там. Кстати, сейчас не шучу, это реально, это идея, на этом можно заработать. Реально, это будут покупать, правда. Смотрите, ребят, этим сейчас пропагандируют, да, вот там в школах, там типа, вот это вот все. А умные возьмите и сделайте приложение, и школьники будут покупать и нажимать туда всеми пальцами. Реально. Да. И, допустим, приложение будет стоить 40 гривен. Господи, да, купится сразу за месяц. Да, за 2 дня. Да. Да. Да что там говорится, господи, ёб твою мать. Да. Да. Как говорится, когда на руках пальцы закончатся, надо будет ногами. Да. Та что там говорили? Хай, girls and хай, baby bones, diables. Baby bone. Алло. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Это Тату Киев.
4: Да, все верно.
2: Скажите, пожалуйста, патриотические татуировки якось можно зробить в Мечинезе?
4: Можно, почему нет? Вы хотите записаться на консультацию или уже прям приступить к сеансу?
2: Я хочу приступить к сеансу.
4: Угу.
2: Вот.
4: Ну, хорошо, можете записаться.
2: Я хочу... Дело в том, что сегодня бы... сделать бы татуировку просто, знаете, патриотическую. Я герой Майдана, небесный миньон. Ну, киборг, в общем, знаете, да, такое спецподразделение?
4: Ну, не знаю, но знаю, видимо.
2: Ну, киборг и на Майдане сдобывал, тупо европеец. Ну, вообще не важно. В общем, короче, это самое, хочу патриотичную себе татуировку на дупе. Я вибачаюсь, оце мені треба, щоб отось, де моя дупа ззаді на попі. Ви ж, ну, це не інтимне місце, як розумієте, правильно, це не інтим.
4: Ну, вы знаете, патриотическую и на дупе, ну, я, наверное, не вернусь такое делать.
2: Я вибачаюсь, но це мені треба, бо у нас, як кажуть, это для нас, просто я хочу на кибора там набити на дупі. Кибор, і тут прям, де ми, я вибачаюсь зараз, оце жопа моя, дупа, дупа. Зверху над дирамахо ці моєї, над отверстієм моїм, дирамахо, написати «Ніколи знову», а знизу написати «На Донбасі безплатно».
4: Ви знаєте, все-таки обратитесь к другому мастеру.
2: Не понял. А що ви так, ви на це якось... Ви мені скажіть, вас вообще роблять татуїровки чи не роблять?
4: Всего хорошего, но это я выбираю, какую делать мне татуировку, а какую...
2: А, та це ви робите, да, це ви робите?
4: Да, да, это я делаю.
2: А, це вибачайся, я думав, там хлопці роблять якесь. Слава Україні!
4: Ясно, до свидания.
2: Слава Україні! Блять. Да, да, да, да. Та що там говорить, блять? Ёб твою мать. Да, да, да, да, да, да, да, да. Та що та, глянь, ніяке, воно ніяке, хуяру-хуяру, воно не йде, блядь. Що? Я, блядь, хуяру-хуяру, воно не йде, блядь. Да-да-да-да-да-да-да-да. Не хотят мені патріотично, чи що, блядь? Да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, знаете, вот обидно, когда звонишь там, да, по поводу татуировок, прочего, то есть, и такое вот создается неприятное чувство, что как будто бы я зря на Майдане скакал. Вот реально, ну звоню, там не нужен, киборги не нужны, там герои Майдана не нужны, блядь. Поехал в Европу, там, блядь, выгнали, сказали, без визы не пускаем. Куда мне податься теперь европейцу такому? Хуй поймешь, блядь. Нахуй я там скакал, хуй поймешь, блядь. Господи, Бог ты мой, Господи. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да пройдет царство Твое, на небесе, на небесе, да стажусь. Заткнись, блядь. Заткнись. Извини.
5: Челау-тату, Даша, здравствуйте.
2: Ха, гелс. Скажите, пожалуйста, вот у вас татуировку сделать можно?
5: Да, конечно, можно сделать татуировку.
2: А когда можно? Сегодня можно сделать?
5: Можно и сегодня.
2: Ага. Ага. А вы, ну, вы знаете, да, вот, то есть мне спросить конкретно про татуировку, которую я хочу узнать, сделают ли мне такую или нет?
5: Или давайте. Так? Давайте, спрашивайте.
2: А, мне нужна татуировка следующего типа, то есть я... Хочу выколоть себе на спине большого петуха репчатого. Возможно или нет? То есть петуха.
5: Конечно.
2: Хочу сзади, чтобы мне на всю спину был петух. Я просто недавно с тюрьмы освободился. Вот хочу, чтобы у меня ну, как бы память была. На спине, во всю спину хочу петуха репчатого, реально, за ребнем.
5: Думаю, что возможно.
2: Возможно. А сказать, цветного можно, да, вот цветного?
5: Можно цветного.
2: А сколько стоит все это дело? И сколько по времени займет?
5: Смотрите, у нас идет почасовая оплата 5000 в час. Следовательно, на спину вам потребуется несколько подходов. То есть за один сеанс вы не успеете. То есть идет почасовая оплата. Какой-то кусочек можно сделать сегодня, а потом продолжать. То есть это... Ну, это дорогостоящая будет татуировка.
2: Ну, а сколько примерно хотя бы знать?
5: Ну, я не знаю, какая у вас спина.
2: Ну, у меня большая, у меня накачанная, большая спина, накачанная. Спортсмен, вообще боксер.
5: Ну, даже не могу приблизительно вам сказать. Просто еще степень прорисовки, детализация, восприимчивость кожи. Все это будет играть роль в построении цены.
2: Ну, я понимаю, у меня просто есть одна татуировка уже, да, то есть, ну, у меня в интимном месте, у меня, ну, прям на яичках есть, жаворонок есть, ну, то такое. Но мне не больно было, в принципе, я человек терпеливый, я думаю, моя же кожа, она, в принципе, вполне восприимчива к татуировкам, то есть, нормально реагирует. Вот, на спине, ну, в принципе, просто скажите в общих чертах, сколько мне денежек с собой взять.
5: Ну, я думаю, что в любом случае больше 5 часов организм как бы с трудом выдерживает. То есть больше 5 × 5, это получается 30, больше 30 тысяч на сегодняшний день вам не понадобится.
2: А, я понял. Скажите, а вот можно, чтобы оно в Full HD было качество?
5: Ну, качество, чтобы она смотрелась как более реалистичное. В этом плане?
2: Да, да, чтоб Full HD или 4K что-нибудь.
5: Думаю, возможно.
2: Возможно. То есть у вас профессионально, да, вам ребята, насколько я знаю?
5: Да, профессиональные художники.
2: Хорошо. Скажите, а есть вот такие художники тоже, ну, чтобы мне вот немножко нужно откорректировать на половом органе?
5: Нет, таких художников у нас нет.
2: То есть на половом органе невозможно откорректировать?
5: Нет, невозможно. На интимных местах не делают татуировки в нашей студии.
2: А-а-а.
5: Как несовершеннолетним.
2: Да, я понимаю. Мне просто, я человек уже в годах, мне 54 года, вот. У меня просто получается на яичке прямо кусочек недоделанный. Хотелось бы, чтобы...
5: Нет, нет, у нас не работают с интимными местами мастера.
2: Ясно, ясненько. А еще вот такой вопрос. А можно еще... Впереди сделать, у меня на груди сделать татуировки, сделано в СССР.
5: Да все возможно, на консультации с мастером можете.
2: А еще на руке хочу поговорить. Хочу еще на руке My Life, My Rules. То есть, чтобы современно было, реально. То есть, ну, 1100 я вложусь, я думаю, да, полностью, нормально, чтобы было.
5: Ну, это вам более точно скажет мастер.
2: А, ясненько.
5: После консультации.
2: Ясненько. А можно еще... А у вас не, пирсинг не делают?
5: Нет, пирсинг тоже не делаем.
2: Ясно. Ясненько, ясненько. Ну, то есть с петухом на спине мы определились, в принципе. Ага. Вот, хорошо. Я просто...
5: Скажите,
2: вот...
5: как вас зовут?
2: Меня зовут Валерий Альбертович Вепер, бычара. То есть я сегодня с зоны откинулся, вот вышел сейчас. Сейчас я пойду кого-нибудь гопну. Ну, чтобы деньги были к вам тогда, чтобы, ну, память оставить, увековечить, как бы память о зоне. Петуха хочу на спине большого во весь рост, да. Как говорится, чтобы реально, чтобы мне братва, как говорится, со своего принимала, вдруг что, опять попаду туда. Понимаете, у нас просто на зоне как. А можно еще вот, смотрите, а скажите, а, ну, вот булки на попе, это считается интимным местом или нет?
5: Да, считается интимным.
2: Ой, господи, да просто я хотел вокруг попы сделать такой кружок, оракул, и сверху написать «входящее бесплатно». Ну, типа, когда опять на зону попал бы, чтоб зашел в хату, потом раз тупо снял шорты, хопа.
5: Извините, у нас просто еще прослушиваются разговоры, я думаю, что данная информация не будет полезна никому из... дирекции и, в принципе, вообще. Так, наверное, мы прекратим с вами разговор.
2: Ой, господи, ну ладно, до свидания.
5: Да, до свидания.
2: Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, дирекция одобрится, да, да, да, да, да. Да, да, да, да, да, что там говори? Шо? Но гифка мне не помешает.
6: Тату-студия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, можно сегодня сделать тату?
6: Да, что хотели бы сделать?
2: Я, вы знаете, вот я человек не молодой довольно-таки, да? Ну, мне нужна татуировка на спине. На спину нужна татуировка большая. То есть я вот только недавно с зоны освободился, вышел из тюрьмы. И мне на спине нужна татуировка в виде большого петуха. Цветного. На всю спину. Вот. Сколько это будет по времени и сколько это будет стоить?
6: Необходимо видеть эскиз, какой конкретно мы с вами выберем, а потом смогу сориентировать по стоимости.
2: Ну, примерно. Если сколько у вас по часовой?
6: Примерно.
2: Да.
6: 15 тысяч стоит 4 часа. Сеансу 4 рассчитывайте на спину. 60 тысяч у вас выйдет в среднем работа.
2: 60 плюс-минус. Тысяч.
6: Да?
2: А можно еще написать на руке «My life, my rules»?
6: Да, конечно. Надпись стоит в среднем 5 тысяч.
2: Я понял. Скажите, пожалуйста, а вот на интимных местах у вас не делается случайно?
6: Смотря что и куда. Опять же, по стоимости. Очень дорого это будет и больно.
2: Больно, понятно дело, но мне привычно, ведь я на зоне был. Скажите, мне вокруг яичек можно написать, тупо звенят бубенцы, чтобы реально, чтобы я так вот...
6: Можно.
2: Как знаете, как вот это, в церквушке висят два и бьются друг друга, создавая звук. Так у меня на одном яичке хочу куполок, и на втором. И буду так трясти, так вот, вот так вот, вот так. И чтобы оно звенело, типа, типа. Ну, понятно. Скажите, а можно еще сделать татуировки на попе?
6: Можно.
2: Прямо так вот, чтобы я снял свои шорты джинсовые. А там, где моя дырочка, прям дырочка, анальное отверстие. Ну, вокруг него оракул. А сверху входящее бесплатно.
6: Нет, так нет, нельзя.
2: Не понял.
6: Вокруг ануса не бьют татуировки.
2: Не,
6: вы не сможете за ней.
2: Как, почему я за своим анусом ухаживаю? Я постоянно в него что-нибудь засовываю.
6: За татуировку вы не сможете ухаживать правильным образом. Там постоянно контровки нужно будет мазать.
2: Так я пальчиком аккуратно вокруг дырочки буду водить.
6: Ухаживать вы не сможете за данной работой. Вокруг ануса не делают татуировку, делают на открытой коже.
2: Так мне, ну, давайте да просто вот где анус, только повыше прям, ануса повыше, то есть...
6: В подмышках, как и в подмышках, не делают татуировку.
2: Да не подмышках, повыше.
6: И вокруг ануса.
2: Повыше, повыше. Повыше, вот где попочка моя пожилая, дряблая, вот прям на булочке написать, входящие бесплатные, потом оракул сделать. И тупо как будто...
6: Можно, конечно, можно.
2: Это... Можно, да?
6: Да.
2: Тоже, да, вот этот 60 тысяч или как?
6: Надо будет обсуждать, что на месте, я не могу вам сейчас сказать, сколько это будет стоить. Можно шрифты подбирать, смотреть рисунок.
2: А скажите, а на яичках можно сделать?
6: Можно.
2: Можно, да. Хорошо, но это дорого, на яичках дорого, да, будет стоить, наверное?
6: Дороже, чем обычная татуировка, да.
2: А почему? С чем это связано?
6: С местом нанесения.
2: А,
6: кожей.
2: Просто у меня запах еще там неприятный, у меня яичко одно преет. Ну, в том плане, что у меня писюн пожилой, как бы...
6: Интимные татуировки дороже обычной.
2: Да, я понял.
6: Значит,
2: просто...
6: место,
2: я
6: значит,
2: понял.
6: Кожа, которая...
2: Да, насчет яичек я с вами согласен, потому что ведь запах неприятный еще. У меня яички-то пожилые, пахнут неправильно. И получается, когда, если у меня писюн вниз упадет на яйца, то есть головкой, то головка откроется, и прям весь запах будет выходить на татуировщика. Это неприемлемо. Я понимаю. Я доплачу, не переживайте. Алло.
6: Еще вопросы остались у вас, да?
2: Да я хочу к вам приехать. Вот сегодня возможно или нет?
6: Сейчас вот запись на 4 часа, и мы до вас не работаем, поэтому сегодня уже не получится, если только завтра. Сам к 3 есть запись, свободное окно.
2: А, не понял, а к 4?
6: Завтра, сам к 4, да, к 3.
2: К 5? Пожалуйста, не понял.
6: Можно к 3?
2: А, к 5, хорошо, к 5 завтра, да. Скажите, а что с собой взять тогда, что нам мне надо взять? Ну, помимо денег.
6: Ну, пока ничего не можете не брать, если проконсультироваться. Если будете делать, то денег 1015-20 можете взять на первый сеанс и на надпись, если вы хотите.
2: А скажите, извините, а на залупке можно бахнуть что-нибудь?
6: Что-что, я не услышала?
2: На залупе.
6: Можно, но это больно, и ничего особенного там не напишешь.
2: Я хочу на залупе написать ВДВ.
6: Нет. Ничего, написать не получится.
2: Не понял.
6: Написать там нельзя. А краска растекается.
2: Где, на залупе?
6: Да.
2: А вы откуда знаете? Уже пробовали кто-то, да?
6: Делал, конечно. Есть работы в интернете, фотографии. Смотрите.
2: А как написать? Фотография на залупе. Ой, тату.
7: Дедушка,
6: да,
7: ну
6: да.
7: Позвони, пожалуйста.
2: Хорошо.
7: В ломбард.
2: У вас салон специализируется абсолютно на всех местах человеческого тела. То есть татуировки можно носить. Правильно, правильно, ебать. А скажите, пожалуйста, а можно тупо прийти и покакать у вас в туалете? Просто мне дома туалета нет, еще одну заодно покакать.
6: У вас еще вопрос оставить по татуировке?
2: Ну да. Я бы хотел еще на запястье написать имя моей бывшей.
6: Ну,
2: вернее, не на запястье, на пальцах, на кулачках, на этих, на косточках. Вот, а потом, потом я этой кулакой буду гонять свою змею, ну, чтобы она знала, что я ее не потерял, а она сама от меня ушла. Чтобы она в присутствии со мной я была.
6: У вас еще остались по татуировке? Могу на них ответить. Если нет, тогда я буду заниматься своей работой.
2: Ну, я сейчас, ой, завтра подъеду, мы с вами поговорим на эту тему еще. Насчет залупы. Ну, хорошо, до свидания.
6: Хорошо, да, всего доброго, до свидания.
2: Да, да, до свидания. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Да что там, блядь, говорить, вас? Да, да, да, да.
8: Алло.
2: Здравствуйте. Я извиняюсь.
8: Да.
2: Можно, да, вот вы уже смотрите?
8: Да, да, да, нормально.
2: Скажите, пожалуйста, вот можно мне немножко подтянуть знания моего английского языка в Харькове, вот в Харькове где-нибудь, я не знаю, вот как вам удобно будет, возможно, как-то вы ко мне или я к вам приеду, вы мне научите немножко владеванию этого великолепного языка. Вот, поймите, я человек не молодой, мне 54 года, как бы, но мне нужно, ну, скажем, банальное привет, пока, до свидания, там, такое прочее, в общем, ебать, ну, в смысле, в Америке, чтобы знать, что человеку ответить в магазине там или на улице, ну, такое, понимаете, да?
8: Понял, разговор на английском.
2: Да.
8: Да. А вы раньше изучали английский?
2: Вот вы знаете, сказать честно, вот у меня мой внук, он меня немножко, мой внук, немножко как бы учил. Он мне вот на листочек выписывает слова, на листочек, а я их как бы потом изучаю. Давайте я вам, ну, перечислю те слова, которые я уже знаю, то есть которые мне внук, ну, написал.
8: Ну, давайте попробуем.
2: Давайте. Вот мне внук написал. Приветствую вас. То есть, ну, слова приветствия. Приветствую вас. Вот там, да, вот написал. Old sucks. Old sucks. Вот, потом, как у вас дела? Он написал тут тоже слово. Fuck you old man. Fuck you old man. Вот потом,
8: ну,
2: типа,
8: вы, наверное, какая... издеваетесь?
2: Кого? Не понял.
8: Вы издеваетесь надо мной?
2: В смысле? Там мне внук написал вот как слова.
8: Ну, то, что вы говорите, это маты.
2: Ой, ну, понятненько все. Вот засранец, и тут дедушку гад такой подставил.
8: Он, вот то, что вы сказали, fuck you old man, это, черт, ну, мягко говоря, черт побери, старый мужик.
2: Господи, елки-палки, вот засранец такой. Сейчас его гад позову. Иди сюда, ты сын шлюхи! Иди сюда, проститутка, блядь. Собака ёбаная, иди сюда, ты шакал такой, блядь, уродец мелкий. Ты, грянь, ты что тебе тут понаписывала? Краснеть меня заставляешь, дедушку, блядь. Шакал. Мракобесы ёбаные, блядь, отстойник, блядь. Блядь, сука, пошел отсюда. Я прошу прощения, извините, пожалуйста. Ну, внук у меня немножко. Ну, у меня просто как бы, ну, в 11 классе. Я прошу прощения, извините меня за мой английский, скажем так. Хорошо, может, вот это вот четвертый пунктик у меня вот написано. То есть, ну, спросить, как погода, да? Вот. I fuck you mother, I fuck you grand sister and grand brother. Вот так вот вроде как. Правильно, чи не правильно?
8: Ну, мне кажется, вы меня разыгрываете, это все ругательство, и наш разговор неконструктивный.
2: Вот скотина опять подставил. Зараза такая. Сука, сука, сука. Блять. Это урод, блять. Гнида такая, блять. Блять, убью, уродца. Убью, блять. Убью, подлеза. Что, блять? Я извините, извините, пожалуйста, уважаемые. Извините, пожалуйста. Прошу прощения сейчас. Извините, пожалуйста, Иван Игоревич. Я прошу прощения. Это мне подставил мой внук.
8: А куда вы собрались уезжать?
2: В Нью-Йорк. В Нью-Йорк.
8: А по какой визе?
2: Кого?
8: По какой визе?
2: А у меня...
8: Рабочая виза?
2: Не-не-не, меня пригласили в гости. У меня родственники там у нас.
8: А кто у вас там живет?
2: В смысле, кто?
8: Ну, из родственников.
2: А, из родственников. У нас там живет эта пуга. Свекруха живет, получается, живет и еще у меня дочка старшая, Аннет.
8: Угу. Ну, я не знаю, наш разговор какой-то неконструктивный, потому что вы мне повантерились на английском, и мне кажется, что вы меня разыгрываете на самом деле.
2: Я не, извините, правда, я просто не знаю английский, он мне понаписывал, чтобы я типа учил вот это на бумаге. И я извиняюсь, господи, бог ты мой, господи, Матерь Божия, еби меня в сраку.
8: Ладно, где вы?
2: Я прошу прощения, да.
8: Где вы живете?
2: В Харькове.
8: Ну где? Я же спрашиваю, где, какая улица?
2: Ну вот знаете, где памятник Шевченко завалили вот эти вот вандалы?
8: Знаю.
2: Вот, вот здесь недалеко, живу в Харькове, как говорится. Но тут прям, не знаю, минут 15 идти. Мам, район или просто Центр. Именно? Да,
8: центре,
2: да,
8: общем, да,
2: да, да, да, да, да, Киевский район у меня. Недалеко.
8: Понял вас.
2: Да. Вот.
8: Какое время вам подходит?
2: Вы знаете, какое вам? Мне, в принципе, я сейчас дома, как бы. Мне, в принципе, как бы, ебать. Ну, времени как спермы в члене, до херена. Вот.
8: Ну, ладно, не хочу с вами продолжать разговор. Не учитесь
2: понял.
8: Сами. До свидания.
2: Да пошел.
8: До свидания, я говорю.
2: До свидания. Заткнись. Золото, блядь. Да, да, да. Шо, блядь, я привыкаю снова. Заткнись.
1: Чё-то не хочет поднимать телефончик, ебать. Не.
9: Алло.
1: Да. Алло, здравствуйте, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Вообще, меня зовут Валерий. Я две недели назад покупал у вас обувь. Ну вот, две недели назад купил обувь, да, у вас. Вот, только сегодня вот обул ее, да. Вот. А там внутри обуви у меня оказалось говно. Объясните, пожалуйста, как так произошло, что в моей обуви очутилось говно?
9: Ну, вы о чем говорите вообще?
1: О чем? Ну вот я вам
9: звоню. О каком говне вы говорите?
1: Я у вас покупал...
9: О каком говне вы говорите?
1: Так, я покупал у вас обувь две недели назад. Купил. Все нормально. Запечатанная обувь лежала у меня в коробке. Сегодня достаю, а там у меня в обуви насрано. То есть говно. Фекалий. Я одел, получается, прям носок весь говне очутился. От, сука, сбросил, блядь, сука. Блядь, сука. Да, да, да, да,

0: Алло.
1: Алло, ну так что, почему вы сбрасываете? Да. Вы мне дослушаете до конца.
0: Вы объясните мне, куда вы звоните?
1: Я
0: и
1: звоню.
0: Какую обувь вы покупали?
1: Значит так, вот вы, я знаю, вы являетесь владельцем магазина, рок-магазина, да, хозяином. Вот я 2 недели назад у вас купил обувь. Как только...
0: Какую обувь? Я еще раз вас пытаюсь
1: понять,
0: какую обувь вы покупали?
1: Ну у вас что, много обуви, чего, не пойму.
0: Да, у нас много, поэтому я спрашиваю.
1: Ну я вот покупал черные казаки вот эти.
0: Вот эти казаки какие?
1: Черные казаки.
0: Вы покупали обувь, вы ее мерили?
1: Я ее не мерил. Получается, я купил обувь у вас.
0: Нет, вы ни одну обувь не продали, не померив.
1: Ну как, я померил, да. Но только на одну ногу.
0: Как?
1: На одну ногу.
0: Ну.
1: А вторую я, ботинок второй, не одевал, он в коробке лежал. Получается так, я купил ее, принес домой, положил эту обувь, на 2 недели в коробке лежала полностью. Сегодня достаю такой, раз одеваю, хоп, такой, ногу засунул, а там говно. То есть в ботинке было в казаке говно, говно, фекалии, насрано. Как туда, зачем вы туда насрали?
0: Я не знаю, как у вас туда попало ваш фекалии.
1: То ваш фекалии попал в мою обувь. Как так?
0: Мужчина, мы никогда не продаем ботинки, как вы сказали.
1: В смысле?
0: У нас все ботинки нормальные, никаких там фекалий нету.
1: Ну так а кто меня насрал? Вот так прям человеческая какашка, такая желтая, длинная. Человеческая? Я извиняюсь, ну и ладно, там какая-то животное нечаянно накакало, можно понять. Ну человеческое говно в моем черном казаке, это неприемлемо. Я требую извинений, морального извинения. И...
0: Каких
1: и... Вы...
0: Мужчина, я не понимаю, о чем вы вообще говорите.
1: В общем, я объясняю еще раз. 2 недели назад я покупал у вас обувь, казаки, черные. А одел только сегодня два ботинка, да? Вот, у меня в одном из ботинков насрано.
0: У нас один и второй.
1: У меня ботинки говно, фекалии. У меня в ботинке насрано. Анальная вода. То есть кто-то насрал мне в ботинок. Вы зачем насрали мне в казак?
0: Мужчина, я еще раз повторяю, мы продаем ботинки, и ни в каких ботинках там ничто не насрано.
1: Ну вы насрали.
0: Кто насрал в ботинок, я не знаю.
1: Мне это не устраивает. Я пожилой человек, я требую извинений.
0: Знаете, речь, я не понимаю, о чем вообще хотите. Какое говно, какой ботинок.
1: Ну вы взяли.
0: Кто вам насрал туда?
1: Вот
0: я не знаю.
1: Вы взяли и достарали мне в ботинок. Просто чисто, я не знаю, вы тут не уважаете пожилых людей или как, я не понял.
0: Понимаете, для того, чтобы ботинок померить, нужно сюда вставить ногу. Если вы мерили ботинки, да. А сейчас вы утверждаете, что вам ботинок насрали, что за бред?
1: Да поймите, я пришел к вам, я начал мерить. Ну я сказал, давайте мне хоть один, я один померюсь, один подходит, то нормально. А второй в это время лежал в коробке. Я взял ботинки, принес домой. Прошло 2 недели, сегодня погода нормальная. Одел казаки, раз бульк правую ногу, а там у меня человеческое говно присохшее. Прям вот такое вот все, с орешками. Там прям видно, что какал мужчина какой-то. Там прям какие-то вот эти орешки, кусочки, блядь, в говне в этом. Кого?
0: Ютуб прям надо выложить, прям интересный факт.
1: Какой факт? Вот я сейчас выложу так, что вы потом не продадите ни одни казаки, если не извините сейчас. Вы издеваетесь? Я пожилой человек, вы издеваетесь надо мной, а?
0: Никто над вами не издевается. Я не понимаю, о чем речь идет, это первое. Во-вторых, я не понимаю, о каких ботинках идет эта речь, это два. В-третьих, мы не продаем ботинки вместе с говном, это в-третьих.
1: Так а вы зачем насрали тогда, если не продаете с говном? Зачем вы тогда выдавили глину в мой ботинок?
0: Мужчина, есть у вас претензии?
1: Есть.
0: У вас есть претензии?
1: Конкретно то, что вы насрали мне в правый
0: вот
1: ботинок.
0: Вот идете, берете свои ботинки, идете сюда, и мы выясняем вас.
2: Валерочка, привет.
1: Но вы мне ботинок новый дадите или нет?
0: Приносите товар, и мы посмотрим, что там, кто там насрал,
1: да
0: куда
1: там прям
0: насрал,
1: куча,
0: какой
1: там,
0: ботинок.
1: Там прям куча говна, вот так вот, как
0: все,
1: фонтанчик.
0: Все.
1: Я начну психовать, ёбаный рот, сейчас, блять, быстро извиняйтесь, немедленно требую извинений. О, сука, скинул, блять. Да. Насрал еще что-то, блядь, скрывает, гад такой. Зараза, блядь. Насрал! Блядь, сука, хочет скрыть факт того, что он насрал в мой ботинок, гадина. Деду продал починки, блядь, насрано мне, блядь. Как это возможно, насранные ботинки дедушке продать пожилому человеку, блядь, сука. Последние деньги отдал, у жены спер пенсию. Внуку дал по роже, чтобы забрать у него стипендию, блядь. Купил себе шиша, блядь, казаки эти, блядь. А это гадина взяла и насрала мне туда, сука. Что мне теперь мыть вот это говно? Да нахуй нам не надо вонять теперь все, блядь. Они сейчас, сука, блядь, шифонеры 2 недели пролежали. Так там бы шифонер весь завонял, блядь. Все мои джинсовые шорты, блядь, выкинуть теперь, вонючие. Да.
2: Сейчас я на один номерок позвоню, ребят.
1: Hi, girls and hi, zables.
2: Вот. Локальная какая-то, вокальная студия. Опытный преподаватель набирает членов для индивидуальных занятий по вокалу. Ебать. Вот мне бы спеть бы моим баритоном, чтобы она оценила мой пожилой сексуальный баритон. Да. Да. Алло.

0: Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Я вас беспокою по поводу объявления, которое вы разместили на сайте Авито, вокальная студия I Can Sing. Скажите, пожалуйста, еще есть набор у вас учеников?
1: Да, я продолжаю. Единственное, что у нас мы работаем до конца июля, а потом мы ходим в отпуск. То есть, в принципе, я осталась в рабочих 4 месяца. Апрель, май, июнь, июнь.
0: Да, меня это устраивает. Скажите, пожалуйста, как можно с вами связаться и, ну, обговорить все детали, как это вообще происходить будет? Где?
1: Значит, смотрите, да, у нас есть сайт, вот. Я вам скинула ссылку просто в виде этого сообщения. Вы можете посмотреть, там стоимости, вот сразу указаны, да, как мы работаем. Вот, работаем мы только индивидуально, никаких групп у меня нет. Находимся на Большевиков, ну, точнее, между Дыбенко и Большевиками, вот там, ну, посередине, грубо говоря, потому что разница оттуда.
0: Да.
1: Вот. Кинотеатр «Буревестник», там внутри, получается, с левой стороны вход в студию, вот я там работаю. По поводу расписания, мы подстраиваем под вас. Значит, первая встреча, в любом случае, нам надо просто пообщаться с вами. Вот, я расскажу, с чем мы будем работать, что столкнемся, если вы примете уже качественное решение, мы начинаем с вами работать.
0: Да, вот скажите, а вот как вот, допустим, я человек не совсем молодой, мне 40 лет уже, да, и вот я хотел бы некоторые моменты вот уточнить касательно моего именно конкретно голоса, и есть ли у меня какой-то шанс действительно научиться.
1: Я тебе объясню, вы когда придете на встречу, я вас в любом случае попрошу спеть хотя бы 2-3 строчки, чтобы посмотреть, что у вас по состоянию голосового аппарата, да, и какая работа, собственно говоря, предстоит. И приблизительно я вам скажу, ну, как будут у вас идти ваши результаты.
0: А скажите, можно вот сейчас, ну, просто вот мне не терпится показать свои вокальные данные профессионалу. Можно я сейчас спою, попробую вам немножко, буквально пару строчек, и вы как-нибудь оцените?
1: Да, значит, телефон сажает, чтобы определить, насколько... Да, то есть, ну, ради бога, можно, конечно, и так. Мне иногда присылают аудиозаписи, просто с диктофоном записывать на страничку.
0: Давайте, а можно вот попробовать?
1: Я уже...
0: Давай,
1: вот, ну, давайте.
0: Давайте сейчас. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браті українці, усміхнеться доля. Нормально, нет?
1: Ну, вот смотрите, просто с искажениями я могу вам сказать, что вы где-то ориентировочно идти на второй баритон.
0: Да, у меня баритон.
1: Вот, по диапазону сложности. А?
0: У меня, да, у меня какой-то баритон, только не знаю, какой баритон, в каком диапазоне.
1: Ну, вот, смотрите, где надо с вторым баритоном, где-то приблизительно. Тут надо уже более уточнять, по диапазону работать. То есть я в любом случае при встрече с вами я вас немножко погоняю, посмотрю, хотя в каком состоянии диапазон. По поводу грудного резонирования, непонятно, то есть как бы искажение идет по телефону, поэтому я не могу сказать точно, что там
0: А скажите, а можно еще немножко, сейчас я буквально секунду, рэп, у меня еще рэп есть, я на панике сучу, тупо отдыхаю, я бухаю, телочки ко мне проходят, нифига себе натура, нифиговая девуля, такая вся вонючая девуля, ляб с тобой побухаем, нифигово отдохнем, забухаем, покурились у тебя на панике, пока твои родители будут на даче, мы будем с тобой тупо у тебя в доме хуячить, тупо бухать, отдыхать, алло. Нормально.
1: Ну, смотрите, у нас проблема дикционная существует, вот они есть. Но, опять же, говорю, это искажение телефона, поэтому точно утверждать. То есть это тоже на диктофоне будет работать. Но речитатив не очень четкий для того.
0: Ну да, надо еще стараться, я понимаю. Нет предела совершенству, да. А скажите, пожалуйста, когда можем начать, когда мне подъехать можно к вам?
1: Давайте сделаем так. Дело в том, что я езжу по разным городам, работаю, да, потому что у меня филиалы есть. Сейчас объясню. Я 8 апреля буду в Санкт-Петербурге. Да, как раз я с учениками работаю. Получается, мы дни поставлены суббота, воскресенье, понедельник. Вот, значит, 8 это суббота, 8, 9, 10. Вот выбирайте для вас удобное время, да, удобный день и время. И мы с вами встретимся непосредственно на студии. Адрес я вам ссылку скину нашего сайта.
0: Хорошо, можно еще немножко и все, еще одну небольшую песню.
1: Хорошо.
0: Россия священно вмерла, Украина. Танцуют все, хуя себя. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, гендер, чендер. Оп, оп, оп, оп, оп, опа, гендер, стоя, меня зовут Валера, я тупо читаю, рапчера, нихуя, бля, в натуре тупо отдыхай, сука, буха, нихуя, вы зажигали, натуре, ебать, я такой шопах падик, нахуй на падике, буха, за буха, мужа падик, ебался, я хея, пидорас, я ебусь, жопу, анал, ебал, ебал, хуля, мама, криминал, ебать, а. Нормально.
1: Вы работаете на сочетании двух стилей, да, то есть вокал применяется в сочетании, он правильно
0: понимает? Да, да, да, два в одном, плюсовка, плюс плюсовка, квадрат через квадрат, да. Ну да.
1: Я поняла. Давайте сделаем так. Я вам числа озвучила, сейчас скину сайт, вы мне можете либо написать заявку через сайт, да, то есть когда вы подойдете.
0: Я люблю ванал, ама мама криминал, ама мама криминал, я люблю ванал. Нормально, нет?
1: Ну, я опять же говорю, телефон искажает, поэтому нужно уже непосредственно.
0: Хорошо? Ну да, ну да, тогда
1: давайте
0: нужно,
1: тогда сориентируйтесь, и мы с вами пообщаемся более подробно.
0: Да, хорошо, хорошо. Сориентируйте, пожалуйста.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: Да, всего доброго, до свидания.
0: До свидания.
2: Алло.
0: Здравствуйте. Это мама Саши Танского, да?
2: Да.
0: Ну, как ваше настроение, скажите, пожалуйста. Это его классный руководитель беспокоит вас по поводу его отчисления из РГУ. Точнее...
2: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Это лечащий врач беспокоит Богдана вас. Хотел бы уточнить некоторые моменты. Да, здравствуйте.
2: Так.
0: Ну вот, по поводу Богдана. Скажите, пожалуйста... А можно у вас, извините, такой вопрос? Давно ли Богдан какал?
2: Давно.
0: Ну, вы меня простите, я лечащий врач, у нас дело в том, что нужно знать, насколько хорошо у него работает пищеварительная система. Давно ли Богданчик ходил в туалет, давно ли он какал? Вы можете узнать у него?
2: Сегодня.
0: Вы знаете, да, 100%, что он какал?
2: 100%.
0: А вчера, не знаете, какал он или нет?
2: У него все хорошо с кишечником.
0: То есть Богданчик какает, да?
2: Да.
0: А не знаете, он как, жидкостью, либо кусочками?
2: Нормальный у него стул.
0: Ну, то есть не хлопья, да?
2: Не хлопья, нет.
0: Ну, я понял. Меня главное, просто я переживаю, так как сейчас вот эта вот зараза, вот эта у нас беснует, так скажем, у нас в районе.
2: Угу.
0: Вот, и не хотел, потому что первые признаки это, ну, каловая масса. То есть, меня очень интересует, как я лечащий врач его, да, как он какает. То есть, у него сколько раз в день он какает? Нет информации?
2: Ну, раз-дважды.
0: Раз-два в день, да.
2: Он же спортсмен, да, поэтому, когда чуть больше нагрузка, он может еще раз в туалет сходить, поэтому нормально.
0: Ну, главное, вы знаете, чтобы во время нагрузки он это не сделал, понимаете вы о чем. А он может, так как он спортсмен, вот, жидкостью выдавить. То есть, ну, скажем, как это у нас называется, нутеллу выдавить. Ну, ничего страшного.
2: Нет, такого нету у него.
0: Нету, да, нутеллы. Вы не обращали внимания, вот нижнее белье, когда в стирку ложите, там нутеллы нет?
2: Нету, 100%.
0: Ну, хорошо. Вы смотрите, да, прям? Ну, хорошо. Значит, какает два раза в день, да, значит, нутеллы нет, хлопья не выпадают.
2: Угу.
0: Отлично, отлично. Ну, хорошо, хорошо. Будем знакомы. Я лечащий врач. Меня зовут Антон Фекалис.
2: Еще раз.
0: Антон Фекалис.
2: Угу.
0: Вот. Я буду вам звонить каждый день и узнавать, как он покакал. Пожалуйста, уделите этому пристальное внимание, чтобы мне дать ответ хотя бы в ближайшую неделю по поводу его каловых масс.
2: Хорошо.
0: Хорошо. Вас как зовут, скажите, пожалуйста?
2: Галина.
0: Да. Светлана?
2: Галина.
0: Ну, я понял. Ну, как Галина, только Галина, правильно? Галина, я люблю Галину. У меня профессия с Галиной связана. Ну, хорошо. Всего вам доброго, всего хорошего. До свидания, Галина.
2: Вам также всего доброго. До свидания.
0: До свидания, Светлана. А кто, кто, кто? Да, да, да.
3: Выключай, давай, заебал. Выключай, давай Майнкрафт, давай Майнкрафт, давай Фортнайт, давай Майнкрафт, давай, дебил, давай, давай. На, нахуй, чмо,
4: блядь. МС Бура представляет. Это песня про настоящую любовь. Я здесь, кстати. Ну давай, ай, ну давай. Ну давай.

0: Ну, Торопова, Ватсона, кикни, хочешь опять...
1: Да. Слышь, долбоёб, вот Ватсон, который, ты нахуй ты так делаешь?
2: У тебя мать умерла, Ватсон ебаный.
3: Аллом какой.
1: А?
0: Да ты пидорас, не открывай рот.
3: Идите вы на...
1: А, Макстер, ты здесь, на связи? Алло.
4: Да.
1: Интересно, ты что?
0: Чё за зум?
4: Маркота пиздят, блядь.
0: Я тебе говорю, да, это атак его пердак.
5: Да как Алиса нахуй заебал, просто вы такой.
0: Да не я, это не я. Да.
4: Ты не пизди нахуй.
2: Спалился, блядь.
5: Дурак, да. Да кто это, бля, ебаный рот?
2: Это антирак.
5: Антирак, блядь.
4: Заебал.
1: Варан, есть СТ-шка у тебя?
6: Ростик.
1: Ростик?
6: Да. А,
7: боже.
0: Хули ты, блядь?
7: О, боже, а Макстер, мы когда уже поедем, мальчики?
5: Это интересно.
1: О, блядь, проснулся, это нечто. Макстер, у тебя есть кроме буразки что-нибудь?
8: 122-й, но в бою.
7: Я хочу идти в вас. Слышал. Я хочу идти в вас.
9: Я ёжик, бедный ёжик.
7: О боже.
4: По-моему, это у 9-го было, нет?
1: Товара.
7: Я хочу 9-го. Уже в бой. Я хочу почувствовать себя воином. Я хочу выйти в бой.
8: Чё у вас за херня там?
7: Боже мой. Мальчики, мы пойдем сегодня воевать, войнушки будем
6: Слушка,
7: играть?
6: Слушка, пошёл,
10: нахдум мой. Нахдум мой Шлейфер wieder in seinen Sinn verbannt wurde, begab ich mich zurück ans Tageslicht.
6: Я, короче, игровой.
10: Магische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine
7: Боже,
10: andere Geschichte.
7: Это что, фашизм?
6: Слышь?
7: Ой-ой-ой, осуждаем.
11: Geht der Schuh auf die gleichen Wurzeln zurück wie die Scheune? Beiden Begriffen liegen germanische Wörter

0: это со скорпом пока смотрите, я вот эти наверху. Да. Потом, когда скажу, вкатите сзади. Остальные все сюда подъезжайте. На тяжах, соответственно, яблони в саду, низ и грани. А я танкиста, блядь, заебал. Всех в очко ебу.
1: Боже, как люблю я ебать сладкие попы танкистов. Я так люблю их всех ебать. Они мне так любят сосать. О боже, как прекрасно, прекрасен этот мир. Когда танкисты попою ко мне становятся. Я иду в бой, я словно ковбой.
2: И дорогие голуби,
1: своей губой. Каждый танкист в бою, олень, это тот бой. Он идет с бой со своей судьбой. Он воюет с моим хуем своей губой. О боже мой,
0: Андрюха, алло,
1: какие дорогой. Же танкисты пидорасы. Я так их люблю, я так их уважаю. Я так их люблю, потому что я пидорас. И я об этом
0: ты
1: знаю.
0: Ты может танкиста, что ли?
1: Меня зовут танкист, и я ебу вас в рот. Потому что танкист пидорас, а я енот. Танкисты пидорасы, танкисты долбоёбы.
0: Ты же сам танкист.
1: Все танкисты
0: себя,
1: любят
0: что ли,
1: хуй, любят хуй, хуй любят все танкисты, потому что они пидорасы.
0: Проходите, проходите, они мочат друг друга.
1: Я прохожу в твой анал своим большим писюном.
0: Смотри, там твой есть.
1: Я вижу тебя, я вижу твой зад, ты пидорас, и я этому рад.
2: Чему ты рад? Долбай, блядь.
0: Представь, какой он в жизни. Представь, какой он в жизни.

0: Я гей. Я гей, и это скрывать не
1: нет,
0: стану.
1: Нет, ты не гей.
0: Я гей. Гей.
1: Нет.
0: Я гей.
2: Ты хуже гея.
0: Я гей, а ты пидор, понял? Фу.
1: Ты прикинь, он сам знает разницу.
2: О, боже,
0: я тебе сказал. Пошел вон. Пошел вон.
1: Еще что-нибудь скажи.
0: Вы все слабые на задок.
1: Я убираю просто.
0: Я хочу сказать всем, что вы не мужчины. Мужчину не найти в танках, только одни пидоры.
2: А ты кто?
0: Я гей. Я Данил Сахарок.
2: А нахуй ты здесь в танках?
0: Я хочу найти себе мужчину, но, увы, попадаются одни кто? Пидоры.
2: А кто?
0: Я Данил, я самый-самый сладкий сорт сахара в твоей жизни. Я гей, я живу в Москве, у меня есть спонсор, я купил кожаную куртку.
1: Подожди, пожалуйста, здесь вот
2: иди ты.
1: Дина, подожди.
0: Я тебе сказал, у меня мой мальчик мне скоро купит Ладу Весту в кредит, а ты сиди молча, козел, пивопит проклятый.
2: А я знаю, я...
1: Ты дурачок, а?
0: Это ты дурачок, у тебя какая машина?
1: У меня машины нет.
0: Пошел вон тогда, ты не в танке.
2: Блять, это пиздец какой-то.
0: Я купил кожаную куртку и в цене, понял? У меня друг, мой мальчик Самвел, он бы вам всем бы, блядь, так было бы нахуй устроил бы уродом.
2: А у вас как это? Ты сверху или он снизу?
1: Здрасте, купите.
0: Что ты смеешь, быдло? Алкаш, пидорас.
1: Слушай, этот долбоёб как зашел, у нас сразу такие команды слабые начали попадаться.
0: Я тебе сказал, пошел вон, извиняйся со своей
2: командой. Не, ну просто интересно. Ты же пидорас, да?
0: Пидорас, там кто из вас? Ты, разницу, блядь, понимай,
2: ну, амно. Кто?
0: Пивное
2: кто амно. Из вас? Он тебя или ты его?
0: Ты чучело пивное. Пошел вон.
2: Наверное.
1: Бля, не спорьте с ним, а дайте пугать.
2: Чучело буду, чем пидорас.
0: Пивное чучело. Нажрался, смелости набрался. Урод. Пошел вон.
2: Да. Ой-ой-ой. Да.
0: Чучело беззубое. Уродец. Пошел вон.
2: А ты откуда? Кого знаешь?
0: Я из Москвы.
2: Ты, блядь.
0: А ты откуда?
2: Мне похуй, откуда ты.
0: Ну и пошел вон,
2: пидорас. Я, блядь, разочаровался,
0: пидорас.
1: Поэтому
0: это ты, пидорас.
2: Я так разочаровался, вот ты,
0: извини. Это ты, пидорас.
2: Я так разочаровался.
0: Пошел вон.
2: Олень ебаный, сука.
0: Пидорасы, команда пидораса, фу.
2: А ты кто? А ты
0: кто? Я гей, я сладкий мальчик, я Даня.
2: Блядь.
0: Я Данил Малибу. Я тебя в рот отъебу, пидора. Я Данил Камацони, герой интернета, тиктокер. У меня 22 подписчика. Пошел вон.
2: Так, я 22. Где он? Блять, ничего ты его выкинул нахуй.
0: Я здесь, уёбище.
2: А ты... А ну нахуй, как может быть здесь?
0: Я действующий и бездействующий администратор Wargaming, понял? Еще раз повторяю, я действующий и бездействующий администратор Wargaming. Одно оскорбление в мою сторону, ты лишишься своего ангара, тварь.
2: Я хуею, Клава.
1: Викинь, смотри, у нас же никого нету тут.
0: Пошел вон. Я тебе еще раз повторяю. Либо ты сейчас извиняешься перед Данилой, либо я заблокирую тебя.
1: Сейчас я
0: Я блокирую ваши аккаунты, начинаю от первого до последнего. Понял? Если не извиняетесь, козлы. Дерьмо. Фу, какое блядство в этих танках, боже. Ёбаный компотик.
3: Слышно? Давай, верь.
0: Боже, такой у тебя сладкий.
4: Бля, можно без луда?
1: Бля, вы говорите, я начинаю, а? Там, блядь, мастурбер.
0: Боже, о боже, ты мой герой.
5: Да ладно там тебе, все нормально, терпи. А.
3: Познаешь, командир?
0: Какой ты сладкий, так, малыш.
1: Че, блядь?
0: Самвел, давай не стесняйся эмоций, выеби меня глубже.
1: Запи его быстрее, нахуй, у меня, да, блядь, дети, нахуй.
5: Красавец, господи, как я рад, что я тебя повстречал, Данил.
0: А, боже, ты, я так люблю, когда
4: твой член... Бля, ребят, ну это не серьезная хуйня, можно без
0: твой в эфире, нахуй. Когда член входит в меня...
4: Пизду, до свидания.
0: Я просто обалдею, я в космосе. О боже, как я люблю твой член упруги, Самвел.
5: Я тоже тебя люблю. Я тоже тебя обожаю, мой ты солнышко. Боже мой, какое счастье быть с тобой рядом.
0: Да.
3: Это не все, да?
0: Еби меня. Еби, Сэм, еби меня, Сэм.
3: Закрой комнату, закрой комнату.
0: А, да, Сэм, я скоро... У меня попа... Боже, я
1: что? Я не понял, что за хуйня?
0: Я кончу сейчас, Сэм, давай. Ускорься, пожалуйста. Я тебя прошу, еби. Сэм, еби меня.
5: О, да, я тоже сейчас кончу.
0: Боже, все, я кончил.
3: Че тут за херня была?
6: Блять, пацаны, это уже 2 года такая дрочь. Какой там... Тот, который был у вас здесь в комнате, ты его взял, он потом делает свои какие-то движухи, нахуй, потом он выходит с этой комнаты и может вот такую залупу тебе тут здесь, блядь, пакость сидит.
3: Кто, шаман?
6: Ты его не видишь! Ты его не видишь вообще, это читерские залупы, это 11-й
3: игрок. Это не знаю, это не я был,
6: блядь. 11-й игрок, ты его не видишь, поэтому он и угорает, и ржет. Специально, чтобы никто не играл, ему по кайфу.
1: А кто я это... Я не понял, что это был за кайф, нахуй? За пиздец какой-то, блядь. У меня здесь, блядь, дети, нахуй, все дела бегают, блядь. Тут кто-то стонет, сука, и пидорос какой-то ебаный.
6: Зайди на Яндекс и задай вопрос, и тебе там ответят сразу на твой ответ.
3: Всем привет, да. Свой четверка советский.
4: Давай, просто тварь,
0: вот
4: и всё.
0: Яндекс, вопрос задай.
3: Не, Витюха, блядь, нахуй.
6: За славу Украине, блядь.
3: Исключай меня.
4: Эти ты нахуй заебали, но тоже,
1: блядь. Так чё это, пидорас кончился, надеюсь? Который там стонал, блядь.
6: Он не начался.
4: Это неизвестно.
6: Что надо, господа?
3: Вот этот и есть.
7: Здорово, друг, есть елка.
3: Берем елку.
6: Я комнату недавно распустил, тоже так же собирал, собрали, все нормально, да. И получилось вот это.
7: Это потому что хохол обоссанный.
1: Задохнись ты, блядь, хохол обоссанный, блядь, чё за хуйня-то?
7: Я бурашка.
1: Чё за расизм?
7: Какой есть.
1: Вообще да, все братья славяне нахуй. Если чё? Хохол, не хохол, блядь, это государство нас делит нахуй.
4: Ну мы-то тут при чём, блядь?
1: Вот золотые слова, мы здесь при чём?
3: Нет, закройте, пожалуйста, дайте мне набраться.
7: Ростик.
3: Давай, бери Ростик.
8: В среду 9 марта на границе Ингушетии и Чечни на микроавтобус с правозащитниками напали и журналисты с битами в руках. Избили всех, включая автобус,
1: а водителя
8: сожгли. Федеральные каналы сообщили о случившемся только на следующий день, после нападения Владимира Путина и Дмитрия Пескова с битами в руках.
1: Что это? Что за хуйня?
3: Не, я ебал, будет так заходить не нахуй, потому что гоните ребята.
1: Не-е-е.
9: Кто это делает?
6: Блять, это 11-й игрок, которого мы не видим и не знаем.
9: А кто это такой 11-й?
7: Осуждаю.
6: Пиздец, блять. Ну поехали, потом узнаете, кто это 11-й.
7: Да вы сейчас охуеете, пацаны.
0: Давайте быстрее, я... мальчики, заводите.
7: Вы охуеете? Весь бой будет так хуйня страдать.
3: Блять,
6: Ты его в черный список не добавишь, говорю сразу. Тут только
7: скажи, раздевать. Пожалуйста, пицца. Нет, я нет, никогда не скажу, это полный кринж. Но с пиццей скоро будет мем связан. С пиццей. Корбан ван лав.
0: Я хочу.
6: Он подставляет людей.
0: О, боже.
3: Сейчас
7: команд.
3: Давай по новой собираться. Добавь, друзья, нас и добавишь. Или мы или сделаем.
10: Я сейчас не добавлю, потому что я сам назначенный командир, поэтому не.
0: Мальчики, поехали, хватит
11: болтать.
12: Блять, мразь. Если ты сам не то прекрати уже этой хуйней заниматься, блядь.
13: Не будешь их блядь.
10: Ладно, ребята, что-то будет сейчас.
14: Ich bin doch garantiert dieser Art von Typ, der fliegt jemand in den Arsch und hat da nicht mal das bisschen Anstand, den wenigstens auch einen runterzuholen.
1: Я уже в шоке вообще.
3: Давай же разыграем.
1: Ты перекурить 5 минут перекурить может этот долбоёб
0: перевести. Сколько я буду ждать, когда мы пойдем в бой? Я так хочу повоевать.
3: Пошел ты нахуй, ты
13: попал. Я вам предлагаю тех, которые, блядь, с нами не играли, тех, которые нахуй. По-любому.
14: Meine Kameraden, ich liebe ihn, den Krieg.
13: Тут попадется.
14: Meine Kameraden, ich liebe den Krieg.
13: Да не уйдет он нахуй, нихуя.
14: Meine Kameraden, ihr alle wisst, wie sehr ich den Krieg liebe.
13: Бля, пиздец, нахуй, ё-моё, блин, зверобой, блядь. Просто зверосити какой-то, нахуй.
7: Кикни седьмого.
14: Советские солдаты.
0: Боже, это каким нужно быть хуесосом, сын блядя, чтобы включать эти звуки, сын ебаного дерьма, блядь, школьник, идиот, блядь. О боже, выключи его нахуй, этого бомжа. Отключи этого колхозника.
13: Кстати, кто это говорит, блядь, тот нахуй эту всю хуйню продлевает.
15: Одобряю.
0: Боже, я когда-нибудь выйду с вами в бой? Скажите мне, мальчики.
12: Это какой урод, нахуй?
0: Что ты сказал?
7: Не говори вообще, не говори, стой, не говори.
16: Коксу пенжграм,
0: коксу. Я люблю, когда большой член... О боже, это что за зоопарк? Данил, не нравится это все, блядь. Зоопарк, а не игра, блядь. Пошел вон. Здесь заходишь одни обезьяны, блядь. Как будто приехал в Африку. О боже, блядь.
13: Парни, все, у вас, блядь, здесь жестко, короче, надо уходить.
12: Распускай, потому что...
13: Сам забавись, это все, мы не вычислим, нахуй, и получается пошел, такая хуйня, это жестко.
0: Уходи, все, командир, я тебя давай. Прошу.
16: Сапоги, сапоги.

0: Облака белогривые лошадки.
1: Долбоёб.
0: Облака, как люблю ебать танкистов я. Облака, что вы мчитесь без оглядки.
2: Ребят, пускай попоёт нас, блин, ну чё, нет.
1: Долбоёб.
2: Блин, дружище, а чё ещё? А чё поинтереснее репертуар есть?
0: Лошадки. Боже, как я люблю, боже, я люблю танкистов кожу, то есть я люблю им делать кожаный снаряд, то есть пробитие, то есть кожаный укол, то есть в жопу.
3: Это кто базар?
0: Я не пидор, я гей, понял? Пидор это ты, грязюка.
1: Гей,
2: Леха, хорош пиздеть, нахуй.
1: В жопу долбишься.
2: Очень.
4: Алло, Петюня. Петюня, блядь. А что у тебя там за это, долбоёб?
0: Я говорит. Тебя засунул да, свой ты, кожаный фугас.
4: Ты хуйло, блядь. Можешь так, не ребят, стараться.
2: Да, Лёха, блин, значительская
1: пошатка. Алло, вы по комнату.
4: Громкость вырубил.
0: Заткнись.
4: А это пидор, ну, покажись там, чё.
0: Пьяницы, все алкаши, пьяницы, пошли вон.
3: Похлебала.
0: Проститутка.
1: Давайте в папку буду.
0: Ты проститутка, я не люблю таких, пошла вон.
1: Давайте в папку выебем.
3: Каждый по очереди.
0: Я гей, а не пидор. Пидор это ты.
1: Гей, пидор.
3: Твоя мать.
0: Как у тебя?
1: Закрой закрывай комнату, пошел он нахер.
0: Я сейчас снимаю ТикТок. Рубрика называется «В гостях у обезьянок». Я вас не слышу. Ау-ау-ау-ау-ау. О боже. Какие они все слабые. У меня аж дрожь пошла. У меня кожа ёкнула. Пиздец.
5: Нахуй я задонатил 500? Ты
0: сколько?
5: Собираешься звонить?
0: Куда? Данила или кто?
6: Что нужно? Есть какой-то розыск?
0: Защитник?
6: Есть,
0: посмотрите, какой розыск? Никто не хочет пососать, писюнчик.
7: М449 из 5.
0: Иди нахуй, пошел вон, быдло, алкаш, пьяница, пивопит, говно.
1: Это что за хуйня, бля?
7: Че, М449 или искать,
1: бля? Блин, бля!
0: Нет ли у вас желания поиграть со мной в кожаные укольчики?
1: Сука, это пидоры какие-то программы скачивают, блядь, и оно потом...
8: Да, эта тварь, короче, сейчас в комнате заебет, можете выходить отсюда.
0: О боже, вы такие слабые и нежные, как мой Самвел.
8: Сосава ты член, тварь, блядь.
0: Обижается тоже на все. Боже, какие вы ревнивые. Я Данил, сахарный мальчик.
6: Вы да, только не пидорасы, эти косячи.
9: Так, мужики, в общем, ладно, всем спасибо большое, я спать иду, уже поздно, блядь.
0: Да, иди работу. Спать, пьяница, толстопузик. Пошел, давай. Спать, колобок.
6: Короче, все испугались пидораса, я так понял.
0: Иди спать, колобок.
1: Хорошо? Ну просто так, пидоры как-то взламывают.
10: Это где пиво, не хаска, ты на место.
0: Колобок.
6: Не
0: валяшка толстая, бочка пивная, пошел вон.
10: Бать зал не просто по нему гомонная.
9: А, ну это ж курва, привык.
0: Меня Данил зовут, если что.
6: Подавился, сука, залупай, блядь.
0: Меня Данил зовут, слышишь? Ты откуда?
9: А кто это разговаривает?
0: Я Данила из Москвы.
9: Пидорас, а кто это?
6: Пидорас, пидорас тебя, не Данила.
10: Пидорас, блядь, Данила, блядь.
0: Я Данила, задний мальчик.
9: Это тракторист, а я разговариваю.
6: Ты, сука, заднеприводный мальчик, блядь.
0: Тебя это удивляет или что?
9: Фу таким быть.
0: Пошел вон, женщина люб. Смейся, животное, алкаш.
9: Мась, иди сюда, сейчас обрыгаешь мне компьютер. От голоса чувака.
6: Короче, блядь, Москва уже не та, блядь.
0: Москва всегда была и есть для таких, как я. Потому что в Москве...
6: Это точно. Не могу не согласиться, блядь. Так, что сыпемся?
0: Пошел вон, алкаш толстый.
6: Ой, дай поиграть.
0: Меня Данила зовут, я в трендах ТикТока. Я шоплюсь в Бершке, люблю ходить под сумму. А ты сиди у себя, колхозник, в танки играй. Алкаш, посасывай пивас... И завидую Даниле. Пошел вон. Фу. Какая грязь. Фу, гадости. Бершка, ван лав. Бершка, о боже. Бершка, когда ты у меня уже рекламу в ТикТоке купишь? Данила, я хочу... Коллаборацию Данила Бершка. О боже. Коллаборейшн. Тренд хочу порвать.
4: Здорово, заебал.
0: Меня Данил зовут.
4: Ребят, чё надо?
0: Единственное, будешь... что надо мне от вас, это отсосите мне.
4: Больше не разговаривай нахуй вообще, блядь. Ваши сервисы, 95-й бензин купи и залей себя, блядь.
0: Да пошел ты вон, козел, алкаш, пьяница, толстый. Винни-Пух.
4: А ты петух. И все.
0: Я не петух, я гей.
4: Я извиняюсь, ты про все говоришь, или как?
0: Ты еще погромче
10: музыку. Ладно, все, можно мне после Гиев сказать, что нужно?
0: И ты давай не акцентируй на этом внимание. Гей, не гей, какая разница, пошел. Чё
4: молчишь, гей?
10: Потому что ты в жопу долбишься, ебать. Это заложено в природу, у тебя ничего не
0: осталось. В жопу долблюсь, у меня сам был мой мальчик.
10: А ты хуй
0: сосёшь? Он спонсирует меня.
10: Ты хуй сосёшь, да?
4: Сука,
10: и йогурт твоего проглатываешь,
0: да? Было дело, не твое дело только.
4: Пидорас.
0: Пидорас?
10: А он прикалывается, все, не слушайте, он просто прикалывается.
0: Пидорас, что? Это ты, а я гей, понял? Пошел вон.
4: Сейчас я тебя определю, я этого ник спалил, сейчас. Я его не светился, сейчас засветился.
10: Я что нужно, блядь, я заебался, ребята, вы прикалываетесь, а мне как бы время.
4: Ты согласен?
0: Называй меня Данил, сахарный мальчик, самый вкусный сахарок в твоей жизни.
4: Ты помощник, сейчас приедет Басков и Филипп Кирков, они тебе ебать хотят. Ты согласен?
0: Пошел вон, пьяница.
4: А, блядь, это, блядь, четвертый.
11: Ребят, продать.
12: Возьмите. Я хуй знаю, что это вообще комментировать. Сахарный мальчик.
4: Всем привет.
0: Боже.
13: Сейчас твою мать нахуй сожру, долбоёб несчастный.
0: Понял, слышишь, а как вообще...
13: Трёхтысячный, слышь, шлюхи!
0: Пошёл вон.
13: Да ты ебало!
0: Вон пошел,
14: вон, ты орёшь, я, блядь, 2 метра ростом, 350 килограмм, нахуй, и что мне на левой руке, я тебя убью, нахуй.
0: О боже, осуждаю. О боже.
15: Что за пиздец?
13: Просто сломай твою мать!

0: Боже, блядь, заходят сыны с этих матерей, блядь. Дурачки, шалопаи, бля. Включают свои, блядь, музыки, ебанутые, блядь. Так как можно быть таким хуесосом, чтобы, блядь, зайти ко мне на трансляцию, блядь? Включать какие-то звуки, блядь, в играх, блядь, что, блядь, ты что, дурак, что ли? Ты больной? У тебя мама вообще нормальная у тебя растила? Такого дебила. Привет и передай. От Данила. Урод. Пошел вон. Сволочь. Фу, какая мерзавая.
1: Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты пидрета, соси писюну сигарету. Чё ты смеешься, крыса? Тебе въебать или чё?
0: Пиздец.
1: Пиздец, да. Убли, блядь.
0: Опять ты, блядь, зашел, да?
1: Да?
0: Ты чё, совсем страх потерял, что ли?
1: У меня не было страха. Я родился без страха, помру без страха. Ты пидорас, хули, блядь, тебя бояться, ты лох.
0: Ну я уже понял.
2: Этот пидор нормальным пацанам никогда не дает играть. Он мозг ебет, нахуй.
1: Так нормальные пацаны в
2: Поэтому
1: танки не
2: пошли,
1: играют, долбоёб.
2: расходимся.
1: Нормальные пацаны в танки не играют, только конченые.
2: А, вот, я и вижу, что ты мне конченый, нахуй, блядь.
1: Так я ж не играю, а вы играете.
2: Спрятался, блядь, и кончаешь там, нахуй,
3: Где ты,
2: кустах,
3: Баш,
1: блядь.
3: уже
1: Вся команда
3: газует песню про
1: пидорасов, да хули
3: танкистов?
1: взять, пидорасы, блядь.
2: Ну ты ж больше ничего не умеешь.
0: Это лес-то.
2: Сидишь, сука, сам у себя отсасываешь, пидор ебаный, блядь.
1: Так я, сука, создал вам танки, дебилам, блядь. Я администрация танков. Про полупокера, где
2: Я
1: мой бредер?
2: знаю, я знаю, я знаю.
1: Я вот смотрю на вас, да, думаю, блядь, каких же долбоебов я породил, а?
2: Не говори, столько денег сливаю тебе, блядь.
1: Ага, блядь, хоть нормальную машину себе купил, Приору. Да хули, блядь, команда пидорасов, блядь.
4: О, ты, кстати, даже не артист, ты клоун.
5: Бля.
1: З-з.
5: Ну ладно.
1: З-з-з-з. З-з-з-з-з.
2: Залупа.
6: Пиздец.
1: З-з-з-з-з наших
6: Где ты прячешься? Скажи мне, где вы сидите, вот эти волшебники?
1: Я здесь.
6: Скажите.
1: З-з-з-з.
6: Здесь это где? Скажи мне, родной, где ты сидишь?
1: Я здесь. З-з-з-з-з.
6: ЗЗ, как зашел, так и ЗЗ выйди. Пожалуйста.
1: А может быть ты поелозишь моего дурака полувялого?
6: Фу, блин. Иди своим полувялым пол поморозь.
7: Здрасте.
1: Хуй под край.
7: Не, подожди секунду, я просто...
8: Чё-то я боюсь,
5: да,
8: вот не здрасте говорить.
5: Упустили, друг.
7: Не, подожди, ну просто интересно.
1: З-з-з-з-з.
7: Это у кого-то сидит какой-то, блядь...
6: А, он сидит к нам зашел этот непонятный.
1: А
7: за Не, это бот или.
6: Да, нет.
7: Так, я. Секунду,
6: Невидимый.
7: потом.
5: А, чё, секунду?
7: Максимус, слушай, а у тебя только одно такие проблемы?
1: Да, у меня только у одного тут такие проблемы, жесть.
6: У меня проблемы? У меня нет проблем. Это вот невидимый наш друг хочет нам объяснить.
7: А откуда он взялся?
1: Я
7: у
1: не
7: кого он
1: могу,
7: постоянно появляется?
1: З-з-з-з-з.
7: Пошел нахуй.
6: А он
8: А,
6: знает,
8: это этот Максимка опять развлекается, что ли? Из зума.
6: Максимка, вы что, дебилы, блядь?
1: З-з-з-з-з-з-з.
9: Дедушка, с днем рождения! С днем рождения, деда! С днем рождения! А ты в зомбу будешь сегодня играть,
8: дедушка? Бля, сейчас из этого места увидеть,
9: Деда,
8: сколько другой
9: привет!
8: пришли, ебаный стыд.
1: З-з-з-з-з.
10: А чё, брать прогу?
11: Бери тяжелый танк, поехали.
6: Ярик, поехали, тут набрали всякие ЗЗ.
1: З-з-з-з-з-з.
8: Хорошая игра.
6: Давай,
5: давай. Давай, друг.
1: З-з-з-з-з-з-з-з.
10: Ебать, долбоёбы играют, боже мой.
3: Он у вас в команде.
10: Блять, вроде бы и не маленький по голосу, взрослый.
6: Он не в команде, ребят, это в комнату заходят невидимки, эти, и они начинают мозги.
10: Да не имеет значения, просто по голосу слышно, что взрослый человек. Зачем?
6: Просто они больные на голову, не обращай внимания.
1: Я танкист, я это не скрою, мне плевать, я танкист, и мне похую ясно, погнали, опа.
5: Да, в натуре.
1: Мне 54 года, на улице хорошая погода. Но мне на погоду поебать, ведь я буду в танке играть. Ведь я толстый пидорас.
5: Да тихо, послушай.
1: Я люблю играть в танчики, я толстый хуесос. Покупаю пиво, играю в танки, бросила жена и двое детей. Я играю в танки каждый день, потому что я долбоеб тупорылый шаг. Я играю в танки, как дурак. Мне похуй на всех, мне похуй на всех, и я играю в танки
12: больше
1: всех, потому что я жирный пивной мудак. Танкисты, пососите мой хуй, и я с вами заодно. Я играю в танки, и мне все равно, ведь я жирный мудак. Танкисты, пидорасы, опа, танкисты, долбоёбы, опа. У меня, у танкиста и у всех большая жопа. Ага, ча-ча-ча.
12: Блять, а вот что за это не прикол, я не понимаю, нахуй.
11: Да программа такая есть, оставить.
12: Нет, это я понял, я имею в виду. А смысл вот зачем это?
11: Не понял.
13: Коту делать нехер, он яйца лижет.
11: Не понял.
14: Я тоже не понял.
11: Не понял.
13: Не понял.
14: Вот видишь, для чего?
11: Да мрази, понимаешь, блять, животное, сука, заходит в натуре, блять, пидора, вон, тварь, блять. Это надо расходиться, я за вас собираться. Это хуйня полная. Это хуйня сейчас и будет весь бой, блин.
1: Не понял.
12: Не, в бою то не будет.
15: Ганечка, вон ты зашла.
11: Че ты не понял, когда тебе ебали, сука, животное, ты тупорылая, блин.
1: Не понял.
11: Понял. Сколько тебе всунули, блядь, не понял, блин.
1: Не понял.
11: Замеряй, блядь. Да я понял, что ты не понял, блин. И даже тупорылый, блядь. Не понял. Пересоздавать надо, хуйня все полная. Да понятно, что пидорас, блядь. Тебе не мать родила, тебе пидорас под забором высрал, сука.
1: Еще животное, раз. Блядь.
11: Потому не что,
1: понял,
11: блядь.
1: Не понял.
11: Да, не понял.
1: Я понять не могу, почему все, кто играет в танки, пидорасы, блядь.
11: Почему ты, сука, вот Коля, блядь, ты, сука, у тебя, блядь, сука, эта хуйня идет, когда эта хуйня говорит, не понял. Вот объясни, почему, блядь. У тебя микрофон, сука, работал, блядь.
1: Да мне похуй, я Коля.
11: Объясни, Вась. Да я понимаю, что ты Коля, восьмому нахуй кинется, да, блядь.
15: Зачем?
13: Это не он, может... говорит, ты чё? Не он, нет.
11: Я прикалываюсь. Я проверяю, блядь. Знаешь, что не он? А перезадаваться, это хуйня полная, блядь.
1: Сейчас
11: я
1: поехал,
14: давай, сейчас
1: я начну.
14: Мы сыграем, посмотрим.
1: Сейчас поперёд, сейчас я начну и продолжу потом.
11: Сейчас. Не начнется, блядь. Я рёву, блядь, пересоздавайтесь, блядь.
1: Танкисты, пидорасы, конченые.
11: Спасибо,
13: блядь.
11: Пересоздавайтесь.
1: Пососите мой длинный хуй.
14: До завтра.
11: Танкисты, демон,
1: пидорасы, конченые. Yeah, бас.

0: я вам на танке срать.
1: Не понял. Не понял.
2: Кто я?
3: Ты же нас капец любишь, так что вот давай ты покомандуешь, да?
2: Кто?
4: Да ты.
2: Я. 44-ка. Ой. Ну, командовать на 44-ке не кошерно.
1: Командир данной роты пидораска, блядь.
2: Нихуя себе.
4: Он там, по-моему, блеванул в это, когда сказал дать слово.
5: Да, я слышал.
2: Это с этого...
6: Леса берёте, нет?
2: Ну давай, возьмём леса.
4: Самара.
2: Давай возьмём леса. 3, 7, 5, 7. Хватит там коробку краза переключать, блядь.
6: Да, ну понял.
5: Сейчас мы запустимся, и вот это всё исчезнет. Это...
7: Это не исчезнет. Миликонеры, это... Это бот, уже все.
5: Это бот.
2: Короче, первую базешку кикай.
4: Какую первую? Меня, что
2: ли? Да нет, блядь, тебе. Кикай, нахуй, это у нас, блядь, пердёжчик какой-нибудь появится. Блядь, у меня 5-й лям за сегодня, охуеть.
3: Кого кикать?
2: Ляма за день, блядь.
3: Кого кикать?
1: Спасибо,
2: первая базешка, 5-0-2-2.
1: А, понял.
3: Схуяли вы кикать, я должна.
2: Но он пердёж врубается.
1: Командир проститутка, блядь.
3: Так это не он, а.
2: Ну, бля, хуй знает, кто это.
1: Емахам.
3: Это поражается.
4: Это, походу, это бесёк.
3: Так и печаль, love you, love you.
1: Емахам.
4: Это не он.
1: Емасол.
3: Так и печаль, love you.
2: Я вангую, блядь, это у нас будет в бою, блядь, такая хуйня.
3: Это уже, да? Давай посмотрим.
4: Это вот у тебя татар, не?
8: Добрый вечер.
1: Да, я татар, я это не скрываю. Я татар.
3: Чё ещё? Чё, 10-й? Нужно 2 стежки ещё, да?
4: Обрезан.
2: Погоди. Желательно 2 бурас.
3: Кайф, бурас.
2: Не, это хуйня, короче. Вообще пиздец какой-то.
3: Да я тебе говорю, этот чел в очереди, просто его не видно, нахуй. Ещё раз тебе повторяю.
4: Ну сейчас бой запустим, и он пропадет.
3: Сейчас бой запустим, он пропадет.
6: Ты объясняешь, он же ебать.
2: Это хулиганка, чуть-чуть, нет, не прислонись к микрофону. У тебя и так хорошо слышно.
3: Да я не могу кричать, я что потом говорю.
2: Просто...
9: Ну, дед исполнил Тима Брэком чепуха подзалупная.
6: Всем среда кожа, всем привет.
2: Берем вот этого товарища.
3: Кого?
7: Экипатор танков.
1: Конченые. Пидорасы.
4: Блять, интересно, кто такую шляпу, блять, придумывает, а?
3: Долбоёб.
1: Пидарас.
2: Вроде есть какой-то мудила.
1: Аллах.
2: Во, вот он сам говорит.
3: Попробую хардвей выкинуть. Ну или выкинуть вот эти.
1: Я хардвей, я это не скрываю и не буду скрывать. Я хардвей здесь, ясно? Танкисты. Пидарасы.
2: Это кто-то
3: не согласится, да?
2: Это просто какой-то, это Among Us, блядь, какой-то просто.
7: Ты ёбнутый нахуй на голову или что?
1: Она ёбнутая, 100% я это чувствую, да.
3: Пошёл нахуй, ноунейм.
1: Пидарас.
2: Го, комнату, короче, пересоздадим, блядь.
3: Представься, блядь, ты лучше себя поёшь.
1: Танкист. Долбоёбы.
10: Дедушка, приветики, я тебе нашёл. Привет.
2: Так, короче, гениальные средства. Пацаны, отзываемся, все, кто нормальный.
8: Хулиганка, короче, попробуй выкинуть не студент, ни меня, ни Джокера, ни Абакана, короче, всякую вот эту шушню нахер выкидывай отсюда.
11: Здорово, Лис.
12: Вы реально не вкуриваете, что чел под программой зашел нахуй, не?
8: Ты ясен член, блядь, но он либо в легионерах, либо среди нас.
12: Да, да нет, ты его среди
1: нас. У меня член ясен.
12: Вот тугие какие-то, блядь.
2: Это Амонгаз, блядь.
3: Все, поехали, на счет пойдет.
1: Я Амонгаз, и мне похую на все пидорасы. Я Амонгаз, я здесь главный.
11: Че, расходов нет?
3: Нет.
12: Вот начнется, он закончится, вот че, блядь. В Советском Союзе, что ли, все родились, нахуй, я не пойму.
1: Тебя что, въебать, пухляк, или что? Тебя наебашили, вот реально, блядь. Подавай тебе въебасосинку дам.
2: Ну вот этот хуйлуша, который сейчас говорила до него, вот это включает, по-моему, блядь.
3: Это
2: я отвечаю.
3: Это не
2: я. Я отвечаю.
12: Да я отвечаю. Так
4: просто. Может, этот, кто говорит, то он и включает, блядь, сам.
12: Какие уёбки, блядь, я не могу.
1: Согласен, конченый.
8: Сейчас рубрика «Докажи, что это не ты».
1: Итак, погнали, песня про любовь.
8: Пойду.
1: Мне 54 года. На улице хорошая погода, но мне на это
2: меня
1: вот
2: расстреляли таджики.
11: Да не ходи, пускают.
2: Я

Играют пталки день за днем, и я толстопузый долбоеб. Покупаю разливное пиво, на улице прекрасная погода, а мне на это вовсе наплевать. Я

0: вонючий, жирный уебок. Все танкисты пидорасы, пидорасы, пидорасы. Но это братья мои, тоже, как и я, пидорасы.
1: Я анекдот про рэперов не рассказывал, ничего смешного не было. Да, да, да.
2: Да, алло.
1: Алло, здравствуйте.
2: Да,
1: здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы занимаетесь установкой унитазов, да?
2: Вы время видели?
1: Я прошу прощения, у меня ЧП произошло. У меня унитаз лопнул. У меня сижу, у меня уже жижа вытекает, все липкое. Говно вытекает, унитаз протек, блядь. Лопнул унитаз ваш, блядь, сука. И, блядь, ЧП, не знаю, куда обращаться, что делать. Помогите, унитаз протек.
2: Можно как-то поменьше мат?
1: Я извиняюсь, у меня просто, понимаете, на эмоциях. У меня унитаз протек, и жижа вытекает.
2: Ребенок маленький, вы разбудили ребенка. И я понимаю, что унитаз лопнул. Понимаю, что там вытекает. Я с этим работаю, но как-то это можно было отложить?
1: Ну как отложить, блядь? Соседей затоплю, я на 10-м этаже вытекает жижа. Понимаете, уже все в голове, все липнет везде. Я не знаю, куда обратиться, прям все жидкое. Липкое, все воняет, все. Я пожилой человек, я боюсь встать, потому что скользкая каловая масса вокруг, скользкая. Я боюсь встать и упасть, и разбиться, потому что каловая масса жидкая, и вонючая, и скользкая. Я весь в говне. Я сейчас сижу весь в говне. Я взял телефон в руки, он у меня весь липкий уже. Рука пролипла, не могу оторвать. Прям жидкое говно, получается, навоз. Каловая масса, так называемая, пожилая каловая масса. Ола.
2: Я понимаю вашу проблему, хорошо. Вы откуда?
1: Шмаченко Валерий Альбертович, запишите, МС, рэпер Боров. Я сейчас нуждаюсь в срочной госпитализации и также ремонтом дырки туалета, реально. А когда вы можете пройти ко мне? Когда в ближайшее время?
2: В Москве какой у вас район?
1: ВДНХ.
2: Ну, ВДНХ. Хорошо, а где это, за ВВЦ или до?
1: До.
2: Да, ВВЦ. Хорошо, а завтра что? Как у вас по времени? Во сколько
1: вы можете завтра? Я просто сейчас буду сидеть до самого утра прямо на унитазе, потому что боюсь встать. Сейчас я не знаю, до завтра меня не затопит полностью в каловую массу, то я, в принципе, готов завтра в любое время, как вам удобно, реально. Потому что я весь в жидком говне, я не знаю, мне плохо очень, я весь воняю, мне тут уже тошнит, потому что нет вентиляции, воняет все анальной водой. То есть, получается, как полностью лопнул унитаз на две части. Я боюсь встать, чтобы он вообще не расползся по сторонам. Говном, понимаете? Вас как зовут, извиняюсь? Вас как зовут?
2: Никанор.
1: Неважно. Вот говна до хуя у меня, реально, блядь, пиздец. Я хуей, я ебался в жопу, я в очко ебусь, гей. Алло.
2: Алло, да, алло. Вы можете поменьше материться?
1: Извините, я извиняюсь, я пожилой человек, я просто гей. Извините, пожалуйста.
2: Я понимаю, что человек, то, что у вас проблема. Но у вас это насколько срочно? Там, часам к 12, например, мы можем договориться?
1: Да, ну я думаю, что да, потому что я, понимаете, просто я боюсь, как вы думаете, я каловой массы соседей не затоплю, потому что у меня много килограмм каловой массы.
2: Половое покрытие у вас какое?
1: Половое покрытие у меня там деревянное.
2: В ванной не может быть деревянного покрытия, там либо кафель, либо хотя бы минимум линолеум.
1: Но у меня получается деревянный, потом сверху линолеум положено, кривой весь. Дыромахи в нем полностью. У меня старая квартира коммунальная, реально. То есть сталинка, реально. И все воняет говном. Мне соседи обосрались. И я обосрался. Еще тут пять детей маленьких, пятилетних, обосранные все.
2: Вы же сказали, вы на 10-м этаже, а сталинки, они максимум 4-этажные.
1: Ну так у меня сталинка 10-этажная, где последний этаж у меня, крыша. У меня коммунальное жилье, коммунальное от Сталина осталось. Коммунальное, реально, то есть уникальное, единственное, такой 10-этаж обосранный весь.
2: Послушайте, вам ночью делать нечего? Вы разыгрываете, что ли, или что?
1: Не понял, как это разве? Вы издеваетесь, я пожилой человек. Вам не стыдно такое пенсионеру говорить? Вам не стыдно? Скажите, пожалуйста, где это, Никон?
2: Да вам не стыдно в 2 часа ночи звонить и говорить, что вы на крыше живете на Сталинке, то что у вас все засрано и унитаз поломанный?
1: Вы понимаете, ладно, там бог с собой, господи. У меня еще 5 детей маленьких, 5-летних, все обосраны, тоже хоть и насрано, говно воняет, сперма везде. То есть я обкончался, я обосрался прямо. Я срал и дрочил, и все говно забрызгал. То есть я обосрался. Алло, Никон?
2: Шутка за 200, да?
1: Не понял, вы сейчас издеваетесь надо мной или как?
2: Да, по-моему, это вы издеваетесь надо мной.
1: Ну, я извините, вы не хотите мне просто помочь?
2: Меня, жену, ребенка, и начинаете говорить, что вы там обосрались, обкончали все.
1: Я обосрался, реально. То есть я просто не знаю, как с вами еще, если вы мне не верите. Я сижу на 10-м этаже весь в говне. Никон.
2: Да почему? Вы сначала говорите одно, потом другое. Это пол деревянный в Сталинке, хотя Сталинки максимум 4-этажные. Вы говорите на 10-м этаже. Потом вы говорите то, что у вас там на крыше вы сидите, на завтра там унитазе разломанном.
1: Вы издеваетесь, да? У меня крыша, я имею в виду последний этаж, 10-й перед крышей, реально. То есть у меня не крыша, а последний этаж перед крышей, прям реально выход на крышу с моего этажа насрано, блядь. У меня просто этаж такой, блядь, насрано. Я боюсь, что моя каловая масса 10-го этажа до первого спустится. Протечет полностью
2: вот каловая масса.
1: Жмышенко Валерий Альбертович, вот Ленин, скажите, все время, да.
2: Я помню, что Жмышенко Валерий Альбертович, вы скажите свой адрес, я посмотрю сейчас, что за дом, Сталинка это или нет. Тогда мы решим, обманываете вы или нет.
1: Да, посмотрите, пожалуйста, да. Я сам не пойму, посмотрите.
2: Ну, у вас какой адрес?
1: У меня адрес какой? Где я сейчас коммунальная квартира проживаю. Я коммунальная квартира проживаю, реально.
2: Ну, я понимаю, что коммунальная квартира, а адрес, дом какой у вас?
1: Вам полностью адрес назвать или как-то половину? Я не пойму, просто вы это хотите, реально. Вы все издеваетесь или как? Я не пойму, съебать.
2: Ехать, а не просто так, там, к дому или к улице, к ВДНХ.
1: Я вас прекрасно понимаю. Я вас прекрасно понимаю. Ситуация довольно сложная, надо решать в скорейшее время. Моя адрес, полный проспект, продольный у меня, поперечный.
2: Поперечный проезд?
1: Да.
2: Сейчас посмотрим.
1: Я не...
2: Так тут нет. Тут нет домов на поперечном проезде. Это рядом с памятником. Это рядом с памятником космонавтов.
1: Ну это возле школы интернат номер 16 у меня прямо здесь напротив. Тут не видно на картах, наверное, потому что обосрано все.
2: Послушайте, я сейчас смотрю на карты. Да. Я вижу прекрасно, я прекрасно знаю этот район. Там находится парк. Там нету домов, там просто трасса.
1: Как нет, посмотрите, школа-интернат номер 16, обостранный дом, прямо за него, на перекрестке улицы поперечный второй проезд, реально, возле светофора.
2: Обостран. Вот, поперечный второй проезд, нету здесь домов, здесь есть школа-интернат только.
1: Ну, школа-интернат, я вот возле школы-интернат номер 16, прям стоит мой дом обостранный. Реально, то есть где проспект Мира, дублер.
2: Так.
1: Да. Здесь обостранный все. Реально, все в каловой массе, забрызгано, жидкое.
2: Что, какой этаж?
1: Магнолия, Сбербанк, блядь. Какой этаж? 10-й, обосранный.
2: 10-й, извините, а вам сколько лет?
1: 61, вот у меня, это Рождество Христово, бля, буду.
2: Ужас. Да. Так, хорошо, ладно. Смотрите, унитаз будет стоить 7 тысяч, установка 3 тысячи. Плюс подъем у вас как? Сутбущики есть?
1: Да. Ну да, я в принципе могу позвать соседа своего, но он только завтра будет к обеду, наверное, потому что он сейчас пьяный, и завтра отоспится и реально поможет. Давайте я вам заплачу, может вы мне занесете 500 рублей.
2: Я беру 200 рублей за этаж.
1: Ну у меня 10-й этаж, лифта нету, еще не было, лифта нет у меня никогда.
2: Еще 2000 за подъем, итого получается 11 тысяч.
1: Ну, как раз нормально, по моим деньгам, это вся моя пенсия сталинская, реально, мне так нравится, реально. Ну, только такой унитаз, чтобы он потом не лопнул пополам, потому что каловую массу, мне так не нравится нюхать каловую массу, я так всю жизнь проработал каловой массой, то есть, ну, работником завода обычного, то есть, извините, конечно, но я сварщик, по профессии.
2: Ну, хорошо, молодцы, что сварщиком работали.
1: Да. Короче, мне надо сейчас давно просто. Сейчас, вот что сейчас посоветуете? Может, как-то дырку закрыть, может, чем-то или нет?
2: Ну, можете тряпкой заткнуть. Тряпки, там, полотенца какие-нибудь есть. Можете тряпкой заткнуть.
1: А оно не будет сочиться, потому что коловая масса слишком настырная, прям насыщенная вся, вонючая такая, все брызгает здесь на все стороны.
2: Если вы говорите, что у вас последний этаж сверху, то есть вы сверху живете на крыше, то каловая масса, как вы ее называете, она не попрет. Она обычно прет на первом этаже или на втором. А сверху у вас напора не будет, вы с самого верху. То есть у вас особого потока не будет. Можете просто тряпкой воду заткнуть, там у вас кроме воды ничего не может быть. С бачка.
1: Так там каловая масса прям. Там
2: каловая масса.
1: Там каловая масса, она повсюду, она цирконий, сука, цирконий, кусочки хлеба, там прям макарошки, чьи-то, куда макароны, ел кукурузку сладкую, орешки сладкие, потом родзинки жрал кто-то, прям кусочки колбаски перерыганной. То есть у меня получается все обрыгашки полностью, я обосран весь, у меня говно на руках, реально. Я сейчас сижу, общаюсь с вами, весь говни.
2: Послушайте, я спать хочу, давайте договоримся с вами, во сколько завтра мне подъехать?
1: У меня руки сейчас обосраны, реально. Во сколько вам удобно?
2: Так, у меня ваш номер не высветился, назовите свой номер телефона, чтобы я вам перезвонил завтра с утра.
1: Я вас сейчас 095.
2: 095, а это что за оператор?
1: Это мой городской номер телефона. Пока еще телефон не в говне, пока еще там стоит в комнате другой прихожей. Там еще пока каловая масса туда не добралась, он еще пока работает. Успейте до обеда, чтобы он не отключился.
2: 095 в Москве городских номеров таких нет.
1: Я
2: посмотрите
1: знаю,
2: внимательно. Улица 95.
1: Да, нету 95, ясно. Нету, так нету, хуй мне в жопу, как говорится, ебать. Главное, чтобы каловая масса там была. Ладно, мегафон у меня. 495.
2: Ага, записал дальше.
1: 14. 88. Обосрак.
2: 8 дальше.
1: 228.
2: 228.
1: Да.
2: Все хорошо, вот сколько вам набрать?
1: Вы запомните, как меня зовут, потому что когда позвоните, чтобы представиться, чтобы я понял, что вы звоните. Жмышенко Валерий Абич, МС Боров, рэпер, мазафакер, не гарбич. Реально обосранец.
2: Жмышенко Валерий, а дальше?
1: Неважно.
2: Нет, ну вы сказали вас записать. Жмышенко Валерий, а дальше?
1: Неважно.
2: А, неважно, ну хорошо. Завтра тогда созвонимся. До свидания.
1: Да. Ну, заткнись. У, сука. Да. Да.
3: О боже, как хочется просто мне немножечко расслабиться с тобою. Как же хочется мне кусочек пиццы съесть и на бутылку сесть, лишь бы ты была со мною. Моя любимая, моя красивая, моя королевна, моя пизда. Как же хочется мне пицценьку, самую красивую и вкусненькую. Дайте мне в ротик, не хочу в ротик.
1: Алло.
4: Что просите?
1: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Я прошу прощения, да, сын, наверное. Я по поводу ремонта, да, вот кофемашинки.
4: Да.
1: Да. Я прошу прощения, вот взял себе автоматическую машину Рифис. Феликс.
4: Филипс.
1: Да, Феликс. Ну вот это вот не наша. Дело в том, что я ее 2 дня попользовался, а сейчас она у меня не работает. Вы занимаетесь ремонтом автоматической техники такой?
4: Да, мне подскажите, пожалуйста, свой контактный номер нормальный, российский.
1: А какой у вас? В смысле?

0: Прямо тут, тут в магазине. Я ее заказывал на сайте вот это вот, как он называется, Мазон, вот этот Мазон, ну там, где интернет-заказы, вот эти, мне он, сын заказал ее.
1: Я понял, но вы говорите, пользуетесь.
0: Да я как пользуюсь? Дело в том, что я здесь, извините, да, за бестактность, возможно, как-то. Я человек не молодой, уж совсем, скажем, вот этих ваших терминов не разбираюсь. Просто автоматически там сверху засовываешь вот эти вот зерна.
2: Один,
0: раз,
2: зафил.
0: Молотилка,
2: второй,
0: молотилка работает. Раз, пошел этот, перемолол вот, зерна, раз, посыпалось. Выставляешь режим, там сенсорные вот эти кнопки, там раз, там пошел, брак, все. Поставил молоко, понял? Молоко. Да. И дело в том, что я ж, у меня подруга есть. Я ж приехал, же ж показать, же, говорю, у меня вон, говорю, все больше, говорю, никаких макдака вот этих вот. Она там постоянно брала у меня кофе вот это, да, выпивала, экспресса брала. Постоянно экспресса, я говорю, дорогая, вот я ей показываю аппарат, экспресса сделал, все, налил как следует, раз туда. Вот, и дело в том, что у нас с ней, ну, как бы секс, извините, секс был, понимаете? После экспресса. Ну и извините за бестактность. Возможно, я думаю, может, я кончил на аппарат туда. Либо в аппарат попало, залетело. Потому что на столе прям я ее прям там и возле кофемашинки и дернул. Кончил, наверное, в аппарат. Понимаете, о чем я?
1: Да.
0: Ну, может, что-то замкнуло там, не знаю. Прям сперма туда брызнула. Мне что-то кажется, что именно вот я еще посмотрел, я думал, молоко, там же у меня ж молоко ж еще есть. Я думал, молоко ляпнуло на эту. А потом что-то смотрю, а как она ляпнула, аж там в емкости-то было сперма. Ой, молоко. Я и кончил, наверное, на аппарат туда. Аппарат, так сказать, не почувствовал, габарит его. Ну, новый аппарат, не привык к нему. Раз, она ж экспресса у меня раз выпила, оттуда говорит, о, говорит, поплыла, все. Ну, я ее прям, мы с ней любим заниматься всем этим всегда. И я, ну, как начал, у меня же вот это неконтролированно, еще у меня секса не было, неделю яйца набубенили, как пошло туда вот это, бр-бр, я ж там столько залил, господи. Я и на нее, и на машинку свою вот эту автоматическую брызнул. Че, сколько будет стоить, не знаю, что помыть, не помыть, или сами там оботрете. Ну, прямо спереди вот это, где, ну, вот эти кнопки сенсорные, все забрызгал.
1: Диктуйте адрес, я вам курьер отправлю, курьер бесплатный приедет, берет сервис, проверим, посмотрим, скажем, что по цене
0: Не, а
1: и там
0: вот эту, извините за выражение, сперму, что, вытирать, чтобы он видел, хоть где вот эти источники были, ну, именно откуда, возможно, попадание в аппарат.
1: Я понял, не беспокойтесь. Я
0: Сперма.
1: записал.
0: Сперма, конча. Ну, семя, понимаете, конча.
1: Я понимаю, да, я вас
0: Да.
1: прекрасно понял, не беспокойтесь. У нас звонки записываются и все слушается.
0: Ну, понял. О, как раз прослушайте, будете знать причину, чтобы потом вдруг там мастер, да, будет не понимать, в чем проблема с аппаратом. Правильно?
1: Да.
0: Прекрасно. Да я уж не молодой, вы ж простите, может, что не так, где-то там в терминах запутался. Ну, говорю, как есть просто. Вы сами, да, вот мужчина, понимаете, что такое страсть, да, и когда экспресса пьешь, что бывает.
1: Да, я понял. Подскажите,
0: Установка-то
1: пожалуйста, свой
0: новая,
1: контактный
0: автоматика.
1: номер телефона и адрес.
0: Япончик, япончик. Возрождение 27, квартира 56. Вот тут установку вот
1: Так.
0: эту и как раз сам приходовал.
1: Полный адрес, будьте добры, ваш.
0: Чего? В смысле
1: Ваш
0: полный?
1: адрес, будьте добры.
0: Улица Возрождения, 27, квартира 56. Возрождение. Тут возрождались люди. Кирыч. Да. Значит, это самое. Все сейчас сперме. Все везде вот это. Капнуло прям в стакан туда. Ну, стакан, ладно. Там оно с молоком перемешалось. Я его
1: Я понял,
0: выпил.
1: фамилия, имя, отчество.
0: Антон Павлович Гныдник.
1: Антон Павлович, фамилия еще раз.
0: Гныдник.
1: Еще раз.
0: Гныдник. Гныдник. Гныдник. Гныдник.

0: Ну что там, записали? Вас как
1: Дмитрий
0: зовут?
1: Антон
0: Серег?
1: Павлович.
0: Как?
1: Максим. Максим.
0: Не, вы как сказали, ну-ка.
1: Гныдник Антон Павлович.
0: Гнедник, да?
1: Угу.
0: Кто?
1: Ваш контактный номер телефона.
0: Вас как зовут, вы сказали?
1: Максим.
0: Это у вас имя или кличка?
1: Имя Максим.
0: Я сочувствую вам. У меня собаку так звали, Царство Небесное. Овчарка немецкая, здоровенная была, воспитана такая, холеная, зараза. Лапы отказали задние, померла прямо в квартире. Ну ладно, это все мелочи. Да.
1: Контактный номер телефона, будьте добры.
0: Плюс семь.
1: Так.
0: 987.
1: Так.
0: 1-4.
1: Так.
0: Две восьмерки.
1: Так.
0: Две двойки, восьмерка.
1: Угу.
0: Да. Не хотите, кстати, ко мне на кофе, когда машинку сделаете?
1: Нет,
0: Я
1: спасибо,
0: вам
1: не хочу.
0: экспресса сделаю с молоком.
1: Нет, спасибо, не хочу.
0: Не хотите? Ну, зря. Я сам, ну, я уж этот стал этим, как он, пармезан. Ой,
1: А
0: этот,
1: как
0: как он
1: кофемашина
0: называет?
1: называется?
0: Бариста, бариста, во. А?
1: Как называется кофемашина?
0: Рихис, Филикс, как Пикселекс,
1: Филипс.
0: Пиксельс, Пихельс.
1: Филипс.
0: Да, как?
1: Филипс.
0: Да, это японская техника, наверное.
1: Угу.
0: Аппарат серьезный, он
1: Все?
0: дорогой, я его купил дорого-то.
1: Хорошо.
0: Он стоит
1: Хорошо,
0: там,
1: сейчас я тогда в
0: о-о-о.
1: отдел логистики вам...
0: Он больше,
1: Я
0: чем
1: понял.
0: зарплата моего сына в пятерочке продавца.
1: Я вас прекрасно понял. А ждать не
0: Да.
1: нужно, вам сейчас коллега с отдела логистики перезвонит, договоритесь по поводу курьера.
0: Я понял, вам что, хамелеона сделать или что?
1: Что, кого сделать?
0: Хамелеона.
1: Какого?
0: Да. Или что?
1: Не понял, еще раз.
2: Ярлоу.
0: Хамелеон. Ладно, не пугайся, не бойся. Это у нас в армии так шутили. Как говорится, прохладно сейчас, говорю, на улице, как в армии. Держи
1: Понял.
0: удар, хамелеон. Оп.
1: Понял.
0: Понял,
1: Все,
0: да?
1: а ждать не
0: Ничего
1: вам сейчас
0: страшного. Сколько
1: перезвонят
0: тебе
1: коллеги
0: хоть
1: с
0: лет
1: отдела
0: будет?
1: логистики.
0: Сколько тебе лет, Саш?
1: Я не Саша, я Максим.
0: Да и этот одно и то же. Сколько лет-то тебе?
1: 23.
0: Сочувствую, лови хамелеона.
1: Не понял.
0: Держи удар, салага. Хамелеончика поймал.
1: Я понял. Мне передавать в отдел логистики, коллеги, с вами связаться, договорились,
0: Мне
1: хорошо?
0: сегодня надо только. Я кофе хочу экспресса выпить.
1: Хорошо. Передам, сейчас вам перезвонят.
0: Прямо сейчас
1: Все, не заберут.
0: перезвонить пусть, потому что хамелеона получите оба, если не перезвонить. Давай.
3: Произошел неприятный инцидент. Меня задекустировал Харви.

Рипался, рыпался, рыпался. Был конкретный рап среди. Был конкретный рап среди. Просто так и

0: Не,
1: то есть до DOS-атаки в ближайшие пару дней точно не будут.
2: Алло, привет.
0: Привет.
2: Как дела, малыш?
0: А это
2: я, Фекалис.
0: Кто?
2: Фекалис.
0: Я не поняла, кто это.
2: Но мы с тобой давно знакомы. Ну, может быть, даже не то чтобы мы, но я тебя знаю очень давно. Ты меня не узнала, да?
0: Ну, нет. А можно помнить, пожалуйста?
2: Я Фекалис.
0: Кто, еще раз, не понимаю?
2: Фекалис.
0: А, не припоминаю.
2: Ладно.
0: А что вам нужно?
2: Ладно, сейчас я вам все расскажу. Давайте так. Только вы меня выслушайте, пожалуйста. Я...
0: Ну, хорошо.
2: Я человек простой. В каком плане? В плане том, что я уже на протяжении многих лет мечтаю о том, чтобы услышать ваш голос. И я сегодня его услышал.
0: Сказать, очень приятно.
2: И сказать честно, у меня встал вопрос. Возможно ли с вами встретиться и пообщаться тет-а-тет? Возможно... У нас с вами получится создание нечто большего, чем просто оставаться друзьями. Поймите меня правильно. Здравствуйте.
0: Ну, вот какие-то фразы такие говорите, прямо очень заоблачные.
2: Я просто хочу с вами встретиться. Я боюсь подобрать правильное слово или наоборот неправильно, чтобы вы не подумали ничего плохого про меня. Я человек красивый, сексуальный. Я бы не просьба с вами создать семью.
0: Ну, это сильное высказание. Прям очень сильное.
2: Да. Я долго думал, и я осознанно пошел на этот шаг. Поэтому хотелось бы вашего максимально адекватного мнения. Я вас не тороплю никоим образом. Вы просто подумайте. Если вам нужно время, я подожду.
0: Вы очень странный человек, на самом деле, с таким странным голосом.
2: Да.
0: А вам сколько лет?
2: Мне 27 лет, у меня маска.
0: Какая маска?
2: Ну, у меня просто зубы кривые.
0: Какие зубы, какая маска, я не понимаю немного.
2: Ну, у меня просто зубы кривые, мне в пиздах дали, я... Маску надеваю.
0: Что еще? Куда вам дали?
2: Ну,
0: что?
2: Зубы.
0: Что? О чем вы вообще говорите?
2: Да я так, что-то это самое. Вы спросили, я отвечаю.
0: А как вас зовут вообще? Давайте начнем сначала, как вас зовут.
2: Фекалис Ротодонда. Фекалис.
0: Что?
2: Фекалис. Маска.
0: Это очень смешно. А как ваше имя?
2: Мое имя Фекалис Альберт.
0: Вы несете какой-то бред. Скажите, как ваше имя? Я не понимаю, кто со мной говорит.
2: Нет, вы поймите правильно.
0: Нет, судя по голосу, вам не 27.
2: Нет, просто у меня древнеримское имя Фекалис.
0: Какое древнеримское имя? Что вы несете, блин? Но сколько вам лет?
2: У меня папа
0: Глэк. Да вам не 27, что вы несете, блин?
2: У меня папа Глэк, мама Глэчка. Ну, греки все,
0: вы
2: греки.
0: Вы пытаетесь развести меня на что-то или что?
2: Не понял я. В смысле развести? Я намекаю на секс.
0: Да какой секс? Вам сколько лет? 60? 70?
2: 27.
0: По голосу-то.
2: 27.
0: Какие 27? Ну что вы, что за бред?
2: Я красив, сексуален, привлекателен. И я сегодня в ударе, как никогда.
0: Что за бред?
2: Да в смысле? Ну, может, мы с тобой это
0: самое... Прямом, в коромысле, в каком смысле?
2: Может, мы с тобой это самое, ну, как бы, ну...
0: Что?
2: Ну, может, мы это самое, ну, по-взрослому уже пообщаемся.
0: Каком вы взрослом? Вам не 27 лет. Что вы несете вообще?
2: Я красивая. Ну, давайте мы с вами обсудим.
0: Вам лет 70 по голосу.
2: Да это не важно. Любви все возрасты покорны. Правильно. Когда любишь, возраст это просто такое.
0: Кто любит? Что вы вообще несете? Кто мне звонит?
2: Я влюбился в вас как пацан. Я бы хотел понюхать вашу селедочку.
0: Что вообще за бред?
2: В смысле?
0: В прямом, в коромысле, не знаю, как вам объяснить, что за
2: бред?
0: Я бы хотел
2: понюхать вашу облачку.
0: Какое облачко? Что вы несете?
2: Рыбу хочу, вяленую.
0: Сколько вам лет и чем вы занимаетесь?
2: Мне 27 лет, я бизнесмен.
0: Какие 27 лет, блин?
2: Я занимаюсь бизнесом, я делаю могилы.
0: Да вам все лет 70, блин. Вы чем занимаетесь? Вы занимаетесь разводами по телефону или что?
2: Не-не, я ВДВшник, я ВДВ. Спортсмен.
0: Какой ВДВшник? Что вы за хрень несете?
2: Я ВДВ спортсмен, 228-я отдельная мотострелковая бригада. Второй механизированный взвод ВДВ.
0: Вы бред какой-то несете.
2: Почему сразу бред? Если я намекаю прямо на сексуальный акт...
0: На что вы намекаете?
2: Вы это называете
0: бред. Вам сколько лет? Какие 27 лет? Что вы несете?
2: Нет, давайте
0: мы с вами... Может, вам 22, а не 27?
2: Не, ну это что, как-то меняет дело. Давайте займемся любовью.
0: Какой любовью? Блин, вы что несете? Что
2: мы бред? Созданы
0: друг первый раз в моей жизни, который настолько хреновый. Что вы вообще говорите?
2: Мы созданы
0: друг для друга. Если вы расходите, хотя бы прозвоните там по делу, не знаю.
2: Я
0: что за бред вы несете?
2: Я сейчас общаюсь с вами, а у меня привкус селедки во рту.
0: Ну, если вы жрете селедку, это ваша проблема.
2: Я по запаху, так сказать, учуял.
0: Ну, может, от вас воняет?
2: Не-не, это женский запах, женская тетива.
0: Ну, может, от вас пахнет, я же говорю.
2: Не-не, это женская шобла-ёбла. Здравствуй.
0: Да это от вас пахнет, наверное. Вот вам и кажется.
2: Ну так что, где мы с вами встретимся?
0: Я не знаю, я нигде с вами не собираюсь встречаться. Это от
2: не,
0: вас, наверное,
2: я просто сейчас...
0: И вы, может быть, сами себе приятны?
2: Не, я просто сейчас вас вижу на расстоянии, я вот хочу подойти к вам.
0: Ну,
2: вы не против?
0: И где я? Ну что вы за бред несете? От вас воняет селедкой, вы сами себе приятны.
2: Не-не-не, я вашу селедку учуял.
0: Какую селедку? Что вы несете?
2: Ну, вашу так называемую пещерную ткань.
0: Вы свою какую-то там, не знаю, ткань учули.
2: Не-не, я вашу учуял, женскую.
0: Бред. Мне начинать уже раздражать.
2: Я люблю ноги.
0: Какие ноги?
2: Женские.
0: Ну, облизывайте свои ноги.
2: Ну, так что...
0: Ну, облежите свои ноги, раз вам так классно.
2: Не-не, я просто уже выезжаю. Точный адрес?
0: Ну, выезжай и облизывайте свои ноги. Чего вы мне это рассказываете?
2: Покажи.
0: Я не пойму вообще диалога. Если вам нравятся ноги, облизывайте свои ноги. Чего

0: Алло.
1: Да.
0: Что это было вообще?
1: Это песня про любовь.
0: Вы издеваетесь, но вы еще пытаетесь под гитару петь?
1: Это песня про любовь.

0: Ну что?
1: Я не могу понять, вы поете песню про какую-то пожилому человеку. Так вам сколько лет?
0: Мне 54 года, если уж честно. Мне 54 года. Я бы не против бы вашу молодую селёдочку.
1: Вы неадекватный, что ли?
0: В смысле?
1: Коромысли, блин.
0: Не, ну вы считаете, адекватный человек вам позвонит? Я ваше счастье. Я ваше счастье. Поймите меня правильно. Я ваше счастье. Мы созданы друг для друга.
1: Какое
0: поймите.
1: Счастье, блин, вы несете бред какой-то.
0: Я ваше счастье
1: бредовый,
0: навсегда. Я хочу нюхать, как пахнет твоя пизда. Я твое счастье навсегда.
1: Какой? Вы можете остановиться на нормальной песне моего голоса?
0: Чем пахнет твоя пизда, чем пахнет твой
1: оладик? Я не знаю, как обратиться к молодой старый человек.
0: Пизда.
1: Сколько вам лет?
0: Мне 27 лет, у меня маска.
1: И откуда у вас мой номер?
0: Я просто нашел ваш номер на almatinochki.com. 2 часа.
1: Что за бред?
0: 2 часа 3 тысячи.
1: Нету моего номера, ни на каких сайтах нет. Что вы за бред несете?
0: Как нету? Ну вот написано 2 часа 3 тысячи. А для пожилых...
1: Вы несете полнейший бред.
0: А для пожилых
1: я не понимаю, что вы от меня хотите. Вам сколько лет? 70, и вам нечем заняться, и вы просто набираете номера.
0: Да, абсолютно точно. Вы правильно заметили.
1: Не знаю, сколько вам? 45.
0: Но это разве меняет дело, если речь идет о дырочке?
1: Что вы от меня хотите?
0: Я хочу заняться с вами настоящим, так сказать, дерзким сексуальным контактом.
1: Вы можете заняться всем, чем вы хотите.
0: Не понял.
1: В смысле не понял?
0: Хорошо.
1: Берете руку, занимаетесь.
0: Хорошо, я вас понял.
1: Тем,
0: хорошо,
1: тем,
0: давайте. Давайте, дабы не усугубляк, ты уже давно усугубившая между тобой и мной.
1: Во-первых, я не усугубляю, вы можете взять свою правую
0: требую,
1: левую руку.
0: Я требую.
1: И
0: как минимум,
1: все, что вы
0: как
1: хотите.
0: Минимум, извиниться передо мной. Перед
1: давайте, вы не
0: человеком.
1: Будете перебивать меня и слушайте.
0: Извинись сейчас же немедленно. И может быть
1: я
0: сегодня
1: не буду извиняться, вы будете извиняться
0: тебя прощу.
1: Отношение.
0: Хотя бы на часик.
1: Вы будете извиняться.
0: Не
1: вы будете извиняться. Вы можете заняться тем, чем вы хотите, со своей правой рукой.
0: Хорошо.
1: Или левой.
0: Извинись тогда.
1: Извинись ты.
0: Извинись ты, и я пойду.
1: Раз на то дело пошло, ты извиняйся.
0: Нет,
1: ты
0: извинись
1: или
0: ты,
1: я знаю,
0: и я, пожалуй, буду считать, что сегодня на несколько часиков я прощаю тебя. А?
1: Да мне не надо прощать.
0: Извинись. Извинись, не доводи
1: я
0: деда
1: не буду
0: до греха.
1: Извиняться.
0: Не доводи дедушку до греха.
1: Какого дедушку? Сколько вам лет?
0: Мне 85 лет, я воевал. Вопросы
1: какие
0: есть, не
1: 85
0: стыдно?
1: Лет? Что вы там прикрестете?
0: Тебе
1: вам
0: не
1: 27,
0: стыдно
1: 80?
0: Перед пенсионером вот это так вот разговаривать, вообще вести себя?
1: Пенсионер, блин,
0: у тебя
1: свинь какую-то, что ли, или что?
0: Так, извинись, я пошел.
1: Вот это пошел, да, иди куда хочешь, во-первых.
0: Ладно, извинись, я пошел.
1: Да ты можешь идти со своей правой рукой,
0: нет, ты сначала надолго. Извинись, и тогда я вынужден буду
1: извиняться
0: пойти на несколько часов отойти. Извинись.
1: Давай начнем с этого.
0: Извиняюсь.
1: Извиняться будешь только ты.
0: Я еще раз повторяю. Либо ты сейчас извиняешься, либо я начну импульсировать.
1: Да делай, что хочешь. Извиняться будешь
0: я
1: только ты.
0: Я сейчас буду импульсировать, эмульсионно биться в конвульсиях, потому что ты в данной
1: ты
0: ситуации...
1: Ты хрень какую-то будешь делать.
0: Не права. И меня это огорчает. И я это осуждаю.
1: Да мне все равно, что тебя огорчает. Что за бред, во-первых? Давайте начнем с того, что вообще за голос? Он настроен чем-то или еще что-то?
0: Нет, давай ты извинись.
1: Что за бред?
0: Ты извинись.
1: Сколько тебе лет?
0: Я
1: не
0: тебе
1: знаю,
0: расскажу.
1: 15, может, ты нашел какой-то автотюн или еще что-то. Что за бред?
0: Ладно, извинись.
1: Сколько тебе лет?
0: Извинись. И будем считать, что ты прощена.
1: Извиняться будешь только ты. За свой
0: я
1: бред,
0: тебя не слышу.
1: Да, слышишь, ты не слышишь вообще все равно. Извиняться будешь только
0: я
1: ты.
0: Я тебя не слышу.
1: И я тебя не слышу.
0: Я? Ты что, глухая, что ли?
1: Я не слышу, что ты говоришь. А ну-ка громче.
0: Ты глухая, чи шо?
1: А ну-ка громче давай.
0: Ладно, извинись. Старчёт. Кобыла.
1: Ну-ка давай ты извиняйся.
0: Сама.
1: Я не понимаю, что за автотюн такой.
0: Сейчас поймёшь.
1: Деда какого-то вонючего. Что за голос старческого вонючего деда?
0: Не понял.
1: Тебе не хватает смелости.
0: А вот за это извинись. А то будешь, как говорится, ламзать. А то будешь
1: вонючий
0: ламзать по живую фекалину.
1: Просто автотюн скачал какого-то вонючего деда, и сейчас он на кто-то разговаривает. Кто? Я не могу понять, кто? Ты не можешь свой нормальный голос показать или что?
0: Давай ты извинись, я тебе покажу.
1: Что ты покажешь, блин? Тебе показывают зеркало.
0: Покажи.
1: Себе показывай зеркало.
0: Ты мне покажи
1: такой
0: свою воронку,
1: я не могу понять, ты что, не можешь нормальным голосом разговаривать?
0: Покажи
1: что
0: деду вороночку, я пойду
1: отдыхать. Сколько тебе лет, не знаю, 15-16?
0: Мне 54 года, охуенная природа.
1: Какие 54 года? Что ты... Что за бред? Какие 54
0: ну
1: года?
0: Ну что, мы будем извиняться?
1: Тебе
0: что,
1: нет? После полтинника делать нечего?
0: Ну что, будем извиняться?
1: Тебе кризис какой-то среднего возраста, не
0: ну
1: знаю.
0: Ну что?
1: Страхи...
0: Мы будем извиняться.
1: Возраста,
0: ну что? Или... Мы будем извиняться или не будем?
1: Извиняться будешь только ты.
0: Я тебя не слышу.
1: Извиняться будешь только ты. Слышь,
0: я тебя не слышу.
1: Нет. Извиняться будешь только
0: ля,
1: ты.
0: Ля, кобыла, мой поток смотрит. Ай-яй-яй-яй-яй. И не стыдно ты? Не стыдно? Не слышу.
1: Что?
0: Не стыдно тебе? Извинись, блядь. Извинись.
1: Извиняйся ты.
0: Я тебе
1: давай
0: сказал,
1: быстро.
0: Ты.
1: Быстро
0: извинилась, немедленно, гадина такая.
1: Быстро извинись.
0: Извинись, бестолочь.
1: Быстро ты извинись.
0: Ну и что ты скажешь насчет этого, девочка?
1: Неадекватный.
0: Обидно, да?
1: Ты адекватный вообще или нет?
0: Ты только что попала в пожилую занавесу. Обидно, да.
1: Ты адекватный?
0: Я.
1: Как ты говоришь, обидно.
0: Я пожилой.
1: Ты адекватный вообще?
0: Ладно, ты извинись, я, пожалуй, пойду.
1: Ты иди куда хочешь, я извиняться не буду.
0: Короче,
1: извиняться
0: с этого дня, с этого дня у тебя официально погоняло. Ты пупок.
1: Какой пупок? Что ты несешь? Что за бред вообще?
0: Ты анальный пупок. Камбала.
1: Что?
0: Ебать ты! Камбала. Слышала, да?
1: Я ничего не слышала.
0: Ну, тогда извинись.
1: Потому что ты пропадаешь, это раз. А во-вторых, если ты хочешь за что-то извиниться, то извиняйся.
0: Нет, ты извинись, я пошел.
1: Я думаю, что нужно извиняться сейчас, сколько времени у меня ограничено, и выслушать всякий бред, какой-то через автотюн, типа косить под кого-то, вообще мне как-то не вкатывает.
0: Так, у тебя есть ровно одна минута. Либо ты сейчас извиняешься.
1: У меня нет вообще ни минуты. Давай начнем с этого.
0: Ну тогда извинись, минут я пошел.
1: Минут у тебя, чтобы извиняться.
0: Тогда извинись, если
1: я
0: пошел.
1: Если хочешь
0: тогда извиняйся, быстро!
1: Раз.
0: Извинись, Камбала!
1: Понял?
0: Извинись, Камбала, блядь!
1: Камбала,
0: извинись, нахуй!
1: Камбала, в этой жизни только ты, извиняться будешь только ты.
0: Извинилась быстро.
1: Извиняться будешь только
0: извинись,
1: ты.
0: Я сказал, бестолочь.
1: Бестолочь, извиняться и камбалой будешь
0: ты.
1: Только ты в этой
0: знаешь,
1: жизни. Понял?
0: Ты? Давай так, давай сейчас по порядку.
1: Кем да я не буду с тобой договариваться.
0: Ты ну, анальный, ты анальный чешуйчатый краб. Раз, ты.
1: Ты про себя что ли?
0: Ты мертвая,
1: я поняла,
0: ты мертвая наживка
1: анальный,
0: для
1: ты анальный
0: акулы.
1: Кто-то там.
0: Ты
1: Давайте
0: анальная
1: сейчас извинишься, и я
0: баба.
1: положу трубку, потому что этот бред мне уже надоел. Ты несешь
0: Пиявка.
1: какую-то хрень,
0: Ты
1: которая меня
0: водоросль.
1: начинает раздражать.
0: Ты анальный
1: И не надо меня
0: дикобраз.
1: перебивать. Не надо
0: Ты
1: меня перебивать.
0: собачья чихонь. Также ты являешься
1: Собачья,
0: бактерией.
1: собачья,
0: По
1: это ты, потому что
0: совместительству
1: ты меня
0: ты
1: перебиваешь, ты даже
0: окунь.
1: не можешь выслушать.
0: Также камбала получается. Анальная
1: Камбала у
0: присадочная
1: тебя в
0: масса.
1: трусах, понял?
0: Также тканевидная тетива
1: Камбала у
0: женской
1: тебя в трусах,
0: оболочной
1: рот твой
0: дырочки.
1: закрой.
0: После молочница, а после месячный кусочек сгусточного тела. То есть получается
1: То есть,
0: богомол.
1: получается, это ты.
0: После чего получается ты анальный дикобраз, потом павук, после ты получается чихонь, далее ты получается жук-мокрица, после чего ты получается... Также ты, получается, водица, в которой нассал пьяный человек, после также
1: А
0: ты...
1: может быть и водица,
0: потом также ты
1: которая
0: плесень,
1: у Бузовой песни, которая тебе дети или что он там еще.
0: Пропавший
1: Ты...
0: сыр, значит, потом ты этот самый заплесневевший кусочек анальной тетивы. Далее
1: ты говно какое-то несешь,
0: дальше
1: на самом
0: ты
1: деле, несешь, ты,
0: рыба
1: ты
0: без
1: говоришь,
0: чешуи,
1: это
0: которая плавает, да, сука? Потом ты...
1: Да мне все равно, что ты там говоришь, уже остановись. Как можно напрягать свой голос?
0: Извиняйся,
1: что
0: я пошел.
1: Ты понимаешь, что за голос вообще? Сколько
0: Я
1: тебе лет?
0: понял.
1: 15?
0: Я
1: Да,
0: понял.
1: 17?
0: С этого дня ты официально являешься попущенной.
1: Да мне вообще все равно, что ты мне считаешь.
0: С этого
1: вот
0: дня ты
1: все равно.
0: официально
1: ты можешь считать что
0: попущенная
1: угодно,
0: пожилым
1: и не передавай меня.
0: Обидно, да?
1: Мне вообще не обидно.
0: Ну тогда
1: вот
0: покажи.
1: Все, что
0: ну
1: перечислил,
0: тогда покажи
1: а только
0: деду свою камбалу.
1: Ты что со своей камбалой делаешь? Я не знаю, что ты там делаешь.
0: Ладно,
1: на самом
0: давай
1: деле,
0: так,
1: меня
0: чтобы
1: интересует.
0: дальнейший
1: Ты делаешь
0: наш
1: все, что хочешь,
0: диалог,
1: хоть ногами, хоть руками, хоть ртом.
0: Наш дальнейший
1: Только
0: диалог
1: я должна...
0: имел продолжение, тебе следует показать деду свою дыромаху.
1: Ну, подойди к зеркалу и покажи свою, там, не знаю, что ты
0: Ясно,
1: там говорил.
0: Я тебя понял. Ты кобыла.
1: Кобыла у тебя в зеркале, понял?
0: Все, я понял, я понял.
1: Молодец. Недержание какое-то.
0: Обидно, да? Это полетел.
1: Мне нет.
0: Это полетел пожилой кизяк. Обидно, да?
1: Кто? Кто полетел?
0: Кто, кто? Ты не пойму, глухая, чи что? Ну все, сейчас я, короче, подъеду. Жди.
1: Ну давай.
0: Тварь, бля. Гадость какая. Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Да это другой ник совсем. Там клан был, а это просто...
3: Боже, блин. Я хочу спеть песню для вас, для всех, кто любит танки.
2: Леха, выкинь вот этого гандона.
4: Уберите этот пердак, говно.
3: Я...
2: А то сейчас ему...

0: Леха, ты чё, выкинь?
1: А каково, я всех уже выкинул.
2: Как же я люблю
3: всех, всех
2: ебать в очко танцевать.

0: Так получше уже, да, уже это, хоть гитару более-менее слышно. Как будто настоящий поет пидор, да.
1: Я слышу.

0: Я пидор. О боже, теперь Данила музыкант. Ебать. Всем привет.
1: Всем привет.
2: Да. Ты 44?
0: Меня зовут Данила. Я музыкант. Я музыкант Данил. О боже. Я люблю ебать.

0: очередь, СТ.
1: Как же я люблю ебать в жопу всех любителей танков. Это моя...

0: Самвел Хачатурян
1: Деду,
0: сегодня...
1: пусть Данила споет какую-нибудь песню группы «Нервы».
2: Всем ку! Это...
0: Нервы? О боже, Данила... Я такой не знаю, блин...
3: Еще раз.
0: Еще
4: раз.
0: А, Бурасик? А как тебя зовут, скажи, пожалуйста, девушка?
4: Это так важно?
0: Да, и меня Данил зовут, тебя как?
4: Молли.

0: Окей.
1: Садись.
0: Дальше что?
2: Ну как тебе?
0: Нормально.
2: Нормально. Это когда я
0: отжимайся, поехали.
2: Ебу, а ты меня целуешь, а я тебя моя молия, я тебя ебу.
1: Не помню.
2: Я ебу тебя без боли, моли. Я ебу тебя без боли.
3: Отправляют служить в морг на Балтике.
1: Это посвящало ищем таланты.
4: Это у нее шо? Это она пиздела.
2: Моля, тебе нравится, как я пою?
1: Прям кому-то ебло захотелось разбить.
2: Кому?
1: Не знаю.
2: Тебе Данил зовут. Меня Данил зовут. Я из Москвы.
1: Понятно, по всей Москве ебнуты, блядь. Во всю голову, блядь, что если я тебя
2: Я скажу тебе самое главное, только ты послушай меня. Я хочу тебе сказать, что ты долбоёб.
1: Блять, сейчас все слабо, что за нахуй происходит?
2: Как же я люблю ебать вас в жопу.
1: Очередной наркоман, блять, из Москвы.
5: Откуда эта хуйня, я не пойму, где эта хуйня
2: сидит?
1: Соберись заново, Русь. Заново.
2: Танкисты, хуесосы.
5: Игорь, блядь, ты откуда вещаешь?
2: Я люблю ебать вас

0: боже.
1: А как тебя звать-то?
0: Данил. А тебя?
1: А ник-то напиши.
0: Мой ник Вуйчич. Вуйчич. Данилка Вуйчич. Угу.
1: А почему в составе тебя не видно?
0: А потому что я гей. Да.

0: тебе что, секса не хватает?
1: Я гей.
0: Не, у тебя все песни про секс, секса не хватает?
1: Нет, у меня все песни про любовь к танкам и про любовь к, к вам, потому что я знаю, что все игроки танков, они пидорасы, то есть геи. Да.
0: А почему тогда я не такой?
1: Как не такой? Ты же в танках.
0: А почему тогда я не гей?
1: Как это не гей? Ты этого даже не замечаешь. Ну ты можешь быть не гей, ты можешь быть пидор.

0: Пожалуйста, позвони Валерчику.
1: Да,
0: я уже Донатик отправлял.
1: Сейчас.
0: А то этот дурачок сейчас заснёт.
1: Сейчас я просто учу Данилу играть на гитаре, петь песни девочкам, чтобы они давали на никто.me.

0: Хуйня, блядь, все равно, ну, слышно, блин, да. Надо просто, знаешь как, надо, короче, будет гитару, предусилитель вставлять, чтобы вырезать низа, вырезать потом.
1: Алло.
2: Алло, Рамиль, здравствуйте, добрый вечер, здравствуйте.
1: Да, добрый.
2: Рамиль, я прошу прощения, я по поводу грузоперевозок вас беспокою. Мне нужно перевезти груз один. Это возможно или нет? В ближайшее время.
1: Какой груз? В ближайшее время никак.
2: А когда вот возможно самое ближайшее время, ну, перевезти груз, скажите, Рамиль, пожалуйста.
1: Ну, только завтра.
2: Ну, я понимаю, да, я имею в виду ближайшие дни, я не про сегодня. Завтра, а во сколько, в какое время?
1: А почему у вас номер скрытый?
2: А, да это я с домашнего звоню, ну городской, городская линия, видимо, не определилась у вас. Я с офиса звоню, мне офис. В общем, мне...
1: Это вы вчера мне звонили, да?
2: Не вчера. А по поводу чего я вам звонил вчера?
1: Не знаю, вчера тоже мне с ним звонили.
2: Не, я вам вчера не звонил, я вот сегодня.
1: Ага.
2: Мне нужно, в общем, короче говоря, Рамиле, мне нужно перевести мою... В общем, короче, у нас Миша.
1: Что?
2: Диджей Миша у нас скончался в клубе «Бойс» во время выступления. Ему Андрюша, менеджер, вставил в задницу бутылку, и он скончался. Нужно его как-то перевести. Ну, то есть, перевести за хорошие деньги. Возможно или нет?
1: Не, невозможно.
2: Ну, я заплачу, это между нами чисто. Сколько? Рамиль.
1: Не буду. Потому что у меня еще груз, а у меня еще кузов еще не помню, да, не.
2: Рамиль, да я никому не скажу, там диджей Мишка, блин, прям уже весь посинел, господи. Алло. Можно дурачка
1: вызвать?
2: Да, алло.
1: Да.
2: Рамиль, ну ты меня рассмешил. А почему нельзя? Слушай, ну я же хорошо заплачу, я бизнесмен, я миллионер.
1: А ты что за прикол?
2: В смысле?
1: Я что-то понять.
2: Я не пойму тоже, это никакой не прикол. Мне просто нужно Мишу, ну уже запаковано, как полагается. По красоте, как говорится. Рамилюшка, ну что ты мне отказываешь, родной? Ну ведь хорошие деньги плачу, себе новую газельку купишь.
1: Не вариант, короче, я отказываюсь.
2: Капец, ну ты меня, ну ты меня размер.
1: Не, давайте вам на другую машину вышли и все.
2: О, но. Ну давайте, а как связаться с другой машиной?
1: Давай номер.
2: О, но. Давайте, диктуйте, Рамиль, да.
1: Давай,
2: 960.
1: 396.
2: Дальше. 18-0.
1: О, но. Да ладно.
2: Ну полмиллиона газель новый купил.
1: Ладно, хорошо, я вам номер дал, передайте этот, позвоните там.
2: О, но. Да. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ирина Ивановна.
3: Да.
2: Я прошу прощения за беспокойство. Я... Беспокою вас из учебного заведения. Меня зовут Валерий Альбертович. В общем, вы первокурсница, правильно?
3: Правильно,
2: абсолютно. Я прошу прощения, что поздно побеспокоил вас. Значит, стоит вопрос у нас. Следующим образом, уважаемая Ирина Ивановна, да? Иванова, извините. Вы должны прийти ко мне в учебный отдел и, ну, и, как говорится, пообщаться со мной лично.
3: Зачем?
2: Иринка Ивановна, я скажу следующее. Я человек пожилой, да? Мне 54 года, я уже не молодняк. И силы к вам ходить уже нет. Поэтому я хочу, чтобы вы, Ирина Ивановна, как говорится, пришли ко мне и дали понюхать свой пельмень.
3: Вам со свининой или с говядиной?
2: Мне ваш пельмень интересует, с мойвой.
3: Ну, у меня...
2: Я вам тогда экстерном все зачеты поставлю, понимаете?
3: Понимаю.
2: Вот, поэтому надо, Ириночка, солнышко, надо, чтобы вы зашли ко мне и дали мне дедушке свою шаверму понюхать. Чисто для прикола, чтобы я тупо внюхнул ваши недры, так называемые. Чисто погрузился в вашу впадину. Ну, чисто как подводная лодочка, пошел на дно язычком и вылезал жемчужину. Но чисто ради интереса, потому что это чисто научный эксперимент. Я доктор наук Валерий Альбертович.
3: А в какой впадине вы говорите? Вы что, забыли, что я из Таиланда?
2: Ваша Марианская впадина. Я подводная лодка Джонни Деппа. Ой, у того самого, кто снимал «Титаник». Но вы поняли, неважно. Я хочу погрузиться и не изведать неизведанное ранее. Понимаете, я буду вашей личной подводкой.
3: Может быть, вы лучше подниметесь на мой горный пик?
2: Да, я не просьба подняться на ваш пипик, чтобы ощутить прилив энергии пожилой. Вы знаете, я бы хотел понюхать вашу дырочку заднюю. Налю. Тю, блядь. Шо?
4: Суши Май, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, это Суши Пицца Май, да?
4: Да, да, да.
2: Здравствуйте, а вас как зовут, уважаемая?
4: Татьяна.
2: Светлана, да?
4: Татьяна.
2: Имя смешное, впрочем, неважное. Спасибо. В общем так, как вас зовут?
4: Татьяна.
2: Неважно. У меня к вам, скажем, я начну с того, что... Ну, знаете, не с самого приятного. Вы мне, пожалуйста, дослушайте до конца. Я человек пожилой, не буду устраивать. Фу, блядь. Значит так, я недоволен вашими услугами. Услугами предоставления вашей продукции непосредственно мне лично. Понимаете, о чем я? То есть вы сделали плохую продукцию, после чего мне ее предоставили. Поэтому я буду жаловаться... Реально жаловаться вашему руководству из-за того, что у вас в вашей...
4: Хотите, я дам сейчас управляющему.
2: Да, как зовут управляющего? Саша, да?
4: Михаил.
2: Неважно. В общем, он сейчас где этот Михаил ваш?
4: Сейчас передам ему звонок.
2: Ну, позовите, позвоните, да, сюда я вас сейчас разъебу. В смысле, позовите. Разъебу дебила, блядь. Разъебу дурачка сразу, блядь. Сейчас я проверю, ребят, пентовар. Да.
1: Алло, да, слушаю вас.
2: Алло, это Мешок?
1: Да.
2: Здравствуй. Я прошу прощения за беспокойство, это раз. Во-вторых, я хочу пожаловаться по поводу того, что когда вы мне...

0: Адрес чего?
1: Адрес доставки.
0: Адрес доставки, блядь, не важен. Я сейчас приеду к вам лично туда, вы мне новую пиццу выдадите. Я вам покажу прямо эту пиццу, где залупу высували, ясно?
1: Хорошо.
0: Вы зачем сували залупу? Вот скажите, Мешок, вы взрослый человек, зачем залупу сувать в пиццу? Что за хуйня?
1: Как вас зовут и адрес доставки?
0: Меня зовут Саша Шляпик, Киев, Оболонь.
1: Как? Саша как?
0: Саша Шляпик, Киев, Оболонь. Dream Tower.
1: Здорово.
0: Ну? И шо, как ты, блядь?
1: Приезжай, поставим.
0: Так шо мне, блядь, приехать нахуй начать злиться? Либо ты прямо сейчас мне вышлешь новую пиццу, блядь, без залупы уже. Или шо за хуйня? Или тебе приехать, дурачков, ебать?
1: Да, вот второй вариант мне нужен.
0: Я могу тебя тупо уронить. Ну, чисто как девочку на пол. Раз и все, ляжешь и раздвинешься. Ну, чисто ради прикола.
1: Ну приезжай, попробуй, ёпты.
0: Я спортсмен.
1: Ну, приезжай, попробуй.
0: Я спортсмен, а ты картач.
1: Приезжай, попробуй, дебил.
0: Не, я не пойму, ты сейчас быкуешь на меня или мне встать?
1: Смешно.
0: Не понял, тебе смешно, я напрягся. Понимаешь?
1: Я тебе сказал, приезжай сюда.
0: Куда? Куда? Продиктуй полный адрес, чтобы я зафиксировал.
1: Гагарина, Икси. Знаешь где?
0: Хуикси? Как? Повтори, девочка.
1: Вот сюда подъезжай и позвони.
0: А если я тебя уроню прям сходу, тупо, дурочка, блядь. Раз,
1: давай,
0: все,
1: давай,
0: тупо,
1: давай.
0: Я попущу тебя,
1: давай,
0: гадость
1: давай,
0: такая.
1: Давай.
0: А, ты сволочь,
1: я
0: блядь.
1: Слышу.
0: Ты гадюка, блядь.
1: Ну ты так будешь с своими детьми разговаривать,
0: да?
1: Понял?
0: Ты попущен. Ты просто попущен. Ты меня боишься,
1: понял,
0: ты трясешься.
1: Ты понял меня?
0: Если ты мне, блядь, пиццу сейчас не выдашь новую, блядь, я тебе его уроню, сука,
1: никого.
0: Дурочка ебаного, сука, разъебашу, дурочка ебаного, сука, муж извиняться, нахуй, пидорас ебаный, сука, блядь, ты более хуй у меня ебать, а? Гной. Я так скажу.
1: Ты там слышишь?
0: Твоя пицца полная хуйня.
1: Хуйнях твоих. Не заходи, дебил, блядь.
0: Твоя пицца полная хуйня. Полная, блядь. Пицца, блядь. Суши, блядь. Ты знаешь, сказать честно тебе. Я давно тебе это хотел сказать. Вот суши твои, они похожи на каловую массу. Как будто кусочки кала выпадают из дырочки и падают прямо на стол к посетителям. Пойми, что хуёвая у тебя еда. Хуёвая. Я неоднократно пучился от неё. Меня срать тянуло не хуёво от того, как я пожрал. После того, вернее. Понимаешь, это жёстко, блядь. И лучше завязывать со своим, блядь, изготовлением хуйни.
1: Хорошо.
0: Давай извинись, а сейчас будем считать, что я тебе сегодня простил, а завтра перезвоню.
1: Нет, скажи еще чай.
0: Давай ты извинись сейчас, Рад.
1: Нет, скажи еще чай.
0: Нет, давай ты сейчас извинись, реально.
1: Вот просто так вот, резко? Не, я так не могу.
0: Ну, ты знаешь, чай. Ты сделал плохую пиццу, поэтому извинись.
1: Нет.
0: Ну, пидор, лови, блядь.

0: Ну что, соснул, пидор?
1: Алло. Алло.
0: Чуть дрянь, дрянь, блядь. Я был бы не против, так сказать, отшлифовать своей болгаркой твою заржавевшую щель.
2: В целях повышения качества обслуживания звонки записываются.
3: Да-да, конечно.
4: Я слушаю вас.
0: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Мне, пожалуйста, пиццу. Я хочу оформить доставку, мне пицца
4: Вы
0: нужна.
4: В каком городе находитесь?
0: Я живу в Москве, Москва.
4: Вы звоните со стационарного номера телефона, код города не московский.
0: В смысле, какая разница, откуда я звоню? Я хочу оформить пиццу. Пицца.
4: Хорошо, московский номер телефона продиктуйте, я вам перезвоню, подтвердим заказ.
0: Ну вот, записывайте, плюс 7.
4: Далее.
0: 495, это городской номер мой.

0: Да.
1: Да. 228.
0: Да.
1: 14.
0: 14.
1: Две восьмерки. Светлана.
0: На Ленинский проспект 29 едем?
1: Да, да, да, Ленинский, да.
0: А что заказывать будете?
1: Пицца получается, вот это, 4 сыра, 40 метров, сантиметров.
0: Что еще?
1: Так, значит, мне да? нужно еще суши нужны, бергеры надо. Гавайский бергер. Гавайский.
0: Суши какие?
1: Суши, крабы. Ну, роллы. Роллы.
0: Какие крабы?
1: Ролловые крабы.
0: Роллы?
1: Роллы, да, Филадельфия.
0: Ролловые крабы, хорошо.
1: Да.
0: Филадельфия или крабы все?
1: Крабы и Филадельфия.
0: И крабы, и Филадельфия, хорошо.
1: Да.
0: Что еще?
1: Так, мне нужен еще десерт, анальный манштук. Чизкейк Нью-Йорк.
0: Анальный манштук, замечательный.
1: Да. Нью-Йорк. И соус нужен еще чесночный.
0: Что еще?
1: Кисло-сладкий соус еще.
0: Еще кисло-сладкий соус.
1: Да, ну еще запеченный ролл получается, лосось, 6 штук.
0: Запеченный лосось, 6 штук. Угу.
1: Все. Сколько там получается по сумме?
0: 2030 рублей получается.
1: Отличная стоимость, отличный вариант. Можно еще потом как сготовиться во все это насрать жидкостью. Я просто сыну заказываю.
0: Шикарно. Обязательно сделаем вам это.
1: Я сыну заказываю, Дениска зовут. Дениски. Ну, чем раньше, Дениски, тем Дениска. Его Денис зовут, поэтому насрать туда побольше и запечатать в пакетик все. И прям размотать все, чтобы так все смещалось, все там, чтобы воняло все. Пень, Денис, Сухач. Сухачу.
0: У нас здесь завод Микоян есть. Можем там это, коров привезти, они чтобы наложили. Подойдет?
1: Можно еще получается немного сыкануть туда. Сыкануть можно. Сыкануть. Прям в пиццу.
0: Договорились. Час 10 мы к вам приедем. Ожидайте, пожалуйста.
1: Все, мы ожидаем. Да, только не забудьте насрать.
0: Обязательно.
1: Всего
0: доброго.
1: Всего хорошего. Бля, утканули деда, пиздец, нахуй. Я хуею, блядь. Макян, блядь, какой-то. Что за кикян, блядь? Да, блядь. Пенис, не надо. Алло, Светлана, доброе утро.
2: Вы звоните на единый колл-центр, который находится в городе Уфа. Мы принимаем звонки по вашему городу с телефона. По вашему городу?
1: Да, город да. Мне пицца, заказ, доставку оформить.
2: Уточните, пожалуйста, на какую улицу желаете доставку оформить в городе Москва?
1: Ну, и Сухачев, Сухач, Денчик, на Дениску.
2: Улица какая?
1: Улица Сухача. Улица Сухача, 14. Алло.
2: Одну минуту.
1: Да.
2: Сухачева?
1: Сухачева, да. Сукачева, слово к. Сука. Сукач. Да. И плюс еще можно... Алло, Светлана, да? Алло, это колл-центр?
2: Такой улицы в городе Москва нет.
1: Ну как это нет? Он в ДНХ 54. Ну, господи, вас как зовут-то хоть? Светлана, да? Я ж вам звонил недавно.
2: Сейчас, одну минуту.
1: Да, Света, да. Я Валера Тутуруру, я долбоёб. О,
3: Стоп.
1: Я Валера Тутуруру, я Валера Тутуруру, я Валера Тутуруру, я долбоёб. Я Валера Тутуруру, я Валера Тутуруру, я Валера Тутуруру, я долбоёб. Алло, пицца? Так, ты мне тут не тяни резину. Ясно, блядь. Все, кинули деда, кобыла. Пожилой перезвон.
4: Здравствуйте. Вас приветствует ресторан доставки удовольствий «Фарфор». Пожалуйста, а оставайтесь на линии и дождитесь ответа. С целью улучшения качества.
5: Здравствуйте, ресторан «Фарфор».
1: Алло, Екатерина, здравствуйте.
5: Это не Екатерина.
1: Да, это мне, вы знаете, неважно. Мне заказ в пиццу оформить можно, нет? Пенсионеру.
5: Секундочку.
6: Я хочу пиццу.
1: Ах ты, блядь, как нахуй, сука, блядь. Алло, да, Светлана. Алло, Катя. Алло, алло. Алло, Анастасия. Да, как вас зовут в конце-то концов? Что же вы не представились-то? Алло. Блядь, заебал этот сухач. Добрый вечер. Здравствуйте. Ясно, молчишь, в сухаче торчишь. До свидания.
4: Здравствуйте. Вас приветствует ресторан доставки удовольствий «Фарфор». Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа. Целью улучшения качества.
2: Здравствуйте. Ресторан «Фарфор».
1: Здравствуйте, Светлана.
2: Это ресторан «Фарфор».
1: Да, я хочу оформить доставку на дом. Пиццу.
2: Город Москва?
1: Город Москва, да. Так точно, абсолютно вы правы. Вы действительно попали в точку. Вы угадали, действительно. Вы очень имеете... Да, Москва.
2: Что именно хотели заказать?
1: Пиццу. Мне несколько пицц нужно заказать.
2: Какие пиццы?
1: Так, значит, давайте перейдем к выбору пиццы. Вот вы знаете, я очень люблю вашу пиццу. Мне нравится курица Джонсон. Ой, диджонский вот это, по-диджонски, короче, да.
2: Далее?
1: Далее у нас получается еще нужна эта самая пицца. Пицца, какой максимальный размер у вас? 40, да?
2: 30.
1: 30, хорошо, пицца том-ям.
2: Далее?
1: Так, далее еще маргарита. Пицца.
2: Пицца маргарита.
1: И пицца черная жемчужина, чтобы максимум черноты было. Черная.
2: Хорошо. Сколько персон у вас будет?
1: Один человек.
2: Оплата по карте, значит?
1: Человек. Человеком назвать сложно, но в целом он один. Оплата, давайте, да, по карте.
2: Можно номер телефона, на который будем оформлять заказ?
1: Да, вас как зовут, скажите, пожалуйста?
2: Сюзали.
1: Сюзанна, да?
2: Сюзали.
1: Во, это у вас кличка такая. Ой, извините. Да, пожалуйста. Плюс 7 900.
2: Номер телефона.
1: Плюс 7 911 911,
2: далее.
1: 228 228. 1 4.
2: Далее.
1: Две восьмерочки в конце.
2: Как зовут?
1: Можно без имени просто передать ему и все. И у него имя Денис, ну, такое стыдное имя. Постыдное, я бы сказал, позорное. Его Денчик, Денис зовут.
2: Откуда узнали о нашем стране? Ранее заказывали?
1: Да, я вас заказывал, но в другом городе заказывал. Фарфор я как бы всегда заказываю. Вы знаете, я, собственно, почему именно вас люблю? Потому что мне нравится, как ваш особый подход. Мне нравится, как работницы ресторана, именно повара, которые готовят эту пиццу, могут мне добавлять дополнительные ингредиенты. Вот, предыдущий заказ мне очень понравилось, как девочка лобковой косточкой терлась по пицце моей, вот этой, по-диджонски. Вот, а другая прям вот эта, по вот этой пицце, которая... Пепперони. Прям брала вот так, как визитная карточка, и водила по дырочке, по писеньке своей. И мне так понравилось, я так начал грызть корку, и вкус такой прям писечный был, с женскими присадками, я бы сказал. Вот, я бы хотел... Чё, ёба? Ясно, блядь. Да. Я слика, всё. Ясно, пицца хуйма, отсюда. Ну тогда похуй, блядь. Всё, пенис, хуится тебе всё-таки. Хуй тебе, чёрт. Будешь сосать чембербембру, блядь, дурила вонючая. Всё, да, всё, пицца не будет, дебина. Всё, да, блядь, я, блядь, дебил нашу. Что, блядь, иди нахуй, дикиляра, книгу почитай, блядь, чёрную. Асу, админ, не уходи. В игровой коннект, всё нормально, до свидания. Асу, тихо. Асу, да тихо, дурак. Асу.

0: Ёбаный дебил!
1: Ага, вот как ты заговорил, падла! Вот как ты заговорил!
2: Алло?
1: Алло, здравствуйте! Здравствуйте, алло. Лиза!
2: Да,
1: Лизонька,
2: да,
1: здравствуйте! Я очень вас люблю. Я бы хотел бы с вами вместе смотреть аниме.
2: Кто это?
1: Это я, Жма. Антон Павлович Шмурдяк. Мне очень нравится, как вы играете в Counter-Strike. Мне очень нравится. Я бы хотел бы с вами вместе смотреть аниме. Аниме-ролик. Я очень люблю вас и аниме. Я вместе хочу смотреть с вами аниме. Давайте будем наслаждаться аниме. Вместе с вами. Я пожилой цунами. Алло.
2: Хорошо.
1: Да, Лизочка, давайте. Вы меня простите, вы меня извините, но я влюбился в вас, как пацан. Я не намекаю на что-то такое прям уж ух, но я бы был бы не против, так сказать, отшлифовать своей болгаркой твою заржавевшую щель. Да. Лиза, где же ты, где? Последние минуты, как часы уходят, Лиза. А где же ты, где, Лиза? Опа-на, не понял, Лизочка моя. Лизочка моя. Лиза, дай понюхать мне свой пельмень, Лиза, Лизонька моя.
3: Алло.
1: Я уж прекрасно, извиняюсь, ты меня уж прости, не надо меня как-то обвинять, что я слишком таки некомпетентен в общении с женщинами, с девочками. Нет, это не так. Да, я немногословен, но я... Хочу сказать, что я тебя лова-лова, моя бэйби.
3: А может, мы с тобой, оп, встретимся и оп.
1: А? Не понял?
3: Ну, может, мы с тобой чики-брыки, оп.
1: Я и ты, это реально цветы.
3: Не, я не намекаю на что-то типа тычинки, пестика, а просто, ну, там, ну.
1: Ну как, да? Это да? Или не да?
2: Да.
1: О, та моя ты баронесса. О, господи, растопила пожилой лед. Вот это да, вот это... Я очень счастлив, что ты у меня есть. Ты моя страсть, моя любовь и моя нежность. Ты моя звезда, ты мое счастье, ты моя малышка. Ну что, когда начинаем?
2: Сейчас.
4: Я съел деда, она моя.
1: Блядь, падла, блядь! Лизочка, не слушай, ты моя. Моя ты любимая. Ну, когда мы с тобой начинаем? Я, в принципе, знаешь, давай, я знаю, я слишком загрузил тебя, возможно, всякими вопросами, я извиняюсь. Но я подожду, Лизочка, ты не переживай, я всегда рад в любой момент ответить тебе и вообще буду очень сильно ждать твоего сообщения. Всего тебе доброго, всего нежного и до свидания, моя малышка. А ты какое аниме любишь смотреть?
2: А? Вот так вот.
1: А какое? Наруто, Хентука?
2: Нет, тут короче.
1: Какое?
2: Короче что-нибудь.
1: Покороче? О, ну коротких тут нет, тут все длинные. Ну ладно, всего хорошего, до связи, малышка.
2: Пока-пока.
1: Целую тебя в лобину, в лобковую костину. Ой, до свидания, солнышко.
2: Да, до свидания.
3: До свидания, до свидания, до свидания. Заткнись, дебил. Не, ну а чё, Лиза красивое имя, реально, мне нравится. У меня когда-то была такая девочка с таким именем, но... Она сказала, что у нее вагинус.
0: Ага, асу, осуждаем.
5: Здравствуйте. Вы позвонили в Европейский медицинский центр. For English, press 1.
6: Не, не понимаю.
5: Для вызова скорой я медицинской помощи нажмите 2.
6: Я из Украины, там Европа и не пахнет.
5: По вопросам
6: Тихо.
5: Вакцинации от коронавируса нажмите 3.
0: Опять, блядь.
5: По вопросам тестирования на коронавирус нажмите 4. По вопросам сезонной вакцинации от гриппа нажмите 5.
6: О,
5: пожалуйста,
6: Боже.
5: Дождитесь ответа оператора. Для повышения качества обслуживания поставьте нам оценку после завершения разговора. Обращаем ваше внимание, разговор может быть записан.
0: Не надо. Не стоит записывать. Так все понятно без записи.
6: О!
7: Добрый вечер, Европейский медицинский центр. Меня зовут Сергей.
0: Да, здравствуйте. Я вам звонил, да, по-моему, Сереж?
7: А не подскажете, как вас зовут?
0: Антон Павлович, у меня травма полового
8: Спасибо,
0: урана.
8: Спасибо, дедушка. Ты его прям приободрил. Хорошего тебе стрима. Мы пошли играть в КС.
7: Ну, кажется, вы нам не звонили, а что бы вы хотели?
0: Да, у меня дело в том, что травма полового урана произошла. Я бы хотел бы немедленно, ну, чтобы вы мне либо приехали, либо назначили врача мне. Не знаю, куда обращаться вас. Как зовут Светлана, вы сказали?
7: Нет, нет, и меня зовут Сергей.
0: А, да это сейчас не важно, вот мне больно, у меня член сломан. Не знаю, куда обращаться. Половой орган, извините за выражение, у меня писюн поломан. То есть, ну, я пенсионер, и у меня проблема. Я должен, не знаю, мне уже стыдно, честно сказать, стыдно, Светлана. Мне стыдно об этом говорить. Но я себе сломал член. Куда обращаться?
7: А, смотрите, ну, у нас вы ни разу не были, да?
0: Я, нет, нет, я у вас, это самое, я был, вот самое, сдавал у ваших этих друзей, или как они, не знаю, вот самое, банк спермы. Я ходил в банк спермы, сдавал сперму, и член сломал об этот спермоприемник. Поймите меня правильно.
7: Вы знаете, просто у нас, я думаю, что у нас будет слишком дорого.
0: Сколько?
7: Ну, смотрите, там где-то 400 будет.
0: Да это вы поймите, я знаю, куда звоню, вы поймите правильно меня. Я знаю цену денег. Я понимаю прекрасно, что у вас клиника профессиональная, не какая-то там, это самое, так сказать, ну, это самое. Ну, вы поняли, да? Не от этих вот этих самых, которые вот эти вот бесплатно якобы. Вы меня поймите, я все понимаю. Я пенсионер, я прожил не одну жизнь, так сказать, полноценную. Вы меня просто как человек поймите, у вас проблемы с членом были, нет?
7: Слава богу, нет.
0: А вот у меня беда. У меня член напополам сломался. Поймите меня правильно.
7: Я понимаю. Прошу прощения, как вас зовут?
0: Антон Павлович Мурдяков. Сломал член.
7: Антон Павлович,
0: да.
7: Не могли бы подождать буквально минуту? Я сейчас уточню у отделения неотложной помощи по стоимости и через сколько к вам могут подъехать. И тогда
0: я не знаю, вы меня поймите правильно. Мне неотложка не нужна. Я потерплю, в принципе. Но вы мне скажите, что когда мне на завтра хоть назначили в нужные врачи мне, Шмурдяку, чтобы мне приехать, половой член, чтобы сделали. У меня на две части сломался. Я вот просто спермоприемник ходил, да, сдавал сперму. Все нормально было. А потом раз чувствуешь что-то, когда я сдавал, что-то хрустнуло. Но я не дал этому значения. Пришел домой, включил эротику и все понял сразу. Поймите меня правильно. Как человек, отнеситесь к моей беде. И просто нормально проконсультировать мне специалист, пусть назначит нужную дату и нужный врач. Ясно, Сережа?
7: Угу. А, хорошо, подождите тогда буквально минутку, сейчас я уточню.
0: Да,
7: хорошо?
0: Пожалуйста, да, пожалуйста. Мне только по-человечески нормально сделать.
7: Да, да, да, конечно, конечно.
0: Да.
9: Я хотел дрочить писюн, но у меня он сломанный. Я так сильно переживал, когда писюн я свой сломал. О, Боже, любимая порнуха, я не дрочить на тебя. Мой писюн сломан на две части. О боже, как я без тебя, мой писюн.

хочу, чтобы меня был здоровый, чтобы ты всегда мне помогал, выручал, чтоб я дрочил. Я иногда хочу дрочить больше, чем заниматься сексом с женщиной. Поэтому ты, мой писюн, выручай меня. О боже мой, писюнчик, ты, пожалуйста, выручай меня.

0: засовал свой хуй мне прям в очко, зачем? Ты сломал свой хуй, когда меня ебать хотел. Я тебе, пидорасу, сказал. Ты что, скотина, совсем охуел? Нахуй ты в меня свой хуй сувал? Я тебе сказал, хуй не суй, иначе поломаешь об мой твердый анус. Я тебе сказал, в меня свой хуй не суй, иначе обломаешь об мой твердый анус. Ты все сувал его в меня, хотел набрызгать на меня, но я его тебе поломал. Ты сломал его об анус. Мой анус крепкий, как орех, он прочнее даже, чем сталь. Но...
1: Антон Павлович, я благодарю вас за ожидание. Смотрите, ну, прием врача будет 20 тысяч рублей примерно стоить.
0: Сколько?
1: Да. Да.
0: Это с учетом скидки для пенсионеров?
1: У нас, к сожалению, нет скидок.
0: Как нету? А куда они делись? Были же у вас скидки 5%.
1: Нет, к сожалению, нет у нас скидок. У вас кто-то...
0: Я понял. Так и что ж у нас там, как врач-то хоть называется? Что ж я? Куда, к кому обращаться-то, когда приеду?
1: Антон Павлович, смотрите, это вам, скорее всего, потребуется операция. Операция будет стоить тысяч, наверное, 100.
0: Не понял.
1: Да.
0: Я, поймите меня правильно, как вас сказать, Саша, да?
1: Сергей.
0: Неважно. Значит, дело в том, что, поймите меня правильно, вы вопрос денег не рассматриваете здесь, потому что я администратор КС Гурана. То есть, да, ксгуран.ээ, я там главный. Деньги не проблема. Значит, поймите меня правильно. Вот. Дело в том, что вы мне скажите, какие процедуры вы будете делать, чтобы я знал, потому что все-таки мой член, мой орган, поймите меня правильно. Я должен знать, какое непосредственно вмешательство будет и каковы дальнейшие прогнозы. Будет ли мой половик дальше использоваться в нужных целях? Поймите меня правильно.
1: Антон Павлович, я, к сожалению, не врач. Я администратор, и вам точно никаких гарантий вам дать не могу. Вас посмотрит доктор для начала.
0: В смысле,
1: вас посмотрит доктор? Да, посмотрит,
0: так
1: как бы ваше
0: смотреть,
1: состояние.
0: Поймите, Сережа, скажите мне, что смотреть, если я смотрю на него, он на две части переломлен. Просто его как будто маленький стал, блядь. Зараза, мне такого маленького с рождения даже не было, блядь. Я смотрю, мне плакать хочется, потому что половик сломатый. Поймите меня правильно, как мужчина мужчину. У меня член переломлен. Не знаю уже, куда еще, да. Почему 100 тысяч? Объясните, ну почему?
1: Ну потому что у нас такие цены, я, к сожалению, ничего с этим не могу поделать.
0: То есть у вас прейскуранты, там прям указано, ремонт члена 1000 рублей, 100 тысяч, правильно?
1: Нет, там указано не так, но с учетом хирургического вмешательства, анестезии, да, это еще примерно, может быть, даже и дороже будет.
0: Я понимаю. Ну а если не вот эту самую амнезию вот эту не использовать, может как-то сэкономить можно хотя бы 10 000?
1: Нет, к сожалению, никак. Без анестезии вам не проведут такую операцию, иначе вы умрете просто от болевого
0: шока.
1: Да я
0: нет, у меня, вы знаете, я ничего там почти не чувствую, у меня секса уже 30 лет не было. Я как женился, так и забыл, что такое нормальный секс, поймите меня правильно. Я только дрочил его. Потому что, знаете, когда женишься, уже потом о сексе и не думаешь, потому что, блядь, типа, блядь, вообще пиздец, сами понимаете, жена это, блядь, как, блядь, ну, я не знаю, это как якорь на член, блядь, то есть, ну, блядь, первый год там нормально, а потом, блядь, те годы, блядь, там вообще ничего
2: тебя.
0: Не будет. Поэтому мне уже, мне кажется, даже и никакой ничего особо это самое. Вот. Вы мне просто скажете, какой врач, как хоть называется, это самый хирург там или
1: уролог,
0: кто, педиатр.
1: Уролог.
0: А?
1: Сначала вас посмотрит уролог, затем вас нужно будет госпитализировать в хирургическое отделение и готовить к операции.
0: А как это долго вообще, недолго?
1: Это недолго, но для этого потребуется внести очень много денег.
0: Сколько? А куда? Сейчас на карту вам, да, надо?
1: Нет, нет, вы приедете, вас посмотрит доктор. И
0: а
1: затем
0: можно...
1: вы внесете деньги.
0: Нет, я это самое, хоть там девушка будет, хоть или нет.
1: Я не могу вам сказать. Приедет дежурный уролог, я не знаю, кто сейчас дежурный уролог, мужчина или женщина.
0: Мне главное, чтобы женщина была, потому что мужчина не особо мне нравится в этом плане. Что касается, ну, интимной области, там касательно, ну, этого всего, чтобы касалось, как бы, рука женская, сами понимаете. Я все-таки мужчина, как ни крути, хоть я уже и пенсионер, поймите меня правильно. Хотелось бы женской ласки, так сказать, дневное. Вот. Но дело в том, что и ласкать-то и нечего. Кусочек этот ласкать, без, так сказать, ну, стыдно, стыдно, на самом деле. Женщина снимет трусы с меня, у меня там вот этот вот маленький такой корнишончик, она вот тик-тик-тик-тик, и она там раз, и кусочек отпал сверху. Просто кусок перелома, что, господи, боже. Ужас-то какой, поймите меня правильно. Это такой ужас, что даже врагу не пожелать. Царство небесное члену, блядь. Ой,
1: Олег Павлович,
0: бляха-муха. 1050 скинете.
1: я советую вам все-таки обратиться в обычную скорую, потому что вас тогда смогут сейчас к вам прям приехать врачи, осмотреть вас и сразу госпитализировать бесплатно.
0: Так у меня дело в том, что я сейчас это самое, вот, вы знаете, я себя чувствую нормально, то есть, ну, у меня жена, поймите, то есть у меня что член был, что его нет, как бы, но я дрочу, когда я хочу его сдрочнуть, я не могу, блин, потому что он у меня, ну, переломыш, понимаете, да, и я, как бы, мне не отложка, вот это все срочно не надо. Я хочу завтра, допустим, проснусь. Обычно я просыпаюсь, первым делом я смотрю порнуху, дрочу. Это нормально для меня явление, каждый день. Вот, но завтра я поступлю чуть-чуть иначе. Я проснусь и поеду к вам, потому что вы специализируетесь на члене, и вы мне его отремонтируете. Я там же, в больнице, вздрочну, чтобы проверить на работоспособность данного аппарата. Прекрасно поняли.
1: Да, хорошо, я вас понял.
0: А вас это самое, вы меня простите, пенсионера. То есть, ну да, я понимаю, что все это самое дело такое, да, личное, интимное. Вот, я сам прекрасно понимаю, сам когда-то в интиме состоял. Вы, как мужчина, взрослый уже, да, я чувствую по волосу, вам лет 18, не меньше. Вот, скажите, пожалуйста, у вас вообще секс часто бывает?
2: Оцените, пожалуйста, качество
0: Зараза.
2: консультации, нажав от 1 до 5, где 5 – это самая высокая оценка.
0: У, сука. Да, блин. Таракан, блин.
2: Благодарим за обращение. Всего доброго.
0: Блин. Не считается, сука. Это не считается. Помощь не была оказана. Помощи оказано не было. Я не почувствовал помощь, да. Мой член как был переломыш, таким и остался. Жесть, бля.
2: Вы позвонили в единый контакт-центр поликлиника.ру, ЗУП.ру и медосмотры.ру.
0: О.
2: Вакцинация от коронавируса в сети поликлиника.ру. Подробности у оператора. Для более быстрой и удобной записи скачайте мобильное приложение поликлиника.ру. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. В целях
0: Колбаска.
2: повышения качества
0: Да, это не
2: обслуживания
0: колбаска, это
2: все разговоры
0: кусочек.
2: записываются.
0: Отколотый.
3: Оператор Яна, здравствуйте, чем могу вам помочь?
0: Здравствуйте, здравствуйте. Светлана, добрый вечер вам. Здравствуйте. Алло.
3: Слушаю вас. Да-да-да.
0: Я извиняюсь
4: Димка
0: за столь
4: Филимонов с
0: позднее
4: Мурманска, чтобы хуй у тебя
0: беспокойство.
4: стоял и ни
0: Понимаю,
4: разу
0: что,
4: твоя поломался.
0: возможно,
4: Дедушка перед...
0: дискомфорт некий, да, вызывает своим поздним звонком, но вы меня поймите, восстаньте в мое положение. Я человек не молодой, да, ближе к теме, ближе к делу. У меня проблема. Я сломал член. То есть, ну, прям сломал. И стыдно сказать, но я сломал член. На две части переломыш. Что буду делать, Светлана? Куда обращаться? Помогите, давайте запишемся на прием. Не знаю, стыдно, стыдно. Член сломанный. Вот, пожалуйста, смотрю на него, и кусок висит. То есть на две части. Вот, переломыш. Стыдно, мне ни разу в жизни не было. Это моя палочка-выручалочка. А сейчас смотрю на него, и все. Его нету. Да?
3: Оставайтесь на линии, пожалуйста.
0: Пожалуйста.

0: ты части сломан. Что же делать без него, без моей палочки, выручалочки? Я хочу, чтобы он был всегда со мной, чтоб всегда стоял, как герой, как ковбой, как Ленин на параде, как Сталин в мавзолее. Чтоб стоял мой хуй всегда и везде, чтобы хуй стоял в пизде, потому что там негде сесть. Я хочу, чтобы мой хуй стоял, мой хуй всегда стоял. Хуй — это моя палочка, выручалочка. Считает. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Боже мой, я хочу, чтобы был хуй всегда со мной. Чтоб всегда он мой был, чтоб всегда он был в пизде. Чтоб мой хуй был везде. О боже мой, хуй мой, вылечись мой хуй. На две части соединись, друг к другу прикоснись. Чтоб мой хуй всегда стоял и мне радости давал. О боже мой, мой хуёчек, поднимайся. Я так хочу, чтоб ты встал, мой хуй большой.
1: Спасибо за ожидание, уточнила нашего доктора. Да. Вам тогда нужно вызывать скорую помощь.
0: Да нет, вы меня поймите правильно. Я все прекрасно понимаю. Да, там, возможно, скорые вот эти вот всякие неотложки. Мне это не надо. Я себя чувствую нормально. Я был у вас, это самое, был вот это, обращался в банк спермы. Банк спермы, да, вчера. Пошел сдавать сперму. Ну, спермоприемник, вот этот аппарат. И пошел это самое туда. И начал сдавать, и вот что-то чувствую, раз, надкол, раз. Больно было, когда кончил. Ну, думаю, ладно, может быть, так оно и особенности приемника.
1: Но сейчас мы вам не сможем помочь.
0: Ну,
1: вам
0: я пришел, вы поймите меня правильно. Да. Я пришел, начал...
1: Вам нужно вызывать скорую помощь. Я сейчас у доктора уточнила.
0: Я помастурбировал,
1: на данный момент,
0: я не смог.
1: На данный момент, а мы вам помочь не сможем.
0: Нет, так а к кому мне обращаться? Мне врач-специалист
1: скорую нужен. Помощь, вам нужно в скорую помощь позвонить.
0: Так а мне вас направили.
1: И, а эту ситуацию объяснить.
0: Меня это, надкол.
1: Нет, мы не скорая помощь. У нас скорая помощь не выезжает.
0: А как вас зовут?
1: Вот. А вам нужно звонить 112 или 0.
0: А я звонил уже. Вас вот как зовут? Мне вас рекомендовали.
1: Нет, нет, у нас скорая помощь не выезжает.
0: Мне сказали, вы специалист по надколу.
1: Да.
0: Типа вы можете
1: вам нужно звонить 112 или 03.
0: Так нет, мне амнезия нужна, чтобы член восстановить, импульсацию
1: да,
0: сделать.
1: Хорошо. А? Всего доброго, до свидания.
0: Я сейчас приеду, у меня кусочек члена. Считается, блядь. Да-да-да-да, я, блядь. Кто? Сука. Не считается, блядь. Значит, опять помощи, да, сука, ноль? Я понял, сука, вот так вот, да? Так а как мне дрочить сегодня ночью? Ну как, скажи, пожалуйста. Что я должен, вот это, кусочек свой черепонькать, блядь, пинцетом или что? Зараза, блядь. Помощи ноль, бля.
2: Здравствуйте.
0: Ха.
2: Вы позвонили в сеть медицинских центров Медсвиз.
0: Кого?
2: Вы можете дождаться ответа оператора, оставить заявку на сайте medsviz.ru или записаться самостоятельно через мобильное приложение Resomobile.
0: А?
2: В целях улучшения качества обслуживания разговор может быть записан.
0: А не, не надо.
3: О, боже.
0: Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Прошу прощения за беспокойство в столь поздний час. Антон Павлович, вас как зовут, извините?
4: Наталья меня зовут.
0: Света?
4: Наталья меня зовут.
0: А, ясненько. Я прошу прощения, связь туда-сюда, значит, слабая. Вы меня простите, мне нужно, нужно направить специалист, который специализируется на половых органах. Я член сломал.
4: Ну, вам скорую нужно?
0: Да нет, меня нормально, все чувствую. Отошел вроде, нормально. Мне нужно записаться на завтра, я... приеду, что врач мне член посмотрел. Извините, мне стыдно об этом говорить, но я сломал писюн. То есть половой орган переломыш. Я на две части разбахал его. То есть, ну, я, значит, ну, прошу прощения за такие подробности. Я во время мастурбации ударил его об стенку. Ну, поломал.
4: Скажите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество ваше или номер полиса?
0: Да, сейчас записывайте. Антон Павлович Шмурдяк.
4: В каком городе проживаете?
0: Да, Москва. У меня дело в том, что не знаю, как это описать словами, чтобы не смешно вам было. Хотя вы врач, вы доктор, вы смеяться не будете. Я совал член в бутылку под пепси-колы. У меня он там застрял. Я бутылку об стенку, но у меня на две части член переломался. Поймите меня правильно. Я не знаю, мне стыдно, стыдно, конечно, стыдно. Сказать, признаться, я ж человек-то не молодой, что вот такие вот беды у меня с членом. Ну, в бутылку засунул пепси-кола, спрайт. Раз, и это самое, бабах об стенку. И раз, смотрю, блин, писюн, кровь пошла, а кусочек писюна в бутылке торчит. Чуть, я-то сначала не понял, оно как шок болевой. А потом смотрю, кусок писюна в бутылке плавает. О-о-о. Жесть просто, ужас, кошмар, писюн отпал. Поймите меня правильно, Светлана.
4: Скажите, пожалуйста, а вы, у вас страховая компания какая?
0: У меня нету.
4: Вы за наличный расчет хотите к доктору,
0: конечно,
4: на прием?
0: Конечно, ну конечно, я же все понимаю, что это вот операция, нужно писюн пришивать, замену писюна другого, ну реинкарнацию. Ну точнее, перешивать с другого человека надо.
4: Так, а, ну единственное, что вы на завтра хотите к доктору на прием?
0: Да, мне мошонку можно мою оставить, там нормальные яйца. Ну, у меня большие.
4: Это вы с доктором, там вам доктор все подскажет.
0: Да, а член другой.
4: Это у нас только амбулаторная помощь.
0: А я понимаю.
4: У нас стационара нету. Это вам, скорее всего, нужно вызывать скорую, если у вас такие серьезные проблемы.
0: Да, ну, нет,
4: уже ваш стационар
0: отвезут,
4: вам подскажут.
0: Вы поймите меня, это не столь серьезная проблема. У меня жена была, то есть да, уже много лет без секса. То есть да, вы сами понимаете, когда мужчина жена, там сексом и не пахло. У меня проблема нет. Член вот нужен мне. Иногда, извините, что ж греха таить, мастурбацию делаю. Ну вот сегодня решил это самое с бутылкой и засунул по
4: ну,
0: самое.
4: Я вам чем смогу помочь?
0: Бутылка лопнула, член.
4: К травматологу вас записать?
0: Членолог.
4: Вас к травматологу записать?
0: Мне сказать, членоролог или как, который именно на половых органах специализируется.
4: Мужской доктор — это уролог.
0: Ну, вот это самый дерматолог. Дерматолог, да. Нужен член реинкарнировать.
4: Ну, у нас все клиники закрыты. Можете завтра, если только.
0: Ну, меня Шмурдяк, Антон Павлович, напишите там, чтобы завтра меня принял, что у меня с членом проблемы.
4: Завтра есть метро «Охотный ряд». Сможете подъехать?
0: Охотнее, да, да. Вот я как раз здесь там, это самое, ну... Я просто боюсь, что мне вот эту половинку, которая в бутылке с собой брать, или там пусть лежит, новую пришлете.
4: Ну, вообще вам нужно скорую вызывать.
0: Да нет, я уже... Я уже второй день так хожу, у меня кусочек там телип-телип, ну, маленький такой. Ну, как в детстве, помните, был. Маленький такой чиндрик. Ничего страшного. Я в холодильник бутылку поставил, сижу, смотрю, думаю, шо, ну, а вот раз, сейчас включил этот самый Ксению Собчак, телепередачу, вот эту музыку, у меня опять начался позыв вот этой эрекции, а, извините меня, что там вставать-то нечем, кусок-то отпал. Я вот и вспомнил грусть, печаль, тоска, тревога. Хочется вернуть былую мощность, хочу восстановить писюн. Давайте решим вопрос, я заплачу деньги, у меня есть деньги, не переживайте. Я пенсионер, но я с деньгами.
4: Так, смотрите, могу вам предложить сегодня запись. В какое время вы сможете подъехать?
0: Сегодня? Вы скажите, давайте вот, может, часов в 11.
4: Время... Так, сейчас, минуту.
0: членолог или уролог?
4: Только травматолог сегодня могу вам предложить.
0: Ага, так а травматолог мне чем поможет? Он занимается пересадкой полового члена или как?
4: У нас никто не занимается пересадками.
0: Полового органа.
4: Это вам нужно в стационар.
0: Да я понимаю, я звонил в скорую. Мне сказали, что там уже все. Там нужно сразу пересадку делать. То есть писюна нету. Я смотрю, его не видно. То есть маленький. Ну такой вот. Вот. Чистый, вот, чистрик. Вот. Как сигарета, как бычок. Ну, ничего страшного, думаю. Мне-то что, у меня ж жена была всю жизнь, вот это мучился, без секса сидела. Сейчас на старости лет уж как жена померла, решила развеяться. И вот, пожалуйста, вот результат. Писюна нет. Представляете, жесть. Что делать будем, Светлана?
4: Это вам нужно в стационар.
0: Не, нас, давайте
4: я... доктора не смогут вам помочь.
0: Давайте я подъеду, покажу свой свисток. Может, что, поможете мне?
4: Ну, могу сегодня предложить вам только нагашек к травматологу.
0: Я не знаю, если вы, ну, не шутите, то травматолог, он же вроде травмы лечит, а у меня же травмы-то нет просто.
4: Ну, если у вас, вам тогда нужен стационар, вам нужно вызывать скорую помощь. И да, уже нет. Вам именно в клинике, хирурги непосредственно, они
0: вы
4: вам
0: знаете,
4: уже помогут.
0: Вот вы сейчас говорите, да, вы не понимаете, что у меня сейчас член как бычок. Бычок в томатном соусе, то есть он маленький и красненький. Поймите меня правильно. А раньше был как
4: сейчас
0: карась.
4: Сейчас мы не сможем вам помочь.
0: Как карась было, сейчас бычок в томатном соусе. Только,
4: у нас только травмпункт работает. Все клиники у нас закрыты.
0: А? Как закрыто? Я же звоню вам.
4: У нас клиники работают с 8 до 9. То есть до 9 часов работали клиники. Круглосуточно у нас только травмпункт на Гашика.
0: А что за Гашик у вас? Нормальный?
4: Метро Маяковская, клиника.
0: Нет, а Гашик нормальный, крепкий, жесткий. Что, вставляет?
4: Эта клиника находится на улице Гашика, дом 12, строение 1.
0: Господи боже, я вот вы о чем, а я-то уж, извините, я просто вспомнил былую мощность свою. Ладненько, я вас понял, то есть помощи пока оказано быть не может, да?
4: Ну, у нас только вот есть травмпункт.
0: Ну, то есть мне сейчас приехать, и вы осмотрите. Вы посмотрите,
4: ну,
0: да,
4: моего? Ну, травматологу только могу вам предложить, но так вам нужно вызывать скорую помощь.
0: Так у меня корнишон.
4: Ну, так только либо скорая помощь, либо могу вам предложить на Гашика, это к травматологу.
0: А Гашик мне не надо. Мне после Гашика так шары, бля, вкатывают. И потом мы это самое, да не. Давайте без Гашика обойдемся. Куда потом травмпункт делал?
4: У нас находится травмпункт только метро Маяковская. Остальные клиники у нас в данный момент все закрыты.
0: Нет, так а сейчас мне травматологу можно, да?
4: Ну, в какое время вы сможете подъехать?
0: Ну, к 11 подъехать.
4: Время уже 1:02. В 11 нет. Утра вы имеете в виду?
0: Не, ну да, а вы про ночь говорите, что ли? Я просто вот поспал бы пока, это самое, Гашик бы, это самое, ну, и поспал бы, что.
4: Минуточку.
0: Да, да.
4: Так, а еще раз будьте добры, фамилия, имя, отчество.
0: Шмурдяк, Антон Павлович, Шмурдяк.
4: Так, дату рождения назовите, пожалуйста.
0: Да. Алло.
4: Дату рождения назовите, пожалуйста.
0: Шмурдяк Антон Павлович, 21.09.1968 год.
4: И контактный номер телефона, будьте добры.
0: +7 922 1488 22 2. Бывший ВДВшник.
4: Скажите, контакты с больными ковид, повышение температуры, ничего не наблюдали?
0: Да не, вот этого нету, я ж нормальный человек, мне ж вот этого не надо. Я спортсмен, мне какой там, ни одна гадость не берет.
4: Хорошо. Записали вас в режиме ожидания.
0: Да, вас 11 как? А так а мне к вам подъехать или кто-то будет другой там?
4: В клинику подъезжаете с паспортом. к 11 часам, на Гашека, 12, строение 1.
0: Скажите, я понял, а вот этот кусочек, который у меня в бутылке из-под пепси-колы, с собой брать или пусть там в холодильнике будет?
4: Как вам удобно, возьмите с собой.
0: Просто я на скотч могу его приклеить, чтобы не потерять к члену и приехать.
4: Хорошо.
0: Я сейчас скотч куплю нормальный, только желтый. Хорошо, пойду
4: хорошо,
0: пока.
4: Ждем вас завтра, пожалуйста, подъезжайте.
0: Пойду бычка погоняю своего. До свидания.
4: Всего доброго, до свидания.
0: До свидания. Зараза, блядь. Помощи так чувствуется, что не будем, блядь. Чувствуется подвох в ее речи, блядь. Чисто, блядь, корнишон не хочет реабилитировать. Жесть. Не считается, по-моему, да? Или считается? Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну сигарету.
3: Пиздец, охуел. Иди сюда.
0: Чё ты там вякнул, уебище?
5: Ёлка
6: нужна.
7: Есть. Тарзан красавчик.
5: Да, пацаны, у кого ёлка?
8: У меня. Ёлка у меня есть.
9: Ёлка. Я есть ёлка.
0: Ёлка, ёлка есть.
8: Чё гнуть?
9: Привет, Тарзан.
8: А чё гнуть ёлка?
5: Оптик, у тебя ёлка?
8: Да. А чё гнуть?
0: У меня ёлка.
9: У меня есть ёлка.
8: Самому даже
5: спасибо большое.
9: Я бы не должен.
10: Я герой России, генерал, глава Чеченской Республики, Зон. Госслужащий.
11: А ты что, Зон?
12: Я президент этой страны.
11: Ты чмо,
13: Зон. Это чувак, который смеётся. Он хорошо смеётся. Мне так нравится. Давай смейся.
0: Это команда пидоров.
5: Я все понял.
0: Еще мне сказать, боже, вот эту хуйню, блядь.
5: Ребят, пересобираемся.
0: Слава Украине. Да, что там сказать? Господи, что там сказать? Да, я кажу. Слава Украине. Так чини.
13: Слава там, в другом месте. Слава в другом
0: месте.
13: Не на Украине.
0: Видишь, блядь, позаходили и приматы ебаные, must have, блядь. Да.
14: Не буду.
15: Чё там, парни,
14: да, ну тогда бери меня, все, погнал. Хорошо, сейчас возьму.
15: Что там происходит вообще, блядь, хоть скажите.
14: О, ты на мамку свою дрочишь?
16: Привет, пантер возьмешь?
17: О, боже.
14: Что за хуйня вот эта, Меган?
8: В попу чпокаю ты, ну.
9: Да, а кто это был без сапог?
17: Я кинчу.
13: Это прикольный чувак, да. Прикольно.
14: Что там, дядьки, играть будем?
0: Скарит.
14: Возьмем.
13: Дрочит, чувак, дрочит.

0: Бля, кого заебать темный список? Кто там хуйня, блядь, занимает?
1: Гриз-кабачок. Гриз-кабачок. А четыре
2: вот опять там... здесь.
3: Может, ты все-таки выйдешь, папуля, пойдешь, удеришь внимание семье Пистанков отсюда, а? Ты думаешь, ты спрятался? Ты думаешь, ты спрятался? Эй, папаня, папаня, долбоёб, выходи из танков, пидор. Малой, заклебала. Мелкий хуй, заткни ебальник свой, пока пизды не дал. Пойдем выйдем, долбоёб.
1: Хлист-кабачок.
3: Придурок, я тебе сейчас морду набью, дурак мелкий.
1: Глиз-кабачок.
3: Я быстренько с тобой разберусь, блин, козёл, кизявка ебаная. Я тебя в школе увижу, пидор, блин.
4: А чё ты ржёшь? Слышишь?
3: Потому что он дурак.
4: Давай стрелку забьём, слушай.
3: А ты откуда, говно собачье, тупое?
5: Пирохол, ебаный, ты пойми, блядь, я убивать тебя буду, блядь, скоро приеду и убивать буду.
3: Кто, кого? Ты же крутой какой-то, да? Может, тебе прям тут писюн дать пососать? Команда гамна, блин. Все пидорасы здесь, блин.
2: Ставь, чё по кайфу.
3: Мне по кайфу тебе выебать в жопу, уёбище.
6: Вау, а меня можно?
7: Как и мне тебе.
0: А вот, девчонка, кто-то хотел, вот, пожалуйста. Вот.
8: А чем ты меня можешь выебать, скажи? Языком можешь выебать? Языком можешь своим выебать?
3: Вы все пидоры, блин, кончили.
8: Выеби меня своим языком в жопу, бля. Пожалуйста, выеби языком в жопу, я тебя очень прошу.
3: Ты сначала микрофон купи нормальный.
0: Это капитан.
8: Ну, будешь ебать, в жопу языком, блядь.
3: Пидорас.
8: В жопу языком, будешь ебать.
3: Ёбаный бомж, блядь, микрофон купи, не ори, блин, у меня уши болят.
0: Представьте, это как капитан.
8: Это твои проблемы, что у тебя уши болят. Пойди к врачу, обратись, дурачок.
0: Диванный,
3: блядь,
8: я бы вам все писюн. Он тебя обезболит, выпишет. Пару писюнов, уши. Уши пару писюнов ставишь себе и болеть не будет, блядь.
3: Сосать будешь, скажи мне честно, уебище?
8: Сосать твоя мама будет, дурак.
3: Хриплый кусок говна сосать будешь, дебил? Я бы вам всем бы дал писюнам понюхать, уродом. Вы все слабые мальчики, а я сильный.
0: Блять, где их понабрали, блядь?
8: Ну давай дальше.

0: конченые. Мой папа вам бы сосать бы быстренько дал. Он, блядь, воин, блядь, он ВДВ воин. А вы так вот у куски там нахуй. Вы просто не мужчина, а я мужчина. Вы гамно.
1: Да не помните, блядь, на бабу ходить, блядь.
0: Соси пись, у нее орит, дурак. Тебе дать пизды, долбоёб?
1: На бабу в танку тянет, блядь, это пиздец.
0: Тебе дать пизды? Нет, блядь,
1: сука.
0: Тебе дать пизды, уёбище тупое, м? Гамно.
2: А тебе можно все.
0: Вы все конченые пидоры, вы все ваша команда пидоров, я вас ненавижу.
3: Как ты нахуй, твой папка, ты нахуй все.
0: Вы играть научитесь уехать.
3: Бля, тебе надо в больницу сходить, голову проверить свою, ты ненавидишь всех людей, но это ненормально.
0: Танкисты...
3: Проверь свою голову, голову. Да не надо мне ничего говорить, я тебя не слышу, дурачок.
4: Голову помойте нахуй свою, голову помойте, голову помойте.
0: Ой, ты... А ты знал, то, что все, кто играет в танки, это не люди, а пидары, блин, а? Дурак.
4: Да, понял?
2: Дерыгай, другой дрочит.
0: Это команда пидарасов.
4: Другой дрочит, а кто дрочит?
0: Чё ты смеёшься, уёбище толстопузо, тебе чё ты в кузов ебать, придурок? Алкаш ебаный, ты пивной мутант, я еще ебасосинку набитый, хуй пузатый, блядь, ты придурок, блядь. Иди сюда, хуй моржовый, сейчас тебе ебасосинку набью, блядь. Уебишь, я тебя уроню сейчас быстренько, блядь, и шаг. Команда говна, блядь, жирного, блядь, иди нахуй, сука. Я нахуй воин, я мужчина, нахуй, я спортик, а ты уебишь и пивной. Пошел нахуй, мутант, динозаврик. Суки. А?
5: Я знаю, Саша, если ты его не ненавижу.
6: Он нам проиграл, и поэтому для него
7: ну,
6: я...
7: Ну, давай обсудим. Человек. Ты говоришь, что ты пидор тоже, как и он, правильно? Или нет?
6: Да я это сказал, напомни.
7: Ты это сказал только что.
6: Я сказал, что я не гомофоб.
8: Вирбель, учись.
7: А, не гомофоб, а кто ты тогда? Гетерофоб?
6: Нет.
9: Ребят, Бурас, слушай, нет.
7: Ты, типа... У тебя два пола, что ли, Мак? Какие шага?
6: Нет, я не би. И их тоже
7: а что тогда? Подожди, боюсь. Смотри, ты, типа, против геев, но и не би. А что тогда? Получается, ты пидор?
0: Давай, папа, давай.
8: Так, черный список человека. У меня уже...
9: Ребят, вы раз нужен или нет?
0: Давай.
8: А я...
7: Каймана.
10: Да стараюсь, стараюсь.
2: Лис нужен?
0: Давай быстрее,
8: вот
0: папа.
8: Вот этот, блядь, как он?
10: Ну стараюсь, стараюсь.
0: Давай, давай.
7: Слышь, Мак, ну чё ты там думаешь?
8: Слушай, ты если проиграл, у тебя...
7: Получается, ты пидор, Мак.
8: Плохие.
7: Слышь, Мак?
6: Нет, я это... Эй, ухайте у кого-то.
7: Ты не гомофоб, правильно? Или гомофоб?
8: Не обращайте внимания, да.
0: Мой папа вам всем пизды даст, понял, дурак?
8: Ой, да что ты говоришь?
0: Да,
9: уши.
0: Потому что вы все пидорасы, блядь, вы все команда пидорасов. Понятно?
6: Саш, откуда хоть звук идет?
0: Ты Саша, соси хуй уебище. Саша самое конченое имя, Санина ебаная, Сань. А боссы же ебаные, Санил, Саша, чмошник. Соси хуй,
8: чучело,
0: Сашка.
8: Да ты чучело.
0: Чучело ты, мой папа, пизда, сейчас папу за папа,
8: иди
0: сюда.
8: Молочко, а потом.
10: Эй, вы волки ебаные, вы че, сука, пидоры, страх
8: надо
10: терять.
8: Надо выходить, пересоздать комнату просто, вы понимаете.
10: Кому, сука, первому ебасосик, сука, начистить? Вы придурки, блядь, а? Сынок, что там ты сделал на тебя?
0: Да не все, суки, охуевшие, блядь. Дай им в ебальник, папаня, въеби этим сукам.
10: Ебать-то нехуй делать, бля. Кого? Покажи мне эту мразь, покажи, суку. Тварь, сука, блядь. Команда пидорасов, когда же вы уже мужчинами станете, блядь? Чем вы к моему сыну пристаете, извращаются, ах вы твари, блядь. Мрази, сука, команда пидорасов, блядь.
11: Дозвонились в «Газпром Медиа» развлекательное телевидение. Если знаете внутренний номер, наберите его в тональном режиме.
10: Курочка.
11: Или подождите немного, и вам поможет наш сотрудник.

0: сотрудник.
1: Я, блядь, подожду, приятного дня. Блядь.
0: You have reached Gazprom Media Entertainment Television.
1: Gazprom Media.
0: Please switch to tone mode and dial the extension number of the person you are trying to reach or wait for their assistance.
1: Ясно.
0: Thank you for calling and have a nice day.
2: ГПМРТВ, Ирина, здравствуйте.
1: А, здравствуйте. Это Николай Басков. Я прошу прощения за беспокойство. А скажите, Светлана на месте? Алло.
2: Вот здесь прямо идешь, прямо по этой стороне, прямо и налево.
1: Я понял, это про меня. Николай Басков, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Что вы хотели?
1: А скажите, пожалуйста, а Светлана у себя там, это Николай беспокоит Басков?
2: Молодой человек.
1: Я
2: Николай. Все разговоры записываются.
1: Я
2: Николай. Николай Басков?
1: Да.
2: Угу.
1: Коля.
2: Угу, замечательно.
1: Я не понимаю, девушка, но вы это самое, вы уж... Извините, конечно, но вот как-то некорректно, я бы сказал бы, немного выражаетесь в мой адрес. Я Николай Басков. Вы меня можете соединить со Светланой?
2: Нет, не могу.
1: А почему? В чем было?
2: Потому что у нас нету Светланы.
1: Как нету? Куда уехала Светлана?
2: Ну, вы позвонили в главный офис.
1: Ну?
2: Какую Светлану вы хотите?
1: А, это самое, маркетинг, отдел, клип у нас, мы обсуждали, я звонил, клип снимаем новый.
2: Замечательно, только здесь таких нету. Какой
1: как
2: вы
1: нет?
2: клип снимали, на какую песню?
1: Ибица.
2: Ибица? Ибица уже давным-давно сняла.
1: Снята, да, но мы еще хотим снимать клип, вот, да, общались по поводу.
2: Кто хочет снимать?
1: С Филиппом Бедросовичем. Снимать ваши...
2: Филиппом Бедросовичем?
1: Да. Филипп тут недалеко.
2: Да, замечательно.
1: Да.
2: Молодой человек, если вы думаете, что я дурочка, я не дурочка. Я
1: знаю
2: Колю Баскова.
1: Я Коля.
2: Да?
1: Угу. Не, ну неужели вы
2: чуть-чуть
1: вот
2: охрипли,
1: меня...
2: Чуть-чуть охрипли, да?
1: Уж извините, съемки клипа тяжелая работа.
2: Молодой человек, я знаю, кто такой Николай Басков.
1: Я Николай Басков.
2: Это не вы.
1: Я. Три мечты запоздалые, шарманка летает. Ну, тут уж сомнений, я думаю, у вас не осталось. Кто я, да? Николай Басков. Золотая чаша золотая, наполняет ароматом чая. Ну. Алло.
2: Да, я вас слушаю.
1: Вот, и, собственно, скажите, а подъехать, это самое, обсудить со Светланой сегодня вообще возможно? Вот, извините, может, я ошибаюсь, но как ее, это самое, менеджмент именно мне интересует? Да, мы сейчас с Бедросовичем подъедем по поводу съемок, да, просто у нас затерялся телефон ее непосредственно, да, чтобы мы набрали. А, я звоню в главный офис, мне вот дали, да, Варшавское шоссе, да, правильно?
2: Нет, неправильно. Молодой человек, я знаю, кто такой Николай Басков.
1: Я Николай. Угу. Неужели я не похож на Николая?
2: Нет, вы максимально не похожи на Николая Баскова.
1: Я вот извиняюсь, видимо, связь такая, мраз вы меня
2: связь
1: не знали.
2: Связь плохая, скорее всего, да.
1: Угу. Я Николай Басков, вы уж поймите.
2: Молодой человек.
1: Да. Ну.
2: Хорошего вам дня.
1: Нет, ну вы извините меня, Светлана.
3: Спасибо тебе за подписку.
1: Да не важно. Ах, там мелочи все. Вы меня со Светланой соедините.
2: Я вас слушаю.
1: Я вас уже услышал. Вы мне Светлану дайте, я клип снимать намерен. Новый, на новую песню мы с Филиппом.
2: Вы можете снять свою песню на свой телефон.
1: На какой? На мобильный, что ли?
2: Ну, можете на мобильный, да.
1: Не, ну вы уж извините, это ж не серьезно. Я звезда. Я Николай Басков.
2: Я звезда, я Николай Басков. Он меня...
1: Я Николай Басков. Есть у вас
2: я
1: кто-то?
2: Я верю, что вы Николай Басков.
1: Вы, извините, вы, может, меня не узнали, но дайте кого-нибудь другого сотрудника, я сразу меня узнают. Я Николай, я немного болею, да, действительно, уж может быть, как-то не узнается мой...
2: Молодой человек, Николай Басков живет в Москве.
1: Да, абсолютно точно. Я вам...
2: Правильно, замечательно.
1: Я из Москвы вам звоню вообще-то.
2: Я верю, что вы звоните нам из Москвы.
1: Николай Басков. Но... Шарманка все так же, шарманка в Париже, она чужестранка.
2: Молодой человек, у Николая Баскова в репертуаре таких песен нет.
1: Здрасте, приехали. Это моя самая популярная песня в те годы, шарманка. Золотая чаша, золотая, да полета.
2: Молодой человек.
1: И бит. А, да. Я Басков.
2: Нету этих песен у Николая
1: ясно,
2: Баскова.
1: Ясно. Вы не желаете помочь народному артисту, правильно, Светлана?
2: Валю. Наверное.
1: Ясно, все с вами. Ну я сейчас подъеду. Я просто без фонограммы сейчас.
2: Молодой человек.
1: Я без фонограммы, видимо, да, не такой немного у меня голос, как на экранах. Да, ну понятно все. Ясно, ясно. Не хотите Николаю помогать, да? Баскову, звезде, народному артисту. Филипп, ты слышал?
4: Да, слышал.
1: Ну, пожалуйста, видишь. Вот так вот, ну ничего. Вас как зовут?
2: Алла Пугачева.
1: А, вот все. С чувством юмора смотрю вас нормально. Ну, как
2: да, мне... замечательно.
1: Ну, ясно. Я Николай Басков. И вы это...
2: Замечательно, а я Алла Пугачева.
1: Ясно. Все понятно с вами.
2: Вот и познакомились.
1: Ясно все с вами. Не хотите... А вы знаете, я вот хочу новую песню, да? Клип. Ла-ла-ла-ла-ла, золотая чаша, золотая, наполняется ароматом спермы. Золотая чаша, золотая, наполняется

0: А, извините, я это вслух сейчас исполнил. Алло.
1: Молодой человек.
0: Я пожилой человек, я Николай Басков, мне уже 50 лет.
1: Спасибо, вот Николай Басков не 50 лет, к сожалению.
0: Вы знаете, сколько мне лет, зачем такие вопросы задаете? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну,
0: Николай Басков я, Николай Басков. Мне 41
1: год. Я верю,
0: год.
1: Что вы Николай Басков.
0: 41,
1: 41 год. Вы же сказали, что вам 59.
0: 50-й год, какой 59, Светлана, ну что ж вы, а? 51 моему вот... скажем, напарнику, другу моему, коллеге.
1: А, Филипп Бедросович, да?
0: Бедросовичу, да.
1: Замечательно. Я предлагаю вам заснять с Филиппом Бедросовичем видео,
0: да,
1: и отослать его куда-нибудь на первый канал.
0: Ну, вот так вам, что ли, отослать?
1: Что?
0: Вам отослать. Вот я... Вот...
1: Да, да. Аллу Пугачеву отошлите.
0: Ясно, я с вами. У меня есть хом-видео уже, собственно, скажем, снято с Бедросовичем. Ну, ясно все. Николая Баскова не уважаете как артиста, да?
1: Мы очень уважаем Николая Баскова как артиста, но настоящего Николая Баскова.
0: А я какой, извините уж меня, Светлана. Алло.
1: Да, я вас слушаю.
0: Ладно, я
1: Вы
0: давай...
1: Вы решили свой вопрос?
0: Да, давайте сейчас подъедем мы с Бедросовичем, мы непосредственно...
1: Подъезжайте в Кремль.
0: Нет, я с вами обсужу вопрос того,
1: так
0: чтобы
1: а
0: меня
1: сижу.
0: Как артиста не признали. Я народный артист, поймите. Я Николай Басков, я золотой голос России, я.
1: Молодой человек,
0: шарманка.
1: Я верю, что вы золотой... Шарманка, да.
0: Да.
1: Есть такая песня.
0: Есть моя песня. Шарманка в Париже, она чужестранка. Опа! Не слышу.
1: Молодой человек, я верю вам.
0: Ну и что мы дальше? Ну и какой консенсус нашего с вами диалога? Мы как будем
1: консенсус
0: дальше?
1: Консенсус нашего диалога?
0: События, как развиваться дальнейшее нашего диалога? Мы как-то придем
1: к чему-то. Я вам предлагаю, вы сейчас записываете с Филиппом Бедросовичем свой клип.
0: Ну?
1: И потом присылаете его на первый канал.
0: Ну, могу. Филиппок, вставай. Сейчас мы еще сделаем. Мы сейчас,
1: все
0: сейчас...
1: замечательно.
0: И что дальше?
1: Давайте.
0: А кому? Вам на... У вас какая почта? Светлана.собака.ру?
1: Да, да.
0: Ясно все с вами. Опять все шутите, да, со мной?
1: Нет, я не шучу. Но вы же назвали почту. Вот туда я присылайте.
0: Вы хотите, чтобы я гадзанул?
1: Что вы хотите?
0: Чтобы я гадзанул, да?
1: Газанул?
0: Гадзанул.
1: Он хочет газануть. А вы знаете, у нас тут рядом еще Валерий Леонтьев сидит.
0: Вот и это самое, Валерке привет передавайте. Но я с ним особо не это, он мне не нравится.
1: Да, а что так?
0: Я хочу гадзануть вам. Раз, два, три. Нормально, или нормально?
1: Да, мы все оценили ваш талант.
0: Ясно, Николай Басков не на то способен. Могу вам такое, там все, чтобы это самое, но ясно. Ладно, в общем, Николай Басков скоро приедет к вам, я то есть. И
1: хорошо.
0: Мы с вами обсудим уже дальнейшего действия, потому что следующее общение, то есть, да, которое между нами образовалось, это конкретно неуважение к народному артисту России, то есть ко мне, к Николаю.
1: Вот народного артиста Николая Баскова я уважаю.
0: Я Николай Басков.
1: Он молодец.
0: Я и есть
1: я
0: Николай
1: верю,
0: Басков.
1: Что вы...
0: Я настоящий Коленька. Я звезда. Я Коля.
1: Вы звезда, может быть, я не спорю, но...
0: Я Коля.
1: Ну, может быть, вас и зовут Николай. Я не буду утверждать по-другому.
0: Николай Басков.
1: Хорошо, вы Николай Басков.
0: А
1: самое
0: как...
1: главное,
0: а,
1: чтобы у вас и было хорошо.
0: А, извините, а вас как зовут?
1: Алла Пугачева меня зовут.
0: А это не важно, как вас зовут. Я уже знаю, как вас зовут. Николай Басков все знает.
1: Отлично. Замечательно.
0: Я понял, в принципе. Ладно, давайте извинитесь, я пошел.
1: До свидания.
0: А извиниться?
1: Хорошего дня вам.
0: А извиниться за непризнание народного артиста?
1: За что я должна извиниться?
0: За то, что не признали Николая Баскова.
1: Я вам сказала, я знаю Николая Баскова, даже лично с ним общался, я вам больше скажу.
0: А я вам скажу еще больше. Николай Басков — это я. Вы сейчас со мной общаетесь.
1: Замечательно. Значит, я дважды с двумя Николаем Басковыми общалась.
0: Нет, ну вы поймите.
1: Мне просто бинго по жизни.
0: Я Коля, я бинго.
1: Вы бинго. Угу, хорошо.
0: Вот так вот вы с Колей, да? Понятно все. Вот так вот, да? А ну, я хочу приехать клип снимать у вас! Ой, все, Филипп, больше не снимаем клипы у них. Все.
1: Молодой человек, вы не плачете, самое главное.
0: Я не плачу, мне обидно просто. Народный артист России. Голос золотой. Ну, ясненько все с вами. Ясненько, золотой голос России и так со мной. Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Не плачьте, молодой человек.
0: А если не плачу, ну как тут не плакать, а?
1: Я верю, что вы Николай Басков. Вы золотой голос России.
0: Я. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я Николай, я Коленька, я Николай, я шарманка. Золотая чаша золотая наполняется ароматом Ясно? Золотая чаша золотая наполняет ароматом чая. Мир, которым чаша обитает, золотой чашей называю. Золотая чаша золотая, золотая. Извините,
1: молодой
0: я
1: человек.
0: Сейчас, я сейчас без фонограммы, вы уж не судите строго. У меня без фонограммы.
1: Да, не,
0: да?
1: Да, да, замечательно.
0: Ясно.
1: Мы аплодируем вам стоя.
0: Хотите, я могу рыпануться?
1: Нет, не надо.
0: Я хип-хоп еще сейчас пишу с Бедросовичем. У нас рэпчик.
1: Молодой человек.
0: Да, я.
1: Спасибо вам большое за концерт.
0: Я извиняюсь, конечно, но вы, конечно, уж не правы по отношению Николая.
1: Я очень люблю Николая Баскова.
0: Я Николай Басков. То есть вы меня любите. Вы, ну, Николай. Понятно. Ну, раз уж так сложились карты, раз вы меня любите, значит, мы с вами можем чики-брики устроить.
2: Как-то.
0: Не понял. Что
2: за грязь?
0: Не понял.
1: Что не... Николай Басков, да. Вы же чики-брики с Филиппом Бедросовичем.
0: Было дело, не скрываю, было дело. А что, как говорится, надо как-то это самое веселиться по жизни. Правильно, Светлана?
1: Да.
0: Да. Ну ладно. Ладно. Я вот сейчас сижу, извините, тогда уже мы с вами прекращаем наш диалог. Потому что я народный артист. Я намерен общаться непосредственно. Не с вами. Всего вам хорошего. Всего вам
1: спасибо
0: доброго.
1: Вам большое.
0: Извините, но я пойду покакаю.
1: Ну, конечно. Извините, сходите с Филиппом Бедросовичем.
0: Да сейчас он выйдет, то он занял мой трон.
1: А, он ваш трон, он какает. Вы не можете, поэтому вам так все тяжело, да, переносится?
0: Поэтому, да, и, собственно, песня не вытянул некие ноты, еще фонограммы не было. Ладно. Николай пойдет отдыхать.
1: Хорошо, Николай Басков, идите.
0: Подождите, не-не-не, подождите, я извиняюсь, а извиниться?
1: За что?
0: Не понял, как за что? Вы меня не признали.
1: А кто вы?
0: Николай Басков.
1: Вы Николай Басков?
0: Да, Николай.
1: Замечательно.
0: То извинитесь, я пошел уже. Вот, я уже прям вон трон освободился.
1: Куда вы пошли?
0: Какать. Коля пойдет какать.
1: Иди. Удачи вам. Хорошо, сходить.
0: Ладно, я пойду покакаю, потом перезвоню, потому что извиниться надо бы.
1: Да, конечно, хорошо.
0: Да, Светлана, всего доброго, я покакал.
1: А вы уже как?
0: Да, я просто с телефоном какаю. Здесь смотрю новые новости про меня, комментарии, дизлайки ставят скотины на мой клип новый. Но я с ними разберусь, с этими проказниками.
1: Хорошо.
0: Николай Басков.
1: Да, я вас поняла. Вы распеваетесь, да, я так понимаю?
0: Блин, извините, телефон просто ниже опустил. Я какаю. До свидания.
1: До свидания.
0: Николай Басков с вами был. Всего
1: Николай Басков. Всего до свидания, Николай.
0: Шарманка летает, шарманка в Париже. Она...
1: Я смотрю вас.
0: Я какаю, не обращайте, пожалуйста, внимания. Шарманка. Летает шарманка. До свидания, Светлана.
1: До свидания.
0: Блин, господи, все, давайте, до свидания. Извинитесь. Николай Басков.
1: Николай Басков.
0: Зараза. Да что там говорить, бля? Все. Это Коля, бля. Николай Басков. Николай. Кого, бля? Так, где мой Филиппок Бердосович? Филиппок, ты еще там?
2: Я здесь. Я здесь, мой принц.
0: Сиди ты уже, блядь. Ладно. Да.
3: Позвони, запишись на прием к сексологу. А?
0: Да.
4: Вас приветствует Международный медицинский центр «Онклиник». Ваш звонок очень важен для нас. Для соединения с детским центром нажмите 1. С центром косметологии и пластики – 2. С центром стоматологии – 3. С центром офтальмологии – 4. Получить информацию по услугам стационара – 5. Если вас интересуют другие направления клиники, пожалуйста, дождитесь ответа оператора.
0: Обращаемся к вам
4: на то, что в целях улучшения качества обслуживания разговор может быть записан.
0: Сексолог надо.
4: В данный момент все операторы заняты. Вам ответят сразу, как только один из операторов освободится.
0: Я сейчас не понял. Нормально, скажи мне, что там, как скорость будет.
4: Вон клиник ежемесячно проходит большое
0: Иди
4: количество
0: акций. Иди нахер свою рекламу, тут мне не надо. Все. Косар, давай потом рекламу. Здравствуйте. Алло.

0: Ебический пылесос, блядь. Тьфу, блядь, срака.
1: Вас приветствует Международный медицинский центр. Очень важен для нас. Для
2: соединения. Неправильный выбор.
1: Вас приветствует Международный медицинский центр.
0: Иди отсюда, хера! Иди отсюда!
1: Соединение с детским центром нажмите 1. С центром косметологии и пластики 2. С центром стоматологии 3. С центром офтальмологии 4. Получить информацию по услугам стационара 5. Если вас интересуют другие направления клиники, пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Обращаем ваше внимание на то, что в целях улучшения качества обслуживания разговор может быть записан.
0: Кого? Да нахуй нам не надо записывать там, гады, блядь. Микрофоны свои, блядь, в соку, блядь. О.
3: Он клиник Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Жмышенко Валерий Альбертович. Мне нужен сексолог. Это к вам правильно обращаюсь?
3: Да, обращайтесь к нам впервые.
0: Да, да, впервые. Мне нужен профессиональный сексолог, да.
3: Ранее не были в сети наших клиник. А вообще ранее у сексолога наблюдались, консультировались?
0: Да, было дело там. Было давненько уже. Проблемы у меня с этим делом.
3: Давно. Да. Да. Да, я поняла ваш вопрос. Смотрите, у нас ведут врачи-сексологи, урологи в прием и сексологи-психотерапевты. Но,
0: да,
3: как правило, начинается с урологов-сексологов, поскольку,
0: да,
3: нужно исключить урологические проблемы. Минуточку, открою расписание, посмотрю прием врачей.
0: Да, да, да.
3: А подскажите, узнали о нас из какого источника информации?
0: Да мне посоветовал, у меня знакомый, это самый Витька Стешина, говорится, это самое, хорошо лечите, справляйтесь со всеми недугами, как говорится, дедушке надо. Сексолог профессиональный, то есть, ну, направление касательно проблем с пиперкой, ну, не буду уточнять, в общем, это врачу сказать, уже ладно, да.
3: Так, сейчас минуточку.
0: С пиперкой вот.
3: Пожалуйста, завтра
0: стоит.
3: Могу предложить вам в клинике на Таганке. Будет уролог-сексолог вести,
0: да,
3: прием.
0: Да.
3: И на парке культуры.
0: Ну, я прошу прощения. Это самое. Мне, чтобы посмотрели урологи, надо, чтобы, а то, знаете, я был в этом, к сексологу ходил. Мне, как они, не знаю, забыл процедуры вот эти вот, когда пальчик свали мне в попу туда, там мяли этот.
3: Угу.
0: Простату, чи как оно, да, вот это называется.
3: Ну да, процедур очень много, да, массаж предстательной железы, возможно,
0: да,
3: или
0: да,
3: какой-то,
0: да,
3: анализ брали. Пожалуйста, все это у нас можно пройти, все проводят врачи, и, соответственно, уже выявляется проблема.
0: А вот не знаете, а вот к кому обратиться, когда вот у меня яичко, одно яичко правое, там какая-то жижа образовывается, то есть получается трогаю яичко, а там продавливается и, ну, какая-то слизь капает, там где пися у меня. Куда это обращаться?
3: Это тоже урологи, пожалуйста, урологи-андрологи у нас. Вот завтра как раз очень хороший доктор с большим опытом работы, он хирург, уролог, сексолог. В клинике на Таганке, доктор Михеев.
0: А, Михеев, да. Да, а вот у меня еще проблема такая, тоже к Михееву или к кому-нибудь другому. Я вот, получается, извините, такие темы интимные, но вы как врач вы меня поймете, я думаю. В общем, я, когда иду в туалет по-большому, у меня вот где анальное колечко, прям бурунов много, то есть волосиков много. И получается, я когда какаю, и на эти волосики падает какашка и не дает, как бы, ну, тем самым не спускается ниже. И висит, получается, на бурунах какашуля у дедушки. И следующее, когда тор выпадает, и там в итоге накапливается скопление на бурунах, висит вот это все, и приходится ножницами отрезать.
3: Ну, вы знаете, здесь необходим очный осмотр врача. У нас врачи-проктологи тоже в клинике на Таганке есть. Нужно, чтобы доктор осмотрел, поставил диагноз, посмотреть, что это у вас.
0: Ну, вы знаете, я масло мне вот выписывал доктор, масло заливал туда, чтобы оно... Масло бы обливал волос.
3: Но это обсуждается с доктором на очном приеме. По телефону врачи вас не проконсультируют и диагноз, к сожалению, не поставят.
0: Да. Масло-то.
3: Давайте запишемся, пожалуйста. вы хотели бы и первую, и вторую проблему одновременно, да?
0: Мне масло.
3: К двум врачам хотелось бы попасть.
0: Да, мне сразу запишите ко всем, чтобы профессионально, чтобы масло все это делом обмазать, мои баруны обрезать, дедушки. Масло.
3: Ну, вы знаете, завтра проктолога вам не предложу в клинике на Таганке, пока только уролог.
0: Масло,
3: записать вас к урологу на завтра?
0: Чтобы масла не было, масло, масло. Да, да, да, да, давайте, пожалуйста. Запишите к урологу меня. И это самое, еще проблема, вот у меня прям получается, я вот там, где у меня, ну, извините, конечно, головка полового члена, прям по бокам шкурка, где у меня, там какие-то залежи, залежи, белое скопление, угу. Куча залежей. Как на...
3: Но это все обсуждается,
0: да,
3: с урологом, это я урологические
0: просто, да,
3: проблемы.
0: Я
3: на какое время вас записать?
0: Я внуку показывал, он говорит, дед, говорит, у тебя кефир, творожок, говорит, там. А на какое можно, удобно, чтобы было вам?
3: С 12 часов доктор принимает. 12-12.30. Когда вам удобно?
0: Ну, вы, это самое, завтра меня 12.30.
3: Завтра на 12.30.
0: Да, да.
3: Назовите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, я запишу вас.
0: Значит так, запишите. Бурун, Бурун, Бурун.
3: Первое «Б», Борис?
0: Да, «Б», Бурун.
3: Угу. Бурун.
0: Валерий Маслович. Масло. Называйте, может, просто масло меня, масло называйте, я пойму. Масло.
3: Номер телефона подскажите, пожалуйста.
0: Мой телефон или чей? Масло?
3: Ваш телефончик, да, для контактов.
0: Кого?
3: Ваш телефон, пожалуйста, для записи.
0: Кого?
3: Телефон у вас
0: есть? Сотовый телефон, да? Домашний?
3: Да.
0: Плюс 7.
3: Лучше сотовый.
0: Плюс 7-989.
3: Угу.
0: 14. Две восьмерки.
3: Две восьмерки?
0: Да, две восьмерочки.
3: Угу.
0: Потом еще две двоечки там.
3: Угу.
0: Еще одна восьмерочка масла.
3: Подскажите, пожалуйста, узнали о нашей клинике? Из какого источника вы?
0: Мне сказал мой друг, цей, як его, царство ему небесного, правда, давно помер уже. Ну, как давно? Два месяца назад. Стешин, угу. Стешин Михайло. Петушенко.
3: Да, я поняла, по рекомендации.
0: Да.
3: Давайте еще раз сверим номер телефона.
0: Масло.
3: 989.
0: Масло.
3: 148. Алло, 82-28.
0: Да.
3: Все верно я записала?
0: Да, да, да.
3: Я вас записала на завтра в клинику на Таганке. Ожидайте, что придет с адресом клиники. Если у вас что-то не будет получаться, пожалуйста, позвоните, отмените.
0: Три ночи полная огня, Таганка. Блять, сука. Да зачем мне тут записываться? Правда, ведь я никуда не поеду. Да, да, да. Хотя мне буруны вечно торчат там. Да, да, да. Да, да. Ха, ха, дьявол. Да, да.
2: Дождитесь ответа оператора. Для повышения качества обслуживания разговор может быть записан.
0: Да не надо.
4: Елена Минси, здравствуйте. Чем могу вам помочь?
0: Здравствуйте, здравствуйте. Значит, я звоню вот самое, ну, это центр консультации, правильно, ну...
4: Называется наша клиника Европейский медицинский центр. Это, да, сеть многопрофильных клиник европейского уровня.
0: В общем, я начну по порядку. Меня зовут, если так тупо, Маслач Валерий Альбертович, Масло. У меня проблема. В общем, проблема следующего. Я, когда Я сейчас вам буду, ну вы как доктор, правильно? Можно вам такие темы?
4: Нет, специалист контакт-центра не является доктором. Мы консультируем по записи к докторам и по услугам клиники.
0: Я
4: понял. Мы не имеем медицинского образования.
0: Да, я вас понимаю. Я просто сейчас вас спрошу, у вас вы мне конкретно тогда, ну, скажете, к кому мне обращаться, правильно? Свою проблему назову. Вот у меня, в общем, проблема следующая. Я вот когда иду в туалет, извините меня, девушка, я человек пожилой, вы, ну, иду когда в туалет, я, дедушка, сажусь давить глину, ну, пасту выдавливать, ну, пасту, понимаете, да, о чем я?
4: Да.
0: Сажусь, понимаете, самая, прям на дырочку сажусь, все нормально, сижу, читаю «Война и мир», уже чувствую, что у меня клапан прям прижимает и начинает выходить какашка. Раз она у меня вышла, падает. Ну куда она падает? Вопрос. Падает на буруны мои. Волосы вокруг анального кольца до такой степени разрослись, что образовался целый мешок. То есть у меня какашки складируются в этом именно месте. И при этом самом не могу нормально какать. После чего приходится брать ножницы и обрезать бурун. Значит, я понимаю, все это выглядит не особо приятно, но... Человек, я пожилой, опять-таки повторяю, мне сложно самому обрезать буруны. Я их обрезаю часто. Они у меня растут как на дрожжах. То есть у меня, как если даже вот я иду по улице, смотрят сзади на мои булки, и видно, что у меня прям где дырочка, такая подушка. Я не знаю, почему такое происходит в моей жизни. Мне не прям. Мне нужен уролог и сексолог.
4: Возможно, с этим вопросом лучше обратиться к проктологу, который именно специализируется на вопросах толстой кишки и анальной отверстия.
0: У меня из кишки торчат волосы, борода.
4: Можем предложить запись к проктологу с данным вопросом.
0: Вот это мне надо, дедушки, чтобы у меня бороду сбрели на колечке анальном. Бу-пэ-пэ. Это я еще у меня... Какая, вот это у меня еще с этим половым органом проблема. На правом яичке образовалась какая-то вмятина, и там слизь, сочится слизь, капает слизь какая-то. Сперматозоиды, спермас.
4: Можно записаться и к проктологу, и к урологу.
0: Да.
4: К проктологу с первой проблемой, а к урологу со вторым вопросом.
0: Да.
4: У нас клиника платная, частная.
0: Да.
4: Соответственно, если рассматривать консультацию уролога и проктолога, стоимость осмотра от 167 условных единиц.
0: Да.
4: За условную единицу принимается евро.
0: Да.
4: Оплата производится в рублях по курсу Центробанка на день оплаты.
0: Да, да, да.
4: Около 10 тысяч рублей получается на данный
0: деньги
4: момент.
0: Не проблема. Деньги не проблема. Вы меня вылечите.
4: Запись, возможно, на ближайшее время, буквально на завтра.
0: Да.
4: По поводу лечения все вопросы можно задать доктору.
0: Скажите, вот у меня еще фурункул на головки полового члена. То есть у меня получается где дырочка, откуда выкапывают сперматозоиды. Там у меня торчат волосы прям рыжие. И оттуда у меня капает тоже. Фурункул, это тоже к урологу.
4: Доктора-урологи являются все также хирургами, поэтому, возможно, они смогут с этим вопросом помочь, либо уже направят к какому-то узкому специалисту. Но, скорее всего, сами смогут решить
0: данный
4: вопрос.
0: Мне, да, надо, чтобы у меня узко было, то у меня там раздолбанка сзади. Да я просто на зоне сидел, после зоны вот эти осложнения с кольцом анальными. Может, у меня цей, как его называют? Ветрянка, чи как оно, когда на попе вот эти вот отростки, кумелинусы, ой, эти, фурункелы, чи как они называются? Когда, геморрой у меня еще.
4: Я вас поняла, геморрой — это по специализации проктология.
0: Да.
4: На завтра посмотреть запись для вас или на какой-то другой день?
0: Да, завтра надо сюда, дедушка.
4: Завтра.
0: Да, да.
4: Завтра это 12 апреля, среда. Значит, у нас доктора принимают по адресу улица Щепкина, дом 35.
0: Да, да.
4: Это кого? В районе проспекта Мира. Так,
0: да,
4: и по времени могу предложить вам, проверю. Что, простите?
0: Я записываю,
4: так,
0: да.
4: По времени сейчас подскажу вам, проверю расписание. Подождите, пожалуйста.
0: Да.
5: Чу-чу-чу-чу-чу.
0: Ha ha ha. масло течет, затекает мою глоточку, маслом наполняется мой животик, масло вытекает изо всех щелей, я маслицо попиваю, масло, масло вытекает ручьем из меня, масло. Масляная жопочка. Масло. Масло, масло, масло, масло, масло, масло. Масло жопа я, девочка. Масло. Вытекает из меня. Ту-ту-ту-ту-ту. Масло, масло, масло. Масло, масло.
4: Спасибо большое за ожидание.
0: Да, да.
4: Мы проверили расписание. Можно записаться к проктологу на улице Щепкина, а к урологу в Орловский переулок, потому что на улице Щепкина завтра полная запись. Но две клиники рядом находятся в пешей доступности. Либо можно посмотреть на другие дни чуть позже, и тогда сделать все в одной клинике, чтобы записи были подряд.
0: Как повторить?
4: Вы меня слышите?
0: Да, да, записывайте. Какая улица, вы сказали?
4: Сначала вам необходимо определиться. Если вы готовы подъехать в две разных клиники, которые находятся рядом, то завтра подложу запись. Если хотите в одну клинику сразу прийти к двум докторам, то это будет другой день, начиная с четверга 13-го.
0: Ну, давайте четверга 13.
4: Завтра. Да. Тогда по времени давайте определимся. Да. Получается, можно сделать либо с утром, начиная с 8 часов, например, 8-9, 9-10, такие варианты. Либо во второй половине дня, 12-13, когда вам удобно.
0: 12.
4: Один доктор в 12, а другой в 13 тогда подойдет?
0: Да, в принципе, подойдет. А вас, кстати, ну, еще этим и занимаются, липосакцией яичек?
4: Можно у докторов спросить, у нас проводятся практически все манипуляции, да, хирургические, в отделении урологии. Доктор поконсультирует по всем медицинским вопросам на приеме, вы можете все вопросы задать доктору. Тогда в 12 вас записываем к урологу, а в 13 к проктологу.
0: Да.
4: Уролог, это будет на Орловский переулок.
0: Но вы мне скажите, вот у меня проблема с этими бурунами на колечке анальном, у меня еще... Просто вот у меня был один период времени, жена померла, царство небесное. И получается, я купил себе питона, змею настоящую, и прямо она мне заползла вот прямо вот сюда, прямо в попу, в дырочку туда, в кишку прямую, и лазила по кишке, пока я ее туда не протолкнул хлебом. Хлеб жевал, хлотал большими кусками. Прямо оно у меня с хлебом вылетело сзади.
4: Простите, если вернемся к записи. На 12 часов, Орловский переулок, дом 7, вы можете все рассказать доктору, все свои проблемы. Контакт-центр не комментирует такие ситуации. 12 часов записываем вас, Орловский переулок, дом 7.
0: Какой переулок? Что-то нет, не слышал.
4: Орловский.
0: Кто, я Орловский?
4: Орловский.
0: Мне все равно, сейчас, я сейчас хотите, я вам могу прямо тут зачитать свой фристайл.
4: Простите, вы записываетесь?
0: Да, как вас зовут еще раз?
4: Меня зовут Елена, вы записываетесь на прием?
0: Эти районы, города, Елена, нас с тобой сведут навсегда. Моя Еленочка прекрасная, вы такая вот опасная, но вы меня вылечите красиво.
4: Простите,
0: я буду красавчик, я тупо буду читать тебе фристайл, когда ты
4: я
0: будешь со мной настаивал.
4: Ничего.
0: Кого? Зараза, бабуль. Не понял.
5: Магазин «Дайвинг Шоп», меня зовут Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я хочу это самое, значит, мне нужен для дайвинга, да, вот костюм вот. Вот, мне нужно вот узнать, Ну, максимальная глубина какая, да, в этих костюмах ваших? И они различные по глубине или как они идут у вас?
5: Ну, знаете, ваше погружение на глубину зависит лишь от вашего, скажем так, организма, а не от костюма. То, к чему приспособен ваш организм больше.
0: У меня пожилой
5: немного. В среднем это 30-40 метров получается свободный дайвинг для любого желающего.
0: Да мне 54 года реально, я тупо хочу нырнуть как русалка. Ну, чтоб тупо реально погрузиться и тупо карася поймать за хвост. Ну, тупо, знаешь, когда ныряешь, это самое... в поисках там всяких вещей затерявшихся, то есть буду нырять по глубинам различным в поисках так называемой жемчужины, понимаешь, о чем я? Мне нужен такой практичный.
5: Подводной охотой хотите заниматься, я правильно понимаю?
0: Да, да, да, этой самой охотой. В поисках жемчужины, как говорится, дедушка отправляться будет, как пожилой Коломбо, Немо, капитан Валера Немо.
5: Вот. Ну, звучит захватывающе. Ну, в принципе, да. Начинающий, набор начинающий, это стандартный, получается, гидрокостюмы,
0: да.
5: Баллоны, ласты, маски, все стандартно. Все, что вы видели во всяких фильмах, там, в сериалах, вы так, на какой, ну, значит, принципе, бюджет рассчитываете?
0: На ласты я еще склеить не собираюсь, ласты мне не надо, деду. Мне надо так, чтобы баллон кислородный был. Ласты склеивать не собираемся, ныряем глубоко,
6: Валера, привет,
0: им четко.
6: Покажу.
0: Вот, то есть смотрите, ну, мне нужен баллон. Сколько минут баллон вообще-то этот реально?
5: Ну, свободно сможете, в зависимости от объема баллона, есть 12 литров у нас, 15, 18 литров. И в зависимости от объема сможете находиться под водой как от 20, так примерно до 35 минут.
0: 35 минут, сколько нужно литров?
5: Ну, как раз подойдет 18.
0: 18, да, то есть 18 килограмм вес его будет.
5: Нет, нет, нет, это не вес его 18 килограмм, это баллон на 18 литров в объеме воздуха.
0: А, ну а по весу как он вообще реально?
5: По весу, ну, килограмм так 12-13 будет.
0: А маска какая-то идет же, да, вот маска?
5: Ну, маска не в комплекте идет с баллоном, но в принципе масок у нас очень много.
0: Ну, это наборе... есть маска, как у этого Детрова, маска Детрова, есть такая, чтобы я тупо нырял и таким голосом, типа, знаете, рыб пугал, реально, то что без маски, я же должен везде с маской, как говорится, реально.
5: Извините, какая маска?
0: Маска Детрова, реально, НТ-3500 плюс один пульс.
5: Ну... я даже такого у нас не помню сейчас, конечно, ну, посмотрю
0: в ассортимент. XXL Turbo 2.0 NT5000 XL.
5: Не, у нас только NT200 для изменения голоса.
0: А, ну тогда пошел ты нахуй, голубчик. Тьфу. Падла, сука, ебаная. Фэк, утка ебаная, шкарек.
7: Дурак.
8: Вступает в клан, без очереди залетает.
0: Да нахуй нам твой клан, пидорасовый, иди нахуй уж.
9: Вот он попался, орел 1-7-1-2-7-8, хикай и в ЧС.
8: Орел?
10: Чего еще, у меня ЕБР есть, объекты есть.
9: Не-не-не, пиздит, его фанил, он фанил.
11: 100% пиздит,
9: он фанил, он фанил.
8: А, я понял. Накачать всякой хуйни, а то тебе ебиться, долбоёб.
0: Твоя мама фанила у меня под столом.
11: Сука, блядь.
8: У вас тут каждый раз так весело, да?
11: Ай, блядь.
9: Короче, какое-то чудило ходит, короче, и вот по всем ротам вот
8: такую херню спалит. А он везде лазаться, долбоёб.
11: Чувака,
12: надо чё говорить.
11: Так.
9: Да, ребята. Нет, это был именно игрок, ну, человек реально, потому что да, за ЛТ сказал, а сразу же пошла тирада за ЛТ.
0: Да, хуяку, начал вырла ебаная. Иди нахуй с танков, тварь ебаная. Сидишь у ебища, детей корми, блядь, тварь ебаная, блядь. Дети, сука, голодные, блядь, сидят нахуй двое суток, тварь. Ты у ебища с работы твои танки запускаешь, Алешенька ебаная. Тварь ты ебаная, сука, понарожал у ебища, блядь. Понаплодил, блядь, тварь, нахуй, в танки играешь целыми днями, тварь. Иди детей корми, у ебища, Алешенька ебаная. Вот этот командир, блядь, вот этот, сука, командир, товарищи, вот этот командир, прошу заметить, командир,
9: да.
0: Народ, это мой сосед.
9: Командир,
0: это мой
9: подожди,
0: сосед,
9: да.
0: Блядь.
6: это сосед да, мой, блядь, у него кидал... двое детей, блядь, подожди, двое детей, сука, блядь, у него щенка, блядь, а уже уходит от соседа, блядь, потому что это тварь ебаная, ничего нахуй не делает, блядь, в семью деньги не приносит, ничего, блядь, все деньги тратит на свои танки ебаные, целыми днями сидит у него еще танки качать,
7: пацаны,
6: тварь ебаная, урод, блядь.
7: Отдыхаем.
0: Итак,
12: кто это?
11: Кто-то голодный, блядь, походу был.
0: Кто это вообще?
7: Не, ребят, это конченное тело, которое реально ходит по ротам и вот такую херню несет.
13: Давай теперь...
6: Если хочешь меня забанить, ебать, то знай, мой ник Вучич.
8: А Вучич?
11: Вучич, а ты походу Вучич не по нику, а по жизни, блядь.
12: Какой там
8: нужен? Да, нет, ты не нужен, спасибо.
6: Я ебу, ебать. Сука, блядь, вот, блядь, неужели, сука, не существует нормальных команд, блядь, закрой рот, чтоб, сука, зайти, блядь, мужику после шахты, блядь, мне, шахтеру, поиграть, расслабиться. Нет, сука, заходишь, одни твари сидят, блядь.
7: Да ты, походу, только, ты походу, переработал, походу, только в одну шахту ныряешь, да? В одну черную шахту, может, две, может...
6: Все танкисты любят хуй. И об этом знают все. Все танкисты любят сосать залупу. И это знают.
7: Песня, биография.
6: Танкисты это пидорасы.
0: Отожмите.
6: Танкисты.

0: и буду вас съебать. Танкисты пидорасы, танкисты сосать.
1: Я буду вас съебать,
0: и буду на вас ссать. Танкисты пидорасы, танкисты хуесосы. Танкисты долбоёбы, и кончу я. Танкисты пидорасы, танкисты хуесосы. Сосите мой хуй.
2: Эп, кинь его в бан, блин, нахуй он такой нужен.
3: Кто такой-то вообще?
1: Понимаешь, непонятно это кто.
4: Ребята,
2: я не свидетель, кто это.
4: Его ник уебучич, ребята, запомните.
5: Алло, нас точно в бою не будет, алло. Давай,
3: поехали. Так не будет-то, блядь, он будет так и флудить, и чего?
5: Его бою не будет слышно.
1: Пацаны.
6: Ну насрать, что барабанщик играет.
7: Бляха, твоя, твоя, как и на земле.
8: Сестра говорит,
7: иди. Это жуткий план от искушения. Избавлюсь от луковых танков. Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй.
5: Покидал пел.
1: Что это?
9: Жалобу кинем.
5: Так а я не маю.
1: Проблема, проблема, проблема в том, что кому кидать жалобу.
9: А у тебя смотри, кто заходил, кто выходил. Посчитай игроков, которые зашли в команду и вышли.
0: Слышишь, ты
1: чё?
0: Ты хочешь на меня пожаловаться? На создателя танков ты будешь жаловаться? Ты полудурак, блядь. Полупокер, полувкедах. Ты дебил,
9: блядь. Беляша, ты не понял, ты с кем связался?
0: Это ты не понял меня, дяденька. Я создал эту игру, тварь. Если ты сейчас не извинись, то твой аккаунт автоматически опустошится.
9: Ты не создал эту игру.
1: Создал эту игру, значит, ты допустил одну ошибку. Ты допустил лазейку, с которой ты залезаешь.
0: Я,
1: как администратор,
0: я даже мог залезть в твой танк во время боя и порвать гусеницу.
9: Я на тебя жалобу кину, и все. Ты друг Билли. Ну все, и ты пропал, чувак.
0: Ты давай не будем об этом сейчас рассуждать. Если ты хочешь меня наказать, то я тебе так скажу. У тебя.
9: Я топ да нахер, Билли!
0: Какой ты Билли?
9: Ты понял,
0: ты дебили. Ты дебили.
9: А ну ты поймешь потом.
0: Удачи. Скажи мне, пожалуйста, как ты сказал, топ-донатер, сколько ты задонатил в танке?
10: Я? Ноль.
0: Ты сказал, ты топ-донатер, или что ты сказал, сынок?
10: Я ноль, сынок.
0: Я, блядь, ты хочешь, чтобы я тебе шляпу, блядь, сбил с головы, дура?
1: Задай ему прямой вопрос.
0: Ты, чучело, знаешь, что я являюсь один из администраторов танков? Мой ник Вучич.
11: Лучич, дай поиграть, отвали.
0: Нет, товарищи, если вы... Давайте так, я как администратор, я могу вам дать поиграть. Но только если вы извинитесь.
1: Тело, ну-ка ответь мне на вопрос. Ты когда вот историю учил в школе, да, война с Францией в каком году началась?
0: Сынок, там нахуй мне твоя Франция, бля. Я испанец.
11: Лучше, чем
1: дурак.
9: О, фантазер, блядь, ебучий случай.
0: Слушай сюда, короче, блядь, если ты хочешь расслабиться, блядь, поиграть в танки, просто извинись, блядь, просто сейчас извинись передо мной, перед Ник Вучичем.
12: Да пошел ты нахрен, блядь.
9: Господи, ребята.
0: Если ты сейчас не извинишься передо мной, перед Ник Вучичем, перед одним из создателей танков, то я буду здесь, пока вы не уйдете спать.
9: Опять очередной шухушило пришел, вы его слушаете, не отвечайте на вопросы.
1: Родной, он сейчас будет влезать прямо в бою, я с этим уже сталкивался. Родной, дай мне поиграть, пожалуйста, спокойно. Я пришел,
9: уставший с работы. Нахуй выкинь его, блядь.
0: Подожди, мой хороший, ты мне скажи, пожалуйста, а кем ты работаешь, что ты уставший пришел с работы?
1: Сутки трое я работаю, я не буду говорить.
11: Актером.
1: Какая разница, кем я работаю, я не буду.
0: У тебя есть семья?
1: Это мои личные. Нет, у меня детей нет. У меня есть мама, о которой я стараюсь заботиться.
0: Я понял. То есть тебе сколько лет, сынок?
9: Почему ты...
1: Я не буду это говорить.
9: Зачем ты это перед ним оправдываешься, блядь? Нахуй, выкиньте,
0: блядь. Ну тогда извинись, потому что я все-таки игру создавал для профессиональных игроков.
1: Для профессиональных игроков молодец. А в данный момент я просто тупо играю. Я вот сел, пришел после работы, я хочу расслабиться.
0: Подожди, пожалуйста, ты пиво купил?
9: Чувак, ты понимаешь, что это бесконечно будет, вот это вопрос.
0: Это будет вопрос, конечно. Вопрос. Ты мне ответ на вопрос, товарищ. Ты пиво купил или ты сидишь и играешь в танки без
1: Я со стаканом.
9: Его нахуй. Вы что, так и будете отвечать на его вопросы бесконечные? Это спам.
1: А вы его не сможете выкинуть.
5: Алло.
0: То есть ты, получается, сторожа.
5: Что ты говоришь, командир? Чем мне взять?
0: Сторожить, да.
1: Ну, что-то типа.
0: Я понял. Сторожишь пятерочку в магазин, да.
9: Ну, а ты жену ебешь?
1: Пятерочки сутками не работают. Меня... Братан, тут дай поиграть спокойно. Я просто зашел в роту, да, вот, блин, хочу под командованием игрока сыграть.
0: Ну, хорошо, представь, что я твой командир.
1: Если бы ты по делу говорил и командовал бы по делу, было бы зашибись.
0: Ну, но хорошо, говоришь... тогда давай так, давай мы с тобой договоримся. Тебя как зовут?
12: Тамбовский волк, блядь.
9: Играть будем, блядь. Вы что, не видите, Дэд один босс, игрок господи. Отвечает так, один зовут? Игрок. Это будет бесконечно.
0: Скажи,
9: вы
0: как тебя зовут, мы с тобой решим все вопросы быстро, моментально.
1: Zed Lost Z.
0: Я понял, Zed вот Lost 80... Z. Я то есть понял тебя, блядь. То есть я ты потерян, да, я тебя понял. Хорошо, значит, я тебе хочу предложить следующий вариант событий. Товарищ Zed Lost Z. Ты сейчас извиняйся передо мной, перед Ник Вучичем, и я спокойно покидаю эту комнату.
1: За что извиниться?
0: За то, что вы оскорбили меня как создателя этой игры, назвали меня плохим словом. Меня это крайне злит, и я уже хотел украсть у вас, точнее забрать, аккаунт и игру с аккаунтом.
1: Лично я, вот как игрок, я хоть раз тебя оскорблял, я предлагал тебя кикать неоднократно.
0: Нет, ты меня не оскорблял, но твои друзья, которые в команде у тебя, не хотят извиняться за их оскорбление, поэтому ты один адекватный будешь за них извиняться.
9: А может ты меня хуй соснешь, блядь, и за лупу оближешь, а я тебе накачаю в рот.
5: Ой, блядь, вот это жестко, нахуй. Это, блядь, не надо, нахуй.
1: Я прошу тебя извинить. Я прошу тебя извинить всех игроков, да, за то, что
5: ты
1: провоцируешь людей.
5: Всем привет, какой
1: тебе. И они тебе отвечают.

0: заново. Ви будете робити так сюди.
1: Це долбоєб ззаді, я його знаю.
2: О, там, блядь, що то у вас...
3: Ладно, парнічка, ти звиняйся, я поїхав.
2: Та ні, ні, це розводило.
4: Нормально. Обоснуй.
3: За то, що мене, за то, що мене тільки що обозвали спермоглотом.
2: А ти, блядь, психолог, давиш, блядь, людям на голову, иди нахуй, блядь, все.
3: Парнишка, давай не будем усугублять уже давно усугубившее. Давай просто неадекватно. Адекватным языком просто скажи. Извини, пожалуйста, уважаемый Николай.
4: То есть ты сейчас, то есть ты сейчас зацепился за человека, да? Ты сейчас зацепился за человека, который с тобой начал разговаривать. До свидания.
2: Ребят, вы понимаете, сейчас, что у меня в черном, блядь, спитке нахуй, блядь.
3: Значит, сейчас я скажу так. Я один из создателей этой игры. Я прохожу по всем ротам, слушаю, как люди общаются между собой, чтобы какие-то внести коррективы, да, вообще в целом в игре.
2: Ребята, что добавить, что убрать. Ребята, он у меня в черном
3: спитке. И в данный момент

0: Алексей, блядь, ёптай мать.
1: Алексей, иди нахуй.
2: Вот я, блядь, заклинил. Вот и щука заклинил.
0: Вот,
2: я
0: вольдю, блядь. Вот и поговорили, да, блядь, пиздатое отношение, блядь, так вот так.
1: Я в ахуе, если честно, это не отношение.
2: Вот я, блядь, заклинил. Вот я, блядь, заклинил. Ебало заклинил, нахуй. Ебало, блядь.
1: Кикни его, пожалуйста, кикни его.
3: Ебало хлопни, блядь.
0: Чё, блядь, ёптай мать.
3: Ебало хлопни, блядь.
1: Ебало хлопни, и всё.
3: А чё, блядь, пидор, понравилось?
0: Вот,
1: значит,
0: вот.
1: В данный момент времени я начинаю Бедный. Воровать ваши аккаунты, уважаемые танкисты. Вы, сейчас вы лишитесь всего, что вы на,
3: ты
1: за все время
3: лотать,
1: получили лотать, в танках.
3: Лотать, сейчас будешь лотать, блядь.
0: Да похуй мне вообще, если честно, вообще похуй.
1: Давай
3: так. Да, ты, сука, лотать
1: тебе похуй
3: будешь,
1: на что? Тебе похуй, скотина, тогда сейчас удалю твой лотать аккаунт, тварь, будешь, и будешь без блядь. Танков сидеть. Ты меня понял, без
0: да, давай, давай, будешь. Давай,
2: давай.
1: У тебя вообще мать есть? Она вообще как? Товарищи, вы с этим долбоебом сидите в одной команде, да? Вам не стыдно? Уйдите, пожалуйста.
3: Рота, закрой.
0: Нет, я хочу с ней посидеть. Долбоеб или нет?
1: Я прекрасно вас понял. Вы команда да. долбоебов. Да. Я вас понял.
3: Это да. понравилось или?
0: Вот, на клан.
1: Был один нормальный человек, и тот ушел от вас. Потому что вы дебилы все. Вы все придурки. Вы же танкисты, они все.
3: Закрой, Ротик.
4: Так-то я здесь, да?
0: Протуга.
1: Да, извинись, пожалуйста.
0: Протуга. Я, блядь, сам механик выделить танка Т-80У. Ты знаешь, что такое?
1: Я тоже танк, если что. Я сам водитель танка, у меня танк в личном пользовании есть.
0: Да? А
1: да.
0: ты знаешь, что такое?
1: Что?
5: А ты знаешь,
0: это
5: что такое?
0: Пиздец, это ебан.
4: Слушай, а давай садись на технику с нами поиграй, только без своих комментариев.
0: Этот,
6: а давайте БТР возьму. Шестиколесного. Как вам?
5: Лучше в рот.
1: Максимум, что ты можешь взять, так это мой хуй в свой рот.
4: Ну, судя блядь, по всему, блядь. У него Красный. Есть Красавчик, доступ. Блядь, ребят, судя блядь. По всему, у него есть доступ к чату, короче. Я
6: не,
4: вот
6: ребят,
4: просто просматриваю свои
6: меня...
4: истории.
6: Не, я просто работаю в Wargaming. Ну, это
1: я
6: бот отвечает.
0: В Wargaming.
6: Да. Да это бот.
0: Ой, пиздобол, блядь.
1: Где ты там работаешь, чучело?
6: Это человек это, уже
0: это
6: третий день разговаривает.
0: Засал, наверное, где-то.
6: Не обращайте внимания.
4: Спасибо, ты дал мне поиграть.
1: Ну хорошо, извинись, я ухожу.
0: Давай, давай.
7: Да ты, наверное, жизнью обиженный, блин. Ты походу
0: по-любому,
7: выходишь. Ты пиздец. Ты тут пытаешься.

0: Хорошо, тогда у меня для вас есть небольшой подарок. Так называемый сюрприз для дурачков.
1: Давай.
0: Пожалуйста.
2: Оп. И вот танкисты, так бесконечно.
0: Танкисты. Конченые дураки. Танкисты.
1: Там играл.
0: Конченые дураки. Танкисты.

0: Алло.
1: Алло, подполковник, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это генерал вас беспокоит.
0: Какой генерал?
1: Генерал Жмышенко.
0: Чё-чё?
1: Генерал Жмышенко вас беспокоит, ёбаный рот. Это вас вызывает на Донбасс, блядь, вы поняли?
0: Не понял, кто-кто?
1: Генерал Жмышенко Валерий Альбертович. С сегодняшнего дня пришел приказ об том, чтобы вас отправить на Донбасс.
0: Кто это? Блин, подожди, у меня тут шум посторонний. Кто это?
1: Генерал Жмышенко, тупородовой Жмышенко, говорится, от отставки. Это сама 228-я отдельная мотострелковая.
0: Блин, да подождите, вы не шумите, я не отчерезу. Кто это?
1: Вторая мотострелковая отдельная механизированная бригада. Генерал Жмышенко.
0: Какой, блядь, нахуй генерал?
1: Генерал Жмышенко, ты пидорас, ебаный, сука, блядь, на Донбасс отправлю, блядь, гнида ебаная, блядь. Ты как разговариваешь с генералом, блядь? Ты, сука, блядь, ебаный
0: да
1: рот,
0: плохо,
1: ты
0: блядь,
1: подполковник
0: паны,
1: блядь.
0: Генерал.
1: Пидорас,
0: я
1: ты ебаный подполковник, блядь, ебаный, блядь.
0: Генералиссимус
1: падла, блядь,
0: сука?
1: Ебаный рот, сука, твою мать бомбил, хуйло, ебаная, сука, блядь. Честь,
0: блядь,
1: честь, блядь,
0: ты кто,
1: падла.
0: Сука,
1: не
0: блядь?
1: Не попался нахуй, блядь. Да. Да. Я не знаю, где ты нашел этот номер, где ты лазил в донатах и нашел этот номер. Да. Хотя меня просили позвонить, поздравить с днем рождения. А, вот нашел, да, нашел.
2: Какой футбол?
1: Ну вот, которую вы делали, футболку. Сделали которую футболку.
2: Ну это мой личный номер, я сейчас не представляю, с кем я разговариваю.
1: Я понял, Катюш. Я просто, Катюш, я знаю, это ваш личный номер, я в принципе, я все знаю, я поэтому звоню вам, по большому счету. Я хочу сказать, Катюш, извини, конечно, но твоя футболка хуевая.
2: Это не моя футболка, это футболка всех маек. О какой футболке речь?
1: Ну она хуевая, честно, вот извини, конечно, она хуевенькая.
2: О какой футболке речь?
1: Катя, ты на работе сейчас или где?
2: Нет, я дома, у меня выходной.
1: А, выходной, ясно. Я думал, ты на работе просто. Ну ладно, просто вот смотри, футболка хуйня и все хуевое. Можешь новую сделать?
2: Вы подходите во всемайки, объясни свою проблему, что вам не понравилось.
1: Вот всемайки.ру. Я вот, да, я... Купила, она хуёвая, все облезло на ней, там этот пейнт и вот эти, да, ваши, блядь, пейнт. Все облезло, все начало линять, все, блядь, слиняло, блядь. В итоге, все, блядь, ваши футболки, они, да, все.
2: Хорошо, с кем я говорю, у них?
1: Валерий Альбертович, частный покупатель футболок для того, чтобы использовать их в качестве анальной утехи. Что?
2: Валерий Альбертович?
1: Да, полное имя это, ну... Можно сократить, но только будет Боров, если сократить, да.
2: Хорошо, вы подойдите с вашей проблемой во всемайке администратора.
1: Да, я подошел, а мне сказали, что это не типа не ваша футболка. Там была написана эмблема, я взял, насрал на нее, нечаянно она стерлась. Катюш, представляешь?
2: Ну, я сейчас не могу вам помочь. Да,
1: а когда можете помочь?
2: Ну, я завтра работаю, я не представляю просто, что там за принт и в чем.
1: Да вот принт, а был красивый принт, да, был. Но потом я постирал, я был, понимаете, вот в чем, собственно, суть, в чем проблема-то. Я взял футболку, но на первый взгляд нормальная была. Потом я, ну, по пьяни, насрал на нее, по пьяни, сидел на ней, потом обосрался, и, в общем, она была в каловой массе. Я взял ее, постирал, блин, постирал. А там вот эта каловая масса так и осталась, ну, не стиралась, господи. И принты все отпали вот эти вот. Да.
2: Хорошо, как я могу вам помочь в вашем проблеме?
1: Ну, давайте, Катюш, для начала извинитесь.
3: Спасибо тебе за подписку.
2: А, хорошо, от лица компании Всемайки.ру я извиняюсь.
1: Извиняюсь, да, скажите, я извиняюсь и обязуюсь, ну, выслать вам футболку в новом экземпляре.
2: Выслать?
1: Ну да. Ну или просто
2: я же не могу пообещать это от себя. Вы понимаете, я просто работник.
1: Да, понимаю,
2: вы,
1: Катюш.
2: Подходите с этой футболкой, мы посмотрим.
1: Так она воняет вся, ужасно воняет.
2: О, ну что ж.
1: Да.
2: Вам неудобно принести вонючую футболку?
1: Ну, блин, просто, ну как неудобно? Мне это удобно. Будет ли вам удобно ее посмотреть в таком виде?
2: А, ничего, приносите, посмотрим. Вот, и мы даем обычно листочек, где написано, при каких условиях стирать эту футболку.
1: Так вы мне дали, я этот листочек положил в кармашку и насрал прямо на него. Да.
2: Что же вы так это...
1: Да я просто пожилой человек, извиняюсь за свое поведение, Да, вот я хочу, что хуевенькая футболка, но правда, хуевая.
2: Хорошо, я свяжусь с Новосибирском, и мы попробуем решить вашу проблему.
1: Да, пожалуйста, потому что очень сильно переживаю за... Я отдал, ну, как бы доверил вам, отдался полностью, скажем так, вам, и вы меня так вот подвели, да, вот всё, каловая масса, она...
2: А что, какая картинка была на... Какая картинка была на футболке?
1: Ну, там был на футболке Боров нарисован, Боров, МС Боров, Боров.
2: МС Боров?
1: Да, рэпер.
2: Я лично её делала, да?
1: Да, рэпер МС Боров.
2: А как давно делали?
1: Да, ну как, в принципе, не так уже давно, но, понимаете, и футболки, обычно я футболки ношу по полгода, я с Украины сам, как бы у нас там, сами понимаете, я обычно годами ношу одну и ту же футболку, но, как говорится, сейчас я решил все-таки приобрести еще одну вашу футболку, и, как оказалось, качество гарантированное, хлопок, но хлопка ноль было. Поэтому футболка хуевая. Ладно, конечно. Всего доброго. Надеюсь на адекватное решение проблемы.
2: Хорошо, подходите.
1: Хорошо. Раз, два, три. Готовы? Готовы или нет? Скажите, вы готовы?
4: Да.
2: К чему? К решению вашей проблемы. Мы попробуем сделать все, что...
1: Скажите, я готова.
2: Я готова.

0: Нормально, че не? Алло. Да пала дивуля, что там говорить? Пала, пала, да. Хуя на бёк. Нет, самое время сдать анализы крови, мочи. Блядь, да ты заебал, ну ты постоянно меня просишь, чтобы я эту каловую массу сдавал. Мне же, блядь, срать нечем, я же все высрал им там. Уже вся больница в каловой массе моей. Ёб твою дей. Да.
1: Привет, независимая лаборатория инвитро. Ваш звонок для нас. Пожалуйста, внимательно прослушайте меню автоответчика для верного выбора.
0: Не хочу я слушать.
1: Быстрого получения информации.
0: Соси.
1: Уважаемые пациенты, к сожалению, на данный момент по техническим причинам не работает база данных.
0: Сука.
1: Для получения результатов исследований просим вас перезвонить позже.
0: Шу.
1: Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Для соединения со специалистом нажмите 0.
0: Ого.
1: Если вы хотите вызвать бригаду на дом и уточнить информацию по исследованию,
0: да.
2: Обращаем ваше внимание, что с целью повышения качества обслуживания все разговоры с операторами записываются. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
3: Справочная инвитро, Марина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Не услышал я.
3: Марина.
0: Неважно, как вас зовут, главное, что меня зовут, а вас нет. Спасибо.
4: Дед,
0: за внимание.
4: Здорово.
0: У меня проблема образовалась. Вы как, вы врач или... Ну, мне просто консультация не, ну, нужна. Я конкретно врача хочу, вот, ну, записаться. Можно или нет?
3: Мы не... У нас врачей узкой специализации нет.
0: Ну, я тоже. Мне узко надо. Мне узко нравится, дедушки. Кого?
3: Мы можем предложить вам обратиться к нашим партнерам, медицинскому центру «Лечу». Для консультации могу вас переключить на оператора справочной службы «Лечу».
0: Да, давайте.
3: Партнёром медицинскому центру «Лечу».
1: Угу.
3: Для консультации могу... Давайте,
0: ну да, да, давайте. Я жду, да.

0: Здесь клиник лечу Ирину, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Светлана, здравствуйте. Вечер добрый, как говорится. Здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство, Наталья. Я хочу это самое конкретно, да, конкретно вот вас проконсультироваться, да, и непосредственно уже после чего записаться на обследование. Возможно это сделать или нет?
0: Ну, консультация минимальная, поскольку у нас нет медицинского образования. Какой вопрос вас интересует?
1: Мне врач вот нужен, который может мне излечить от недуга, так сказать, моего уже довольно-таки давнишнего, да, недуга. У меня проблема с... Ну, я не знаю, я человек пожилой, да, я вот эти слова современные особо не знаю, но вкратце объясню. У меня... Я обкакиваюсь. Постоянно у меня вытекает... каловая масса из анального кольца постоянно, то есть сфинктер не способный удерживать наплыв каловой массы.
0: Ну, вам наверняка для начала надо обратиться к терапевту.
1: Кого?
0: Ну, меня потому сказали, что
1: я вот звонил, да, когда-то,
0: мне терапевту. Сказали,
1: мне нужен андроид нужен этот самый, андроид, как его вот этот, андроид.
0: Уролог-андролог вы имеете в виду?
1: Ну, как он, Android или как он, или я не пойму, либо Microsoft, какой он там, не пойму, уролог?
0: Или есть врач-уролог-андролог,
1: да.
0: Но есть врач-проктолог.
1: Я понял, но мне нужен гинеколог именно, да.
0: А, уролог-андролог.
1: Ну да. Ну, а можно
0: данные
1: это
0: врачи принимают в наших центрах.
1: Да.
0: Но, к сожалению, по техническим причинам у нас сейчас база данных не работает, запись к врачу не ведется.
1: А когда она будет работать?
0: Я попрошу вас перезвонить в понедельник по данному вопросу.
1: Понимаете, вас как зовут? Как вас зовут?
0: Ирина.
1: Неважно. Вы понимаете, Светлана, я в данный момент обосрался. То есть у меня недержание каловой массы. Я чопик вбиваю под шампанского. Мне это никак не нравится. Я хочу специализированную помощь, чтобы мне оказали.
0: К сожалению, я лично вам отказать помощь не могу, и при этом же я говорю, я не врач, медицинского образования не имею, вам надо обратиться к врачу. У нас сейчас запись не ведется.
1: Наталья, ну может вы мне хоть анальное кольцо заштопаете?
0: Нет, лично я не смогу вам ничего сделать, я не имею медицинского образования,
1: вы поймите
0: ничем помочь
1: меня, пожалуйста,
0: не могу.
1: Я пожилой человек, мне очень
0: сильно... Я вас понимаю, но я помочь вам ничем не могу, к сожалению.
1: Ну а можно мне чопик убить в попу, в дыромаху туда, деду?
0: Я вам ничем помочь не могу, я вам сказала уже.
1: Я не понимаю, врач. То есть если я сейчас буду каловой массой изливаться, вы мне даже не приедете, не заспециализируете, правильно?
0: Вам надо вызвать тогда будет скорую помощь. Я лично не могу к вам приехать,
1: но
0: я не имею медицинского образования.
1: Вы занимаетесь излечением анальных импульсов?
0: Нет, не занимаемся.
1: Ну, у меня просто это самое, кольцо мое зудит и выливается оттуда жидкая каловая масса, то есть стул пожилой.
0: Вы позвоните, пожалуйста, в скорую. Я думаю, что вас там проконсультируют, и если какая-то ситуация серьезная, врач приедет на дом.
1: Вы понимаете, с каждым сказанным вашим словом у меня все больше под ногами каловой массы.
0: К сожалению, я ничем помочь вам не могу. Всего доброго.
1: То есть вы не знаете, какой врач мне нужен, да? Алло. Да ебаная Люсь. Паспорт покажи. Да, я... Сейчас, одну секунду, что-то телефон звонил. Ебать. Ага, осуждаем.
2: Здравствуйте. Вы позвонили в Европейский медицинский центр. For English, press 1.
3: Не, я не понимаю.
2: Для вызова скорой медицинской помощи нажмите 2.
3: Я из Украины, там Европа и не пахнет.
2: По вопросам вакцинации от коронавируса... Нажмите 3.
1: Опять, блядь.
2: По вопросам тестирования на коронавирус, нажмите 4. По вопросам сезонной вакцинации от гриппа, нажмите 5. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Для повышения качества обслуживания, поставьте нам оценку после завершения разговора. Обращаем ваше внимание, разговор может быть записан.
1: Не надо. Не стоит записывать. Так все понятно без записи.
3: О!
4: Добрый вечер, Европейский медицинский центр, меня зовут Сергей.
1: Да, здравствуйте, я вам звонил, да, по-моему, Сереж?
4: А не подскажете, как вас зовут?
1: Антон Павлович, у меня травма полового
5: Спасибо,
1: органа.
5: Спасибо, дедушка. Ты его прям приободрил.
4: А,
5: Хорошего
4: да,
5: тебе стрима. Мы пошли играть в КС.
4: Ну, кажется, вы
5: тебе
4: нам не звонили,
5: привет.
4: А что бы вы хотели?
1: Да, у меня дело в том, что травма полового органа произошла. Я бы хотел бы немедленно, ну, чтобы вы мне либо приехали, либо назначили врача мне. Не знаю, куда обращаться вас. Как зовут Светлана, вы сказали?
4: Нет, и меня зовут Сергей.
1: А, да это сейчас неважно, вот мне больно, у меня член сломан. Не знаю, куда обращаться. Половой орган, извините за выражение, у меня писюн поломан. То есть, ну, я пенсионер, и у меня проблема. Я должен, не знаю, мне уже стыдно, честно сказать, стыдно, Светлана. Мне стыдно об этом говорить. Но я себе сломал член. Куда обращаться?
4: А, смотрите, ну, у нас вы ни разу не были, да?
1: Я нет, я вот это самое, я был вот самое, сдавал у ваших этих друзей, или как они, не знаю, вот самое, банк спермы. Я ходил в банк спермы, сдавал сперму. И член сломал об этот спермоприемник. Поймите меня правильно.
4: Вы знаете, просто у нас я думаю, что у нас будет слишком дорого.
1: Сколько?
4: Ну, смотрите, там где-то 400 будет.
1: Да это вы поймите, я знаю, куда звоню, вы поймите правильно меня. Я знаю цену денег. Я понимаю прекрасно, что у вас клиника профессиональная, не какая-то там, это самое, так сказать, ну, это самое. Ну, вы поняли, да, не от этих вот этих самых, которые вот эти вот бесплатно якобы. Вы меня поймите, я все понимаю, я пенсионер, я прожил не одну жизнь, так сказать, полноценную. Вы меня просто как человек поймите, у вас проблемы с членом были, нет?
4: Слава богу, нет.
1: А вот у меня беда. У меня член напополам сломался. Поймите меня правильно.
4: Я понимаю. Прошу прощения, как вас зовут?
1: Антон Павлович Мурдяков. Сломал член.
4: Антон Павлович,
1: да.
4: Не могли бы подождать буквально минуту? Я сейчас уточню у отделения неотложной помощи по стоимости и через сколько к вам могут подъехать. И тогда
1: я не знаю, вы меня поймите правильно. Мне неотложка не нужна. Я потерплю, в принципе. Но вы мне скажите, что когда мне на завтра хоть назначили в нужные врачи мне, Шмурдяку, чтобы мне приехать половой член, чтобы сделали. У меня на две части сломан. Я вот просто спермоприемник ходил, да, сдавал сперму. Все нормально было. А потом раз, чувствуешь что-то, когда я сдавал, что-то хрустнуло. Но я не дал этому значения. Пришел домой, включил эротику и все понял сразу. Поймите меня правильно. Как человек, отнеситесь к моей беде. И просто нормально проконсультирует мне специалист, пусть назначит нужную дату и нужный врач. Ясно, Сережа?
4: Угу. А, хорошо, подождите тогда буквально минутку, сейчас я уточню.
1: Да,
4: хорошо?
1: Пожалуйста, да, пожалуйста. Мне только по-человечески нормально сделать.
4: Да, конечно.
1: Да.
6: Я хотел дрочить писюн, но у меня он сломанный. Я так сильно переживал, когда писюн я свой сломал. О боже, любимая порнуха, я не смогу дрочить на тебя. Мой писюн сломан на две части. О боже, как я без тебя, мой писюн.

привит, мой родной. Я хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, чтобы ты всегда у меня был здоровый, чтобы ты всегда мне помогал, выручал, чтоб я дрочил. Я иногда хочу дрочить больше, чем заниматься сексом с женщиной. Поэтому ты, мой писюн, выручай меня. О боже мой, писюнчик, ты, пожалуйста, выручай меня.

0: ебало свое, пидорас. Нахуй ты сула свой хуй мне прям в очко, зачем? Ты сломал свой хуй, когда меня ебать хотел. Я тебе, пидорасу, сказал, ты что, скотина, совсем охуел? Нахуй ты в меня свой хуй сувал? Я тебе сказал, хуй не суй, иначе поломаешь об мой твердый анус. Я тебе сказал, в меня свой хуй не суй, иначе обломаешь об мой твердый анус. Ты все сувал его в меня, хотел набрызгать на меня, но я его тебе поломал, ты сломал его об анус. Мой анус крепкий, как орех, он прочнее даже, чем сталь. Но...
1: Антон Павлович, я благодарю вас за ожидание. Смотрите, ну, прием врача будет 20 тысяч рублей примерно стоить.
0: Сколько?
1: Да. Да.
0: Это с учетом скидки для пенсионеров?
1: У нас, к сожалению, нет скидок.
0: Как нету? А куда они делись? Были же у вас скидки 5%.
1: Нет, к сожалению, нет у нас скидок. У вас уже кто-то...
0: Ну, я понял. Так и что ж у нас там, как врач-то хоть называется? Что ж я? Куда, к кому обращаться-то, когда приеду?
1: Антон Павлович, смотрите, это вам, скорее всего, потребуется операция. Операция будет стоить тысяч, наверное, 100.
0: Не
1: это...
0: понял.
1: Да.
0: Я, поймите меня правильно, как вас сказать, Саша, да?
1: Сергей.
0: Неважно. Значит, дело в том, что, поймите меня правильно, вы вопрос денег не рассматриваете здесь, потому что я администратор КС Гурана. То есть, да, КС Гуран, точка, я там главный. Деньги не проблема. Значит, поймите меня правильно. Вот. Дело в том, что вы мне скажите, какие процедуры вы будете делать, чтобы я знал, потому что все-таки мой член, мой орган, поймите меня правильно. Я должен знать, какое непосредственно вмешательство будет и каковы дальнейшие прогнозы. Будет ли мой половик дальше использоваться в нужных целях? Поймите меня правильно.
1: Антон Павлович, я, к сожалению, не врач. Я администратор, и вам точно никаких гарантий вам дать не могу. Вас посмотрит доктор для начала.
0: В смысле,
1: вас посмотрит доктор? Да, посмотрит,
0: так
1: как бы ваше
0: смотреть,
1: состояние.
0: Поймите, Сережа, скажите мне, что смотреть, если я смотрю на него, он на две части переломлен. Просто его как будто маленький стал, блядь. Зараза, у меня такого маленького с рождения даже не было, блядь. Я смотрю, мне плакать хочется, потому что половик сломатый. Поймите меня правильно, как мужчина мужчину. У меня член переломлен. Не знаю
1: Антон
0: уже,
1: Павлович,
0: куда еще, да.
1: Понимаю.
0: Почему 100 тысяч? Объясните, ну почему?
1: Ну потому что у нас такие цены, я, к сожалению, ничего с этим не могу поделать.
0: То есть у вас в прейскуранте там прямо указано, ремонт члена 1000 рублей, 100 тысяч, правильно?
1: Нет, там указано не так, но с учетом хирургического вмешательства, анестезии, да, это еще примерно, может быть, даже и дороже будет.
0: Я понимаю. Ну а если не вот эту самую амнезию вот эту не использовать, может как-то сэкономить можно хотя бы 1000?
1: Нет, к сожалению, никак. Без анестезии вам не проведут такую операцию, иначе вы умрете просто от болевого
0: да
1: шока.
0: Я нет, у меня, вы знаете, я ничего там почти не чувствую, у меня секса уже 30 лет не было. Я как женился, так и забыл, что такое нормальный секс. Поймите меня правильно. Я только дрочил его. Потому что, знаете, когда женишься, уже потом о сексе и не думаешь, потому что, блядь, типа, блядь, вообще пиздец, сами понимаете, жена это, блядь, как, блядь, ну, я не знаю, это как якорь на член, блядь, то есть, ну, блядь, первый год там нормально, а потом, блядь, те годы, блядь, там еще ничего
2: тебя
0: не будет. Поэтому мне уже, мне кажется, даже и никакой ничего особо это самое. Вот. Вы мне просто скажете, какой врач, как хоть называется, это самый хирург там или кто, педиатр.
1: Уролог. Сначала вас посмотрит уролог, затем вас нужно будет госпитализировать в хирургическое отделение и готовить к операции.
0: А как это долго вообще? Недолго?
1: Это недолго, но для этого потребуется внести очень много денег.
0: Сколько? А куда? Сейчас на карту вам, да, надо?
1: Нет, нет, вы приедете, вас посмотрит доктор. И
0: а
1: затем
0: можно...
1: вы внесете деньги.
0: Нет, я это самое, хоть там девушка будет, хоть или нет.
1: Я не могу вам сказать. Приедет дежурный уролог, я не знаю, кто сейчас дежурный уролог, мужчина или женщина.
0: Мне главное, чтобы женщина была, потому что мужчина не особо мне нравится в этом плане. Что касается, ну, интимной области, там касательно, ну, этого всего, чтобы касалось, как бы, рука женская, сами понимаете. Я все-таки мужчина, как ни крути, хоть я уже и пенсионер, поймите меня правильно. Хотелось бы женской ласки, так сказать, дневное. Вот. Но дело в том, что ласкать-то и нечего. Кусочек этот ласкать, без, так сказать, ну, стыдно, стыдно, на самом деле. Женщина снимет трусы с меня, у меня там вот этот вот маленький такой корнишончик, она вот тик-тик-тик-тик, и она там раз, и кусочек отпал сверху. Просто кусок перелома, что, Господи, Боже. Ужас-то какой, поймите меня правильно. Это такой ужас, что даже врагу не пожелать. Царство небесное члену, блядь. Ой,
1: Антон Павлович,
0: блядь, 1050 скинете.
1: я советую вам все-таки обратиться в обычную скорую, потому что вас тогда смогут сейчас к вам прям приехать врачи, осмотреть вас и сразу госпитализировать бесплатно.
0: Так у меня дело в том, что я сейчас это самое, вот, вы знаете, я себя чувствую нормально, то есть, ну, у меня жена, поймите, то есть у меня что, член был, что его нет, как бы, но я дрочу, когда я хочу его сдрочнуть, я не могу, блин, потому что он у меня, ну, переломыш, понимаете, да, и я, как бы, мне не отложка, вот это все срочно не надо. Я хочу завтра, допустим, проснусь. Обычно я просыпаюсь, первым делом я смотрю порнуху, дрочу. Это нормальное для меня явление, каждый день. Вот, но завтра я поступлю чуть-чуть иначе. Я проснусь и поеду к вам, потому что вы специализируетесь на члене, и вы мне его отремонтируете. Я там же, в больнице, вздрочну, чтобы проверить на работоспособность данного аппарата. Прекрасно поняли.
1: Да, хорошо, я вас понял.
0: А вас это самое, вы меня простите, пенсионера. То есть, ну да, я понимаю, что все это самое дело такое, да, личное, интимное. Вот, я сам прекрасно понимаю, сам когда-то в интиме состоял. Вы, как мужчина, взрослый уже, да, я чувствую по волосу, вам лет 18, не меньше. Вот, скажите, пожалуйста, у вас вообще секс часто бывает?
2: Оцените, пожалуйста, качество
0: Зараза.
2: консультации, нажав от 1 до 5, где 5 – это самая высокая оценка.
0: У, сука. Да, блин. Таракан, блин. Да.
2: Благодарим за обращение. Всего доброго.
0: Чё, блин. Не считается, сука. Да. Это не считается. Помощь не была оказана. Помощи оказано не было. Я не почувствовал помощь, да. Мой член как был переломыш, таким и остался. Жесть, бля.
2: Вы позвонили в единый контакт-центр поликлиника.ру, ЗУП.ру и медосмотры.ру.
0: О.
2: Вакцинация от коронавируса в сети поликлиника.ру. Подробности у оператора. Для более быстрой и удобной записи скачайте мобильное приложение поликлиника.ру. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. В целях
0: колбаска.
2: повышения качества
0: Да, это не
2: обслуживания
0: колбаска, это
2: все разговоры
0: кусочек.
2: записываются.
0: Отколотый.
3: Оператор Яна, здравствуйте, чем могу вам помочь?
0: Здравствуйте. Светлана, добрый вечер вам. Здравствуйте. Алло.
3: Слушаю вас. Да-да-да.
0: Я извиняюсь
4: Димка
0: за столь
4: Филимонов с
0: позднее
4: Мурманска, чтобы куй у тебя
0: беспокойство.
4: стоял и не
0: Понимаю,
4: разутая
0: что,
4: поломался.
0: возможно,
4: Дедушка перед...
0: дискомфорт некий, да, вызывает своим поздним звонком, но вы меня поймите, вы встаньте в мое положение, я человек не молодой, да, ближе к теме, ближе к делу. У меня проблема. Я сломал член. То есть, ну, прям сломал, стыдно сказать, но я сломал член. На две части переломыш. Что будем делать, Светлана? Куда обращаться? Помогите, давайте запишемся на прием. Не знаю, стыдно, стыдно. Член сломанный. Вот, пожалуйста, смотрю на него, и кусок висит. То есть на две части. Вот, переломишь. Стыдно, мне ни разу в жизни не было. Это моя палочка-выручалочка. А сейчас смотрю на него, и все. Его нету. Да?
3: Оставайтесь на линии, пожалуйста.
0: Пожалуйста.

0: палочки. Я хочу, чтобы он был всегда со мной, чтоб всегда стоял, как герой, как ковбой, как Ленин на параде, как Сталин в мавзолее. Чтоб стоял мой хуй всегда и везде, чтобы хуй стоял в пизде, потому что там негде сесть. Я хочу, чтобы мой хуй стоял, мой хуй всегда стоял. Хуй — это моя палочка, выручалочка. Считает. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Боже мой, я хочу, чтобы был хуй всегда со мной, чтоб всегда он мой был, чтоб всегда он был в пизде, чтоб мой хуй был везде. О боже мой, хуй мой, вылечись, мой хуй, на две части соединись, друг к другу прикоснись, чтоб мой хуй всегда стоял и мне радости давал. О боже мой, мой хуёчек, поднимайся, я так хочу, чтоб ты встал, мой хуй большой.
1: Спасибо за ожидание, уточнила нашего доктора. Да. Вам тогда нужно вызывать скорую помощь.
0: Да нет, вы меня поймите правильно. Я все прекрасно понимаю. Да, там, возможно, скорые вот эти вот всякие неотложки. Мне это не надо. Я себя чувствую нормально. Я был у вас, это самое, был вот это, обращался в банк спермы, да, вчера. Пошел сдавать сперму. Ну, спермоприемник, вот этот аппарат. И пошел это самое туда. И начал сдавать, и вот что-то чувствую, раз, надкол, раз. Больно было, когда кончил. Ну, думаю, ладно, может быть, так оно и особенности приемника.
1: Но сейчас мы вам не сможем помочь.
0: Ну,
1: вам
0: я
1: нужно
0: пришел,
1: вызывать скорую
0: вы
1: помощь.
0: Поймите меня правильно. Да. Я пришел, начал...
1: Вам нужно вызывать скорую помощь. Я сейчас у доктора уточнила.
0: Я помастурбировал,
1: на данный момент,
0: я не смог.
1: На данный момент, а мы вам помочь не сможем.
0: Нет, так а кому мне обращаться? Мне врач-специалист
1: скорую
0: нужен.
1: Скорую помощь, вам нужно в скорую помощь позвонить.
0: Так а мне вас направили.
1: И, а эту ситуацию объяснить.
0: Меня
1: это,
0: надкол.
1: Нет, мы не скорая помощь. У нас скорая помощь не выезжает.
0: А как вас зовут?
1: Вот. А вам нужно звонить 112 или 0.
0: Да я звонил уже. Вас вот как зовут? Мне вас рекомендовали.
1: Нет, нет, у нас скорая помощь не выезжает.
0: Мне сказали, вы специалист по надколу.
1: Да.
0: Типа вы можете
1: вам нужно звонить 112 или 03.
0: Так нет, мне амнезия нужна, чтобы член восстановить, импульсацию
1: да,
0: сделать.
1: Да, хорошо. А? Всего доброго, до свидания.
0: Я сейчас приеду, у меня кусочек члена. Считается, блядь. Да, я, блядь. Кто? У, сука. Не считается, блядь. Значит, опять помощи, да, сука, ноль. Я понял, сука, вот так вот, да. Так а как мне дрочить сегодня ночью? Ну как, скажи, пожалуйста. Что я должен, вот это, кусочек свой черепонькать, блядь, пинцетом, или что? Зараза, блядь. Помощи ноль, бля.
2: Здравствуйте.
0: Хай.
2: Вы позвонили в сеть медицинских центров Медсвиз.
0: Кого?
2: Вы можете дождаться ответа оператора, оставить заявку на сайте medsviz.ru или записаться самостоятельно через мобильное приложение Ресомобайл.
0: А?
2: В целях улучшения качества обслуживания разговор может быть записан.
0: А не, не надо.
3: О, боже.
0: Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, прошу прощения за беспокойство в столь поздний час. Антон Палыч, вас как зовут, извините?
4: Наталья меня зовут.
0: Света?
4: Наталья меня зовут.
0: А, ясненько. Я прошу прощения, связь туда-сюда, значит, слабая. Вы меня простите, мне нужно, нужно направить специалист, который специализируется на половых органах. Я член сломал.
4: Ну, вам скорую нужно?
0: Да нет, меня нормально, я чувствую. Отошел вроде, нормально. Мне нужно записаться на завтра, я... приеду, что врач мне член посмотрел. Извините, мне стыдно об этом говорить, но я сломал писюн. То есть половой орган переломаешь. Я на две части разбахал его. То есть, ну, я, значит, ну, прошу прощения за такие подробности. Я во время мастурбации ударил его об стенку. Ну, поломал.
4: Скажите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество ваше или номер полиса?
0: Да, сейчас записывайте. Антон Павлович Шмурдяк.
4: В каком городе проживаете?
0: Да, Москва. У меня дело в том, что не знаю, как это описать словами, чтобы не смешно вам было. Хотя вы врач, вы доктор, вы смеяться не будете. Я совал член в бутылку под пепси-колы. У меня он там застрял. Я бутылку об стенку, но у меня на две части член переломался. Поймите меня правильно. Я не знаю, мне стыдно, стыдно, конечно, стыдно. Сказать, признаться, я ж человек-то не молодой, что вот такие вот беды у меня с членом. Ну, в бутылку засунул пепси-кола, спрайт. Раз, и это самое, бабах об стенку. И раз, смотрю, блин, писюн, кровь пошла, а кусочек писюна в бутылке торчит. Чуть. Я-то сначала не понял, ну, как шок болевой. А потом смотрю, кусок писюна в бутылке плавает. О-о-о. Жесть просто, ужас, кошмар, писюн отпал. Поймите меня правильно, Светлана.
4: Скажите, пожалуйста, а вы, у вас страховая компания какая?
0: У меня нету.
4: Вы за наличный расчет хотите к доктору,
0: конечно,
4: на прием?
0: Конечно, ну конечно, я же все понимаю, что это вот операция, нужно писюн пришивать, замену писюна другого, ну реинкарнацию. Ну точнее, перешивать с другого человека надо.
4: Так, а, ну единственное, что вы на завтра хотите к доктору на прием?
0: Да, мне мошонку можно мою оставить, там нормальные яйца. Ну, у меня большие.
4: Это вы с доктором, там вам доктор все подскажет.
0: Да, а член другой.
4: Это у нас только амбулаторная помощь.
0: А я понимаю.
4: У нас стационара нету. Это вам, скорее всего, нужно вызывать скорую, если у вас такие серьезные проблемы.
0: Да, ну, нет,
4: уже ваш стационар
0: отвезут,
4: вам подскажут.
0: Вы поймите меня, это не столь серьезная проблема. У меня жена была, то есть да, уже много лет без секса. То есть да, вы сами понимаете, когда мужчина жена, там сексом и не пахло. У меня проблема нет. Член вот нужен мне. Иногда, извините, что же греха таить, мастурбацию делаю. Ну вот сегодня решил это самое с бутылкой и засунул по
4: ну,
0: самое.
4: Я вам чем смогу помочь?
0: Бутылка лопнула, член
4: там остался. Травматологу вас записать?
0: Членолог.
4: Вас к травматологу записать?
0: Мне сказать, членоролог или как, который именно на половых органах специализируется.
4: Мужской доктор — это уролог.
0: Ну, вот это самый дерматолог. Дерматолог, да. Нужен член реинкарнировать.
4: Ну, у нас все клиники закрыты. Можете завтра, если только.
0: Ну, меня Шмурдяк, Антон Павлович, напишите там, чтобы завтра меня принял, что у меня с членом проблемы.
4: Завтра есть метроохотный ряд. Сможете подъехать?
0: Охотнее, да, да. Вот я как раз здесь там, это самое, ну... Я просто боюсь, что мне вот эту половинку, которая в бутылке с собой брать, или там пусть лежит, новую пришлете.
4: И вообще вам нужно скорую вызывать.
0: Да нет, я уже... Меня это,
4: доктор сможет вам помочь.
0: Я уже второй день так хожу, у меня кусочек там телип-телип, маленький такой. Ну, как в детстве, помните, был. Маленький такой чиндрик. Ничего страшного. Я в холодильник бутылку поставил, сижу, смотрю, думаю, шо, ну, а вот раз, сейчас включил этот самый Ксению Собчак, телепередачу, вот эту музыку, у меня опять начался позыв вот этой эрекции, а, извините меня, что там, вставать-то нечем, кусок-то отпал. Я вот и вспомнил, грусть, печаль, тоска, тревога, хочется вернуть былую мощность, хочу восстановить писюн. Давайте решим вопрос, я заплачу деньги, у меня есть деньги, не переживайте. Я пенсионер, но я с деньгами.
4: Так, смотрите, могу вам предложить сегодня запись. Какое время вы сможете подъехать?
0: Сегодня? Ну, вы скажите, давайте вот, может, часов в 11.
4: Время... Так, сейчас, минуту.
0: А? Членолог или уролог?
4: Только травматолог сегодня могу вам предложить.
0: Ага, так а травматолог мне чем поможет? Он занимается пересадкой полового члена или как?
4: У нас никто не занимается пересадками.
0: Полового органа.
4: Это вам нужно в стационар.
0: Да я понимаю, я звонил в скорую. Мне сказали, что там уже все. Там нужно сразу пересадку делать. То есть писюна нету. Я смотрю, его не видно. То есть маленький. Ну такой вот. Вот. Чистый, вот, чистрик. Вот. Как сигарета, как бычок. Ну, ничего страшного, думаю. Мне-то что, мне ж жена была всю жизнь, вот это мучился, без секса сидела. Сейчас на старости лет уж как жена померла, решила развеяться. И вот, пожалуйста, вот результат. Писюна нет. Представляете, жесть. Что делать будем, Светлана?
4: Это вам нужно в стационар.
0: Не, у давайте нас, я...
4: доктора не смогут вам помочь.
0: Давайте я подъеду, покажу свой свисток. Может, что поможете мне?
4: Ну, могу сегодня предложить вам только нагашек к травматологу.
0: Я не знаю, если вы, ну, не шутите, то травматолог, он же вроде травмы лечит, а у меня же травмы-то нет просто.
4: Ну, если вас, вам тогда нужен стационар, вам нужно вызывать скорую помощь. И да, уже нет. Вам именно в клинике, хирурги непосредственно, они
0: вы
4: вам
0: знаете,
4: уже помогут.
0: Вот вы сейчас говорите, да, вы не понимаете, что у меня сейчас член как бычок. Бычок в томатном соусе, то есть он маленький и красненький. Поймите меня правильно. А раньше был, но как
4: сейчас
0: карась.
4: Сейчас мы не сможем вам помочь.
0: Как карась была, сейчас бычок в томатном соусе.
4: У нас только травмпункт работает. Все клиники у нас закрыты.
0: А? Как закрыты? Я же звоню вам.
4: У нас клиники работают с 8 до 9. То есть до 9 часов работали клиники. Круглосуточно у нас только травмпункт на Гашека.
0: А что за Гашек у вас нормальный?
4: Метро Маяковская, клиника.
0: Нет, а Гашек нормальный, крепкий, жесткий. Что, вставляет?
4: Эта клиника находится на улице Гашека, дом 12, строение 1.
0: Господи боже, я вот вы о чем, а я-то уж, извините, я просто вспомнил былую мощность свою. Ладненько, я вас понял, то есть помощи пока оказано быть не может, да?
4: Ну, у нас только вот есть травмпункт.
0: Ну, то есть мне сейчас приехать, и вы осмотрите. Вы посмотрите,
4: ну,
0: да,
4: моего? Ну, травматологу только могу вам предложить, но так вам нужно вызывать скорую помощь.
0: Так у меня корнишон.
4: Ну, так только либо скорая помощь, либо могу вам предложить на Гашека, это к травматологу.
0: А Гашек мне не надо. Мне после Гашека так шары, бля, вкатывают. И потом мы это самое, да не. Давайте без Гашека обойдемся. Куда потом травмпункт делал?
4: У нас находится травмпункт только метро Маяковская. Остальные клиники у нас в данный момент все закрыты.
0: Нет, так а сейчас мне травматологу можно, да?
4: Ну, в какое время вы сможете подъехать?
0: Ну, к 11 подъехать.
4: Время уже 1:02. В 11 утра вы имеете в виду?
0: Не, ну да, а вы про ночь говорите, что ли? Я просто вот поспал бы пока, это самое, Гашек бы, это самое, ну, и поспал бы, что.
4: Минуточку.
0: Да, да.
4: Так, а еще раз будьте добры, фамилия, имя, отчество.
0: Шмурдяк, Антон Павлович, Шмурдяк.
4: Так, дату рождения назовите, пожалуйста.
0: Да. Алло.
4: Дату рождения назовите, пожалуйста.
0: Шмурдяк Антон Павлович, 21.09.1968 год.
4: И контактный номер телефона, будьте добры.
0: +7 922 1488 22 8. Бывший ВДВшник.
4: Скажите, контакты с больными ковид, повышение температуры, ничего не наблюдали?
0: Да не, вот этого нету. Я ж нормальный человек, мне ж вот этого не надо. Я спортсмен, мне какой там, ни одна гадость не берет.
4: Хорошо. Записали вас в режиме ожидания.
0: Да, вас как? А так а мне к вам подъехать или кто-то будет другой там?
4: В клинику, подъезжайте с паспортом к 11 часам на Гашека 12, строение 1.
0: Скажите, я понял, а вот этот кусочек, который у меня в бутылке из-под пепси-колы, с собой брать или пусть там в холодильнике будет?
4: Как вам удобно, возьмите с собой.
0: Просто я на скотч могу его приклеить, чтобы не потерять к члену и приехать.
4: Хорошо.
0: Я сейчас скотч куплю нормальный, только желтый. Хорошо, пойду
4: хорошо,
0: пока.
4: Ждем вас завтра, пожалуйста, подъезжайте.
0: Пойду бычка погоняю своего. До свидания.
4: Всего доброго, до свидания.
0: До свидания. Зараза, блядь. Помощи так чувствуется, что не будем, блядь. Чувствуется подвох в ее речи, блядь. Чисто, блядь, корнишон не хочет реабилитировать. Жесть. Не считается, по-моему, да? Или считается? Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну сигарету.
3: Здравствуйте. Вы позвонили в службу доставки Корчмата Разбульба. Пожалуйста, подождите ответа оператора. Обращаем ваше внимание, что в целях улучшения качества обслуживания все звонки записываются. К сожалению, все операторы заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся специалист.
0: Тю, сука! Тю, блядь!
5: Корчмата
0: Разбульба,
5: здравствуйте.
0: Алло, это Корч... Ну, вы поняли, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Можно это самое, борщик заказать деду? Борщик.
5: Ранее делали у нас заказ?
0: Да ну как сказать, в смысле?
5: Ранее делали у нас
0: заказ? А, не-не-не-не, слушайте, ну я вот хочу борщика, можно, да? Я просто приехал.
5: Один борщ?
0: Не-не-не, никак. Что там, сало есть у вас или нет?
5: Есть, на заказ от 1000 рублей.
0: Да это не вопрос. Сало, борщик, дедушка.
5: Подождите, ваш контактный телефон.
0: 095.
5: Что?
0: 095. А, я понял, контактный, да вообще без вопроса. А плюс 7, вот это, да? Плюс 7.
5: Да.
0: 987. 14. Две восьмерки, да. Две двоечки, одна восьмерка, да. Одна восьмерочка.
5: Я не поняла. 987, это вообще какой оператор, чей?
0: Это Белины.
5: Это не московский оператор.
0: Ну как, это я просто приехал из, из Урала. Урал.
5: Вряд ли вам дозвонятся.
0: 987-148.
5: 182? Да.
0: Два, еще двойка одна,
5: 28.
0: 82-28? Да. Да.
5: Зовут вас.
0: Меня?
5: Ваше имя, да.
0: Сашка Шляпик, Саша.
5: И адрес куда доставляем?
0: Адрес? Мне можно, пожалуйста... Пожалуйста, на ВДНХ. Вот. Вы как по домам или на улицу тоже доставляете?
5: Ну а как, улица нужна. Куда ехать?
0: Ну, а можно вот на ВДНХ к фонтану, к центральному?
5: Нет, водитель не поедет.
0: А, я понял. Давайте тогда по адресу тогда давайте.
5: Я слушаю адрес.
0: Проспект Ленина, 14.
5: Какой проспект?
0: 14.
5: Проспект какой?
0: Этого самого, Лысого, Ленина.
5: У нас нет проспекта Ленина. Ленинский проспект.
0: Ну, Ленинский, да, да, да, да, да.
5: Вообще-то это далеко от ВДНХ, слушай.
0: Ну, далеко, но я сейчас туда поеду там. Ну, вы только нормально.
5: Ленинский,
0: да.
5: Дом.
0: 14 дом.
5: Подъезд?
0: Да, подъезд 2, 228 квартирка.
5: Этаж?
0: 4, этаж 8.
5: Так, вы хотели борщ?
0: Борщик я хотел. Сало украинское с горчицею. Борщ. Я просто с Украины приїхав до вас. Оце як полгода це. Як не кажуть, у нас навіть це був на Майдані, перемогу здобував, бо там, ну там таке, як кажуть, знаєте, воно якесь таке. Не розумієте, де мене, мабуть.
5: Борщ, сало, і що ж там?
0: Борщ, сало, дідушки, а борщ, сало, пельмені. Пельмені.
5: Да.
0: Потім ще, будь ласка, мені потрібен горох, сладкий горох. Є чи нема?
5: Нет, нет.
0: А ви борщик со сметаной или с горчичкой? Ой, или с майонезом?
5: Со сметаной.
0: Борщик со сметаной. А что у вас еще есть эксклюзивное? Котлетки киевские есть чи немає?
5: Котлеты есть по-киевски, свинина, говядина, из куриные.
0: Ну а украинская есть что-нибудь еще?
5: Котлеты по-киевски.
0: Ну а помимо котлет вообще вот борщик, там еще сало, что еще есть такое необычное украинское, прям сильно украинское?
5: Я не могу сказать. Зразы есть картофельное с мясом.
0: Заразы?
5: Зразы, да, это картофельное, ну как котлеты внутри мяса.
0: Это хорошо.
5: Вареники.
0: О, вареники, чтобы у вуса, я кажу, буду їсти сало, щоб з вуса звисало. Щоб буду їсти вареники, щоб був у дупі пельменик. Ну, ладно, то як говорят. Ну, это хорошо, слушайте, а есть у вас эти самые? Сейчас, одну секунду, сейчас. Так, сейчас, вот этот хотел назвать название украинское, все забываю, вкусно очень, я как-то пробовал в Украине, да, вот, жил когда нормально, еще когда деньги платили, но это самое, ну эти, пельмешки, пельмени.
5: Я вам забила уже в порцию пельмени.
0: А, да?
5: Да.
0: Так, а есть у вас сало в шоколаде?
5: Нет.
0: А, есть галушки?
5: Нет.
0: Суп с галушками?
5: Нет.
0: А лапша домашняя?
5: Есть суп куриный с лапшой.
0: Есть, да. А мало с маслом и сливочным или нет?
5: Она идет на курином бульоне.
0: А, хорошо. А свинячая рулька есть? Сколько стоит свинячая рулька?
5: Нет, рульки нет, вывели.
0: Свинячая нема, да. Суп гречневый есть или нет?
5: Вы мне говорите, что вам надо. Вы заказали борщ, так, сало, пельмени, да. Суп лапша. Нужна вам?
0: Давай, не лапшу. А, да, давай.

0: Ой, свиня.
1: Свинина есть корейка свиная.
0: Не, ну так каждому
1: Есть
0: хумус.
1: свинина отбивная с сыром запекается.
0: Не, ну чтоб хвостик закрученный был рулькой.
1: Нет.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а радиска есть? Радиска. Смарч.
1: Что это?
0: Радиска.
1: Есть салат.
0: Ну,
1: Не
0: радиска
1: охота.
0: с буряком, да?
1: Отдельно нет редисы. Есть салат, туда входит огурец, редис, яйцо, заправляется майонезом.
0: А, ну а есть буряк?
1: Нет.
0: Как нет буряка? Что нема буряка у вас?
1: Но есть салаты. Есть салаты свеклы с черносливом или салаты свеклы с соленым огурцом, винегрет.
0: Я понял. Слушай, а у тебя есть кавун?
1: Что это? Нет,
0: Кавун.
1: это арбуз? Нет.
0: Да. Я понял. А есть залупівки ці, жареные залупівки? Спередові, а то.
1: Что это?
0: Ну, жарені залупівки. Стрікози, кузнечики.
1: Вы еще что-то будете заказывать?
0: Те, что у нас компания с 3 человек, хотим прям накрыть прям.
1: Картофель есть жареный с салом и луком.
0: С вышкварками, че не?
1: Да.
0: Не, ну серьезно, вышкварки там есть, плавать в жиру гусином или нет?
1: Вареники есть, они, если мясные, овощные, они идут со шкварками.
0: Ну а гусиный жирок там есть или нет?
1: Нет.
0: А солянка есть у вас украинская?
1: Есть.
0: С кусочками кролика.
2: Деда, спой,
1: Солянку
2: пожалуйста,
1: надо?
2: пятница. Я солянку.
0: Солянку, да. А какой там порция у нее? Сколько там хоть грамм у нее солянки?
1: 300.
0: Это сила тракториста. Ой, извините, это я не вам. Так, ну хорошо, это хорошо. Ладно. Так, а сколько там уже денег-то вышло? С гривнями платить, че не?
1: 1560.
0: А, не, ну давайте еще что-нибудь так. Нас пятеро здесь. Нам надо. Оболонька, есть пиво, оболонька? Или львивская 17-15?
1: Нет.
0: Нет, да? Да ладно. Так, не знаю, я просто еще в компании армян. Армянская есть что-нибудь? У меня барашек
1: Нет.
0: живой. А, нет. Ну
1: Нет,
0: ладно.
1: только шашлыки из баранины.
0: А, шашлыки есть, шашлыки. Шашлык есть, шашлык.
1: Шашлык есть курица, свинина, говядина, баранина.
0: А пинчер есть у вас на закусочку? Пинчер.
1: Что это?
0: Ну, пинчер армянский.
1: У нас не армянская кухня.
0: Ну, украинцы и армянцы, ну, в смысле, оно же как бы там пересекается.
1: Нет, у нас нет такого блюда.
0: Ну, борщика сколько там грамм?
1: 300. Вы еще что-то будете заказывать?
0: Да, оформляйте это самое. Сейчас еще. А пивник есть у вас? Пивник.
1: Что это?
0: Пивник.
1: Что такое пивник?
0: Пивник. Ну,
1: Что это?
0: мясо пивника.
1: Я не знаю, что это. У нас есть корейка свиная на косточке, говядина есть,
0: Ну, пивень есть или нет?
1: бестроганов, жаркое, голубцы, свинь.
0: Пивень есть, че нема?
1: Нет.
0: А горилка?
1: Мы не возим алкоголь, это запрещено законом.
0: Як це? В Україні запрещено? У вас українське чи що? Чи ні?
1: Законом запрещено доставлять
0: Та які вони
1: алкоголь
0: можуть? Ну які
1: корейский.
0: вони можуть бути закони, коли кухня українська? Це жри,
1: Вы
0: що хоч.
1: еще что-то будете заказывать? Извините. У
0: Ну
1: нас российские законы действуют.
0: пивника.
1: Алкоголь мы не
0: Та
1: возим.
0: пивника, який алкоголь? Пивень, м'ясо
1: Я не
0: пивника.
1: знаю, что это такое. У нас нет такого блюда.
0: Я понял вас. Слухайте, ну давайте так, что есть у вас, есть у вас салат с кусочками майдановских покрышек.
1: Вы решили поприкалываться?
0: Кого? Да боже упаси, что вы таки кажете, мне 54 роки, годы.

0: Вы еще что-то будете заказывать? Я ваш заказ отправляю в ресторан, вам сейчас перезвонят, скажут время доставки.
1: Слушайте, а Боров есть у вас? У, сука, зараза такая. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Та що там заказывать, сука, нахуй ну надо, блядь, горілки нема, сука, блядь. Такого, щоб на їбені, це ніхуйово, блядь, огурців бабулькиних немає, блядь, щоб закусити горілку, блядь, щоб перепануться потім, йоп туди і бери. Я готов.
2: Ну, а щас остальні загрузить.
1: Я понял. Коля Бэтмен готов в бой идти.
2: Всё, братан. Сейчас. Давайте, ребят, алтешка.
1: Я понял, ты меня сюда, да. Я понял. А мне это, с тобой и сзади, или спереди?
2: Не тебя, а я алтешка командую. Алтешка, давай, свет тут. ОПТшка, давайте.
1: ОПТшка сюда.
3: Не, алтешка, в глаз заезжать?
1: Да, я понял. Хорошо.
2: Алтешка, отсюда, вот квадрат, светанули и поехали обратно. Всё. ОПТшка, давайте, вот
4: сюда поехали. Молчи.
1: Хорошо, я понял. Да,
4: выполняй.
1: Поехали.
3: Здесь больше
4: Гойда.
3: Всех.
1: Ладно,
4: Гойда. Удачи, болтай, блядь, не случилось.
1: Гойда.
4: Помолчи.
2: Работаем от ПТ-шки, вот это квадрат, работаем в эту сторону.
1: Ты имеешь в виду, если я поеду туда, то потом туда ехать, ясно. Ты имеешь в виду,
4: вот,
1: когда...
4: Вот, блядь, он список вам выкидывает.
2: Кончене, нахуй я тебя брал, а?
1: Не понял. В смысле, а что не так, мужик?
2: Ты можешь?
4: Подожди, помолчи.
2: Я командую, блин.
1: Да я понял, я сзади еду, прикрываю фланги все. Я же ПТшка. Я понял, блядь. Ты имеешь в виду, если я пойду по квадрату вниз, а ты будешь справа...
3: Не, чё ты, ёбаный в рот, блядь.
1: Чего?
3: Раскрылась твой рот, блядь.
1: Я понял, молчу. Я сейчас его буду именно здесь выцеливать, потому что тут лучше, ну, видимость, понял, чем-то.
2: Попадайся, Антон, не попади к нему. Тормозит, давай назад.
1: Я понял, назад давай двигаться.
2: Просто вот через гору играй, тормозит.
1: Я не пойму, сука, у него, блядь, стреляет дальше, чем у меня, или что-то летит, а у меня нихуя нету.
3: Да закрой ты рот, блядь, меня это раздражает, я не могу даже прицелиться, ёбаный
1: сука. Реально, сука, блядь, они как будто понял, 3-1 хуяра ты ебать. Ебанись, блядь, сука.
4: Они издеваются, сука.
3: Сука.
4: Издеваются.
1: Я понял, блядь, вы извините, что я слишком разговорчивый. Просто мне команду дали туда-сюда, я свою, блядь, выцеливаю, блядь. О, нихуя, ебать, пролёт, блядь. Заебись, хлопок хуярит, блядь. Нихуя себе ебать. Ага, нихуя. А, я понял, вы имеете в виду туда обходить. Я понял, то есть я сзади, блядь.
2: Вот, сука, ты конченый, блядь, долбоёб, блядь. Заткнись, а.
1: Я понял, я... товарищ командир, не надо серчать. Давай,
3: ну, заткнись,
2: ты понимаешь, блядь.
1: Я его взял на мушку, и он у меня. Чё не так, блядь? Хуй поймёшь, блядь, чё тут. Адекватные какие-то, блядь.
3: Сука, ты пидорас неадекватный, закрой рот нахуй.
1: Кто я, извините, не
3: а
1: понял.
3: Кто ты, сука, Андон, блядь?
1: А чё, собственно, вы сразу так, меня,
2: давай,
1: блядь.
2: Назад, командир.
1: Нихуя себе, блядь.
3: Сука, ты командир, блядь, может говорить, блядь, но не
1: а
3: ты, уёбище,
1: блядь. А ничего, что я командир, допустим, блядь.
3: Пидорас, блядь, а не командир, сука.
2: Кто мне фана?
1: Я, блядь, не пойму, командир со мной рядом, блядь, в чём проблема, ёпта.
2: Уходи назад, сейчас тебе пробьёт, блядь.
1: Нормально, я вот стреляю, вижу всё, блядь. Я прикрываю сзади его. Я, блядь, чё ты, блядь, не пойму, не могу сфокусировать атаку. Атаку не сфокусировать.
3: Я вахую нахуй, стал долбоёбом.
1: Я не могу сфокусировать движение техники, когда в меня стреляют. Чё непонятно, блядь.
3: Ну, сука, играть таким пидорасом, как ты, сука, ублюдок ебучий, сливает карты, гандон.
1: Меня обзываешь, я тебя трогаю, ты конь, блядь. Пидорас,
3: блядь,
1: сука, ты ебаный, блядь.
3: Ебало такой, гандон,
1: ты откуда
3: сука
1: будешь, ты клоун? Диктуй номер, я позвоню тебе, тварь, блядь,
3: необразованная. Чё ты отсосать хочешь у меня?
1: Невоспитанная, сука, блядь. Я пенсионер, веди
5: пошли. Да заблокировали
1: я пенсионер,
5: сообщение, и всё.
1: Пидорас, блядь. Диктуй номер телефона, мразь.
3: Ну чё толку, блядь?
1: Никто, я посмотрю, поговорим, блядь. Я не пойму нахуй. Чё, блядь, падик, чем вызвала твоя агрессия, сволочь? Почему ты агрессируешь? Никто и номер телефона.
3: Антон ёбаный.
1: Нахуй ты агрессируешь, блядь? Чё ты,
3: блядь? Пидор, блядь. Старый,
1: никто и мобилу свою, сволочь, козлина, дрянь.
3: Блядь, ёбаный рот. Иди бутылки водки, маху, купи, блядь, на свою пенсию, ёбаный рот.
1: Я тебя понял, ты неадекватный человек, с тобой общаться, себя не любить.
3: Да, ты пидорас старый, в очко ебешься, стопудово, блядь.
1: Не пойму, а почему... Подожди, почему у него стреляет дальше, чем у меня? Уйдет типа техника, понял, на обход идет.
5: Это у меня сзади едешь, а?
1: Так я сзади тебя охраняю, дорогой, чтоб тебе не прилетело. Ты ж командир.
3: Долбоёба.
5: Блядь!
1: Я понял. Блядь, меня убило, или мне показалось? По-моему, меня убило.
3: Ебется, я вам, блядь.
1: Нихуя мне пролет был, блядь, хлопок, нихуя
3: себе. Пенсии, блядь, очки купи себе, ебаный в рот.
1: Это хлопок, сука, меня техника ебала, блядь. Охуеть, пизда леопарду сразу, блядь. Заебись, блядь, ланцет уебал, блядь.
4: Сразу было понятно, когда он завидел, что он нас сел. Иначе его взяли.
1: Я вас понял, блядь. Я понял, короче, с такими играть себя не уважать, добилы одни, блядь.
3: Пидорас, ты сука,
1: да старый, иди нахуй, блядь. Играть, научитесь, блядь. Каличи, блядь. С вами играть, себя не любить. Так, значит, вот сюда СТшки, вот сюда ПТшечки две, да, идут. За мной двое, вот тут идем, да, СТПТ. Арта вот здесь стоит. Я вот сюда еду. ПТ, СТ, мужики, вот сюда. Все, мы сюда поедем, аккуратненько тут по, ну, по зеленке едем, раз, вот сюда за мной, да, вот сюда проходит ПТшки, а вот сюда СТшки, а с центра едут тяжи вот здесь, понял, да, по железочке.
6: Ты что-то охуенно как-то объяснил, я что-то это слушать.
1: Я понял, ну я понял, нет, ты еще спрашивай, я тебе перескажу, мне просто... Своя тактика.
7: А я не понял, что ТТшки по центру?
1: Да, по центру. ТТшечки сюда, СТшки вот сюда.
4: Не скажи, зачем мне
7: по центру, меня спалили по центру сразу и накидали.
5: По центру не надо.
1: Тёма,
5: не надо по центру.
1: По центру идем.
4: В этой игре по центру вообще нельзя ехать, кроме ЛТ.
1: Блин, что ты стоишь?
5: По центру пока не право.
1: Я понял, из третьей, по центру, ПТ-шечки, СТ-шечки, все сюда.
6: Ты вообще его слышишь? Нет, нахуй, он какой-то этот шизофреник, нахуй. Он говорит, едь по центру, и говорит, не надо ехать по центру, нахуй.
1: Не-не, ты меня не дослышал, или что, я не понимаю. СТ, ПТ, все за мной.
4: Да когда только зашел, потом
5: еще. СТ, возвращаемся, СТ.
1: Я понял, все
5: СТ-ПТ-шки, СТ-ПТ-шки.
1: Вот сюда, назад. Да.
7: Они сюда прутся.
1: Все сюда, у нас сюда. Я командир.
5: Блядь, закройте его.
1: Так, мужики, все вот сюда в контрнаступ идут.
4: Хуй наступ, но.
1: Вот сюда.
6: Да, заблочите его, не слушайте его. Он вообще...
7: Что происходит, блядь?
6: Он не порит нас.
1: Я
5: понял. Да, что-то надо скомандоваться.
4: Дословно.
1: Так, все, идем контрнаступ, все сюда. СТП, ТТ, все сюда.
4: Отключите его.
1: Абсолютно все сюда. Я понял.
6: Закройте его, выключите голосовые сообщения, он хуйню порит.
1: Я понял сейчас. То есть я как командир хуйло, да?
4: Да, конечно.
1: Я понял, иди нахуй.
6: Меня смотрите, пожалуйста. Пожалуйста, меня смотрите.
1: Так, все, вот сюда, контрнаступ.
6: Меня смотрите, да, умру, хотя бы разменяйте меня.
1: Я понял, ты имеешь в виду вот здесь, да? Я понял тебя. Что-то не понял, контрнаступ будет или нет? Что-то не слышу, блядь. Не пойму я, мужики, вы где вообще все? Не понял.
6: Он говорит, тут же едьте по центру, нахуй, да, ПТСТ, я, нахуй, да, что да, он вообще да, несет то
1: блядь. Вот сюда, контрнаступ, все по центру.
5: Да, тоже. Блядь, пизду кикните его, пиздец какой.
1: Вот сюда, контрнаступ.
7: Какой, блядь?
1: Все вместе, пацаны, не надо останавливаться.
6: У него голос измененный, как будто, нахуй, через программу какую-то.
1: Я не понял, это обо мне сейчас речь идет, или что придурочное? Я вам, блядь, нахуй вещи рассказываю, дурачки, блядь. Контрнаступ вот сюда должен двигаться, ясно? Чё, горилла?
6: Играйте, доигрывайте, это тащит.
1: Горилла,
6: нормально.
1: Нахуй ты, блядь, вот это двигаешь технику туда, куда я тебе, блядь, не сказал ехать, ебло. Ты сейчас пацану подставишь хуям, блядь.
8: Что там что, кто видит?
1: Долбоёбы, блядь, у нас леопарды, наверное.
6: Не-не, там навряд ли кто-то её видит.
1: Блядь, леопарды, сука, леопарды, жалко, блядь, дебилы, блядь. Лезут, блядь. Леопарды только гандулят, блядь.
8: Блядь, у меня
1: встал. Долбоёбы, блядь, сука, ёбаны, блядь.
8: 44 на железке, слева 44.
1: Я понял, ты имеешь в виду зелёнки?
8: Две штуки.
1: Зелёнки, да, а чё?
8: Шкода.
1: Я понял, сука, отправишь. 1.4 РЛ, стоишь 2. Я понял тебя. Горилла, дружок, куда прёшь? Леопард проебёшь, не надо.
9: Он ни разу не стрельнул!
6: Да я тебе говорю, это чел с изменённым голосом.
1: Блядь.
6: Вы слышали вообще чей голос?
1: Нахуй ты меня стрелял.
9: Просто посмотри, он ни разу не стрельнул.
7: Просто он, блядь, катается туда-сюда.
6: Меня, так блядь, ты вообще, ты слышал, как он командовал? Он говорит, СТТТПП нахуй на центр, СТТТПП на центр, блядь, куда?
7: Сейчас, блядь, 44-го таранит, смотри. Что за пидор, блядь?
1: Не понял. Кто пидор, блядь?
7: Да ты, блядь, пидор.
1: Сука, меня колесницу разъебали, ебану.
6: ЧС, ЧС ему нахуй добавляйте, что, блядь?
1: Все, пизда леопарду, блядь. Все, пизда, леопарду нема. Пиздец, блядь, все проебали, долбоебы опять.
7: Блять, пиздец.
1: Просто мешал играть, блядь, пиздец. Я ебу, блядь. Вот и видно тут, блядь. Молодцы, молодцы, блядь, долбоебы, блядь. Как-нибудь я вас по отдельности научу пользоваться техникой, вы, блядь, вообще нуль.
7: Бля, выкидывайте его нахуй.
10: Это стрелковая механизированная 228.
6: А он мне лофнутый нахуй. Это, короче, тело какое-то через... Гайда. Поменял голос.
1: Если вы, блядь, гайда, играть не умеете, чего вы рты тогда открываете на меня, долбоёбы?
10: Гайда. Гайда.
7: Бля, выкиньте его, пожалуйста.
1: Я ебу, блядь, вообще позорная какая-то команда, блядь.
6: Бля, ты вообще слышал, как он командовал? Он говорит, кастет ТПТ нахуй налево, блядь. И стри нахуй на центр, блядь, он вообще дезориентировал всех нахуй.
1: И чё нахуй, это контрнаступ, долбоёб, ну похуй куда, главное ехать.
7: Бля, выкиньте его, пожалуйста,
1: я тебя, блядь, быстрее выкину, там. Нахуй, блядь. Я здесь самое сильное звено.
7: Иди нахер, блядь, придурок. Реально
1: ты придурок, Артём, ещё ебано, ты играть научись и шаг.
7: А ты чё, ты едешь, блядь, меня же потолкал, я
8: потом другого уже потолкал. Жалко, блядь.
7: Пиздец, уебан, блядь, ты.
1: А ничего, что я прикрывал?
7: Блядь, я вообще разрешил, реально просто, блядь.
1: Ничего, что я, блядь, пацанов прикрывал, ёпта.
7: Хуй его знает, что ты делал, я потом на себя подключился и смотрел, блядь.
1: Я не должен.
6: Да, блядь, это сначала боя было понятно, что это хуйня какая-то, его надо было сразу лочить.
1: И чё, ебануть?
6: Я его сразу заткнул.
1: Блять, если бы я вообще даже не одного подобрали,
8: блядь. Да толстый, удали его, а.
1: Чего нахуй, слышишь, ты свинюха, блядь, ты ротик закрой, балабол, блядь, ёбаный, блядь, чёрт.
8: Мой чёрт тебе в рот не умеет.
1: Слышишь, дорогуша, ты откуда будешь, ты клоун, блядь. Падла, блядь, ёбаный, сидит, вы ёбается нахуй на меня, на воина, блядь, я тебя, блядь, попищу, нахуй, ты ищачок, блядь, блядь, чёрт, блядь.
7: Это, короче, походу угорает, он просто снимает что-то себе, блядь, там.
1: Я вас понял, короче, с вами, блядь, кашу не сварить, потому что вы, блядь, вообще бестолочи. Вам в танки играть запрещено, боже, блядь. Я вам, блядь, показываю СТПТ, право, налево, квадрат З, квадрат Б, блядь, хуяк туда-сюда, ебать. А вы все столопы, блядь, в центр ебетесь. Я ебал, иди ты нахуй.
8: А чего его назад вернули?
1: Потому что я здесь, блядь, главный. Я самое сильное звено данной команды.
8: Он ни разу не стрельнул за бой.
1: Так а я, блядь, нахуй сыграл, долбоёб, я суппорт, блядь. Я хуею, блядь. Что за дебилы, блядь. Как мне с ними играть вообще, блядь? На последнее нахуй все, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.
11: Борис Каштанов продает пылесос, ебать. Да-да-да-да, масло, маслосос, блядь, ебаный, блядь. Маслосос, ебаный, блядь, пидорас, блядь, хуян, да хуян. Фэк какой-то, утка ебаная, да, шо. Ебать.
12: Алло.
11: Борис, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: А вы продаете пылесос Samsung?
12: Да, да, продаю, да.
11: За 1000 рублей, да?
12: Да, за 1000 рублей. Samsung. Это 2004 года пылесос. Но в хорошем состоянии, сосет нормально еще.
11: Да, да, сосет. Ну, это хорошо. Скажите, а как он, ну, всасывающая сила, ну, сколько ватт?
12: В смысле?
11: Ну, ватт, сколько у него ватт?
12: Всасывающая сила, я не могу вам сказать, сколько. Ну, двигатель хороший еще, клапаны я проверял недавно, мешок поменял тоже. Ну, я им на даче пылесосю еще.
11: А, на даче. Ну, ясно. Ну, вот, допустим, а насадки там есть такие различные диаметры насадки?
12: А там одна только турбощетка есть, по-моему, и маленькая такая насадка между диванами, чтобы вот так вот елозить можно было. Ну, и все, как бы, больше нету.
11: Ясно. Ну, вот, допустим, вот вас как зовут, кстати? Борис, правильно, да, вот написано?
12: Борис, да, Борис.
11: Неважно. Борис, здравствуйте. Еще раз, я прошу прощения. В общем, вот смотрите, вот пылесос, я бы хотел бы уточнить некоторую деталь. Щетка съемная, щетка.
12: Щетка, в смысле, ну, конечно, она снимается. Он полностью разбирается, и вот как он компактный, небольшой. То есть, единственный минус, один вот единственный в нем минус есть, как бы я не указал в объявлении только вот, но... Я думаю, если как бы вы будете им пользоваться дома, то вас это сильно не смутит. Он шумит очень сильно и свистит вот так, знаете, как, ну вот, ну, да. Я не знаю, как вот, ну как животное ревет, свистит сильно, ну, и да, все как да, бы, а так с ним животное. Никаких проблем.
11: Ну вот, а я знаете, что интересуюсь? Меня интересует диаметр трубки всасывающей, вот конкретно, он какой, стандартный, да, идет?
12: Ох, я вам не могу сказать, какой там стандартный диаметр, ну вот... Если, я не знаю, но у меня как бы палец здоровый, я палец не влезает туда, то есть, ну, такая не очень большая трубка там. Я не могу сказать на старых пылесосах, на новых пылесосах она широкая, я знаю, вот, туда как бы влезает, а я, на старых да, я не знаю.
11: Я понял, знаете, я к чему клоню? Я хочу просто узнать, ну, диаметр всасывающей трубки с целью того, что я хочу при покупке в дальнейшем эксплуатировании использовать пылесос в качестве всасывающей машинки для того, чтобы всасывать мой половой орган. То есть, ну, просто трахать пылесос, сперму в него пускать. Ну, понимаете, о чем Боречка, понимаете?
12: Если вы хуй хотите ставить туда, хуй в трубку
11: да,
12: хотите
11: да,
12: ставить?
11: Да, да, да, да, влезет или нет?
12: Блять, хуй его знает. Ну, я честно вам сказать не могу, я могу на дачу приехать, если вы хотите.
11: И попробовать.
12: Вы сами в каком районе живете? Вы сами в каком районе
11: центральном,
12: живете?
11: Центральном.
12: В центральном районе? Ну, я в Бобровском живу. Я могу, да. В принципе, подъехать на дачу. И если вы хотите, то есть я вам, даже вот я скидку реальному покупателю, я 200 рублей сделаю скидку. То есть за 800 рублей я вам его отдам, в принципе.
11: Ну, а
12: если
11: можете...
12: вы хотите в него хуй пихать, там, я не знаю...
11: А допустим, а можете вот попробовать поехать в Бобруйск и попробовать попихать в пылесос хуй? Влезет или нет? Или у вас большой?
12: Я, блядь, вы такие вопросы задаете. Я женатый человек, вы что, вообще что предлагаете мне?
11: Так
12: у меня
11: я тоже.
12: На даче, теща, у меня теща живет на даче. Вы представляете, если я приеду туда и хуй начну в пылесос пихать, блядь?
11: Так вы спрячьтесь где-нибудь, я не знаю, закройтесь в туалете или где-нибудь и попробуйте.
12: Я могу просто приехать, вам его отдать, и все. Я вам его отдам, вы его возьмете там в машине или неважно где, вы попробуйте, подключите, и сосет, не сосет. Блять, ну вы что, вы издеваетесь, что это прикол какой-то, развод, что ли, или что? Вам пылесос нужен вообще или как? Я не понял.
11: Конечно, конечно нужен. Ну, давайте договоримся, я приеду, попробую, если он сосет нормально, тогда приобрету, хорошо? За 850.
12: За 850 рублей, правильно?
11: Да, да.
12: Ну, мне ехать 120 километров сейчас до дачи, в принципе, то есть, да. Я как бы не знаю, я... В каком часу вы можете подъехать? Сегодня, если сегодня можете?
11: Ну, так, теща не увидит, если я буду пробовать. Интересно.
12: Ну... Я не знаю. Ну, вы в машине попробуйте. Вам же не нужно его включать. Вы только в трубку хуй там сунете свой. Если влезет, то...
11: Ну да.
12: Я не знаю просто, как вы хотите это делать.
11: Ну да, включать не обязательно, просто трубку себе.
12: Так вы вообще с какой целью пылесос вести? Чтобы он вам вагину заменил или что?
11: Ну да, да, да. Просто у меня жена уже слишком пожилая стала. Я человек пожилой, она уже как бы недееспособная в плане секса. И хочу заменить ей вагину. Тупо смазать трубу вот эту. И тупо туда член сувать. Я думаю, 850...
12: Так она же пластиковая. Ты...
11: Ну
12: она
11: да.
12: Она же пластиковая.
11: А у меня есть смазка.
12: А как вас зовут? Я... Как вас зовут? Я
11: Валера меня зовут. Валера. Валера. Как? Валера.
12: Валера?
11: Да, да. Я хочу
12: Валера,
11: сделать...
12: Я Борис, Валера.
11: Неважно. Неважно. В общем, я хочу
12: вы
11: сделать
12: секс-машину. Вы мне скажите, пожалуйста, да? Вы прикалываетесь надо мной, что ли? Это прикол какой-то? Или вы действительно хотите пылесос купить?
11: Я хочу действительно приобрести пылесос. Я так подумал, 800 рублей, пускай даже 1000. Это будет дешевле, чем тратить на свою жену, как говорится. Купил раз и пользуйся, пока не сгорит. Правильно? Правильно. Что?
12: Ну, а если у него что-нибудь сломается во время того, как вы будете, ну, эти все свои процедуры проводить, вы не боитесь за, там, достоинство свое?
11: Неважно, неважно, у меня тупо ничего с ними случится, у меня через огонь и воду прошел уже.
12: Кто?
11: Хуй.
12: В общем, я не знаю, чего вы хотите, но я готов вам пылесос отдать. Просто мне уже по этому объявлению каждый день звонят, и меня уже это заебало, и все хотят за 500 рублей забрать, за 800 рублей я вам отдам как бы вот вообще сразу. Прям без вопросов.
11: Ну ладно, хорошо. Давайте тогда я вам перезвоню и скажу, во сколько времени сегодня я смогу забрать. Только мне надо помыться
12: да,
11: сначала.
12: Да, да, и там же сможете попробовать, я не знаю. Там
11: да, я яйца только помою. Яйца помою, все помою, чтобы не воняло. И потом, чтобы вдруг не подойдет, что все-таки, ну,
12: сперма. Ну, давайте без подробностей, ладно? Да. Как-нибудь вы это, да, как-нибудь да. Сами там разберетесь. Да, этим. Я да, вам пылесос да. Вынесу, отдам. Вы мне деньги отдадите и все.
11: Нет, а нет, делать, нет, нет, значит, подождите. Вы мне вынесете, я сяду в машину, попробую. Если подойдет, я вам деньги отдаю.
12: Ага. А если вы с ним уедете? А если вы с пылесосом уедете, сядете в машину?
11: Ну да, сяду в машину. Ну, если вы хотите, если вы на переднее сиденье, на заднее сяду. И мы через аккумулятор подключим и попробуем, как оно.
12: Блять, вы представляете, вы понимаете, чего вы мне говорите? Я буду сидеть на переднем, а вы будете на заднем хую в трубку сувать, что ли, или что? Я не понял.
11: Ну, да, именно так, а что?
12: Меня это не устраивает, понимаете? А если вам не понравится, я что, потом заберу у вас его, что ли, пылесос?
11: Ну да, заберете, я влажной салфеткой протрую.
12: Блять, мужик, ну ты хуйню какую-то не несешь. Слушай, ты что, пьяный, что ли, блядь? Ты делаешь, что ли, нечего? Сука, блядь, тебя хоть в КВН, блядь. Ну серьезно, ты сам подумай. Ладно, я по хрен с ним, что там, что я вообще на все эти моральные вопросы, хуй с ним. Ладно, ну ты мне скажи. Вот ты представь, ты попихал свой хуй в трубку, да? Тебе да. Не понравилось, ты мне его отдал.
11: Ну...
12: А за амортизацию ты мне денег заплатишь тогда?
11: Ну, 50 рублей только, 50.
12: Чего, блядь?
11: Полтос.
12: Какой полтос, ты чё? Я, блядь, буду ехать сейчас бензин тратить, нахуй, чтоб ты мне полтос отдал.
11: Ну,
12: мне
11: да.
12: 300 рублей на бензин еще надо будет. Ты мне за бензин отдашь денег?
11: Блядь, ну, давай 150. Одну дорогу в одну сторону оплачу.
12: Ты, блядь, я что там, до утра буду с тещей куковать, что ли?
11: Ну, попробуешь заодно пылесос потом, самое. Может, тебе понравится, пока жена не видит это самое.
12: Нет у меня жены, я без жены живу.
11: А, ну так тем более, зачем пылесоса продаешь?
12: Потому что, блядь, я нормальный, я баб ебу, а не пылесосы.
11: Так я тоже ебу баб, но у меня на них уже не встает, мне пылесосы больше возбуждают.
12: Да конечно, блядь, пылесосы его возбуждают. Хуй захотелось сунуть, блядь. В трубу он выйдет в свою, вот, в машину всунь трубу, вот то же самое будет, блядь. Выхлоп включи, пусть тебе хуй обдувает.
11: Там нет втягивающей силы, как отсос женский.
12: Хули ты, блядь, я не знаю, хуйню какую-то несёшь.
11: Ну ладно, печку, давай, включи, в общем, вот. давай так, сейчас я соберусь и перезвоню тебе.
12: Ну, короче.
11: Да.
12: Если пылесос надумаешь брать,
11: да.
12: Мне похер, что ты там с ним будешь делать. Ты
11: да.
12: Там еби его, не еби да. Трубки, пихай, да. Не пихай,
11: да,
12: мне все равно.
11: Я понял, да.
12: Только, ну, по-моему, если ты только хуй свой в трубку сунешь, вот как только ты свой хуй в трубку сунешь, я назад пылесос не заберу.
11: Ну я понял. Ну туда помой его хорошенько, хорошо? И плоскогубцы с собой захвати.
12: Я назад пылесос не заберу. Ты будешь всегда на заднем сиденье, не знаю, хуй в трубку пихать, а я потом его назад, что ли, возьму?
11: Плоскогубцы сможешь взять вместе с пылесосом?
12: Что взять?
11: Плоскогубцы, друг. Если маленькая, я плоскогубцами больше сделаю.
12: В смысле? Трубку, блядь, что ли? Трубку больше сделаешь?
11: Да.
12: Ёбаная, блядь, хуйня какая-то непонятная. Чё ты придумал вообще? Ты мне скажи, ты нормальный, адекватный мужик вообще, нет?
11: Ну да. Конечно, странно это звучит, но необычно. Просто я с Украины приехал.
12: Да пиздец, как необычно.
11: Я прошу
12: прощения. Ты откуда вообще? Ты откуда там, с какого района?
11: Я с Украины, с Киева.
12: С Киева?
11: Да.
12: О, нихуя себе. Земляк мой.
11: Ну да. Ну, вот
12: так, ты чё, подожди, слышишь, ты мне скажи, так это вот, ты серьезно, на полном серьезе хочешь вот этой хуйней заниматься, что ли, или чё?
11: Конечно, я так уже 5 лет занимаюсь, меняю разные фермы, вот советские, ну старые еще, самое лучшее прям, ну вот, чем старее пылесос, тем больше втягивает лучше, сперму все загребают.
12: Блядь, ну ты ненормальная баба, чё, бабы у тебя нету, что ли?
11: Ну, жена была, да есть, но она жирная вся, вонючая, ну и вон нахуй.
12: Блядь, ну мне кажется, ты прикалываешься надо мной.
11: Да не, нахуй не мне надо прикалываться, я герой Майдан.
12: А сколько тебе лет, слышишь?
11: Мне 67 лет, тупо, ДЦП потал ПТУ Андрюха Додик. Шо?
12: Как зовут Андрюха? Ты ж говорил,
11: да.
12: Валера.
11: Валера, да. Андрюха, друг мой, который тоже практикует пылесосы.
12: Вы еще там с ним на пару в пылесосы пихаете?
11: Ну да, он сейчас со мной сидит, пытается мне бутылку из-под шампанского в зад засунуть, в задок.
12: Закадычный кореш, твой Андрюха?
11: Ну да, тоже с Майдана.
12: Слышь, что, а у него тоже жены нету, да?
11: У него как нету? У меня есть, у него есть, просто мы любим пылесосы.
12: Так а что вы друг друга в жопу не долбите, блядь, там, а?
11: Так мы и так бывает. Ну, просто пылесос, он втягивающую силу имеется. Ну, имеется у него, да.
12: Как так бы... у Андрюхи жопа, я уверен, тоже втягивающую силу имеет-то, нет разве?
11: Но у Андрюхи жопа большая, потому что он на зоне сидел. Там уже тупо бутылка...
12: Какая разница?
11: Там любая бутылка со свистом жопа проходит. Ну, что-то малое идет. Ну все, давай, нет, короче, нет, я позвоню, сейчас я пойду.
12: 800 рублей, короче, все, я тебе скидываю, да, мне похуй, да, что ты с ним будешь,
11: да,
12: делать.
11: Да, я понял,
12: вот только ты свой, я тебе сказал, только ты залупой своей коснешься, края просто трубки, только ты залупой коснешься, все, я его назад не приму.
11: Я возьму с собой, ладно, я понял, я возьму с собой плоскогубцы и зажигалку, чтоб это, если пластик, чтоб нагреть и растянуть.
12: Мне похуй.
11: Все, давай. Все, я понял, до связи. Да, заебал, мои доллары, блядь, уже потратили все. Да. Да что там говорить? Да.
13: Свою жопу проси жевать, гад. С

Женя, Евгений Букин, жопа. Женечка играет в доту. Каждый божий день, дебил уже 3 года или 4 года. После школы, после ПТУ, после универа в доту он играет, в доту он играет. А ничего он в мире совсем не знает, но ему это не хочется знать. А лучше после школы ему в доту играть. А Женя, жопа, будет тебе жопа. Женя, жопа.

0: Обидно, да, червь.
1: Алло.
0: Добрый вечер. Это отдел кадров, да?
1: Нет, это не отдел кадров.
0: Это Оля, правильно понимаю?
1: Да, правильно.
0: Значит, это кадр Оля, правильно, да?
1: Нет, это просто Оля.
0: Ну, ясно, кадром будете. Меня зовут Анатолий Павлович Жма. Я очень рад, что я вам дозвонился. Я механик. Работаю у вас механиком.
1: У нас работаете?
0: Да.
1: Нет, у нас нет таких механиков.
0: Ну, я вам сейчас расскажу. Нет, вы меня просто плохо знаете, блин. Хотите, я... Вот... Оля. Вот хотите, я вам лично отремонтирую, как механик, вашу пещерочку. Не понял?
1: Нет, я думаю, не хочу.
0: Ладно, я прошу прощения. Просто... Не понял.
1: Огонь просто.
0: Я не понял, принцесса. Тюх, что там такое? Тю, ёкерный, блядь. Так, я сейчас не понял. Это механик беспокоит. Что это за смех там у вас? Вы там что, Comedy Woman смотрите, смеетесь?
1: Ой, да нет, мне еще не предлагать отремонтировать. Еще никто не предлагал мне отремонтировать пещерочку.
0: Я могу. Я просто специализируюсь в этом узком направлении вашем.
1: Понятно.
0: Мне очень нравится.
1: Такой профессии.
0: Мне очень нравится, когда узко. Я узко специализированный в этом деле.
1: Понятно, да.
0: Поэтому, если у вас какие-то там возникнут, скажем, вопросы по, ну, или обслуживанию, или, собственно, может, что-то там у вас нарушится, я всегда готова отремонтировать.
1: Ваши навыки, они просто, знаете, наверное, ну, просто ни у кого нет таких навыков.
0: Это да, потому что очень у меня такая профессия, очень, она, скажем, востребованная, но... Крайне мало кто занимается этим. Я специализированный специалист, я в Кембридже, обучался, короче, там, за рубежом. Я могу прямо вот так.
1: В Кембридже, ага.
0: Да, я могу прямо так, братью, так, смотрите.
1: Я вот так вот думаете, прям, что помогает, да?
0: Я прям беру вот так вот, раскрываю и достаю оттуда вот этого маленького засранца. И вот так вот с ним. Может, мы с вами все-таки встретимся, и я вас немного, ну, скажем, ну, сделаем техобслуживание пещеры.
1: Нет, да вряд ли.
0: Не понял?
1: Вряд ли, говорю.
0: Не,
1: вряд
0: надо. Лишним не будет, ну, так да, сказать. Да. Надо обслуживать.
1: Не, ну, таких специалистов у нас в Кембридже, конечно, еще не было. Вы, надо... конечно, первый с таким образованием.
0: Я специалист
1: по обслуживанию. До этого к нам просто профильные какие-то средние профессии такие. А тут раз в Кембридже, то я даже не знаю.
0: Я специалист по обслуживанию кормилицы.
1: Еще и такая редкая специальность у вас вообще. А навыки-то ваши, они вообще же... Я так понимаю, чисто, единственный в своем роде.
0: Ну, чисто для профилактики все-таки. Может, мы с вами закуролесимся, так сказать.
1: Для профилактики, да?
0: Да. Я профессионально обслуживаю кормилицу.
1: Кормилицу?
0: Ну, в этом плане тоже, так сказать. Я узконаправленный профиль у меня. Мне очень нравится, прям бью так вот. Мне очень нравится елозить, прям. Восьмирог вырисовывать, прям под иронахи. Меня еще называют, у меня есть погоняло, анальный мутант. Я прям могу вырисовывать.
1: Ну, первое понятно, а вот второе, почему мудак?
0: Не, мутант. Анальный мутант. То есть, ну я тоже...
1: мутант!
0: Да. Я тоже в этом плане специализируюсь в дырочке в задней. Я могу прям ее полностью...
1: Вы вообще даже не узкопрофильный, а широкопрофильный специалист.
0: Ну, у кого как. У кого бывает узко, а у кого широко. Я и там специализируюсь. У меня просто есть перфоратор анальный. Анальный перфоратор. Я им пробиваю. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Мне очень нравится.
1: Понятно.
0: Так, может, мы с вами встретимся, так сказать. Ну, и поговорим вот это, да, эту тему интересную.
1: Да, нам вроде по телефону с вами вообще нормально, в принципе,
0: да, вот, но общаемся. Я бы просто хотел все это, как бы, профилактику вам сделать всего этого. Да. Не понял.
1: Ой, блин, офигеть, просто.
0: В смысле, не понял. Я могу, вы не переживайте, я могу. Я в этом деле профессионал.
1: Я вот вас послушалась, я вот даже не сомневаюсь в ваших навыках, просто.
0: А когда мы начинаем? Когда?
1: Да мы уже с вами сколько, подождите, сейчас смотрю. Мы уже с вами как 6 минут, как и 19 секунд, как начали.
0: Ну, это, в принципе, не рекорд у меня. Я, в принципе, когда начинаю бурение, может и на сутки затянуться.
1: Скважина. А, вы еще и выни там.
0: Да-да, я скважины пробуриваю.
1: По профилю он подразумевает под собой множество.
0: Да-да, я еще и скважины пробуриваю. Ну, занимаюсь, так сказать.
1: Ага, угу.
0: Ясненько, ну ладненько. Вы, если что, надумаете профилактику пройти, ТО, техобслуживание в пещерке, то вы мне, пожалуйста, обращайтесь, буду рад с вами пойти на контакт.
1: Так, естественно, я сейчас вот сохраню ваши контакты, такого-то специалиста терять нельзя.
0: Да, да, потому что сейчас предновогодняя акция, абсолютно бесплатно все.
1: Все, я сохраняю ваш номер.
0: Да.
1: Все, знаете.
0: Запишите. Меня зовут Антон Павлович Елдак.
1: Да вы до этого... Нет, вы подождите, вы же не Антоном представлялись. Вы марку-то держите свою. Вы
0: да какая разница? Мне... Это абсолютно не важно.
1: Блин, забыла, что-то там, что-то трещина или щелина, или что там.
0: Я для каждой женщины, для каждой девочки всегда по-разному представляюсь, чтобы меня не запомнили, пиздюлей не дали, да.
1: Так мне надо, так ладно, мне нужно записать вас так, чтобы хоть не забыть, знать, что конкретно.
0: Шмурдяк, вот шмурдяк, если... шмурдяк Антон Сергеевич, шмурдяк.
1: Ну, хорошо. Да. Там Елда до этого была, вот мне кажется, Елда это запоминающий, чем шмурдяк.
0: Да,
1: я вот шмурдяк могу и не вспомнить, а вот Елда как вот увижу.
0: Большой, да, напишите большой Елдак и сразу вспомните.
1: Большой. Хорошо.
0: Большой Елдак плюс монстр плюс секс-машина, аппарат счастья.
1: Пятничный вечер просто разбавили мой, просто повеселили.
0: Хотите, не, я, в принципе, могу и проехать к вам, так сказать, на все этот процесс.
1: Да нет, подождите, надо же подумать. Вы столько предложили профессии, услуг, тут надо сначала... Это слишком много для
0: первого. Ну, ладненько, хорошо, не буду занимать вашего времени, вы подумайте и набирайте.
1: Хорошо.
0: Всего вам доброго, всего хорошего,
1: вам
0: до свидания.
1: Вам тоже всего доброго, и вам
0: целую,
1: хорошо.
0: Целую в пещеру. А что смешного? Я не смеялся. Ну тогда пошел ты нахуй. Да. Да я-то, сука, кто-то утканул где-то, блядь. Да я. Андрей какой-то, блядь. Саранья, блядь. Фидор, осужу. Это Максим, блин. Здравствуйте, Настенька. Здравствуйте. Настюш, с праздничком вас, с днем рождения. Всего вам самого светлого, здоровья вам, любви и благополучия, счастья и всего-всего вам, самого светлого, уважаемая Анастасия. Как ваши дела, Настенька?
2: Это кто?
0: Это Антон Павлович Шмурдяк. Позвони другу. Как ваши дела?
3: Спроси, зачем увел девушку из клуба М-33.
0: Скажи... Не понял. Настенька, вы уж меня простите, вы меня дослушайте, пожалуйста, до конца. Я прекрасно понимаю, что мною сказанное будет вам непонятным, может быть. Но я все же хочу сказать вам, что я бы не прочь бы с вами, был бы рад провести с вами время, так скажем, отдохнуть и познакомиться еще более ближе. Да. С Настенькой получается. Вы знаете, я полюбил вас. Я очень бы хотел бы, чтобы наша любовь была взаимной. Да. Очень, очень, очень хотелось бы. Будет ли у вас время на то, чтобы встретиться и поболтать? Да. Настенька, солнышко, малышка моя. Ой, в смысле, Настенька, да. Алло. Не понял. Не понял. Это да, значит, или не да? Алло.
2: Не слышишь? Конечно.
0: Не, ну а почему я красивый? Ну, ой, в смысле, я буду очень рад, так скажем. Вы уж меня неправильно не поймите, я все же человек такие... Скажем, ну, я понимаю, что мною сказанное для вас, оно вас удивило, но я все же хотел, чтобы вы правильно меня поняли и дали мне шанс стать частью вашей судьбы. Не понял. Алло. Не понял. Настенька. Я не понял.
2: Какой ужас.
0: Я бы с вами, ну, хотел бы чики-брики сделать. Ну, в смысле, в хорошем смысле, да.
2: Ну, в смысле.
0: Не, ну, а почему бы и нет, Настенька? Мы с вами молодые еще, и у нас вся жизнь впереди. Почему бы не попробовать нам с вами стать единым целым на этой планете, чтобы... Так сказать, сделать ячейку общества. Да. Да. Не слышу. Ну так как? Не слышу.
2: Как?
0: Настенька. Настюша, Настя. Ай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мое солнышко, Настя, моя любовь. Настя, Настюшечка, моя сладкая девочка, моя мечта. Моя звезда в темном небе, моя луна, ты у меня всего одна. Я тебя возьму нежно, обниму и укушу тебя за сосочек. Настя. Подарите мне счастье, Настя. Подарите мне кусочек счастья.
2: Ой.
0: Ду-ду-дум. Алло. Ну так как? Не слышу. Не слышу. Не-не, я не слышу. Так что, да чи не да? Это значит да или как обычно? Алло. Не понял. Не, ну я не понял. Что-что?
2: Спасибо.
0: Да не за что. За что? Это вам спасибо, что вы есть такая в моей жизни. Да. Алло. Да, ну ладненько, я не буду вас отвлекать, и так много вопросов я задал вам. Давайте вы подумайте, а я как
4: принц, буду ждать вас, принцессу мою. Да. Алло. Ну ладненько, до свидания, Настенька. Я жду вашего положительного решения. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

0: Медицинский центр Алан-Клиник. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Чем могу помочь вам?
1: Светлана, да? Я не раз... Света, здравствуйте.
0: Нет, меня зовут Ольга. Это проктологическая клиника. Да, чем я могу помочь?
1: Неважно, как там кого зовут, это меня не волнует. Я к врачу звоню. Значит, Свет, скажите мне, мне нужно записаться на прием.
2: Проклятые реперы не берут.
0: Вы первый раз?
2: Позвони попозже, пожалуйста, меньше чем.
1: Нет, я не был у вас, Светлана. Я не был здесь, не был ни разу. У меня такие ситуации, извините меня, в жизни впервые. Да.
0: А что вас беспокоит? Какие жалобы? Мы всегда спрашиваем, потому
1: я
0: что...
1: Я понимаю, вы же меня простите, я уж далеко не молодой человек, да, ну, сказать, не первой свежести. Вот, я токарь, токарь я. Я вот себе, ну, на токарный статус... Не стыдно сказать, вы же меня, Светлана, простите, честно сказать. Господи, я себе...
0: Ну, у вас что? Да. Внешний узел, шишка, что у вас?
1: Я себе порвал жопу. Ну, именно очко. Ну, как сказать, заднюю мягкую ткань разорвал.
0: Так.
1: Да.
0: Какое-то воздействие было?
1: Ну, токарный станок был. Ну, стыдно мне, что сделать, я не знаю, ну... Вы же меня... Как это у вас там в медицинских терминах обозначается? Задняя, ну, попка или как она? Я порвал жопу, вот ну, проще
0: сейчас, да. Какие сейчас симптомы? Что сейчас у вас, скажите по симптомам?
1: Ну, как вы думаете, вот взрослая женщина уже, у меня жопа порвата, а вы симптомы спрашиваете? У меня токарная...
0: Ну, давайте
1: вы
0: мы знаете, нормально токарная, будем разговаривать, я вас не хамя.
1: Вы меня простите, я просто не знаю, как у вас называется вот это место по медицинским терминам. Я далеко не молодой уже, понимаете? И вот это вот, извините меня, тоже в первый раз все это в жизни. У меня токарный станок, я токарь. Я делал обточку, значит, металл заготовки и порвал жопу. Анальное кольцо порвал. У меня сейчас оно висит. И что делать, извините, я не знаю. Потому что мне вот и так зеленкой намазали, сижу, жопа болит. Порвал жопу, симптомы у меня, жопа болит. Да.
0: Это вам нужно обратиться к хирургу, я не знаю, по скорой, может быть, потому
1: нет,
0: что
1: нет,
0: мы
1: нет.
0: другими я заболеваниями
1: у меня
0: занимаемся.
1: У меня кишка выпала. Кишка.
0: Ну, мы не лечим, мы не занимаемся такими заболеваниями. Мы лечим геморрой, анальные трещины.
1: Ну,
0: и
1: вот
0: так
1: у меня
0: далее.
1: Треснула там как раз. Вот трещина у меня там лопнула жопа. Вот треснула. У меня там, ну, токарная, у меня бабка токарная. Ну, вот это вот. Я думаю, ну, придавил я. Надавил, передавил, и трещина у меня пошла. Герпес.
0: Вообще непонятно, герпес. Теперь вы говорите. Вообще непонятно. Короче, у вас произошла травма.
1: Да.
0: Я правильно понимаю?
1: Да, да.
0: Травма. Что у вас, порез или что?
1: Ну, у меня там трещина.
0: Почему я так спрашиваю? Потому что мы узкой специализации клиника. Мы лечим совсем другое.
1: Да я
0: другое,
1: знаю, что у вас там же написано. Да. Я же нашел вас. Где? Вот в объявлении нашел. Все написано. Я же смотрю. Вот эти вот связанные заболевания, травмы с геморроем. У меня не геморрой. У меня узла нету. У меня вот именно трещина пошла по шву. Понимаете? Анальная. То есть я кишку надорвал. Ну как? Я токарь, токарь. У меня токарный станок огромный. Я сделал заготовку на автомобиль. Понимаете? Я делаю запчасти для Лады, машины Лады. На машины делаю. И у меня это самое, я пенсионер, блядь, извините, пожалуйста, мне. Забыл французский. Но меня натянуло, значит, на бабку. Сраку прям очко лопнуло, и тут начало кровить, и я сейчас туда, ваты напихал. У меня кишка висит сейчас, кусочек такой. Мне нужен проктолог, чтобы он
0: за
1: это...
0: Но вызовите скорую помощь.
1: Да нет,
0: вызовите
1: мне не надо здесь помощи никакой. Я чувствую себя прекрасно. Почти, мне не больно. просто...
0: Но чтобы вам помогли, посмотрели, может
1: да
0: быть,
1: мне не больно, понимаете. Я даже сам бы не заметил травмы. Мне он напарник говорит, у тебя кишка выпала. А я говорю, ты что, издевайся. Я взял зеркало, посмотрел, а мне там кишка. Вот вам и, пожалуйста, токарная мастерская. Да.
0: Вызовите скорую помощь и обратитесь в скорую помощь. Мы не занимаемся такими.
1: Света, давай не будем усугублять ситуацию.
0: Меня Ольга зовут. Да. Я вам еще раз говорю, что у нас другая специализация клиники. Мы травмами не занимаемся.
1: Ну, вы очком занимаетесь.
0: Обратитесь, пожалуйста.
1: Очком кто занимается? Какой врач? Очко лечит. А?
0: Послушайте еще раз. Да, послушайте. У нас клиника узкой специализации.
1: Ну так я хочу, чтобы у меня узко там было, а не широко. Вот и зашейте мне дырочку, пожалуйста. Займитесь моей дырочкой, чтобы там узко было. Вы же узкая направленная клиника. Вот узкая сделайте мне, пожалуйста. Врач очколог, пожалуйста, есть на связи здесь? Очколог или как его там?
0: Проколог, обратитесь, вот. Пожалуйста, в другую клинику, да? Я не знаю, в другой центр, мы не занимаемся
1: этим. Я понял, то есть вы отказываете, потому что я не молодой, да, не хотите заниматься мной.
0: Нет, дело не в этом, только в этом. Вы сказали, что у вас травма, что
1: да,
0: у вас
1: герпес.
0: Выпадает
1: да.
0: кишка.
1: Кишка выпала,
0: мы такими случаями да. не занимаемся, мы занимаемся лечением
1: проктологических
0: заболеваний,
1: герпес удаляется. Да.
0: Алло.
1: Да, вот на сайте же написано, да. Герпес убирайте. Ну, да, слышу.
2: Артемий, скажи, что тебя зовут? Рыбов пригласи выступать за команду
0: да.
2: Соломоника,
0: сказали,
2: потому что
0: травма,
2: ты так травмировался.
0: Говорите,
2: обязательное условие герпес. Контракта же
1: ну,
2: тренироваться
1: знаю,
2: на Камчатке
1: это,
2: и мотопарке.
1: Может, я неправильно называю, у меня кишка выпала. Вот я сейчас иду, я вот смотрю, у меня она прям вот чуть ли не до колена прям вытащила кишечка. Ну, я хочу ее обратно. Вы мне жене геморрой лечили.
0: Я вам сказала, обратитесь.
1: Вы жене моей геморрой лечили. У нее тоже там торчало. А вы его на узел перемотали, там и бублик сделали. А мне такое самое надо. Только чтобы не кусочек лишнего убрать. И за, как там, пломбу, не пломбу, чтобы ничего не было. Я хочу, чтобы не мешало мне срать.
0: У вас это... Не геморрой. У вас, с ваших слов, была травма.
1: Да.
0: У вас повреждение, порез или что. Мы такими случаями не занимаемся.
1: Я хочу понимаете? Срать.
0: Еще раз
1: я
0: говорю.
1: Я хочу срать, понимаете? Мне больно.
0: Послушайте.
1: Да.
0: Да, я услышьте, пожалуйста.
1: Да.
0: Давайте по-нормальному говорить.
1: Нормально,
0: и,
1: да,
0: не
1: давайте
0: грубить.
1: Нормально.
0: Хорошо?
1: Я хочу.
0: Да. Услышьте да. еще раз, что мы не занимаемся такими случаями. Обратитесь, пожалуйста, в больницу, вызовите скорую, чтобы вам оказали помощь.
1: Ой, сейчас, повторите это, я отходил. Что вы там говорите?
0: А? Вызовите скорую, обратитесь в больницу, чтобы вам оказали помощь.
1: Я понял, а когда к вам, во сколько подъехать-то? Вы же мне так и не сказали, не записали еще.
0: Мы не занимаемся такими случаями. Мы не занимаемся такими случаями.
1: Ну, вот центр проктологии или так вот?
0: Это центр проктологии, но мы занимаемся другими заболеваниями. Мы травмами не занимаемся.
1: Так я не болею, у меня просто кишка выпала. Мне ее обратно туда вшить и все. Обратно ее вернуть на место свое, в домик посадить. Назад домой вернуть, домой. Да.
0: Вы слышите,
1: да.
0: что мы травмами не занимаемся. У вас, вы сказали, что у вас была травма.
1: У меня
0: мы
1: травма на токарном
0: травма.
1: Станке, меня бабка засосала от токарная.
0: Ну, мы не занимаемся да. травмами. Обратитесь, пожалуйста, по скорой помощи в больницу.
1: Вот я сейчас, когда общался, да, я пернул. У меня пердеть больно. Тоже больно пердеть. Тоже не к вам. Да?
0: Извините, пожалуйста, обратитесь в другую клинику.
1: Вас как зовут, чтобы я записал, чтобы вы мне отказали пенсионеру? Светлана?
0: Мы да? не занимаемся такими услугами. Вы услышали?
1: Ну,
0: вы мы
1: лично займитесь.
0: Такими.
1: Давайте заниматься уже чем-то нормальным, а не сидеть там на телефоне и каждый день. У меня травма, блядь, жопа болит. Они сидят, все телефоны

0: У меня очко горит, дырка горит прям. Я не могу сидеть. Я хожу, у меня кишка телепается. А у меня собака здесь в цеху, у меня сейчас будет как с хвостом играться.
1: Вы услышали?
0: Да.
1: Вы услышали, что вам сказали, что мы не занимаемся такими случаями?
0: Вы мне не сказали,
1: обратитесь,
0: как вас зовут, я вас не слышал.
1: Обратитесь, где вам окажут.
0: Светлана, да?
1: Вы услышали, что вам еще раз
0: Светочка,
1: сказали, что мы не занимаемся такими случаями?
0: Не будем повышать голос на
1: меня. Извините, пожалуйста, у нас звонки.
0: Я вас понял, я вам тоже звоню. Поэтому будьте вежливы ответить мне на все мои конкретные вопросы. Я вас услышал, а вы меня не услышали.
1: Я вам ответила на все вопросы. Вы меня не услышали тоже.
0: Я вас
1: не услышал. Мы не занимаемся травмами
0: прямой кишки. Подождите, вы сказали, вы извиняетесь за то, что не примете, да? Или мне показалось? Да?
1: Мы не занимаемся травмами прямой кишки.
0: У меня кишка лопнула. У меня лопнула жопа. У меня болит
1: анус. Мы не занимаемся травмами.
0: Я хочу срать. Я хочу срать жидким. Я хочу выдавить каловую массу.
1: Обратитесь.
0: Да.
1: Обратитесь в скорую помощь, где вам окажут...
0: Они нужны мне скорая помощь. У них там есть поважнее дела, есть поважнее, чем кишку мою латать. Вот вы как раз вот займитесь, пожалуйста, кишкой пожилого человека.
1: Мы не занимаемся травмами прямой кишки.
0: И сделайте выход наружу какашек, чтобы я срал. Я могу срать, но не хочу срать, потому что срать мне больно.
1: У нас другая.
0: Я хочу срать и чувствовать облегчение. Я хочу сидеть на унитазе, срать и смотреть телефон, чтобы это мне приносило удовольствие. А собака будет играть с кишкой, как с хвостом, еще поцарапает меня там. Но мне не надо здесь такое счастье, блин, на старости лет. Извините, передо мной я уйду.
1: Нам не за что перед вами извиняться. Я вам еще раз говорю, что мы не занимаемся такими случаями. Обратитесь к другому врачу, к хирургу. Так, мы не занимаемся. У нас другая направленность клиники.
0: У вас нет профессионалов, да? Я понял.
1: Мы не занимаемся такими случаями, то, о чем вы говорите. Обратитесь по скорой помощи.
0: Вы меня абсолютно наплевать.
1: Всего доброго.
0: Я вас услышал, вам плевать на мою кишку, да? Тебе плевать, Светочка, да, вам меня? Плевать вам на меня, да, Светлана?
1: Всего доброго, до свидания.
0: Вот так вот вы помогаете, да? Вот оно, да, ваша медицина. А у меня очко болит, я сижу, мне больно какать, а вы вот так вот со мной. Ну так вот, да. Вот
1: вы
0: так вот всю жизнь точил детали
1: услышали
0: для машины Лады. Лада, вот машина АвтоВАЗ, всю жизнь точил на токарном. Всю жизнь. А теперь вот страдаю, кишка выпала. А мне помощи нету. Все машины ездят, катаются на Ладах. А мне, как изготовителю этих, блядь, деталей, да, с токарного станочка, помощи не будет. Вот так вот, Светочка, вот вам и, пожалуйста, отношение какое, да? Вот оно, да, вот вам и все, вот ваша помощь, а кишка торчит, а вы молчите, вот и вот ваша помощь, что делать с кишкой, вот что, вот она лежит.
1: Обратитесь
0: кишка на стуле.
1: Обратитесь по скорой помощи к другому специалисту, к хирургу, который окажет вам экстренную помощь.
0: Мне экстренно не нужна.
1: Вы услышали
0: мне
1: еще раз?
0: Экстренно. Мне можно завтра, послезавтра, я не спешу, кишка не столь, я ее подвожу и буду ходить, мне как хвостик будет, вот главное мне, чтобы все там сделали красиво. Чтобы было сзади красиво, понимаете, о чем я? Когда я раскрываю дырочку, чтобы там было все гладко, а не вот это, что в узлах там все. Вот.
1: У нас другие услуги медицинские оказываются.
0: Какие?
1: Мы этим не занимаемся.
0: А
1: вы услышали?
0: Я вас плохо слышу. У вас что, интернет слабый? Да.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Я вас не понял, повторите.
1: Мы вам уже сказали. Мы не занимаемся такими случаями, про которые вы говорите. Обратитесь к другому специалисту.
0: Да, я здесь, повторите.
1: Всего... Я уже повторяла.
0: Не-не, я просто отходил.
1: Всего доброго.
0: Что, завтра? Во сколько? В 10 подъезжать?
1: Обратитесь к другому специалисту. Вызовите скорую помощь. Вы услышали?
0: Не понял. Я сейчас плохо что-то... Во сколько времени? Жмышенко, фамилия записали? Жмышенко.
1: Мы не занимаемся этими случаями. Обратитесь к другому специалисту.
0: Какими,
1: вы поняли? Вы
0: этими?
1: Услышали?
0: Это какими этими не слышали? Случаем еще. Да?
1: Мы травмами прямой кишки. И не занимаемся. Вызовите скорую помощь.
0: Да
1: обратитесь
0: я жопу
1: к другому
0: порвал.
1: Специалисту.

0: услышали.
1: Ну, у меня жопа порвата.
0: Извините, у нас больше нет времени на разговор.
1: Я отойду?
0: Или всего что? Доброго, до свидания.
1: Ладно, извинитесь. Алло. Алло, не слышу вас. Да, да, да, да. Алло. Короче, я понял.
2: Давай, до свидания.
3: Кто это там? Кто это там?
1: Сука.
4: Звук нормальный?
5: О, Костя, здорово.
6: Алина Сухачева, это та, жена одного стримера Валера Жматобока. Это я в ней впрыснул мой школьный сок. Теперь он будет растить мои
4: деньги.
6: Пена тоже был так, что есть шанс, что от пена.
5: На танке.
1: Скоро танков не будет, мужики. Крик помощи, что делаем, мужики,
6: Валера,
1: а?
6: Привет. Танки не сразу идут. Работают
2: будет,
6: в переходный
2: будет.
6: Период. Но скоро их
2: все,
6: не будет.
2: Давай, до свидания.
6: Без танкистов будет скучно. А ты, старая, думая, перхать на кого бы кого-то будешь, а? И кто там у тебя беременный?
1: Я, сука, попущу нахуй первого Кабардуба, блядь. Потом Мищенко ебаного. Потом Танжира и Шакал, сука. Мужики, так что делать, блин, танки сегодня заблокируют, что делать будем?
7: Да нахуй иди, нахуй иди.
8: Да блять, это...
1: Да блять, сука, танки, блять, блокируют, я премиум аккаунт купил себе, блять.
7: Да похуй, блять, что они сделают, нахуй иди.
1: Да ты охуел, пидорас, танки блокируют, сука, сегодня танков не будет больше.
3: Да пошел ты нахуй, черт ебаный.
1: Да сука, блядь, мы все пойдем скоро, блядь, без танка, блядь, танки блокируют, танки.
8: Здорово, парни.
2: Я добавил последнюю.
1: Сука, танки блокируют, блядь.
2: Я ему покинул приглас. Это, чё?
1: Блядь, мужики, что делать, танки нету больше, сегодня блокируют, всё, блядь.
2: В друзьях у меня.
1: Танки блокируют сегодня, блядь. Что делать будем, мужики, где будем вместе собираться, танки, блядь, блокируют все полностью, блядь.
6: Ха-ха-ха, собака, а.
1: Я танкист, блядь, знатный, сука, как же я без танка буду, танки блокируют, танки блокируют. Да? Да, сука, да. Да, сука.
9: У меня их нет.
1: Блять, мужики, девчата, танки сегодня заблокируют. Что делать, блять, будем, а?
9: Бухать.
1: Танки заблокируют сегодня, блять, официальная информация, блять, танки блокируют, блять. А?
8: Ты что такое был?
1: Шлюха, блядь, что ты там, блядь, сказала? Танки блокируют, а твой рот ебал, блядь, шалава, блядь.
8: А кто это говорит, а?
9: А балу какой-то говорит.
1: Это я, Серёжа, танкист, третий, Серёжа, блядь, танки сегодня.
9: А, блядь. Это Сергей говорит? Ну, понятно, Сергей. У тебя все заблокируют. Кроме твоей жопы.
1: Захлесть, шлюха, блядь, танки мои блокируют сегодня, блядь.
9: Сало будешь жрать. Сало будешь жрать, девочку мазать.
1: Танки блокируют, ты, брат, мне танки сегодня все заблокируют. Танков не будет, у нас не будет, блядь.
9: Кричи так громко, уже охрип.
1: Тварь, блядь, танки блокируют, что делать, блядь, будем, мразь.
9: Точить будешь салом себе в жопу.
1: Шалава, блядь, жирная, толстожопая.
9: Салом в жопу шалава, будешь себе дрочить,
1: шалава,
9: Сергей.
1: Проститутка, блядь, а? Проститутка, сука.
9: С рождения ты, Сергей. Гей, сэр, Сергей.
1: Танки блокируют, дура, ты своё
9: Серёжа, раная рожа. Громче говори, давай еще громче.
1: Шалава, блядь, матка, блядь, танки блокируют, дура, блядь, танков не будет.
9: Ты хохол? Ты хохол, тебе все скоро заблокируют, и рот твой заблокируют. Да ты, сука, американцы охуела, своим блядь. Членом. Да, я и жопу, нахуй, и рот.
1: Я американец, нахуй, блядь, ты тупая.
9: Ты не американец, ты сраный хохол. Да сраный, обёбанный хохол.
1: Шлюха, проститутка.
9: Хохол.
1: Проститутка,
9: блядь, да, хохол. Сраный хохол.
1: Сука, ты тупая, танков скоро не будет, а ты хуй.
9: Это
1: блядь,
9: ты тупой, шалава, скоро вашей блядь. Украины не шалава, будет. Ёбаная, мрак, и тебя блядь. Не будет, сука, Сергей, блядь. Да.
1: Падла, шалава,
9: будешь сосать американцев.
1: Ты откуда, тварь?
9: Горит огромко. Горит огромко.
1: Сука,
9: наклонись,
1: тварь,
9: расслабься, они уже близко.
1: Свобода, я твой рот ебал, шлюху, тебя все ебали, шалава, дырка, блядь. Матка, блядь, инкубатор для, блядь, пиздорванка, блядь. Танков не будет скоро у нас, и мы не сможем в танки играть. А эта тварь пиздит на меня, сука, блядь.
3: Хуй, Саша, вы...
1: Захнись нахуй, без нас, чистукан ебаный. Без танков останемся все нахуй здесь. Да? Пидорасы, вам, сука, всем смешно, блядь, да? А скоро у нас не будет наших танков, суки. Скоро забанят танки, блядь. Не слышу. Скоты, блядь, суки, блядь, бесчеловечные, бездушные мрази. Души у вас нет, нихуя, блядь, не понимаете мою боль, сухи. А я, блядь, без танков останусь, блядь, столько лет потратил на прокачку моих ласточек, блядь. И все, нахуй, заберут, блядь, пидорасы, а? Да? Я слышал? Да.
10: Девять либо четыре.
2: Согласен.
1: Мужики, Казаха, блядь, ты... пиздец, вы слышали новость? Танки блокируют. Танки сегодня блокируют.
2: О, пидорас, блядь. Тебя чтоб заблокировали.
10: Тайп, тайп, Казаха, ты только ебал.
1: Да ты пидор, сука, нас танки все блокируют. Не будут больше наших родных танков.
2: О, да и похуй, таких долбоёбов, как ты, станет
1: сука,
2: меньше.
1: Танков не будет, вообще игры не будет.
10: Яша, давай нормально общаться.
1: Танков не будет, мужики, пиздец. Чё делать, а?
2: Это, слышь, тебе надо перезапускать.
10: Ребят, давай потише, а. А он чё, в комнате, получается, застрял, да?
2: Да, да, это как облако.
11: Привет.
1: Здорово. Захлесь, шлюха, блядь, танки
2: блокируют. Кэп, ты сейчас зайдешь в бой, и он мраз. Будет орать.
1: У нас танков скоро нас блокируют везде, танки нету, блядь. Пиздец, вся жизнь моя под откос, танки заблокируют, представляешь,
2: да
1: сука.
2: Чтоб ты нахуй пошел на завод работать, мразь.
1: Да пошел ты. Короче, нахуй, долбоеб, я в танке, так и останусь, нахуй.
2: Тебе надо перезапуститься.
10: Да, этот хуй в комнате.
1: Команда пидорасов бездушных, сука, скоро без танков все останемся.
10: Тот, кто, блядь...
1: Я твой рот ебал, сохни рот свой, сука, я тебе сейчас, блядь, устрою, мразь, ты ебаная, блядь. Сука, танки блокируют, что делать? Да? Да, сука.
12: Какой же ты попуск? Тебя попустила женщина.
3: Брони,
12: а ты еще говоришь от Анжира. Санкхиле, Дуба Дуби, Калавинь.
1: Давай, ебать, я пидорасина, вставай на ножки.
12: У тебя небось так же рекосовое дерево спилили.
1: Давай,
13: для того, чтобы называться танком.
1: Давай, сука, выйди по разам, уёбище.
13: Специализированную пушку. Вы поняли? Танковую пушку.
1: Да, блядь, танки сегодня танки заблокируют полностью, блядь.
13: Смотрите, танк имеет специализированную пушку, которая создана
1: специально
13: для... Да,
1: сука, танки заблокируют сегодня, мужики, так. Все!
13: Ну, народ, давайте перезапустим. Не-не, это черный, это скрытый абонент. А ну, выйдите все, я сейчас через минуту организую новый укреп, зайдете.
1: Хорошо, сейчас зайду.
13: Это скрытый абонент. Выходите, я сейчас создам новый укрепрайон.
1: Хорошо, я сейчас зайду, пидор ебаный, сын матери. Иди сюда, подойди, тебе пизды там, хуила, бля. Давай выскочим, гнойный, бля. Давай, сука, гнойная масса, я тебе сейчас на пязью ебать. Иди сюда, и шачила, ебать. Давай, нахуй, покоцаемся, уебище. Встановись, нахуй, я пиздану, бля, я ха, бля, ты шаг, бля. Да? Не слышал, бля. Да, блядь, сука.
11: пирожок.
14: А у нас вот на 13 позиции, ебать, 10 750 личных.
1: Да, рейтинг. Это я и чё?
14: 30 тысяч боёв, блядь.
1: Ты чё?
14: 40, блядь. Как ты держишь такую статистику?
15: Да,
14: как,
15: Валера, блядь? Давай вперёд, да, погнали!
1: Я ебашу, мне похуй, я танкист, я ебашу.
15: Красава, красава!
11: Сынок Бесаря в голове. Вот вот говорит.
15: Как сказал наш президент Янукович, лучше один раз сделать, чем много раз сказать.
14: Бля, ну я. Любой сыграл бы в
1: разговоре. Да сука, блядь, вы знаете, что сегодня все, танки уже блокируют полностью, ёпта. Все, не будет наших родных. Все, танки закрываются вот. Сегодня.
15: Так не может быть! Не может быть!
1: Сегодня закрываются, представляете,
15: ебать, всё, не может быть!
1: Я тебе серьезно говорю, танки в хуй май, ебать, все, закрываются танки, ебать, и не будет у нас больше танков, и куда, куда энергию вот эту всю сбавлять, ебать?
15: Не может быть,
1: вся
15: не
1: моя,
15: может
1: сука,
15: быть!
1: Вся моя, жизнь, блядь, вся моя деятельность в танках, ебать, коту под хвост, ебать, все мои танки, ебать, просто они, блядь, куда исчезнут, что делать, мужики, я хуй знаю, блядь, надо где-то коалицию собирать, куда эти другие игры, может, танки онлайн играть. Да сука, танки блокируют, блядь, танки блокируют, тварь, блядь!
16: Это что за хуйня? Кто это говорит, сука? Я кого-то другого
17: кинул. Это походу, я знаю, заходит, я с кем-то
15: кому-то остаётся. Это за хуйня, я не понял.
16: Что за гандон?
15: Убери, убери этого дурачка.
14: Блядь. Евгений 78 лет, он зашёл.
17: Да не, парни, это не, это, понимаешь, есть таки баг, короче, он заходит в комнату, резко выходит, и он остается в комнате. Потом начинает пиздеть. С этим дедом я уже встречался раз.
1: Да ты долбоёб, сука, я, блядь, третий нахуй, блядь. У меня танки, долбоёб, ты тупой, ты смеешься там, сидишь, ирод ебаный, мразь. Сегодня танки закрываются, мразь, все, это последний день в танках, пидор. Все, пиздец, танка, пизда! Все, пиздец, танка не будет, сука. Все, пиздец. Танки закончились, сука. Да, я, да, я, да. Кто, кто, кто?
18: По очереди.
19: Погоди, тут свои заходят. Сейчас, погоди.
18: А, понял, понял. Что, освободить, да?
1: Ебал, освободи нет. Себя, нахуй, пидор, ебаный, бля.
18: А, этот опять.
20: Пена в ебе, ты старый нерви.
19: Кто так пиздит, блядь?
1: Ебать, пена, сука,
18: вот,
1: я его
18: вот
1: сейчас сам ебну, нахуй,
18: деф,
1: шака.
18: Вот это вот, крич, вот это. Он сейчас, короче, смотрите, тебе сейчас пересоздавать придется. Он сейчас этот будет в игре орать. Мы там играли на маусах, он тоже сам делал. Сейчас игру запустишь, услышишь.
11: Что можно в этой игре услышать? Бестолковой тупой игре. В детском саду.
21: Ну что, у нас список бахнется, да и все.
1: А вы слышали, что танки закрываются сегодня полностью?
18: Я ж тебе говорил, вот, вот эту хуйню
21: сейчас... Всё, да, я прикинь, я в черный список бахнул, я услышу.
19: Ребят, давайте сейчас вас каждого добавлю в друзья и кину всем приглашение.
1: Так танки закрываются, пидорасы вы тупые, сука, вот танки пидор, последний блядь. День сегодня, блядь. Пидорасы вы ёбаные, блядь, я вас сегодня закрою, сука, я администрация танка, блядь. И сегодня последний день, твари, вы в танках, блядь. Я вас, пидорасов, позакрываю всех, блядь. Кого в тюрьму, кого в танках позабаню, нахуй. Пидорасов, нахуй, танкам пизда.
11: Молодец. Все, высказал, гном. Тупой гном, тупой.
1: Давай выскочим, уёбище, давай, ты откуда, Ишак? Давай, сука, давай, иди сюда, давай, нахуй. Ты откуда, давай, приди, сука, сюда, давай, блядь. Я, нахуй, блядь, нахуй, Белоруссия, давай, нахуй, я крутой, нахуй, иди сюда. Сюда, нахуй.
21: Такой страны нету,
1: я еще раз повторяю, я сижу в офисе Вархэмена, я администрация танков. И мне решать, кого из вас забанить, а кого еще раз забанить. Вы меня поняли? Сегодня последний день, я вам даю на игру в танки. Завтра все, танков не будет, забудь все.
2: Ребята, это читер, ёлки. Сам натуральный, его просто выловить надо и все.
0: Это залупа, блин.
2: Не, это читер. Вот такие вот залазят дети, слюх, ёлки, тупых. Ну, блин, и правильно он
1: при... А ты вообще по жизни воин или так вот, тюфяк, блядь, скажи мне. А? Ты вообще драться хоть умеешь, а держать удар или чё, блядь? Слышишь, ты,
2: Я твою мать в рот иметь
1: да
2: могу,
1: кого
2: блядь.
1: Ты нахуй там пенсионер, сиди молча, блядь. Я воин, я мужчина, ты так уже, блядь.
2: А ты уверен, что я пенсионер?
1: Да гном, ты так, ты слабость, ёбаная, блядь. Я чувствую слабость твою, блядь. Ты не мужчина, ты если бы меня увидел, бы я убежал бы. Мне тебя жаль, ты слабый, все, давай. Ты женщина. Я чувствую запах женщины. Иди сюда, что ты стоишь, ёпта. Давай, давай, дядя, давай. Ну давай, пока не прояви свою силу, давай. Не слышу. А? Да, не слышу. Гуся, ебало, закрой и шачела, сейчас пизды дам, блядь, и шаг. Алло, здравствуйте.
21: Да, здравствуйте.
1: А вы слышали, что сегодня последний день уже? Все, танки блокируют полностью, не будет танков.
9: Нет, эту хуйню. Комнату пересоздавать тебе надо.
1: О, шлюха, привет. Привет, шлюшка, как дела?
21: Выходим все, выходим.
20: Старый канделябр, дай пенику Кишу под нос, решетка пина, изыди решетка пина, изыди решетка пина, изыди решетка пина, изыди решетка пина, изыди решетка пина, изыди решетка пина, изыди решетка пина, изыди решетка пина, изыди решетка пина, изыди решетка пина, изыди решетка пина, изыди.
12: А это чё? А чё за говно это там орёт?
2: Там читер какой-то, блин, где он, ёлки? Я его так вычислить не могу, я это уже, блин, третий команд.
4: Это уже третий раз я уже выхожу.
12: Нет. Ребят, это невидимка, если хотите сыграть нормально, комнату закрывайте, другую собирайте.
21: Да-да, сейчас соберем, друзья, это принимайте.
1: Вы, пидорасы, ебать, ебальники, закройте, суки свои, блядь, и слушайте внимательно. Я администрация танков. Сегодня даю вам последний день на игру в танках, потом все, танков не будет. Меня слышали? Ишаки? А? Не слышу? А? У, суки. Падлы, блядь. Сука, танки блокируют, а им похуй, бля, пиздец.
0: Сходим.
2: Я уже в три команды сходил, там от чепушила бегает его.
21: Вот, кстати, ты заходишь, он следом за тобой всегда. Я заметил.
2: От Wargaming и брат.
21: Не, так серьезно, сразу этот заходит, потом тот.
12: Пресс-секретарь Пескова.
0: Ваня, возьми Вазика лучше.
22: Алло, чего надо?
2: Ну где он? У кого там? Чиф? Блин, заходи.
0: У кого чиф там?
22: У меня.
23: О, Вазика или 277?
0: Вазика лучше. Да, блядь, чё настырный такой, а, братуха?
2: Да не, брат, ёлки, в тупой игре.
1: Вы пидорасы тупые, блядь, танки блокируют сегодня последний день, ебать. Ебать, на нуле пидорила, блядь. Сегодня последний день в танках остался, мрази, вам похуй, что ли?
2: Слава богу, зашел, молодец.
21: Все, удаляй комнату. Удаляй комнату, я тебе говорю. Все,
12: давай.
21: Сейчас бой выйдет.
1: Все, пизда нашим танчикам, пизда нашим любимцам. Все, сегодня последний день, блядь, катаемся, ёпта, блядь.
12: Уходи в запой, братан, уходи в запой.
1: Что делать будем мы с вами теперь, танкисты? Что? Скажите, блядь,
12: беда. Да найдем, найдем.
1: Это всеобщая трагедия. Я считаю, нужно собраться всем и в жопу поебаться, раз такое дело. В очко поебаться.
12: Все, закрывай.
1: Я готов выебать каждого танкиста в жопу, в анус, порвать дырки вам, писюном, а?
0: Это кто пиздит, блядь?
21: Да ты его не выкинешь, я тебе говорю, удаляй комнату, кидай всем приглос и создавай по новой. Все, ничего ты не сделаешь.
1: Да, да, меня не забудь, меня не забудь. Все.
21: Ага. Тебе кинуть только другое место.
5: У нас был он уже, заходил-то.
1: А я уже здесь, и так, я привязываюсь к этому, к этому лидеру группы. Я сейчас сразу, он пройдет, и я перейду с ним, я к ним прилип, все.
5: Молодец, слушай, а как ты это делаешь, научи, а? Слышь, это... братан, научи, добавь меня в друзья, пожалуйста.
1: Я администрация танка, я работаю в Wargaming, Беларусь, картошка. Я работаю, я здесь в офисе сейчас сижу в Wargaming. Я сейчас могу заблокировать вас всех и все, и пойти спать.
5: А добавь...
6: кинь друзья, да, кинь друзья.
5: Да, кинь в друзья, пожалуйста, меня, а? Пожалуйста, братан.
1: Я могу вас всех перебанить на похуях, ебать, потом пойти покурить одну разу сигарету, ебать, подрочить, просто, ебать, на похуях, ебать, напиться, ебать, мне похуй. Я, ебать, похуя.
5: Давай. Давай в друзья, друзья, добавься, пожалуйста.
0: Да, Асака, у тебя есть
1: ебать,
0: связь?
1: Я могу тебя пиздануть, ебать, в ебасосик. Иди сюда, ебасосинку подготовь.
21: Сейчас тебе быстро. Короче, жду приглашения. Все, удаляй нафиг эту комнату.
1: Давай, я сейчас пройду, да.
0: Не, я удаляю, короче.
1: Я тебе не какая-то сейчас... шлюха, лолочка, чтоб ебать терпеть, нахуй. Иди сюда, тебе ебану в пятыч и все, нахуй.
6: Ой, ты, боже мой, какой, блин, нескромный, а.
1: Я, сука, мастер спорта по йоге, ебать. Тэквондо и тэквонпост изучал. И таких, как ты, ебать, понял, сука. На таких, как ты, я просто дико кончал, ебать. Ты никто, ты не мужчина, ты не воин, ты самка, а я самец.
21: А? Да за самка, да?
1: Хочешь, я тебя сейчас забаню? Хочешь? Хочешь?
21: Да соснёшь, так.
1: Хочешь, я проявлю свою дикость и забаню тебя нахуй?
21: Да какую ты дикость?
6: Давай, давай!
1: Я могу сейчас всех переманить нахуй, да и все просто, блядь, заблокировать нахуй все. Сегодня все равно последний день вам осталось кататься, блядь, в танке, все забаню нахуй, блядь, и похуй.
6: Давай, ломай меня полностью.
1: Я сегодня уникальная возможность побольше голды вкинуть, чтобы мне больше денег было из администрации. Я, блядь, пойду, блядь, в Маврики, блядь, в Дубай отдыхать, пока долбоебы, блядь, будут на заводах работать, блядь, которые деньги, да, вкидывают в танки, а я, блядь, буду в Маврике, блядь, в Дубае, блядь, эти долбоебы на заводе, блядь, на токарных станках, блядь, а я, блядь, буду кота, они будут, блядь, сука, я, блядь, крутой, я Wargaming, блядь, а вы никто, я вас сегодня всех забанил, нахуй, ёпты, блядь, а? Не слышу. Кто? Да. Да нахуй мне этот пикси батл ебаный, блядь. Тем более в каком-то, блядь, пикабу ебаном американском. Я что, американец, ебать, или что? А? Я нормальный человек, блядь. Сука, блядь, такая новость, конечно, неприятная, что танки сегодня закрываются полностью. Да?
7: Да нет, ничего не закрывается, это просто ВГ уходит из России, все, а танки...
1: Нет, это все полностью, я сработаю в Wargaming, все, мужики, пипец, сегодня последний день, 12.00 в Москве закрывается доступ к танкам.
6: Да все, ребят, забейте хуй-то долбоеб вышел.
7: Иди в пизду, не надо было. Да все,
6: тихо. Это долбоеб стример, который заходит и хуй.
7: Да я знаю, он все пиздобой везет.
6: Он заходит, у него какая-то программа, что
1: ему... Я тебе еще раз повторяю, ты дубина ебаная, танков наших не будет больше. Сегодня последний день жизни танка, блядь. Я, сука, блядь, знаю все, нахуй. Я работаю в Wargaming, долбоеб, танков не будет. Пизда танкам, тварь!
8: Пересоздай это, слышишь, что как комнату не открывай.
7: Ребята, да, этот... Олень зашел, блядь, ебаный. Слышно. Это брат актера, походу, брат актера. Да.
24: Меня слышно или нет?
1: Тебя не слышно, пидораса, нахуй, ебальник свой закрой, пока тебя его не закрою кулаком, ёпта, блядь, бычара ебаный. Ебасусик, прикрой, нахуй.
24: Это, походу, нет. Сам актер.
6: Нет, вот такой хуйник не занимаешься, нахуй.
1: Сука, это блядь, я вам объясняю, что пизда, нахуй, это всеобщая трагедия, сука. Типа закрой! Всеобщая трагедия, сука. Танки закрывают полностью сегодня все, блядь. Танчики наши родные, которые мы с вами прокачивали 20 лет, блядь. На голду, которую покупали, блядь, сегодня ничего этого не будет больше. Пизда! Все, пизда танчику, пизда!
8: Так надо.
1: Ебало, сука, ну,
3: давай, давай дальше говори, раздувай дальше, что ты замолчал-то, блядь?
1: А хули раздумать, я вас предупреждил, сегодня последний день, все, и дальше все. Понял, да? Это хуже всеобщего масштаба.
20: Сегодня будешь в Counter-Strike играть, лысака выгуливать?
1: Лысака, блядь, это сука, кого, блядь, пидорасина, а, ты вяли меня, нахуй, ёбище, блядь, блядь, хуйло, блядь, иди нахуй! Лысак, сука.
10: Блядь, пизда, меня зовут Серёжа, блядь. Я Серёжа, блядь, я долбоёб, блядь. Привет всем, это Серёжа, блядь. А, привет, привет, как дела у тебя? Это Серёжа Бивень, блядь. Я долбоёб, блядь, Серёжа, блядь. Привет, это я, Серёжа, блядь. Это Серёжа пришёл, блядь. Это брат Дуба-Дуба Серёжа. Привет, я сейчас с дурдома, бля, ой, с дурки, блядь, у меня в дурку положили, а Серёжа, блядь, я, блядь, держу дурки, блядь, я очень люблю танки, я тебя танки заблокирую, блядь, и что мне делать без танков, я Серёжа, блядь, долбоёб, я Серёжа, я дебил, блядь, я дебил. Я парень двоечки, я дебил, я в дурке, бля, я Серёжа, бля, я Серёжа, бля, бля, я парень двоечки, я дебил, бля, бля, я дебил, я Серёжа, бля, я дебил, бля, я Серёжа. Привет всем, это я, Анатолий Мищенко из Америки. Я американец. И у меня Lexus машина есть, я американец. Я люблю Америку. Я Серёжа. О, я Анатолий Мищенко. Я, блядь, люблю, блядь. Я Толик, я даун, блядь. Я Толик Америка, блядь. Я в Толик, я беженец в Америку уехал, блядь. Я беженец американский, блядь. Я сейчас в Америке, блядь, я долбоёб. Меня Толик зовут,
1: Ты чё, нормальная позиция
10: укрепит? Ну, меня Толик зовут, я из Америки. Я сейчас в Америке живу, я долбоёб. Ха-ха, бля, Вовочка, жена, блядь, шлюха, её ебёт, ты из Америки, бля.
1: Вот зашли Edelweiss.
0: У меня 279 есть.
1: Драйвер наш.
10: Нет, мужики, алло, как слышно меня? Анатолий меня зовут, Мищенко. Анатолий Мищенко. Я Анатолий Мищенко, я долбоёб американский.
0: Ильдар, а кого взять сейчас?
13: Док, 666.
1: Драйвера бери. Или Edelweiss можно взять тоже.
10: А там это я! Это Толик Америка! Я американец Толик, блядь! Я Толик зовут, я из Америки, блядь! Я уехал в Америку! Я американский долбоёб, блядь! Я Америка, блядь! Америка, блядь! Америка, блядь, моя любимая! Я долбоёб Толик был обрысый, блядь! Я подсос Дуба-Дуба, Америка, бля, мужики, Америка!
15: Ребята, ну нас да. В этом, с нами... Я в бой с этим вам не пойду.
0: Нет, а кто, у кого это?
15: Да это... Его взяли, короче, блядь, понял? Он с нами сейчас. Кто новые пришли?
0: А, ну поехали. Что тогда, выкидывать их надо по очереди всех.
15: Ребята, это долбоёб с нами сейчас сидит, я вам честно говорю.
16: Что случилось?
15: Всех а? Убрали, очередь убрали, бляха-муха, оно орёт.
16: Ну, у меня а не орёт. У меня никто ничего не орёт, Витя.
25: Да, есть такое, сейчас играть начнём.
15: Привет. Новый, кто зашёл? Новый, кого
16: 279
15: взяли?
16: 279 зашли, ребят, 279.
15: Понятно, ёх. Этот, а ну давай, 15-й голос подай, пожалуйста.
26: Здесь.
15: Здесь нормально, да? Ладно, поехали. Ну сейчас, мне кажется,
11: нет, так, Лёха, зашли же у вас только 29.
13: Это программа такая, его не видно, да, да, да, говорить.
11: Это программа, это, конечно.
14: Это получается кто-то из нашего списка из 15
11: человек? Нет, нет, это... Нет, это нет,
17: а он мог в очереди сидеть.
11: Это бот-программа, это бот-программа, вы ее не выгоните. Это распускается комната и по новой собирается, это бесполезно.
14: Нет, ну а сейчас если комнату закрыть...
11: Вот так это бесполезно, это бот-программа, то есть он, ты даже всех выгонишь, а он будет в бою, то есть ой, ты будешь в бою, он тебе хоть что будет делать.
15: Ну давай попробуем.
11: Ну ко мне уже так два раза залетали, то есть я только смог от него избавиться, то есть а комнату распускаешь и буквально через одну секунду, ну через две секунды опять собираешь.
14: Он, получается, заходит, если только комната открыта для Олега,
11: да? Нет, нет. Вот он тебе зашел, а запустил, это как вирус, типа, знаешь, он тебе запустил и вышел, все.
14: Не, а если, смотри, комната будет, получается, открыта только для соклановца, все равно он зайдет, да?
11: Нет, ты не понял, вот, если, вот он может зайти только как легионер, ну, вот, легионер, а, если ну, видит комнату, все, вот понял. Он зашел чисто вот этого бота, да, запустил, да, да, и вышел. Все, его нету, а вот этот бот остался, вот эта бот-программа.
14: Все, понял.
11: То есть его нет, а, ты его не поймаешь.
15: Я не понимаю, а в чем смысл вот этого флуда?
11: Это, ну да, это прикол, это чисто просто человек кайфует. Вот он сейчас, например, сидит, да, вот он может слышать, как мы разговариваем через этот бот программу. Но мы его не видим. Он просто.
15: Не, ну ладно, хорошо, он нас слушает там.
11: Ну он кайфует, он просто, не, извиняюсь, он сидит там под пивко и орет там, с, например, там с какими-то подругами или с друзьями, а, и орет там, издевается,
17: да, знаешь. Ты вот найдешь у него и спросишь, в чем прикол.
11: А, включил и все, а ты, не, он не тебе ничего, он тебе, то есть, ни статистику ничего не ломает, он просто вот тебе запустил, чтобы ты не смог играть.
15: Я понял, это психологический...
11: Да, да, да, это просто как бы чисто такой прикол. Ко мне два раза залетал такой бот, а я от него избавлялся, это вот комнату распускаешь, и буквально вот только закрыл комнату, ну то есть вышел, все разошлись и здесь же создал, все. А надо смотреть, ребят, надо смотреть, кто заходит с нулевым рейтингом. А, либо, знаете, плеер 1, плеер 2, плеер 3, плеер 1, их банят, то есть их как бы над ними, ну... Над ними стараются в ЭГ работать, их банят. Вот такие надо смотреть. Плеер, чисто плеер вот. У них забанят и ники, то есть, и вот надо смотреть плеер там 11, плеер там 12, или там нулевой. Ну, то есть, нету там, player, скажем, рейтинга никакого, нулевой у него. Вот это вот, такие, на такие надо внимание обращать сразу.
15: Как у меня на втором аккаунте забанили тоже ник.
11: Да, и ВГ выдает им ники, то есть плеер 1, плеер там 12, плеер там 100, образно вот так вот.
15: Я понял, пока не поменяешь.
1: Не понял. Так что, блядь, бой идем там или нет? Не слышу. Да, да, да, я. Да, да, я. А мне похуй, блядь, я MP3 плеер, блядь, Винамп. А нет, нахуй, а имп. Да сука. А нет.
11: Что, так, что куда едем, послушал?
1: О, смотря.
18: Нет, едем отсюда.
10: Блядь, сука, это Толик пришел. Ну как ладно? Ну а Толик зовут из Америки. У меня американский Lexus машина, бля. Я долбоёб американский на Lexus Америка. Я, бля, живу в Массачусетсе, бля. Я американский шаг, бля. Я бойца с долбодубом, у меня имя Толик, я долбоёб. Я Толик ебаный, Анатолий Мищенко, друг долбодуба Ишака. Я пришел сюда к вам из Америки, бля, из Америки, бля. Оу, я пришел из Америки на своей американской машине Lexus, бля. Я живу в Массачусетсе, бля. Я Толик из Америки, Мищенко. Алло.
18: Центр забирает.

0: Варя.
1: Это я, Тоник, я
0: Тоник,
1: купил! Замри, шлюха! Замрись, проститутка! Молчать, шлюха! Молчать, шлюха! Я здесь вам, я Тоник имя! Я здесь шлюха, молчи вообще! Проститутка! Молчи, проститутка! Я Тоник, я здесь решал! Молчи, шлюха!
2: Понастрели три оставили.
1: Закрыть, на горе. Шалава, бля! Я на туалет, сука, бля! Я Тоник, я долбоёб, у меня Лексус, а? Так я сюда с Америки, бля, приехал, бля!
2: Какие, бля!
1: Я Тоник, бля! Я Тоник, бля! Имя Тоник, бля! Тоник, Анатолий Мищенко! Я Анатолий Мищенко, ещё! На имя Тоник, Анатолий Мищенко! Мищенко! Анатолий Мищенко, бля! Анатолий Мищенко! Долбоёб! Я Тоник, я долбоёб! Из Америки на американском лексусе! Я Тоник, бля! Я Анатолий, бля!
2: Анатолий
1: Мищенко в деле, бля! Я приехал сюда на американском Lexus Cali. Я сижу пью, я пью пиво, я пью пиво с девчонками, угораю над вами. Ха-ха-ха-ха. Потому что меня имя Тоник, а Мищенко Америка.
2: Это твой.
1: Я американец, я Тоник. Я Тоник Мищенко, а пью пиво, а по пивку
2: пришёл.
1: Я пришёл по пивку к вам, бля. Я пью пиво и угораю с девчонками. А с девочками сидим, а пьём пиво и угораем над вами, танкистами Америка.
2: Блядь, не стой, Толя, Толя, сука, Толя.
1: Я Толя, меня имя запомни, Толя Мищенко. Анатолий, меня Толя, Толя Мищенко. Я Толик, мэр Америки, Мищенко. У меня есть друг Дуба-Дупа, Дуба-Дуп и Шак, и я и Шак, мы два пидора. Я Толик, бля, скажи, Толик, извини меня, я, может быть, тебя прощу. Я Толик, я был дома, прибейте меня семеро, блядь, я из Америки, я хуесос. Я Толик, блядь, а вот Толик, блядь. Я Толик, я еду на Лексусе по Америке, бля.
3: Ребят, вот этого чипа забираем, вот этого чипа забираем, и потом просто заедем уже с ним. Его надо срочно забрать. Ребят, вот нам вот этот чипа.
2: Ребят, вот этого чипа.
0: Чикаго и заявление заберут точно на меня.
3: Ребят, вот этого числа надо забрать, блядь!

0: здесь мы все окружены демоны. Вам всем пизда. Тони приехал на американском Лексусе.
1: Отъезжай, я приму сейчас тычку и зайдем вместе.

0: Меня Толик зовут, я из Америки. Я американский Толик, правильно?
1: А? Кто? Бля, Толик, ну ты долбоёб, конечно, пиздец, блядь. Нахуй ты орёшь, как ишак, блядь, в танках. Ебанись, бля. Придурок, блядь. Вот что с людьми Америка делает. Ебануться, бля. Да, кто? А, сука. Я слышу. Пиздец, блядь. Вот так вот и поедь в Америку. Сразу Толиком станешь, блядь, дурачком, блядь.
2: Да, блядь.
3: Дробина нет. Первый без обид нет. Не подходишь.
1: Дочь. А, ну тогда иди ты нахуй.
3: О, блядь, началось. Лёха, давай дробину. Спасибо всем остальным ребятам.
4: Кэп, это вечер, как обычно.
5: Человеку водочка в кровь ударила.
3: Да нет,
1: не подходишь, а мы у тебя пизды сейчас нахуярить, Ишак.
3: Так, это кто там,
5: блядь? Ты это мне сказал?
6: Это татарин или что?
1: Я тебе, мол, пизды, да ты лох ебаный.
5: Ну поехали в ФВП.
3: А, не, подожди, парни. Походу, это пиздец. А? Походу, он с нами. Но мы его не видим.
4: 14 он, по-моему.
3: Нет. Нет. Это, короче, есть программка такая. Мы его не видим. Но он с нами будет общаться. Че, поедем? Попробуем?
5: Да поехали, поугараем.
4: Да зачем? Ты каждого по голосовухе, но пробей
3: все. Нет, ты не понял. Мы его не видим. Ты понимаешь? Мы его не видим.
4: Нет, я тебя понял. Ты просто с каждого игрока возьми
3: ты
4: голос.
3: Ты не понял меня. Сразу... Мы не видим. Это не игрок. Это червь зашел в команду. Все. Он здесь висит. Он не в команде.
7: Сейчас всякую херню, короче, помогу.
3: Да, меня, сейчас все услышим, привет. Скорее всего.
8: Это я,
3: не
8: факт,
3: Серега Бивис. Просто есть такая хрень, мы его не видим. Алло, и в команде он не числится. Но он флудит.
5: Это как суслик, да?
3: Да никак его не вычислить, надо просто перезапустить команду, эту распустить и новую собрать. Да. И хрюкал. Да никак ты его не добавишь, мы его не видим. Как ты его добавишь, если мы его не видим? Я говорю, такая программа, честно.
9: Дед, ну ты, да? Я чуть не сдох со смеха. У меня теперь
3: прискакивает. Раза два, три. Не, просто, допустим, если мы видим, и он что-то неадекватно, мы там черный список можем как бы внести. А есть такая хрень, что, блядь, мы его не видим, вот, а отсюда больше, чем Эйфелева. Так что буду, если что, стараться.
5: Да просто внимание на него не обращайте, и все.
7: Да не получится вообще.
3: Я помню, он зашел, блядь, он и кукарекал, и ничего он так, блядь, не делал.
8: Это как бог данный. Меня зовут Сережа, Америка.
3: Так, ребят, короче, смотрите, если кто не бегом... Парни, микрофоны выключаем. Видите, парни? Эстехи сюда, Дроби сюда, Ёбрик один сюда, второй сюда. Супер Тони 279 вот здесь, заняли пока позиции. Отстрел. Вот видите, парни, в комнате никого не было, и получается вот...
10: Вы все окружены, сдавайтесь. Руки вверх,
3: пидорасы. Сдавайтесь. Парни, Дроби откидываем, хорошо откидываем. Ёбрик, свети.
10: Я выебал твоего ёбрика, сдавайтесь, пидорасы, вам всем смерть.
3: Откидываем, откидываем, парни. Все, работаем, работаем.
10: Вы все умрете, я прошу за вами во всем пизда, танкистам, пидорасам.
3: Рабина, ты какого хуя собралась? Назад уходи. 8-9, заходите отсюда. 8-9, что вверху нет.
10: Вы все умрете.
4: Проститутка, сука, кончил.
2: Меня Толик зовут, я из Америки. Толик, я имя Мищенко. Толик. Меня зовут Толик. Меня зовут Толик, я из Америки. Меня Толик зовут, покажи мою фотку. Покажи мою фотку. Покажи мою фотку, покажи, какой я красивый. Меня Толик зовут. Меня Толик зовут из Америки. Покажи мою фотку всем. Я долбоёб, я Анатолий. Покажи мою фотку всем. Покажи мою фотку всем, меня Толик зовут Америка.
3: Ребят, Суперконе назад отходите. Суперконе 279, вот сюда отходите. Вот этот Суперконе сюда зашел, бегом.
2: Шлюха, это Колорбин, это Сомет Хинг, мы два пидора конченых, и Шакол нас ебут в жопу все, потому что мы говно, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, мы ебемся в жопу, мы два пидораса, мы ебем друг друга, ла-ла-ла, я Колорбин и самый Сомет Хинг, мы два долбоеба, ебемся в очко, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, мы два хуйсоса, ебемся в жопу, мы ебемся в ротик.
3: Ребята, прикрываем маузер.

0: Vamos ser juntos.
1: Леха, ко мне подъедь бегом. Леха, заезжай сбоку.
2: Леха, заезжай, заезжай в жопу, Леха, заезжай мне в жопу, Леша. Леша, заезжай, давай, Буяна.

Последняя из наших шестерки. Последняя из нас предупреждает. Все руки.

0: смерть. Вы все разделитесь. Я открываю огонь.
1: Готник Сильбатул нарядится. Он до 7 часов и пробудет.
2: Ребята, я распускаю команду. Все выходим. Сейчас снова создам комнату, открою. Сдавайся. Все расходимся.
0: Сдавайся.

0: вас приветствую.
1: Деда, привет. И моего друга, и твоего верного зябла завтра до эра. Спой, пожалуйста, поздравительный хит для Василия. Заранее благодарю.
0: Я не слышу вас. Сейчас мы хорошо.

No.

0: Это чубан спешу.
1: Стаканов теску зайдите. Слышу, сейчас я пересоздам комнату, зайдите все.
2: Боже, как хочу сосать. Просто
1: из комнаты все выйдите. Просто выходите из комнаты все. Выходите. Я сейчас вас, кто не выйдет, выкину. Пересоздам еще раз. Это Додик, он сидит в инвизии, его не видно.

Мищенко, я нахожусь на орбитальной станции. Я в космосе.

Миша, меня зовут Мищенко. Я Миша, друг Самотина, пидора и Колорбина. И дуба-дуба, я здесь навсегда, в космосе остался. Меня запустили, как подолбанного, сколько здесь возможно прожить. Я здесь долго уже, я здесь, привет, земляне. От Миши, Мищенко, межпланетного. Понял, все, на связи, батарейка садится. На Xiaomi, на моем американском. Все, пока.

0: Мой любимый дедушка, привет. Как у тебя дело? Я Н мягкий знак сильно тебя люблю. Может в страшилку? Ам. Давно и не было просто. Удачного стрима. Никогда не болей.
1: Помогите из бутылки вылезти.

американский дебил. О-о, я американский долбоёб. Я толик, я еблан. Покажи мою фотку, покажи мою фотку, покажи мою фотку, покажи мою фотку. Покажи, какую я сегодня мою прическу. Покажи мою фотку.

Я не понял. Понял, принял. Иди нахуй.

0: Все, идем по Мексилю.
1: Да.
0: Так, ладно, все.
2: Увидишь. Сейчас в деф упадем, и все, будет только одна арта работать. 20 секунд КД, блядь.
3: Хуяку на, так я не понял. Тебя уже можно поздравлять с зачатием утроскелета Рофи. Просто если правда, то ты заслужил петарик за осеменение женщины. А иначе ты девка. Женщина, старуха. МММ?
4: Отстань. Отстань, я тебя прошу, блин.

0: Недонаты
1: Иди,
0: старый.
1: сейчас кну. Сейчас подожди. Спасибо. Мальчики, привет всем. Пожалуйста, можно быстрее начинать бой уже?
2: Это как трипер подхватил, ебать.
3: Ты
0: привет,
3: думал,
0: деда,
3: парень,
0: зайди в предложку от меня и покажи мою фоточку, как я сегодня
2: ну,
0: выгляжу. Но я хочу, чтобы все
2: хотела
0: увидели, какой я сегодня. И мою
1: увидит.
0: Новую приску. Ура. Ну, покажи,
3: ну,
0: пожалуйста, мою новую приску.
1: Угу. Дурачка такого еще, блядь, смотреть. Мы тут будем гибнуть.
3: Ага.
2: Что, что?
3: Игруком закрыл.
1: Поедем или нет, блин?
2: Да закрыл вроде.
3: Ой, ты. А. Успокойся, молодой, сейчас поедем.
1: Блин, можно быстрее, пока папа отошел от компьютера?
3: Ну, там, не знаю, возникали вопросы.
4: Походу еще раз второй или третий играет.
3: Разработчиков танков обратись, там они, чтобы побыстрее нас в игру запускали.
5: Я уже папа придет, то есть по фразе говорю.
3: Это маленький ребенок, что вы хотите делать?
2: У меня дочка тоже так смотрит. Я говорю, цифры пойдут, это позовешь. Она позовет.
1: Да, конечно. Меня Богдан зовут.
2: Давай за папой лети, скажи, пошло время.
1: Я хочу, чтобы папа не видел, блин. Я быстренько сыграю и все.
6: А он в комнате сидит. Мало, ищи другую команду, ты не в бою.
1: Как не в бою? Я хочу, блин, в войнушки поиграть.
4: Да, ты не так не.
3: Давай кеп команду. Ну,
2: короче, тихо. Три коня вот здесь.
1: Блин, папа, я нечаянно, блин, зашел. Хочу
2: остальная команда.
1: Сыграть, блин. Можно покатаюсь с мужиками, блин? А?
2: Кебры,
7: папа, пускай играет. Блядь, нахуй, ебаный пидорас. Я тебе просил, кебры, не лезть в компьютер, сын твари, блядь. Съебаный ты, сука, блядь, ошибка моей молодости. Пидорас ты, ебаный, блядь.
3: Ну, понятно.
7: Ушел нахуй отсюда. Твоя,
3: брат.
1: Я понял, блин, то есть вот так,
2: папа,
1: вот, да? Я не могу играть, что ты один можешь, блин? Ты хоть бы хоть раз, блин, нам бы внимание с мамой уделил, блин. Из этих танков вообще нас забыл.
3: Пидоры, сука, что говорят.
1: Я очень хочу, чтобы ты нас это любил,
4: бот,
1: как
4: это
1: настоящий
4: бот,
1: папа, блин. Чтоб ты уделил внимание нам, блин, играл со мной, ходил, блин,
3: там. Жопу тебе, твой
1: на
3: папа,
1: школьные мероприятия ходил, блин.
3: На школьные мероприятия тебя в жопу чпокают, ну.
7: Да нахуй
2: ходил,
7: ты,
2: блядь,
7: со всеми мероприятиями ебаными, бля. Я в натуре нахуй вертел твою мать ебаную шлюху, она взлетела, ебать. А теперь еще мероприятия какие-то, ебать. Иди нахуй, сынишка.
2: Это записано, это хуйня. Да, включили аудио,
1: вот
2: да,
1: вот,
2: короче?
1: Да, вот так вот, да,
6: да, да,
1: вот так вот с Богданом.
2: Понятно. Они дома остались, остальные все сюда, сказал. Ой, ну, краны. Страны, пони, блядь, дома, блядь, а
1: мама
2: сюда,
1: блядь.
3: Я говорю, что нихуя.
1: Что папа наш, кобель и козёл, блин. Я так и знал, блядь. Я что понял, ты меня не любишь. Ты меня просто не любишь. Никто не любит Богдана, блин. Меня никто не
2: издавим,
1: любит Богдана. Помогите мне, папа, начали!
8: Дедушка, поздравляю с ДНМ рождения, ставим лайк трансляции, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик,
2: слава
8: Украине,
2: нет
8: войны, Казанир, плюсик в чат, свободу Навальному, я нищий, я нищий, я собака, я собака, я собака, я собака, я собака,
2: потом центр
8: наберем,
2: а дальше пацанам поможем.
1: Да, Вань, и так не бывает на свете, чтоб были потеряны Богданы. По синему морю, по синей земле, плыву я на белой своей приоре. Меня не убьюсь, мама, прицепим, пусть мама придет. Пусть мама Богдана непременно найдет. Ведь так не бывает, да, на свете, чтоб Богдана потеряли, блин. Я такие, ну, как я, не теряться, блин. Хорошо, я один крутой такой, у меня таких больше нету, Богдана.
2: Давим, давим, еще раз едем на морозе.
1: Ты так,

0: поля.
1: Ничего
0: Алло.
1: себе у тебя песня про свою маму спела ты.
0: Слышишь, дурак
1: Красивая,
0: вонючий?
1: красивая у тебя
0: Молчи,
1: мама.
0: пожалуйста, я
1: А?
0: тебе слова не давал ни
1: Красивая
0: разу.
1: у тебя мама
0: Я
1: получается,
0: твою
1: блядь, если
0: маму
1: ты
0: знаю
1: такую
0: лучше,
1: песню
0: чем ты,
1: пела.
0: понял?
1: Ты
0: Урод.
1: закрой свой рот, ебаная дура,
0: Да
1: нахуй,
0: я твою
1: конченая, нахуй.
0: маму
1: У тебя мать,
0: трахал,
1: ты ебаная,
0: мразь.
1: закрой, дура
0: Я
1: ебучая. У
0: трахал твою
1: тебя
0: маму,
1: мама,
0: понял?
1: нахуй, молодец.
0: Урод, ты никто, ты не
1: Она
0: мужчина.
1: тебя, она
0: Мой
1: выродка,
0: папа, мой папа, я сейчас
1: выродка,
0: позову
1: нахуй,
0: папу, он тебе
1: вырастила, блядь.
0: написит, понял? Мой папа тебе
1: Дура, ты
0: напиздит,
1: за хуй
0: Ишака.
1: дура ебучая,
0: Я
1: ты мне
0: тебе
1: ты будешь
0: сказал, сейчас тебе мой
1: рассказывать
0: папа
1: нахуй
0: Ишака
1: сказки.
0: напиздит, понял?
1: Ты
0: Шину тебе
1: нахуй
0: напускай.
1: отсюда, блядь, дура
0: Мой папа
1: ебучая, блядь.
0: мужчина, в
1: Ты
0: отличие от
1: рассказывай
0: тебя,
1: мне вот,
0: грязь.
1: нахуй
0: Ты никто,
1: рассказывай.
0: ты не мужчина, ты
1: Ты
0: тряпка.
1: нахуй отсюда, нахуй,
0: Пидорас.
1: конченая мразь
0: Ты не
1: ебучая,
0: мужчина,
1: блядь.
0: ты тряпка, мой папа
1: Шаболда
0: воин.
1: ебучая,
0: Мой папа
1: шапосалава
0: воин, а ты
1: ебучая.
0: пидорас.
1: Маркин мой. Ты ебал нахуй 10 раз,
0: Ты
1: нахуй, блядь. Ты
0: никто, ты пьяная
1: не
0: хуйло.
1: знаешь,
0: У тебя
1: нахуй.
0: мать кто она вообще? Расскажи мне,
1: Иди нахуй,
0: уебище.
1: у меня мать, поверь ты
0: Маме
1: мне, у меня
0: привет.
1: мать нахуй больше, чем ты нахуй,
0: Да. А
1: тебя
0: мне
1: выше
0: папа тебе
1: нахуй,
0: пизды
1: иди.
0: даст, понял,
1: Лиза,
0: уебище.
1: блядь,
0: Ты никто.
1: ёбаный урод,
0: Мой
1: конченая
0: папа,
1: ты
0: блядь, мой папа
1: сучка
0: воевал в
1: пылая
0: военкоме,
1: ебучая,
0: блядь. А твой мама кто? Никто, ебать. Ты говно, я Богдан, все? Уебище. Я тебе сказал, со мной не спорь, нахуй, чем
1: Бизон,
0: пизда.
1: да ты ему отвлекаешь,
0: Если бы я
1: ты
0: тебя
1: ебаный.
0: увидел, я бы на тебя написал, понял? Уебище. Все. Ты слабость вонючая, ты не мужчина, ты мякоть. Ты даже не
1: Бизон, ты
0: воин.
1: дурак.
0: Ты не воином никогда не станешь. Таких, как ты, мужчин не вырастает, ты говно.
1: Вышел в комнату, не вижу, кто тебя
0: Я
1: пиздит вообще.
0: мужчина, и мой папа мужчина, мы два
1: Ребят,
0: быка.
1: ребята, пожалуйста, скопируйте
0: Ебало
1: имя.
0: закрой.
1: Пожалуйста, пожалуйста, кто может?
0: Закрой свой ебало, Ишак. Пьяная мразь. Понял, да?
1: Я не вижу,
0: Уебище.
1: где он.
2: Я не пойму,
0: Я
2: кого
0: здесь,
2: это?
0: долбоёб.
1: Второй сверху, второй сверху
0: Пидорасы. Да, я сверху,
1: это
0: мне
1: второй
0: похуй.
1: сверху.
0: Я сверху сижу на вас какаю, пидорасов, потому что вы говно, поняли,
3: Нет,
0: блядь?
3: не у меня это. Я тоже выше смотрю в нихуя, не
1: Нет,
3: могу найти его.
1: третий сверху, третий
0: Вы
1: сверху.
0: никто, вы не мужчина, вы тряпки.
1: Нет,
0: Мой
1: он не
0: папа воин,
2: третий.
0: мой папа мужчина, вы говно. Все.
2: Пидорон мужик, нет?
0: Я
1: Твой
0: пизда.
1: папа сосал хуй у моего отца, когда
0: Да,
1: он
0: мой
1: нашел.
0: папа сосал
2: Кто
0: мне и моему папе, понял? Твой папа лох, Ишак.
1: Нахол соси хуй, иди
0: Твой папа
1: нахуй
0: Ишак,
1: дальше.
0: понял, говно? Ты дрянь, ты женщина, все, пошел вон.
4: Да не спорь ты с этим пиздюком, ему отец
1: Вот
4: походу
1: черт.
4: в рот
0: Я
4: дает
0: сейчас папу
4: каждый день,
0: позову, вас
4: поэтому он и
0: пидорасов
4: злой
0: раскидает
4: такой.
0: по комнате, нахуй, по углам, блядь,
1: Ах,
0: Ишаков.
1: черт, иди
0: Пидорасы, блядь.
1: черт.
0: Вы не воины, вы
4: Мало,
0: тупые пьяные хуесосы, поняли меня, говно?
4: Иди отсоси
0: Я тебе сказал,
4: петушару папу
0: хреба хуйня,
4: своего,
0: захни
4: иди.
0: ебаник свой, нахуй, тебе нахуя, ебать, я, блядь,
4: Хуесос
0: я
4: ебаный,
0: Милкину,
4: блядь.
0: сука, зато проворный, тебе пиздану, нахуй, пиздыч,
4: Ты
0: нахуй,
4: чмо
0: убью, блядь.
4: ебаная
0: Чмо
4: конченая.
0: ебаный, ты не
4: Ты по
0: мужчина, у тебя
4: жизни
0: нет
4: чмо,
0: детей, а я,
4: понял
0: блядь,
4: ты?
0: дитё, мне похуй, пошел нахуй. Я сейчас пёрну.
4: Ты...
1: Мужики, мужики!
4: Старость не дитё, ебать.
1: Хотите послушать рэп? Слушайте. Соси хуй, пидор, ебаный, конченый ты, мразь.
0: Нихуя себе. Еще можно дальше?
1: Давай, соси ты хуй, пидор ебучий, ее конченый.
2: Комнату не закрыли.
0: Да ты говно, ты не мужчина, мне с тобой разговаривать неприятно, ты гнида. Все, пошел вон.
5: Комната закрыта, ты чё,
0: А теперь
5: дуплик?
0: слушай мой рэп, хуйсос, говначий, блядь. Ебало, сука, завалит нахуй тупой, я свое. Иначе я выебу тебя, ебаное говно. Разъебу тебе, ебало, ебаный пидор, ебаный хуйсос, ебаное говно. Я тебя выебал, и мне, блядь, все равно. Я ебал тебя, твою мамашу. Я насал тебя, и выебал тебя, я в кашу. Ну иди сюда, ебаный я, хуйня, танк с тебя. Фабрики я, хуйсос, ебаный я, блядь.
1: Кэп, кэп, кэп, я тебе говорю, это третье, выкинь в третье, это третье.
2: Какой из четвертый, блядь, это ты чё, совсем что ли? Это не я.
1: Ой, блядь, сорян, сорян, четвертый, сорян, это второй, второй, второй, сорян.
5: Это, короче...
3: Хуя ли я, блядь, я нормальный, блядь.
1: Вот, вот, блядь, вот, ребята, по очереди друг друга по, ну...
6: Перекличку сделать, да и все.
2: Да,
1: Перекличку
2: Жека,
1: сделай.
2: Жека, ты чё?
6: Слушай, чё-то блядь. Непонятно, кто.
2: Жека, ну, скажи.
5: Пескун, блядь, Пескун.
1: Давайте, ребята, сделаем перекличку, блядь. Ну потому что, ну что это за хуйня такая происходит?
2: Давай
1: блядь,
2: перекличку, но
1: поиграть.
2: Что-то мне кажется, это Жека. Жека, вот четвертый, раз,
1: да,
2: два.
1: Да, Джека. И
2: Жека.
1: Ребята, как только словили, сразу нахуй черный список, нахуй,
5: может, ты
1: и жалобу.
5: А, Бизон.
1: Жалобу.
5: Может, ты, блядь, помолчишь, нахуй, в натуре, тебя хуй перекричишь, блядь. Ёбаный свет.
0: Долбоёбый.
5: Второй, связь.
3: Да, да, я слушаю тебя.
5: Понял, вид понятный, это Кент. Жека, связь.
0: Да.
5: А, ты мразь.
1: Попался, попался, сука.
5: да.
0: Да-да, попался.
5: Вот мразь, блядь, ебать.
1: Эй, нахуй, сразу же его.
6: Я успел его в игнорчик закинуть.
5: Так, все, покурим, пойдем. Как раз.
6: Ты что, конечно, он по мозгам проехал, я ебу.
1: Ну не, ребята, давайте мы курнем в самом деле, потому что в самом деле такой кипиш, это пиздец, это голова болит.
2: Слушай, ну он складно пел, понимаешь? Пацан-то с головой.
6: Это эмулятор в голосе, мол, там нормально, там взрослый.
2: Да, там взрослый, скорее всего, да.
6: Четверку, семерку берете.
0: Дураки ебаные дубины, блин. Лайки, блядь.
7: Самое интересное, молчал, а потом как запел, блядь.
1: Ребята, вы видите, он еще там пытается что-то запеть. Mm-hmm. Не, если вы хотите, я вам могу точно такой же рэп сейчас спеть.
6: Командир, слышишь, на связи?
1: Только, ну, я, блядь, буду по-человечески, то есть я не буду хуесосить, я наоборот, ну, в дружески.
0: Дружеский рэп, блядь.
7: Это нужна.
6: Раз-раз, командир на связи.
0: Я хочу дружеский рэп заебашить, а?
8: Здравствуйте, что нужно?
0: Я буду ждать до последнего, пока они пойдут в бой, и буду потом их трахать, да. Потому что я из чата выебал Лолочку и, ну, заикрил ее. Ну как заикрил, окончил ей в дырку. И там мои головастики в яйцеклетку пробрались. Я на зембере меняла Лолочка. Она без того жирная, еще жирнее станет. Сволочь ирландская. Не понял. А, мама, привет. Ебать, бедный Жека, сука, жалко пацана. Блин, молодой такой. А уже забанили везде. Ничего страшного, блин. Мы Богдану тоже не сладко, блин, без папы и мамы жить. А кто угадает, что у меня сейчас в руке? Кто угадает?
1: Ребята, можно сбегаю быстренько, водички наберу.
0: Кто угадает, что у меня в руке? Кому дам модульку? Не слышу. Я не слышу тебя, мой малыш. Это что? Только мне, ну, пусто. Сейчас я буду пиздеть. Раз, два. Извините. Это Ашку Ди одноразовая. Ботана. Угу. Хочешь? Смотри. Сейчас покажу. Это моя ботана. Это Богданова, блин. Сейчас я покажу. Это Богданова. Это Богдана. Смотри, это Богдана. Это Богдана. Это Богдана. Это богдановская зажигалка. Это моя 100% Богданчика. Да. Это Богданчика зажигалка. Мне очень такие нравятся Богдану. Да. Это Богдан, да. Моя. Это моя, да, зажигалка. Богдановская. Мне очень такая нравится, блин. Хочешь, покажу тебе, какая? А зайди в телекарточку.
1: Здорово.
0: Хочешь, покажу, какая? А хочешь, я тебе покажу, какая? Смотри. Только она пустая, без газа.
4: Все на перекуре сейчас подойдут.
0: Она без газа. Вот такая, смотри. Вот она какая. Видишь, какая она у меня? Угу. У ботана вот такая вот зажигалка. Скорее до земли, я добраться хочу. Я здесь, Лолочка, шлюха. Я, блядь, приехал. И я ей закричу. Я ей, шлюхи, закричу. Эй, шаболда, я, блядь, приехал, готов пизду. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Лолочка, шлюха, ту-ту-ту-ту-ту. Лолочка, шлюха, тупая. Ту-ту-ту. Лолочка, тупая, пизда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Лолочка, тупая, пизда. Почему она тупая, пизда? Пизда! Потому что пизда! И вообще не понял! Не понял. Это ее-ная или ее-шная зажигалка такая? А, нет, это ее-шная. Нет, ее-ная. Ну? Не понял.
9: Привет.
1: Здорово.
3: Ты рекорд до сих пор?
0: Да, ебать. Да, перекур. Мы перекуриваем. Привет. Привет. Я сейчас нахожусь на перекуривании. Перекур делаю, перекур. Егойны перекуры или егошные?
10: У тебя в руках мой хуй, солнышко моё.
0: Да. Да, конечно. Да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Не слышу тебя. Ты молчишь или мне показываешь?
10: А зажигалочка, то без газа.
0: Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи- огонь или кран? Кто я такой?
5: Перво. ЕБР.
0: Я конь или кран? Кто же я? Я кран или конь? Хм, брат. Это егойный кран или егошный? Я кран ебаный, точно, я Бодя кран. Я Бодя краник ебаный. Простите меня, возьмите обратно. А? Блять, я не пойму, они ведут в бой или нет, блин. Стоит ли мне ждать вообще или нет?
6: А я же его заиглорил. Я же его заиглорил, как он появился, опять слышно его.
5: В очереди никого нет, в смысле. Это походу да, 13-й пиздец, ебать. Нахуй пизду. Пошел нахуй.
0: Еще одну ебанули.
5: Походу он. Черный сразу. Как это, блядь? 3200, блядь, рейтинг, ебать, и ни у кого в плане нету, ебать. По-любому, блядь. Долбодятел нахуй. 30. Ну это логично, да, согласись?
6: Ну да, раз он остался.
5: Да ну при чем здесь лишний рейтинг 3000 и в клане, ни у кого в клане не состоит, ну блять, ну как-то. Только играть научился, блять, и не в клане, блять.
6: Тролль. Второй аккаунт создал, сидит тролль.
10: Призрак уравейник дали зажигалку.
4: А мне кажется, комнату взломали.
5: Слышь, третий, давай в клан на вечерок зайди, а? А то я даже не могу отбежать, ебать, покурить.
0: Наверное.
5: Там будешь уходить, короче, с игры, я тебя сразу выкину, отвечаю.
6: В смысле?
5: Ну, блядь, вот надоест ты, блядь, мне просто, чтобы ты сейчас команду набрал, я буду отойти, надо,
6: нахуй. Да. Я ж, ты видишь, особо не разбираюсь. Ну, киль прилос, я хочу просто покатать, покомандовать. Я люблю это дело. Можешь посмотреть мою статистику на командных танках там, серьезно.
0: Командные танки.
5: Мне похуй на статистика. Блядь, я не могу тебя кинуть. Нажми на мой профиль танки, и отправь ебать, заявку.
0: Прикинь, ебать, дебил, дура, блядь. Командные танки.
5: Нажимай на меня правой кнопкой. И шаг, там блядь. Профиль клана игрока есть. Заходи туда и отправить заявку. Я тебя приму.
0: Командные танки, ебически.
5: Набирай команду, я отойду, блядь. Вот, заебись.
0: Командные танки, ты зайди там серьезно. Ты,
5: давай, добирай там с УНами, там, понял, ЕСОТ. Ну ты понял, да, ты же играешь уже сколько, нихуя больше часа с нами.
6: Я, честно говоря, не знаю, что такое УВМ.
10: Бойцов украв награждают зажигалка.
6: Знаешь, что такое группа? Свет. Как должен свет работать? Как свет прикрывается танками? И что такое танки выполняют задачи? Они просто едут по каким-то буграм, кто-то что-то делает.
5: Все, заебись, добирайся, все, под себя набирай, сейчас поедем тащить.
9: Аленушка, привет. Богданик наш сегодня урок. Бомбит танкистов, режет чурок.
5: Тихо. Хорошие танки берут и поехали. А я сейчас приду.
0: Привет. Батруха, пидорас, Колорбин, пидорас, Сумитхинг, пидорас, Анатолий Мищенко, пидорас, Дубадуб тоже пидорас. И которая девка, которая ебут все эти, блин, по кругу, Лолочка, да, тоже кобыла дрянь. Местная, общая кобыла. Ее здорово, все здесь здорово, пускали дружище. Туда-сюда, блин, делали это самое ли все.
6: Ты да. У нас, по-моему, уже был. Насколько мне подсказывает
5: Ваня. Я с вами каждый раз катаюсь.
6: А что, выходил?
11: Насчет леопарда передумали?
5: Сегодня я с вами не катался. Вчера катался.
12: Добрый вечер.
6: Бери сотку.
11: Доброго дня.
12: Т-110,5.
0: Да иди ты нахуй отсюда.
13: Всем привет.
5: Нормальный расход.
6: Кто это делает, я не могу понять.
5: Да, это дитё какое-то зашло.
6: Что там, брать сотку или не брать, а то мне тут нахуй послали.
0: Не надо, не бери, иди нахуй лучше, пидор.
2: Дружище. Блядь, мы же удалили, блядь, сука, да что за хуйня, блядь. Кто-то из наших, блядь, хуйней страдает.
6: Надо, короче, комнату пересоздать.
2: А, перезагружать и
10: блядь,
2: заново
10: ну ты охуел. 1500 уже.
0: Сколько
10: да, книга надо старикам?
0: Сейчас. У меня мама зовут Лолочка.
10: А ты лох, которому за бой дали зажигалку без газа.
0: Это зажигалка уже 20 лет, блин, дурак. Я могу показать писюн каждому здесь.
13: Богдан, ты лох.
11: Покажи, а. Я посмотрел бы.
0: Пидоры позаходили. Хамно.
14: Давай. Только заряжаться всем по 35 секунд. Хорошо. Это было бы прикольно.
0: Хорошо. Мне у
13: папы
0: танк, у папы танк дольше заряжается.
14: Чего?
13: Это кто говорит?
14: Да реально, это кто?
6: Кто вообще? А?
0: Я сейчас пёрнул в интернет.
14: Что это было?
15: Да, привет, чё интересует?
13: ЛТ нужно.
15: Есть ебар.
14: О, вообще кайф, нормально.
0: Сухарики, три корочки.
10: Этот дурак еще и 20 лет воевал, а зажигалка без газа.
0: Давайте я спереди
13: поеду.
0: Я хочу спереди ехать.
14: Это кто говорит?
13: Это кто говорит, ребят?
2: Девастатор, скажи что-нибудь.
14: Понятно.
2: Это на Омоне.
0: Я девастатор, ебаный, блядь. Вот это мне не нравится, а ник в чате блаженный Валакас, вот этот вот. Мне он не нравится, блин. Осудительный какой-то слишком. Блаженный Валакас, блин, что за блядь?
10: Танки, это не просто танки. Это командные танки. Это то, как в танках свет выставлять. Это тактика танков, это их расположение на поле, а не просто так по буграм кататься. Понятно, блин.
0: Блин, не говори, блин. Ты видел, сколько у меня на танках статистика на командных? Не слышу. Привет, мужики, я Девастатор.
14: Мы поняли.
0: Мы в бой идем или нет? Не понял, блин. Сколько мне, блин, ждать уже? Я хочу в войнушке воевать. Бух-бух-бах-бах, в поле выйти, блин,
14: стрелять.
13: Это не он, значит.
0: Дурак. Дурак Дураковский, блин.
14: А кто? Да не, он нормально, все прекратился. Погоди, так мы кого-то другого выкинули или нет?
0: Я хочу.
1: Ну ты сам ушел.
14: Сам ушел, все понял.
13: Очередь, связь.
14: Фастатор пришел.
11: А что ты скинул?
1: Это не он.
14: Это не он говорил. А кто это?
11: Блять, меня здесь вообще не было.
14: Что? А кто это говорил тогда? Он сказал, он это прям так и сказал. Я Девастатор.
11: Блять, ебать.
13: ЛТ нужно, ребят.
11: Есть, блядь.
16: Да, поставь лучше ты ёблик, а лучше доберу мауса одного.
17: Легше юмана ел ты.
0: Я Девастатор.
16: Не-не-не, хватит. Ёблика достаточно.
2: Так, я что-то не врубился. А кто же это был-то, ребята?
14: Да никто-то. Так, вот, понимаешь, я даже не показывал, кто это. Ты что, сам сказал, что типа, он Девастатор, хотя Девастатор
16: вообще не был. Там был такой нормальный дядька такой по голосу.
14: Ты вообще пипец, я не понял.
2: Чиполлино на Ебрике, который был, он вот он покинул после как вышли из боя. Выкинули как бы...
14: Это он есть, да?
2: Нет, он наоборот, я он нормальный парина. Мужик, по голосу даже.
14: А кто это был тогда?
16: А
14: кто
16: по голосу нормальный.
0: Я Чиполлино.
16: Этот кто-то сейчас, наверное, сидит тут, молчить просто.
17: Нехай по очереди каждый балака, и будет видно, кто будет балака.
11: Ну, да, как без хохлов, смотрю, да?
14: Да, да.
11: Блядь, ребят, у вас война идет, идите воюете, вы в танки играете, блядь, вы что, гоните, что ли?
0: Осуждаю.
11: Твою мать, у вас, блядь, серьезно, там фашики, блядь, на каждом краю углу, блядь.
14: Да погоди, это, давай военные темы отбросим. Тут люди как пришли поиграть спокойно в танки.
16: Давайте тут без войны, тут просто играем,
14: да.
16: И все.
14: Да, да, да. По фану, да, просто развлечься.
18: Да, плюсую, просто развлекаемся, не более того, никакой политики, никакой розни.
16: Просто отдыхаем, играем, все.
14: Да, все. Спокойно.
19: Тут клан уважает и Россию, и Беларусь, ой, и Украину.
14: Да, поэтому... все славяне, понимаешь, все братские народы.
19: Поэтому
14: все,
19: никто
14: не надо винить.
18: Я вообще Донскую Казань.
13: Очередь связь.
16: Все Игоря любят.
10: Я хочу лолочку. Скажи, что ты сын модератора танков, и он заставил тебя сидеть и подслушивать для вычисления читеров Гагага.
14: У нас просто мясо и одна ЛТ, прикольно.
0: О, Алиночка, привет. Малина, покажи письку мне, пожалуйста.
14: А что мы будем делать, если там СТ-шек до хрена будет?
0: Алиночка, покажи письку, писеньку свою покажи, Богдан.
6: Ничего не сделать.
0: Писеньку покажи, девочку свою мокрую. Мокроту свою покажи.
14: В коре встанем, короче, лбами во все стороны.
0: Покажи свою губку для впитывания
16: сперму. Мы уже играли, мы играли маусами, светили.
0: Это не
16: все остальные откидывали и нормально выигрывали.
14: Ну, просто я микроном болел, поэтому... Ну, болею до сих пор.
10: Пожарники микрон. На вызове. Первый выкидывает 3 черных детей из окна, а второй не ловит. Точка. Первый спрашивает.
14: Чем?
10: Не
14: чем
10: ловишь?
14: Ты болеешь?
10: Я думал, ты мне горелых кидаешь. Точка. Хихихихи. Точка. Хотя только бля. Нахуй ловить, если они все богданчики лох.
14: Ну, я не знаю. Понимаешь, я вот у меня так болезнь проходит, короче. Типа, один день нормально, другой день просто сижу целый день в поту. Температура там почти по 37,5. Короче, капец. Это противно очень.
18: 37,5. Я работаю постоянно по 37.
13: Очередь, связь.
20: Всем привет, 705-й ЕБР.
0: Всем привет, это нищий.
13: Маус Е100 нужен, что-нибудь. 60 ТП.
20: Да забери. Ой, второго ЕБР. Первый ЕБР.
21: Он есть, Е5.
14: Все набрали.
0: Угу, наконец-то.
14: Девастатор, а может тогда ты это... поставишь тогда мясо?
13: Да, ставь мясо, зачем?
20: Не, не, зачем? Не-не-не. В 2 ЛТ сыграем.
13: Ладно, поехали. Попробуем.
22: Да, не ходят сына.
20: Да. Парни, а 705-го не берете, да? Ну, типа ты говоришь, там 60 ТП.
18: Не закрывал?
14: 705-го тоже берем.
0: Бред. Фоксик, да в данном чате женщина.
10: А дед Богдана пытает в подвале и заставляет заходить в танки.
0: Под шкурку засунул палец и прям...
14: Может, я направо тогда добанем?
0: Я нюхал шкурку деда.
13: Да, давайте, маусы и Е100. Катите здесь?
0: Я донской казак, ребята, я администрация. У меня папа-администратор сказал, чтобы я следил за читерами.
13: А остальные все, кого не назвал?
0: Я донской казак.
13: 4705-й, конечно.
0: У меня папа администрация танков и попросил меня посадить, чтобы читеров не было.
14: Можете его замьютить кто-нибудь, пожалуйста?
20: Так, а кто это говорит?
14: Это кто это говорит так, блядь?
18: Это спам, это сломали чат.
20: Какой-то долбоёб просто включил запись и всё, блядь.
14: Чего? Это кто? Ещё повтори ещё раз.
18: Чат сломали.
20: Чат сломали. Комнату не закрыл.
0: Я донской казак.
14: Иди спать, малыш.
0: Мне папа администрация танков попросил меня последить за читерами, за вами.
18: Короче, надо комнату.
13: Маусы, сюда, давайте по центру, хотите?
0: Аллилуйя, аллилуйя.
14: Да заткнись ты, чел.
20: Ну заткнись, пожалуйста. Надо.
0: Не хочу, блин, я буду говорить много и по делу. Понятно вам, дурачки вонючие? Вы никто, вы не воин.
3: До этого играл мозга и
14: хорошо.
0: Аллилуйя, донской казак, я ебал тебя, танкиста, ебаный мудак. Разъебал тебе ебало, выебал тебя, как пёсика, моя собачка. Все танкисты долбанные. Иди сюда,
20: бля, он жёсткий. Разъебал
0: тебе ебало, нахуй, сука, бля, меня зовут Богдан, я богом данный. А ты никто, ты ебаный жопа порванный.
14: Пиздец.
0: Я разъебу тебе пиздак, ебаный ты мудак. Боже, ты такой пидорак и ишак.
14: Я еще умудряюсь, короче, при таком вот тараторе не попадать куда-то.
0: Закройте все рты, то сейчас папу
14: пацаны,
0: позову.
14: Пацаны, откатываем там чиф, короче.
0: Я сейчас папу позову, вам пизда хуесосом, понятно?
18: Короче, да.
20: Зови батю.
0: Я позову сейчас папу, блядь, и маму мою, Лолочку, она меня шлюха.
20: Давай, зови. Бля, какой...
14: Нихуя. Это ты, получается, сын шлюхи, да?
0: Да. Я Богдан, Богом данный.
14: Пациент 277 справа.
0: Спала, заболи свое.
10: Отблагодари за донаты, прояви уважение.
14: Спасибо, братан. У меня вот вопрос с тобой возникает, короче.

0: Ну что, обидно вам, да, дурачки? А я вас предупреждал, блин. Не надо меня обзывать. Понял?
1: Тел, это, ты да. Там, наверное, в смирительной рубашке сидишь.
0: Давай мы с тобой просто выйдем эти пизды, да, у нас, ну, нахуяра в тебя и все.
1: А, давай, я на бог схожу, чел, как бы.
0: Ну и чё,
1: давай,
0: блядь, посмотрим, а я знаешь, куда победить. Хожу, блин? Знаешь, куда
1: никуда.
0: Хожу?
2: Да мне
1: давай,
2: похер, куда
0: я
2: вы
0: хожу,
2: ходите,
0: блин, много куда, понял?
2: Есть, ебать, а ТТшником тебе
0: у меня колен, папа, у меня папа, будет, блин, мастер знаете. Спорта по тэквондо и тэквонпо, и самбист.
3: Богдан,
0: да.
3: Хуй вынь был сартак мой.
0: Ебало, закрой, блин, старикашка вонючий. Ты никто, ты не мужчина даже.
3: Я твой, знаешь что?
0: Слышишь, ты беззубая женщина, веди себя достойно, будь мужчиной, а?
3: Я тебя надо выебу, блядь, чмой ебану.
4: Сиплый,
0: сиплый, сиплый, веди себя достойно, сиплая женщина. Я мужчина, ты никто. Понял?
3: Ебать. Да ты пиздобол, блядь, понял? Чмой ебану.
0: Да-да-да, мой папа во Вьетконге воевал.
3: Зашкерился, если что-то пугает,
0: блядь. Да-да-да, помолчи просто, молча, сиди, девочка.
3: Иди ко мне в личико, блядь. А,
0: ты никто, сколько тебе лет, скажи мне, сколько тебе лет, дурак?
3: Ты сам дурак, баран.
0: Ты дурак, ты не мужчина, а ты женщина.
4: Женщина без зуба.
3: Это блядь женщина, шлюха ебаная.
0: Ты не мужчина, никогда им не станешь. Так вот у пародии на мужчину.
3: Иди нахуй, чмо ебаная.
0: Иди сам туда, дурак вонючий, говно.
3: Ты сам, блядь, кто?
0: Я? Я Богдан. Я богом данный мальчик. Шо, алкаш, обидно, да? Все, блядь, на попку присела, дура. Тебе не будет звонков, понял, дурак? Сраку тебе вонючую, богдановскую. Ничего никуда не звонить, понятно, блин? Запрещено, блин. Богдан, запрещай. Боже, как же я хочу в танке покататься. Может, поедем уже, мальчики?
5: И кто это?
0: Это я, донской казак.
6: Здорово, Кэп.
7: Чиф, ребят.
6: Чифа нет.
0: Я донской казак, я хочу поехать кататься в бой в танке.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуй, товарищ Чиф, есть?
6: 140-й есть.
0: Привет, давай, привет, давай. Это я, донской казак. Если ты не гомосек, лайк поставлю 10, за 10 сек всего лишь. 10 сек удели, пожалуйста, Богдану на трансляции, поставь сердце. Пожалуйста, блин, я очень хочу сердечки. Сердечко на трансляции, если любишь маму и папу. Угу. Всем привет, мальчики, поехали в бой. Лайк за маму, лайк за папу. То у меня ни того, ни другого нету, блин. А мне надо. У меня нету. А мне очень хочется, блин, я богом, да, но у меня так, как таковых родителей нет. Я просто богом посланник сюда. Я просто робот. Мальчики, привет. Блин, молчу.
1: Пошла нахуй.
0: Оу, как запели птицы в Самаре. Почему так разно ко мне так плохо относишься?
4: Пошел нахуй отсюда, блядь.
0: Я донской казак, и мне это нахуй не устраивает, твое отношение. Мне, сука, шо вам, блядь, пиздаков нахуй нахуячить всем, блядь, чё, блин?